0: Т9. Вместе с ветром и птичьими песнями доносится точно звук рога дружеский оклик. Брил, ты здесь? Брил подпустил его ближе и сквозь отдушину рявкнул: «Я не выйду!» Т9 стал как вкопанный. Брил и сам удивился, как резко и сдавленно прозвучал его голос. «Но тебя зовет Нина. Она сегодня собирается ткать и подумала, может, тебе интересно?» «Нет», — оборвал его Брил. «Сегодня я улетаю. Сегодня вечером. Я уже вызвал свой шар. Он будет здесь через 2 часа. Когда стемнеет, я улечу».
1: «Ну что ты, Брил? Я уже все устроил. Завтра покажу тебе, как мы обрабатываем металлы».
0: «Нет».
1: «Тебя чем-нибудь обидели, Брил? Может, это я виноват?»
0: «Нет». Брил больше не кричал, но голос его по-прежнему звучал угрюмо.
1: «Так что же случилось?»
0: Брил не ответил. Т9 подошел ближе. Теперь он не видел в отдушине глаз Брила. Тот скорчился у стены, весь в поту.
1: «Что-то случилось. Что-то плохое», — сказал Т9. «Я это чувствую».
0: «Ты ведь знаешь, друг Брил?» «Добрый мой друг, я всегда все чувствую».
2: Брил окаменел от ужаса. «Вдруг Т9 знает? Вдруг он способен почуять?» «Да, наверное». Брил мысленно проклял этот народ и все его хитроумные выдумки. Проклял эту планету, ее солнце и злую судьбу, которая занесла его сюда.
1: «Во всем нашем мире, за всю мою жизнь я не встречал ничего такого, о чем ты не мог бы мне сказать», — уговаривал Т9.
0: «Ты же знаешь, я все пойму». Он подошел ближе. «Может, ты болен? Мне знакомо все искусство, каким владели врачи со времен троих. Впусти меня».
2: «Нет!»
0: Это уже было не слово, а взрыв. Т9 отступил на шаг. «Прости, Брил. Больше я об этом не заговорю. Но скажи, что случилось, прошу тебя. Уж, наверное, я сумею тебе помочь».
2: «Ладно же, вне себя, чуть не плача», — подумал Брил. «Смейся, сколько влезет, рыжий дьявол! Мы нашлем на вашу планету черную чуму, и тогда плевать мне на твой смех!»
0: И сказал вслух:
2: «Я не могу выйти! Я загубил свою одежду!»
1: «Да что же ты огорчаешься? Брось ее сюда, чтобы там ни было, мы ее исправим и починим».
2: «Нет!»
0: Брил отлично понимал, что будет, если эти гениальные мастера на все руки завладеют самым портативным и самым смертоносным оружием, какое существует по эту сторону системы Самнера. «Тогда надень мою». Тен взялся за пряжки своего пояса из черных камней.
2: «Хоть убей, не стану выставляться на показ в такой одежонке! Я еще не вовсе потерял стыд!»
0: С таким жаром, какого Брил в нем прежде ни разу не замечал, и все-таки очень сдержанно, Т9 возразил:
1: «Когда на тебе платье в обтяжку, ты куда больше бросаешься в глаза».
0: Брилу это и в голову не приходило. С тоскливой завистью он посмотрел на невесомую радугу, струящуюся от полированного пояса, потом на свою плотную сбрую, сваленную черной грудой стены под крюком. С той минуты, как стряслась беда, он и помыслить не мог снова все это надеть. И с младенчества, со времен, когда он научился ходить, еще ни разу так долго не оставался нагишом.
1: «А что случилось с твоей одеждой?» — сочувственно спросил Тен.
2: «Только засмейся», — подумал Брил. «Я убью тебя, и ты даже не увидишь, как сгинет твой народ». «Я сел на это, как на стул, ведь здесь больше негде сесть. Наверное, задел выключатель. Даже ничего не почувствовал, пока не встал. И теперь мои сзади...»
0: Он запнулся, потом яростно выпалил:
2: «Почему с вами ничего такого не случается?»
0: «Разве я не объяснял тебе?» Кажется, Тен отнесся к происшествию очень

на радио «Энергия». Но вот Брил остался наедине с ветром и птичьим щебетом. Подошел к двери, отступил. Печально подобрал с полу брюки с огромной дырой сзади. Свернул и сунул с глаз долой под остальные вещи на крюке. Опять поглядел на дверь и даже всхлипнул тихонько. Наконец приложил куда надо перчатку. И дверь строители, которые не предусмотрели, что когда-нибудь понадобится ее только чуть-чуть приоткрыть, послушно скользнула в сторону, открывая проем во всю ширь. Брил даже пискнул, дотянулся до пояса, рванул его к себе, отпрянул внутрь и хлопнул по двери, чтобы закрылась. «Никто не видал», — со всей силой убеждения сказал он себе. И надел пояс. Две половины пряжки сошлись, как руки в привычном пожатии. Прежде всего он ощутил тепло. Тело коснулся один только пояс, и однако его всего обволокло теплом, ласковым, надежным, точно птица села на яйца. Еще миг, и он ахнул. Неужели может ум так переполниться и при этом не ощутить гнета? Неужели столько понимания может хлынуть в мозг и не разорвать его? Он понял, как валик превращает молочную жидкость в твердые пластины. Конечно же, тут есть один единственный способ, и он чувствует правильно, только так, а не иначе. Он понял, как ионы в прессах формуют камни для поясов. Понял живую ткань, которая стала ему одеянием. Понял, как удалось рисовать пальцем на белом экране и как образовался вакуум, когда ему потребовался этот дом, построенный именно так, а не иначе, и как жители Ксанаду поспешили заполнить пустоту. Он с легкостью вспомнил рассказ Танайна. «Как ощущаешь, что такое играть на скрипке, созидать, строить, формовать, быть со всеми заодно и сообща, и что это за чувство, когда ты словно бы в веселом кругу и вместе с тем делаешь дело, бродишь беспечно и праздно и тут же сменяешь кого-то у чана или верстака, в поле на борозде или у рыбачьей сети, едва он оставит работу». Окруженный тихим радужным пламенем, Брил стоял в конуре, похожей на гроб, смотрел на свои руки и твердо знал: стоит ему захотеть, и руки эти построят модель любого города на Кит-Карсоне или изваяют душу наивысшей власти. Он твердо знал, он постиг все, что знают и умеют искусники планеты Ксанаду, и может делать все то же, что они. Надо только сосредоточиться и думать над задачей, пока не почувствуешь. Какое же ощущение правильнее именно для тебя? Немало не удивляясь, он понял, что все эти возможности и таланты сильнее самой смерти. Ибо если человек что-то может и умеет, его искусство разделяют все и каждый. И когда он умирает, его искусство продолжает жить в других. Надо только сосредоточиться. Вот в чем секрет. Краеугольный камень. Вот ключ ко всей хитрой механике. Тут ни при чем мутации, и нет ничего сверхъестественного, чтобы не означали эти слова. Это просто механизм, как и всякий другой. Ты владеешь мастерством, чувствуешь его. Передо мной стоит задача. Когда я сосредоточусь на своей задаче, возникает потребность в твоем искусстве. Через живое пламя, в которое ты облачен, ты передаешь его мне. Через пламя, одевающее меня, я принимаю твою мысль. Потом я действую. Что своего я внесу в исполнение, это зависит от моих способностей. Если я прибавлю что-то к твоему искусству, мое станет еще полнее и совершеннее. Значит, мое ощущение лучше. И в следующий раз, когда понадобится, уже я буду передавать его другим. Брил понял также, какая власть заключена в этом новом способе общения, и вдруг подумал: теперь его родную планету можно сплавить в такое единое целое, какого еще не бывало во Вселенной. На Ксанаду этого не произошло. Здешний народ развивался как придется, его не прокалили заранее в горниле суровой дисциплины.

0: дисциплины и не ковали молотом власть.
1: Но на Кит Карсоне весь народ Карсона приобщится ко всем искусствам и талантам, а над ним будут стоять и править им наивысшая власть и государство, создавая вакуум потребностей и мгновенно его заполняя. Да, так и должно быть. Каким-то краешком сознания Брилл вдруг удивился. А почему государству не поделиться этим новым всеобъемлющим пониманием со всем народом? Ведь вместе с новыми знаниями приходит еще небывалая торжественная преданность Отечеству, его установлениям и святыням. Брилл с трепетом расстегнул пояс и повернул левую половину пряжки тыльной стороной. Да, вот она, химическая формула. Теперь он знает, как осаждать состав, как прессовать камни. Он воспламенит новые живые пояса. «Миллионы», — говорил Т-9, — «миллиарды». Т-9 говорил. Но почему он не сказал, что в этих одеяниях и таится источник всех чудес планеты Ксанаду? Так ведь он Брилл об этом и не спрашивал. И ведь Т-9 умолял: «Надень такую тунику и станешь одним из нас». Несчастный дурень всерьез вообразил, что таким способом можно поколебать Брилла в его верности родному Карсону. Что же, ладно. Т-9 и его народу тоже можно кое-что предложить. Это будет выгодно обеим сторонам. Очень скоро, если пожелают, жители Ксанаду смогут присоединиться к блистательному воинству нового Кит Карсона. В недрах черного мундира, висящего на стене, что-то прозвенело. Брилл засмеялся и собрал свою старую сбрую, все пожары, взрывы и оцепенения, что дремали скрытые в мощном потаенном оружии. Хлопнул ладонью по двери, выскочил за порог, где уже дожидался шар, забросил в люк свою старую одежду, и она съежилась на полу, жалкий опустевший кокон. Брилл прыгнул следом, радостный, сияющий, и тотчас шар взлетел в небо.

Не прошло и недели, как Брилл возвратился в систему Самнера, а на Кит-Карсоне уже появились и были испытаны копии чудесных поясов. Не прошло и месяца, а уже 200 тысяч карсонцев облачились в радужные одеяния, и 80 фабрик работали круглые сутки, выпуская новые пояса. Не прошло и года, а по всей планете миллионы и миллионы людей радостно и согласно, как никогда прежде, выполняли каждое пожелание своего вождя, повинуясь, словно несчетные пальцы одной исполинской руки. А потом, с пугающим единодушием, в один и тот же миг все радужные одежды замерцали и погасли. Ибо настал час, о котором уже знал Брилл. Пора было окунуть их в молочную кислоту. Так и сделали, в торопливом испуге, не колеблясь, не тратя времени на испытания. Кто однажды отведал этой лучезарной зависимости, уже не мог без нее обойтись. Неделю все шло хорошо. А потом, как и задумали хитроумные мастера с планеты Ксанаду, включились все остальные звенья черных поясов, многократно усилив действие первых двух. 1,5 миллиарда людей, которым год назад были подарены практические навыки живописи, музыки, изотчества и понимания теории технических наук, внезапно получили новые познания. Им открылись философия, логика и любовь. Они поняли, что такое сочувствие, проникновение, терпимость, что значит, когда род человеческий объединяется не повиновением, но сознанием братства, когда ощущаешь ты в содружестве и согласии со всей жизнью во Вселенной. Когда в людях, наделенных столькими талантами, пробуждаются подобные чувства, они уже не могут быть рабами. Едва их озарило светом, каждый сосредоточился на одном — быть свободным, и почувствовал, что это значит. Каждый постиг свободу, стал ее мастером. Знания и мастерство тотчас передавались от одного к другому, и в краткий миг среди 1,5 миллиардов людей не осталось ни одного, кто не был бы превыше всех иных умений, одарен талантом свободы. Так перестала существовать культура Кит Карсона. Вместо нее возникло нечто новое и стало распространяться на планеты соседних солнечных систем. И поскольку Брилл знал, что такое сенатор, и хотел стать сенатором, он стал сенатором.

0: Т9 и Нина сидели обнявшись и тихонько напевали, как вдруг бокал, который стоял в мшистом углублении, мягко зазвенел. «Еще один явился», — сказал О9. Он сидел у ног родителей. «Любопытно, что проймет этого? Из-за чего он выпросит, возьмет взаймы или украдет у нас пояс?»
1: «Не все ли равно?» — с наслаждением потягиваясь, ответил Т9. «Пусть получит пояс, это главное.
2: А который же это, О9? Шумливая машинка с обратной стороны малой луны?»
0: «Нет», — ответил сын. «Тот еще сидит на месте и верещит, и воображает, будто мы его не замечаем. А это опускается силовое поле, которое 2 года висело над округом быстрого крыла».
1: Т9 засмеялся. «Это будет наша победа номер 18».
0: 19, задумчиво поправила Нина. «Я точно помню, ведь 18-й только что улетел, а 17-й был тот забавный маленький Брил из системы Самнера. Знаешь, Тен, тот человечек даже на минуту меня полюбил».
1: Но это был сущий пустяк, и о нем тут же забыл.

0: Вы слушали рассказ Теодора Старджона «Искусники планеты Ксанаду» в переводе Норы Галь. Кардвайнер Смит. Кисоньки-пусеньки, хиптон-мамусеньки. Несовершенные средства связи создают помехи воровству. Хорошие средства связи способствуют воровству. Совершенные средства связи препятствуют воровству. Ван Браам. Глава первая. Луна вращалась. Женщина бдила. У самого лунного экватора переливались и сверкали отполированные до невероятного блеска грани. Ровно 21. Обязанностью женщины было следить, чтобы они всегда находились во всеоружии. Звали ее Матушка Хиттон. Матушка Хиттон, главнокомандующий всеми вооруженными силами Old North Australia. Краснощекая, жизнерадостная блондинка неопределенного возраста. Голубые глаза, необъятная грудь, мускулистые руки. Внешность истинной домохозяйки, верной жены и многодетной матери, хотя на самом деле единственный ее ребенок умер множество поколений назад. Теперь матушка Хита напекала целую планету. Норстрелианцы с полным правом могли спать безмятежно и видеть приятные сны, зная, что матушка Хиттон несет неусыпную вахту. Да и средства вооружения тоже мирно сопили в две дырки. Этой ночью она в 2002 раз взглянула на экран слежения, верный помощник, предупреждавший о появлении врага. Все спокойно. Ни одного тревожно подмигивающего индикатора опасности. Однако она чуяла безошибочным нюхом ищейки, что где-то во Вселенной притаился враг. Враг, дожидавшийся удобного момента, чтобы нанести удар ей и ее миру. Добраться до несметных богатств нордстрелианцев. Матушка нетерпеливо фыркнула.
1: «Ну уже, поторопись, малыш», — думала она. «Спеши навстречу своей смерти. Не заставляй меня ждать».
0: Она покачала головой и улыбнулась. «Ну что за дурацкие мысли?» Она притаилась в засаде. Она готова. А он даже не подозревал об этом. Он, грабитель, был абсолютно спокоен. Еще бы. Он великий Бенджамин Бозарт. И в искусстве спокойствия ему нет равных. Никто в Сан-Вейле, здесь, на Триоле, не подозревал, что их паршивый городишко почтил своим присутствием сам первый старейшина гильдии воров, взращенный под сиянием лучисто-фиолетовой звезды. И ни у кого не нашлось бы достаточно острого чутья, чтобы унюхать исходивший от него запах виолы сидереи. «Виола сидерея», — говорила леди Ру, — «когда-то считалась самым прекрасным из миров». Теперь же самый мерзкий, разложившийся и продажный. Если так можно выразиться, от него воняет. Когда-то тамошние жители служили примером для всего человечества. Теперь же это сплошь воры, лжецы и убийцы. Их души смердят так, что близко не подойдешь. Леди Ру давно покоится в могиле. Уважаемая женщина, ничего не скажешь, но и самые почитаемые и мудрые дамы могут ошибаться. Как давно сказано, достаточно хорошо мыться, чтобы окружающие не могли распознать запах преступления. Точно так же косяк трески не в силах учуять приближающуюся акулу. Жизнь заключается в искусстве выживания, вот и Бозарт в силу своего воспитания был натаскан на постоянную охоту. Загнать добычу, растерзать, насытиться – в этом и был весь смысл его существования. Но разве у него был иной выход? Виола Сидерея полностью разорилась вот уже не весь сколько лет назад, когда из космоса исчезли фотонные корабли, а их место заняли гиперпространственные суда, бесшумно снующие от звезды к звезде. Богом забытым предкам Бозарта надлежало медленно умирать на покинутой планете, вдалеке от главных трасс. Но они умирать не стали. Экология Виолы разительно изменилась, а ее обитатели превратились в хищников. Хищников в людском обличье, генетически приспособленных к своей опасной, а зачастую и смертельно опасной деятельности. А он, грабитель Бозард, считался первым среди равных, самым искусным, лучшим из лучших. Он был Бенджакомином Бозардом. Разве этим не все сказано? Он поклялся обворовать Old North Australia, добиться успеха или погибнуть. Только погибать ему еще рано. Значит, осталось одно — наложить лапу на сокровище планеты. Пляж Санвейла был лучшим во всей вселенной. Песок мягким, ветерок теплым. Триоллия славилась своим гостеприимством, развлечениями, как всякая транзитная планета. Оружием Бенджакомина были его удачливость и он сам. И он намеревался использовать и то, и другое на все 100. Нордстрелианцы обучены убивать. Он тоже. Но в этот момент и в этом месте Бозард был всего лишь туристом на чудесном берегу. Где-то там, далеко и в другое время, он превратится в ласку среди кроликов, в ястреба в стае голубок. Бенджакомин Бозард. Вор и магистр гильдии. Он не знал, что кто-то уже поджидает его. Кто-то, даже не знающий его имени, готов пробудить смерть и послать навстречу ему. Бозард по-прежнему оставался безмятежным. Зато матушка Хиттон была как на иголках. Она чувствовала недоброе, но пока не могла определить, в чем дело. Одно из средств вооружения всхрапнуло. Она перевернула его. Тысячи звезд от Old North Australia Бенджакомин Бозард с улыбкой устремился к пляжу.

0: Глава вторая. Дэн Джакумин ощущал себя настоящим туристом. На загорелом лице ни тени тревоги, гордо сверкающие глаза под полуприкрытыми веками совершенно спокойны, красиво очерченные губы даже без чарующей улыбки притягивали к себе женские взгляды. Ничего не скажешь, привлекательный мужчина. И выглядел он куда моложе, чем был на самом деле. Упругой, быстрой, можно сказать, радостной походкой он шагал по берегу. На песок накатывали неутомимые волны прибоя, украшенные белым кружевом пены. Совсем как на матери-земле. Здешние обитатели гордились тем, что их мир так похож на родной дом человечества. Весьма немногие воочию видели этот самый родной дом, зато все хоть немного дознали историю, а большинство даже испытывало мимолетное беспокойство при мысли о древнем правительстве, все еще державшем в руках власть, простирающуюся в глубины космоса. Людям не особенно нравилась земная система средств воздействия на остальные миры, но они уважали такой порядок и побаивались его. Волны напоминали о приятных сторонах Земли, а о менее приятных вспоминать не хотелось. Этот человек напоминал о приятных сторонах Старой Земли. Скрывающаяся в нем сила не ощущалась. Санвейлсы рассеянно улыбались ему и спешили по своим делам. Общая атмосфера была благостной. Все вокруг дышало покоем. Бен Джакумин поднял лицо к солнцу и закрыл глаза, ощущая, как теплые лучи пробираются сквозь сомкнутые веки, наполняя его чем-то вроде счастья, неся утешение и радость. Бен Джакумин грезил о величайшем ограблении, которое когда-либо замышлял человек. Мечтал отломить гигантский кусок от чужого каравая, похитить сокровища из самого богатого мира в истории человечества. И думал о том, что произойдет, когда он, наконец, доставит добычу на Виолу Сидерею, где рос и воспитывался. Бозарт опустил голову и дремотно оглядел соседей по пляжу. Ни одного норстрелианина. Пока. Их довольно легко распознать. Краснолицые великаны, прекрасные спортсмены и все же по-своему наивны, молоды и очень упрямы. Он готовился к этому ограблению 200 лет, и ради этой цели гильдия воров на Виоле Сидерее продлила его жизнь. Бозарт в глазах соотечественников стал чем-то вроде инструмента осуществления всеобщей мечты своей планеты, обедневшего уголка когда-то огромного центра торговли и туризма на перекрестке звездных дорог. Теперь унылого захолустья, пристанище отребья всех мастей. Бозарт заметил норстрелианку, выходившую из отеля. Женщина направилась к пляжу. Он выжидал, следил и мечтал. Сейчас главное получить ответ на единственно важный вопрос, но ни один взрослый австралиец не мог ему помочь. «Странно, — подумал он, — что я даже сейчас называю их австралийцами. Старое земное наименование. Богатые, отважные, стойкие люди. Сражающиеся дети, занявшие полмира, а теперь ставшие тиранами всего человечества. Они захватили богатство. Только у них есть Санта-Клара. А жизнь и смерть всех остальных зависит от того, как идет торговля с норстрелианцами. Но я с этим не смирюсь. И мой народ тоже. Мы волки. Волки, готовые вырвать свой кусок». Бен Джакумин набрался терпения. Ничего, его час придет. Загоревший под лучами множества солнц, он выглядел на 40, несмотря на свои 200 лет, и одевался по стандартам отдыхающих довольно просто. Всякий мог принять его за межпланетного торговца, профессионального игрока, помощника, управляющего галактическим портом или даже детектива, работающего на торговых путях. Но он не был ни тем, ни другим, ни третьим. Бен Джакумин был вором, настолько преуспевшим в своей профессии, что люди безоговорочно доверяли ему и сами отдавали деньги и имущество. Немалую роль играла его располагающая внешность – немногословный, сероглазый, обаятельный блондин. Бен Джакумин ждал. Женщина подозрительно покосилась на него, но, вероятно, успокоенная увиденным, прошла мимо.
1: «Скорее, Джонни!» — окликнула она. «Смотри, здесь можно поплавать!»
0: На вершине песчаной дюны показался мальчишка лет 9-10 и побежал к матери. Бен-Джакомин сжался, как кобра перед прыжком, и суженными глазами впился в парнишку. Вот она, настоящая добыча. Не слишком молод, не слишком стар. Если жертва чересчур мала, она может не знать ответа. После определенного возраста вообще не имеет смысла допрашивать. Норстрелианцы – прославленные воины. Взрослые настолько сильны умственно и физически, что отразят любую атаку. Бен-Джакомину было известно, что всякий вор, приближавшийся к их планете, терял контакт со своим народом и погибал. Неизвестно, как, когда и от чего. Больше о таком смельчаке никто и никогда не слышал. И все же сотни тысяч норстрелианцев должны знать секрет. Недаром они сами часто подшучивают над этим. Он слышал немало анекдотов на тему великой тайны, но ни разу и близко не подошел к разгадке, несмотря на почтенный возраст. Жизнь — штука дорогая. Он уже начал третий срок, а за каждый было честно заплачено звонкой монетой. Сколько искусных воров выкладывали украденные тяжким трудом денежки, чтобы купить лекарства, вот уже в который раз продлевавшие существование их предводителя. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Бен-Джакомин ненавидел насилие. Но если только с его помощью можно осуществить величайшее ограбление всех времен и народов, значит, он к нему прибегнет. Женщина снова взглянула на него. Злобная гримаса, на миг исказившая его лицо, сменилась благожелательной улыбкой. Он вовремя успел взять себя в руки и успокоиться. Теперь Бозарт не вызывал ничего, кроме симпатии и доверия. Таким он ей понравился. Женщина улыбнулась и, немного помявшись, спросила с застенчивой нерешительностью, столь типичной для норстрелианцев.
1: «Не могли бы вы присмотреть за мальчиком, пока я искупаюсь? Кажется, мы виделись в отеле».
0: «Разумеется», — кивнул Бозарт. «Буду рад услужить, мэм. Иди ко мне, сынок». Джонни направился по залитым солнцем дюнам навстречу смерти. Еще несколько шагов, и он оказался рядом с врагом матери. Но мать уже отвернулась. Натренированная лапа Бен-Джакомина Бозарта метнулась вперед и отработанным движением вцепилась ребенку в плечо. Он рванул мальчика к себе, заставил сесть, и прежде чем Джонни успел вскрикнуть, ввел ему сыворотку правды. Джонни скорчился от боли. Голова словно раскололась изнутри от удара кувалдой. Сильнейший наркотик уже начал действовать. Бозарт посмотрел на воду. Мать рассекала волны энергичными грибками. Похоже, она смотрит на них, но, судя по виду, ничуть не тревожится. Да из чего бы? На любой посторонний взгляд этот вежливый мужчина просто показывает что-то ее сыну. Спокойно и без особой спешки. «Но, парень, — начал Бен-Джакомин, — какая у вас внешняя оборона?» Мальчик молчал. «Какая у вас внешняя оборона, сынок? Какая у вас внешняя оборона?» — твердил Бозарт, но парнишка не раскрывал рта. Что-то вроде озноба пробежало по спине Бен-Джакомина. Озноба холодного ужаса при мысли о том, что он поставил на карту не только свою безопасность на этой планете, но и саму надежду на проникновение в тайну норстрелианцев. Его атака остановлена самыми простыми, доступными средствами. Ребенка уже успели закалить, подготовить к нападению. Любая попытка силой вырвать нужные сведения приводит к автоматическому включению рефлекса полной немоты. Мальчик просто не способен говорить. Выжимая мокрые, блестящие на солнце волосы, мать снова обернулась и окликнула сына.
1: «Как ты, Джонни?»
0: Бен-Джакомин жизнерадостно помахал ей.
2: «Я показываю ему свои картинки, мэм», — ответил он вместо Джонни. «Мы тут прекрасно проводим время, так что не торопитесь».
0: Мать, поколебавшись, медленно отплыла.
2: Джонни, превратившийся в куклу под воздействием наркотика, безвольно обмяк на коленях Бенджакомина.
3: «Джонни, сейчас ты умрешь и будешь страшно мучиться, если не расскажешь мне все, что я хочу знать», — предупредил Бозов. «Какая у вас внешняя оборона? Какая у вас внешняя оборона?»
2: Ребенок пошевелился, и Бенджакомин внезапно сообразил, что тот не сопротивляется, а пытается выполнить приказ. Он разжал руки, позволив Джонни соскользнуть вниз, и мальчик стал что-то писать пальцем на мокром песке. Одна за другой появлялись огромные неровные буквы.
4: Чья-то тень накрыла обоих. Бенджакомин напрягся, готовый вскочить, убить или бежать, но, собрав волю, растянулся рядом с ребенком и громко заметил.
2: «Смешная загадка, но здорово интересная. А еще знаешь?» Подняв голову, он улыбнулся проходившему мимо мужчине. Незнакомец с любопытством оглядел его, но тут же равнодушно отвернулся при виде приятного на вид человека, мирно игравшего с мальчиком, вероятно, своим сыном. Палец все еще продолжал выписывать букву за буквой. «Кисоньки, пусеньки, хиттон, мамусеньки».
3: «Это еще что за ребус?»
2: Женщина выходила из моря. «Сейчас начнутся расспросы. Нужно успеть». Бенджакомин легким движением извлек из рукава куртки второй шприц с быстро разлагающимся ядом, обнаружить который почти невозможно без длительных и сложных лабораторных анализов, и ввел его прямо в мозг мальчика, воткнув иглу под кожу, в то место, где начинается линия волос. Волосы скроют едва заметную точку укола. Джонни умер мгновенно. Игла невероятной твердости и остроты прошла через кости черепа.
3: «Сделано».
2: Бенджакомин небрежным жестом стер надпись. Женщина была уже почти рядом.
1: «Мэм!»
2: — позвал он с неподдельным волнением.
1: «Поторопитесь! По-моему, ваш сын упал в обморок из-за жары».
2: Он поднял тело и положил на руки матери. Женщина встревоженно нахмурилась. Лицо исказилось страхом и непониманием. Она явно не представляла, как такое могло случиться и как справиться с нежданной бедой. И вдруг на некое мимолетное, но страшное мгновение глянуло ему в глаза. Прямо в глаза. Но 200 лет тренировок сыграли свою роль. Она не увидела ничего. Убийца не выдал себя. Глаза по-прежнему оставались невинно безмятежными. Волк успел напялить овечью шкуру. Отработанная маска скрыла черное сердце. Уверившись в собственной неуязвимости, Бенджакомин позволил себе расслабиться, хотя на всякий случай готовился покончить и с мамашей. Правда, трудно сказать, сумеет ли он справиться со взрослой норстрелянкой.
1: «Оставайтесь с ним», — услужливо посоветовал он. «Я побегу в отель и позову на помощь. Не волнуйтесь, я быстро».
2: Повернувшись, он метнулся было прочь, но смотритель пляжа заметил, что происходит, и подбежал к нему.
1: «Мальчик заболел!» — крикнул на ходу Бенджакомин, но подумал, что лучше ему вернуться.
2: На этот раз он прочел на лице матери не только откровенный и недоуменный ужас, но, что было еще хуже, сомнение.
1: «Он не болен!» —
2: с трудом выдохнула она.
1: «Мертв! Не может быть!»
2: — воскликнул Бенджакомин голосом, исполненным сочувствием. Он действительно сочувствовал несчастной женщине. Буквально выжимал из себя сострадание. Из каждой поры кожи, из всех лицевых мышц, из каждого жеста.
1: «Не может быть! Всего минуту назад я с ним разговаривал. Мы чертили на песке головоломки. Он мертв», —
2: повторила мать глухо, прерывисто, словно навеки утратила способность нормальной человеческой речи. Совсем как безнадежно расстроенные пианино, издающие бессильный диссонанс фальши вместо стройных аккордов. Скорбь окутала ее траурным покрывалом растерянности и навсегда утраченной радости жизни.
1: «Мертв. Вы видели, как он умирал? И я, кажется, тоже. Не могу понять, что случилось. Малыш получал Санта-Клару с самого рождения.
5: Ему предстояло прожить 1000 лет, но он умер. Как вас зовут?
1: Элдон. Коммивояжер Элдон, мэм. Я часто здесь бываю и живу подолгу.

0: Глава третья. Кисоньки-пусеньки, хитон-мамусеньки. Кисоньки-пусеньки, хитон-мамусеньки. Идиотская фраза с сладеньким, назойливым, паточным припевом звучала в мозгу. Кто такая эта хитон? Чья она мамусенька и что такое кисоньки-пусеньки? Котята? Кошки или что-то еще? Неужели он убил дурачка лишь для того, чтобы мучиться над дурацким ответом? Сколько еще придется торчать тут под недоверчивым взглядом убитой горем матери? А вдруг она на что-то решится? Сколько еще потребуется ждать и следить? Ему хотелось поскорее вернуться на Виолу Ситарею, сообщить тайну, пусть и неразгаданную, своему народу. На его планете немало разумных людей. Пусть они поломают голову. Кто такая эта мамусенька? Бен Джакумин заставил себя выйти из номера и спуститься вниз. Приятная жизнь на отдыхе отличалась, однако, некоторой монотонностью, поэтому другие постояльцы с нескрываемым интересом рассматривали человека, ставшего свидетелем смерти ребенка на пляже. Постоянно заседавшие в вестибюле сплетники разделились на два лагеря. Одни убеждали себя и других, что это он убил ребенка. Другие горячо их опровергали, твердя, что они прекрасно знают Элдона. Камевояжер, обычный человек, вполне респектабельный, и все это вздор и чушь. За многие века люди почти не изменились. Хотя между звездами курсировали корабли, ведомые отважными гоу-капитанами, порхавшие словно осенние листья на легком ветру и честно перевозившие пассажиров от одной планеты к другой, если, разумеется, у последних находилось достаточно денег на оплату билетов в оба конца. И теперь перед Бен Джакумином стояла трагическая дилемма. Любая попытка разгадать головоломку приведет к неминуемому столкновению со средствами защиты, установленными нортстрелианцами. Old North Australia была невероятно богата. Этим она славилась по всей вселенной, на всех звездах, где щедро покупала наемников, шпионов, тайных агентов и новейшие приборы обнаружения. Даже родной дом человечества, сама мать-земля, которую нельзя купить никакими деньгами, сдалась перед соблазном получить лекарство продления жизни. Унция зелья Санта-Клара, выпаренная, кристаллизованная и в таком виде называющаяся струн, могла подарить от 40 до 60 лет жизни. Струн продавался унциями и фунтами, но очищался на Норд-Австралии тоннами. Имея такие сокровища, норстрелианцы поистине владели миром. Богатства их были неисчислимы. Они могли купить все, что угодно, потому что платили жизнями других людей. Сотнями лет они тайно покупали услуги иностранцев, честно стоявших на страже их безопасности. А Бен Джакумин растерянно стоял в коридоре, повторяя про себя: «Кисоньки-пусеньки, хитон-мамусеньки». В этой чертовой фразе заключены вся мудрость и сокровища тысячи миров, но он не смел спросить даже намеком, что она означает. И вдруг его осенило. В эту минуту он был как человек, нашедший выигрыш партии в игре, приятные развлечения, как обжора, перед которым поставили новое вкусное блюдо, как любовник, дождавшийся заветного свидания. Счастливая мысль неожиданно пришла ему в голову. Есть! Есть единственный источник, которому в голову не придет проболтаться. Библиотека. Там можно проверить вещи очевидные, простые, отыскать все из уже напечатанного, что имеет отношение к тайне, которую он вырвал у погибшего ребенка. Он не зря трудился. Жизнь Джонни погублена не напрасно, если он сможет отыскать четыре ключевых слова: кисоньки, пусеньки, хитон, мамусенька. Еще не все потеряно. Он сумеет пощипать норстрелианцев. Бозард, торжествующе присвистнув, крутанулся на каблуке и легким шагом двинулся к бильярдной, за которой находилась библиотека. По мере приближения к заветной цели он уже не шел, а почти парил. Дверь открылась, и он вошел. Отель был очень дорогим и ужасно старомодным. Тут еще сохранились книги, напечатанные на бумаге и в настоящих переплетах. Бен Джекомин пересек комнату и сразу увидел, что здесь даже стояли все 200 томов галактической энциклопедии. Он взял том «Хи-Хи», открыл с конца, поискал имя Хиттон. Есть! Хиттон, Бенджамин, 10719-17213, пионер Old North Australia, Хиттон, Бенджамин. 10719-17213. Пионер Old North Australia. Считается изобретателем части оборонной системы планеты. Это все. Бенджамин двинулся вдоль рядов книг. Но на этом удача кончилась. Никаких кисаник и пусиник не было не только в энциклопедии, но и в любом другом источнике, имевшемся в библиотеке. Вероятно, какая-то детская дурь. Кордвайнер Смит. Кисоньки, пусеньки, Хиттон, мамусеньки. Продолжение. Он вышел из комнаты, поднялся к себе и, хорошенько поразмыслив, решил рискнуть. Мать, полуослепшая от тягостного недоумения и скорби, сидела на крыльце в жестком кресле и о чем-то говорила с незнакомой женщиной. Из разговора выяснилось, что муж несчастной матери вот-вот приедет. Бен Джекомин приблизился к ней и попытался выразить соболезнование, но она не слушала. «Я уезжаю, мэм», — попытался втолковать он. «Улетаю на соседнюю планету, но вернусь через 2-3 недели в реальном времени. Если срочно понадобится провести допрос, я оставлю в здешней полиции свой адрес». С этими словами он покинул плачущую мать. Выписался из отеля и получил право первоочередного вылета. Добродушный начальник полиции Санвейла не воспротивился его требованию на срочное получение выездной визы. В конце концов, у него было солидное имя, немалые деньги, и не в правилах Санвейла было досаждать гостям. Бен Джекомин поднялся на корабль, но едва направился к каюте, где собирался отдохнуть несколько часов, к нему пристроился какой-то человек. Молодой коротышка с аккуратным пробором посредине и серыми глазами. Местный агент Норстрелианской секретной полиции. Несмотря на солидную подготовку и долгие годы тренировки, Бен Джекомин не распознал в нем профессионала. Ему в голову не приходило, что библиотека была под постоянным наблюдением, и слово «кисоньки» включало сигнал тревоги. Ищущего такое слово брали под наблюдение. Грабитель задел сигнальный провод. Незнакомец приветственно кивнул. Бен Джекомин ответил вежливым кивком. «Я коммивояжер. Отдыхал здесь в ожидании следующей командировки. Прошлое не очень много заработало. А как у вас?»
1: «Нормально. Я не коммерсант, а техник. Живу на зарплату. Позвольте представиться. Ливерант».
0: Бен Джекомин смерил его взглядом. «Похоже, похоже. Кажется, все в порядке». Они обменялись небрежным рукопожатием.
1: «Немного позже встретимся в баре», — пообещал Ливерант. «Я, пожалуй, сначала немного отдохну».
0: Оба прилегли и почти не разговаривали до той минуты, как через корабль прошла мгновенная вспышка планоформы. Пронизала пространство и исчезла. Из книг и школьных уроков они знали, что корабль метнулся вперед сразу через два измерения. Каким-то образом ярость пространства, космические лиги пожирались компьютерами, которыми в свою очередь управлял гоу-капитан, командир судна. Они знали все это, но не чувствовали ничего, кроме легкой боли. Все остальные ощущения подавлял транквилизатор, распыляемый через вентиляционную систему. От него ожидалось легкое опьянение. Грабитель Бен Джекомин Бозард был приучен сопротивляться опьянению и действию лекарства. Любая угроза того, что какой-либо телепат попытается просканировать его мозг, была бы встречена свирепым, поистине животным сопротивлением, внедренным в его подсознание в самом начале тренировки. Но Бозард в жизни не предполагал, что какой-то техник способен водить его за нос. Гильдия воров на Виоле Сидерии была так уверена в своих силах, что не сочла нужным оградить своих людей от обычных обманщиков. Ливерант уже связался с Норстрелией. Норстрелией, чья мощь и деньги достигали самых дальних звезд. Норстрелией, которая поднимала по тревоге 1000 миров при одном подозрении на вторжение.
1: «Жаль, что приходится летать, лишь куда меня посылают», — вздохнул Ливерант. «Хорошо бы побывать на Олимпии. Там все, что хочешь, можно купить».
2: «Я тоже это слышал», — поддакнул Бозард. «Из тех смешных торговых планет, где настоящим бизнесменам делать нечего».
1: Ливерант рассмеялся, весело, с неподдельной искренностью.
2: «Торговых? Там ничем не торгуют, только меняются. Берут весь товар, украденный из тысяч миров, продают снова, но прежде переделывают, перекрашивают и ставят свое клеймо. Вот и весь их бизнес. Там живут одни слепцы. Странный мир, но если что-то очень нужно, стоит всего лишь прилететь туда, и все получишь. Представляете, что можно сделать за год в таком месте? Все слепы, если не считать меня и пару туристов. Такое богатство! Грузы с разбитых кораблей, добыча с забытых колоний, их обычно обчищают до нитки, и все это попадает на Олимпию.
1: На самом деле, Олимпия вовсе не была таким уж райским местечком, и Ливерант понятия не имел, почему должен направить убийцу именно туда. Знал только, что должен исполнить приказ, указать нарушителю направление. За много лет до того, как родился каждый из собеседников, в справочниках, книгах, накладных и на упаковочных ящиках было помещено кодовое слово «кисоньки-пусеньки». Условное название внешней луны Норстрелианской обороны. Любое использование кодового слова приводило в действие приборы оповещения, и по нервам системы, горячим и раскаленным, как светящаяся вольфрамовая нить, бежал, торопился, звенел сигнал тревоги. К тому времени, как они собрались выпить в баре, у Бенджамина почти выветрилось из памяти, что именно новый знакомый предложил отправиться на Олимпию. Но сначала нужно заехать на Виолу и Сидерею за кредитными карточками, а уж потом вновь пускаться в путь. Чтобы завладеть богатством. Чтобы стать победителем в мире Олимпии. Глава 4. Дома, на родной планете, Бозарта встретили без особых торжеств, но с искренней любовью. Старейшины гильдии воров сердечно его приветствовали и поздравляли.
3: «Кому еще удалось бы добиться такого, мальчик? Ты сделал первый ход сложнейшей шахматной партии. Такого гамбита свет еще не видел. У нас есть название, название животного. Сейчас попробуем что-нибудь сделать».
1: Совет воров поспешил раскрыть свою собственную энциклопедию. Они нашли имя Хиттон и ссылку «Кисоньки-пусеньки». Никто не подозревал, что секретный агент в их мире уже успел поместить туда ложный след. Этот самый агент был подкуплен давным-давно, совращен в самом расцвете своей карьеры, подвергнут допросу с применением сыворотки правды, а затем и прямому шантажу, и отправлен домой. И все это время бедняга с ужасом ждал, пока о нем вспомнят, и кто-то произнесет страшный пароль.
3: Кто?
1: Он и сам не ведал, и понятия не имел, что он сам часть разветвленной сети норстрелианской разведки. Но ему и во сне не снилось, что он так легко отделается, заплатив свой долг быстро и просто. Все, что от него требовалось, добавить к энциклопедии одну страницу, доставленную на Виолу Сидерею. Он выполнил задание и вернулся домой, ослабев от усталости и облегчения. Годы страха и ожидания сломили его. С того дня он пустился в запой, опасаясь, что иначе покончит с собой. А энциклопедия лежала на своем месте, никем не востребованная, все страницы на месте, плюс еще одна, вклеенная специально для его сотоварищей. Указание на внесенные изменения также имелось на месте, хотя вся статья была совершенно новой и абсолютно фальсифицирована. В следующий абзац внесены изменения, датированные 24-м годом от второго выпуска. Указанные кисоньки-пусеньки Норстрелии – ничто иное, как использование органических средств для возбуждения болезни в земных овцах-мутантах, что, в свою очередь, порождает вирус, применяемый в создании лекарства Санта-Клара. Термин «кисоньки-пусеньки» относится как к самой болезни, так и к ее разрушительной силе, вводимой в действие в случае атаки извне. Связан с именем Бенджамина Хиттона, одного из пионеров-освоителей Норстрелии.
0: После того, как совет воров ознакомился с текстом, председатель объявил:
3: «Я велел подготовить твои бумаги. Можешь приступать. Каким маршрутом отправишься? Через Нью-Гамбург?»
0: «Нет», — покачал головой Бен Джакомин.
1: «Я хотел попытать счастье в Олимпии».
3: «Тоже неплохо», — кивнул председатель. «Ни о чем не волнуйся. Всего один шанс на тысячу, что дело сорвется. Но в таком случае платить придется всем нам».
0: Сухо улыбнувшись, он вручил Бен Джакомину закладную на весь труд и всю собственность Виолы Сидерей.
3: «Нам придется нелегко», — то ли фыркнул, то ли усмехнулся он. «Если ты занимаешь на торговой планете столько, что нам всем придется стать честными людьми только для того, чтобы потерять все».
0: «Не бойся», — заверил Бен Джакомин. «Я вполне способен покрыть все расходы».

0: Существует немало миров, где все мечты вянут и умирают. Но квадратно-облачная Олимпия не из таких. Глаза мужчин и женщин Олимпии лучезарны, ибо они ничего не видят. «Яркость была цветом боли», — изрек Нахтигаль, — «когда мы могли видеть. Если глаз твой соблазняет тебя, избавься не от него, а от себя, ибо вина лежит не на нем, а на душе твоей». Подобные речи можно было услышать довольно часто здесь, на Олимпии, где коренные обитатели ослепли невесть когда и теперь считали себя куда выше обычных зрячих людей. Они вживляли себе в мозги проводки радарных устройств и поэтому могли воспринимать излучение не хуже любых других живых существ. Изображения, получаемые ими, настолько четкие, что они требуют такой же четкости и упорядоченности во всем. Их здания взмывают к небу под немыслимыми углами. Слепые дети распевают веселые песни, а в программируемом климате все растет и развивается по заранее заданной программе. И тут на планете появляется незнакомец, некий Бозарт, отчего-то посчитавший, что тут, в царстве слепых, все его мечты сбудутся. Поэтому и не пожалел денег за информацию, которую до него не получал ни один из живущих на матери Земле. Белооблачная и лазурно-небесная Олимпия плыла мимо, как чья-то чужая греза. Он не собирался задерживаться здесь, потому что спешил на свидание со смертью во влажном, душном пространстве около Норстрелии. Едва прибыв на Олимпию, Бенджакамин принялся за необходимые приготовления к атаке на Олд Норт Астрелию. Уже на второй день пребывания здесь ему крупно повезло. Он встретил человека по имени Лавендер и, немного поразмыслив, понял, что уже слышал где-то раньше это имя. Нет, не член гильдии воров, просто дерзкий негодяй, сильно подпорченный на звездах репутацией. Неудивительно, что он нашел Лавендера. Стоило лечь спать, и говорящая подушка принималась рассказывать его историю. Бозарт мог поклясться, что слышал ее не менее 15 раз за последние 2 недели. Кроме того, не успевал Бенджакамин сомкнуть глаза, как видел сны, внедренные в его сознание норстрелианской контрразведкой. Они сумели добраться до Олимпии раньше него и теперь готовились воздать вору по заслугам. Норстрелианская полиция вовсе не была жестокой, просто выполняла свой долг и защищала свой мир. И еще очень хотела отомстить за смерть ребенка. Последний разговор с Лавендером перед заключением окончательной сделки был исполнен истинного драматизма. Лавендер долго ломался, прежде чем согласиться.
1: «Я не собираюсь никуда бросаться, очертя голову. Не собираюсь ни на кого нападать. Не собираюсь ничего красть. Да, признаю, я не ангел, далеко не ангел, но и в могилу мне еще ложиться рано. А именно так и случится, если свяжусь с тобой».
0: «Только подумай, что идет нам в руки.
1: Богатство. Огромное богатство. Поверь, мы огребем столько денег, что девать будет некуда».
2: «Думаешь, я раньше ничего такого не слышал?» — рассмеялся Лавендер. «Ты мошенник, я мошенник. И я не верю никаким посулам. Подавай мне наличную монету. Я ничего не желаю знать о твоих замыслах. Я наемник, а ты вор. И я не спрашиваю тебя, что ты задумал, но, как бы то ни было, сначала деньги на бочку».
0: «У меня их нет», — признался Бенджакумин. Лавендер встал.
1: «В таком случае нечего было отнимать у меня время, да еще и язык распускать. Теперь тебе придется заплатить за мое молчание в любом случае, наймешь ты меня или нет».
0: И тут-то они принялись жестоко торговаться. Лавендер в самом деле выглядел настоящим уродцем. Когда-то обычный, ничем не примечательный человек пустился во все тяжкие, чтобы стать воплощением зла. Грех — это тяжкий труд. Каждое усилие по его свершению оставляет след на лице человеческом. Бозарт смотрел на него, беспечно улыбаясь, без малейшей тени презрения. «Прикрой меня, пока я кое-что достану из кармана», — попросил Бозарт. Лавендер словно не слышал его, не достал оружия, только большой палец левой руки медленно полз по ребру ладони правой. Бенджакумин распознал знак, но даже не поморщился. «Посмотри», — велел он. «Планетарная кредитка».
1: «Я и не такое слышал», — недоверчиво ухмыльнулся Лавендер.
0: «Возьми», — коротко бросил Бозарт. Авантюрист взял ламинированную карточку и глаза его широко раскрылись.
1: «Настоящая!» — выдохнул он. «Настоящая!»
0: На этот раз его улыбка была почти искренней.
1: «В жизни ничего подобного не видел! Твои условия!»
0: Мимо сновали ясноглазые энергичные олимпийцы в театральных контрастных, белых с черным одеяниях, с самыми немыслимыми геометрическими узорами на шляпах и плащах. Но высокие договаривающиеся стороны не обращали внимания на туземцев. Они были заняты своим делом. Бен Джакомин чувствовал себя в относительной безопасности. Он предложил в залог 1 год работы всего населения планеты Виола Сидерия в обмен на полный ассортимент услуг капитана Лавендера, бывшего офицера войск имперской морской пехоты в составе внутренней космической патрульной службы. Бозард отдал закладную с годовой гарантией. Даже на Олимпии были счетные машины, передававшие данные о каждой заключенной сделке на Землю. Без этого договор считался недействительным. Теперь вся планета воров была обязана выполнять условия контракта.
2: «Ну вот», — подумал Лавендер, — «первый шаг к возмездию сделан».
0: После исчезновения убийцы его народу придется расплачиваться возвращением к честной жизни. Лавендер оглядел Бенджакумина со снисходительным, близким к клиническому сочувствию. Тот посчитал его взгляд выражением дружелюбия и ответил медленной, чарующей, неотразимой улыбкой. «Кажется, получилось!» С облегченным вздохом он решил скрепить сделку братским рукопожатием. Мужчины пожали друг другу руки. Бозард так ничего и не заподозрил.

Серая-серая земля, серая-серая-серая трава. От небес до небес серый цвет и никаких чудес. Ни речки, ни ручейка, ни водицы, ни озерка. Ни горки, ни пригорка, одни холмы серости полны. Сверху глазки смотрят ясно, мигают, смеются, хотят сорваться, полететь вниз, оглянись. Может, найдешь на земле звезду, да не одну. Это Норстрелия. Вся муть и тоска пропали без следа, труд, ожидание и боль. Кудрявые овечки нежатся на травке и просят хлеба, не смотрят в небо, где бегут облака, глядя на них свысока. Серый, серый, серый мира потолок. Выбирай больных овечек, незнакомые человече, только тех, кто болен. Лишь чихни, планета новая, откуда ни возьмись, кашляни, вечность улечу на крыльях легких, там, где ветерок гуляет, где живут одни лишь тролли, гномы, да русалки. И тебе найдется место, слишком уж все ясно в мире том волшебном. Вот так написано в книге, мальчик мой. Если ты не видел Норстрелию, значит, не видел. Если бы видел, не поверил бы глазам. В картах она обозначена как Old North Australia. Здесь, в сердце мира, находится ферма, охраняющая этот мир. Называется она «Дом Хитона». Башни окружают ее, а между башнями протянулись провода. Некоторые безвольно обвисли, некоторые сверкают неестественным блеском, которого не давал ни один известный на Земле металл. Башни ограждают

плечах лежала оборона этого мира. Даже микроб не мог проскользнуть сюда, а тем более выбраться за пределы фермы. Еда доставлялась космическим передатчикам. Кроме Кэтрин, здесь жили только животные. Только от нее зависели их жизнь и благоденствие. На случай ее внезапной смерти от несчастного случая или нападения зверька, у властей имелись полные ее записи, с помощью которых следовало немедленно начать обучение под глубоким гипнозом новых смотрителей и сторожей. В этом месте серые ветры, удравшие с холмов, резвились на сером бетоне, свистели в окнах башен, мели серую пыль. А наверху неизменно висела плененная, отполированная, ограненная луна. Ветер настырно ударялся в стены зданий, серых, как серый бетон. Молнией мчался между домами и со свистом улетал обратно в холмы. Остальная долина не нуждалась в камуфляже, потому что выглядела совсем как обычный норстрелианский пейзаж. Только сам бетон был чуть подтемнен, производя на посторонних впечатление бедной, истощенной природной почвы. Вот и вся ферма, управляемая одной единственной женщиной. Вместе они составляли пояс внешней обороны самого богатого мира, когда-либо созданного человечеством. Кэтрин Хитон выглянула из окна и подумала, что всего 42 дня осталось до того славного часа, когда она сможет отправиться на рынок и вдоволь послушать, как играет джигу ярмарочный оркестр. Ах, прогуляться в день базарный, полюбоваться на товары, увидеть всех своих друзей и спеть песенку повеселей. Она с наслаждением втянула в себя прохладный воздух. Кэтрин любила серые холмы, хотя в юности повидала немало других миров. Немного постояв, она вернулась в здание, к животным и к своей работе. Она была единственной на свете матушкой Хитон, а эти создания были ее кисоньками. Кэтрин медленно двинулась между рядами. Они с отцом вывели кисонек из земных норок, самых свирепых, крошечных, безумных норок из тех, что доставили сюда с родной планеты. Те норки были обучены отпугивать других хищников, нападавших на овец, служивших источником струна. Но второй помет уже родился со сдвигом в мозгах. Последующие поколения были окончательными психами, безнадежными. Жили лишь для того, чтобы умереть, и умирали, чтобы оставаться живыми. Таковы были кисоньки Норстрелии, животные, в которых самым странным образом смешались страх и ярость, голод и похоть. Они жрали себя и друг друга, собственных детенышей и людей, любую органику. Они вопили от убийственного вожделения, считавшегося у них любовью. Они с рождения ненавидели самих себя, убийственные, иступленные ненавистью, и выживали только потому, что немногие моменты бодрствования приводили привязанными к лежанкам, каждая лапа по отдельности, чтобы не причинили вреда ни себе, ни другим. За весь их жизненный срок матушка Хитон будила своих кисонек только на несколько минут, за которые они успевали спариться и убить. Да и то будила всего по две особи одновременно. Весь день она переходила от клетки к клетке. Животные безмятежно спали. Питание поступало прямо в кровеносную систему. Иногда они жили много лет, не просыпаясь. Она спаривала их, когда самцы находились на грани сна и яви, а самки в таком состоянии, чтобы вынести ветеринарный осмотр. И своими руками отбирала детенышей у спящих матерей сразу после рождения. Потом лично кормила их первые несколько счастливых недель детства, пока не начинала проявляться их истинная природа. Глаза краснели от бешенства, а бурлившие эмоции выливались в резких, вселявших ужас коротких криках, разносившихся по всему зданию. Милые мохнатые мордочки искажались злобными гримасами, сверкавшие безумием глаза непрерывно вращались, а клыки с каждым днем становились острее. На этот раз она никого не разбудила. Вместо этого потуже затянула стягивавшие их ремни. Перекрыла приток питательных веществ. Дала стимуляторы замедленного действия, которые в случае внезапного пробуждения мгновенно выведут их из ступора и побудят к действию. Наконец, сама выпила сильный транквилизатор, откинулась на спинку кресла и стала ждать, когда прозвучит сигнал. Когда враг приблизится и раздастся тревожный зов, она сделает то, что уже проделывала тысячи раз до этого –

0: поднимет в лаборатории невыносимый шум. И тогда пробудятся сотни норок мутантов, а вместе с ними и алчный голод, ненависть, ярость и вожделение. Тогда они начнут рваться, натягивая ремни, стараясь разделаться друг с другом, разорвать малышей и ее, свою матушку, драться со всеми и вся, везде и всегда, делать все, чтобы так продолжалось вечно. И она это знала. В самом центре комнаты находился тюнер. Довольно несложное реле, способное улавливать простейший ряд телепатических передач. Именно в этот тюнер поступали плотно сконцентрированные эмоции кисоник-пусеник матушки Хитлин. Ярость, ненависть, голод, похоть разносились далеко за пределы выносимого и возможного с невероятным усилением. А потом волновая частота, на которой распространялись эти телепатические сигналы, транслировалась с высоких башен, усеявших холмы вокруг долины, в которой находилась лаборатория. А луна матушки Хитон, непрерывно вращаясь на своей оси, равномерно распространяла их на многие-многие мили. С этой граненой луны они попадали на спутники, целых 16 спутников, очевидно, часть общей системы управления погодой. Они охватывали не только космос, но и близлежащее подпространство. Норстрелианцы предусмотрели все. Короткие всполохи тревожной сигнализации появились на экране оповещения матушки Хитон. Вот оно. Пришло. Большой палец матушки Хитон застыл на кнопке. Невыносимый шум наполнил комнату дикими воплями. Норки проснулись. И в вой сирены включились писк, шуршание, шипение, рычание и ворчание. И перекрывая все, раздался еще один звук. Резкий, противный, похожий на перестук градин по льду замерзшего озера. Царапанье лап сотен норок, пытавшихся пробиться сквозь металлические панели. Матушка Хитон услышала клекот. Одной норке удалось освободить лапу. Очевидно, в этот момент она пыталась перехватить собственную глотку. Матушка распознала треск рвущегося меха, журчание льющейся из вен крови. Она попыталась уловить, когда смолкнет именно этот отдельный голос, но не сумела. Остальные слишком шумели. Что же, одной норкой меньше. И хотя то место, где она сидела, было частично защищено от телепатического реле, матушка, несмотря на возраст, поеживалась. Ей было не по себе от безумных грез, текущих сквозь нее широкой рекой. Восхитительная дрожь ненависти пронизывала матушку при мысли о существах, подвергавшихся утонченной пытке, где-то там, за границами Норстрелии, незащищенных встроенными в коммуникационные системы оборонительными устройствами. Она ощутила давно забытую пульсацию вожделения. Она жаждала вновь получить то, о чем давно забыла. Корчилась в судорогах страха, испытанного всеми животными одновременно. И где-то в самом отдаленном уголке мозга билась одна единственная мысль. «Сколько еще я способна вынести? Сколько еще? Господи Боже, будь милостив к своим людям в этом мире! Господи Боже, будь милостив ко мне, бедняжки!» Кордвайнер Смит. Кисоньки, пусеньки, Хитон, мамусеньки. Окончание. Включился зеленый свет. Матушка нажала кнопку на другой ручке кресла, и в лабораторию стал поступать газ. Впадая в бессознательное состояние, она смутно сознавала, что ее кисоньки, пусеньки тоже вот-вот отключатся. Но она проснется раньше их и снова начнет круг привычных обязанностей. Проверять, как чувствуют себя живые, убирать тех, кто сдох от сердечного приступа, укладывать поудобнее, перевязывать раны, ухаживать за живыми и спящими, спящими и счастливыми, совокупляющимися и живущими во сне, пока не прозвучит следующий сигнал, призывающий норок оборонять сокровище, ставшее проклятием и благословением ее родины. Глава 6. Все шло по плану. Лавендер нашел нелегальный гиперпространственный корабль. Немалое достижение, почти подвиг, поскольку все такие суда строго лицензировались, и отыскать нелегала было поистине невозможной задачей, во имя которой целая планета мошенников была готова честно трудиться целый жизненный срок. Лавендер был с головы до ног осыпан деньгами, деньгами Бенджа Камина. Честное богатство планеты воров оплачивало подделки, огромные долги, фальшивые операции и сделки, данные о которых шли в компьютеры, данные о судах, грузах и пассажирах, почти незаметно вливающиеся в огромный поток коммерции 10 тысяч миров. «Пусть платит за все», — заметил Лавендер одному из своих сообщников, явному уголовнику и заодно норстрелианскому агенту. «Пусть платит хорошие деньги за плохие дела. Трать побольше». Как раз перед отлетом Бенджа Камина Лавендер передал дополнительное послание непосредственно через гоу-капитана, которые такие поручения, как правило, не выполняли. Но этот гоу-капитан был сменным пилотом Норстрелианского космического флота, хотя в полном соответствии с приказом совершенно не походил на военного. В послании говорилось о лицензии на планоформ. Еще 20 с лишним таблеток струна, стоимость которых окончательно поработит Виолу Сидерею на сотни-сотен лет. «Можно даже не передавать этого». «Ответ – да», – бросил капитан. В рубку управления вошел Бенджа Камин. Это противоречило правилам, но он на то и нанял этот корабль, чтобы нарушать правила. Капитан резко вскинул голову. «Вы пассажир! Немедленно проваливайте отсюда!» «Но у вас на борту моя маленькая яхта», – возразил Бенджа Камин. «Я здесь единственный посторонний». «Убирайтесь! Если вас застанут здесь, придется платить штраф». «Неважно», – отмахнулся Бенджа Камин. «Я кредитоспособен». «Неужели?» — иронически осведомился капитан. «Даже настолько, чтобы расплатиться 20 таблетками струна? Навряд ли. Ни у кого не найдется столько струна». Бенджа Камин рассмеялся, представив горы таблеток, которые у него скоро появятся. Все, что для этого нужно — покинуть планоформный корабль, нанести удар, проскользнуть мимо кисаник и вернуться. Его сила и уверенность проистекали из того факта, что теперь он твердо знал, как добыть богатство. Выписать закладную на планету в обмен на 20 таблеток струна – сущие пустяки, если прибыль составит много тысяч к одному. «Глупости», – буркнул капитан. «Так рисковать? И ради чего?» «А вот если я расскажу вам, как пробраться в Норстрелианскую коммуникационную систему, это, пожалуй, обойдется вам в 27 таблеток». Бенджа Камин насторожился. На какой-то момент ему показалось, что сейчас разорвется сердце. Все труды, годы тренировки, мертвый мальчик на пляже, игра на кредит, и теперь это неожиданное заявление. Бозот решил пойти ва-банк. «Что вам известно?» — прямо выпалил он.
1: «Ничего», — пожал плечами капитан.
0: «Вы сказали Норстрелия».
1: «Ну да, и что?»
0: «Откуда вы догадались? Или знали? Кто вам сказал?»
1: «Ну куда еще может кинуться человек в поисках несметных богатств? Если, конечно, сумеете унести ноги. 20 таблеток для такого человека, как вы, ерунда».
0: «Это 200 лет труда 300 тысяч человек», — мрачно возразил Бенджа Камин.
1: «Если вам такое сойдет с рук, у вас окажется куда больше 20 таблеток, а ваш народ будет по уши ими завален».
0: И перед глазами Бенджа Камина вдруг замелькали таблетки. Тысячи, миллионы, миллиарды таблеток. «Знаю».
1: «Ну, а если ничего не выйдет, у вас еще есть карточка».
0: «И это верно». «Так и быть. Валяйте. Объясните, как попасть в систему и получите 27 таблеток».
1: «Дайте мне карточку».
0: Бенджа Камин упрямо мотнул головой. Он, опытный вор, знал все приемы своих собратьев. Но, подумав, понял, что настал решающий момент. Тот момент, когда приходится вступить в рискованную игру. Или-или. Придется в буквальном смысле поставить все на карту.
1: «Я отмечу ее и немедленно верну», — пообещал капитан.
0: В пылу возбуждения Бенджа Камин не заметил, что карточка вложена в дупликатор, что операция была зафиксирована, что сообщение вернулось назад в Олимпийский центр и что закладная на планету Виола Сидерея будет засчитываться в определенных коммерческих агентствах на Земле последующие 300 лет. Бенджа Камин получил карточку обратно и облегченно вздохнул. В эту минуту он ощущал себя честным грабителем. Если он погибнет, карточка сгорит вместе с ним, и его народу не придется платить. Если же выиграет, отсыплет капитану немного из своего кармана. Бенджа Камин сел. Гоу-капитан дал сигнал своим пинлайтерам,
1: корабль рванулся вперед. Они двигались не более получаса в реальном времени. Капитан надел на голову космический шлем, позволяющий чувствовать, осязать, предполагать верный путь от одной вехи до другой. Корабль уверенным курсом шел домой. Но нужно притворяться, что он ощупью находит дорогу, иначе Бенджамин поймет, что попал в руки двойных агентов. Но капитан был настоящим профи. Не хуже Бенджамина. Агенты и воры. Два сапога пара. Они плавно формировались в коммуникационную сеть. Бенджамин пожал руки всей команде. «Вы должны материализоваться по моему сигналу». «Удачи, сэр», — пожелал капитан. «Удачи мне», — отозвался Бенджамин, поднимаясь в космическую яхту. Меньше чем через секунду в реальном пространстве показалась серая протяженность Норстрелии. Корабль, издали походивший на обычный склад, исчез в планоформе, и яхта осталась одна. Все шло по плану. И вдруг яхта куда-то провалилась. И в это же мгновение Бенджамина охватили нерассуждающий ужас и безумное смятение. Он так и не узнал, что находившаяся далеко внизу женщина чувствовала каждое движение врага с той самой минуты, как на него обрушился гнев разбушевавшихся кисонек, усиленный десятками передающих устройств. Целостность сознания Бенджамина дрогнула под сокрушительным ударом. Беспощадная пытка продолжалась не больше 1-2 секунд, показавшихся веками. Больное, одурманенное мышление отказалось повиноваться. Бенджамина Бозерта захлестнуло приливной волной его же индивидуальности. Все дурные черты его характера, усиленные тысячекратно, обратились против своего хозяина. Передающая луна столкнула разум Норок с его собственным. Синапсы нервных клеток мозга мгновенно преобразовались, создавая фантастические картины, наполняя сознание невыразимо ужасными образами, какие никогда не доводилось лицезреть нормальному человеку. И бедное сознание не выдержало. Распалось под невыносимым давлением, стерлось, превратилось в белый лист. Подсознание протянуло чуть дольше. Тело сопротивлялось несколько минут. Обезумевшее от голода и вожделения, оно судорожно выгнулось в кресле пилота. Зубы впились в правую руку. Левая, подгоняемая похотью, разрывала лицо, добралась до глаза, выдрала студенистое яблоко. Бенджамин визжал от животной страсти, стараясь уничтожить себя. И не безуспешно. Норки-мутанты проснулись окончательно. Спутники-передатчики отравили все окружающее Бенджамина пространство безумием, в котором были зачаты и рождены норки. Судьба отпустила ему еще несколько минут. Ровно столько, чтобы разорванные артерии выплеснули последнюю кровь. Голова бессильно свесилась на грудь. Яхта беспомощно падала на скалы, которые намеревался ограбить Бозерт. Но австралианская полиция вовремя перехватила ее. При виде изуродованного трупа полицейским стало плохо. Всем до единого. Некоторых рвало, остальные были белее снега. Беднягам пришлось пройти за край норковой обороны, пересечь телепатическую зону в самом слабом и тонком месте. Но этого оказалось достаточно, чтобы причинить им невыразимые страдания. Они ничего не желали знать. Они хотели одного – забыть. Один из младших полисменов оглядел мертвеца и прошептал: «Господи, что способно сотворить такое с человеком?» «Он выбрал себе плохое занятие», — пояснил капитан.
2: «А что значит «плохое занятие»?»
1: «Пытался ограбить нас, парень. Но у нас надежная защита, хотя не стоит спрашивать, в чем она состоит. В таких делах излишние знания вредны». Молодой полисмен, униженный небрежным тоном, готовый вспыхнуть и нагрубить начальству, тем не менее поспешно отвел глаза от трупа Бенджамина Бозерта. «Ничего, мальчик, ничего», — заверил капитан. «Он недолго мучился, и кроме того, этот самый тип убил того мальчика, Джонни».
2: «Так это он? И так скоро попался?»
1: «Мы заманили его сюда, навстречу смерти. Таков наш закон. Нелегкая у нас жизнь, верно?» Лопасти вентиляторов шуршали мягко, почти неслышно. Животные мирно спали. Струя воздуха овевала матушку Хиттон. Телепатическое реле все еще было включено, и матушка остро ощущала как себя, так и окружающее. Клетки со зверьками, граненую луну, крохотные спутники и никаких признаков грабителя. Она с тяжелым вздохом поднялась, одернула влажное от пота одеяние. Нужно принять душ и переодеться. А тем временем, далеко, на родине человечества, устройство сети коммерческого кредита пронзительно взвыло, призывая оператора. Младший помощник заведующего средствами воздействия подошел к аппарату и протянул руку. На ладонь упала карточка. Он взглянул на прямоугольник ламинированной бумаги. «Дебет Виола Сидерия, кредит, земной фонд непредвиденных расходов, субкредит, нострелянский счет. 400 миллионов человеческих мегалет!» Хотя кроме молодого человека в комнате никого не было, он все же, не удержавшись, присвистнул. «Ничего себе! Да к тому времени никого из нас в живых не останется, хоть объешься этим самым струном. Им вовек не расплатиться, сколько ни старайся!» И он, удивленно покачивая головой, вышел, чтобы рассказать друзьям об этой странной вести. Аппарат, не получив карточки обратно, выплюнул еще одну, точную копию первой. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Только что вы прослушали повесть Кордвайнера Смита «Кисоньки-пусеньки, Хиттон-мамусеньки» в переводе с английского Татьяны Перцевой.
0: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Сергей Чекмаев. Цена мечты. Уведомление пришло в тот же день вечером. Но сначала запыхавшиеся буровики привезли Мию. Облепленный по самые окна бурой болотной жижей вездеход грузно осел, переходя с подушки на гусеницы, но пополз не к куполу фактории, как обычно, а цепляя траками мелкое бетонное крошево, лихо тормознул прямо у ворот клиники. Из нижнего люка ужом выскользнул водитель в мешковатом болотном комбезе, крикнул прямо с порога:
1: «Док, скорее! СМИ! Дочурка Левковича что-то неладно!»
0: Я схватил переговорник. «Носилки к воротам!»
1: «Да не надо!» — отмахнулся он. «Ребята сейчас все сделают!»
0: Едва они на руках внесли ее в стационар, как все стало понятно. Медно-коричневые пигментные пятна на коже, осунувшееся лицо, худющие, тоненькие, как веточки, руки. Не надо никаких анализов, чтобы поставить диагноз. Аддисоновая болезнь, она же бронзовая. Нарушение гормональных функций — вообще беда наших краев. Недостаток нужных витаминов в местной пище и привозных злаках еще кое-как можно восполнить. Лимонная кислота, рыбий жир, обычный наш рацион. Витаминные добавки килограммами прописываю, благо с прошлым грузовиком получили немалый запас. А с гормонами хуже. Здесь ведь все иначе, не так как дома. Это же не Земля. Эпсилон индейца 2 в каталогах прописано как «Надежда», неофициально среди астрогаторов «Планета осени», а по-местному ласково «Надюша». Сумасшедший климат и привычно резкая смена времен года, их здесь вообще всего два. Душное и пасмурное лето, больше похожее на земную осень, и промозглая, сырая и ветреная зима. На самом деле все та же осень. А еще повышенная гравитация, почти полное отсутствие солнечных дней, бешеные перепады давления. Перечислять можно бесконечно. Вот и не выдерживает тысячелетиями настраиваемая машинка человеческого организма. Начинает сбоить щитовидная железа, гипоталамус. В разнос идут надпочечники. Именно они отвечают за адаптацию человека к неблагоприятным условиям. А значит, первыми и не выдерживают напора ненормальной экологии. Бронзовая болезнь еще не самый тяжелый диагноз. Здесь на Надежде я видал и похлеще. Кладите ее сюда. Осторожней. Вот так. Не бойся, милый, все будет хорошо. Девочка меня не слышит. Тяжелая, тряская дорога в конец измотала ее.
1: Худо дело, да, док?
0: Кто вам сказал? Сейчас проведу гормональную стимуляцию. Пару недель полежит в карантине, ну а не через 30-40 будет здоровее некуда.
1: «О, дела!» «Скажете тоже. У нас он на третьем участке Тимо Келли, ирландец, как стал таким же бронзовым, так и загнулся в одночасье. Сначала упал без сил, прямо в забое. Ребята его кое-как отволокли в барак на койку. Вот. Вернулись со смены, а он уже и не дышит».
0: «Терпеть не могу старательские побасенки. Все у них плохо, никакого просвета. Если заболел кто-нибудь, обязательно умрет, можно даже не лечить. Если ушла из забоя жила, все, с концами, искать бесполезно. Бросайте-ка лучше этот штрек, рубите новый. Но откуда такой пессимизм? Как вас зовут?»
1: «Романик. Карл Романик. Только я, док, больше привык, когда меня старым Карлом зовут. Я, почитай, 20 лет без малого за рычагами. Всю Надюшу исколесил».
0: «Скажите, старый Карл, а где сам Левкович?»
1: «Мастер-то?»
0: «О, конечно. Прошу прощения, Левкович не просто инженер участка. Он выбранный мастер. Когда концессии присылают сверху своего человека, его называют как угодно. Участковым, инженером, управляющим, но мастером никогда. Это надо заслужить. Левкович смог. И теперь старый Карл напоминал мне об этом. Никаких фамилий, только мастер».
1: «Да внизу, на пятом горизонте. Рубит новый рукав. Там с давлением что-то неладно. Вот он и спустился посмотреть. Дай бог, если часов через 5 выйдет».
0: Лучше некуда. Усталый Айзек Левкович вываливается из подъемника, сдирая с прокопченного лица надоевшую маску. А тут такая новость. Дочка заболела. Причем старый Карел сам захочет рассказать все мастеру. Никому не доверит. Ну и расскажет, конечно. В своем стиле. Так распишет, да с такими подробностями, что бедняга Айзек плюнет на усталость и сорвется ко мне на первом же попутном вездеходе. Вот что, Романик, слушайте сюда. Как только мастер поднимется из забоя, вы лично встретите его И ничего не объясняя, попросите позвонить мне в клинику, хорошо? Я могу на вас надеяться?
1: Конечно, док, какие вопросы?
0: Левкович позвонил через 6 часов после захода «Эпсилона», когда накачанная гормональными стимуляторами Мия уже спокойно спала, а я сидел за терминалом и рылся в базе данных, безуспешно пытаясь составить курс лечения из своего невеликого, прямо скажем, медицинского арсенала. Визор пиликнул вызовом, я не глядя ткнул в клавишу. «Клиника, доктор Веснин, слушаю».
2: «Док, это Левкович. Скажите сразу».
0: Я обернулся к обзорнику. Усталое лицо инженера, все в грязноватых потеках пота и рудничной пыли, казалось озабоченным. За его спиной маячили несколько горняков, шумно вздыхала пульпа в невидимой трубе, натужно скрежетал подъемник. Похоже, Айзек звонил прямо с нулевого уровня шахты с рабочей зоны.
2: «Да, там не поговоришь». «Что с Мией?» «Не успел я подняться, как прискакал старый Карел, чуть ли не силой потащил меня к визору, ничего не объясняя».
3: «Все в порядке, мастер. Небольшой гормональный дисбаланс. Я сделал ей инъекцию кортизона, сейчас синтезирую альдостерон. Мия сейчас спит, а завтра вечером можете заехать ее проведать».
2: «Док, я...»
3: «Не волнуйтесь, Айзек. Все будет окей. Дней 10-15 девочке придется побыть у меня, зато потом никаких проблем. В колонии это не первый и, к сожалению, не последний случай. Бронзовая болезнь, можно сказать, профессиональная для наших мест».
2: «Спасибо, док. Спасибо. Завтра мы заедем, конечно. Скажите, может, ей чего нужно? Мы привезем».
0: «Возьмите какие-нибудь игрушки. У нас, сами понимаете, такого добра немного. Скучно ей тут будет одной».
2: «Хорошо, док, и это... Еще раз спасибо. Храни вас Бог».
0: Левкович отключился. Хотел бы я быть уверенным в выздоровлении девочки хотя бы наполовину, так, как расписывал инженеру. Стимуляторы стимуляторами, недостающие гормоны я сейчас, конечно, синтезирую, не вопрос, но не вечно же их колоть, девчушки. Надо еще с надпочечниками разобраться. Если медикаментной базы хватит, если девочка не слишком ослабела, если... слишком много если. Вся надежда на то, что молодой крепкий организм сам сможет справиться с болезнью. Я могу только колоть гормоны и молиться. Впрочем, я могу еще кое-что. Сидеть с ней рядом, держать за руку, рассказывать сказки, вытирать пот со лба. Кто посмеет сказать, что этого мало? Снова пискнул визор. «Господи, ну кто еще?»
4: «Hello, док!»
0: — оскалился с экрана Роб Хэммит, связист фактории.
2: «Роб, что случилось? Никак заболел?»
4: «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е
5: Залечите насмерть. Тут дело другое. На ваше имя пришла депеша из ЦКМ. Шифрованная. Лично вам по прямому лучу. Че стряслось-то, док?
0: Ёкнуло сердце. ЦКМ, Центр колониальной медицины, просто так рядовым медикам на забытые богом колонии срочные депеши не рассылает. Да еще шифровкой. В прошлый раз меня таким образом уведомляли об эпидемии на Таргисе, о том, что карантинный корабль ни под каким видом не должен садиться на Надежду. Таргис полтора месяца крутился на орбите, а потом с Земли прибыл военный крейсер и повел чумного торговца под конвоем куда-то к сектору Омега. Надравшись, наши астрономы клянутся, что потом регистрировали в той части неба странные вспышки. Правда, протрезвев, никто из них уже на эту тему не распространяется. Их можно понять, они давали подписку.
1: «Ну чё, готовы к приему?»
0: Роба, похоже, надоело созерцать мою вытянутую физиономию. Наверняка срочная депеша оторвала его от вечернего покера. Партнеры ждут. «Давай, Роб, поехали!» На терминале поползли шифрованные строчки. Я запустил криптограф. «Сектор Гамма. Эпсилон Индейца 2. Фактория Надежда. Срочно. Приоритет Зеро. Доктору Веснину К. Анатолию лично. Уведомление. Центр колониальной медицины рад сообщить вам, что по результатам вашей работы на Эпсилон Индейца 2, а также по тестовым показателям, предварительная врачебная практика считается пройденной успешно. ЦКМ приглашает вас прибыть в учебный комплекс Академии Метрополия для получения диплома практикующего врача-универсала.
3: Все капитаны транспортных и пассажирских кораблей получат предписание оказывать вам содействие и помощь для скорейшего прибытия на Землю. Поздравляем! Директор ЦКМ ДБ, член Совета профессор Иверсон. Замдиректора ЦКМ по кадрам Соломченко. Ректор Академии Метрополия ДБ ДМ профессор Бутстрем.
0: Многие ли из вас могут, положа руку на сердце, утверждать, что сбылась их самая сокровенная мечта? Теперь могу смело утверждать, я один из них.
2: Ух мой!
0: Я сидел перед терминалом, ошеломленный неожиданной новостью. Метрополия! Заветная мечта любого врача! Только после него медик получает диплом доктора-универсала, который дает право практиковать на любых колониях, даже класса А. Но обычно специалисты такого класса оседают на Земле. А если нет? Богатейшие миры рвут спецов друг у друга из рук наперебой, предлагая выгодные контракты. Я мечтал об этом с детства. Стать универсалом, в совершенстве владеть всей новейшей техникой, повидать новую Гею, райское местечко, а то и саму Ван Гогу. Работать в оборудованных по последнему слову техники стационарах, чистых, стерильных операционных. Никаких больше диагностов прошлого поколения, устаревших автоклавов, проржавевших центрифуг. Никаких шприц-тюбиков сквозь грязную спецовку в пыли и дыму рудничного штрека, наконец. Ну-ка, где календарь?
3: Я неуклюже вскочил, чуть не повалил кресло, бросился в кабинет. Расшвыривая веером разлетающиеся бумаги и диски, я даже взмок от нетерпения.
2: А вот он. Смотри, посмотрим. Удача. Через 6 дней на Надюшу придет фрахтовик «Флокс». Концессии нанимают его вывозить излишки руды, что всегда накапливается под конец года. «Флокс» пойдет прямым ходом в систему на астероиды. Оттуда уж я доберусь до Земли на любом почтовике. Стоп.
0: Амия. Я даже выругался вслух.
3: Не увлекайся мечтами, парень. Спустись на землю. У тебя в стационаре больная девчушка, которую выписать можно не раньше, чем через 12 дней. А если ты улетишь, кто будет с ней сидеть? Автодиагност? Или лаборанты из местных? Ян Ковальский, этот, как его, Юрмис? Спору нет, ребята, они, в общем, неплохие, только какие-то безинициативные. Курс лечения они, конечно, выполнят, скрупулезно и тщательно соблюдая все мои предписания, но если что-то пойдет не так... Я снова пробежал глазами календарь, который все еще бездумно вертел в руках. Когда следующий рейс?
2: Так.
3: Через 217 дней. Рейсовый рудовоз Каледония. Бессмысленно. Никто не будет 7 месяцев держать для меня место в Академии.
2: Что же делать? Натаскать лаборантов на Аддисонову болезнь, расписать им все возможные осложнения... Время еще есть. Предположим, я успею. Но это не все.
3: Скоро зима, полгода бесконечных дождей, циклонов и бешеных ветров. А значит, простуда, артрит, ревматизм, еще красная лихорадка. Штука неприятная, потому как местная.
0: Конечно, лечить ее элементарно, хватит и диагноста. Взял кровь на анализ, составил сыворотку, укол, и все в порядке. Повторить через 2 недели.
3: На первый взгляд просто. Для этого надо, чтобы пациенты сами приходили сюда, в клинику. Они, прямо скажем, таким желанием не горят. Приходится за ними бегать. Только вот диагноз не сможет таскаться, как это делал я, по расхлябанным ниткам дорог в самые дальние рудничные поселения, зевая от недосыпа и непроходящей усталости.
0: Рудокопы, особенно контрактники, подписавшие кабальные договора на астрономические суммы, за своим здоровьем особо не следят. Им главное отрубить положенный срок и наслаждаться кругленькой суммой на счету.
1: «А что мне болеть, док?» «Не, нам болеть нельзя, денежки капать перестанут».
0: Это потом он будет готов отдать все заработанные деньги, лишь бы все-таки стать отцом или хотя бы на месяц избавиться от приступов синдрома Хэша. А пока, чтобы все-таки вколоть сыворотку, приходится по полдня лазать по самым дальним заимкам, разыскивая особо ретивых. Да еще и уговаривать потом под грохот отбойных молотков и пронзительный свист пневмонасосов.
1: «О, док прибыл! Со своей острой иголкой! Слушай, док, может, не будем на этот раз, а? Ну, что со мной случится? А то после твоих уколов потом полмесяца задница болит!»
0: Бывает, что с первого раза иммунитет не справляется, приходится забирать в стационар. Этого проходчики вообще боятся, как огня.
3: ни под каким видом не соглашаются вакцинироваться.
1: «Не, свалюсь в койку, работа встанет, а за это с нашего брата знаешь, какие неустойки снимают?»
3: Тогда приходится привлекать руководство. После заверений в том, что за нестандартную реакцию на вакцину неустойку снимать не будут, страсти более или менее утихают. Только популярности мне это на рудниках не прибавляет. Ян и Юрмис не справятся, у них просто нет опыта и настойчивости. Пошлет их кто-нибудь из рудокопов, они и пойдут. Во-первых, работы меньше, а во-вторых, из уважения. Если какой-нибудь сторожил, типа того же Карела, который сидит на Надюше безвылазно 20 лет, скажет «Не надо мне это, я и так здоровый», его послушают безоговорочно. Авторитет. А если эпидемия лихорадки пойдет в разнос, ее не остановить.
1: Тут же решать, черт!
3: Я промучился всю ночь, а на утро у Мии начался кризис. Стало не до размышлений. 7 часов я проторчал в ее боксе, потом был взрыв рудничного газа на 17-й шахте, привезли мастера и 2 проходчиков с переломами и ожогами. Потом в промоину провалился вездеход геологической службы, пришлось срочно вылетать с аварийщиками. К счастью, там все обошлось. Ответ в ЦКМ я смог написать только на 3-й день. Глаза смыкались от усталости. Я тер их руками, умывался холодной водой, не помогало. Флокс прибыл точно по расписанию. Вечером того же дня мне позвонил Радек, местный представитель объединенных горнорудных концессий, на деле номинальный глава колонии. «Я слышал, док, покидаете нас?» Просто так спросил, без изысков, без малейшего намека в голосе. Осведомился. «Кто же это такой добрый, уже успел настучать?» «Кто вам сказал?» «Ну-ну, не так уж все и сложно, док. Никаких тайн и дворцовых интриг. Час назад у меня были капитаны суперкарго с Флокса, подписывали документы, разрешение на вылет, ну, все такое. Так Шахов, капитан, мне и сказал, забирай, мол, дока с собой». Срок практики истек, теплое местечко в Академии нагрето. Место, говорит, проплачено, уведомление ему еще неделю назад пришло. Сразу после посадки справлялся. Предупредил, когда старт и все такое. Так что время сдавать дела, а, док? Я отказался.
1: Что?
3: Отказался. Подождет меня нагретое местечко. У меня еще остались кое-какие незаконченные дела. Я заснул прямо в кабинете, уронив гудящую голову прямо на сенсоры терминала. Разбудил меня вызов. Наверное, приехал Левкович проведать дочурку. Я спустился вниз, но там никого не было. Лишь лежал у дверей клиники бесформенный сверток. Не знаю, кто им сказал. Не рады же. Наверное, Шахов. Астрогаторы не отказываются от бесплатной выпивки, а как не предложить кружечку-другую единственному за полгода источнику новостей? Да, наверное, Шахов. Больше некому. В свертке оказался новенький болотный комбез и проходческая маска-фильтр. А еще наплечник мастера. Лоскут прорезиненной красной ткани. «Не слишком популярен на рудниках, да, док?»

0: Первый рассказ, который вы сегодня услышите, называется «Любовник». И написали его в соавторстве Май Гелприн и Наталья Анискова. Если вы ко мне на прием, то в регистратуру вам не надо. Лезьте себя на второй этаж и шуруйте по коридору налево. Там сначала будет здоровенная очередь к терапевту, за ней поменьше к хирургу, а потом и совсем маленькая. Думаете, раз маленькая, то ко мне? Ошибаетесь, это к проктологу. У меня очередей не бывает. Не от того, что коновал какой, а потому что специальность у меня новая, и люди еще не привыкли. В общем, дуйте себе мимо проктолога и сворачивайте направо, за куток. Раньше там уборщицы швабры хранили. А сейчас швабры сократили, и вместо них в закутке мой кабинет. На двери табличка с надписью «Сторголог». Но вы ее не читаете. Во-первых, потому что кто такой старголог, все равно не знаете. А во-вторых, потому что табличка гипсом заляпана. Это Любка ее гипсом, медсестра, чтобы людей не пугать. А под табличкой она же надпись намалевала масляной краской, наискось во всю дверь для доходчивости. Вот ее и читайте, тогда ни за что не ошибетесь, если вам ко мне. Русским по белому написано «Доктор Любовник». Это я и есть. Девица навскидку лет 20. Красивая. И тряпки соответствуют. Присаживайтесь. На что жалуетесь?
1: У меня проблемы, доктор.
0: Девица вздыхает.
1: Я люблю сразу...

0: За спиной саркастически хмыкает Любка. Полиаморию она не одобряет. Подробнее, пожалуйста. Кто такие, как давно любите, почему обратились к врачу?
1: Давно, доктор. Со школы. Мы учились в одном классе, все трое. Вчера Петя сделал мне предложение, когда узнал, что я беременна. А Игорь неделю назад, я согласилась. Теперь не могу отказать Пете.
0: От кого вы беременны?
1: Не знаю, доктор. Я думаю, что от Игоря, но от Пети тоже может быть. Или даже от Альбертика.
0: Хмыканье за спиной превращается в возмущенное фырканье. Кто такой Альбертик, обреченно спрашиваю я. Тоже одноклассник?
1: Нет, это парикмахера. Так что мне делать, доктор? Аборт!
0: Отзывается из-за спины Любка. Прежде всего, сторгограмму, игнорирую я неквалифицированную помощь. Вот туда проходите, к сестре. Сторгограмму чертит хитрый прибор, называемый сторгоскопом. Это от греческого слова «сторге» — «любовь». Как ни странно, к родственникам и не обязательно противоположного пола. Впрочем, грекам было виднее. Так или иначе, прибор сканирует ауру пациента и в результате выдает затейливый рисунок, который для профана выглядит примерно как композиция Икс Кандинского. Ну а для специалиста — как анамнез. «Так-с», — говорю я пациентке, ознакомившись с творением стробоскопа. «У меня для вас хорошие новости. Вы абсолютно здоровы. Никакой любви у вас нет. Ни к Игорю, ни к Пете, ни к кому-то там еще».
1: «К Альбертику», —
0: подсказывает Любка. «Ни к Альбертику. Идите себе спокойно домой».
1: «А как же я...»
0: — ахает пациентка.
1: «Как же я тогда замуж?»
0: «Это не в моей компетенции. Я занимаюсь только больными. Симулянтам и ипохондрикам, извините, рекомендации не даем. Лекарств не выписываем, на процедуры не отправляем. Всего хорошего». Мужику лет 30. Среднего роста, плечистый, основательный, на спортсмена похож. На что жалуемся? Любовь без взаимности. За спиной вздыхает Любка. Ясно, рассказывайте. Срок, симптомы, объект. Но не объект, хмуро глядит спортсмен. Хорошо, рассказывайте про не объект. Красивая такая. Пациент рисует в воздухе что-то вроде восьмерки. Сразу видно, что добрая и такая вся эдакая...
1: Одухотворенная,
0: подсказывает Любка. О, точно. Хорошо. Почему без взаимности? Посетитель явственно смущается, мнется. Она из этих, выдает он наконец. Из крутых. Вы бы ее машину видели. Куда я со своей любовью? Подступиться к такой, то боязно. Ладно, посмотрим на сторгограмму. Проходите туда, к сестре. Случай действительно серьезный. Любовь страстная, безответная, вторая стадия. Сторгогон трижды в день выписываю ей рецепт. Если через неделю не поможет, будем работать дальше. В отличие от утренней симулянтки, новая посетительница одета неброско. И моделью не выглядит, хотя и вполне миловидно. К тому же приходит она уже четвертый раз за месяц, очевидный рецидив.
1: «Здравствуйте, доктор», —
0: говорит рецидивистка.
1: «Можно? Валя, помните меня?»
0: «Здравствуйте, Валя. На что жалуетесь?»
1: «Все то же самое, доктор».
0: «Все то же самое» — это патологическая влюбленность в неизвестного мне индивида, который ее в грош не ставишь. Сторгограмму можно не делать. Предыдущие две были идентичны и показывали любовь настоящую, платоническую, в третьей стадии, предпоследней. «Сторгогон принимали?» – спрашиваю.
1: «Дважды в день, как прописано».
0: «Разлюбинку глотали?»
1: «Столовую ложку с чаем. Не помогает мне, доктор. Ночами не сплю, из рук все валится. Уже на стену начала натыкаться».
0: «А этот?»
1: «А что этот?»
0: – пожимает плечами посетительница.
1: «Смотрит на меня, как на пустое место. Вот скотина!» –
0: подает голос Любка. «Ладно. Дозу разлюбинки удвоите. Вот рецепт на строгоцит, он посильнее строгогона будет. трижды в день. Через неделю придете на прием. Очередной пациентке явно за 20, а точнее, кто их разберет, этих маленьких и тощеньких блондинок. Запросто может оказаться и за 30.
1: Здравствуйте!
0: Улыбка хорошая, располагающая, и родинка над верхней губой пикантная. Здравствуйте! На что жалуемся?
1: Безответная любовь. Эпидемия сегодня, что ли?
0: Бурчит Любка.
1: Что?
0: Не понимает пациентка. Ничего-ничего, у сестры своеобразный юмор, медицинский. Рассказывайте.
1: Каждый день его вижу и улыбаюсь, и глазами стреляю, и вообще. А он ноль внимания, только о погоде говорит. Мини-юбку с ботфортами не пробовали?
0: Подает голос Любка.
1: Мне нельзя, я на работе.
0: Понятно, говорю я, служебный роман. Опишите объект.
1: Объект?
0: Пациентка явно волнуется.
1: Ну такой, строгий, правильный, честный. И вообще дурак.
0: Помогает Любка. Стергограмма фиксирует любовь настоящую, платоническую, второй пока степени. Прописываю стергогон и стоп-сторг.

0: Антон стоял на своем обычном посту на площади труда. Смотрел во все глаза, махал жезлом, штрафы выписывал, все как положено. И ждал трех пополудни, как всегда. Без 5:30 он уже едва не приплясывал от нетерпения. Без 3:00, как обычно, с улицы Кирова вырулил красный Майбах. На душе у Антона потеплело. Он вгляделся, так и есть. Девушка за рулем опять не пристегнута, и окно открыто. Антон привычно махнул жезлом, останавливая машину, и счастливый подошел к окну. «Здравствуйте!» – улыбнулся он нарушительнице.
1: «Здравствуйте!»
0: «Ну что ж вы, девушка, опять нарушаете? Ремешок не пристегнут!» – выразительно покосился Антон.
1: «Опять?»
0: – смущенно улыбнулась та в ответ. «Проезжайте! Только не нарушайте больше, ладно?»
1: «Я попробую!»
0: – серьезно кивнула девушка, поправляя светлую прядь. «Вот и договорились. Нехорошо в такую погоду правила нарушать, верно?»
1: «Верно»,
0: — снова улыбнулась нарушительница.
1: «Погода прекрасная!»
0: «До свидания!» Майбах затерялся в потоке машин, а Антон долго еще смотрел вслед.

0: Сентябрь. За окном льет на всю катушку. В луже скоро можно будет купаться.
1: Здравствуйте, доктор. Валя, вы меня помните?
0: Еще б не помнить. Валя, рецидивистка, приходит пунктуально еженедельно. Здравствуйте, помню. На что жалуетесь?
1: То же самое, доктор.
0: Смущенно вздыхает рецидивистка. На стергограмме ничего нового. Любовь настоящая, платоническая, третьей степени. Меняю стергоцит на антилюбвин, некоторым лучше помогает отечественное. Выпроваживаю рецидивистку. Больше не болейте, говорю на прощание. Любка саркастически хмыкает за спиной. Я согласен. Гадалки не ходи, через неделю Валя появится вновь. Маленькая блондинка с родинкой над губой. Любовь безответная, платоническая. Что у нас, день рецидивиста сегодня?
1: Здравствуйте, доктор.
0: Здравствуйте, на что жалуетесь?
1: Как и раньше.
0: Вздыхает девушка. Лекарства принимали?
1: Конечно, все как вы выписывали. Таблетки, микстуру. Бесполезно. Я каждый день туда езжу к нему, чтобы парой слов о погоде обменяться. А ботфорты?
0: Интересуется Любка.
1: Нельзя мне. Я за рулем, а на каблуках неудобно. Да и не в них дело. Ему, что я в ботфортах, что в лунном скафандре, одна разница. Стоит себе с туканом.
0: Где стоит-то?
1: На площади труда. Каждый божий день, кроме выходных. А я через нее езжу тоже каждый день.
0: Что ж, давайте стергограмму сделаем.
2: Здравствуйте. Я к доктору.
0: Проходите, присаживайтесь. На что жалуетесь?
2: Да я, собственно, ни на что.
0: Поднимаю от бумаг глаза. Даме лет 40, плюс-минус 10. Точнее, не позволяет определить обильно наложенная на лицо штукатурка. Вообще ни на что?
2: Ну, собственно, не раздеваться?
0: Не, раздеваться не надо. Я, извините, не вполне понимаю, если вы ни на что не жалуетесь, зачем тогда ко мне пришли?
2: Да я вообще-то не к вам.
0: Объясняет пациентка.
2: Я к проктологу. К нему сейчас очередь, ну и я подумала, что успею.
0: Простите, что именно успеете?
2: Ну как? Это? Что у вас на дверях написано? Или вы не доктор, любовник?
0: За спиной истерически гогочет Любка.
2: Так что же мне, не раздеваться?
0: Не надо, говорю я твердо. Посидите пока здесь. Пойду договорюсь с проктологом, чтобы вас принял вне очереди. Здравствуйте, доктор. А вот и очередной рецидивист. Спортсмен с безответной любовью, владелица крутой машины. Здравствуйте. Как ваши успехи? Никак, хмурится спортсмен. Лекарства принимаете? Принимаю. И что? А ничего. Она подъезжает, я стою и смотрю, как пацан на карусель. Тяжелый случай. Кстати, где вы стоите? На посту стою, на площади труда. Я в ГИБДД работаю. А она мимо ездит каждый день в 3 часа пополудни. Без минуты 3 красный Майбах вырулил на площадь труда. Антон привычно пригляделся. Окно, как всегда, нараспашку, девушка за рулем не пристегнута. Антон махнул жезлом и шагнул к машине. «Здравствуйте!» – улыбнулся он.
1: «Здравствуйте!»
0: – отозвалась нарушительница. «Что же, девушка, снова на...» Договорить Антон не успел. Мимо промчался лиловый фордик с заляпанными номерами. Вильнул и смачно въехал левыми колесами в здоровенную лужу. Грязевой поток обрушился на Антона, прошелся по Майбаху и через открытое водительское окно окатил девушку. Фордик, надрывно взвизгнув тормозами, свернул в ближайший переулок и скрылся.
3: «Ебуна мать!» — сквозь зубы выругался Антон.
1: «Ах,
0: Нарушительница окинула взглядом заляпанный грязью салон, посмотрела в зеркало и всхлипнула.
1: Что же я теперь хозяйке скажу? Мне через 20 минут ее из фитнес-клуба забирать.
0: Здравствуйте, доктор. Можно? А такое редко бывает. Парами сюда не приходят. Всего один раз до этого были два старшеклассника, влюбленные в учительницу химии. Посетители, правда, прежние. Спортсмен из ГИБДД и мелкая блондинка, которую Любка все пыталась вырядить в ботфорты. Проходите, присаживайтесь. На что жалуемся? А мы не жалуемся, отвечает спортсмен.
1: У нас теперь все хорошо.
0: Подхватывает блондинка и краснеет. Лекарства, выходит, не помогли, спрашиваю? Хам один помог на древнем лиловом форте, радостно докладывает спортсмен. Интересная терапия, рассказывайте уж. Я Веронику остановил, как обычно, а этот мимо пронесся и нас обоих грязью из лужи.
1: Я расплакалась, потому что машину только-только вымыла и торопилась.
0: Оказывается, Вероника на этой машине работает.
1: Ну да, водителем, а у меня хозяйка бизнес-леди. Антон поэтому и знакомиться не хотел.
0: Думала, она и смотреть на меня не станет, раз на такой ездит, разводит руками спортсмен.
1: Вот, а я каждый день нарочно не пристегивалась, чтобы он остановил. Остановил, а он знает свое о погоде.
0: В общем, так мы и познакомились, улыбается Антон. Если бы я сейчас того типа на форте встретил, спасибо сказал бы. А сначала хотел в морду.

0: Здравствуйте, доктор. Можно? Валя, помните меня?
1: Разумеется, разумеется. Проходите. Валя рецидивистка. Все правильно, давно не было. Ровно неделю. На что жалуемся?
0: То же самое, доктор. Я для него как пустое место.
2: Редкостная скотина.
1: Сочувствует рецидивистке Любка. Выписываю Сторгакил. Его только начали производить. Если верить рекламе, исцеляет не то что влюбленных, а даже мертвых. Хотя, сдается мне, это и Сторгакил не поможет, жалуйся медсестре.
2: Ясное дело, не поможет.
1: Бурчит Любка.
2: Особенно, если спускать его в горшок.
1: Куда спускать?
2: В унитаз.
1: Я спрашиваю, я ошалела.
2: В унитаз, в унитаз.
1: Поясняет неквалифицированный персонал.
2: Он у нас позавчера уже от ваших снадобий засорился.
1: Как засорился? У кого это у нас?
2: У нас. С Валюшкой.
1: А до меня не доходит. У вас с Валюшкой?
0: Ну да. В кои-то веки решила сестре приличного мужика сосватать. А тут и стетоскоп не дует. Я бы на ее месте давно плюнула. А Валька ходит раз в неделю к нему, к скотине. Надеется на что-то? Дура.
3: Куда ходит?
1: Спрашиваю я, обалдела.
3: К какой скотине?
1: Неквалифицированный персонал вздыхает и убирается прочь за дверь.
4: Элеонор Арнасон. 5 дочерей грамматистки. Жила-была грамматистка, и жила она в великом городе, который более не существует, так что нет нам нужды его называть. Хотя она была очень ученой и трудолюбивой, и ее дом был полон книг, она не преуспевала. Тяжелое положение это усугублялось тем, что у нее было 5 дочерей. Ее муж, усердный ученый, ничего не понимавший в практических делах, умер вскоре после рождения 5-й дочери, и грамматистке пришлось растить их одной. Это было нелегко, но она сумела дать каждой хорошее образование, а вот предложить за каждое приданое, совершенно необходимое в той культуре, к которой принадлежала наша грамматистка, она никак не могла. Так что ее дочки и мечтать не смели о замужестве. Им предстояло стать старыми девами и добывать себе скудное пропитание, устроившись песцами на городском рынке. Грамматистка мучилась и тревожилась, пока старшей дочери не исполнилось 15 лет. Тогда девушка пришла к матери и сказала: «У тебя нет возможности содержать меня. К тому же надо подумать и о моих сестрах. Дай же мне, что можешь, и я отправлюсь на поиски счастья. Все-таки одним ртом будет меньше». Мать поразмыслила и достала мешок. Он набит существительными, которые я считаю твердой основой и драгоценностью языка. Даю их тебе, потому что ты старшая. Возьми их и используй, как сумеешь. Старшая дочь поблагодарила мать, поцеловала сестер и отправилась в путь с мешком существительных за спиной. Время шло. Девица все странствовала, перебиваясь как могла, и, наконец, пришла в страну, затянутую туманом. Все там выглядело неясным и зыбким. Старшая дочь мыкалась туда-сюда, толком не зная, где находится, пока не добралась до места полного теней, которые показались ей похожими на дома. Далекий дребезжащий голос прокричал: «Слушайте, слушайте, слушайте! Тот, кто владеет этой землей, отдаст своего сына или дочь тому или той, кто сумеет рассеять проклятый туман!» Старшая дочь поразмыслила и развязала мешок. Из него посыпались существительные, четкие и определенные. Небо взмыло ввысь и заполнило серость в вышине. Солнце взлетело вверх и озарило небо. Трава поднялась над смутной серой землей. Дуб, вяз и тополь выросли над травой. Дом последовал за ними, и город, и замок, и король. Теперь в солнечных лучах старшая дочь увидела людей. Воздавая гостей хвалы, они проводили ее в замок, где благодарный король отдал ей своего старшего сына. Разумеется, они поженились, зажили счастливо и народили много четких и определенных детей. Со временем они начали править страной, которая получила название «Вечность». Она прославилась своими сияющими небесами, яркими пейзажами и твердыми, ясномыслящими гражданами, которые всему предпочитали то, к чему мы могли прикоснуться и взять в руки.

0: Теперь рассказ пойдет о второй дочери. Как и ее сестра, она пришла к грамматистке и сказала: «Тебе слишком трудно содержать нас четверых. Дай же мне, что можешь, и я отправлюсь на поиски счастья. Все-таки одним ртом будет меньше». Мать поразмыслила и достала мешок. «В нем хранятся глаголы, которые я считаю силой языка. Даю их тебе, потому что ты моя вторая дочь, к тому же самая без страха. Возьми это и используй, как сумеешь». Вторая дочь поблагодарила мать, поцеловала сестер и отправилась в путь с мешком глаголов за спиной. Подобно своей старшей сестре, вторая дочь перебивалась с пути как могла и, наконец, пришла в страну нестерпимого зноя. Солнце пылало в тусклом пыльном небе. Куда она ни смотрела, все было погружено в вялую истому. Пчелы, обычно самые хлопотливые из всех живых существ, цеплялись за свои ульи, не в силах преодолеть сонливость и полететь за нектаром и пыльцой. Пахари спали у своих плугов. Валы, запряженные в эти плуги, тоже спали. В городках торговцы сидели по своим лавкам, не в силах зазывать покупателей. Вторая дочь брела и брела вперед. Мешок за ее спиной становился все тяжелее, а солнце напекало ей голову, и она уже почти не могла ни двигаться, ни думать. Наконец, на площади одного городка она увидела мужчину, вышитый туники королевского герольда. Он сидел на краю королевского фонтана и водил по воде одной рукой. Когда девушка приблизилась, он чуть встрепенулся, но не мог головы поднять от изнеможения. Произнес он, наконец, едва слышным шепотом. «Королева этой страны сочетает браком свое дитя с тем, кто сумеет покончить с этим оцепенением». Вторая дочь поразмыслила и развязала мешок. «Ходи!» — выпрыгнула наружу, а за ним «наддай!» — «и скачи!» — «беги!» — «прыгай!» — «лети!» Глаголы зажужжали по всей стране, подобно пчелам. Настоящие пчелы приободрились в ответ, как и все тамошние птицы, земледельцы, валы, домашние хозяйки и купцы. В каждом городе начали лаять собаки, только кошки продолжали лежать, свернувшись клубочком. У них было свое понятие, когда спать, а когда бодрствовать. «Дуй!» — выпрыгнула из мешка, а за ним «задувай!» Флаги страны заполоскали. Подобно холодному северному ветру или грозе, глаголы гудели и гремели. Вторая дочь в изумлении держала мешок открытым, пока из него не выполз последний глагол и не взлетел вверх. Горожане плясали вокруг своей избавительницы. На молочно-белом рысистом верблюде прибыла королева. «Выбирай любого из моих детей. Ты достойна того, чтобы стать членом королевской династии». Королевские дети выстроились перед ней. Красивые юноши и прелестные девушки. Все они вздрагивали и подергивались под воздействием глаголов. Всех, кроме одного, заметила вторая дочь. Один высокий юноша стоял неподвижно, хотя ему это и стоило некоторых усилий. У остальных королевских отпрысков глаза были как у лани или верблюдов. Глаза юноши светились умом. Дочь грамматистки шагнула к нему. Юноша сказал: «Я наследный принц. Выходи за меня, и ты станешь женой короля. Если счастье нам улыбнется, у нас родится сын, чтобы править страной после моей смерти. Но что бы ни произошло, я буду любить тебя вечно, потому что ты спасла мою страну от тягостной дремоты». Разумеется, дочь грамматистки выбрала этого принца. Опухшие от лени, расшевеленные всеми этими глаголами жители страны стали кочевниками, следуя верхом на лошадях по пыльным равнинам за стадами круторогого скота. Вторая дочь грамматистки рожала детей в повозках. Смотрела, как они росли верхом на лошадях, и счастливо дожила до бодрой старости всегда рядом со своим супругом, королем кочевников. Страна, которой они управляли, не имевшая ни четко определенных границ, ни столицы, стала называться «Перемена». Теперь рассказ возвращается к грамматистке. К этому времени ее третьей дочери исполнилось 15. «Дом с тех пор, как мои старшие сестры его покинули, кажется почти пустым», — сказала она матери. «И мы почти всегда едим досыта, но это не причина, чтобы я осталась дома, когда они ушли искать счастье. Дай же мне, что можешь, и я пойду своей дорогой. Все-таки одним ртом будет меньше». «Ты самая прелестная и элегантная из моих дочерей», — сказала грамматистка. «А потому я даю тебе этот мешок с прилагательными. Возьми их и используй, как сумеешь. Да сопутствует тебе удача и красота». Третья дочь поблагодарила мать, поцеловала сестер и отправилась в путь с мешком прилагательными за спиной. Нести его было нелегко. В одном углу лежали слова вроде «розовый» и «изящный», которые почти ничего не весили, но зато трепетали, а другой угол камнями оттягивали «темный», «мрачный» и «ужасающий». И, казалось, не было никакой возможности уравновесить их. Третья дочь справлялась как могла и грациозно брела вперед, пока не пришла в унылую пустыню.
1: День тут наступал внезапно. Белое солнце выскакивало на безоблачное небо. Свирепый свет выбелял землю. Воды было мало. Люди тут жили в пещерах и глубоких каньонах, укрываясь от солнца. «Наша жизнь — это голый камень», — сказали они третьей дочери грамматистки. «И смена дня на мрак ночи. Мы слишком бедны, у нас нет ни короля, ни королевы, но мы отдадим самого уважаемого среди нас, нашего шамана, в супруги тому, кто сумеет облегчить наше положение». Третья дочь поразмыслила, потом сбросила со спины неудобный мешок, поставила его торчком на иссохшей земле и развязала. Из него словно бабочки выпорхнули розовый и изящный. За ними последовал смутный, напоминавший ночную бабочку. «Наш край больше не будет голым и бесцветным!» — закричали люди с восторгом. «У нас будут и заря, и сумерки, о которых слагались легенды!» Одно за другим появлялись все новые прилагательные — сочный, броский, красивый, пышный. Это последнее прилагательное напоминало краба с густой растительностью на панцире. Когда он пополз по спекшейся земле, с него начали падать растения, а может быть, они вырастали вокруг него, но в любом случае за ними тянулся зеленый след. Наконец мешок почти опустел, и остались в нем только неблагозвучные слова. Слизистый высунул было щупальца, но третья дочь туго затянула шнурок. Слизистый завизжал от боли. Под ним наихудшие прилагательные забурчали. «Нечестно! Нечестно!» Шаман высокий, красивый, примерял разные прилагательные. Он, она, оно особенно заинтересовался «лась», «лось» прилагательными «мужской», «женский», «средний». «Не могу выбрать», — сказал шаман. «Прежде мы всегда стояли перед ясным выбором. Эти сложности заставляют сомневаться во всем». Внимание шамана привлекли вопли обиженных прилагательных. Он, она или оно подошел, шло и посмотрел «ла-ло» на мешок, из которого все еще торчало извивающиеся щупальца. «Это неправильно. Мы просили покончить с аскетизмом, однообразием, однако и слащавость нам не по душе. Там на дне этого мешка есть слова, которые могут нам когда-нибудь понадобиться. Божественный, грозный, потрясающий и так далее. Развяжи его и выпусти их». «Ты уверен?» — спросила третья дочь. «Да», — сказал шаман. Она развязала мешок. Наружу выползло слизистые и другие столь же сомнительные слова. Шаман одобрительно кивал, пока оттуда появлялись все новые и новые неприятные прилагательные. Последним, после угрюмый и потрясающий, появился божественный. Шаман просиял, как алмаз или грозовая туча в солнечных лучах. «Видишь», — сказал шаман, — «разве это не стоит всего остального?» «Ты святой человек», — сказала третья дочь, — «и, возможно, тебе ведомо то, чего не знаю я». Божественный пополз к горам. Третья дочь скатала свой мешок. «Готово», — сказала она. «Он совсем пустой». Люди оглядывались по сторонам. Их край все еще оставался пустыней, но теперь по небу плыли облака, создавая игру света на обрывах и плоских вершинах холмов. И благодаря этому цвета пустыни запестрели разнообразием. В горах пошел дождь, серая дымка, питающая прозрачные ручьи, которые побежали по дну каньонов. Растительность, ранее крабом пышная, увлажняемая ручьями, обрела десятки оттенков зелени. «Наш край прекрасен!» — вскричали люди. «И ты сочетаешься браком с нашим шаманом!» Но шаман все еще примерял прилагательные и никак не мог решить, какой пол он, она или оно выберет для себя — мужской, женский или средний. «Я не могу вступить в брак с тем или с той, кто не знает нравится. Неброскость — это одно, нерешительность — совсем другое», — заявила третья дочь. «В таком случае, — сказали люди, — ты станешь нашей первой королевой, а шаман станет твоим первым министром». Так и сбылось. Со временем третья дочь вступила в брак с молодым охотником, и у них было несколько детей с характерами, незначительно разнящимися. Край процветал, хотя плодородным так и не стал, если не считать дна каньонов. Но люди не жаловались. Они дорожили красками утренней зари и сумерек, игрой света на плоских холмах, блеском воды, бегущей по камням, посверкиванием крыльев жуков и птиц в полете, медленным движением овец по склонам, будто облаков под облаками. Их страна получила название «Неброскость». Она находилась к северу от вечности и к западу от перемены. А в неназванном городе достигла совершеннолетия четвертая дочь грамматистки. «У нас теперь у каждой есть своя комната», — сказала она матери. «И еды хоть отбавляй, но у моей сестры у меня по-прежнему нет приданого. Я не хотела бы быть старой девой и добывать пропитание на рынке. А потому я решила уйти, как ушли мои старшие сестры. Дай же мне, что сможешь, и я постараюсь распорядиться своим даром. А если стану богатой, пошлю за тобой». Мать поразмыслила и пошарила у себя в кабинете почти совсем пустом. Книги она давно продала, чтобы платить за образование дочерей, и драгоценных слов осталось очень мало. В конце концов, ей удалось наполнить мешок наречиями, хотя они были очень резвыми малютками и все время старались сбежать. Но хорошая грамматистка способна совладать с любым словом. Когда мешок был набит битком, она отдала его четвертой дочери. «Вот все, что у меня осталось. Надеюсь, он тебе пригодится». Четвертая дочь поблагодарила мать, поцеловала последнюю оставшуюся в доме сестру и зашагала по тракту с мешком за спиной. Путь ее оказался очень долгим. Но она одолевала все трудности с достоинством, так как была самой энергичной из пяти дочерей и самой бойкой. Она шла быстренно, плавно, неровно, а мешок подпрыгивал у нее на спине то вправо, то влево и пищал. «Что в нем?» – спрашивали другие путники. «Мыши?» «Наречие», – отвечала четвертая дочь. «На них никакого спроса нет», – говорили путники. «От мышей тебе было бы проку больше». Это попахивало явной ложью, но четвертая дочь не принадлежала к тем, кто ввязывается в спор. Она шла и шла вперед да вперед, и вот ее башмаки протерлись до дыр и свалились с ее усталых ног. Она села на придорожный камень и стала растирать босые ступни, а мешок пищал рядом. Перед ней остановился красивый юноша в многоцветной одежде. «Что у тебя в мешке?» – спросил он. «Наречие», – коротко ответила четвертая дочь. «Значит, ты, как и я, держишь путь на новую языковую ярмарку». Четвертая дочь удивленно подняла голову и тут заметила румяные щеки юноши, его ярко-рыжие кудри. «Куда?» – спросила она с интересом. «Я из страны неброскости, и к моему седлу приторочен сундук с прилагателями всевозможных цветов, разложенными по ящичкам. Аквамариновые, огненно-рыжие, багряные, пунцовые, бирюзовые. Но, словом, у меня есть любые. У тебя прохудились башмаки. Садись на мою лошадь, я довезу тебя до ярмарки». Четвертая дочь охотно согласилась, и красивый юноша, которого, как оказалось, звали Огненный, привел лошадь на ярмарку. Там в ларьках с пестрыми навесами выставили на показ свои товары чеканщики слов и купцы. Твердые существительные, деятельные глаголы, неброские прилагательные, а вот наречий ни у кого не было. «Ты привезла именно тот товар, какой требуется», — сказал Огненный с завистью. «Может быть, возьмем один ларек на двоих? Я раздобуду клетки для твоих наречий, они у тебя слишком резвые, а ты можешь помочь мне расположить мои цвета в наиболее выгодных сочетаниях». Четвертая дочь согласилась, и они открыли свой ларек. На прилавке стояли клетки с наречиями, которые пищали и прыгали, кроме самых медлительных. А прилагательные юноши были подвешены к навесу и колыхались под легким ветерком. Когда покупатели останавливались, привлеченные наречиями, Огненный говорил: «Как может быть небо без голубого? Как может быть золото без сверкающего? И что толку от глагола без уточнения? Достаточно ли идти безмедленно или быстро? Подходите, покупайте! Подходите, покупайте! У нас есть кокетливые сердито, осведомленные и любящие, а кроме того богатейший выбор прилагательных. Поезжайте домой с удачной покупкой, десятком цветовых оттенков и клеткой полной наречий». Наречия раскупались на расхват, и прилагательные тоже расходились хорошо. К концу ярмарки и Огненные, и четвертая дочь разбогатели, а оставалось еще много непроданных наречий. «Наверное, они размножались», — сказал Огненный, хотя я ничего не замечал. «Что ты будешь делать с ними?» «Выпущу на свободу», — сказала четвертая дочь. «Почему?» — спросил Огненный. «У меня достаточно денег, чтобы жить безбедно с моей матерью и младшей сестрой. Жадные — это прилагательные. Прилагательными не торгую». Она открыла клетки. Наречия выбежали на свободу. Медленно, быстро, в припрыжку, весело. Они размножались и размножались на поросшей кустами равнине вокруг ярмарки. Эта область обрела название «разнообразие». Люди поселялись там, чтобы наслаждаться свежей, бодрящей, разнообразной погодой, не говоря уж о ярмарке, которая с тех пор стала ежегодной. Ну а четвертая дочь построила прекрасный дом на холме над ярмаркой, откуда могла любоваться широкими просторами. За домом среди кустов она поставила кормушки для наречий и послала за матерью и последней оставшейся дома сестрой. Они зажили втроем припеваючи. Четвертая дочь не вышла замуж за Огненного, хотя навсегда осталась благодарна за помощь. «Отличная жизнь», — утверждала она, — «если есть деньги, тебя уважают». Со временем совершеннолетие достигла и пятая дочь. Четвертая предложила ей приданое, но она сказала: «Я не хочу быть приживалкой. Пусть матушка даст мне то, что у нее осталось, и я отправлюсь на поиски счастья». Мать пошла к себе в кабинет, теперь снова полные книги, и осмотрелась. «У меня есть новая коллекция существительных», — сказала она младшей дочери. «Насколько я знаю, благодаря им преуспела моя старшая сестра. Я не хочу повторять чужой путь». «Так, глаголы чересчур деятельны», — добавила она, — «а прилагательные слишком разнообразны. У меня простой характер, люблю организованность и упорядоченность». «Ну а если наречие?» — спросила мать. «Ничего другого нет?» «Только предлоги», — сказала мать и показала их младшей дочери. Тусклые, кратенькие слова, вроде штучек, которые кузнец мог выковать из кусочков железного прута. Одни были согнуты под углом, другие загнуты в крючки. Кроме того, имелись кружочки и спиральки. Но что-то в них нашло отклик в сердце младшей дочери. «Я возьму их», — сказала она и насыпала целый мешок. Потом поблагодарила мать, поцеловала сестру и отправилась в путь. Предлоги, хотя и маленькие, оказались тяжелыми, у них были острые уголки. Младшей дочери не доставляло никакого удовольствия нести их, но она обладала настойчивостью и всегда доводила до конца все, за что бралась. Топ-топ-топ шла она по дороге, которая со временем запекала по изломанной почве полные расселин и зубчатых вершин. Местная геология была не менее хаотичной. Вулканические породы вторгались в осадочные слои, новые породы пролегали под старыми. Младшая дочь, которая любила организованность, никогда еще не видела такой мешанины. Однако она была девицей разумной и знала, что не способна упорядочить целый горный хребет. «Пусть остается как есть», — сказала она. «Мои заботы, собственная жизнь и судьба других людей». Дорога становилась все более ухабистой и запущенной. Тропки то ответвлялись от нее, то вливались или же кончались, никуда не приводя, как младшая дочь убедилась на опыте. «Этот край нуждается в геодезистах», — бормотала она раздраженно. Несколько наречий замешались в предлоги, иногда выскакивая наверх. «Раздраженно» было одним из них. Затем дорога превратилась в тропу, зигзагами спускающуюся по горному склону. В долине девица увидела городок из лачуг. Впрочем, городок, возможно, слово неподходящее. Лачуги были хаотично разбросаны по дну долины и по склонам над ней. Ни малейшей симметрии или упорядоченности. Поджав губы, манера, которую она переняла от матери, та всегда поджимала губы, наткнувшись на предложение, не поддающееся грамматическому анализу, пятая дочь начала спускаться по тропе. Достигнув дна долины, она увидела беспорядочно мечущихся людей. «Безумие», — сказала пятая. Предлоги в мешке одобрительно зазвякали, словно начинающие бить куранты. Две женщины чуть впереди нее заспорили, из-за чего она не поняла. «Объясните, что здесь происходит», — вскричала пятая дочь, а предлоги в мешке звякали и брякали. «Здесь, в кантоне хаоса, абсолютно невозможно согласие», — сказала одна из женщин. «Возраст прежде красоты или красота прежде возраста? Что было первым, курица или яйцо? В силе право или в праве сила?» «Это бесспорно безумие». «Как же нам договориться?» — спросила вторая женщина. «Мы живем вверх дном, тяп-ляп, без всякой надежды на лучшее». С этими словами она ударила первую женщину по голове живой курицей. «Яйцо!» — вскричала первая женщина. «Дура!» — вскричала вторая. Курица закудахтала, а младшая дочь грамматистки развязала мешок. Наружу посыпались предлоги. «В», «К», «из», «с», «от», «у», «над», «от», «через» и так далее. Когда она наполняла ими мешок, они походили на угольники и крючки. Теперь, двигаясь вперед стройными рядами, они напомнили ей муравьев. Конечно, это были очень крупные муравьи, каждой величиной с женскую кисть. Металлически серые туловища, глаза, как ограненный отшлифованный красный железняк, а изо ртов торчат не то щипцы, не то клещи. Их тонкие ножки, уверенно ступающие по земле, казались сделанными из гвоздиков или проволочек. Каким-то образом, все, через что или мимо чего они проходили, упорядочивалось. Лачуги обернулись добротными коттеджами, петляющие тропы стали улицами, поля теперь были прямоугольными, деревья выстроились вдоль улиц и дорог стройными рядами, горные склоны опоясались террасами. Сами горы остались такими же хаотичными, как и раньше. «Всякому порядку бывает предел», — заключила пятая дочь. Остававшаяся у ее ног горстка предлогов колокольчиками прозвенела согласие. Аккуратными группами к ней подошли местные жители. «Ты спасла нас от полной неразберихи. Мы республика, а потому не можем предложить тебе трон, но, пожалуйста, стань нашей первой гражданкой. Если хочешь выйти замуж, выбери любого из нас. Но что бы ты ни решила, не уходи, оставив нас без этих замечательных козявок». «Я остаюсь», — согласилась пятая дочь. «И открою школу грамматики. Ну а что до замужества, пусть будет то, что будет». Граждане с восторгом одобрили ее план. Она поселилась в крепком коттедже и открыла школу в добротном помещении, где дети Кантона начали изучать грамматику. Со временем она вышла замуж за одного из учителей. Край этот получил название «Взаимосвязь». Кроме знеологии, сватов и свах, она изобиловала дипломатами и купцами. Эти две группы с помощью торговли и переговоров постепенно сплотили воедино пять стран. Вечность, перемену, неброскость, разнообразие и взаимосвязь. Империя, которую они образовали, получила название «Сотрудничество». Невозможно было вообразить ничего более твердого, более сильного, более сложного, более энергичного или более упорядоченного. На флаге новой нации был изображен муравей под палящим солнцем. Иногда геральды снабжали букашку тем или иным инструментом – секатором, серпом, молотком, мастерком или пером. А иногда лапки муравья оставались пусты. Но всегда под ним красовался девиз нации –

0: Ишак надсадно ревел у двери его дома. Проклятая образина с бельмами на выпученных глазах и трижды проклятый хозяин, прокаженный дервиш. Ведь солнце еще не встало. Еще бы спать и спать. Но куда уж теперь спать? Он лежал на спине и тяжело дышал. Исподнее пропиталось потом, а вместе с ним и постельное белье. Влажные тряпки остро пахли. Его словно сдобрили специями, завернули в листья винограда и затем уложили в лохань мариноваться. Да, уже утро. Такое же душное и пыльное, как предыдущие 10 000, а может и все 100. На потолке, окрашенном предрассветным светом в бирюзу, колыхались размытые тени. Их отбрасывали ветви молодой алычи, царапающие оконное стекло. Открытая форточка поскрипывала на засоренных песком петлях. Спальня наполнялась знойным воздухом. Ветер этим утром дул из сердца пустыни. Что дервиш вместе со своим ослом мог забыть у порога его дома? Как он осмелился вернуться в Пиджент? Или нищему монаху вчера растолковали недостаточно внятно, что все дороги, ведущие в город, для него заказаны? Он протянул руку, коснулся несмятой простыни на второй половине кровати и ощутил пустоту. Все правильно. Настасья до сих пор гостит в Астрахани. У тетки-бегемотки Марты Изольдовны. Настасья говорит, что больше не может засыпать под вой пустынных шакалов, а просыпаться под молитву Муллы. Но на самом деле она не в силах даже на версту отдалиться от могилы их сына, что почил, не прожив и года. Как пить дать, и днюет, и ночует на городском кладбище в компании престарелых вдовушек и всенепременных ворон. Эх, пустота в постели, пустота в душе. Будто ему сейчас легко. В одиночестве и с бременем государственной службы на плечах. Ладно. Довольно. Он выбрался из постели, отлепил от плеч и шеи приставшую простыню. Первым делом зажег лампаду перед образами, опустился на колени и, часто крестясь, попросил за упокой души сына Василия и за здравие жены своей Настасьи Петровны. Помянул матушку, которую он, надо сказать, совсем не помнил, и отца, с которым прибыл в городок на границе империи 16 лет назад и которого зарезали бандиты в тот же год. Когда он поднялся с колен, солнце уже сверкало над морем дюн, и пришла пора закрывать ставни. Он подошел к окну и призадумался.
1: «Сегодня мне опять предстоит разговор с тем юношей. Как же его зовут? Столько лет знаю, а все из головы вылетает. Имя-то простое, восточное. Ахмед? Нет. Али? Нет. Абдулла, точно. Абдулла, мать его, так!»
0: Он наскоро сживал кусок черствого лаваша в прикуску с соленой осетровой икрой, выпил кружку горячего чаю с сахаром. Это так, не завтрак, а дрянь, но аппетит отсутствовал вовсе. Затем облачился в мундир, не забыв о белых перчатках, придирчиво осмотрел наган, вложил оружие в кобуру на поясе, перекрестился и вышел под солнце. Под сияющий раскаленный белизной солнца. Дервиша за дверями не оказалось. Желтая пыль у порога была истоптана босыми ногами. Тут же виднелись лунки, оставленные ослиными копытами. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять. Прокаженный настойчиво ищет встречи. Зачем?
1: Пусть идет к бесу. Больной старик, незваный гость из пустыни.

0: Как ни крути, а парень хитрит. Его бы и новичок вывел на чистую воду. Чего уж говорить о Павле Артемьевиче Верещагине, капитане царской таможенной службы, который, подумать страшно, сколько лет досматривал караваны и стал в некотором смысле докой в тонкостях восточной культуры, мультуры общения. «Это вкусное вино, старое. Бери, попробуешь дома». Абдулла говорил по-русски без акцента. Крепкий, поджарый, уже не тот щенок, что когда-то пытался провести через пост Верещагина африканские алмазы в задницах униженных и оттого чрезмерно угрюмых драмадеров. Но пока не волк, способный проглотить капитана, не поперхнувшись. «Слушай, ты что, по-русски плохо понимаешь? Бери, я сказал!» Абдулла попытался вложить в руку Верещагина закупоренный замысловатой печатью кувшин. Они стояли во дворе в тени двухэтажного здания таможни. Над их головами шумели кудлатые кроны пальм. У деревьев и у распахнутых ворот переминались с ноги на ногу верблюды, рядом жевали овес коренастые мулы. Тюки с товарами Абдуллы были аккуратно разгружены посреди двора. Из-за невысокого глинобитного забора доносилось лошадиное ржание и рев ишаков. Там же, за забором, Абдулла оставил своих людей. Караванщики разбили лагерь прямо на улице. Они знали, что их господин у Верещагина на особом счету. А значит, успеет шайтан на горе свистнуть, прежде чем таможенник разрешит каравану подняться на борт парома. Поэтому они неспешно занялись стряпнёй. Запах плова и жарящегося на вертеле барашка достиг таможни, перебив вонь вьючных животных. За спиной у Верещагина стоял мальчик Курт с дощечкой для записи и мелом в руках. Он служил при таможне сразу и курьером, и писарем, и уборщиком верблюжьего дерьма. Мальчуган хмурил лоб и внимательно вслушивался в разговор взрослых, пытаясь постигнуть премудрости профессии таможенника, а может, контрабандиста.
1: «Послушай меня, Абдулла!»
0: Верещагин убрал руки за спину, кувшина он даже не коснулся.
1: «Запомни раз и навсегда. Верещагин мзду никогда не брал и не возьмет».
2: «Какая такая мзда?» — фальшиво удивился Абдулла. «Это только лучшее вино из жаркого Ирана. Попробуй, не обижай старого друга».
0: Верещагин и бровью не повел.
1: «Смотрю я на товары, Абдулла, иди удаюсь. Вино, шербет, рахат, лукум, индийский перец и кардамон, какое-то сирийское старье. Тебя что, Аллах наставил на путь истинный? Ты стал честным торгашом, Абдулла».
0: Абдулла принялся загибать узловатые пальцы.
2: «Дед мой водил караваны, отец водил караваны,
1: а ты стал контрабандистом», — закончил за него Верещагин.
0: Мальчик Курт, открыв рот, внимал беседе.
1: «Виноват ты передо мной, Абдулла. Виноват, голубчик. Провез-таки 2 месяца назад дурь траву. Половина Астрахани до сих пор с зелеными лицами ходит. Взыскание я получил, едва погон не лишился. Такие дела, дорогой».
0: Таможенник заглянул в развязанный тюк. Экзотические сладости таяли на солнце.
3: «Да, за них в России заплатят приличные деньги. И за вино тоже. Вот только это не манера Абдуллы, обычным барышом ему не насытиться. Чего-то здесь не хватало».
1: «Я удивляюсь, как у вас, восточных торговцев, в одном караване может оказаться и китайский фарфор, и побрякушки из черного африканского дерева, и специи из Индии?»
0: «На то мы и караванщики», — благостно ответил Абдулла.
1: «Да? Это отец твой, Ибрагим Ага, был достойным караванщиком», — проговорил Верещагин, развязывая следующий тюк.
2: «Верно. Поэтому он и умер бедным».
0: Верещагин оторвался от узлов, вопросительно поглядел на Абдуллу, мол, договаривай.
2: «Я знаю, что вы с моим отцом уважали друг друга», — продолжил Абдулла. «Поэтому в спину твою еще никогда, случайно, не втыкался кинжал».
0: Секунду-другую они смотрели друг другу в глаза. Городской гарнизон, в котором маялась от тоски лихая рота лейтенанта Краюхина, был расположен на противоположном краю Пиджента. То есть в 2 минутах ходьбы быстрым шагом от таможни. Громкий крик, свист или тем паче выстрел, и истосковавшиеся по запаху порохового дыма солдатня не заставят себя ждать. Об этом знал Верещагин, об этом знал и Абдулла.
1: «В остальных тюках то же самое?» — спросил Верещагин, насупив брови.
0: Абдулла кивнул.
1: «Открывай все!» —
0: приказал Верещагин.
1: «Кахи!»
0: — позвал он мальчика.
1: «Скажи Антохе, пусть притащит большие весы, и сам мне понадобишься тоже. Придется много записывать».
0: Абдулла, ругаясь в полголоса, потрошил тюки. Верещагин дотошно проверял товар. Он осматривал, ощупывал, а где нужно, пробовал на зуб. Кахи и Антоха, помощник Верещагина, долговязый уволень с широким рязанским лицом, начисляли пошлину. Подвыпившие нукеры Абдулы время от времени заглядывали через открытые ворота во двор. Узрев бесчинство таможенника, они говорили «вай-вай» и убирались прочь, несолоно хлебавши. Заглянув в очередной тюк, Верещагин решил, что Абдулла над ним насмехается.
1: «Что за черт?»
0: — спросил он, глядя на уложенные штабелями глиняные плитки. Они были похожи на грубо изготовленную плоскую черепицу. «Это багдадский камень», — послушно пояснил Абдулла. Верещагин вынул из тюка первую попавшуюся плитку. Ее поверхность с одной стороны покрывали мелкие царапины, короткие черточки, которые пересекались друг с другом, образуя какие-то знаки.
1: «Это что, буквы?» —
0: спросил Верещагин сам себя.
1: «Может, иероглифы?»
0: Он поднес плитку к лицу и сдул пыль, покрывающую письмена. Странно, но когда пыли не стало, он понял, что порядок иероглифов изменился. Будто пока рассеивалось облачко серого праха, их кто-то быстро переписал.
1: «Что это за знаки, Абдулла?»
4: «Ассирийская клинопись, господин капитан».
1: «Да? И что здесь написано?»
4: «Не могу знать», — Абдулла пожал плечами. «Язык сей мертв давно, и даже восточные мудрецы теперь не растолкуют значений знаков. Осмелюсь предположить, что это налоговый отчет, реестр рабов, занятых на уборке урожая, наблюдение за погодой или перечень предметов на складах Ниневии или Аккада. Древние чиновники были не менее дотошны, чем сегодняшние слуги государства».
1: «Налоговый отчет? Складские списки? Неужели есть те, кто платит деньги за бесполезный багдадский камень?» —
0: спросил Верещагин, разглядывая клинопись.
4: «Один русский бей пожелал сложить усыпальницу из камней Древнего Востока», — пояснил Абдулла. «Бывает же!»
1: «Бывает! Восток плохо действует на нежные умы русской аристократии»,
0: — неожиданно легко согласился Верещагин.
1: «Вот только знаком мне один чудесник. Приноровился каналья прятать драгоценности в сырцовом кирпиче».
4: «Да? А как он извлекал их обратно?» — с интересом спросил Абдулла.
1: «И сколько же багдадского камня ты везешь?»
0: Верещагин не пожелал продолжать тему. Он взвесил плитку в руке, постучал по ее поверхности костяшками пальцев, понюхал. Глина есть глина, ничем другим она быть не может.
4: 350-400, пожал плечами Абдулла. «Мне за него заплатят в общем, а не по отдельности, поэтому я не потрудился сосчитать».
0: Тюков с плитками оказалось ровно 10.
1: «Отметь крестом!» —
0: приказал Верещагин Кахе.
1: «И у себя отметь, и тюки обозначь».
0: Наконец он закончил осмотр товара, оставленного во дворе, и вышел на улицу. Прямо на дороге, в широкой полосе утоптанного песка, присыпанного сверху морской галькой и сухими водорослями, у костра сидели 16 караванщиков. 16 вооруженных ружьями и кинжалами дюжих ребят. Дубленные всеми ветрами, с лицами, покрытыми шрамами, они напоминали видом мирных торговцев не больше, чем Верещагин Наполеона Бонапарта. Тут же стояли полукругом 4 крытые темной тканью повозки. У коновязи возле забора всхрапывали лошади. Они были недовольны, что им приходится делить поилку с ослами.
5: «Эй, таможня!»
0: — оскалился один из караванщиков.
5: «Садись с нами, выпей!»
1: «Не сейчас, ребятушки!» —
0: отмахнулся Верещагин.
1: «Так, что в повозках?»
0: Абдулла ответить не успел. Верещагин уже ковырялся в одной из них, бесцеремонно откинув полог. Ничего, пусто. Даже немного обидно. Заглянув в следующую, он сразу же отпрянул. В его лицо ударил поток воздуха, поднятый взмахами крыльев. Караванщики захохотали и загалдели на одном из тюркских наречий. Рещагин сплюнул и снова забрался внутрь. В этой повозке оказались клетки с павлинами.
2: Павлины. Как же ему нравились эти птицы. Почему-то при виде павлинов, истинных обитателей Востока, Верещагин вспоминал заснеженный Петербург и себя маленького.
1: Давно же это было. Вот он, молодой отец, на обоих громоздкие шинели.
0: Отец ведет его за руку через резвящуюся на Невском вьюгу к павильону.
1: У входа в павильон толпится народ, над дверями яркая вывеска.
0: Маленький Паша Верещагин читает ее по слогам.
2: Зверинец.
0: Но не к месту предаваться воспоминаниям под белым солнцем пустыни. Верещагин подошел к третьей повозке. Она оказалась набитой сверху донизу разящим псиной тряпьем и какой-то неприглядной утварью.
1: «Разгрузить немедленно! На землю все!» — приказал Верещагин и двинулся к последней повозке.
0: За ее пологом тоже оказалась куча тряпок, однако видно было, что в глубине скрывается пустота. Верещагин сбросил тряпье себе под ноги.
1: «Вот драгоценный Абдулла, об этом и идет речь. Горбатого, говорят, исправит лишь могила».
0: В душном чреве повозки сидели, прижавшись друг к другу, пять одетых в чедру женщин.
1: «Откуда я, сырь Абдулла?»
0: Караванчик невозмутимо заглянул внутрь, почесал бороденку, отвернулся.
2: «Это жены».
1: «Ты за кого меня принимаешь, пустынный орел?» — рассердился Верещагин. «Я что, по-твоему, не знаю, сколько дают золотом владельцы столичных домов терпимости за восточных красавиц? Насколько в цене этот товар, пока он молод?»
2: «Это мои жены», — повторил упрямец Абдулла.
1: «Понимаешь, в чем дело? Я презираю рабство и работорговцев. Но больше всего мне за державу обидно. Из-за твоего товара пятеро ни в чем не повинных русских девах лишатся работы. Выводи их сейчас же!» — прикрикнул он.
0: Со стороны моря послышался утробный гудок. Верещагин оглянулся. К каменному языку причала подходил паром.
1: «А если бы посудина прибыла чуть раньше? Значит, пока Абдулла заговаривал мне зубы, его люди уже провели бы женщин на корабль», — понял он. «Ай да сукины коты!»
0: Пять закутанных в темную ткань фигур застыли у дощатого борта повозки. В руках женщины держали узелки с нехитрыми пожитками.
1: «Никогда, Абдулла! Никогда я еще не видел, чтобы караванщик брал с собой в путь жен. И уж тем более, если он намерен идти через границу», — высказался Верещагин.
2: «Слышь, пропусти нас, а?»
1: «Пропущу! Бери шербет, вино, бери треклятый багдадский камень и иди, черт с тобою! А женщины останутся в Пидженте!»
2: «Сам захотел, да?»
0: Верещагин хмыкнул. Одна из девиц в чадре, расшитой серебристыми слониками, в этот момент присела на корточки. Таможенник решил, что она обронила в песок что-то мелкое, монетку или фальшивый бриллиант из украшения, и сейчас станет шарить руками. Но нет, девица встала и отошла в сторону. На том месте, где она только что сидела, осталась пенистая лужа, широкая, как Каспийское море.
6: Абдулла схватил Верещагина за локоть.
1: «Ну выбирай, одну бери, две бери, только остальных пропусти, да?» «Здесь таможня, а не рынок, дорогой. Но если тебе по душе торговаться, я могу позвать Краюхина. Специально для работорговцев он предлагает бесплатное повешение. И когда ты запляшешь в петле лезгинку, то поймешь, что я делал некогда выгодное предложение в память о твоем уважаемом отце. Подумай!» «Пропусти, дорогой! Ты, кажется, русский язык понимаешь лучше меня. Паром отправляется из Пиджента завтра утром, так что время взвесить все за и против у тебя есть».
0: Верещагин отвернулся от Абдулы и, как ни в чем не бывало, двинулся мимо расступившихся нукеров. На дальней стороне улицы у каменистого пустыря, граничащего с пустыней, возникло темное пятно. Это прокаженный дервиш застыл у въезда в Пиджент. Нищий монах стоял, положив руку на гриву осла. Казалось, он собирается присоединиться к столпотворению у главных ворот таможни. Но вот из проулка выскочила толпа голопузых мальчишек. Радостно визжа, они принялись швырять в больного старика камнями. Дервишу ничего не оставалось делать, кроме как отступить в пустошь. Дорогу Верещагину заступил косматый таджик, но Абдулла осадил его резким окриком. Нукеры жгли Верещагина взглядами, шипели проклятия на своих языках и наречиях. Верещагин на миг представил, что бы с ним сделали, встретясь они в пустыне, вдали от гарнизона. Ух, наверняка закопали бы по шею в горячий, точно расплавленный свинец песок, и дело с концом.
7: «Эй, слышь!» — крикнул Абдулла Верещагину в спину. «Вытряхни пыль из нагана! Завтра утром те жители Пиджента, что останутся в живых, будут завидовать мертвым!»

0: Обедал Верещагин традиционно, в конторе на втором этаже. Там была довольно уютная лоджия, увитая виноградом и с видом на море. Ожидая, пока служанка по имени Зуфра сервирует стол, Верещагин задумчиво пощипывал спелую гроздь кишмиша и глядел в играющую барашками бирюзовую даль. Море было безмятежно. В раскаленном небе висели, расправив крылья, молчаливые чайки. Паром едва заметно качался на волнах у причала. Ни один человек, маломальски напоминающий головореза Абдулы, к его трапам не подходил. Но Верещагина это затишье беспокоило с каждой секундой сильнее и сильнее. Он знал, что Абдулла не убрался из Пиджента, а перевел караван на дальнюю окраину, туда, где находилась старая топливная база. Верещагин приказал Антохе идти к причалу и следить за паромом из ближайшей чайханы. Кахи он отправил на окраину, осторожно присмотреть, что затеял Абдулла, а сам же с минуты на минуту ожидал капитана корабля. На террасу поднялась Зуфра. Тут же на столе появилась супница с горячей шурпой и огромная, как солнце, лепешка лаваша. Через минуту по соседству с супницей разместилось блюдо кебабов, источающих пряный аромат чесночного соуса, а рядом пристроился объевшийся имам. Жареный петух, фаршированный сладким рисом с курагой, черносливом и изюмом. Потом имаму пришлось подвинуться. Служанка втиснула тарелку с ливерным джихадом, что в традиционной русской кулинарии именовался конкретнее почки заячьи верченые и пиалу, наполненную ассорти из рубленной зелени. Затем Зуфра спустилась в ледник и достала оттуда запотевшую бутылку наливки и миску квашеной капусты с зеленым лучком. Во дворе нехотя тявкнул пес. Верещагин привстал, приветствуя гостя. Им оказался не капитан парома, а командир гарнизона Краюхин. То, что лейтенант пожаловал из-за Абдулы, Верещагин понял сразу. Краюхин был слишком толстым и ленивым, чтобы тащить телеса в полуденный зной без серьезной на то причины. А вообще он добрейшей души человек. Случается, что жесток со всяким отребьем, что из песков заявляется, но это больше для порядка. Верещагин и Краюхин сдержанно раскланялись. Затем подпоручик выпил предложенную рюмку наливки, пожевал веточку кинзы и спросил.
1: «А как долго у нас, любезный Павел Артемьевич, Абдулла гостить собирается?»
0: Верещагин задумчиво потер усы.
2: «Я не позволил этому паршивцу погрузиться. Вздумал он, Адольф Андреевич, бабами приторговывать».
3: «Да неужто?» — выпучил глаза Краюхин.
2: «Паром уйдет завтра. Я сначала думал просить тебя помочь арестовать контрабандиста, но позднее передумал. Пусть этот конский хвост или выполняет мои требования, или убирается отсюда ко всем чертям. Я не позволю сделать в Пиджинте перевалочный пункт для контрабандистов».
0: Верещагин достал из серебряного портсигара папироску, закурил.
2: «Ты ведь знаешь, Адольф Андреевич, если я арестую Абдулу, через Пиджент тогда всего два каравана ходить будут. Да и те могут отомстить и станут огибать нас через сухой ручей. Черт бы побрал сию культуру, мультуру и корпоративность! Захереет вовсе городок, да? Захереет! К тому же царская казна не так безразмерна, чтобы от какой-никакой пошлины отказываться».
0: Краюхин вытер вспотевшее лицо носовым платком.
2: «Я вот что тебе скажу, Павел Артемич», — проговорил он напряженным голосом. «Отпусти на этот раз Абдулу. Пусть паршивец делает то, что ему нужно».
1: «Не понял?»
0: — сухо переспросил Верещагин.
1: «Отпусти его, голубчик. Говорю это не от малодушия, вынужден просить. Пришел мне сегодня приказ вести людей в сухой ручей. Говорят, замечена там банда Карачеркеза».
0: Краюхин вздохнул.
1: «Так что прикрыть твою спину, любезный друг, мне сегодня, увы, не удастся. Прости».
0: Верещагин молча наполнил рюмки.
2: «Жарко нынче», — сказал он после того, как выпили еще по одной.
1: «В гарнизоне останется три человека», — продолжил Краюхин. «Из них два ветерана и повар Сурепка, но он без ноги. Но ты можешь на них рассчитывать в любой момент.
2: Ага, носу репку с одной ногой в особенности,
0: усмехнулся Верещагин.
2: А может, ты ему пулемет оставишь?
0: Извини, Паша, но пулемет я не оставлю. Вновь тявкнул пес. На этот раз он известил о приходе капитана парома.

Максим Хорсун. Клинопись. Часть вторая. Продолжение. С прибытием парома жизнь на базаре Пиджента воскресла. Конечно, в крошечный пограничный городок серьезные купцы наведывались редко. Местное население всегда оставалось бедным, навариться на нем было сложно. Да и Цербер во главе таможни оставлял мало пространства для развертки масштабных торговых операций. Редкие караваны шли из пустыни через Пиджент в Россию, но никогда наоборот. Но вот кто-то из окрестных торгашей успел перекупить у предприимчивых морячков пшеничную муку, консервы и непременно настоящую русскую водку, что не замедлили оказаться на базарных рядах. Спрос на эти продукты был, как всегда, высок, даже на спиртное, что перепродавалось по заоблачной цене, с тройной накруткой. И хоть население городка было преимущественно мусульманским, но ведь и мусульмане любят быструю езду. И Верещагин отдавал предпочтение русской водке перед самогоном из кураги Пиджинского разлива. Хотя здешняя абрикосовка была отнюдь не дурна, только не стал покупать он родимую у местных барыг. Капитан парома Трофим Уварович преподнес ему презент, как положено преподнес, без раболепства, без желания подмазаться. Просто подарил, показал свое уважение. Ведро превосходной смирновки. Вот было бы только подо что ее применить. Эх, скорее бы вернулась.

Этот бородатый бортник, видимо, пожаловал с парома. Русский мужик не хуже, чем азиат, расхваливал мед, что благоухал из раскрытого бочонка. А вот покрытый шрамами шельма. Он покупал и продавал изделия из золота и серебра. Длинноволосый молодой человек притащил с корабля чудо-юдо Патефон и терзал весь рынок записями современных оперетт и романсов. Тут же он предлагал купить какие-то пластины. Трофим Уварович не внял совету Верещагина. «Отплыть Христа ради хотя бы до утра, дабы не искушать бандита!» Капитан парома ответил, что непременно уделит безопасности корабля особое внимание, но Пиджент — это не то место, куда выгодно заходить дважды, а каботаж в здешних водах занятие рисковое, поскольку кругом мели. Капитан пообещал выставить усиленную вахту, и если в городе, упаси боже, начнутся беспорядки, немедленно отдать концы. Кахи же, вернувшись с окраины, рассказал, что Абдулла никуда из Пиджента уходить не собирается. Возле старой топливной станции строительного мусора, оставленного царскими инженерами, когда-то в Пидженте планировали построить настоящий порт с инфраструктурой, Абдулла возводит укрепление. Пустынный орел, ясное дело, что-то задумал. Может, ему стало известно, что в окрестностях объявится Карачеркес, и что Краюхин собирается увезти своих молодцов, оставив Пиджент

Они въехали в Пиджент с трех сторон, в то время, когда над горизонтом догорал последний луч солнца и багровый кисель сумерек обволок улицы. Они въехали в город тремя путями, и если бы кто-то из горожан задумал отправиться в пустыню, он бы понял. Все дороги из Пиджента перекрыты. Перекрыты пришедшими из песков всадниками. О нет, то были не торговцы. Никто из местных никогда не видел более странной компании. Это при том, что Пиджент был городком многонациональным. Да и караванщики, каких только народностей сюда не захаживали, вспомнить хотя бы нукеров Абдулы. А эти? Среди них были и арабы, и сирийцы, и, кажется, ливанцы. А кроме того, таджики, туркмены, курды. Все при оружии. Все терты песками и жизнью, все до единого с печатью Каина на лицах. Отряд возглавлял европеец. Высокий, светлоглазый европеец. Он носил безрукавку из кожи буйвола, изношенные и много раз латанные брюки заправлял в высокие сапоги. На его голове сидела широкополая шляпа, таких здесь отродясь не видели. И вообще видом он походил на пастуха из Нового Света, вышедшего на тропу войны и забывшего с нее свернуть. Бок о бок с европейцем ехал черный, как ночь, исполин. Видимо, это был и вовсе не человек. Как сын, рожденный женщиной, мог обладать столь темной кожей? Еще на исполине почти не было одежды. Его срам едва-едва прикрывала набедренная повязка, сделанная из шкуры нездешнего зверя, а поджарый торс крест-накрест опоясывали сыромятные ремни. На ремнях звенело в такт лошадиным шагам оружие. Два клинка, два пистолета, топор с лезвием причудливой формы и карабин английского производства. Три пути, ведущие в Пиджент, сливались на базарной площади. Здесь же слился в единое целое отряд загадочного европейца. Три дюжины пустынных странников. Такими силами можно было при необходимости штурмовать гарнизон Краюхина. Три дюжины лихих клинков – слишком много для такого крошечного городка, как Пиджент. Покупатели давно покинули базар. Разошлись уже по домам местные лавочники. Только заезжие торговцы пировали в тесном кружке, разложив снеть на одном из прилавков. Да у белой стены новой почты засиделись за кальяном трое невозмутимых аксакалов. Европеец подвел отряд к старикам. Те также

0: Отрешенно, как и минуту до того, пустили по кругу узорчатый мундштук. В воздухе возле них отчетливо пахло анашой. Европеец заговорил. Как и следовало ожидать, такое наречие зазвучало в Пиджинте впервые, и никто из аксакалов не понял ни слова. Тогда из строя странников выехал туркмен в полосатом халате и тюбетейке.
1: «Мой господин спрашивает, кто в этом городе главный, да?»
0: Один из аксакалов поднял на туркмена мутные глаза.
2: «Давно здесь сидим?»
0: Ответил он и захихикал.

0: Верещагин отдыхал в саду. Он лежал на тахте, в его руках была гитара. Рядом на столике дымила полная окурка в пепельнице и медленно нагревался ополовиненный графинчик со смирновкой. Подействовал на душу офицера своей музыкой длинноволосый юнец с патефоном. Захотелось и Верещагину сочинить что-нибудь, романсик какой-нибудь на модных аккордах выдумать, чтобы в нем и о любви, и о разлуке спето было, чтобы и об удаче, и об этих далеких от милого сердцу севера края куплеты звучали. Он уже было подобрал гармонию, когда его прервал взбудораженный Кахи. Мальчишка без спросу ворвался в сад Верещагина, тараторя на ходу.
1: «Господин капитан! Какие-то люди приехали из пустыни, у них много оружия, господин капитан. Они спрашивают у аксакалов, кто у нас в городе старше, а у тех, что ни спроси, теперь до утра хихикать будут».
0: Верещагин встрепенулся.
2: «Это не Абдулла?»
1: «Нет, я их здесь не видел ни разу. Совсем незнакомые, господин капитан, совсем чужие», —
0: поспешил ответить Кахи.
1: «И с ними черный дев с белыми зубами приехал».
2: «Неужели Карачеркес перехитрил Краюхина, ушел от облавы и прорвался в Пиджент?»
0: Верещагин вскочил на ноги. Кахи помог ему натянуть сапоги.
2: «Да-с, не понос, так золотуха».
0: Предположение о визите Карачеркеса показалось Верещагину единственно верным, и потому он испугался.
2: «Какой шайтуй ты, черт принес их нам на голову!»
0: пробормотал Верещагин. В чем был, в белой домашней рубахе и синих форменных брюках с лампасами он выскочил на улицу. Сунул перед этим за пояс наган, хотя если в Пиджент пожаловал Карачеркес. Карачеркес — это серьезно. Куда серьезнее, чем Абдулла. Он помчался вдоль пустынных улиц. Вперед по шаткому деревянному мостику через Арык.
2: «Скорее, ваше благородие!» — подгонял он сам себя. «Вперед! Мимо мечети, через сгущающийся сумрак, под аккомпанемент цикад! Вперед! Мимо прокаженного дервиша, пробравшегося-таки в город, к зажатому двухэтажными постройками устью входа на базарную площадь!»
0: А на базаре вовсю хозяйничали незнакомцы. Среди драных халатов странников выделялась мускулистая фигура исполинского негра. Людей этой расы в здешних краях отродясь не видели, поэтому неудивительно, что мальчик принял африканца за пустынного демона Дева. Африканец горцевал верхом на гнедой кобыле и был непристойно, как посчитали бы здешние блюстители морали, наг. Испуганные торговцы вяло защищали свое добро. Они наверняка успели 300 раз пожалеть, что не убрались с рынка вместе с местными в то время, когда отсюда ушли последние покупатели. Теперь же заезжих охотников за прибылью шутливо и беззлобно грабили охотники на двуногую добычу. Где-то на другой стороне рыночной площади раздался звон разбивающегося стекла, и следом женский вопль.
2: «Нет, не Карачеркес», — понял Верещагин, — «как бы не хуже».
0: Он вынул пистолет и, мысленно перекрестившись, пальнул в воздух.
2: «Кто здесь искал главного?» — проревел он. «Я капитан Павел Верещагин, и я отвечаю за порядок!»
0: За порядок в городке и окрестностях отвечал Краюхин. Только зачем заезжим бандитам знать все нюансы? Но на него уже глядели. Мгновение, и вот его уже теснят лошадьми, и вокруг клацают затворы винтовок.
2: «Кто здесь хотел говорить?» —
0: вновь спросил Верещагин. Прозвучало это грозно и убедительно. Всадники расступились. Навстречу таможеннику выехал европеец. Он смерил Верещагина долгим взглядом и заговорил на фарси, обращаясь к одному из бандитов.
3: «Муса, спроси этого усатого кабана о караване. Если он ничего не знает, пристрели. Он меня раздражает».
0: Верещагин поспешил взять быка за рога. На фарси он говорил бегло, вопрос сам сорвался с языка.
2: «Скажи, кто ты и что здесь забыл?»
0: Европеец рассмеялся.
2: «Мне нравится этот русский!» — выкрикнул он, обращаясь к спутникам. «Но вопрос все же задам я».
0: Он едва заметно наклонился вперед.
3: Видел ли ты здесь караван некого Абдулы, почтенный? Павел.
2: Видел, ответил Верещагин. Он ушел из Пиджента.
0: Белокожий незнакомец нахмурился. Надул заросшие недельной щетиной щеки.
3: Врешь, русский. Следы каравана вели в одну сторону. Абдулла еще здесь.
2: Тогда или ищи его сам, или убирайся, отрезал Верещагин. Но безобразие чинить в городе я не позволю никому.
0: Главарь глубокомысленно закивал, мол, боюсь, боюсь.
3: «Ты, хранитель порядка, напрасно покрываешь Абдулу», — сказал он, не сводя с Верещагина пристального взгляда. «Абдулла — вор и мошенник».
2: «А чем лучше ты? Человек, пришедший из пустыни, не назвавший своего имени, говорящий на чужом здесь языке?»
0: Европеец усмехнулся.
3: «Если желаешь, зови меня Имерек.
2: А язык, на котором я говорю сейчас, похоже, устраивает нас обоих.
3: Нет смысла говорить на английском, французском или немецком. К тому же у меня нет секретов от моих братьев по оружию. Верно, клинки?»
0: Клинки разразились воодушевленным воплем.
2: «Дело табак», — понял Верещагин.
0: Но не к лицу бравому капитану было юлить, хитрить или, более того, заискивать перед заезжим оборванцем в нелепой шляпе.
2: «Ищи-ка лучше своего Абдулу сам!»
0: — проговорил он тоном, отметающим любые препирательства. Нужные интонации Верещагин отточил во время досмотров караванов и задушевных бесед с взбешенными караванщиками. Он отвернулся и зашагал к сбившимся в безмолвную кучку приезжим торговцам.
2: «Муса!»
0: — коротко приказал главарь. Дорогу Верещагину в сей же миг преградил всадник на кауром жеребце.
3: «Э! Хозяин не договорил с тобой, да?»
0: — окликнул его конный, поигрывая перед лицом таможенника плетью. Верещагин вздохнул. Утер рукавом выступившую на лбу испарину. То, что произошло дальше, заняло всего несколько мгновений. Верещагин схватил жеребца за шею одной рукой, другой за узду и дернул вниз и в сторону. Конь всхрапнул, завалился на бок и упал на землю, подмяв под себя наездника. Пока бандиты изумленно таращились на то, как жеребец сердито легается и пытается подняться, а поверженный всадник проклинает богов, Верещагин выхватил из-за пояса наган и метнулся обратно. Главарь был все еще рядом. Если бы схватить его и использовать в качестве живого щита, вот тогда можно было бы побеседовать на равных. С кличем
2: «Эй-хей-хей!»
0: на Верещагина бросился негр. В руках темнокожий воин сжимал топор. Верещагин успел разглядеть, что лезвие его оружия сделано из причудливо выточенной кости. Дикий народ, варварские нравы. Верещагин поднырнул под удар, пропуская костяное лезвие мимо, и оказался возле мыльного крупа его лошади. Не мудрствуя лукаво, он толкнул кобылу обеими руками, снова вложив в движение медвежью мощь своего тела. Как и жеребец, за полминуты до того кобыла визгливо заржала и рухнула на бок. Ловкий негр черной ящерицей выскользнул из седла, прежде чем на него навалилась бы легающаяся туша. Перекатившись по земле, он вскочил на пружинистые ноги и выдернул из ножен два изогнутых, точно львиные зубы, клинка. В этот миг грянул залп из десятка ружей. Лошади заметались по рыночной площади, переворачивая пустые прилавки и сбрасывая из себя всадников. У Верещагина заложило уши. Он поспешил убраться с дороги, несущейся прямо на него кобылы. Лошадь волокла за собой труп хозяина, застрявший ногой в стремени. Африканца Верещагин потерял из виду, но темнокожему, да и остальным бандитам сейчас стало не до таможенника. С крыш домов, окружавших базарную площадь, невидимые стрелки поливали их свинцовым ливнем. И наступившая ночь не мешала увидеть, как песок под копытами мечущихся лошадей покрывается пятнами крови. Торговцы, позабыв о товарах, разбежались кто куда. Банда европейцев, хаотично отстреливаясь, хлынула на дорогу, уводящую в пустыню. Верещагин бросился за перевернутый прилавок и из-за этого укрытия разрядил револьвер, целясь в увенчанную широкополой шляпой фигуру. Главарь бросил взгляд за спину, затем прижался к шее лошади и пустил ее галопом.
2: Верещагин переломил горячий наган и стал торопливо перезаряжать барабан, когда рядом скользнула чья-то тень.
1: «Эй, урус! Не стреляй, не надо!»
2: — окликнул его незнакомый голос. Тень переместилась ближе, и Верещагин узнал в ней косматого таджика, человека Абдулы.
1: «Пойдем, урус!»
2: — позвал таджик.
1: «Абдула зовет!»
2: Верещагин поглядел в сторону отступающей банды, но там, откуда только что раздавались выстрелы, лишь клубилась пыль. Бандиты растворились среди барханов.
1: «Ой, урус, ой, шайтан! Конь руками повалил! Мои глаза это видели, да?»
2: Таджик вел Верещагина к топливной станции, где, по словам мальчика Каки, обосновался Абдулла. Здесь граница между городком и пустыней была весьма размытой. Верещагин знал эти места как свои пять пальцев, или даже лучше. Вот сейчас они взберутся на дюну, и оттуда откроется песчаная равнина, посреди которой разбросаны в беспорядке каменные блоки и китовые туши нефтяной цистерны. Возле нее Абдулла, скорее всего, и разбил лагерь.
0: «Точно! Абдулла не дурак. Забравшись на цистерну, один человек, вооруженный пулеметом, мог бы отбить нападение с любой стороны. Сам Верещагин как-то обговаривал с лейтенантом Краюхиным возможности обороны Пиджента, и они сошлись, что старую топливную базу можно было превратить в неприступный бастион, причем минимальными усилиями».
2: Верещагин заметил тени, мчавшиеся с ними наперегонки.
0: «Так, значит, остальные контрабандисты покинули Пиджент следом».
2: Он застал Абдулу за странным занятием. Контрабандист сидел у костерка за нагромождением известняковых блоков и в руках держал одну из глиняных плиток из тюка с багдадским камнем. Бережно держал, словно младенца. Едва не баюкал. Верещагин увидел, как Абдулла подносит плитку к лицу и осторожно дует на нее, морща лоб и высоко вскидывая черные брови.
0: В тот же миг затрепетало пламя костра, взметнулись над головой контрабандиста то ли ночные птицы, то ли летучие мыши. Затем Абдулла передал плитку женщине в чадре. Та с очевидным нетерпением приняла багдадский камень, отвернулась и что-то быстро зашептала, указывая пальцами, унизанными серебряными кольцами, в сторону окутанной темнотой пустыни. Верещагин почувствовал, как от этого шепота его тело покрывается гусиной кожей. «Что за черт?» Шипящий шепоток, в котором звучал шорох песка, осыпающегося с верхушек барханов, вздохи ветра, несущего смерть из сердца пустыни, скорее мог принадлежать злобной Эфе, чем женщине.
2: «Странная судьба ждет меня, однако», — проговорил Абдулла неспешно, будто продолжая прерванный разговор. «Я, говорят, умру вот здесь, возле этой самой цистерны. И ты будешь рядом». Верещагин шагнул вперед, схватил Абдуллу за халат и легко, будто котенка, поднял контрабандиста в воздух. Крякнул, сплюнул, а затем швырнул горе-караванщика на груду блоков и следующим движением вдавил в его щеку дуло нагана.
0: «Но я умру не сейчас», — пояснил, закатив глаза, Абдулла.
2: Верещагин почувствовал, что в правый бок его укололо острее кинжала, предупреждая.
0: Пока только предупреждая.
2: За его спиной стоял тот самый косматый таджик.
1: «Говори, Абдулла», — приказал Верещагин. «Ведь я успею спустить курок до того, как твой нукер рассечет мне печень».
0: «Что ты хочешь знать, дорогой?» — спросил Абдулла.
1: «Что за чертовщина происходит в моем городе? Какие беды ты принес в Пиджент из пустыни?»
0: «Эй, убери руки и спрячь пистолет. У нас есть время до восхода луны. Будь моим гостем».
2: Верещагин выругался и отступил. Абдулла сел на землю. Потер надавленную щеку, поправил на груди халат.
0: «Ты видел британца?»
1: «Британца?»
2: — машинально переспросил Верещагин.
0: Перед его внутренним взором возник образ бандита-европейца.
3: «Его зовут Джордж Смит. Он одержим бесами. Это очень хитрый и очень опасный человек», — сказал Абдулла.
2: «Но ведь и ты, старик, не сахар», —
0: возразил Верещагин, подсаживаясь к костру.
3: «Ай, да забудь же о старых обидах!»
0: Абдулла жестом подозвал таджика.
3: «Махмуд, чаю господину капитану!» «Ты ведь захотел выяснить правду?» — спросил он, щуря глаза. «Тогда слушай и не перебивай. А затем реши, в какую сторону станет палить твой наган».
0: В году 1883 газета «Лондон Экспресс» напечатала новость, которая всколыхнула ученые круги Европы и Америки. Во время археологических раскопок на месте древнего Вавилона в Междуречье были обнаружены глиняные таблички, покрытые клинописными знаками. После долгих трудов клинопись удалось перевести.
2: «Багдадский камень. Та корявая плитка среди товаров Абдуллы», — догадался Верещагин. «Вот оно что. А караванчик-то безграмотно излагает, словно кружева плетет. Что-то здесь не сходится. Как питать не сходится».
0: Оказалось, что на табличках была записана эпическая поэма ассирийцев, которая получила название «Сказание о Гильгамеше». В эту поэму входили главы, содержащие первые на Земле описания сотворения мира, происхождения жизни, вселенского потопа. Конечно, многих табличек не хватало. В повествовании то здесь, то там зияли смысловые разрывы. И тогда «Лондон-экспресс» объявил, что заплатит 1000 золотых гиней тому, кто найдет недостающие таблички. Джордж Смит, скромный музейный служащий, у которого ранее не замечалась склонность к авантюрам, оставил музей, работу, семью и отправился в богом забытые земли, населенные дикими бедуинами. Он поехал на раскопки Ниневии, города на северо-востоке Междуречья. Сначала им руководила жажда денег, затем научный интерес. Потом он узнал, что семья потеряла родовое поместье из-за его долгов, и поиск табличек превратился в вопрос жизни и смерти. А далее... Тут Абдулла перешел на шепот. Когда пески почти выпили из него жизнь, пришла весть из Лондона о том, что его жена покончила с собой, не выдержав нищеты и унижений. Тогда Смит понял, что должен отыскать эти проклятые таблички во что бы то ни стало, иначе все жертвы можно будет считать напрасными.
3: «И что ты думаешь?
2: Он нашел их! Нашел все! И даже больше, чем мог себе представить! Он нашел таблички, которые я почему-то вижу среди твоих товаров, караванщик!» — проговорил багровее лицом Верещагин. «Ты украл их! Теперь понятно, почему умалишенный Джордж Смит ревет и мечет! Ты верблюжье дерьмо, Абдулла! Ты задница павиана! Из-за тебя жизни жителей Пиджента висят на волоске!»
3: «Лучше выпей чаю, господин капитан. Ты выслушал только половину истории», — усмехнулся Абдулла. «Самое интересное ждет тебя впереди».
0: Джордж Смит на самом деле отыскал таблички в том месте, где стояла древняя Ниневия. Он вынул их из основания зиккурата, на вершине которого приносили жертву богу Энлилю. Но находка эта не одарила Смита ни мудростью, ни славой, ни богатством. Его жаждущий возмездия безумный дух получил возможность воплотить в жизнь любой замысел мести, направленный против всего и вся. В руках у Джорджа Смита оказалась власть над пустыней, а может быть, над миром.
2: «Поясни!»
0: Абдулла указал пальцами на табличку, лежащую у женщины на коленях.
3: «Вот настоящее сокровище Ниневии. Гюльшамаш тебе расскажет. Внимай же, господин капитан».
0: И женщина заговорила. Когда вверху небо названия не было, суша внизу не имела названия, начал переводить ее шипящую речь Абдулла. Апсу первородный, все сотворивший, и матерь Тиамат, что все породила, воды свои воедино мешали. Тогда в недрах зародились боги младые. Продолжение и окончание рассказа Максима Хорсуна «Клинопись» в следующем выпуске «Модели для сборки».

0: Гюльшамаш рассказывала историю столь древнюю, что времена библейских пророков казались днем вчерашним по сравнению с ней. Вот вероломные боги, нерадивые дети Тиаматы, Апсу, младые и гордые, единожды отступившиеся, мать возжелавшие, власть взалкавшие над землею и небом. О, жестокая грянула сеча, в которой бессмертные лишали жизни бессмертных. И поднял на дерзких отпрысков длань Апсу первородный, и была отсечена та рука вместе с солнцеликой главой. Вдова Тиамат помутилась рассудком и создала армию чудищ и демонов злобных. Назначила править ею любимца, грозное чудовище Кингу, лохматого ублюдка Тины Болотной, и послала сразить молодых богов, детей заблудших своих. Вместо меча в лапы Кингу вложила табличку судьбы и медный резец, чтоб мог менять он движение мира и вести свои полчища от победы к победе, от победы к победе.
1: Верещагин почувствовал, что слова Гюльшамаш вводят его в транс.
0: И вот сквозь огонь костра он глядит сверху на болотистую долину Междуречья. Два трепещущих, словно синие вены потока. Тигр и Евфрат. Шествует по воздуху строй одетых в юбки воинов с телами столь могучими и прекрасными, что им позавидовали бы греческие изваяния, если бы человеческие страсти имели над ними власть. И грозили небу косматые полчища, выбираясь из топи. Были повернуты к армии молодых богов уродливые рыла, и на все происходящее безучастно взирало юное солнце.
2: «Но Тиамат ошиблась»,
1: — перевел шепот Гюльшамаш Абдулла, сам непроизвольно понижая голос.
0: «В первом же сражении Кингу вынул табличку судьбы, сдул с нее пыль и взялся было за резец. Но тот с изумлением и ужасом увидел, как та сама без чьей-либо помощи покрывается клинописью. И письмена эти предрекали поражение для Тиамат и страшную смерть для Кингу. Тогда Кингу понял, что даже боги не в силах переписать чью-либо судьбу. И дальше случилось так, как было написано на табличке. И завершилась эпоха первородных. Дорогой!»
1: Верещагин тряхнул головой, приходя в себя.
0: «Девы, шайтаны, ифриты и прочая восточная дрянь. И демоны, выбирающиеся из грязи в долине Междуречья.
3: Казалось, отойди от освещенного костром пятачка на шаг, и тьма закружит тебя в смертельном вальсе,
0: взорвется адским хохотом, забряцает копытами, заскрежещет клыками. Итак, табличка судьбы оказалась в руках у безумца?» — спросил он Абдул. «Джордж Смит вознамерился воспользоваться ею в каких-то личных целях?»
4: «Понять его цель не мудрено. По примеру Гильгамеша, Смит собирался помериться силой с целым миром и обрести таким образом бессмертие. А именно, он планировал собрать воинство из безродного пустынного сброда, затем захватить власть в каком-нибудь отсталом восточном государстве, на судьбу которого никто бы не обратил внимания. Далее он вел бы войска в соседние эмираты, так далее и так далее. Безумец или воплотил бы дикие замыслы, или погиб».
1: Верещагин потер виски руками. Было странно и дико слушать такие откровения из уст контрабандиста, который всю жизнь шатался по пескам и захудалым окраинным городишкам. Но эта ночь преподносила сюрприз за сюрпризом.
0: «Ты же у нас караванщик, сын караванщика и внук караванщика», — прищурился Верещагин. «Откуда тебе все это знать?»
1: Абдулла не смутился.
0: «В
3: том, что я украл таблички у Смита и везу их в Россию, нет ничего странного. В тайной канцелярии Николая II хорошо платят эмиссарам, бороздящим вдоль и поперек дальние страны в поисках загадочных изделий древних. Надо ли говорить, что имеет самую высокую цену? Правильно. То, что некогда было оружием. Даже самым невероятным.
2: Даже бесполезным?
3: Всего лишь знать судьбу. Да, этого мало для богов, но для людей достаточно, чтобы не проиграть ни единого сражения, ответил Абдулла. Табличка судьбы была создана, чтобы возвышать богов над богами. Здесь она оказалась бесполезной. Но возвысить своего владельца над людьми она в силах. Возвысить народ над народом она в силах.
2: Тогда почему же ты не оставил табличку себе?
3: Абдулла расхохотался. Он смеялся, потирая живот, хватаясь за бока, утирая слезы.
2: В моих клинописях... В моей клинописи не сказано, что мне суждено носить корону. И ты решил отдать это оружие России? Моя жизнь — лишь вольный ветер, — ответил Абдулла, отдышавшись. К тому же мне хорошо заплатили и заплатят еще больше, когда товар будет доставлен в Петербург.
3: Поэтому я спрятал табличку судьбы среди 300 табличек с ассирийской поэмой и налоговыми отчетами. За них, кстати, я тоже получу немалые деньги — 1000 золотых.
2: Но каким же было мое удивление, когда на таможне ты, господин капитан, открыл тот самый тюк и достал именно ее. Наверное, все это шутки пресловутых давнишних богов.
1: Верещагин пригладил усы.
2: Куда ни поверни, всюду у тебя выгода. Но никак не могу взять в толк, что помешало просто вывести таблички в Россию. Зачем ты потащил с собою женщин? Опять жадность проклятая.
3: Вместо Абдуллы ответила Гюльшамаш. Табличку судьбы с давних пор пытались выкрасть у Энлиля многие. Но владеть ею имеют право только боги. Если же табличка окажется в руках людей, изменится движение мира, разрушатся божественные законы, перевел Абдулла и сейчас же пояснил. Гюльшамаш — жрица бога Энлиля, которому было поручено присматривать за табличкой судьбы. Немцы, русские, туркмены, ей все едино. Она следует туда, куда направляется табличка, поскольку видит в этом волю Энлиля. Пока она рядом, боги полагают, что табличка в их власти. Если бы жрицу убил Смит или я... Но я решил вести Гюльшамаш с собой, потому что не хочу на собственной шкуре проверять, сколько правды в предупреждениях древних. В сказании о Гильгамеше говорится, что моря уже выходили из берегов, что огонь вырывался из недр, обращая народы в прах, и все от того, что кто-то дерзкий пытался завладеть табличкой. И я спрятал жрицу среди женщин, что были предназначены на продажу.
2: Да, иначе земля бы налетела на небесную ось и рухнули бы столпы небесные,
1: недоверчиво хмыкнул Верещагин.
2: Она ведь жрица, но никак не бог.
1: Гюльшамаш ответила.
3: Она по ассирийскому обычаю жена бога, перевел Абдулла.
1: Гюльшамаш натянула ткань платья у себя на животе.
3: И носит бога у себя под сердцем, закончил он перевод.

0: Взошла луна. Стал отчетливо виден силуэт Нукера, замершего сверху на цистерне, за Льюисом.
1: У Абдулы, оказывается, был пулемет. Вот так честные торговцы.
2: «И они идут!»
0: — прозвучало вдруг сверху.
1: «Начинается!» — потер ладони Абдулла.
0: Верещагин взобрался на груду блоков. Поначалу он увидел лишь пыльную мглу, окутавшую дюны. Затем из мглы вырвался отряд Смита. Бандиты шли к топливной базе полумесяцем, растянувшись редкой цепью. Их лошади ступали бесшумно. Сами бандиты двигались четко, никак не хуже, чем вышколенный отряд драгун на маневрах. Абдулла раздавал приказания на половине дюжины языков. Справа и слева заклацали затворы винтовок, зашуршали вынимаемые из ножен кинжалы. Верещагин понял, что половина нукеров залегла с ружьями на баррикадах из строительного мусора, а половина собралась возле навьюченных верблюдов. Женщины, включая и Гюльшамаш, забрались в повозку. Зазвенели упряжью длинногривые мерины, готовые, заслышав свист кнута, потащить ценный груз хоть на край света. Караван с секунды на секунду отправится в путь. Вот только куда? «Так-так-так!» — послышались частые сухие хлопки. Речь Льюиса было сложно спутать с чем-то иным.
2: «Ай да, Абдулла! Ай да, сукин сын! Все предусмотрел! Вот что значит иметь под рукой путеводитель по судьбе!»
0: Верещагин увидел, как подламываются ноги у лошадей атакующих, как они падают, переворачиваясь через головы и давя всадников. Пулеметный стрекот поддержал ружейная пальба, и строй бандитов Смита в тот же миг дрогнул, рассыпался. Остатки банды поспешили убраться за дюны. Слева, справа, сверху, со всех сторон раздался радостный клич нукеров.
1: «Все! Вперед!» — приказал Абдулла.
0: Караван сейчас же тронулся с места. Контрабандист встретился глазами с Верещагиным.
1: «Смит потерял много людей», — пояснил он таможеннику. «И теперь мы сможем отбить любое его нападение. Здесь ждать нам больше нечего. Пойдем. Поспешим в Пиджент, пока паром еще у пристани».
2: «Это тоже было написано там?»
0: — спросил Верещагин, с трудом веря в реальность происходящего.
1: «Да, да, да! Еще что, ты поможешь договориться с капитаном!» — рассмеялся контрабандист.
0: Верещагин стиснул кулаки. Караван пошел вдоль линии берега у самой кромки пляжа по хрустящей гальке так близко к воде, что зачастую набегающие волны омывали верблюдом копыта. Пустыня уже начала остывать. Пески щедро отдавали накопленное за день тепло звездам и медной луне, а ночной бриз окатывал караванщиков-контрабандистов соленым холодком. Впереди показался Пиджент. Городок напоминал бессистемное нагромождение темных приземистых сопок. Ни в одном доме в эту ночь не светило ни огонька. Вероятно, их обитатели попрятались кто куда и теперь молились, дожидаясь утра. Зато паром сиял всеми огнями, топовыми, отличительными и гокобортными. Корабль еще стоял у причала, но, судя по мечущимся теням на его палубах, морякам тоже не спалось, и они готовились отдать концы. Абдулла привстал на стременах.
1: «Махмуд, Алим, за мной! Остальные охранять караван!» — приказал он и пришпорил коня.
0: Верещагин направил свою лошадь следом за контрабандистом. Бок о бок они промчались по улочкам Пиджента, проскочили мимо таможни и, не сбавляя ходу, въехали на причал.
2: «Трофим! Трофим!»
0: — позвал капитана парома Верещагин. Трофим Уварович, капитан парома, стоял на нижней палубе, раскинув руки в стороны, словно огородное пугало. Капитан явно чувствовал себя не в своей тарелке. К его голове было приставлено дуло пистолета. Пистолет держал в руках Джордж Смит. Рядом с полоумным охотником за сокровищами возвышался его африканский помощник, вооруженный двумя револьверами. Верещагин заметил двух бандитов на шканцах и еще трех на юте. Бросив быстрый взгляд за спину, он увидел, что причал неспешно перекрыли трое всадников. На нижней палубе всюду валялся мусор. Разбитые ящики, распотрошенные тюки, растерзанные товары. Чернели острые осколки пластин, сразу напомнившие Верещагину о длинноволосом любителе современной музыки с базара. То тут, то там в глаза бросались кровавые потеки. Корабль был захвачен и, как пить дать, обыскан бандитами от киля до стенки грот-мачты.
2: «Я рад, что вы поспешили», — улыбнулся Смит.
0: Говорил он в этот раз по-английски.
2: «Однако в нашем распоряжении все равно очень мало времени. Покажите мне руки. Прекрасно!»
0: Он удовлетворенно крякнул.
2: «Итак, господа, как только на причале покажется караван, вы, уважаемый вор и контрабандист, прикажете своим людям передать мне ту самую табличку и ту самую женщину. И чтоб без фокусов и без пальбы. Пески нынешней ночью и без того сверх меры напились крови». «Обезьяна! Сын осла!» — выругался Абдулла.
3: «Христа ради!» — неожиданно запричитал Трофим Уварович.
0: Смит рассмеялся и перешел на фарси.
2: «Я понимаю твой гнев, Абдулла. Ты упустил самый большой куш в своей презренной жизни. А вот вас, господин таможенник, я решительно не могу понять. Вы преступили закон. Вы готовы способствовать тому, что контрабанда пересечет границу. И ради чего? Чего ради, спрашивается? Я не могу допустить, чтобы абсолютное оружие досталось безумцу», — ответил Верещагин. «А кому оно должно достаться?» — округлил глаза Смит. «Мне? Человеку, готовому отнять у пустыни то, чего она меня лишила? России? Николашке Кровавому? Адмиралу Рождественскому, отправившему на дно Цусимского пролива вторую эскадру? Да, я успел просмотреть прессу!»
0: Бандит пнул скомканную газету, которая валялась среди мусора.
2: «Я знаю, что дела у вас хуже не придумать. А может, табличка судьбы пригодится славному Вильгельму, королю Германии? Тому, на кого работает паршивый пес Абдулла?»
0: «Он лжет», — бросил контрабандист.
2: «Зубы заговаривает». «Я желаю восстановить справедливость», — притопнул Смит. «Око за око! Я не собираюсь подбрасывать дров в огонь мировой войны, которая разразится в этом году».
3: «Какая мировая война?»
0: — спросил Верещагин Абдуллу. Контрабандист подернул плечами и ничего не ответил.
2: «Табличка должна остаться в пустыне», — продолжал увещевать Смит. «Ни один коронованный тиран не должен, не имеет права владеть столь исключительным средством ведения войн».
3: «Христа ради, прошу, Павел Артемьевич, Христа ради!» —
0: вновь забормотал капитан.
2: «Боится капитан, не хочет умирать», — назидательно проговорил Смит. «Вы уж не извольте шутить, господа, и тогда, быть может...»
0: В руках капитана блеснуло лезвие. Смит внезапно захрипел и согнулся пополам. Абдулла бросился вниз, молниеносно выхватывая из кобуры маузер. Трое бандитов Смита, что целились в их спины со стороны причала, наверное, ничего не успели понять. Абдулла расстрелял их из-под крупа лошади, свесившись с седла. У Верещагина не было времени оценить виртуозность трюка контрабандиста. Спешившись, он рванулся навстречу негру. Темнокожий небрежно пристрелил Трофима Уваровича и направил дымящиеся револьверы на Верещагина, но тут тяжелый, словно кузнечный молот, кулак врезался в его голову, расплющив нос, пробитый какой-то ритуальной деревяшкой. Люди Абдуллы, Махмуд и Алим в тот же миг метнулись на корабль. Один на ют, второй на трап, ведущий на шканцы. Загрохотали выстрелы, послышался дребезг разбивающихся стекол, запели среди рангоута рикошеты. Одновременно со стороны берега послышались крики и частые выстрелы. Это остатки банды Смита, еще не зная о смерти главаря, но подозревая, что на корабле все пошло не так, как было запланировано, атаковали караван. Абдулла с гиком и присвистом помчался на помощь своему отряду. Африканец, который только что пускал на палубу кровавые пузыри, вновь оказался на ногах. Верещагин почувствовал движение за спиной и обернулся для того, чтобы содрогнуться от трех хлестких ударов подряд. Африканец дрался, как заправский боксер. Он скользил вперед, бил, перемещался в бок, отходил и затем снова атаковал. Верещагин закрывался руками и отступал. Дикарь свирепел. То ли от запаха крови, то ли от осознания того, что главарь банды, святой мститель и не сложившийся император пустыни, мертв и валяется среди разбросанного на палубе мусора. Удары африканца становились все яростнее и предсказуемей.
1: пока черный кулак на излете не оказался зажатым в тисках ладони таможенника. Вновь взметнулся молот Верещагина, и африканец обмяк. Но упасть просто ему было не суждено. Верещагин подхватил темнокожего на руки, поднял над головой и швырнул за борт.
2: «Помойся маленько!» «Эй, таможенник!»
1: — услышал Верещагин слабый голос. Смит перевернулся на бок. Одной рукой он зажимал края страшной раны, протянувшейся поперек живота, а в другой держал револьвер. Оружие дрожало в слабеющей ладони умирающего. Но с четырех шагов, разделяющих их, мог промахнуться только покойник.
4: «Кладите его на землю! Голову выше!»
1: «Это Абдулла, а может, сама тьма».
4: «Все хорошо, дорогой, не надо волноваться. Ты на берегу, возле таможни. Жди следующего корабля, если захочешь повидать своего бога. Судьбу не перепишешь, на суше тебе не погибнуть».
1: Слова контрабандиста поглотила темнота. Прохладный ветерок коснулся лица. Боли он не ощущал, боль придет чуть позже. Внутри пульсировала морозная пустота, будто у него вырвали сердце, заменив этот орган неподходящим по форме и размерам осколком льда. И никогда еще острее Верещагин не осознавал, что он — отец умершего ребенка.
5: «Господин капитан, ответьте! Дядя Павел!» —
1: плакал Кахи.
6: «Мы вынули пулю, он поправится. Надеюсь, жалеть об этом не придется ни ему, ни нам», — сказал Абдулла.
2: «Абдулла!»
1: — прохрипел Верещагин. Он снова пришел в себя. Ночь продолжалась.
2: «Абдулла!»
1: «Что, дорогой?»
2: «Ты работаешь на Вильгельма».
6: «Эй, кому ты поверил? Смит — разбойник, сорви голова!»
2: «А ты нет!»
6: «Я воин, господин капитан!»
2: «Это правда! Что он рассказал о мировой войне?»
6: «Эй!» — протянул с сожалением Абдулла. «Все уже написано на глиняной табличке. И изменить клинопись не легче, чем песчинки бросить вызов ветру, что гонит по пустыне высокие барханы. Однако...»
1: Голос Абдуллы был заглушен надрывным гудком парохода. Где-то на дальней окраине Пиджента, словно откликаясь, завыл шакал.
6: «Вот и все, уважаемый», — продолжил после недолгого молчания контрабандист. «Каравану снова пора в путь».
2: «Абдулла, отвези табличку в пустыню. Выбрось проклятую в зыбучие пески».
6: «Молчи, уважаемый, тебе нельзя говорить».
2: «Не стоит вручать детям, ссорящимся детям, отцовскую саблю».
1: Когда он вновь пришел в себя, над Пиджентом занималось утро. Хранитель таблички судьбы, Энлиль-странник, стоял на краю косы, размываемой приливом, и в волнах отражалось обличие дервиша, покаранного проказой. Слепой осел терся уродливой мордой о бедро божественного хозяина. Энлиль глядел на сливающуюся с небом линию горизонта, и нечеловечески зоркие глаза не отрывались от мачт парома. Табличка судьбы вновь оказалась в руках одержимых страстями людей. Вот-вот одна держава посягнет на свободу другой, в раздор вмешается третья, и четвертая, и пятая, земля содрогнется от поступи грозных армий. Кто-то в все непременно. Кто-то дерзкий прибегнет к табличке Тиамат в надежде тщетно изменить движение мира и ход событий, и древняя клинопись станет вновь вершить народов участь. Забытые боги Междуречья мечтать не могли о чем-то большем.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Злодейства, крупные и серьезные, нередко именуются блестящими. И в качестве таковых заносятся на скрижали истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными. И не только историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы. Топтыгин первый. Топтыгин первый отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать. Следовательно, до некоторой степени инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали истории попасть желал. И ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что, об чем бы с ним ни заговорили, об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли, он все на одно поворачивал. Кровопролитиев! Кровопролитиев! Вот чего нужно! За это Лев произвел его в майорский чин и в виде временной меры послал в дальний лес, вроде как воеводы, внутренних супостатов.

0: Не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром в самый Михайлов день и сейчас же решил быть на завтра кровопролитию. Что заставило его принять такое решение, неизвестно, ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина. И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал. Дело в том, что в ожидании кровопролития задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему пьяному среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел. А под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь чижику. Особенный это был чижик, умный, и ведерко таскать умел, и спеть по нужде за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: «Увидите, что наш чижик со временем поноску носить будет». Даже до льва об его уме слух дошел, и не раз он о слуге говаривал, осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл. «Хоть одним бы ухом послушать, как чижик у меня в когтях петь будет». Но как не умен был чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется. Сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает и думает: «Беспременно это должен быть внутренний супостат. Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает?» Рявкнул он наконец. «Улететь по чижику надо!» А он и тут не догадался. Сидит себе да девица. Чурбан заговорил. Ну, натурально, майор не стерпел. Сгреб грубияна в лапу, да не рассмотревши, с похмелья взял и съел. Съесть-то съел, да съевши спохватился. Что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось? Думал, думал, но ничего скотина не выдумал. Съел только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что ежели даже самую невинную птицу сожрать, то она и точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная. «Зачем я его съел?» – допрашивал сам себя Топтыгин. «Меня лев, посылающий сюда, предупреждал. Делай знатные дела, от бездельных же стерегись, а я с первого же шага чижей глотать вздумал». «Ну да ничего, первый блин всегда комом. Хорошо, что по раннему времени никто дурачества моего не видал». Увы. Не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая-то ошибка и есть самая фатальная, что, давши с самого начала административному бегу направление в кость, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии. И точно! Не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что Скворка ему с соседней березы кричит: «Дурак! Его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он чижика съел!» Вспеленился майор. Полез за Скворцом на березу, а Скворец, небудь глух, на другую перепорхнул. Медведь на другую, а Скворка опять на первую. Лазил, лазил майор, мочи нет, измучился. А глядя на Скворца, и ворона осмелилась.
1: «Вот так скотина! Добрые люди кровопролитие от него ждали, он чижика съел!»
0: «Он за вороной, он из-за куста зайка выпрыгнул».
1: «Бурбонстый розовый, чижика съел!»
0: «Комар из-за 3-9 земель прилетел».
2: «Ризум тенеати самичи, чижика съел!»
0: Лягушка в болоте квакнула.
3: «Олух царя небесного, чижика съел!»
0: Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону. Хочет насмешников переловить и все мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все от мала до велика знали, что Топтыгин майор чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит. А он надко что сделал? И куда не направит Михаил Иванович свой путь, везде по сторонам словно стон стоит.
4: «Дурень ты, дурень! Чижика съел!»

0: заметался до втыги, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок. Так и пились собачьи дети и в уши, и в загривок, и под хвост. Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел. Однако все-таки кое-как отбоярился. Штук с десяток шавок перекалечил, от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся. А он слушай. Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает.
1: Дурак, чижик сел.
0: Но что всего важнее, не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умаляется. Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут. Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил. Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ваше степенство, вы наши отцы, мы ваши дети». Все знали, что сам осел за него перед львом предстательствует. А уж если осел кого ценит, стал быть, он того стоит. И вот благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке всем сразу открылось. У всех словно само собой из языка слетело. «Дурак! Чижика съел!» Все равно, как если бы кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел. Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства – это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и история. Ну, Чижик, скажите на милость, Чижик! «Эдакой ведь братца-уборушка!» — крикнули хором воробьи, ежи и лягушки. Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием. За родную трущобу стыдно. Потом стали дразниться. Сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние. Сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес.
2: «Так вот оно, общественное-то мнение, что значит!»
0: — тужил Топтыгин, утирая лапы, обшарпанные в кустах рыла.
2: «А потом, пожалуй, на скрижали истории попадешь с Чижиком!»
0: А история — такое большое дело, что и Топтыгин при упоминовении о ней задумывался. Сам по себе он знал о ней очень смутно, но от осла слыхал, что даже лев ее боится.
2: «Нехорошо, — говорит, — в зверином образе на скрижали попасть. История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если бы он для начала стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полисовщика по бревну раскатал, ну тогда история. А, впрочем, наплевать бы тогда на историю. Главное, осел бы тогда ему лестное письмо написал. А теперь смотрите-ка, съел Чижика и тем себя воспрославил. И за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел, и первым делом Чижика съел. Мальчишки на школьных скамьях будут знать. И дикий тунгус, и сын степей калмык, все будут говорить: майора Топтыгина послали супостата покорить, а он вместо того Чижика съел. Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят. До сих пор их майорскими детьми величали, а на предки проходу им школяры не дадут. Будут кричать: Чижика съел, Чижика съел. Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтобы такую пакость закладить? Сколько народу ограбить, разорить, загубить? Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает. Но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мне достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых. Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает. Ах, что-то осел в моей майорской проказе скажет. И вдруг, словно сон в руку, предписание отосла.
3: До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, чтобы внутренних врагов не усмирили, а Чижика съели. Правда ли?
2: Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного. Дурак, Чижика съел. Но частным образом осел дал виноватому знать, медведь-то ему карточку с медом в презент при рапорте отослал, непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить.
4: «Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю»,
2: молвил Михаил Иванович и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да, кстати, целый лес основ выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведение ума человеческого в отхожую яму свалил. Сделавши все это, сел сукин сын на корточки и ждет поощрения. Однако ожидания его не сбылись. Хотя осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но лев не только не наградил его, но собственнолапно на словом докладе сбоку нацарапал: «Не верю, чтоб сей офицер храбр был, ибо это тот самый Топтыгин, который моего любимого Чижика съел». И приказал отчислить его по инфантерии. Так и остался Топтыгин первым майором навек. А если бы он прямо с типографии начал, быть бы ему теперь генералом. Топтыгин второй. Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевные примеры этому суждено было представить другому Топтыгину. В то самое время, когда Топтыгин первый отличался в своей трущобе, в другую, такую же трущобу послал лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому еще до получения прогонных денег он зрело обдумал свой план кампании и только тогда побежал на воеводство. Тем не менее, карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина первого. Главным образом он рассчитывал на то, что, как приедет на место, так сейчас же разорит типографию, это и осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет. Хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда вон под той сосной казенный ручной станок, который лесные куранты тискал. Но еще при Багницком этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на Скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре не переставаючи пишет историю лесной трущобы, но и эту кору, по мере начертания на ней письмен, точили и растаскивали воры-муравьи. И таким образом лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего, и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен. Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университет или хоть академии, дабы их спалить? Но оказалось, что и тут Магнитский его намерение предвосхитил. Университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магнитского, дабы его растерзать. Семилия семилибус курантур. Но получил в ответ, что Магнитский волей Божией помре. Нечего делать, потужил Топтыгин второй, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением погубить нельзя, — сказал он себе, — стал быть, прямо за шкуру приниматься надо». Сказано, сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику.
5: По очереди лошадь задрал, корову, свинью, пару овец. И хоть знает негодяй, что уж в лоск мужичка разорил, а все ему мало кажется.
4: Постой, говорит, я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с умой по миру пущу.
5: И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми-то, провались.
4: Повис майор на воздухе, видит, что неминучее дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.
5: Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернуться, кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят, а посреди двора и сам ворох висит.
4: Сорвало мужиков. И шанафема! Перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны? А ну-тка, братцы, уважим его!
5: Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерва вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы. Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные. Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная история, присовокупив для вещей вразумительности, что принятые в исторических руководствах для средних учебных заведений, издаваемых подразделения злодейств на блестящие и срамные, упраздняется навсегда, и что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присвояется наименование срамных. По докладу о сём осла лев собственноручно наоном нацарапал так.
6: О приговоре истории дать знать майору Топтыгину Третьему. Пускай изворачивается.
5: Топтыгин Третий. Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое», — сказал он себе, прочитав резолюцию льва. «Мало напакостишь — поднимут насмех. Много напакостишь — на рогатину поднимут. Полно! Ехать ли уж?» Спрашивал он рапортом у осла. «Ежели те ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» Но осел ответил уклончиво. «Все эти нужные по сему предмету указания вы найдете в лесном уставе».
6: Заглянул он в лесной устав, но там обо всем говорилось.
5: И о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях молчок. И затем на все его дальнейшие докуки и настояния осел отвечал с одинаковой загадочностью. «Действуйте по пристойности».
4: «Вот до какого мы времени дожили», — роптал Топтыгин Третий. «Чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить не указывают».
5: И опять мелькнуло у него в голове. «Полно, ехать ли?» Если б не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы. Прибыл он в трущобу на своих на двоих очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает.
4: Даже зайца шкуру содрать нельзя, и то, пожалуй, за злодейство сочтут. И кто сочтет? Добро бы лев или осел, это бы куда ни шло, да мужики какие-то. Да историю еще какую-то нашли, вот уж подлинная история.
5: Хохочет Топтыгин в берлоге про историю вспоминаючи, а на сердце у него жутко. Чует он, что сам лев истории боится. Как тут будешь лесную сволочь подтягивать и ума приложить не может? Спрашивают с него много, а разбои ничуть не велят. В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится. Стой, погоди, не в свое место заехал. Везде права завелись. Даже у белки, у той нынче права.
6: дробину тебе в нос. Вот какие твои права. У них права, а у него лишь обязанности. Да и обязанностей настоящих нет. Просто пустое место. Они друг друга поедом едят, а он задрать никого не смеет. На что похоже? А все осел. Он именно, он мудрит, он эту канитель разводит. Кто осла Диве быстро соделал, узы ему кто разрешил. Вот об чем нужно было бы ему сейчас напомнить, а он о правах мычит. Действуйте по пристойности, а? Долго он топил таким образом, лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе по пристойности заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что услышавший его рев только молвила: «Чу, Мишка ревет, гляди, что лапу во сне прокусил». С тем и отъехал Топтыгин III опять в берлогу. Но, повторяю, он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтобы до чего-нибудь настоящего додуматься. И додумался. Дело в том, что, покуда он лежал в лесу, все само установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне благополучным, но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы истори заведенный порядок, хотя бы неблагополучный, от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами натуральными. Ежели истори повелось, что волки зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворона щипывают, то хотя в таком порядке ничего благополучного нет, но так как это все-таки порядок, стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что порядок не выходит из определенных ему исканий границ. Неужели этих натуральных злодейств недостаточно? В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем, и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения — все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще и под личную вашего степенства ответственностью. Таким образом, перед умственным взором Топтыгина III вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды в дружеской беседе осел говорил: «А в каких это вы все злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле это «лесе-пасе, лесе-пе». Или, по-русски выражаясь, «дурак на дураке сидит и дураком погоняет». Вот вам! Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается, и все у вас будет обстоять благополучно». Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится. Я даже не понимаю, зачем воевод посылают. Ведь и без них... Слиберальничал было майор, но, вспомним о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль. Ничего-ничего, молчание. С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем... Все пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал. Таким образом, пролежал Топтыгин третий в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были, и так как никаких при этом злодейств, кроме натуральных, не производилось, то и лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковнике, потом в полковнике, и, наконец... Но тут явились в трущобу мужики Лукаши, и вышел Топтыгин III из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

Вы по-прежнему слушаете программу «Модель для сборки». В завершении нашего сегодняшнего эфира еще два прекрасных, замечательных рассказа Хуана Хосе Ариолы «Ева» и «Баллада».

гала, крича о женских правах, всегда попираемых. Их разделяли 5000 нелепых лет. 5000 лет ее неизменно притесняли, унижали, превращали в рабыню. Он пытался оправдаться. Скороговоркой отрывисто возносил ей хвалу. Голос его прерывался, руки дрожали. Напрасно искал он книги, каковые могли бы помочь ему. Библиотека была огромным вражеским арсеналом. Она специализировалась на испанской литературе 15-17 веков, конек которой – вопросы чести и стилевые концепции. Юноша без устали цитировал Ха-Ха Бетховена, мудреца, которого должна была прочесть бы каждая женщина. Он показал великую роль женщин в доисторический период. Если бы книги сего мудреца были сейчас под рукой, молодой человек развернул бы перед девушкой целую панораму той давней цивилизации, когда земля повсюду источала сокровенную влажность чрева, где правила женщина и где мужчина пытался возвыситься над нею с помощью свайных построек. Но девушка оставалась равнодушна к подобным басням. Более того, матриархат, к тому же неисторический, едва ли существовавший реально, только увеличил ее негодование. Она убегала от стеллажа к стеллажу, иногда поднималась на библиотечные лесенки и осыпала несчастного молодого человека градом упреков. Неожиданно, когда уже казалось, что поражение неизбежно, юноше явилась подмога. Он вспомнил о Хайнце Вольпе. Когда он стал цитировать этого автора, голос молодого человека зазвучал как никогда мощно. Первоначально существовал только один пол, слабый, и он воспроизводил сам себя. Но со временем стали рождаться существа болезненные, бесплодные, негодные для материнства. Однако мало-помалу эти существа присвоили себе некие важные органы, и наступил момент, когда процесс стал необратим. Женщина поняла, увы, слишком поздно, что ей для самооплодотворения не хватает уже доброй половины клеток, и необходимо взять их в мужчине, который стал мужчиной в силу прогрессивной сепарации и непредвиденного возвращения туда, откуда вышел. Доводы Вольпе тронули сердце девушки. Она взглянула на молодого человека с нежностью. На протяжении всей истории мужчина был лишь плохим сыном своей матери, сказала она со слезами на глазах. И, прощая всех мужчин, она простила своего преследователя. Молнии ее взглядов погасли. Словно Мадонна потупила она очи. Ее уста, прежде презрительно сжатые, стали мягкими и сладостными, словно спелый плод. Он почувствовал, как его рот и руки полнятся нежностью мифа, и приблизился к дрожащей Еве, и Ева не убежала.

И там, в библиотеке, подле фолиантов концептуальной литературы, среди громоздких и ненужных декораций был вновь разыгран тысячелетний эпизод, напоминающий о жизни в свайных постройках.

0: Дмитрий Градинар. Андалузская сказка. Обрывок холста в чаше с маслом неимоверно чадил. Пламени его горения едва хватало на то, чтобы осветить узкие высохшие ладони мастера с выступающими из-под тонкой кожи острыми костяшками. Рядом мерно дышало море, из пристани доносился ржавый шепот якорных цепей. Это последние рыбацкие лодки возвращались с лова. Возвращались молча, без перебранки рыбаков, без веселого смеха детей, обычно выпрашивающих у ловцов рыбу и морских коньков, без хлопанья на ветру выбеленных солнцем и солью парусов. Только монотонное поскрипывание весел в уключенных до удара цепных колец, а пристань, словно эпитафия прошедшему дню, возвещали о прибытии тружеников моря к своим причалам. Вскоре исчезли и эти звуки. Ночь, объявшая все восточное побережье Кастилии от Барселоны до Коста-дель-Соли, дальше до самого Кадиса, задула свечу дневных хлопот, и наступила тишина. Только пенно шуршали волны засыпающего Альбарана, так называются здешние воды, а в пахучих садах стрекотали цикады. Их приятное уху цвиканье звучало вечным гимном звездному небу, раскинувшемуся над Андалузией. И шатер этот был безразмерен и вечен. Лишь далекий лай собак, охранявших рыбные склады, и дерзкие трели какого-то неуемного соловья, влюбленного и оттого певучего, пытались прорезать величие ночи. Но этим только делали ее гуще, как делает приятнее блюдо щепотка дорогой пряности, помнящий долгий караванный путь из такой же далекой, как сами звезды на небе, страны Инда и Ганга. Мастер распахнул настежь деревянные ставни, вдохнул полной грудью эту ночную тишину так, что кольнуло в сердце, и вновь вернулся к работе. Нет, он не был торговцем рыбой, хотя и жил рядом с морем. Он не разделывал туши, пахнущие тиной и глубиной, не чинил потрепанные штормами лодки. Он даже ни разу не выходил под парусом. А если такое и случилось, то разве что в далеком детстве, которое уже не помнилось, словно его и не было. Ведь это все происходило для него так давно. Он ткал ковры и этим радовал людей. Хотя все, что выходило из-под рук старика, оказывалось настолько прекрасным, что коврами его работу никто не называл. Сплетения разноцветных нитей рождались под низким сводом сырой лачуги мастера настоящие картины. Загадочные, чарующие, останавливающие на себе взор. Ребят, шатаются ремиски станка. Большой гребень, что сделан из расщепленного камыша, уверенно и ладно подгоняет нити, снует гладкий, отполированный миллионами движений ладони челнок. Куст самшита давно увял, попорченный неведомой болезнью, и только челнок, выструганный из толстой жесткой ветви, остался напоминанием о том кусте. Скрипят ремиски день и ночь. Вертится барабан с навитой тканью. И что-то остается после того, как нити исчезают, вплетаясь в ткань. Все исчезает, но что-то остается после. Кроме того, ковры мастера были подобны большим зеркалам, в которых отражался калейдоскоп пейзажей. Со стороны казалось еще мгновение, и в кронах нитяных деревьев прошелестит ветер, тот, что живет за стеной, а в густых и темных облаках мелькнет молния, вслед за которой поспешат раскаты грома. Многое, что было выткано мастером, вводило других обитателей поселка, часто наведывавших своего соседа-ковродела, в недоумение.
1: «А что это за горы? Разве бывают такие высокие горы?»
2: «А что это за звери?» — наперебой лились голоса. «Неужели бывают такие звери с карманом на брюхе?»
0: Но мастер молчал и улыбался. И видя, как пергамент его лица собирается в мудрые складки, люди тоже начинали улыбаться. Улыбаться, веря, что есть такие горы, есть такие звери, существует вообще все то, что живет на коврах мастера.
3: Бывало и другое.
1: «Сеньор мастер! Сеньор мастер!
0: Захлеб, едва переступив порог от самых дверей, восторгался здоровенный парень, чьи усы были еще слишком невзрачны, а взгляд слишком лучистым для того, чтобы назвать его мужчиной.
1: Сеньор мастер! Я только что вернулся из долгого пути! Меня брали матросом на большой корабль с высокими мачтами. Я побывал чуть ли не на краю земли. Там чудные острова с дивными растениями. Там вода прозрачная, как слеза, и все время теплая, как парное молоко. На память мне осталась морская раковина, какой еще никто не видел. И знаете, мастер, она точь-в-точь, как та, что выткана вами 2 года назад.
0: А мастер в это время разворачивал перед зашедшим морским трудягой свой новый ковер, на котором большой корабль тяжело взбирался на океаническую волну. За кормой виднелась гряда островов, чудных, волшебных, с дивными растениями, и вода была прозрачна. Сквозь толщу ее можно было различить ракушки и морские водоросли, облепившие днище корабля. Огромные белые паруса, разрисованные золотыми крестами, несли этот корабль к родной земле.
1: «Мастер! Ну, ведь это тот самый корабль, на котором я провел в море 8 долгих месяцев! Это же...»
0: Голос матроса срывался на шепот. Восторг сменялся благоговением.
1: «Это те самые острова! 2 больших и 5 чуть поменьше! Святая Дева! От Бога или от дьявола ваш талант, сеньор мастер!»
0: И вновь в уголках старческих губ мелькала улыбка, и вновь барабан заправлялся нитью, и вновь по рыбацкому поселку пробегала весть о чуде, сотворенном руками мастера. А матрос, пораженный увиденным, нес в дом старого ткача огромный, сочащийся вкусной слезой круг сыра и кувшин доброго андалузского вина. Никто не знал, сколько мастеру лет. Сам же он давно перестал вести счет годам, которые высеребрили волосы и сделали тело слабым и дряхлым. По утрам мастер выходил привычной тропой к морю, чтобы умыться и набрать воды. Смочить позже, когда станет совсем жарко, лицо и затылок. Для окраски нити морская вода не годилась, и приходилось носить воду из колодца на другой стороне поселка. Тяжкой, слишком тяжкой была ему ноша. Но мастер знал, все, что идет от сердца и снов, проходит через руки. Краска должна быть замешана им самим. Руки не знали устали, в отличие от ног, и брел он долго, закрыв глаза, приветствуя медленными кивками встречающихся жителей. Раз за разом. Уже столько лет, сколько листьев облетело с деревьев у храмовой площади. Это был его ритуал. Его медленный ритуал и долгий спор с самой судьбой. Ведь морская вода лишь для того, чтобы чувствовать великое море Создателя, как называл иногда мастер моря Альбаран. Тропинка сворачивала влево, уходила в сторону от широкой дороги к причалам, ветвилась на множество других тропок и стежек, но он шел верно, всегда одним и тем же путем. К небольшой бухте с высоким валуном, прикрывавшим береговую полоску от волн даже в сильную непогоду. Медленно раздвигая босыми ногами ворох прелых водорослей с кое-где застывшими студнями медуз, он входил в приятно холодящую влагу, и изумрудные переливы играли на его лице. Вода была подобна жидкой бирюзе, насыщенной бериловыми тонами. Шустрые мальки сновали между ног, и небо купалось в этой воде. Но таковым море было для других. Старик видел лишь черные волны, катящиеся под черным же небосводом. Он слышал тревожный крик чаек, но никогда, ни разу мастер не выплеснул стоящую перед глазами черноту на свои ковры. Его пальцы безошибочно смешивали охру и пурпур, изумрудное лето и ореховую осень, а после вели челнок, превращающий нити в ткань, а цвета в картины на ковре. Ночь не помеха. Умелые пальцы соединяли нити с уконным или саржевым переплетением, реже тафтяным. В поселке было не так много людей, позволявших себе покупать на ярмарках шелк. Но иногда, хотя бы раз в год, мастер сплетал особую ткань. Ткань, называющуюся 8-вязным атласом, секрет которой верно хранили руки. И это были невероятные, богатые, как сам белый свет, поделки. Водились ли у него деньги? Наверное. Он не знал и не обращал внимания. Покупки делал мальчишка поселкового старосты, которого воспитывали в честности и святости, и который рано или поздно должен был стать новым старостой. Шло время, менялись люди. Где-то начинались и прекращались войны, кто-то умирал, у кого-то рождались дети. Волны смывали старые причалы, и ветер уносил обрывки давно забытых клятв. И продолжали опадать листья. Менялось все. Только мастер по-прежнему творил из нити живое чудо, и огонек мерцал в его окне каждую ночь. Больше для других, чем для него самого. Вскоре весть от ткачей-искусники донеслась до Мадрида. В блестящем лаковом экипаже въезжал мастер на каменный настил Аламеды. Рядом с ним, бережно держа в руках ковры, отобранные слугами известного кастильского гранда, сидели на покрытых бархатом лавках трое жителей поселка, сопровождавшие мастера. Им пришлось проделать неблизкий путь. Через Лорку и Альбасеты, через Лароду и Таранкон. Лошади устали, а форейтеры кривили лица. Никогда не доводилось им еще сопровождать столь низкородных пассажиров. Они молчали весь путь. Только изредка прикладывались дорожные фляги с водой. Мадрид встречал их безразличием, как всегда встречают чужаков большие города, где полным-полно собственных новостей и событий. Хотя перед самым въездом им пришлось сделать последнюю остановку на большом постоялом дворе у Арганду, где лошадей заменили на свежих, а с экипажа смели дорожную пыль и навели пламенный блеск на медные ступицы колес. Вельможа, носящий громкую фамилию, которая, впрочем, впоследствии была стерта временем, принял ковродела и его спутников в огромном мраморном зале. Ковры мастера лежали тут же, на длинном дубовом столе, и вся свита Гранда не могла оторвать взгляды от увиденной красоты.
3: «Мы поражены твоими трудами, старик!»
0: Вельможа кивал головой в такт собственным словам, роняя их, словно щедрые дукаты, на пол.
3: Он знал цену каждой произнесенной фразе, каждой букве.
0: И все приближенные знали, как дорого стоит его похвала. Он говорил медленно, и каждое слово имело вес, который не измерить никакими унциями.
3: «Мы признаем, что свет еще не видел подобных творений. Мы желаем видеть это все на дворцовых стенах. Какая цена бы тебя устроила, старик?»
0: И тут время замерло. Все застыло. И только руки мастера перебирали что-то незримое в воздухе, словно продолжали играть с тканью в какую-то тайную игру. Мастер молчал долго. Настолько долго, что нижняя губа самого спесивого из слуг вельможи успела провиснуть, обнажив десны и жемчужный ряд зубов. То ли дело жители поселка. Их жемчуг был сплошь гнилой и неровный. Мастер не составлял исключения.
4: Но его руки... Он гипнотизировал, он творил какое-то чудо непонятное, прозрачное, вечное... Кто-то кашлянул, кто-то шаркнул башмаком, а кто-то и подавил зевок. Есть ведь люди, не способные различить цвета, есть не способные оценить звуки, а есть и те, кто не способен оценить ничего, если только это ничего не принадлежит лишь им самим. И только раболепие перед сюзереном заставляло их сейчас таращиться на ковры мастера. Их нельзя судить. Все-все важны, как важны в море косяки разноцветных рыб и быстрые мурены, и жирные камбалы, и даже никчемные рачки, без которых не существовало бы гордых финвалов. Но так или иначе, кто-то дрожал от нетерпения, а кто-то зевнул. И старик опустил наконец-то руки.
5: «Благородный сеньор»,
0: — так отвечал мастер.
5: «Мне лестно слышать ваши речи. Я всего лишь ваш покорный слуга. Вот только...
4: Как было ему объяснить, что ни звон серебра и ни блеск золота заставляли трудиться днем и ночью, стоять у станка, не разгибая спины? Как было объяснить, что он никогда не мечтал о таких случайностях, как Мадрид и бульвар Аламеда с его дарящими тень Аламос, так называли в столице рослые густокронные тополя? Как сказать, что единственное желание, благодаря которому существовала в нем жизнь, это желание день и ночь плести свою ткань, превращая нити в чудо? Ведь то, что приходит во снах и стучит откуда-то из сердца, ему нельзя не открыть дверь. Нельзя оставить там, за порогом существования человечьего мира. И было еще кое-что.
0: Руки мастера безвольно повисли, из глаз покатилась слеза.
4: Как все это сказать? Но он попытался.
0: По залу пробежал удивленный ропот. Снова замерли звуки, веера и движение опахал. Летняя жара, пробившаяся в дворцовый зал через окна и стрельчатые арки, старалась превозмочь извечную прохладу камня. Разговоры сменились перешептыванием.
4: Кто-то полагал, что сейчас последует какая-нибудь дерзкая сумма. Кто-то, наоборот, предвкушал жест покорности и приношение ковров в дар безо всякой оплаты. Но кто бы как ни думал, в их мыслях все равно посвякивали монеты. Золотые, серебряные, медные, разные. Здесь все знали цену всему.
0: Ковродел, оперся руку неоступно следующего за ним рыбака, все так же, не поднимая лица, сказал:
5: «Пусть наградой за эти ковры будет память моего народа. Я стар, голос мой слаб, а волосы седы. Но я имею все, что помогает цепляться за жизнь».
0: Он говорил так, будто ткал свой последний ковер. Глухо и обреченно звучал его голос. Он думал о жизни, которая нескончаемым вереском стелется по земле. Думал о том, что скоро силы покинут его, и он уйдет к тому берегу, на котором встречаются рано или поздно все ныне живущие. А потом вскинул голову, уставившись куда-то между вееров и цветастых нарядов знати.
5: «Так пусть будет так, что перед своей кончиной я успею услышать, как множество людей изо всех уголков нашей страны радостно скажут друг другу: „Боже, неужели так красива жизнь?“ Пусть это видят все».
0: После этого наступила тишина. Мастер, ослабевший после долгой поездки, сел на стул и превратился в маленького, обжатого со всех сторон временем человечка. И только невидимое эхо гоняло по самым дальним и тайным коридорам замка его речи. Молчание было прервано Грандом не сразу. Настолько неожиданны были ему слова умельца.
6: «Старик, просьба твоя необычна. Да-да, очень необычно, как необычно дело рук твоих. Но только зачем, объясни, тебе так необходимо, чтобы на всю эту красоту глазела толпа? В моем дворце достаточно места для сотен благородных гостей. Они смогут оценить твою работу с истинно высших ступеней понимания прекрасного. Тебе же я предложу сан придворного ткача, и старость твоя будет обеспечена. Всем живущим в твоем поселке я дам много золотых монет за то, что не позволили тебе умереть от голода и одиночества. Ведь я понимаю, как тяжела жизнь в провинции».
0: Но мастер не собирался менять своего слова, а сопровождавшие даже не пытались переубеждать его, хотя каждый из спутников понимал, что золото для поселка — это не просто беззаботный праздник. Это новые лодки, новые снасти,
3: смола, пенька, железные обручи для бочек, соль, новая ограда для храмов, повозки, тягловые валы.
6: Старик, подумай! Не заставляй стоящего перед тобой прогневаться. Творения твои велики, но и предлагаемая щедрость немала. Прими же награду, и пусть не будет между нами непонимания.
3: Мастер молчал, перебирая пальцами ткань своего золотого платья. Он понимал, что где-то там, бесконечно далеко от Мадрида и вообще от всего мира, судьба плетет восьмивязный атлас его жизни. И осталось совсем чуть-чуть. Последние стежки, ведь есть еще кое-что. Оно не мешало жить там, среди односельчан, но здесь окажется совсем лишним.
6: Грант нахмурил брови, но все же не перестал увещевать его, решив перейти на лесть. Послушай, старик, оставим торг на потом, будет еще время. Лучше расскажи нам, откуда черпаешь свое вдохновение. Ты много путешествовал? Ты встречался с великими художниками и перенял их мастерство, переложив искусство кисти на челнок ткацкого станка. Где ты видел все это?
3: И Грант широким жестом указал на ковры, покрывающие стол. А мастер продолжал молчать. Из глаз его снова покатились старческие слезы. Он понял. Вот оно. Вот и пришла очередь тайны, которую лучше бы в себе не носить. И в третий раз замерло все. Где-то за стенами родился мелкий звук, но тут же пропал, словно почувствовав неуместность своего пришествия.
6: «Что случилось, мастер?»
3: Впервые Грант назвал его так, как звали старика в поселке.
6: «Что могло вас так растрогать или же обидеть?»
3: Он был добр, этот вельможа. Возможно, это был самый добрый вельможа Кастилии. Но от этого он не переставал оставаться вельможей и верным блестителем нравов. Ах, если бы об этом знать раньше, если бы знать... Можно было бы спрятать мастера, ответить, что он ушел и больше никогда не вернется. Всегда так случается, что когда происходит самое плохое, выясняется, что совсем недавно имелось множество способов избежать этого плохого. Теперь мастер прикрыл лицо руками, чтобы не было видно его слез. За него ответил пожилой плотник, один из пришедших с ним.
1: «Прошу простить меня, благородный сеньор, за то, что посмел вторгнуться в вашу беседу. Но только вы спросили, где мастер мог видеть все, что позже появилось на его коврах. И если будет позволено, я могу ответить».
3: Внимание Гранда и всей свиты немедленно перенеслось на плотника, чья обувь на деревянной подошве, едва слышной дробью по мрамору, выдавала его волнение.
1: «Да-да, отвечай же скорее!»
3: Плотник, которому изо всей знати доводилось до этого видеть лишь поселкового священника, да еще офицера гвардии, когда тот заплутал и случайно оказался в их краях, помялся, передернув плечами, провел рукой по вздрагивающей спине мастера и, наконец, ответил, быстро выталкивая из себя слова, словно стремясь поскорее избавиться от тяжелого груза, лежащего на сердце. А мастер едва заметно кивнул ему, словно ободряя и одобряя одновременно. Ведь все тайное рано или поздно становится явным. И даже великое море Создателя в отлив обнажало у берега свое дно, показывая, что же там скрывалось в глубине.
1: «Он ничего этого не видел! Он не мог ничего этого видеть! Он вообще ничего не может видеть!»
3: Выпалил, наконец-то решившись, плотник.
7: «Ваш мастер ослеп? Что с ним случилось? Когда это произошло?»
3: Наперебой взволнованные птичьи стаи заговорили присутствующие в зале.
1: «Мастер слеп от рождения. По крайней мере, так говорит старуха Мерилья. А она единственная в поселке, кто помнит мастера с детства». Как ему все это удалось? Это невозможно!
0: Воскликнул ошеломленный Грант, который уже начал смутно догадываться, что из всего этого выйдет. Но плотник только кусал губы и пожимал плечами. Дворцовый зал покидали молча. Все стремились потрогать ковры, словно святыню, и бросить прощальный взгляд на старика, сгорбившегося, продолжавшего зачем-то закрывать лицо руками. Дамы вытирали слезы. Не все, но многие. Мужчины глядели с состраданием, тоже не все. А сам Грант стоял в стороне, не зная, что тут и говорить. А кое-кто обходил стол с коврами стороной, словно они несли на себе проказу. Лишь один взгляд абсолютно отличался от прочих. И тому имелось объяснение. Едва не ставший ненужным придворный ткач злобно ухмылялся в сторону старика. Чуть позже именно он, придворный ткач, справедливо полагавший, что его ковры просто разноцветные тряпки по сравнению с коврами мастера, он отправил состряпанное корявым почерком письмо в Медина дель Кампо на имя Мигуэля Морильо, известного всем и всякому великого инквизитора. Талант мастера был признан даром сатаны. Ведь никому не дано было понять, как мог слепой человек изобразить на ткацком станке всю красоту мира. Также никто не взошел еще на Эверест, и поэтому горные вершины, пугающие своим величием с ковров мастера, были названы порогом преисподней. А таинственные звери с карманами на животе прыгали в далеком тропическом буше еще не открытого южного континента, который на картах обозначался как «Земля огня и попугаев». Впрочем, к этому рукой посла иезуита было ясно дописано. Никто никогда не бывал на этой земле, поэтому мы ничего о ней не знаем. И это была не единственная еще не открытая земля. Старика сожгли на костре жарким августовским вечером. И толпа, наблюдавшая за этим актом веры, плевала в сторону корчащейся в огне фигуры. Ведь никто из них так и не увидел шедевров мастера. Лишь несколько из них сумел утаить от инквизиторов тот самый Грант, который иногда запирался в своей комнате, подолгу разглядывая невероятные картины, вытканные мастером. Объятый пламенем, сгорал завернутый в один из своих ковров мастер. На его место в костре времени рождался 15 век. А утром, после ночного дождя, размывшего по площади пепелище, кто-то из стражников нашел обрывок ткани. Прекрасная в своем величии, раздувающие паруса, словно волосы красавицы по ветру, карающие паруса,

Рассказ Дмитрия Градинара «Андалузская сказка» сопровождала музыка проекта «Fingerprint» с альбома «Delusions of Grandeur», выпущенного на лейбле «Gliss 581C Records» в 2014 году.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Жарким летним днем студент Репкин открыл дверь букинистического магазинчика. Звякнул колокольчик, изнутри дохнуло прохладой, Репкин направился к прилавку. Продавец скептически глянул на щуплого молодого человека и спросил: «И чем интересуемся?» «Мне бы фантастику, что-нибудь боевое». «Понимаю», — с неким сочувствием кивнул букинист.
1: «Извините, ничего боевого не держим. Времена, сами знаете, какие. Вегетарианские времена».
0: «Как?» — воскликнул студент. «И у вас тоже?» Репкин вздохнул. Сокрушенно оглядел сумрачные стеллажи.
2: «Что ж мне читать тогда? Целый год вегетарианствую, совсем уж не вмоготу».
1: «Что, до тошноты дошло?»
0: — сознанием дела уточнил продавец.
2: «Нет еще. Но тоскливо очень».
1: «Что ж...»
0: Букинист бросил еще один скептический взгляд.
1: «Таким я вас не отпущу».
0: «Фантастики!» — он понизил голос. «Сейчас нет». И профессионально убедительным тоном веско прибавил: «Но есть специальная литература».
2: «Специальная?»
0: В глазах Репкина вспыхнул интерес.
2: «Неужели военная?»
0: Букинист сдержанно улыбнулся, повернулся к стеллажу и нажал скрытую кнопку, заблокировал вход в магазин. Одна из полок ушла в стену. В образовавшейся нише возник увесистый том.
1: «Пожалуйста»,
0: — протянул букинист книгу.
1: «Боевой алфавит воина-десантника. Имейте в виду, юноша, инкунабула».
2: «Ну, позвольте, это том на букву «Т», а есть остальные?»
1: «Прошу прощения, молодой человек. Больше тома в одни руки давать не положено».
2: «Кем это не положено?»
1: «Это секретная информация. Так берете или нет?»
2: «Дорого, наверное».
1: «На специальную литературу специальные расценки. 3000 бозоэквивалентов. Считайте, что получили книгу в прокат».
0: Со свертком под мышкой студент покинул лавку. Вечером студент Репкин, весь день оттягивавший сладостный миг, раскрыл вожделенный том энциклопедии и с удивлением обнаружил, что весь он посвящен устройству под названием «Телескоп боевой многофункциональный». Но не успел Репкин прочесть первую волнующую фразу: «Воин-десантник, по получении боевого телескопа внимательно ознакомься с настоящей инструкцией», как грянул звонок в дверь. «Кого там черт несет?» — возмутился Репкин. В дверях стоял посыльный. У ног его была большая коробка.
3: «Вы получатель тома на букву «Т»?»
4: «Я».
3: «Это вам. Распишитесь».
0: Репкин расписался и втащил коробку в прихожую. Вскрыл. В коробке обнаружилось: боевой телескоп защитного цвета, кресло к боевому телескопу, набор инструментов для юстировки и набор тряпочек и щеточек для прочистки оптики, комплект камуфляжной формы воина-десантника с лычками сержанта, медпакет и патрон-талисман на кожаном шнурке.
3: «Ну что, сначала форму? Для примерки».
0: Надев форму, студент Репкин ощутил себя полноценным воином-десантником в чине сержанта. Привычными движениями разгладил складки на кителе, затянул ремень, лихо заломил берет с кокардой в виде золотой буквы «Т» в обрамлении изящных крылышек, попрыгал, проверяя подгонку снаряжения. Во фляге булькало. Сержант Репкин снял флягу и проследовал на кухню. Своротил крышку, заправил флягу водой под самое горлышко. Теперь полный порядок. Не звенит, не булькает. «Теперь к боевому телескопу!» Установив телескоп на штатив, согласно инструкции, подсоединил к нему кресло, включил генератор бесперебойного питания, открыл окно, внимательно оглядел звездное небо. Как будто все спокойно. «Можно приступать». Сержант Репкин занял место в боевом кресле и, тщательно пристегнувшись, припал к окуляру боевого телескопа. Тоненько взвыли гидроприводы, запищал гирокомпас стабилизации, Репкин завращал маховичком ручного наведения. В окуляре мелькали цифры. Азимут, угол места, дальность, потенциальная опасность. Боевой телескоп искал цель, шарил по галактикам и межгалактическим скоплениям. Наконец раздался щелчок окончания поиска и наведения. Боевой телескоп смотрел прямо на цель. Там, конечно, больная планета. На ней, конечно, все время война. Там боевой телескоп и будет в самый раз. Сержант вдавил красную кнопку. Пуск! Он стоял на вытяжку перед седоусым генералом. Генерал смотрел прямо в глаза. Твердым волевым взглядом заматеревшего в боях старого дуралея. «Здесь командую я», — излагал генерал. «Я командую уверенным мне подразделением боевой алфавит на основании боевого мандата на литеру М». Сержант только сейчас заметил, что на бархатном берете генерала веско блещет золотая буква «М» в обрамлении широко раскинутых орлиных крыльев. Генерал поглядел отеческим, верным взглядом отца командира и спросил: «Что у тебя, сынок?»
2: «Боевой телескоп, товарищ генерал!»
0: — лихо отрапортовал сержант.
4: «Так введи его скорее в сражение, солдат!»
0: Генерал кивнул человеку в мышиного цвета кителе и вовсе не десантской фуражке, на кокарде которой блестело «Б» почему-то в обрамлении рельсов, и вышел из штаба.
4: «Пойдемте-ка»,
0: — просто сказал тот и направился к противоположным дверям. Двери вели в небольшой тамбур.
2: «Сюда»,
0: — показал человек в кителе мышиного цвета и открыл следующую дверь.
2: «А куда же мой боевой телескоп?»
0: «Это потом». Они прошли в следующее помещение, такое же узкое и длинное.
2: «Вот, молодой человек, поздравляю с прибытием на мой бронепоезд «Бушующий»,»
0: просто без аффектации произнес человек в кителе.
2: «И я, как вы понимаете, являюсь начальником бронепоезда». «Так вот куда я попал! На бронепоезд!» — подумал сержант.
0: «Теперь все становится ясным». «Мне, — продолжал начальник бронепоезда, — как вы догадываетесь, вышла командировка на букву «Б». Считаю своим долгом сообщить, что хотя я формально и состою в рядах боевого подразделения десантников, но боевой единицей себя не числю. Я человек штатский, прошу вас иметь это в виду. Все эти военные штучки не по мне. Если что такое услышу от вас, сажу с бронепоезда немедленно. И генерал вам не поможет, мне генерал не указ». «Уяснили это, надеюсь?»
4: «Так точно!»
0: «Что?» Тихо, но весьма зловеще переспросил начальник бронепоезда.
2: «Прошу прощения, господин командир...» «Как-как?» «Начальник бронепоезда «Бушующий»»
0: «Это уже лучше».
2: «Что ж, ваш генерал желает, чтобы вы скорее включились в боевые действия.
0: Это непорядок». «А непорядка на моем бронепоезде я терпеть не намерен».
2: «Так-то-с.
0: Пройдите-ка, молодой человек, к начальнику столовой, встаньте на довольствие. Как вы понимаете, буква «Д» досталась ему. Столовая вместе с кухней у нас там». Начальник показал рукой на противоположную дверь вагона.
5: «Как у вас, военных, говорится, подальше от командования, поближе к кухне. Ну а как подкрепитесь и утрясете все с начальником столовой, тогда я вам больше не хозяин. Тогда уже все вопросы к генералу. Вы меня понимаете?»
4: «Так точно.
5: Понимаю, господин начальник».
2: «Что ж, желаю успехов, молодой человек. И вот что еще, это прошу запомнить хорошенько. На моем бронепоезде полагается вести себя по возможности спокойно, без суеты, не сеять панику и не ругаться матом, не повышать голоса после отбоя по вагонам, не бегать, не гадить в сортире, где попало, а также не царапать и не пачкать панели и двери».
5: «Запомнили? А теперь можете ступать. Удачи!»
0: Сержант, миновав пару вагонов, коптерку и расположение личного состава, прибыл в столовую. Здесь его встретил улыбчивый старшина в огромном крапчатом берете с такой же огромной буквой «Д» на нем. Бурые зеленые пятна защитного комбинезона не в состоянии были замаскировать огромного старшинского пуза.
6: О! Никак пополнение.
2: Да вот, начальник бронепоезда послал.
6: Что? Что такое?
7: Лицо старшины вмиг побагровело.
6: Почему не по уставу докладываешь, сержант? Почему честь не отдаешь? Припух, Солобон! А ну выйди и войди как положено. И отдай честь дедушке-старшине со всем усердием. Двигай давай.
2: Служба есть служба. Сержант вновь зашел в столовую, молодецкий козырнув, отчеканил.
8: Товарищ старшина, сержант на букву «Т» по приказанию начальника бронепоезда прибыл в ваше распоряжение.
6: Какого еще начальника? Все начальники умерли на гребаной гражданке, сержант, понял? А в боевом десанте есть командиры и есть подчиненные.
8: Так точно, молодецкий рявкнул сержант.
6: Ну, и какого лешего он тебя сюда послал?
8: Встать на довольствие.
6: Эх, какой ты резвый.
7: Сразу видно, Солобон.
6: Ты пойди повоюй, пускай тебе твой командир боевую задачу поставит. А вот как пробьет время обеда, явишься в столовую в общем строю, понял? Тогда тебя и на довольствие поставим.
8: Так точно, товарищ старшина, понял?
6: Ну вот. А сейчас ты это, раз уж явился, давай двигай на кухню, поможешь повару начистить картошки. Вперед! А то совсем исчахнет над своим котлом чмо.
7: Сержант проследовал на кухню. Унылый, щуплый повар в мешком висящем комбинезоне вялыми движениями большого черпака помешивал в варочном котле похлебку.
5: «А мне достался черпак боевой», — грустно глядя на бравое лицо сержанта, то ли сообщил, то ли пожаловался он.
7: 2 часа пролетели незаметно. Зачисткой картофана служба летит сизым голубем. Несколько оживившийся в присутствии сержанта повар рассказал пару слащавых, совсем не боевых анекдотов, спел одну довольно нудную, но с игривым текстом песню про родной дом и невесту тетю Бетю, успел поведать историю своей жизни, впрочем, такую же недостопримечательную, как и песня.
5: «Ну вот, хоть сегодня картошка на обед будет», —
7: сообщил повар под конец, глядя на 3 ведра начищенной картошки.
8: «Что ж, тогда я пойду».
5: «Куда?» —
7: с тоскою в голосе поинтересовался повар.
8: «Да сам теперь не знаю».
5: «Тогда никуда не ходи. Зачем?»
8: «Как же так? Что мне, у тебя на кухне оставаться?»
5: «Оставайся, оставайся!» —
7: со странной ласковостью в голосе стал уговаривать повар.
8: «Что же я буду здесь делать?» — удивился сержант.
5: «Очистить картошку».
7: Стремительным движением сержант покинул кухню. И вынесло его на открытую платформу, высоко обложенную по периметру мешками с песком и накрытую сверху зеленой маскировочной сетью. На платформе помещалось одинокое 75-миллиметровое орудие. Рядом с орудием скучал на табуретке коренастый веснушчатый десантник в тельняшке, попыхивал сигареткой.
5: «Садись, сержант!»
7: — заговорил коренастый и вынул из кармана брюк мятую пачку.
5: «На, кури! Новенький!»
8: «Новенький!»
7: — доверительно сообщил Репкин, присаживаясь на мешок с песком.
5: «Я, между прочим, лейтенант. Командир этого боевого орудия. Да сидит я так.
7: Ты кто будешь?»
8: «Боевой телескоп».
5: «Жаль, что не танк. Вот раньше до тебя танк был.
7: Хлопец ничего был, свой парень. Тоже лейтенант. В песках накрылся, когда 3 зуба лавины пошли. И танк у него хороший был, орудие 150 миллиметров, это я понимаю.
5: Ну, а что твой телескоп?»
8: «Телескоп способен обнаружить и идентифицировать любую цель на любых расстояниях, вплоть до оптического горизонта Вселенной», — процитировал на память из инструкции сержант Репкин.
7: Лейтенант загасил бычок о станину орудия и заинтересованным улыбчивым взглядом посмотрел на сержанта.
5: «Ну-ка, ну-ка. А сквозь дымовую завесу берет?»
8: «Так точно, берет, раз плюнуть!» — Репкин сплюнул. «И через дымовую завесу, и через диффузную космическую материю, и через звездные скопления. Все берет!»
7: Артиллерист аж крякнул и потер руки.
6: «Теперь повоюем, сержант! А то гад завесу сверху пустит, и ну огнем поливать!»
8: «Кто?»
6: «Предположительно, летающий хищник. Но, возможно, и летательный аппарат противника неизвестной конструкции.
7: Ровно в 6 налетает и до сумерек лупит. Вчера 2 хвостовых вагона спалил. Так что давай, тащи свой телескоп, будем его гада бить.
2: Дело в том, что я его потерял. Приземлился на парашюте на крышу штабного вагона, нормально генералу представился.
7: А это зря. Генералу и близко подходить нельзя. Он как бойца увидит, так посылает в пекло. О танке я тебе уже рассказывал.
9: А вот спроси, почему у нас зенитки нет? Она же здесь, у меня на платформе стояла.
7: Тоже хлопец нормальный был. Умел прямой наводкой, на глазок, в самое яблочко. Ему что воздушная цель, что наземная, все пофиг. В клочья разносил.
2: Ты поэтому в столовую не ходи.
7: Если почифанить захочешь, сразу к повару он отсыплет.
9: Или лучше к коптерщику. Скажешь, я прислал.
7: А в столовую не ногой.
9: Генерал сопит. Любит старикан проверять, как бойцы-десантники питаются.
2: А что же старшина? Генерал его не трогает?
7: Старшина? Это пузо с раками. Для генерала самогон гонит. И салаг таких, как ты, на обед поставляет. Генерала от вегетарианства воротит. Закашлялся Репкин. Что? Тоже из-за вегетарианства сюда? Кто-то, будешь знать, герой.
2: Ну, а как тут вообще? Ну, в смысле, обстановка.
7: А что обстановка? Война. Я ж тебе говорю, он в песках 3 зубы донимали, из песков убрались. Теперь летающая крепость огнем плюет.
9: Ты вот что, ты сейчас к коптеру иди. Там твой телескоп, больше негде. Наверняка командир бронепоезда уже успел заныкать в коптерку. Иди. Да смотри, помни про генерала.
7: Где коптерка, Репкин уже знал. Переговоры с коптером на букву «Щ» были недолгие. Тот за телескоп особо держаться не стал. А когда услышал, что сержанта послал лейтенант, то вовсе смягчился и выдал в придачу к телескопу сухой паёк, галеты и банку консервов с паштетом из лягушачьих лапок. Напоследок даже просветил.
10: «Ты это, сразу после отбоя в расположение не заходи. Там генерал порядок проверяет, а если не генерал, то старшина подлянку кинет».
9: «Так старшина вечернюю поверку производит. Куда ж от него денешься?»
10: «И на поверку не ходи, телескоп. Ты вон телескоп получил, вот под телескопом и кантуйся, понял? Когда ты с телескопом, ни одна сволочь до тебя не доклемается, усек?»
7: «Спасибо, щетка. За мной не заржавеет».
10: «Ты это, в телескоп дашь зыркнуть?»
7: «Само собой, братан». Сержант уже ощущал себя вполне своим парнем.
2: Щетка и коптерщик был из-за своей боевой щетки. Щетка — первое утешение солдата.
7: С помощью многофункциональной боевой щетки возможно было начистить до образцового блеска сапоги, почистить обмундирование, надраить бляху, пуговицы и кокарду, а также при помощи насадки — зубы. Кроме того, имелось особое приспособление для протирки очков на случай, если боец-десантник оказался очкариком. Специальная насадка с жесткой щетиной предназначалась для отдраивания унитазов, рукомойников, кафельной плитки и полов. Репкин сгреб в охапку телескоп, взвалил на плечи кресло телетранспортации и потащился обратно на платформу. Лейтенант при виде телескопа оживился, моментально прикинул, где разместить новую боевую единицу, и распорядился.
9: «Сюда ставь. Вот так, чуток левее. Так годится».
7: Репкин подсоединил все, как требовала инструкция, и, довольный, хотел было стрельнуть у лейтенанта закурить. Но тут взвыли сирены, и с неба стало спускаться черное и жирное дымовое образование.
9: «Ах ты, черт, раньше начал, гад! Ну теперь держись, сержант! С воздуха прикрытия не имеем! Давай или под бронь драпать, или сражаться!»
7: Сержант не слушал артиллериста. Он растерянно уставился в наплывающее облако дыма.
9: Вдруг оттуда пальнуло длиннющей струей жидкого огня. Ударило где-то в стороне.
10: «Решай, сержант!»
7: Прямо над ухом заорал артиллерист. Ноги понесли Репкина в распахнутую гермодверь броневагона.
9: «Эх, значит, не повоюем!»
7: Лейтенант стремительно сиганул следом. В броневагоне подсобралась кое-какая компания. Были там трое рядовых. Уже знакомый Репкину коптерщик Щетка и двое с литерами К и П, а также тонкоусый младший лейтенант на букву Р. Рядовые азартно резались в палку, славную карточную игру бойцов-десантников, как водится, на щелчки по носу. Младший лейтенант сидел рядом, скучающе следил за игрой.
11: «Здоров, радар!» — крикнул ему лейтенант. «Что, на радаре все тоже?»
7: «Известно что, помехи у нас на радаре. Изволь видеть, три активные помехи по линии полотна, одна на втором и две на третьем ярусах. Кроме того, имеем пассивные помехи на всех ярусах. И никуда не делось, конечно, огромное продолговатое пятно, вероятно, противник, прямо над нами. Движется кругами, скорость 5 оборотов в минуту, очень стабильно. В общем, тут бронепоезд тряхнуло, в амбразуру ударило дробью каменного крошева, поднятого огненной струей железнодорожной насыпи, завоняло копотью.
11: Ага, гад, почти попал.
7: Так что орудие... картина обычная. Когда ж ты его, лешего, сбивать будешь?»
11: «Теперь уж скоро. Вот!»
7: Лейтенант дружески хлопнул по плечу сержанта Репкина. «Теперь располагаем телескопом. Дрейфит пока что, но да ничего. Как порох унюхнет, так, глядишь, завалим. А, братишка?» Репкин хотел было ответить что-то бодрое, в том плане, что он ничуть не дрейфит, а проявляет разумную осторожность. Но тут попало в соседний броневагон. Бронепоезд скрежетно ухнул. Всех повалило на пол. Веером разлетелись карты.
11: «Мать твою в душу!» — заругались рядовые. «Такую игру пересрал волчара!»
7: Привычный к подобным встряскам младший лейтенант лишь снисходительно глянул. Мол, что с них возьмешь? Со стороны пострадавшего вагона с лязгом распахнулась дверь тамбура. В клубах дыма, перепачканный с ног до головы жирной копотью, в броневагон ввалился генерал и заорал.
12: «Мать вашу, так и передок! Прохлаждаетесь, раздолбаи!
11: А ну, сколько вас сюда набилось? Ха-ха! Целых 6 боевых литер, мать вашу, перетак! Почему не отражаем воздушную атаку противника? Я к вам говорю, лейтенант!»
13: «Невозможно обнаружить противника, товарищ генерал! Противник пускает маскировку в виде дымовой завесы!»
12: «Мать твою, так, так, и еще раз так! На борту бронепоезда имеется радар, а ты мне тут про маскировку заливаешь? Под трибунал пойдешь у меня, мерзавец! Товарищ младший лейтенант, почему не обеспечиваем обнаружение противника?»
13: «Противник массированно применяет все виды помех, товарищ генерал!»
12: «Что? И ты под трибунал захотел? Аппаратура должна служить нам, а не противнику!» И ей для этого предоставлены все возможности и соответствующие тактико-технические характеристики. Я тебя в рядовые, мерзавец, на очки. Все до одного языком вылежешь. Ты мне кровью срать будешь, так я тебя в душу и так...»
11: Бабах!
7: Всех опять швырнуло на пол. Поднялся генерал несколько остывшим. Хмуро оглядел подчиненных и ткнул пальцем в Репкина.
11: «Сержант, назначаю тебя старшим разведгруппы. Вы двое поступаете в его распоряжение», — сообщил он литерам К и П. «Приказываю высадиться на высоте 247 в квадрате 11Б. Оттуда наблюдать воздушную обстановку. Возможности определить точные координаты цели и доложить лейтенанту. Ответственным за операцию и огневое прикрытие разведгруппы назначаю тебя, лейтенант». «Уяснил, лейтенант?»
13: «Так точно, товарищ генерал?»
11: «Вопросы?»
7: Репкин промолчал. Вопрос задал коптерщик.
14: «Да как же они это на 247-ю выберутся, товарищ генерал? Вокруг одни болота, и ничего кроме болот там нет. А в болотах, сами знаете, кикиморы. Потопят их».
11: «Рядовой на литеру ща! Где ваш боевой пост?»
14: «Дело известное, в коптерке, где же еще?»
11: «В коптерку, бегом! Марш!»
7: Коптерщик рысью кинулся вон. Генерал веско уставился на литеру «П».
11: «Ты кто?»
13: «Боевой порошок, товарищ генерал! Порошок стиральный для постирки обмундирования и помывки личного состава!»
11: «Не то. А ты кто?»

0: Ага.
1: Точно. Дракон. Я же им говорил, а не летательный аппарат, так их.
2: Репкин разомлел. Неведомые кикиморы казались сейчас ему чем-то несерьезным, сказочным. Ну, повылазит, ну и что? И порошок держится спокойно, чего волноваться? Переночуем, а там видно будет. О смерти Репкин не думал, он ее никак не предполагал. Порошок толкнул Репкина в бок.
1: «Слышь, сержант, давай порубаем. У тебя есть?»
2: «Нет, нету».
1: «А, постой, мне же щетка тут дал». «Хороший парень, щетка. Хоть на этого чмыря горбатится, а все равно».
2: Достали сухпай и стали жевать.
3: «Порошок», — спросил Репкин. «А че у нас такой странный начальник бронепоезда?»
1: «Это ты о полковнике?» «Чмо он и есть чмо. Приказал щетке пошить ему цивильный костюм. И генералу мозги засрал так, что тот не трогает. Ясное дело, без него не будет бронепоезда, а без бронепоезда генералу здесь сразу хана».
2: «А генерал что за человек? Странный он какой-то».
1: «Людоед он, а не странный, понял? Людей жрет. Пошлет, как нас, и с концами. Уже при мне литеры, кто не при начальстве и не при кухне, по третьему разу пошли. До тебя телескоп был танк, а до танка этот, как его, цыган, тачанка».
2: Репкину сделалось нехорошо.
1: «А с заданий возвращаются?»
3: «Всякие чудеса бывают. Ты, главное, раньше времени не сри, понял?»
1: «Ну а отказаться от задания? Или самого послать, навести винтовку и пускай идет?»
3: «Хе! Салабон, вот ты кто! Нельзя, у него же мандат! Мандат так устроен, что ослушаться нельзя, к тому же у мандата и право на трибунал, а это расстрел на месте, генерал стреляет собственноручно. Сказал, пальнул».
1: «Тогда почему бы его тихо не нейтрализовать, чтобы не успел отдать приказ или там вякнуть, и отстрелить из катапульты, запереть в штабе?»
2: В Репкине просыпался студент.
1: «Дурак! Против мандата даже пернуть не успеешь. Были умники, не думай».
2: Репкин замолчал, задумавшись о мистических свойствах мандата.
1: «Интересно, — подумал он, — генерал что, по жизни такой злой, или это его мандат таким делает?»
2: Затем стал думать о невероятных свойствах прочих боевых единиц на этом бронепоезде. И опять спросил:
1: «Слышь, Порошок, а почему поезд стоит?
2: С воздуха расстреливают, если бы ехал, попасть было бы труднее, а?
3: Передислоцироваться? Полковник бывает, устраивает цирк, а так не любит.
2: А генерал что, не может приказать?»
1: «Я тебе вот что скажу, телескоп. Этого никто не знает, кроме меня, потому как в локомотив никому ходу нет, кроме чмыря этого. А я побывал.
2: И в самой рубке был.
3: Бронепоезд, он может не только по рельсам. У него и воздушная подушка, и режим плавания, и погружение, и в мягкий грунт зарывается на 10 метров. Летает он, понял? И не только в небе. Там было еще написано «режим орбитального маневрирования». Вот и говорю, чмо наш полковник».
1: «А ведь полковник не дурак», — сообразил Репкин.
2: «Он и себя сохранить хочет, и остальных. Узнай генерал, что бронепоезд универсален, он бы его в такое пекло загнал, что всем нам каюк.
1: А так, что дракон? Так он броневагоном до одного места».
2: Порошок молча достал непромокаемый пакетик, вытащил сигареты и спички, закурил.
1: Репкин жадно глянул на курево, но попросить почему-то постеснялся.
2: А стал развивать мысль.
1: «Точно!
2: Потому он все и подгребает, чтобы генерал это в бою не использовал. Мой телескоп в коптерку отправил.
1: Нет, он больше нашего понимает».
2: Порошок разговора не поддержал, и Репкин замолк. А солнце уже покраснело и стало опускаться отвесно и ходко. Как обещал Порошок, закат много времени не занял. Упало за горизонт, и все погрузилось во мрак.
4: «Цыц, салага! Молчи!» —
2: прошипел Порошок и поспешно загасил чинарик. На болоте

0: метрах в 200 вспыхнули вдруг зеленоватые огоньки. Репкин вжался, что есть мочи, в землю, хотел зажмуриться, но отвести взгляды от огоньков не мог. Огоньков было немного, 5 или 6. Они полукольцом окружали холм, значит, и с тылу тоже заходят. Огоньки приближались. Репкин с ужасом разглядел темные человекоподобные силуэты, озаряемые изнутри каким-то свечением. Фигуры замерли на краю болота, держа что-то в вытянутых руках. Внезапно 6 плазменных струй ударили в подножье холма. Валявшийся там парашют враз вспыхнул и исчез. Загорелся кустарник. И Репкин понял, что это за фигуры.
1: «Звездная пехота!» —
0: шепотом выкрикнул он и тут же получил от порошка удар кулаком по затылку. Да, это могла быть только звездная пехота. Именно о такой он читал в одной древней, давно запрещенной фантастической книге. Зеленым светом мерцали оптические преобразователи на забралах шлемов, а призрачные сияния излучали серебристые обручи генераторов защитного поля на локтевых и коленных суставах панцирь-скафандров. За спиной у каждого реактивный ранец, а в руках, разумеется, плазмоганы. «Конец!» — понял Репкин. Но кикиморы никаких наступательных действий больше не предприняли. Напротив, отступили вглубь болот, даже огоньки погасли.
1: «Не учуяли! Порошок работает!»
0: — зашептал порошок в ухо Репкину.
1: «Если лейтенант их засек, сейчас из орудия ударит!» «По этим? Из пушки?»
0: — истерически зашептал в ответ Репкин.
1: «Да ты знаешь, кто это? У них же защитное поле!» «Если аннигиляционным саданет, то всему их полю жопа! Правда, и наш холм сроет! Они же не знают, что мы здесь, что аннигиляционным не саданет! Поэтому суки затаились! Эх, скорее бы луна!»
0: Но с бронепоезда выстрелила не пушка, а катапульта, осветительным. Полыхающий светом шар завис над болотом и медленно спарашютировал в воду. А вскоре и луна не заставила себя ждать. Она была на удивление большая и яркая. Казалось, что наступает рассвет.
1: «Все, теперь они больше не сунутся. Я же говорил, сержант, прорвемся. Теперь отбой тревоги, можно курить».
0: На этот раз Репкин сигарету попросил и затянулся с неожиданным для себя удовольствием. В голове звенело, тело казалось совсем легким. «Вот оно, тело на месте! Жив, целеханек!» После второй сигареты к Репкину вернулась прежняя живость мысли. И он размечтался.
1: «А хорошо бы с помощью моего телескопа обратно домой вернуться.
0: Теперь я знаю, что буду с телескопом делать. Землю он вмиг найдет, если ее как цель задать. Проложит курс, и бронепоезд по курсу полетит. Что ему в самом деле?» Порошок хмыкнул.
1: «Да задницы твой телескоп. На бронепоезде вон даже хроноагрегат имеется. Где они того хроника держат, не знаю. Засекречен. Это Щетка рассказывал, мол, прибыл такой вместо химика. На агрегате этом обратно вернуться можно в прошлое. Или в будущее сигануть. Только что там ловить в будущем?»
0: Порошок послюнявил палец и выставил вверх.
1: «Ветер, бляха-муха! Не натянуло бы!»
0: Небо быстро затягивало тяжелыми чешуйчатыми тучами. Они раз за разом наплывали на луну. А потом задуло сильнее, и откуда-то из-за дальних холмов пришла непроницаемая пелена. Стало темно. На болоте вновь появились огоньки. Теперь они приближались быстрее. Репкин понял — это по его душу.
1: «Все! Порошок весь вышел!»
0: — сообщил порошок и лязгнул затвором винтовки.
1: «Рассредоточимся, брат! Эй, оглох, что ли? Разбегаемся, говорю!»
0: Порошок быстро полез вверх по склону, а Репкин ничего не стал делать. С бронепоезда прилетел осветительный шар, хлопнул парашют, но шар, не успев даже вспыхнуть, испарился в луче плазмогана. Тогда бухнула 75-миллиметровка лейтенанта. Рванула прямо среди кикимор, но ни один из огоньков не погас. Еще бухнула, и все вокруг холма вспыхнуло малиновым пламенем. Лейтенант попробовал водореагентный термитный фугас. Но как только пламя утихло, звездная пехота взяла холм в кольцо. С вершины холма раздался отчаянный крик.
2: «Нате, суки!»
0: Хлопнул выстрел винтовки, и враз вся трава на вершине вспыхнула. От ярких плазменных разрядов Репкин на мгновение ослеп.
2: «Порошок!»
0: — взвыл он отчаянно. И вдруг вспомнил, что так быть не может, не бывает. С ним так быть не должно. Нет, ведь он студент, обыкновенный хлюпик.
2: «Это ошибка!»
0: — завопил он и на карачках ринулся куда-то сквозь кустарник. Остановился. Пехотинцы никуда не делись, застыли на прежних местах.
2: «Я не десантник! Я Репкин! Стойте, я студент! Я домой хочу! Не стреляйте, пожалуйста!»
0: Звездные пехотинцы постояли, может быть, даже послушали, а потом пальнули плазмой.

0: Двигать бронепоезд решено было на закате второй, тусклой в сравнении с первой луны. За полчаса до начала операции генерал зачитал боевой приказ личному составу, выстроившемуся вдоль насыпи. Прозвучала команда «По вагонам!» Из тормозных колодок с шипением ударили струи сжатого воздуха. Бойцы алфавита засуетились, замелькали фонарики и застучали каблуки. В это время на траву перед штабным вагоном опустился парашютист. «Кто таков, сынок?» Отеческим баритоном осведомился генерал, как только тот освободился от строп.
1: «Боевой прожектор, товарищ генерал!»
2: «Ну-ка доложи, что за хреновина?»
1: «Устройство, генерирующее электромагнитное излучение любой заданной частоты, мощности и когерентности»,
0: лихо отрапортовал новобранец.
1: Генерал аж прижмурился от удовольствия.
3: «Так скорее введи его в бой!»
2: «Боевой бронепоезд готовится к передислокации. По пути следования возможна засада противника. Приказываю осуществить разведку на 5 километров вдоль железнодорожного полотна. Бронепоезд пойдет следом малой тягой. Исполни свой долг, солдат!»

Душным летним вечером дверь квартиры, снимаемой студентом Репкиным, открыл человек в черной ветровке, темных очках и армейских берцах. С хозяйской бесцеремонностью хлопнул дверью, словно был здесь не в первый раз, прошел в комнату, отпер нижний ящик компьютерного стола и вытащил стопку документов. Паспорт, свидетельство о рождении, аттестат и прочее. Снял боковую панель компьютера и, вывинтив жесткий диск, небрежно сунул вслед за документами в карман ветровки. А затем бережно поднял со стола том боевого алфавита на букву «Т» и, спрятав его в черный пластиковый пакет, покинул квартиру и канул в сумерки. Больше не было здесь на земле никакого студента-сержанта Репкина, а может быть, не было его никогда, как не было ни чудесного телескопа, ни загадочной воюющей планеты, ни подразделения с нелепым названием «Боевой алфавит». Да ведь и правда, разве могло такое быть на самом деле? Ведь Земля — процветающая планета, где давно уже царят мир и покой, и где о войнах и битвах можно узнать только из древних книг.

дорогие слушатели, вашему вниманию предлагается рассказ Фредерика Брауна «Кукольный театр». Ужас явился в Черрибелл вскоре после полудня. Стояла испепеляющая августовская жара. Впрочем, в Черрибелле, штат Аризона, испепеляющая жара стоит весь август напролет. Черрибелл – это по 89-му шоссе примерно в 40 милях от Тусона и в 30 милях от мексиканской границы. Две бензоколонки по разные стороны от дороги, чтобы ловить путешественников, проезжающих в обоих направлениях.

таверна «Пиво и вина только для совершеннолетних», приманка для туристов, у которых не хватает терпения дождаться, пока они окажутся по другую сторону границы, где их ждет мексиканская выпивка, заброшенная палатка торговца гамбургерами и несколько глинобитных лачуг мексикано-американцев, которые работают в Ногалесе, пограничном городке, в нескольких милях к югу, но предпочитают жить в Черрибеле. Бог их знает почему. Некоторые из них обитают прямо в старых фордах Тинлизи. Дорожный знак на шоссе гласит «Черрибел Нас 42», но он устарел. Нас Андерс, это он торговал гамбургерами, умер в прошлом году, и теперь в Черрибеле остался лишь 41 житель. Ужас явился в Черрибел верхом на годовалом буйволе, которого вел в поводу седобородый старатель. Он был старый и грязный, типичная пустынная крыса. Позже, сперва никому не пришло в голову спросить, как его зовут, старик представился Дэдди Грантом. Имя ужаса было Гарс. Он был футов 9 ростом, но настолько тощ, что весил никак не более 100 фунтов. Буйвол старика Дэдди тащил его на спине без особых усилий, хотя ступни Гарса волочились по песку. Как выяснилось позднее, подобным образом они волочились больше 5 миль, что ничуть не сказалось на состоянии его сандалий, больше сматывающих на котурны. Эти котурны составляли почти весь наряд великана-дистрофика, если не считать некоего подобия плавок лазурно-голубого цвета. Но смотреть на него было жутко вовсе не из-за огромного роста или странных пропорций. Омерзительной была его кожа, красная, как сырое мясо. Словно ее содрали, вывернули наизнанку и натянули обратно. Лицо Гарта было узкое и вытянутое, да и весь череп тоже, но в остальном он выглядел вполне по-человечески, или, по крайней мере, похожим на человека. Если, конечно, не обращать внимания на мелочи, ну, вроде той, что его волосы были того же нежно-голубого цвета, как и плавки, глаза, сандалии, лазурь и кроваво-красные. Кейси, владелец таверны, был первым, кто увидел их приближение. Старатель, вол и его пассажир тащились по пустыне с востока, со стороны горного кряжа. Кейси как раз вышел на заднее крыльцо своего заведения подышать свежим, хотя и раскаленным воздухом, и увидел приближающуюся процессию. До нее оставалось ярдов 100, и Кейси подумал, какой он странный, тот тип на буйволе. Издалека он казался просто странным и чужеродным. Ужас же явился, когда маленький караван подошел ближе. Кейси от изумления открыл рот, но так и стоял с отвисшей челюстью, пока необычное трио не приблизилось ярдов на 50. Одни люди боятся всего загадочного и непонятного, другие же идут ему навстречу. Кейси пошел навстречу неизведанному, но медленно. Они встретились в ярдах 20 от задней двери таверны. Старик остановился и отпустил веревку, за которую он тащил буйвола. Буйвол остался стоять, только голову свесил. Невероятно длинный и тощий тип, сидевший у него на спине, спешился. Вернее, просто встал на ноги, а потом перешагнул через спину вола. Постоял секунду и уселся прямо на песок. «Планета с высокой гравитацией», — сказал он. «Не могу долго стоять». «Мне бы скотину напоить», — заговорил старатель. «Буйвол-то мой, небось, уж до смерти пить хочет. Пришлось бурдюки с водой бросить и еще кое-какую поклажу. Ну, чтобы он, значит, мог вести вот этого». Старик показал большим пальцем на красно-голубой ужас у себя за спиной. Кейси только сейчас до конца почувствовал, что это был именно ужас. Издали сочетание цветов казалось немного диковатым, ну, не более. Но вблизи кожа гиганта казалась, хотя и не была, мокрой, и кровеносные сосуды извивались прямо поверх нее. Черт возьми, да она и правду выглядела в точности так, как будто ее содрали, вывернули наизнанку и натянули обратно. Или просто содрали. Кейси никогда в жизни не видел ничего подобного и очень надеялся, что больше не увидит. Он почувствовал какую-то суету за спиной и оглянулся. Прочее население Черрибела постепенно стягивалось к месту событий, но даже самые храбрые зрители, двое мальчишек, топтались ярдах 10 у него за спиной. «Мучача!» — скрикнул он им. «Аква пор эль буро, он пазаль пронто!» «Ребята, воды для буйволов, одно ведро и побыстрее!» Потом снова повернулся к вновь прибывшим и невнятно спросил: «Что? Кто?»
Кто? Дэдди Грант, я представился старатель. Кейси рассеянно пожал его протянутую руку. Стоило ему отпустить кисть старикашки, как она тут же метнулась к плечу пустынной крысы, а большой палец показал на чудо, сидящее на песке за спиной старателя. «А вон его Гарс зовут», — так он сказал. «Он Ино что-то там из министров, вот». Кейси кивнул в знак приветствия человеку жерди и был очень рад, когда тот тоже ограничился кивком и не стал протягивать руку для пожатия. «Меня зовут Мануэль Кейси», — представился трактирщик. «Что значит «ино что-то там»?» Голос великана-дистрофика оказался неожиданно низким и звучным. «Я инопланетянин, уполномоченный министр». Как ни странно, но Кейси был по черебелским меркам человеком образованным, и значение всех этих слов в этом кратком заявлении уловил. Он, наверное, был единственным жителем Черебелла, кто знал, что такое уполномоченный министр. И что менее удивительно, учитывая внешность говорившего, Кейси ему поверил. «Чем я могу помочь вам, сэр?» – спросил трактирщик. «Но сперва почему бы нам всем не пойти под крышу?» «Спасибо, не нужно. Здесь немного холоднее, чем мне рассказывали. Но я чувствую вполне комфортно. Примерно как прохладным весенним вечером на моей родной планете. Что до того, чем вы можете мне помочь, я попросил бы вас сообщить властям о моем прибытии. Думаю, они заинтересуются». «Надо же», — подумал Кейси, — «как ему повезло, что слепой случай привел его ко мне, единственному, пожалуй, человеку на 20 миль вокруг, кто может ему помочь». Мануэль Кейси был наполовину ирландец, наполовину мексиканец. У него был сводный брат, наполовину ирландец, наполовину американец всевозможных кровей. Сводный брат был полковником ВВС и служил на базе Дэвис-Монтон в Тусоне. «Минуту, мистер Гарс», — сказал Кейси. «Мне нужно позвонить. А вы, мистер Грант, не хотите ли пройти в таверну?» «Не, мне и так хорошо. Я привык. Целыми днями же на солнце. Целыми днями. А этот Гарс просил, чтобы пока он не закончит, зачем пришел, я тут подождал. Говорит, он мне за это что-то шибко ценное даст. Вот, ну, что-то такое электронное. Портативный электронный аккумуляторный детектор руды», — объяснил Гарс. «Небольшое, простое в обращении устройство, позволяющее определить наличие руды до 2 миль под поверхностью Земли, а также род руды, ее сорт, качество и глубину залегания». Кейси вернул на место отвисшую челюсть, извинился и стал проталкиваться сквозь собравшуюся толпу зевак к своей таверне. Чтобы дозвониться до брата, ему понадобилось не больше минуты. Но еще минуты 4 ушло на то, чтобы убедить полковника, что это не шутка и не пьяный бред. 25 минут спустя в небе раздался гул. Он приблизился, а потом стих, когда 4-местный вертолет опустился ярдах в 12 от инопланетянина, 2 человек и буйвола. Кейси был единственным из местных, у кого хватило духу присоединиться к трио, пришедшему из пустыни. Прочие жители Черебелла предпочитали наблюдать за происходящим с почтительного расстояния. Из вертолета высадились полковник, майор, капитан ВВС и пилот в чине лейтенанта. При их приближении пришелец-великан встал и выпрямился в полный рост. Потому каких усилий ему это стоило, можно было заключить, что он привык к куда меньшему тяготению, чем земное. Он склонил голову в церемонном поклоне, повторил, что он инопланетянин и уполномоченный министр. Потом он извинился, объяснив, почему не может долго стоять, и снова опустился на песок. Полковник представился сам и представил своих сопровождающих. «Итак, сэр, что мы можем для вас сделать?» – спросил он, когда с церемониями было покончено. Тощий великан изобразил гримасу, которая, вероятно, должна была означать улыбку. Зубы у него оказались такими же голубыми, как глаза и волосы. «У вас есть распространенный штамп. Отведите меня к тому, кто здесь главный. Я не стану просить вас об этом. В действительности мне необходимо оставаться там, где мы сейчас находимся. Не буду я просить вас и о том,
чтобы ваши предводители прибыли сюда. Это было бы невежливо с моей стороны. Мне вполне достаточно беседы с вами в качестве представителей власти, если вы уполномочены вести переговоры и задавать вопросы. Однако одна просьба у меня все же имеется. У вас есть устройство для записи звука. Я бы попросил, чтобы, прежде чем мы начнем беседовать, одну из них доставили сюда. Я хочу быть уверенным, что ваши предводители получат мое послание в полном и неискаженном виде». Никаких возражений. Полковник повернулся к пилоту. «Лейтенант, отправляйтесь обратно к вертушке и сообщите по рации, чтобы нам прислали магнитофон как можно скорее. Нет, даже еще быстрее. Его можно сбросить с парашютом, отставить. Больше времени уйдет на то, чтобы прикрепить его к стропам. Пусть пришлют еще один вертолет». Лейтенант повернулся, чтобы идти, но полковник остановил его. «И пусть прихватят шнур удлинитель ярдов на 50. Мы подключим его в таверне Мэнни». Пилот бегом бросился исполнять приказания, все прочие остались сидеть и потеть. И тогда вмешался Мануэль Кейси. «Поскольку всем нам придется ждать еще не менее получаса, и притом на солнцепеке, не хочет ли кто-нибудь холодного пива? А вы, мистер Гарс?» «Это охлажденный напиток, верно? Я немного замерз. Не найдется ли у вас чего-нибудь горячего?» «Есть кофе, принести вам одеяло?» «Благодарю, в этом нет необходимости». Кейси ушел и вернулся с подносом, нагруженным 6 бутылками холодного пива и чашкой кофе, над которой вился порог. Лейтенант к тому времени исполнил поручение и вновь присоединился к собранию. Кейси поставил поднос и первым делом вручил чашку пришельцу. «Очень вкусно», — вежливо похвалил тот. Полковник Кейси откашлялся. «Теперь угости мистера Гранта, Мэнни, что до нас, устав не позволяет пить на службе. Но в Тусоне 149 градусов в тени, а здесь и того жарче, и мы не в тени. Так что, джентльмены, можете считать себя в увольнительной до тех пор, пока не выпьете по бутылке пива или пока не доставят магнитофон, в зависимости от того, что произойдет первым». Пиво закончилось раньше, но к тому времени, когда иссякла последняя бутылка, показался второй вертолет. Кейси поинтересовался, не желает ли пришелец еще кофе. Предложение было вежливо отклонено. Тогда Кейси посмотрел на Дэдди Грант и подмигнул. Пустынная крыса подмигнула в ответ, и Кейси пошел принести еще 2 бутылки пива. По одной на каждого из штатских землян. На обратной дороге его перехватил лейтенант, и пришлось Кейси проводить его до дверей таверны, чтобы показать, куда воткнуть удлинитель. Когда же он наконец вернулся на место переговоров, оказалось, что второй вертолет доставил не только запрошенную технику, но и еще 4 военных, кроме пилота и сержанта, который отвечал за звукозаписывающую аппаратуру и сейчас как раз возился с настройкой, прибыли подполковник и уоррент-офицер. То ли они решили слетать просто за компанию, то ли их заело любопытство, зачем вдруг понадобилось со всей возможной поспешностью везти на вертолете магнитофон в Черрибор, штат Аризона. Теперь они очумело таращились на пришельца и в полголоса переговаривались. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Внимание!» — сказал полковник. Он говорил негромко, но шепот мгновенно смолк, и наступила полная тишина. «Прошу садиться, джентльмены, в круг, пожалуйста. Сержант, если вы поставите микрофон в центре, на пленке будет отчетливо слышно все, что скажет каждый из присутствующих». «Да, сэр, у меня почти все готово». 10 человек и 1 инопланетный гуманоид уселись в круг. В центре установили треногу, который был подвешен микрофон. Люди обливались потом. Пришелец слегка дрожал от холода. За пределами круга, но неподалеку, понурив голову, топтался буйвол. Все жители Черрибелла, кроме тех, кто еще не вернулся с работы, столпились полукругом, ярдах в 5 от места переговоров, побросав на произвол судьбы свои бензоколонки и магазинчики. Сержант нажал кнопку, и бобины магнитофона начали вращаться. «Раз, раз, раз, проверка!» — произнес он, потом отмотал пленку на начало и нажал воспроизведение. «Раз, раз, раз, проверка!» — послышалось из динамиков. Сержант снова отмотал пленку, стер тестовую запись и выключил магнитофон. «Когда я нажму кнопку, можно будет начинать, сэр», — сказал он, обращаясь к полковнику.
Полковник посмотрел на инопланетянина, тот кивнул, полковник кивнул сержанту, и запись пошла. «Мое имя Гарс», – медленно и четко произнес пришелец. «Звезды, вокруг которой вращается моя родная планета, нет в ваших астрономических каталогах, хотя скопление из 90 тысяч звезд, к которому она принадлежит, вам известно. Она расположена на расстоянии примерно 4000 световых лет отсюда, в направлении ядра галактики. Однако, — продолжал он, — я прибыл на Землю не в качестве представителя своей планеты или своего народа, но как уполномоченный министр Галактического Союза, Содружества, которые ради общего блага объединились просвещенные цивилизации галактики. Моя миссия заключается в том, чтобы посетить вашу планету и здесь на месте решить, будет ли вам предложено вступить в наше содружество. Теперь можете задавать любые вопросы, однако я оставляю за собой право отложить ответы на некоторые из них до тех пор, пока не приму решение. Если решение окажется положительным, я отвечу на все вопросы, включая отложенные. Будут ли возражения?» «Нет», — ответил полковник. «Каким образом вы прибыли на нашу планету? На космическом корабле?» «Верно. В настоящий момент он находится в 22 тысячах миль над нами, на геостационарной орбите, то есть вращается вокруг Земли со скоростью, равной скорости ее обращения вокруг своей оси, и все время находится над одной и той же точкой поверхности. Оттуда за мной наблюдают, и это одна из причин, по которым я предпочел остаться здесь, на открытом месте. Когда я захочу вернуться, я подам сигнал, и меня заберут». «Вы свободно говорите на нашем языке. Как вам удалось в совершенстве овладеть им? Вы телепат?» «Нет, я не способен к телепатии. Более того, во всей галактике не существует расы разумных существ, которые могли бы телепатически общаться с кем-либо, кроме своих соотечественников. Я специально изучил ваш язык, прежде чем отправиться на Землю со своей миссией. Уже много столетий среди вас находятся наши наблюдатели. Разумеется, когда я говорю «мы», я имею в виду Галактический Союз. По вполне очевидным причинам я не имею возможности выдавать себя за землянина, но в наше содружество ходят расы, которым это доступно. Хочу подчеркнуть, что наши посланники ни в коем случае не шпионы и не агенты, они просто ведут наблюдение. Не более того. Какие выгоды получат земляне от того, примкнут они к Галактическому Содружеству, если вы предложите нам присоединиться, и мы примем это приглашение? Спросил полковник. «Первым делом вам будет преподан краткий курс фундаментальной социологии, который позволит одолеть вашу склонность к междуусобным военным конфликтам, а также подавить или, по крайней мере, контролировать вашу природную агрессию. Когда мы убедимся, что первая цель достигнута и что вам можно доверить высокие технологии без опасений, что вы навредите себе, вы получите эти технологии в свое распоряжение. Имеется в виду возможность космических путешествий и многое другое. Оперативность, с которой вам будут передаваться знания, будет зависеть только от того, как быстро вы сможете их освоить». «Ну а если ваше решение будет отрицательным, или мы сами откажемся вступать в Галактический Союз?» «Тогда не будет никакого вмешательства. Мы даже отзовем своих наблюдателей. Вы будете предоставлены своей судьбе. Либо в течение следующего века вы сделаете планету непригодной для обитания и необитаемой, либо ваши социологические науки продвинутся вперед без нашей помощи, и тогда вам снова будет сделано приглашение вступить в члены Галактического Союза».
Мы будем время от времени проверять, как развиваются события, и коль скоро мы убедимся, что вы больше не собираетесь истреблять сами себя, то снова предложим переговоры. Но теперь, раз уж вы здесь, к чему такая спешка? Почему вам не задержаться, чтобы наши, как вы выразились, предводители могли переговорить с вами лично? Я воспользуюсь правом отложить ответ на этот вопрос. Причины не имеют принципиального значения, но столь запутаны, что мне не хотелось бы тратить время на долгие объяснения. Предположим, вы примете положительное решение. Как мы сможем связаться с вами, чтобы сообщить о том, к какому решению пришли мы с нашей стороны? Судя по всему, вы знаете о нас достаточно, чтобы понимать, что я лично не имею такой возможности. Мы узнаем об этом от наблюдателей. Одно из условий принятия в Союз – полное и дословное, без какой-либо цензуры, публикация данного интервью в печати. Кроме того, в ваших средствах массовой информации должны быть освещены прения по вопросу вступления в Содружество, которые будут проходить в вашем правительстве, и окончательное решение властей. А другие страны? Мы не можем говорить от имени всего мира. Мы решили использовать вашу страну как отправную точку. Если вы согласитесь, мы применим определенные способы воздействия, чтобы убедить остальные страны последовать вашему примеру. Причем наши методы не включают ни запугивания, ни применения силы. Однако это должно быть очень необычные методы, криво ухмыльнулся полковник, чтобы, не прибегая к угрозам, уговорить последовать нашему примеру одну конкретную страну, которую мне сейчас не хотелось бы здесь называть. Иногда перспективы возможных выгод оказываются более убедительны, нежели угрозы. Думаете, государству, которое вы избегаете упоминать слух, понравится, что ваша страна колонизирует планеты далеких звезд, в то время как оно само еще не добралось даже до Марса? В действительности это лишь незначительный пример. Наши методы действенны, уверяю вас. Звучит так хорошо, что даже трудно поверить. Однако вы сказали, что прибыли сюда, чтобы здесь и сейчас решить, получит ли Земля приглашение вступить в Галактический Союз. Позвольте узнать, от чего будет зависеть ваше решение? В частности, я проверяю, вернее, уже осуществил проверку вашей расы на ксенофобию. В узком смысле, в котором вы используете этот термин, он обозначает боязнь чужеземцев, боязнь отличных от вас людей. У нас есть слово, которое в вашем словаре пока отсутствует. Оно означает патологический страх перед уроженцами иных планет. Для первого открытого контакта с вами выбрали меня, вернее, мою расу. Поскольку в вашем понимании я относительно человекоподобен, ну, точно так же, как для меня вы отдаленно напоминаете представителей моего народа, мой вид более отвратителен вам, нежели внешность существ, совершенно от вас отличных. С вашей точки зрения я карикатура на человека, и поэтому более ужасен, чем разумные создания, чья внешность не имеет ни малейшего сходства с вашей. Возможно, продолжал Гарс, вы думаете, что действительно испытываете ужас и отвращение в моем присутствии. Но поверьте, вы успешно прошли проверку. В галактике существуют расы, которые никогда не смогут стать членами Галактического Союза, каких бы высот ни достигла их цивилизация, поскольку они страдают острой и неизлечимой ксенофобией. Они не смогли бы спокойно сидеть и беседовать с представителем инопланетной расы. При виде пришельца из другого мира они либо убегают с криками ужаса, либо пытаются прикончить его на месте. Наблюдая за вами и этими людьми, он указал на собравшихся за пределами круга переговоров гражданское население Черебелла, я пришел к выводу, что хотя вы и воспринимаете мою внешность как отталкивающую, все же можете мне поверить, ваш народ страдает ксенофобией лишь в относительно легкой и, безусловно, излечимой форме. Результаты этой проверки меня удовлетворили. А другие испытания? Только одно. Но я полагаю, что мне пора...
Не закончив фразы, пришелец вдруг лег навзничь и закрыл глаза. «Что за черт?» Полковник вскочил, обошел треножник с микрофоном и приложил ухо к освежеванной груди распростершегося инопланетянина. Когда он поднял голову, Дэдди Грант, седобородый старатель, хихикнул. «Вы не слышите пульса, полковник, потому что там нет сердца. Но я могу вам оставить Гарса в качестве сувенира, и вы обнаружите у него внутри вещи куда более интересные, чем сердце и другие потроха. Да, он был куклой, которой я манипулировал, как ваш Эдгар Берген управляет своим, как его там, Чарль Маккарти. Гарс выполнил свою задачу, я отключил его. Можете садиться, полковник». Полковник Кейси медленно вернулся на свое место. «Зачем?» – спросил он. Дэдди Грант тем временем снимал накладную бороду и парик. Он стер грим и оказался молодым человеком приятной наружности. «То, что объяснил вам Гарс, вернее, я объяснил его устами, чистая правда. Да, он был лишь подделкой, зато точной копией типичного представителя одной из разумных рас галактики. Наши психологи посчитали, что именно эта раса, при наличии у вас острой и неизлечимой ксенофобии, покажется вам наиболее отталкивающей. Но мы не могли привести сюда живого представителя этого народа, поскольку они, в свою очередь, страдают агорафобией, боязнью открытых пространств. Они высокоцивилизованы и имеют вес в галактическом содружестве, но никогда не покидают родной планеты. Наши наблюдатели установили, что агорафобией вы не страдаете, но они не могли оценить степень вашей ксенофобии. И нам пришлось пойти на эксперимент, изготовить дубликат и провести первую часть переговоров его устами». У полковника вырвался вздох облегчения. Не стану скрывать, это меня в значительной мере успокоило. Да, при необходимости мы можем иметь дело с гуманоидами. Но, признаться, для меня большим облегчением было узнать, что доминирующая раса в галактике все-таки человек, а не человекоподобное создание. А в чем заключается второй тест? Вы проходите его в настоящий момент. Зовите меня... Молодой человек прищелкнул пальцами. Как там звали эту вторую марионетку Бергена? Полковник не нашелся с ответом, но на выручку поспешил сержант. «Мортимер Снерт», — подсказал он. «Верно. Зовите меня Мортимер Снерт. А теперь, полагаю, мне пора». Он лег на песок и закрыл глаза, в точности, как это сделал краснокожий великан несколько минут назад. Через плечо сержанта в круг высоких переговоров просунулась голова буйвола. «Пусть ваши люди позаботятся о марионетках, полковник», — сказал буйвол. «А пока мне хотелось бы кое-что уточнить. Вы говорите, что для вас имеет значение, что доминирующая раса в галактике — люди или, по меньшей мере, гуманоиды. А что такое доминирующая раса?» Вы слушали рассказ Фредерика Брауна «Кукольный театр».

0: Эдвард Донцини из сборника «Рассказы сновидца». Бетмора. В лондонской ночи разлетая еле уловимая свежесть. Словно шальной гуляк и ветер с кентских взгорий, сбежав от своих дружков, залетел в город. Влажно поблескивает асфальт. Издалека доносится слабый стук футбольного мяча. В эту позднюю пору слух особенно чуток. Глухие удары звучат все громче, заполняя ночной воздух. И вот фигура в черном проходит мимо и растворяется в темноте вместе со стуком мяча. Где-то окончился бал. Гаснут желтые огни, затворяются двери. Музыканты смолкают, танцоры расходятся по домам и исчезают в ночи. А время возглашает. Все это кануло в прошлое и отошло к вещам, которых больше нет. Но вот густые тени начинают таять. И также неслышно, как тени возвращаются домой коты. У Лондона свои предвестники зари, которую в полях свободно возвещают птицы, звери и звезды. И тут я понимаю, пока еще умом, а не сердцем, что ночь окончательно низвергнута. Бледный свет уличных фонарей говорит мне, что улицы тихие и пустынны не от того, что власть ночи сильна, а потому что люди еще не пробудились ото сна. Так хмурые растерянные стражи еще стоят с мушкетами у дворцовых ворот, хотя от владения их монарха осталась всего одна провинция, да и на ту никто не посягает. Вид уличных фонарей, этих спутников ночи, не оставляет никаких сомнений в том, что вершины английских гор уже видят рассвет, что белые скалы Дувра розовеют в лучах зари, и что морской туман, поднявшись, устремляется на берег. А вот и дворник со шлангом вышел поливать улицу. Отныне ночь мертва. Что за воспоминания, что за фантазии роятся в голове? Безжалостной рукой времени ночь изгнана из Лондона. Сотни обычных предметов облеклись в тайну, словно нищие в пурпур, и восседают на грозном троне. 4 миллиона лондонцев спят и, быть может, видят сны. Какие миры они посещают? Кого встречают там? Мои же мысли далеко отсюда, в покинутые Бетморе, чьи ворота раскачивает ветер. Ночью и днем скрипят ворота, качаясь на ветру, и некому их закрыть. Некому глядеть на великолепные медные ворота, позеленевшие от времени. Ветер пустыни засыпает песком их петли, но некому их почистить. Страж не обойдет дозором высоких стен Бетморы, враг не возьмет их приступом, в домах не загорятся окна, по улицам не разнесется звук шагов. Бетмора лежит за холмами судьбы, покинутые и мертвые. Я хотел бы увидеть ее вновь, но не смею. Говорят, люди покинули город много лет назад. О бегстве из Бетморы рассказывают в тавернах, где собираются моряки и путешественники. Мне хотелось бы вновь увидеть Бетмору. Говорят, много лет прошло с тех пор, как с виноградников, где я бродил когда-то в последний раз, собрали урожай. Теперь там властвует пустыня. Был яркий солнечный день, и жители Бетморы танцевали у своих виноградников под звон калипака. Кусты в садах были густо усыпаны пурпурными цветами, а на вершинах холмов судьбы белели снега. За медными воротами давили в чанах виноград, чтобы затем приготовить шарабаб. Год выдался урожайным. В маленьких садах на краю пустыни люди били в тамбанг и титибак и мелодично дули в зутибар. Повсюду веселились, пели и плясали, ибо виноград был собран, и в зимние месяцы будет вдоволь шарабаба, а то, что останется, обменяют у купцов из Аксухана на изумруды и бирюзу. Горожане радовались урожаю, созревшему на узкой полоске земли между Бетморой и пустыней, что смыкается на юге с небом. И когда дневной зной стал ослабевать, и солнце спустилось к снежным вершинам холмов судьбы, чистый звук зутибара еще раздавался в садах, и яркие платья танцовщиц мелькали среди цветов. Весь этот день люди видели, как 3 человека на мулах пересекают холмы судьбы. Они то приближались, то удалялись, следуя изгибам дороги, 3 темные точки на фоне снегов. Впервые их заметили рано утром у перевала Пиол-Джаганот. Похоже, они ехали из Нут-Норвехи. Всадники двигались весь день. Под вечер, в тот час, когда меркнет свет и цвет предметов меняется, незнакомцы появились у медных ворот Бетморы. В руках у них были посохи, с какими странствуют в тех краях вестники, а их одежды казались мрачными рядом с зелеными и лиловыми нарядами танцоров. Европейцы, которые также были на празднике, вместе со всеми слышали слова послания, но так как они не знали языка, то разобрали лишь название страны Утнарвехи. Весть, принесенная всадниками, быстро передавалась из уст в уста. Не прошло и четверти часа, как жители Бетморы подожгли свои виноградники и бросились вон из города, в основном на север, хотя некоторые устремились на восток. Они бежали из своих красивых домов через медные ворота. Дробь тамбанга и титибака и заунывный звук зутибара резко оборвались, а звон калипака еще несколько секунд стоял в воздухе. Три таинственных всадника, передав послание, молча повернулись и отправились назад той же дорогой, что пришли. Обычно в этот час на одной из высоких башен разводили огонь, чтобы отпугивать львов, а медные ворота запирали на засов. Но этой ночью огня на башне не зажгли и больше никогда не зажигали. А медные ворота не заперли, они так и остались распахнутыми. Не было слышно ни криков, ни плача, только треск рыжего пламени в виноградниках да топот бегущих ног. Люди бежали стремительно и спокойно, как стадо антилоп, завидевших человека. Словно, наконец, случилось то, чего боялись веками и от чего имелось одно спасение – бежать без оглядки. Страх охватил и европейцев, и они тоже кинулись бежать. А что говорилось в послании, мне неизвестно. Одни считают, то был приказ Тубы-Млина, таинственному владыке тех земель, которого никто из людей не видел, приказ покинуть Бетмору. Другие говорят, что то было послание богов, враждебных или дружественных, неизвестно. Третьи же утверждают, что в городах Утнарвехи свирепствовала чума, а юго-западный ветер мог принести ее в Бетмору. Некоторые полагают, что странников поразила страшная гнусарская болезнь и что даже пот, капавший с их мулов, был смертелен. А в город они спустились, изнемогая от голода и жажды. Иначе как объяснить их ужасный поступок? Но большинство уверены, что то было послание самой пустыни, которая владеет всеми землями к югу. Она прошептала его на ухо трем всадникам, знавшим ее голос. Тем, кто ночует в песках без шатров, а днем обходится без воды, кто на себе испытал ее немилость. А всадники передали горожанам, что пустыня требует Бетмору, что она хочет вползти на ее красивые улицы, наслать ветер, несущий песок в ее дома и храмы, ибо ее древние жестокой душе ненавистны люди, и впредь никто не должен нарушать покой Бетморы. Лишь знойный ветер будет шептать у ее ворот слова любви. Если бы я знал, что за весть принесли и объявили у медных ворот три странника, я бы отправился в Бетмору, чтобы увидеть ее вновь. Здесь, в Лондоне, мне иногда нестерпимо хочется увидеть этот прекрасный белый город, но я не решаюсь. Ведь неизвестно, что меня там ждет. Ярость жестоких неведомых богов, долгая мучительная болезнь, проклятие пустыни, пытка в крохотной комнатке во дворце императора Тубы-Млина или что-нибудь еще, о чем не сказали странники. Быть может, самое ужасное.
1: Наш сегодняшний эфир продолжает рассказ Елены Клещенко.

Князь Георгий встал из гроба. Выругался, зацепясь манжетой за пыльную крышку. Что поделать, слуги в подвал не наведываются его же собственной княжеской волей. Столь же пыльно было и в узком проходе потайной лестницы. Зато в верхних покоях все сияло чистотой. Холопы вольны догадываться и держать свои догадки при себе, но избранницы, попадающие в эту спальню, не должны питать никаких подозрений до поры. Посему решительно все здесь, от белого полога над ложем до венецианского зеркала и ночного сосуда, все было именно таким, каким и должно быть в спальне светлейшего князя. Контраст между показным великолепием всех вышеназванных бесполезных предметов и многовековой грязью в любимом обиталище хоть кого взбесит, и поэтому владелец замка после захода солнца обычно пребывал в дурном расположении духа. Он хлестнул камердинера по морде белоснежной рубашкой с запачканным кружевом и задрал когтями в клочья полдюжины батистовых платков и яростно щелкнул зубами на кудрявую баллонку, приветствовавшую хозяина веселым визгом. «Да не подумает читатель о князе дурно!» От пёсьей крови у него делалось несварение желудка, и его любовь к Фифи была бескорыстной. Как всегда, его позабавил яростный лай маленькой собачонки, увидевшей его зубы. «О, не сердись, милочка, больше не буду. Пора к цыганам!» Уже не первые десятилетия специалисты в области современной низшей мифологии пытаются разрешить вопрос, почему вблизи замка, принадлежащего вампиру из знатного рода, всегда обретается цыганский табор. В самом деле, вероятность случайного совпадения весьма мала. Всегда и везде, зовут ли вампира Влад или Страт, в нашем мире или в параллельном параллельному, где он экстравагантный господин, любитель ночных прогулок, там и они, со скрипками, шатрами и буйными плясками. Высказывались различные предположения, призванные обосновать эту зависимость. Болезненные тяготения души, закосневшие во зле к романсам и скрипичной музыке, преступная связь на почве похищения белых младенцев, шпионаж цыган в пользу вампира, etc. Странным образом, ни в одной из работ не присутствует простейшая гипотеза.

поздно неблагодарные смерды попытаются использовать не по назначению вилы, топоры, а то еще чего доброго и остро заточенные колья из тына. Князь Георгий когда-то собирался приказать управителю, чтобы все эти тыны и чистоколы были заменены на плетни, но потом устыдился собственной слабости. А цыгане — это дело другое. Почему бы господину, в чьих жилах течет благородная кровь, не гулять до рассвета с цыганами? Кто его за это осудит? Менее всего сами цыгане. Они люди свободные, но бедные. Когда дети болеют и умирают, это само собой плохо. А когда в таборе гуляет настоящий князь, который за все платит золотом, за гадание или за пляску, за кружку вина, за все по-золотому дает, а серебро, будь принесет усердный корчмарь, швыряет, кому попало, жжет оно ему руки. Когда такое счастье привалит, это очень хорошо. Только дети, они сопливые, у бедных людей всегда болеют, а настоящие господа не часто попадаются. Вот и стоят изодранные шатры на крутом берегу речки в виду белых башенок замка. Один табор откочует в освояси, выгнанный упорным поветрием, другой заявится. А если не заявится, ну тогда уж поболеют крестьяне. Не все им пироги с краденой дичью трескать.

0: Сколько раз говорить тебе, барон, не жри чеснок, не переношу этого запаха.
1: Как и подобает лишенному дыхания и биения сердца, запахов князь не различал. Вернее, для него это не было запахом, но ядовитые эманации чеснока болезненной дрожью проникали в самые кости, будто пила пьяного полевого хирурга. Князь был весьма не в духе. Не с тем он пришел этой ночью, чтобы пить вино и слушать вранье. Луна шла на убыль, и ему вообще ничего не хотелось. Утолить бы голод, довернуться домой, валяться на софе в библиотечной зале, перебирать струны лютни. Долговязый, сонного вида мужик с вислыми усами, вожак табора, барон на их воровском языке, спокойно присваивал себе созвучные титулования. В прозвище «Цыганский барон» пополам насмешки и почтения, и это разумно. «Прости, пресветлый князь», — меланхолично ответил он, отворачиваясь и прикрываясь ладонью. «Не ел, клянусь матерью, вчерашний бродит. Прикажи, побью бабу, пусть больше похлебку не приправляет».
0: «Оставь», — буркнул князь. «Говори, что тебе нужно». «Потрафить хотел», — сообщил барон, разглаживая усы и помаргивая. «Ты, пресветлый князь, красивый собой, удалой, сильный, на дары не жадный, а все холостой. Оттого тоска у тебя. А сестренка моя все о тебе спрашивает. Слово только молви, разгонит твою тоску. А уж подаришь ее чем захочешь, талант для нее не золото, не алмазы, а ты сам князь, понимаешь?» Князь Георгий возвел очи горе и скривил губы. Ему не нравились цыганки. Они не моют шеи. Они жрут еще больше чеснока, чем барон. Они носят дутые серебряные кольца и при этом постоянно хватают за руки. Нет, нет. Не по извращенной жестокости он предпочитал цыганских детей. Дети, по крайней мере, не таскают на себе безделушек из этого мерзкого металла. «Сестренка, верно, на тебя похожа?» — кисло улыбаясь, спросил он. Барон расхохотался. «Ох, нет, пресветлый, нет, зачем говоришь? Красавица она, из королев королева. Поглядишь, какова, смеяться не станешь».
1: Князь поставил полную кружку на расстеленный плат и поднялся, отряхивая полы. «Ну, поцелуй ее от меня. В другой раз, как к вам приеду, может быть. А теперь ухожу. Поздно уже».
0: Провалился бы в преисподнюю этот выжига со своей сестренкой вместе. Откуда он взялся на мою голову? Как выследил? Теперь притворяться, что уехал, потом возвращаться не топырем, а ночь коротка. Поиграешь, пожалуй, на лютне. «Что такое?» Барон живо вскочил на ноги, забежал вперед и воззрился на него. «Или сглазили тебя?»

0: золотой. На что и ночь, как не на веселье.
1: Стой-ка, глянь на меня.
2: Выпуклые воловьи глаза встретились с ледяными серыми. Барон, как ни в чем не бывало, продолжал говорить. «Зачем тоскуешь? Зачем вина не пьешь? Или вино мое невкусно? Ай, врешь, пресветлый! Господарь пил, господарь хвалил, бояре пили, бояре хвалили. Все тоска твоя горькая точит тебя, скоро ни есть, ни пить не сможешь. Изволь-ка нагнуться, бриллиантовый, я занавеску приподниму». Князь Георгий замер на полушаге. Он, оказывается, вместо того, чтобы идти к дороге за рощей, направился к шатру и теперь собирался ступить в темный вход, завешенный рогожей. «Тысячу кольев мне в глотку! Вонючий смертный отвел мне глаза, применил ко мне чары! Меня попытался обморочить! Меня!» «Да ты, паршивый мерин, еще висел в тряпичном узле на горбу у твоей потаскухи матери, когда я манием руки останавливал бегущего! Да ты ведаешь ли, что я сейчас с тобой?» «Привел его?» — пропел голос, какого не бывает у женщин других племен, звучный, в то же время будто исходящий из детской, а не женской груди. В душной темноте, пропитанные все тем же чесночным смрадом, светились рыжие глазки жаровни. Сальная свеча затрещала, разгораясь, косматый клубок на полу развернулся и оказался женой барона, широкомордой и узкогубой ведьмой. Она скользнула к выходу за спину князя, и он понял, что стоит уже в шатре. «Ну, здравствуй», — сказала девица. Она поднялась с колен, подобрала подол, обходя жаровню, и отвела волосы с лица. Чего и следовало ожидать. Князю случилось однажды видеть королеву, так вот баронова сестрица совсем на нее не походила. И не была она ни хорошенькой, ни даже молоденькой. Впрочем, свет от низкостоящей свечи изуродовал бы и Елену Прекрасную. И не одеваются королевы в юбку лохмотьями и в бахромчатую шаль, и не стоят с таким наглым видом, когда шаль соскальзывает с голых плеч и падает. Падает под ноги. Нет, она таки была не дурна. Опущенные ресницы длиной в ноготь не дрогнули, когда она звонко хлопнула в ладоши и раскинула руки. Судорога прошла от плеча к плечу, и круглые груди мелко затрепетали, как бубенцы на конской сбруе. И в самом деле что-то на ней зазвенело, должно быть, маниста, воистину королевское украшение. Мелкие монетки на цепочке, да сухие ягоды на нитках, обмотанных вокруг тоненьких запястий. Князь на мгновение забыл свой гнев. Нет, не то чтобы его в самом деле прельстила эта немытая девка, но зрелище, несомненно, стоило внимания. Миг или два, пока она заводила руки за голову, он смотрел, как приподнимаются дрожащие груди, и опомнился только тогда, когда расстегнутая маниста обвелась вокруг его шеи. Он сумел удержать рев бешенства и боли в бессмысленной надежде, что это было случайностью. 25 серебряных грошей впились в его кожу каплями кипящей смолы. Мутилось в глазах, и он оседал на землю. Проклятая шлюха, обижав его, оказалась сзади. Он чувствовал ее руку, держащую цепочку. «Ай, умница, девочка!» — послышался знакомый голос. Барон и его жена уселись перед ним, поджав ноги, и любовались, как он корчится и запрокидывается, падая навзничь, не в силах сбросить жгучие капли. «Дочка моя меньшая хворает, пресветлый князь!» Слово «пресветлый» барон язвительно подчеркнул. «Вот как привязалась злая хворь, даже наши бабки помочь не могут. Может, маниста ей надеть такое же? Что молчишь, пресветлый?» «Откуда я знал, что это твоя дочь?» — чуть было не сказал князь Георгий. «Да суд мне разбираться с цыганятами, дочка ли, сыночек, и чьи они?» Но боль еще не вовсе отняла рассудок. «Что ты надоедаешь мне со своей дочкой? Лекарь я тебе!» Попытка была напрасной. Голос прозвучал дико, глухо и сорванно, и даже в свете свечи было заметно, что аристократическая бледность князя пошла трупными пятнами. «С серебром не шутят».
3: Барон неторопливо разломил луковицу чеснока, очистил один зубец, бросая шелуху в жаровню, отправил его в рот и тщательно разжевал. Тело вампира сотрясали корчи.
4: Ты не лекарь, пресветлый князь. Ты та самая хворь и есть. Мудри с боярами да с холопами, а цыгана не обманешь. Мне бабка сказывала о том, кто живет чужой кровью. Есть такому 6 примет. Прекрасен собой, да кровь на щеках бела. Люд да женщины, которые с ним слюбятся, та скоро умрет. Золото ему вместо солнца и днем не кажет лица. Луна его серебро и не коснется гроша, а коснется — сгорит. А притч серебра боится чеснока, осины да боярышника. И где он, там погибель. Точь-в-точь ты, пресветлый, а? Только осины еще не испробовали. Да и не надо осины, сгодится серебро. Твое же золото на него разменяем. А на крайний случай поможет солнышко. «Гореть будешь, сатана!» — пообещала баронесса, не хуже пленника, оскаляясь и показывая когти. «Как дерево гореть будешь, дочерно сгоришь!» «Молчи!» — сказал барон. «Хватит нам говорить. Пусть теперь он говорит». «Что вам от меня нужно?» — процедил князь, обнажая клыки. Боль разрасталась, проникая в самые кости. «Хорошо!» Барон, благоухающий чесноком, наклонился к нему со свечой. «Говори, что делать, чтобы дочка была здорова!» «Убейте меня!» — шевельнулись губы над клыками. «Если тебя пытают несведущие в пыточном деле, признавайся сразу в том, что хочешь скрыть, ибо они неминуемо сочтут ложью первое сказанное». Старый еретик, как обычно, оказался прав. Барон недоверчиво нахмурился. «Она выздоровеет, если ты умрешь?»
5: «Попробуйте и узнаете».
3: Чувствуя себя на верном пути, князь сумел усмехнуться. Маленькая удача как будто разжала жестокие тиски боли. Телесные и душевные силы отчасти вернулись к нему. Теперь он заметил, что раскаленный ошейник в одном месте истончается и сходит на нет, что он, собственно, почти разорван. Это был шанс, который надлежало использовать с умом.
6: «Смеешься над нами, тварь!» — говорила меж тем баронесса. «Скоро перестанешь смеяться, когда глаза твои поганые вытекут. Я за мое дитятко сама из тебя душу проклятую выну вот этими руками. Говори правду!»
5: «Отпустите меня!»
6: «Хе!» — сказал барон.
3: Девица за спиной у князя тоже испустила смешок и накрутила цепочку на палец.
5: «Больно! Не могу говорить!»
3: Князь очень надеялся, что его лицо не выражает ничего, кроме предсмертного распада.
6: «Это не боль, бриллиантовый, это половина боли», — ласково проговорил барон. «Боль будет, когда я вот этот кошель над тобой развяжу. Понимаешь? Ты уж потрудись себе же на пользу».
5: «Добро. Я скажу. Сейчас».
3: Князь пробормотал несколько невнятных слов. Цыган, как и ожидалось, наклонился ниже, стараясь расслышать. И тут он рванулся, и разорванная манистка опрокинула девчонку навзничь.
6: «А, чтоб ты сдох!» —
3: глухо вскрикнула она, имея в виду не столько вампира, сколько скаридного дарителя, подвесившего серебряные монетки на посеребренную медную цепочку. Барон захрипел, придушенный холодной рукой. Женщины шарахнулись, но вторая рука князя Георгия оледенила их члены, заперла дыхание и крик заклятием дурного сна. Бросив заклятие, князь вытащил из кармана платок и провел им по горлу, стирая ожоги и раны. Проклятая цепочка резанула, как тупой нож. Брезгливо осмотрел батистовый лоскут, уронил на пол и ободряюще улыбнулся своим обидчикам. Сине-багровому барону было уже все равно, зато обеих женщин так поразил ужас, что и заклятие, пожалуй, было излишним.
5: «Ну вот.
3: По крайней мере, голодным нынче ночью он не останется». Трое не в меру ловких цыган сами подписали себе приговор. Вожака с женой придется прикончить здесь, а девицу можно будет взять в замок, разгонять тоску. Теперь он мог позволить себе и рассеянность, и некоторую задумчивость. Полуобнаженная женщина, такая же беспомощная и униженная, как если бы ее держали двое дюжих лакеев, что, кстати, ей предстояло в самое ближайшее время, справилась с ужасом. Губы ее растягивала дерзкая усмешка. Странное дело, только теперь при взгляде на нее пришло воспоминание, давнее, но необыкновенно отчетливое. Лет 70 тому назад сморщенные темные ягоды бересклета, нанизанные как бусины на черную нитку. Девчонка лет 12 или 14. О, да, та, что не испугалась. Я ее не убил, но сейчас она, конечно, мертва или старая старуха. А чтоб мне дождаться рассвета, это же их бабка. Цыгане уходят и приходят на старое место, и вот вы, ваша светлость, уже герой их сказок. А внучка-то похожа на бабку, да и внук похож. Та тоже была тощенькая, как лягушка. Так вот, как мне аукнулось добро. Доверился ей, оставил жить, сказки сказывать детишкам. Додумать до конца он не успел. Что-то было не так. Нет, баронесса по-прежнему корчилась на месте, открывая и закрывая рот. А вот девка опустила руки со стиснутыми кулаками и клонилась вперед, пытаясь шагнуть. Этого не могло быть, но это было. Барон держался за его руку, пытаясь освободиться от захвата. Этого тоже не могло быть, но и это было. На князя накатила дурнота, прежде неиспытанная. «Да нет же, нет, чеснок, серебро, они люди, живые, смертные!» И тут его хлестнули по лицу, будто огненной плетью. Сухие черные ягоды на нитках, которыми украсила себя эта девка, были не бересклетом, а боярышником. Теперь князь убедился, что цыган не зря назвал боярышник третьим после осины и чеснока.

0: Аборте! Надик!
1: Сквозь боль и дурноту пробились слова. Их убогое наречие он научился неплохо понимать еще век назад. Барон приказывал своим бабам не смотреть на него, князя. Разумно. Едва ли в эту минуту он являл собой подходящее зрелище для дам.
2: Что с ним теперь будет?
1: Сказано, он перестанет быть.
2: Но мы только внуки.
1: Отец наш был сыном.
2: Чьим сыном?
1: Простонал князь. С ним происходило что-то странное. Капли текли по шее.
2: Кровь. Чья?
1: Ладонь осталась чистой.
0: «Но если он помрет!» — голос жены барона отвратительно вонзался в уши.
2: «Что будет с дочей?»
1: «Не знаю. Может, правда, что надо его убить?»
2: «А если нет?»
1: «Он не умрет!» — это сказала сестрица, ее гортанный детский голос.
0: «Я дам ему кровь!»
2: «Стой, дурная!»
1: «Отстань!» Теплые пальцы, он чувствовал их тепло, толкнули его в щеку, коснулись губ. Шершавая ладошка запястье.
2: Кровь. Много крови.
1: Но первый же глоток отозвался судорогой во всем теле.
0: Что, дед?
1: Голос исполнен дрожи, будто дунули в пустой кувшин.
0: Худо? Ничего, потерпи.
1: Все трое засмеялись.
0: Да ладно ли? Ничего. Он больше не мула.
1: Князь снова оскалил зубы, пытаясь напряжением мышц унять судороги. Безуспешно.
2: Он никогда не придавал значения их суевериям.
1: Просвещенный дворянин 19-го столетия, князь был превосходно знаком и с французской наукой, и с немецкой философией. Долгими зимними ночами у него только и было занятий, что чтение. Может ли всерьез принимать предание темного, дикого народа, который поклоняется луне, наковальне, детородному члену и дурацкому многоглавому котопсу? Как у холопов князя, как у любого народа, были у цыган предания о кровососущих мертвецах, что получаются, само собой, из неправильно похороненных покойников. Как и у любого народа, на сотни глупых выдумок приходилось горстка бесспорных истин, каковы и барон только что вкратце изложил князю. Не упомянул лишь одну маленькую подробность, которой не было в преданиях других народов.
3: Вампир Муло из цыганских сказок, ложась с женщиной, мог сделать ее матерью.
1: Дети, происшедшие от этого союза, имели власть истреблять вампиров. Князь Георгий всегда относил это к глупым выдумкам. Он не полагал это возможным, потому что этого быть не могло. Положим, время от времени его и впрямь интересовали сами женщины, а не только их кровь. Бывало такое, он знал и с другими. Однако женщины вампиров никогда не становились матерями. Они становились покойницами или вампирами же.
2: Неужели та девчонка...
1: На правду сказать, он толком не помнил, что произошло 70 лет назад между ним и девчонкой, ожерелье из сушеных ягод.
3: Только ли вскрытие жил, беседы и снова упоение горячей кровью, или же упоение другого рода?
1: Судороги стали слабее, зато чаще, словно удары.
3: Как будто билось что-то запертое у него в груди. Как будто...
1: Сел, тряхнул головой. Провел ладонью по лбу, освобождая лицо от волос, пропитанных потом. В глазах теперь было ясно, как если бы здесь горело 6 свечей вместо одной. Он оглядел всех троих, задержал взгляд на девице, перетянувшей лоскутком порезанное запястье, но так и не прикрывшей соски. Попытался засмеяться и подавился воздухом.
3: Воздух резал легкие, ударял в голову. Едкий чад от жаровни, запахи пота, распущенных волос, чеснока. Чесночка в каком-то теплом вареве. «Умираю», — пробормотал он. «Умираю с голоду». «Мирафтыгав, щавалы, щеюра».
1: В шатре воцарилась полная тишина. Должно быть, бабка не объяснила внукам, как именно перестанет быть поверженный вампир. Может, она сама этого не знала? А теперь не все ли равно? Над горшком поднимался порог. Князь сдернул рукава до локтей, сильнее порвав манжеты. Цыгане почтительно наблюдали, как вампир поедает вареную баранину, круто посоленную, с целыми зубцами чеснока, будто не ел 300 лет. Холопы князя были в смятении. Его светлость вернулись за 3 часа до рассвета, сразу заперлись в кабинете и через некоторое время уехали, вместо того, чтобы отойти на покой, чего ни разу не случалось на памяти старейших слуг. Уехал князь на кровном жеребце, а другого жеребца и 2 кобыл конюхам было велено отогнать в табор. Более ни князя, ни лошадей никто не видел. К великому разочарованию наследника, правнучатого племянника князя Георгия, из замка исчезло все золото. Спасибо, хоть ценные бумаги остались на месте. Пришельца барон именовал братом. И то сказать, дед звучало бы чудно. Светлоглазый гажен, не цыган, казался его однолетком. Бывший князь быстро усвоил обычаи табора. Хоть и гажен ни в чем не был хуже ромов. Говорили, что он на дух не выносил поножовщины и не любил даже, когда при нем резали кур. Впрочем, когда кто-либо смотрел не как следует на его жену, бывал страшен, хоть и без ножа в руке. А маленькую дочку барона любил без памяти до самой своей смерти. Учил ее, говорили, изъясняться по-господски. А много говорили о нем, от того, что он играл на скрипке. Хорошо ли играл? Да что толку рассказывать? Так играл, как будто жизнь пустое и смерть пустое.

Итак, фрагмент произведения. Я не знаю, как это назвать, романом или повестью, потому что я не читал целиком, я тоже знаком только с фрагментом. Михаила Кликина «Один». Одиночество — это еще не самое скверное в дни испытаний. Самое скверное — сидеть сложа руки. Джон Голсворси. Год 15. Июль. Глава 1. Жара. Гоблинов было трое. Я заметил их не сразу, поскольку был занят ответственным делом. Я осторожно и нежно вытаскивал трепыхающуюся перепелку из проволочной петли. К этим птицам у меня особенное отношение. Вот уже 7 лет я пытаюсь их одомашнить. Гоблинов почуял Туз, мой старший пес, единственный из всей своры, кто сегодня пошел со мной в лес проверять ловушки. Он несмело тявкнул в сторону темного ельника, изобразил подобие охотничьей стойки, но уже через 3 секунды жалко заскулил и спрятался за моей спиной. Собаки почему-то боятся гоблинов. Даже псы, что готовы броситься на семью великанов-огров, поджимают хвосты и пощенячьи писаются, стоит поблизости появиться низкорослой горбатой фигуре с кривыми ногами и пятнистой плоской рожей. Почему так, я не знаю. Гоблины плохие бойцы, они падальщики. Я, вооружившись обычной рогатиной, могу выйти один на один с этой тварью и победить. Если их будет двое, мне хватит большого ножа и короткой палки, чтобы разобраться с ними обоими. Но вот трое. От 3 гоблинов можно ждать больших неприятностей. Гоблины, они как шакалы. В стае они наглеют, а наглость очень часто значит больше, чем силы и оружие. Я убрал перепелку в мешок и затянул его горловину. Посмотрел на близкий и плотный ельник, недоумевая, что могло испугать опытного туза. Поднял с земли короткое копье, встал, выпрямился, не отрывая взгляда от темного леса. Что там? Кабан? Медведь? Или кто-то из обратившихся тварей? Я ждал чего угодно, но только не появления гоблинов. Падальщики держались обычно возле населенных пунктов, там им было чем поживиться. Что бы им делать здесь, в лесу? Но они вышли. Все 3 разом, раздвинув лапник уродливыми телами, повернув ко мне свои мерзкие хари, Туз опять заскулил и стал отползать, пластаясь по земле. На его помощь в этом бою можно было не надеяться. А в том, что бой случится, я не сомневался. Ни одна обращенная тварь не пройдет мимо живого человека, если уж заметила его. Считая секунды, я проверил, на месте ли мой любимый мачете кукри, не вывалился ли он из деревянных ножен. Я осторожно подвинул ногой мешок с притихшей куропаткой, выставил перед собой копье и плавно, медленно, чтобы не спровоцировать падальщиков на мгновенную атаку, сместился на 1 метр вправо. Я встал так, чтобы ствол старой березы прикрывал меня со спины. Мало ли, какая тварь решит подкрасться сзади. Я набрал полную грудь воздуха и резко что-то выкрикнул. То ли «Хо!», то ли «Шат!», то ли короткое непечатное слово, не помню. Гоблины сорвались с места. Они были на удивление резвые. Видимо, голод сделал их такими. Один, наверное, был голоднее прочих. Он опередил приятелей почти на 3 метра. Я встретил его ударом копья. Наконечник пробил грудь и вышел из-под лопатки мерзкой твари. Древко копья вырвалось у меня из рук, а сам я едва не упал. Я не ждал, что гоблин подохнет сразу. Все обращенные живучи, словно присмыкающиеся. Я увернулся от тянущихся ко мне когтистых клешней, выдернув из ножен клинок, воткнул его в белесый, разрезанный щелью зрачка глаз падальщика. 60 сантиметров отточенной стали раскололи череп уродца. Холодная слизь брызнула на пальцы, и рукоять мачете тут же выскользнула из ладони, но я не пытался удержать или вернуть это оружие. Подхватив с земли увесистый сук,
Я ударил им второго падальщика, метя в висок. Попал. Сбил атаку. Тут же из нашитого на голенище кармашка выдернул метательный нож и со всего маху воткнул его в затылок оглушенному гоблину. А когда третья тварь ухватила меня за бок, раздирая одежду и кожу, я уже держал в руках главное свое оружие. Не обращая внимания на боль, не замечая вони, я ткнул стволом под разъявившиеся слюнявые жвала гоблина и, отвернув лицо, спустил курки. Череп падальщика словно взорвался, и обезглавленный труп кулем свалился мне под ноги.

Домой я почти бежал. Озирался, оглядывался, не выпускал из рук двустволку. Ругал себя громким шепотом, разговаривая с собой. «Зачем ты, дурак, выстрелил дуплетом? Поберег бы патроны-то! Гоблину этому хватило бы и дроби из верхнего ствола ижика, а пулю-то ты, идиот, зачем потратил?» Ну, понятное дело, осечки боялся, но ведь не драл тебя гоблин, вцепился только еще. Было время, было, мог бы патрон сберечь, а мог бы и вовсе прикладом обойтись. Туз бежал впереди, виновато помахивал хвостом, оглядываясь на меня. «Прости, мол, хозяин, сам не ведаю, что на меня нашло, отчего перетрусил». «Двигай, двигай!» — покрикивал я на него. «И по сторонам смотри!» Страшно было, но не так, как прежде. Привык уже за годы-то. И остро чувствовал недоброе. Ох, не зря появились здесь гоблины. Никогда они в лес не ходили, а тут, ну, надо же, объявились, да еще троицей. К чему бы это? Чего теперь ждать? Я немного успокоился, когда увидал просвет среди деревьев, когда с разлапистой сосной молнией обожженный поравнялся. Теперь уже недалеко, теперь только через орешник, через болотистый овражек, к реке спускающейся, потом лугом заросшим, а там уж и дом виден. Не сам дом, конечно, избу-то я хорошо спрятал, а место, которое я домом называю. Туз остановился, дожидаясь меня, помотал башкой, ушами хлопая. «Не расслабляться!» — и ему, и себе велел я. «А то расслабился один такой». Да, последние 2 года выдались относительно спокойные. За все время 3 мертвяка, хромой огр и неизвестное мне прежде обращенное страшилище, которое я окрестил Чупакаброй. Вот и все недобрые гости. Теперь волки больше проблем доставляют, чем эти мерзкие твари. Я уж вроде бы привыкать к тишине начал, совсем освоился, да и решил, видимо, подсознательно, что кончилось все. А не следовало... Пока я жив, пока я живой, ничего не кончено. И гоблины эти сегодняшние, ох, не к добру. Сбежал во враг, остановился в прохладе, ладонью зачерпнул из болотца ржавой воды, плеснул в горячее лицо. Из нагрудного кармана достал монокуляр, через него внимательно оглядел крутые склоны. Очень эта балка мне удобная. Если от большого леса идти, то мимо нее пройти сложно. Для этого крюк надо сделать изрядный, да через колючие кусты продраться. А на болотистой почве в низине любой след превращается в хорошо заметную ямку, наполненную водой. Да и по склону подняться, ничего не вырвав, не осыпав, практически невозможно. И спуститься, не наследив, не всякий сумеет. А враг этот, можно сказать, моя контрольно-следовая полоса. Сегодня чистая. Ну и слава богу. Перекрестился и хмыкнул. Верующим-то я не стал, несмотря на пережитое, но и твердолобым атеистом не остался. «Туз домой! Быстро!» Повторять не пришлось. Пес дорогу знал. Нырнул под 2 чахлые ракиты, поскакал нахоженной тропкой, смешно подбрасывая задние лапы. Сбил, конечно же, несколько моих сторожков, составленных из тонких ивовых прутиков, и мне пришлось их складывать заново. Из оврага я выбрался, сильно запыхавшись. Осмотрелся еще раз, опушку леса внимательно оглядел. Присел даже, положив ружье на колени, прислушиваясь, приглядываясь. Может, встревоженные птицы где кружат? Нет же, все тихо. Успокоиться вроде бы можно уже, а нет. На душе тяжело и в сердце мрачно, как в этом вот овраге. Убежавший было туз вернулся, ткнулся носом мне под локоть, лег рядом. Я машинально погладил его лобастую голову, потрепал вислое ухо. Подумал о том, что буду делать сегодня. Первым делом, конечно же, выпущу помятую перепелку в вольер. А как в избу войду, так сразу сниму со стены калашников и макаров, выгребу все патроны и еще раз их пересчитаю. Травматик надо найти, который от ментая остался. Там еще 2 выстрела есть. Арбалет проверить. Давно им не пользовался. На лук натянуть тетиву и собрать все стрелы.
тесак отточить до бритвенной остроты. Ранее запланированные дела, видимо, придется отменить. Кроме одного, самого неприятного. Календарь показывает, что пришло время для очередной попытки. Так что ближе к вечеру я наберусь духу и спущусь в подпол, в клеть, где живет она. Свяжу ее, как обычно, чтобы она не могла причинить мне вреда, а потом займусь с ней тем, что не назвать уже ни любовью, ни сексом. Возможно, мне не стоит писать об этом в дневнике, чтобы не выглядеть монстром, но я обещал себе быть честным в своих записках. Я должен. Я должен рассказать всю правду. Я все еще надеюсь, что эти слова прочитает хоть кто-нибудь, кроме меня.

Меня зовут Брюс. Вообще-то я Борис Русов, поэтому в школе меня дразнили Брусом. Но в универе Брус превратился в Брюс, и я, честно сказать, был очень доволен таким обращением. 3 дня назад мне исполнилось 42 года, и я все никак не привыкну к своему возрасту. Я удивляюсь и пугаюсь, когда считаю прожитые лета и зимы. Мне все кажется, что я не могу быть старше 35 лет. Но отражение в зеркале говорит об обратном. Мне 42 года, и я уже стар. Я бородат и сед. У меня кустистые брови и пористый рыхлый нос с красными жилками и черными точками. Я еще довольно силен, но по утрам у меня болят ноги, а вечером ноет поясница. У меня много забавных привычек. Я проговариваю вслух свои мысли. Я веду беседы с собаками. Я обращаюсь к Богу, в которого, кажется, не верю. Сейчас я пишу этот дневник, и каждое слово, каждое предложение громко зачитываю вслух, пробуя его на язык. Я не гений словесности, но мне нравится то, что у меня получается. За окном ночь. Над моим столом едва теплится светодиодная матрица от электрического фонаря. На кухонке за перегородкой возятся мыши, в моей руке карандаш, передо мной раскрытая тетрадь в клетку. Я думаю о последних событиях. Я смотрю на исписанные листы и понимаю, что должен теперь многое переписать заново. Я обязан завершить работу. Я хочу рассказать свою историю полностью, ничего не утаивая. Это будет новое Евангелие. И я передам его своим детям, если они у меня родятся.

Предчувствие не обмануло меня в тот жаркий июльский день. Гоблины пришли не одни. Вечером, когда я уже сделал все дела и поднялся из подполья, перед избой вдруг громко, но боязливо залаяли собаки. И только я схватился за оружие, гадая, что могло их потревожить, как в дверь моего дома постучали. Я не смогу описать здесь свои чувства. Мне показалось, что я умер. Я испытал такой дикий, всепоглощающий ужас, что разум покинул меня. Неудивительно, так стучаться могли только люди, но я уже 15 лет обитал в дикой дремучей глуши, жил здесь в полном безнадежном одиночестве, если не считать мою несчастную наложницу, больше похожую на зверя, нежели на человека. Наверное, нечто подобное испытал Робинзон, когда увидел на песчаном берегу отпечаток босой ноги. Но я, в отличие от Робинзона, знал, что на моем острове люди появиться не могут ни при каких обстоятельствах. Все люди давно погибли или же перестали быть людьми. Я считал себя единственным выжившим на многие сотни километров вокруг. А что касается моей пленницы, она была совершенно безумна и продолжала существовать лишь благодаря моей заботе. Возможно, я был последним человеком на всей планете.

0: Мы пропустили начало конца. Для нас все началось с воскресенья 1 апреля, когда мир уже агонизировал, пораженный неведомой смертельной болезнью. Ни о чем не подозревая, мы продолжали отмечать Димкин юбилей. 30 марта ему исполнилось 30 лет. Выпивка уже мало кого интересовала, танцы успели утомить даже девчонок, песни под гитару наскучили как певцам, так и слушателям. Так что предложение именинника посмотреть какое-нибудь кино все приняли с радостью. Девчонки просили поставить что-нибудь веселое, молодежное. Минта Юрьевич жаждал немецкого порно. Я предлагал поглядеть какой-нибудь классический боевичок со Шварцем, Слаем или Сигалом. Но Димка, выслушав наши пожелания, решил по-своему и включил какой-то древний фильм про восставших из могил мертвецов. Под пиво с фисташками кино смотрелось неплохо, хотя некоторые сцены аппетит отбивали. Девчонки визжали много и с удовольствием, только позеленевшая Оля почти сразу отвернулась от телевизора, надела наушники и взяла с тумбочки какой-то мужской журнал. «Солдат удачи», кажется. Вот Толю-то мы и послали на кухню за пивом, когда началась вторая часть фильма, и гниющие мертвецы опять полезли из могил, чтобы жрать мозги простых американских обывателей. Оля вернулась с пустыми руками, сообщила, что в холодильнике остались лишь две початые бутылки водки и отвертка в банках. Но народ жаждал пива, и Димка, вытащив из кармана джинсов тысячную купюру, попросил Олю сбегать до ближайшего магазина и взять хотя бы 6 литров янтарного напитка, сушеных кальмаров, косичку острого сыра и какую-нибудь вяленую рыбку, леща или тарань. Меня, честно сказать, возмутила бесцеремонность Димкиной просьбы, и я вызвался составить Оле компанию. Но моя Катюха тут же шлепнула меня по затылку, притянула к себе и, велев не рыпаться, поцеловала в засос. Я поймал взгляд ментая. Он смотрел на нас, как на немецкое порно. На экране мертвяки опять кого-то жрали. Димка увлеченно рассказывал о каком-то савиньи. Было жарко, несмотря на приоткрытую балконную дверь. Кажется, это был последний день, когда работали городские тепловые сети.
1: «Я с Олей»,
0: — пискнула, выбираясь из глубокого низкого кресла Таня.
1: «Помогу донести».
0: На серенькую Таню всем было плевать. Она в нашу компанию затесалась, можно сказать, случайно. Таня была Олиной подружкой. Вот Оля-то, которая сама не вполне еще освоилась в нашем коллективе, ее с собой притащила, предварительно, конечно, спросив дозволения у именинника. Димка не возражал. Димке Оля шибко нравилась, и ему все равно было, кого там она с собой прихватит, да хоть черта, лишь бы сама пришла. Пиво девчонки не принесли. Они вернулись через минуту, здорово чем-то напуганные.
1: «Там какой-то пьяный придурок топчется», —
0: сказала Оля, падая на диван рядом с Димкой.
1: «Прямо перед дверью. Полный неадекват. Рожа разбитая, грудь в блевотине, фу! Услышал, как мы замок отпираем, и ломанулся. Хорошо, что дверь наружу открывается, иначе бы сюда ввалился».
0: Димка убавил громкость звуковой системы. Предположил, это Серега, наверное, сосед. Он свою самогонку бичам разным продает, но и сам, бывает, злоупотребляет. У него жена такая же была, но лет 5 тому назад сгорела в постели. А курок, что ли, не потушил?
1: «Мы мимо него не пойдем», — заявила Оля. «Хотите, сами разбирайтесь».
0: Разбираться не пришлось, хотя Димка уже было направился к выходу, но по пути он завернул в ванную комнату и обнаружил там ящик пива и целую коробку чипсов. Вот этот ящик, я так думаю, спас нам всем жизнь. Димка Забелин. Я познакомился с ним в универе, точнее сказать, в университетской общаге. Он был старше меня на 3 года, его группа писала дипломы, но сам он давно завязал с учебой по ему одному известным причинам. История с его отчислением была мутная. То ли он подрался с деканом в туалете, то ли наговорил пошлых гадостей о жене ректора, то ли так напугал учебным автоматом начальника военной кафедры, что тот обмочился. Всякие слухи ходили. Другой на его месте давно бы топтал плац с сапогами, но только не Димка. Он откосил от армии подурки, охмурив дочку коменданта общежития, остался проживать в ставшей родной общаге. Огромную свою квартиру, что досталось ему от уехавших за границу родителей, он сдавал 3 молодым семьям и имел с этого неплохой по студенческим понятиям доход. Мы с Димкой сдружились сразу же, в самую первую встречу. Он тогда зашел в нашу комнату, намереваясь построить живущих со мной первокурсников. Он и меня за первака принял, велел выходить с тумбочки в коридор. Я посмеялся. Он ударил меня в грудь, дал в торец. Я ответил коротким хуком в челюсть, не сильным, но точным.
1: «Боксер?»
0: — спросил Димка, очухавшись. «Не», — ответил я, ничуть на него не сердясь. Я был хорошо знаком с правилами студенческого общежития. «Деревенской карате».
1: «Имя?»
0: «Брюс», — сказал я.
1: «Понятно.
0: А я демон». Он всегда представлялся демоном с ударением на первый слог. Димка любил ужастики, увлекался всякой мистикой, читал Лавея, Ницше и Кастанеду. Он носил в ухе серьгу, а на плече у него была наколка — классическая иллюстрация к демону Лермонтова. Через 3 года именно Димка зазвал меня работать в маленькую фирмочку с в меру амбициозным названием «Проект Миллениум». В середине 90-х контора эта занималась пиратской локализацией игр по заказу анонимных издателей. Потом, когда на рынок компьютерных игр пришли серьезные люди, фирма взялась клепать сайты. Дело поначалу было очень выгодное, заказчик в интернет-технологиях не смыслил и только хлопал ушами, когда ему вешали на них лапшу, да лазал в пузатый кошелек. Но со временем доходы стали падать, а запросы клиентов расти. И проект «Миллениум», в очередной раз поменяв директора, занялся разработкой приложений для входящих в моду социальных сетей. Димка к тому времени уже превратился в солидного человека. Он ездил на старенькой 6-й Мазде, носил золотую цепочку на волосатой груди, был счастливо разведен и обитал в своей 4-комнатной квартире. Общажных привычек он, впрочем, не утратил. Все так же вешал носки на батарею, пил пиво из горла и трескал щедро залитые кетчупом макароны с тушенкой прямо из сковороды. С мистикой и чтением Лавея Димка завязал после нескольких странных, весьма неприятных для него случаев, но фильмы ужасов он любил больше прежнего. И теперь это было не единственное его увлечение. Откосивший от армии Димка вдруг увлекся военной темой. Он часами просиживал на тематических форумах, обсуждая достоинства М-16 и недостатки нашего калаша, рассуждая о баллистических возможностях осы и яростно, до швыряния клавиатуры в монитор, воюя с противниками пистолетного легалайза. Если бы не Димка, мы, возможно, выжили бы все.

0: Фильм про зомби неожиданно меня увлек. И даже комментарии Димки перестали меня раздражать. Так что кино досматривали мы вдвоем. Более того, когда оно кончилось, мы еще полчаса, наверное, сидели перед светящимся экраном, потягивая пивко и обсуждая увиденное. Я, впрочем, мало что мог сказать, а вот Димка трещал без умолку. И про режиссера рассказал, и про актеров, и про правильные спецэффекты, которые сейчас делать разучились, заменяя компьютерной графикой. «А пойдем», — предложил он, когда наши бутылки опустили, — «я тебе трейлер нового фильма покажу». Тот же чудак режиссером, он дедушка уже, а все про покойников снимает. Хотя, наверное, ему эта тема с каждым годом все ближе и ближе. Димка хохотнул. Мы зашли на кухню, где Оля и Таня варили в кастрюльке пельмени. Димка показал, где хранит лавровые листы перец, и вытащил из холодильника две бутылки пива из тех, что нашлись в ванной комнате. «А Катюха моя где?» – спросил я, демонстрируя девчонкам, как открывать пивную бутылку глазом. Бутылка шипела, но не поддавалась. Шипел-то на самом деле я.
1: «А они курить вроде бы пошли», – сказала Таня, тихо смеясь в ладонь. «На балкон».
0: Димка был правильный холостяк. Его главный компьютер с интернетом стоял в спальной комнате. Вот туда-то мы и направились, посасывая холодное пиво и думая о горячих пельменях с чесночком и майонезом. Девчонки обещали без нас за стол не садиться, они резали хлеб и крошили в салат помидоры. «А Оля хорошо смотрится на моей кухне», — как бы, между прочим, заметил Димка. Он первый вошел в комнату и встал столбом на пороге, растерявшись. Спохватился, сориентировался в ситуации, попятился, оттесняя меня, пытаясь с собой заслонить обзор. Но я был немного выше Димки, и я уже все успел увидеть. Шторы на окнах спальной комнаты были задернуты, неярко горел торшер. На широченной кровати, на сбитом, не самом свежем белье, раздвинув ноги, лежала моя Катя. Перед ней стоял ментай со спущенными штанами и голой задницей. «Вот черт!» — обернувшись, тихо сказал ментай и, глядя на меня, начал ловить руками висящие под коленями трусы. Я почему-то был совершенно спокоен, только в ушах звенело и щеки страшно горели.
2: «Убирайся!»
0: — крикнула Катя, даже не пробуя прикрыться. Я и не понял тогда, что кричит она мне.
2: «Убирайся! Чего встал? Мы больше не пара!»
0: «Пошли!» Димка крепко взял меня под локоть.
3: «Пусть они тут побудут!»
0: Под его напором я отступил в коридор. Я буквально онемел, в зомби превратился. Дверь закрылась.
4: «Катя!»
0: «Катюха! Катерина!»
4: Я увидел ее в троллейбусе. У нее были очень красивые ноги и бежевые трусики. Я заметил усмешки других пассажиров, проследил направление их взглядов и тут же поднялся с сиденья. «Девушка, извините!» Я, понятное дело, смущался.
1: «Что?»
0: Она повернулась ко мне.
4: «У вас это... там... ну...
1: что?»
0: Она смотрела на меня, а я смущался все больше и больше.
4: «У вас юбка, это самое, задралась!»
0: Она быстро провела рукой по ягодицам, по бедрам и зарделась. Поблагодарила, быстро отвернувшись.
1: «Спасибо».
0: И, возмущенно оглядев салон, поспешила к дверям. Троллейбус как раз подъезжал к остановке. Я выбежал за ней следом и долго ее преследовал, набираясь решимости для знакомства. На набережной она села на свободную скамейку и разулась. Кажется, она хотела подзагорать. Я остановился рядом, подождал, когда она меня заметит.
1: «Это вы?»
0: — спросила она, ничуть, кажется, не удивившись. «Мороженое хотите?» — спросил я.
1: «Хочу»,
0: — улыбнулась она.
4: Через год она проговорилась, что юбка в тот день задралась не случайно.
0: Это была уловка, это был метод. Так Катя знакомилась с молодыми людьми, знакомилась много раз. Мне бы задуматься тогда о порядочности этой девушки, но было поздно. Я втрескался, втюрился,
4: я влюбился.
0: Она была немногим меня старше, но иногда мне казалось, что я в сравнении с ней малолетний сопливый пацан. Не скажу, что мне это нравилось, но по большому счету это ничуть мне не мешало. Тогда мне казалось, что у нас все просто отлично. Я был уверен, что пар счастливей нашей на свете не найти. Я дважды делал ей предложение. Первый раз в ресторане с роскошными цветами и колечком в алом бархатном сердце. Второй раз в Египте в 5 шагах от пирамиды Хеопса, в шаге от вонючего верблюда. Оба раза она отказала мне, смеясь. Я так и не добился от нее ответа, почему она не хочет быть моей женой. Зато сейчас я все отлично понимаю. Моя Катюша расчетливая и хитрая стерва, вот и весь ответ. Но если бы не она, я, наверное, не знал бы сейчас, ради чего мне стоит жить.

0: Мы ели пельмени на кухне. Я глотал их, не жуя, и тупо смотрел в стену. Оля говорила мне что-то, гладила по руке, успокаивая. Димка косо на нас посматривал, ревновал. Оробевшая Таня стояла у окна, она была совершенно растеряна. Праздник кончился. Можно было расходиться. «На работе меня завтра не ждите», — сказал я, совершенно не представляя свое завтрашнее будущее. «Может, останешься у меня?» — предложил Димка. «Не знаю». Я попытался собраться с мыслями. «Может быть...»
1: «Как-то странно»,
0: — сказала вдруг Таня. Никто не ждал, что она заговорит, потому все повернулись к ней. Таня глядела в окно.
2: «Что именно?» — спросила Оля.
1: «Посмотри сама».
0: Оля, оставив мою руку, поднялась. Димка тут же пересел на ее место, налил себе кофе, потянулся за печеньем.
1: «Действительно странно».
0: «Ну что там?» Димка тоже встал, подошел к Оле, будто невзначай прижался к ней боком.
3: Мне было все равно, что они там видят, но их громкие комментарии не позволили мне остаться в неведении.
0: Двор был необычайно пуст и тих. Только на детской площадке бесцельно топтались две подозрительные фигуры. То ли забулдыги, то ли наркоманы, то ли пришлые бомжи. С высоты 8-го этажа было не рассмотреть. Видимая часть проспекта была запружена автомобилями. Они стояли плотно, как камни в булыжной мостовой, и даже не делали попыток продвинуться. Складывалось ощущение, что все эти машины брошены. Недавно открывшийся в доме напротив магазин «Еда» производил впечатление разграбленного. Его витринные окна были разбиты, а в дверях застрял помятый Логан, каким-то образом преодолевший 3 ступеньки довольно высокого крыльца. Город окутывала дымка. Такое случалось в жару, когда горели близкие торфяники и расположенная рядом с ними свалка. Но до жары оставалось как минимум 2 месяца.
3: «Война, что ли, началась?» — пробормотал Димка. Я подумал, что он шутит, поглядел на него. Нет, он не шутил.
0: Вот тогда я тоже встал и подошел к окну. Да, город был необычайно пуст. Да, 2 витринных окна магазина напротив были разбиты, а в дверях торчал помятый автомобиль. Да, в воздухе висела какая-то серая пелена.
3: Ну и что? Почему сразу война?
0: «Надо выгонять этих 2 из спальни», — сказал Димка, поворачиваясь. «Поглядим, что в интернетах пишут». Выгонять никого не пришлось. Эти 2 стояли в дверях кухни и смотрели на нас.
3: «Ты извини, что так получилось», — негромко сказал мне Ментай Юрьевич.
0: Растрепанная Катюха фыркнула и пихнула его плечом.
3: «Извини»,
0: — покосившись на нее, повторил Ментай. «Кажется, ему действительно было очень неудобно».
3: «На работу можешь завтра не приходить».
0: Я так и не узнал, то ли он таким образом сообщил мне об увольнении, то ли просто разрешил взять отгул. Потом я несколько раз собирался спросить у него, что же он тогда имел в виду. Но так и не спросил. А после спрашивать стало не у кого.

Ментаями Димка звал всех Михаилов, и я очень быстро перенял у него эту идиотскую привычку. Так что, когда нашу маленькую дружную контору возглавил новый начальник, вопрос с его прозвищем был уже решен. Ментай Юрьевич в программировании и компьютерах разбирался слабо, он был, что называется, управленцем. Тем не менее, в конторе нашей он освоился быстро,

0: старше, и мы с Димкой сошлись во мнении, что ментаи из армии попросили за какие-то прегрешения, возможно, чужие. Ментай вообще не любил распространяться о своей прошлой жизни. Мы знали только, что он успел поездить по стране, и что у него где-то есть бывшая жена и дочь. Он звонил им иногда и отсылал алименты. Мне кажется, он очень обрадовался, когда понял, что его алименты больше никому не понадобятся. Больше всего на свете Ментай Юрьевич любил деньги. Если бы не он, я был бы сейчас беднее на 6 миллионов рублей. Смешно, правда? Интернет тогда еще работал. Мы сгрудились у Димки за спиной, заглядывая в монитор. Понять что-либо мы еще не успели, поскольку высматривали в заголовках новостных сайтов название нашего города и не обращали внимания на прочие темы. Димка успевал читать больше нас, но и у него цельная картинка еще не сложилась. Он открывал заинтересовавшие его материалы в новых окнах браузера, намереваясь ознакомиться с ними чуть позже. Он всегда так делал. Но одна новость заинтересовала его особенно. Я успел прочитать только слово «зомби», набранное крупным шрифтом, а торопыга Димка уже развернул во весь экран, размещенный на странице, видеосюжет. Снят он был на камеру, встроенную в какое-то мобильное устройство, потому о качестве говорить не приходилось. Тем не менее, был он предельно понятен и пояснений не требовал. Они, впрочем, присутствовали в виде бегущей строки. «Совсем дядька умом тронулся», — скептически ухмыляясь, пробормотал Димка, наблюдая, как страшного вида мужик, вывалившийся из кустов на ухоженную дорожку некой аллеи, набрасывается на дородную женщину, валит ее на землю и начинает рвать зубами. Длился ролик ровно 3 минуты. За это время мимо зомби и его жертвы пробегали 2 спортсмена в наушниках и проезжал 1 велосипедист. Потом в кадре появлялся негр в футболке до колена с золоченой цепью на шее. Он несколько раз подскакивал к людоеду, пинал его и тут же отбегал на безопасное расстояние, вопя что-то в сторону оператора и размахивая руками. Заканчивался ролик выстрелом. Негр вытаскивал из-за спины небольшой блестящий пистолет и, ткнув стволом в затылок зомби, спускал курок. Сомнений не было, видео было снято где-то за границей, скорее всего, в Штатах.
1: «Пишут, что это не единичный случай», — озвучила Оля то, что все и без нее уже успели прочитать.
0: «Шняга какая-то», — неуверенно сказал Ментай. «Здесь ссылки на похожие ролики есть», — сказал Димка. «Сейчас откроем, глянем, что это за развод такой». И вот тут электричество вырубилось. Везде. Во всем доме, во всем квартале, во всем городе.
2: Оля ойкнула, закрыла рот руками и прижалась ко мне. Я чувствовал, как она трясется.

Оля нравилась всем. Доброжелательная, услужливая, доверчивая и притом далеко не глупая, она могла осчастливить любого мужчину, тем более что внешность у нее была под стать характеру. Среднего роста, длинноногая, фигуристая, большеглазая, с нее бы кавайных героинь аниме рисовать или сексапильных ангелочков. Мужчины оборачивались, когда она шла по улице, в шортах ли, в юбке или джинсах. А она, кажется, своего влияния на противоположный пол не замечала или не придавала ему значения. Она пришла к нам в фирму, когда ей исполнилось 22 года. Конечно же, мы не могли не взять такое чудо в свой коллектив. Сперва на испытательный срок, а потом и на полную ставку. Работа у Оли была несложная, но ее было много, и она была разнообразная. Сделать кофе на всех, собрать презентацию из готовых слайдов, разослать рекламу по адресам из базы, пообщаться с излишне настырным пользователем, поучаствовать в мозговом штурме, отредактировать подготовленные безграмотными программистами тексты, перевести привезенные с выставки буклеты. Оля закончила филологический. Оля читала Гомера и Басё. Оля знала 3 языка, не считая родного русского. Мы опасались, что когда-нибудь наша Оля отыщет более престижную работу с большей зарплатой и бросит нас. Но она, кажется, была всем довольна и не искала от хорошего лучшего. У нее и в личной жизни так же было. Где-то в стороне

От нас всех жил ее парень. Простой инженер с окладом в 12 тысяч рублей, автомобилем «Лада Самара» и съемной малосемейкой на краю города. Что ей Димка с его четырехкомнатными хоромами, Маздой и золотой цепью на шее? Что ей я, Ильмента Юрьевич? Она ко всем нам относилась одинаково. Во всяком случае, поначалу. Если бы не Оля, я, возможно, совсем разочаровался бы в людях. А это, учитывая обстоятельства, в которых мы все тогда оказались, ни к чему хорошему не привело бы. Я так думаю.

0: пробки вышибло?» Сам у себя спросил Димка, почесывая затылок. «С чего бы вдруг?»
1: «Давай схожу, проверю», — тут же откликнулся Ментай Юрьевич.
0: «Пока не стоит. Какие-то недобрые у меня предчувствия».
2: Димка подошел к задернутому окну, глянул за штору. Что-то в Димке изменилось. Я видел это, чувствовал. Он будто игру какую-то затеял.
0: «Ведь сегодня первое число», — сказал Димка зачем-то. И пояснил, все еще глядя в окно. «Первый апрель, никому не верь».
1: «Ролик розыгрыш?» — спросил я.
0: «Ролик, скорее всего, вирусная реклама какого-то нового фильма», — сказал Димка. «Не зря он в топе новостей висел, проплачен наверняка».
1: «А что там еще писали?» — спросил Ментай, подвигаясь ближе к погасшему монитору. «Ты так быстро листаешь, что я кроме этого зомби ничего и не успел увидеть».
0: «Я, в общем-то, тоже», — признался Димка. «Что-то про исчезновение людей было, про какие-то самосуды и про неизвестную болезнь. Все как обычно. Хотя, конечно...» — он хмыкнул.
1: «Что?»
0: — спросила Оля. «Если бы мы были героями фильма ужасов, я бы, пожалуй, немедленно вооружился».
1: «Хватит нас тут пугать», — строго сказал я ему. «Сегодня 1 апреля, а не 31 октября».
2: Димка зловеще расхохотался, пуча глаза и загребая руками воздух перед собой. Осекся, помрачнел. Сказал угрюмо, нас всех оглядывая:
1: «Если честно, я не понял, что происходит. Электричества, похоже, во всем квартале нет, и затишье какое-то странное. Наш двор всегда был спокойным, но не настолько же.
0: А самое странное, знаете что? Новости на сайте вчерашние. Все до единой.
1: Опять пугаешь?»
0: «Предостерегаю!» — подвывая, сказал валяющий дурака Димка.
2: Никто, конечно же, в надуманную опасность не поверил, но жутко было всем, тем более, что на улице начинало темнеть, и в просторных залах квартиры сгущались самые настоящие первобытные сумерки. Еще свежи были впечатления от фильма про мертвецов, да и короткий, якобы документальный ролик не забылся. А тут еще девчонки о подозрительном типе, мнущемся на лестничной площадке, вспомнили. Он, впрочем, уже куда-то делся. Об этом доложил Димка, заглянув в дверной глазок. Город медленно тонул во тьме, только местами на небо наплывало какое-то мутное зарево. Димка отыскал в ящиках комода ароматические свечи разных калибров, расставил их по гостиной и зажег. Мы часто подходили к окнам, видели в далеких черных прямоугольниках редкие зыбкие отсветы, понимали, что мы не одни такие, и нам становилось чуть спокойнее. Не зная уже, чем себя занять, мы начали строить разные предположения о случившемся, будто в города играли. Вспоминали о террористах, о бомбежке Белграда, об авариях на подстанциях, о Чернобыле, Бхопале, Бермудском треугольнике и шхуне Марии Селеста. Я выдвинул теорию, что пока мы беспробудно здесь праздновали, над городом наблюдался звездный дождь необычайной красоты, и все, кто его видел, сейчас слепы и беспомощны. На меня поглядели, как на дурака.
1: «Вот что», — сказал Димка, ковыряясь в светодиодном фонарике китайского производства. «Оставайтесь вы сегодня у меня. Переночуем, перекантуемся. А утром на свежую голову во всем разберемся. Если это действительно нашествие зомби...»
0: «Что ж...»
1: Димка хохотнул, давая понять, что его слова не нужно воспринимать всерьез. «Тогда будем вести себя, соответственно, как в кино».
3: «Это как же?»
1: спросила молчавшая весь вечер Таня.
3: «Начнем искать печенье Твинки?»
1: Димка удивленно на нее взглянул, вскинул бровь и одобрительно хмыкнул. Кажется, Таня удачно пошутила. Кажется, ее шутку понял один Димка.
2: Я не знаю, что рассказать о Тане, кроме того, что уже было сказано выше. Впрочем, вот. Эта девушка... часто делала то, чего от нее не ждали.
1: А от нее, в общем-то, никогда ничего не ждали. Всегда и всюду она казалась лишней, ненужной. Она была балластом. Но если бы не Таня, Мы, наверное, так бы и не поняли, чего нам следует бояться пуще смерти.
0: Спасибо тебе, Танюша.

0: Спать мы все устроились в гостиной, благо здесь имелись два дивана и несколько широченных кресел. Но сон не задался, очень уж эмоциональный выдался вечер. Часа полтора, наверное, продолжались наши тихие разговоры, и только Ментай с Катей не участвовали в беседе. Они хихикая занимались друг другом. Эта парочка первая заснула, к нашему общему облегчению. Ночью кто-то сильно и долго стучал в дверь квартиры. Димка даже вставал, зажигал свечу, топтался с ней в коридоре, прислушиваясь к доносящимся с лестничной площадки звукам. Заглядывать в глазок он боялся. На улице тоже было неспокойно. Часа в три где-то неподалеку что-то глухо взорвалось. Ближе к утру я слышал какие-то истошные вопли, а на рассвете нас разбудил дружный вой автомобильных сигнализаций. Свалившись с постели, не продрав глаза, мы сгрудились у окна, заглядывая во двор. Там внизу ворочался среди припаркованных автомобилей красный тонированный Кашкай. Морда его была разбита, бока заметно помяты, зад ободран. Мы видели, как с детской площадки бросились к автомобилю два человека, те самые, которых мы приметили еще вчера. Кашкай сшиб одного, переехал другого и вырвался на свободу, опрокинув на бок старенькую АКУ и развернув черный Меган. Завыл, вибрируя лежащий на стеклянном столе брелок с ключами.
1: «Это же моя машина!» — спохватился Ментай Юрьевич.
2: «Он их сбил!»
0: — задохнулась Оля.
2: «Вы видели? Видели?»
0: Пострадавшие дергались на грязном асфальте, возились, будто пробуя встать на переломанные ноги. Димка растолкал нас, лег грудью на подоконник, сплющил нос о стекло.
3: «Знаете что, ребята?» — протянул он в виде что-то, чего не замечали мы. «А я на месте водителя, пожалуй, поступил бы так же».
1: «Кто-нибудь позвоните в милицию!» — громко потребовала Оля. «И в скорую!»
0: «Думаю, милиция нам не ответит», — мрачно сказал Димка. «А скорая, подозреваю, никому там не поможет». Кажется, началось то самое, о чем я всегда мечтал. «Что именно?» — спросил я, зная ответ. «Конец света», — сказал Димка. «На розыгрыш это уже не похоже». И он показал пальцем куда-то вниз. Я прижался щекой к холодному и влажному стеклу, пытаясь увидеть, что же такое узрел там Димка. Я увидел и крепко вцепился в подоконник.
3: «О, Господи!»
0: — простонал рядом Ментай. По прилегающему к дому тротуару, по черному асфальту, который даже зимой оставался голым из-за проложенной под ним теплотрассы, по квадратам классиков, детским рисункам мелом и потертой надписи «Натусик, я тебя люблю» брели невесть откуда взявшиеся люди. Возможно, они вышли из гаражного массива, что находился за углом нашего дома. Может быть, они выбрались из подвала или какого-нибудь подъезда. Не знаю. Они шли точно, как шли те зомби в фильме, подволакивая ноги, пошатываясь, неуклюже поводя руками. И они все горели.

0: Рэй Брэдбери. Холодный ветер, теплый ветер.
1: Боже праведный, что это?
2: Что-что? Ты ослеп, парень, гляди!
0: И лифтер Гэрити высунулся, чтобы посмотреть, на кого же это пялил глаза носильщик. А из дублинской рассветной мглы, как раз в парадные двери отеля «Royal Hibernian», шаркая прямо к стойке регистрации, откуда ни возьмись, прутиковый мужчина лет 40, а следом за ним, словно всплеск птичьего щебета, 5 малорослых прутиковых юнцов лет по 20. И так все вьются, веют руками вокруг да около, щурят глаза, подмигивают, подмаргивают, губы в ниточку, брови в струночку, тут же хмурятся, тут же сияют, то покраснеют, то побледнеют, или все это разом. А голоса-то, голоса, божественные пикколы и флейты, и нежные гобои, ни ноты фальши, музыка. 6 монологов, 6 фонтанчиков, и все брычут, сливаясь вместе, целое облако самочувствия, щебетание, чириканье о трудностях путешествия и ретивости климата. Этот кардебалет реял, не спадал, говорливо струился, пышно расцветая одеколонным благоуханием мимо изумленного носильщика и остолбеневшего лифтера. Грациозно сбившись в кучку, все шестеро замерли у стойки. Погребенный под лавиной музыки управляющий поднял глаза, аккуратные буковки «О» без всяких зрачков посредине.
1: «Что это?» – прошептал Гэрити. «Что это было?»
2: «Спроси кого-нибудь еще», — ответил носильщик.
0: В этот самый момент зажглись лампочки лифта и зажужжал зуммер вызова. Гэрити волей-неволей оторвал взгляд от знойного сборища и умчался прочь. «Мы хотели бы комнату», — сказал тот самый высокий и стройный. На висках у него пробивалась седина. «Будьте так добры». Управляющий вспомнил, где он находится, и услышал собственный голос. «Вы заказывали номер, сэр?»
1: «Дорогой мой, конечно нет», — сказал старший. Остальные захихикали. «Мы совершенно неожиданно прилетели из Таормины», — продолжал высокий.
0: У него были тонкие черты лица и влажный, похожий на бутон, рот.
1: «Нам ужасно наскучило длинное лето, и тогда кто-то сказал, давайте полностью сменим обстановку, давайте будем чудить».
2: «Что?» — сказал я.
1: «Но ведь есть же на Земле самое невероятное место. Давайте выясним, где это, и отправимся туда». Кто-то сказал «Северный полюс», но это было глупо. Тогда я закричал «Ирландия!». Тут все прямо попадали. А когда шабаш стих, мы понеслись в аэропорт. И вот уже нет ни солнца, ни сицилийских пляжей. Все растаяло, как вчерашнее лимонное мороженое. И мы здесь, и нам предстоит совершить нечто таинственное.
0: «Таинственное?» — спросил управляющий.
2: «Что это будет, мы еще не знаем», — сказал высокий. «Но как только увидим, распознаем сразу же. Либо это произойдет само собой, либо мы сделаем так, чтобы оно произошло. Верно, братцы?»
0: Ответ братцев отдаленно напоминал нечто вроде «Тихий».
2: «Может быть», — сказал управляющий, стараясь держаться на высоте, «вы подскажете мне, что вы разыскиваете в Ирландии, и я мог бы указать вам...»
1: «Господи, да нет же!» — воскликнул высокий. «Мы просто помчимся вперед, распустим по ветру наше чутье, словно кончики шарфа, и посмотрим, что из этого получится. А когда мы раскроем тайну и найдем то, ради чего приехали, вы тотчас же узнаете об этом. Ахи и охи, возгласы благоговения и восторга нашей маленькой туристской группы непременно донесутся до ваших ушей».
0: «Это надо же!» — выдавил носильщик, затаив дыхание.
2: «Ну что ж, друзья, распишемся».
0: Предводитель братцев потянулся за скрипучим гостиничным пером, но, увидев, что оно засорено, жестом фокусника вымахнул откуда-то собственную, сплошь из чистейшего золота в 14 карат, ручку, посредством которой замысловато, однако весьма красиво, вывел светло-вишневой каллиграфической вязью «Дэвид», затем «Снелл», затем «Черточку» и, наконец, «Оркни». Чуть ниже он добавил «С друзьями». Управляющий зачарованно следил за ручкой, затем снова вспомнил о своей роли в текущих событиях.
1: «Но, сэр, я не сказал вам, есть ли у нас место».
2: «О, конечно же, вы найдете. Для 6 несчастных путников, которые крайне нуждаются в отдыхе после чрезмерного

0: Подружелюбие стюардесс. Одна комната. Вот все, что нам нужно. Одна? Ужаснулся управляющий.
1: В тесноте да не в обиде, так, братцы? Спросил старший, не глядя на своих друзей.
0: Регистрация закончилась, и теперь обе стороны, управляющие за стойки и гости издалека, уставились друг на друга в глубоком молчании. Затем управляющий выпалил.
2: «Носильщик, быстро возьмите у джентльмена багаж!»
0: Только теперь носильщик опомнился и перевел взгляд на пол. Багажа не было.
2: «Нет-нет, не ищите!»
0: Дэвид Снелл Оркни беззаботно помахал в воздухе ручкой.
2: «Мы путешествуем налегке. Мы здесь только на сутки, может быть, даже часов на 12, а смена белья рассована по карманам пальто. Скоро назад. Сицилия, теплые сумерки. Если вы хотите, чтобы я заплатил вперед...»
0: «За этом нет необходимости», — сказал администратор, вручая ключи носильщику. «Пожалуйста, 46-й и 47-й».
2: «Понял», — сказал носильщик.
0: И словно Колли, что беззвучно покусывает бабки мохнатым, блеющим, бестолково улыбающимся овцем, он направил очаровательную компанию к лифту, который как раз вовремя принесся сверху. Стойке подошла жена управляющего и встала за спиной мужа. Во взгляде сталь.
3: «Ты спятил!» — зашептала она в бешенстве. «Зачем? Ну зачем?»
0: «Всю свою жизнь», — сказал управляющий, обращаясь скорее к себе самому, — «я мечтал увидеть не одного коммуниста, но 10 и рядом, не 2 нигерийцев, но 20 воплоти, не 3 американских ковбоев, но целую банду, только что из сёдел. А когда своими ногами является букет из 6 оранжерейных роз, я не могу удержаться, чтобы не поставить его в вазу. Дублинская зима — долгая, Мэг, и это, может быть, единственный разгоревшийся уголек за весь год. Готовься, будет дивная встряска».
2: «Дурак», — сказала она.
0: И на их глазах лифт, поднимая тяжесть едва ли большую, чем пух одуванчиков, упорхнул в шахте вверх, прочь.

0: Серия совпадений, которые неверной походкой, то и дело сбиваясь в сторону, двигались все вместе к чуду, развернулась в самый полдень. Как известно, отель Royal Hibernian лежит как раз посредине между Trinity College, да простят мне это упоминание, и парком Stevens Green, более заслуживающим упоминания, а позади, за углом, лежит Grafton Street, где вы можете купить серебро, стекло, да и белье, или красный камзол, сапожки и шапку, чтобы выехать на псовую охоту. Но лучше всего нырнуть в кабачок Хибера Финна и принять приличную порцию выпивки и болтовни. Час выпивки на два болтовни лучше из пропорций. Как известно, ребята, которых чаще всего встретишь у Финна, это Нолан. Вы знаете Нолана? Тимулти. Кто может забыть Тимулти? Майк Магуайр, конечно же, друг всем и каждому. Затем Ханаан, Флаерти, Килпатрик. А при случае, когда Господь Бог малость неряшлив в своих делах, и на ум отцу Лаему Лири приходит страдалец Иов, является патер собственной персоной, вышагивает, словно само правосудие, и вплывает, будто само милосердие. Стало быть, это и есть наша компания. На часах, минуту в минуту, полдень. И кому ж теперь выйти из парадных дверей отеля Royal Hibernian, как не с Неллу Оркни с его канареечной пятеркой? А вот и первая из ошеломительной серии встреч. Ибо мимо, мучительно разрываясь между лавками сладости и Хибером Финном, следовал Тимулти собственной персоной. Как вы помните, Тимулти, когда за ним гонятся депрессия, голод, нищета и прочие беспощадные всадники, работает от случая к случаю на почте. Теперь же, болтаясь без дела, в промежутке между периодами страшной для души службы по найму, он вдруг унюхал запах, как если бы по прошествии 100 миллионов лет врата Эдема вновь широко распахнулись и его пригласили вернуться. Так что Тимулти поднял глаза, желая разобраться, что же послужило причиной дуновения на куш. А причиной возмущения воздуха был, конечно же, Снелл Оркни со своими вырвавшимися на волю зверюшками.
1: «Ну, скажу вам», — говорил Тимулти годы спустя, — «глаза у меня выкатились так, словно кто-то хорошенько трахнул по черепушке, и волосы зашевелились». Тимулти, застыв на месте, смотрел, как делегация Снелла Оркни струилась по ступенькам вниз и утекала за угол. Тут-то он и рванул дальним путем к Финну, решив, что на свете есть услады почище леденцов. А в этот самый момент, огибая угол, мистер Дэвид Снелл Оркни и пятеро, миновав нищую особу, игравшую на тротуаре на арфе, и надо же было там оказаться именно Майку Магуайру, который от нечего делать убивал время в танце, выдавал собственное изобретение ригадон, крутя ногами сложные коленца под мелодию «Легким шагом через луг». Танцуя, Марк Магуайр услышал некий звук, словно порыв теплого ветра с гибридов. Не то чтобы щебет, не то чтобы стрекотание, а чем-то похоже на зоомагазин, когда вы туда входите, и звякает колокольчик, и хор попугаев и голубей разражается воркованием и короткими вскриками. Но звук этот Майк услышал точно, даже за шарканием своих башмаков и переборами арфы. И застыл в прыжке. Когда Дэвид, Снелл, Оркни и пятеро проносились мимо, вся тропическая братья улыбнулась и помахала Магуайру. Еще не осознав, что он делает, Майк помахал в ответ, затем остановился и прижал оскверненную руку к груди. «Какого черта я машу?» — закричал он в пространство. «Ведь я же их не знаю, так?» «В боге обрящешь силу!» — сказала арфистка, обращаясь к арфе, и грянула по струнам. Словно влекомый каким-то новым диковинным пылесосом, что вбирает все на своем пути, Майк потянулся за шестерной упряжкой вниз по улице. Так что речь идет уже не о двух чувствах, а о чувстве обоняния и чуткости ушей. А на следующем углу Нола, только что вылетевший из кабака по причине спора с самим Финном, круто повернул и врезался в Дэвида Снелла Оркни. Оба покачнулись и схватились друг за друга, ища поддержки. «Честь имею», — сказал Дэвид Снелл Оркни. «Мать честная», — ахнул Нолан и, разинув рот, отпал, чтобы пропустить этот цирковой парад. Его страшно подмывало юркнуть назад, к Финну. Бой с кабачиком вылетел из памяти. Он хотел тут же поделиться об этом сногсшибательной встрече с компанией из перьевой метелки, сиамской кошки, недоделанного мопса и еще трех прочих жутких дистрофиков, жертв недоедания и чересчур усердного мытья. Шестерка остановилась возле кабачка, разглядывая вывеску. «О боже», — подумал Нолан. «Они собираются войти. Что теперь будет? Кого предупреждать первым? Их или Финна?»
0: Но тут дверь распахнулась, и наружу выглянул сам Финн.
2: «Черт», — подумал Нолан, — «это портит все дело. Теперь уж не нам описывать происшествие. Теперь начнется Финн то, Финн все, нам заткнуться и все». Очень-очень долго Снелл Оркни и его братья разглядывали Финна. Глаза же Финна на них не остановились. Он смотрел вверх и смотрел поверх, и смотрел сквозь. Но он видел их. Уж это Нолан знал, потому что случилось нечто восхитительное. Краска сползла с лица Финна, а затем произошло еще более восхитительное. Краска снова хлынула в лицо Финна. «Ба!» — вскричал Нолан про себя. «Да он же краснеет!» Но все же Финн по-прежнему блуждал взором по небу, фонарям, домам, пока Снелл Оркни не прожурчал. «Сэр, как пройти к парку Стивенс-Грин?»
1: «Ох ты мой!» — сказал Финн и повернулся спиной. «Кто знает, куда они задевали его на этой неделе!»
2: И захлопнул дверь. Шестерка отправилась дальше, улыбаясь и лучась восторгом. И Нолан готов был уже вломиться в дверь, как стряслось кое-что почище предыдущего. По тротуару нахлестывал невесть откуда взявшийся Гэрити, лифтер из отеля «Ройл и Берниен». С пылающим от возбуждения лицом он первым ворвался к Финну с новостью. К тому времени, как Нолан оказался внутри, а следом за ним и Тимулти, Гэрити уже носился взад-вперед возле стойки бара, а ошеломленный, еще не пришедший в себя Финн стоял по ту сторону. «Эх, что сейчас было? Куда вам?» — кричал Гэрити, обращаясь ко всем сразу. «Я говорю, это было почище, чем те фантастические киношки, что крутят в Гэрити Синема».
1: «Что ты хочешь сказать?» — спросил Финн, стряхнув с себя оцепенение.
2: «Весу в них нет!» — сообщил Гэрити. «Поднимать их в лифте все равно, что горсть мекины в каминную трубу запустить. И вы бы слышали. Они здесь, в Ирландии, для того, чтобы...» Он понизил голос и зажмурился. «Совершить нечто таинственное!»
1: «Таинственные!»
2: Все подались к нему. «Что именно, не говорят, но попомните мои слова, они здесь не к добру. Видели ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное?»
1: «Со времени пожара в монастыре, — сказал Финн, — ни разу. Я...»
2: Однако слово «монастырь» оказало новое волшебное воздействие. Дверь тут же распахнулась, и в кабачок вошел отец Лири задом наперед. То есть он вошел пятясь, держась одной рукой за щеку, словно бы парки из-под тишка дали ему хорошую оплеуху. Его спина была столь красноречива, что мужчины погрузили носы в пиво, выждав, пока Паттер сам слегка не промочил глотку, все еще таращив глаза на дверь, будто на распахнутые врата ада.
1: «Меньше 2 минут назад, — сказал Паттер наконец, — узрел я картину невероятную. Уже ли после стольких лет сбирания в своих пределах сирых мира сего Ирландия и впрямь сошла с ума?»
2: Финн снова наполнил стакан священника.
1: «Не захлестнул ли вас поток пришельцев с Венеры, святой отец?»
2: «Ты их видел, что ли, Финн?» — спросил преподобный.
1: «Да,
2: вам зрится в них недобрая ваша святость?» «Не только добрые или недобрые, сколько странные и утрированные, Финн. И я выразил бы это словами рококо и, пожалуй, барокко, если ты следишь за течением моей мысли».
1: «Я просто качаюсь на ее волнах, сэр».
2: «Уж коли вы видели их последним, куда они направились-то?» — спросил Тимулки.
1: «На опушку Стивенс-Грина», — сказал священник.
2: «Вам не мерещится ли, что сегодня в парке будет вакханалия?»
3: «Прошу прощения, отец мой, погода не позволит», — сказал Нолан. «Но, сдается мне, чем стоять здесь и трепать языком, вернее, было бы их проследить».
1: «Это против моей этики», — сказал священник.
3: «Утопающий хватается за все, что угодно», — сказал Нолан. «Но если он вцепится в этику вместо спасательного круга, то, возможно, пойдет на дно вместе с ней».
1: «Прочь с горы, Нолан», — сказал священник. «Хватит с нас нагорной проповеди. В чем соль?»
3: «А в том, святой отец, что такого наплыва досточтимых сицилийцев у нас не было, страшно упомянуть, с каких пор. И откуда мы знаем? Может быть, они вот прямо сейчас посреди парка читают вслух для миссис Мерфи, миссис Кленси или там миссис О'Хэнлон. А что именно они читают вслух, спрошу я вас?»
2: «Балладу Рейдинской тюрьмы?» — спросил Финн.
3: «Точно в цель, и судно тонет», — вскричал Нолан, слегка сердясь, что самую соль-то у него выхватили из-под рук.
2: «Откуда нам знать? Может, эти чертики из бутылочки только тем и занимаются, что сбывают недвижимость в местечко под названием Fire Island. Вы слышали о нем, Паттер?»
1: «Американские газеты часто попадают на мой стол, дружище».
3: «Ага. Помните тот жуткий ураган в 956-м, когда волны захлестнули этот самый Fire там, возле Нью-Йорка? Мой дядя, да сохранит Господь очи его и рассудок, был там в рядах морской пограничной службы, что эвакуировало всех жителей Fire до последнего. По его словам, это было почище, чем полугодовая демонстрация модели у Финелли. И пострашнее, чем съезд баптистов. 10 000 человек как рванут в шторм к берегу, а в руках у них и рулоны портьеры, клетки, битком набитые попугайчиками, и спортивные на них жакеты цвета помидоров с мандаринами и лимонно-желтые туфли. Это был самый большой хаос с тех времен, как Иероним Босх отложил свою палитру, запечатлев ад в назидание всем грядущим поколениям. Не так-то просто эвакуировать 10 000 разряженных клоунов, расписанных как венецианское стекло, которые хлюпают своими огромными коровьими глазами, тащат граммофонные симфонические пластинки, звенят серьгами в ушах и не надорвать при этом живот. Дядюшка мой вскоре после того ударился в смертельный запой.
2: «Расскажи-ка еще что-нибудь о той ночи», — сказал завороженный Килпатрик.
1: «Еще что-нибудь. Черта с два!» — встречался священник. «Вперед, я говорю, окружить парк и держать ухо востро. Встретимся здесь через час».
3: «Вот это больше похоже на дело», — заорал Келли. «Давайте действительно разузнаем, что за чертовщину они готовят». Дверь с треском распахнулась. На тротуаре священник давал указания. «Келли, Мерфи, вам обойти парк с севера. Тимулти, зайдешь с юга. Нолан и Геррити на восток. Моран, Магуайр и Килпатрик на запад. Пфли!»
0: Так или иначе, но в этой суматохе Келли и Мерфи застопорились на полпути к Стивенс-Грину в пивной 4 Трилистника, где они подкрепились перед погоней. А Нолан и Моран повстречали на улице жен и вынуждены были бежать в противоположном направлении. А Магуайр и Килпатрик, проходя мимо элит-синема и услышав, что с экрана поет Лоренс Тиббет, напросились на вход в обмен на пару недокуренных сигарет. И вышло в результате так, что за пришельцами из иного мира наблюдали только двое – Геррити с восточной и Тимолти с южной стороны парка.
3: Простояв с полчаса на леденящем ветру, Геррити приковылял к Тимулти и заявил,
1: что стряслось с этими ублюдками. Они просто стоят и стоят там посреди парка. За полдня не сдвинулись ни с места, а у меня пальцы на ногах вымерзли напрочь. Я слетаю в отель, отогреюсь и тут же примчусь, Тим, назад, стоять с тобой на страже.
2: «Можешь не спешить», — произнес Тимулки очень странным, грустным, далеким, философическим голосом, когда тот пустился на утек. Оставшись в одиночестве, Тимулки вошел в парк и целый час сидел там, созерцая шестерку, которая по-прежнему не двигалась с места. Любой, кто увидел бы в этот момент Тимулти, глаза блуждают, рот искажен трагической гримасой, вполне принял бы его за какого-нибудь ирландского собрата Канта или Шопенгауэра, или подумал бы, что он недавно прочитал нечто поэтическое, или впал в уныние от пришедшей на ум песни. А когда, наконец, час истек, и Тимулти собрал разбежавшиеся мысли, словно холодную гальку в пригоршню, он повернулся и направился прочь из парка. Геррити уже был там. Он перетопывал ногами, размахивал руками и готов был лопнуть от переполнявших его вопросов, но Тимулти показал пальцем на парк и сказал: «Иди, посиди, посмотри, подумай, и тогда сам мне все расскажешь».
3: Когда Тимулти вошел к Финну, вид у всех был трусоватый. Священник все еще бегал с поручениями по городу, а остальные, походив для успокоения совести вокруг да около Стивенс-Грина, вернулись в замешательстве в штаб-квартиру разведки.
0: «Тимулти!» — закричали они. «Рассказывай же, что, как?»
3: Чтобы протянуть время, Тимулти прошел к бару и занялся пивом. Не произнося ни слова, он разглядывал свое отражение, глубоко-глубоко захороненное под лунным льдом зеркало за стойкой. Он повертывал тему разговора так, он выворачивал ее наизнанку и снова на лицевую, но задом наперед. Наконец он закрыл глаза и сказал: «Сдается мне, будто бы...»
0: «Да-да!» — сказали про себя все вокруг.
2: «Всю жизнь я путешествовал и размышлял», — продолжал Тимулти. «И вот через высшее постижение явилась ко мне мысль, что между ихним братом и нашим есть какое-то странное сходство».
3: Все выдохнули с такой силой, что вокруг заискрилось. В призмах небольших люстр над стойкой туда-сюда забегали зайчики света. А когда после вдоха перестали роиться эти косички световых рыбок, Нолан вскричал:
0: «А не хочешь ли надеть шляпу, чтобы я мог сшибить ее первым же ударом?»
3: «Сообразите-ка», — спокойно сказал Тимулти, — «мастера мы на стихи и песни или нет?
0: Еще один вздох пронесся над сборищем. Это был теплый ветерок одобрения.
2: «Конечно, еще бы! О, боже, так ты об этом!»
0: А мы уж боялись. «Тихо!» Тимолти поднял руку, все еще не открывая глаз. Все смолкли. «Если мы не распеваем песни, то лишь потому, что сочиняем их. А если не сочиняем, то пляшем под них. Но разве они не такие же любители песен? Не так ли складывают их или не так же танцуют? Словом, только что я слышал их близко, в Стивенс-Грине. Они читали стихи и тихонько пели сами для себя». В чем-то Тимолти был прав. Каждый хлопнул соседа по плечу и вынужден был согласиться.
2: «Нашел ли ты какие-нибудь другие сходства?» — мрачно насупившись, спросил Финн.
0: «О, да», — сказал Тимолти, подражая судье. Пронесся еще один завороженный вздох, и сборище придвинулось ближе.
3: «Порой они не прочь выпить», — сказал Тимолти.
0: «Господи, он прав!» — вскричал Мерфи.
3: «Далее», — продолжал нараспев Тимолти, — «они не женятся до самой последней минуты, если женятся вообще». Но здесь поднялась такая суматоха, что прежде чем закончить, ему пришлось подождать, пока она стихнет. «И они имеют очень мало дела с женщинами».
1: После этого разразился великий шум, начались крики и толкотня, и все принялись заказывать пиво, и кто-то позвал Тимолти наружу поговорить по душам. Но Тимолти даже веком не дрогнул, и скандал улегся.
0: А когда все сделали по-доброму глотку, проглотив вместе с пивом едва не начавшуюся драку, ясный громкий голос Финна возвестил:
1: «Теперь не сочтешь ли ты нужным дать объяснение тому преступному сравнению, каким ты только что осквернил чистый воздух моего достойного кабачка?»
0: Тимолти, не торопясь, приложился к кружке и открыл наконец-то глаза и спокойно взглянул на Финна и звучно произнес трубным глазом, дивно чеканя слова:
1: «Где во всей Ирландии мужчина может лечь с женщиной?»
0: Он постарался, чтобы сказанное дошло до всех.
1: «329 дней в году у нас, как проклятый, идет дождь. Все остальное время вокруг такая сырость, что не найдешь ни кусочка, ни лоскутка сухой земли, где осмелишься уложить женщину, не опасаясь, что она тут же пустит корни и покроется листьями. Кто скажет что-нибудь против?»
0: Молчание подтвердило, что никто не скажет.
1: «Так вот, когда дело касается мест, где можно предаться греховным порокам и плотскому неистовству, бедный, до чертиков глупый ирландец должен отправиться не куда-нибудь, а только в Аравию. Мы спим и видим во сне тысячу и одну ночь, теплые вечера, сухую землю. Мечтаем о приличном местечке, где можно было бы не только присесть, но и прилечь. И не только прилечь, но и прижаться, пожаться, сжаться в неистовом восторге».
2: «Иисусе», — сказал Финн, — «ну-ка, повтори».
1: «Иисусе», — сказали все, качая головами.
0: «Это номер раз». Тимолти загнул палец на руке. «Место отсутствует. Затем номер два. Время и обстоятельства. К примеру, заговоришь сладким голосом зубы честной девушки, уведешь ее в поле, и что? На ней калоши и макинтош, и платок поверх головы, и надо всем этим еще зонтик, и ты издаешь звуки, как поросенок, застрявший в воротах свинарника, что означает, что одна рука уже у нее на груди, а другая сражается с калошами, и это все, черт побери, что ты успеешь сделать, потому что кто это уже такой стоит у тебя за спиной, и чье это душистое мягкое дыхание обдает твою шею? Деревенского пастора попробовал угадать, Гэрити».
1: «Деревенского пастора», — сказали все в отчаянии.
2: «Вот гвозди номер два и три, забитые в крест, на котором распяты все мужчины Ирландии», — сказал Тимолти.
0: «Дальше, Тимолти, дальше!»
2: «Эти парни, что приехали к нам в гости из Сицилии, бродят компанией. Мы бродим компанией. Вот и сейчас вся наша братья собралась здесь, у Финна. Разве не так?»
1: «Будь проклят, если не так. Иногда у них грустный и меланхолический вид, но все остальное время они беззаботны, как черти, и плюют решительно на все, вверх ли, вниз ли, но никогда не прямо перед собой. Кого вам это напоминает?»
0: Все заглянули в зеркало и кивнули.
2: «Если бы у нас был выбор, — продолжал Тимолти, — пойти домой кислым и потным от страха к злющей жене и жуткой теще и засидевшейся в девках сестренке, или же остаться здесь у Финна, спеть еще по песне, выпить еще пиво и рассказать еще по анекдоту, что бы все мы предпочли, парни?» Тишина. «Подумайте об этом, — сказал Тимолти, — и отвечайте правдиво. Сходство, подобие. Длинный список получается, с руки на руку и через плечо. Стоит хорошенько обмозговать все, прежде чем мы начнем прыгать повсюду и кричать «Иисусе! Святая Мария!» и призывать на помощь стражу». Тишина.
3: «Я хотел бы, спустя много-много времени, — рассказал кто-то странным изменившимся голосом, — разглядеть их поближе.
2: Думаю, твое желание исполнится».
3: Все замерли в живой картине. Откуда-то издалека донесся слабый, еле уловимый звук. Как тем дивным утром, когда просыпаешься и лежишь в постели, и особым чувством угадываешь, что снаружи падает первый снег, лаская на своем пути вниз небеса, и тогда тишина отодвигается в сторону, отступает, уходит.
2: «О, Боже!» — сказал наконец Финн. «Первый день весны!»
3: «Да, и это тоже. Сначала тончайший снегопад шагов, ложащийся на булыжник, а затем птичий гомон. И на тротуаре, и ниже по улице, и возле кабачка слышались звуки, которые были и зимой, и весной одновременно. Дверь широко распахнулась, мужчины качнулись, словно им уже нанесли удар в предстоящей стычке. Они уняли нервы, они сжали кулаки». Они стиснули зубы, а в кабачке, словно дети, явились на рождественский праздник, где, куда ни глянь, везде лица, игрушки, краски, подарки на особицу. Уже стоял высокий тонкий человек постарше, который выглядел совсем молодым, и маленькие тонкие человечки помоложе. Но в глазах у них что-то стариковское. Снегопад стих. Птичий весенний гам смолк. Стайка чудных детей, подгоняемые чудным пастырем, неожиданно ощутила, будто волна людей схлынула, и они оказались на мели, хотя никто из мужчин у бары не сдвинулся на волосок. Дети теплого острова разглядывали невысоких ростом с мальчишек взрослых мужчин этой холодной земли, и взрослые мужчины отвечали им такими же взглядами строгих судей.

0: Тимолти и мужчины у бара медленно с затяжкой втянули в себя воздух. Даже на расстоянии чувствовался ужасающий чистый запах детей. Слишком много весны было в нем. Снелл Оркни и его юные старые мальчики-мужи задышали быстро-быстро. Так бьется сердце птички, попавшей в жестокую западню сжатых кулаков. Даже на расстоянии чувствовался пыльный, спертый, застоявшийся запах темной одежды низеньких взрослых. Слишком много зимы было в нем. Каждый мог бы выразиться по поводу выбора ароматов противной стороны, но... В этот самый момент двойные двери бокового входа с шумом распахнулись, и в кабачок, трубя тревогу, ворвался Гэрити во всей красе. «Господи, я все видел! Знаете ли вы, где они сейчас? И что они делают?» Все до единой руки в баре предостерегающе взметнулись. По испуганным взглядам пришельцы поняли, что крик из-за них. «Они все еще в Стивенс-Грине!» На берегу Гэрити ничего не зрил пред собой. «Я задержался у отеля, чтобы сообщить новости. Теперь ваш черед. «Те парни», — сказал Дэвид Снеллоркни, — «находятся здесь, в...» Он заколебался.
1: «В кабачке Хибера Финна», — сказал Хибер Финн, разглядывая свои башмаки.
0: «Хибера Финна», — сказал Высокий, благодарно кивнув.
1: «Где мы немедленно все и выпьем», — сказал, поникнув Гэрити.
0: Он метнулся к бару. Но шестеро пришельцев тоже пришли в движение. Они образовали маленькую процессию по обе стороны Гэрити, и из одного только дружелюбия тот сутулился, став дюйма на три ниже. «Добрый день», — сказал Снелл Оркни.
1: «Добрый, да не очень», — осторожно сказал Финн, выжидая.
0: «Сдается мне», — сказал Высокий, окруженный маленькими мальчиками-мужами, «идет много разговоров о том, чем мы занимаемся в Ирландии».
2: «Это было бы самым скромным толкованием событий», — сказал Финн.
0: «Позвольте мне объяснить», — сказал Дэвид Снелл Оркни. «Слышали ли вы когда-нибудь о Снежной Королеве и Солнечном Короле?»
1: Разом отвисли несколько челюстей. Кто-то задохнулся, словно от пинка в живот.
0: Финн, поразмыслив секунду, с какой стороны на него может обрушиться удар, с угрюмой аккуратностью медленно налил себе спиртного. Он с храпом опрокинул кружку и, ощутив во рту пламень, осторожно переспросил, выпуская горячее дыхание поверх языка.
2: «Что это там за королева и король еще?»
0: «Значит так», — сказал высокий бледный человек.
1: «Жила-была эта королева, и жила она в стране льда, где люди никогда не видели лета, а тот самый король жил на островах солнца, где никогда не видели зимы. Подданные короля чуть ли не умирали от жажды летом, а подданные королевы чуть ли не умирали от стужи зимой. Однако народы обеих стран были спасены от ужасов своей погоды. Снежная королева и солнечный король повстречались и полюбили друг друга. И каждое лето, когда солнце убивало людей на островах, они перебирались на север в ледяные края и жили там в умеренном климате. А каждую зиму, когда снег убивал людей на севере, весь народ снежной королевы двигался на юг и жил на островах под мягким солнцем. И так не стало больше двух наций и двух народов, а была единая раса, которая сменяла один край на другой, края странной погоды и буйных времен года. Конец!» Последовал взрыв аплодисментов, но исходил он не от юношей-канарейка, а от мужчин, выстроившихся вдоль позабытого бара. Финн увидел, что его ладони сами хлопают друг о друга и убрал их вниз. Остальные глянули на свои руки и пустили их. А Тимолти заключил:
2: «Боже, вам бы настоящий ирландский акцент! Какой рассказчик сказок из вас получился бы?»
0: «Премного благодарен», — сказал Дэвид Снелл Оркни.
2: «Рад премного... Ну, пора добраться до сути сказки», — сказал Финн. «Я хочу знать, ну, об этой королеве с королем и всем таком».
0: «Суть в том», — сказал Снелл Оркни, — «что последние 5 лет мы не видели, как падают листья. Если мы углядим облако, то вряд ли распознаем, что это такое. 10 лет мы не ведали снега, ни даже капли дождя. В нашей сказке все наоборот. Либо дождь, либо мы погибнем, верно, братцы?» «О да, верно», — мелодично прощебетала вся пятерка. 6 или 7 лет мы гонялись за теплом по всему свету. Мы жили и на Ямайке, и в Нассау, и в Порто-Пренсе, и в Калькутте, и на Мадагаскаре, и на Бали, и в Таурмине. Но, наконец, сегодня мы сказали себе, мы должны ехать на север. Нам снова нужен холод. Мы не совсем точно знали, что ищем, но мы нашли это в Стивенс-Грине».
1: «Нечто таинственное!» — воскликнул Нолан.
0: «То есть ваш друг вам расскажет», — сказал Высокий.
2: «Наш друг?»
0: «Вы имеете в виду Гэрити?» Все посмотрели на Гэрити.
2: «Что я и хотел сказать», — произнес Гэрити, — «когда вошел сюда. Там, в парке, эти стояли и смотрели, как желтеют листья».
0: «И это все?» — спросил в смятении Нолан.
3: «В настоящий момент этого вполне достаточно», — сказал Снелл Оркни.
0: «Неужто в Стивенс-Грине листья действительно желтеют?» — спросил Килпатрик. «Вы знаете, — оцепенело сказал Тимолти, — последний раз я наблюдал это лет 20 назад».
3: «Самое прекрасное зрелище на свете», — сказал Дэвид Снелл Оркни. «Оно открывается именно сейчас посреди парка Стивенс-Грин».
2: «Он говорит дело», — пробормотал Нолан.
0: «Выпивка за мной», — сказал Дэвид Снелл Оркни.
2: «В самую точку», — сказал Макгуайр. «Всем шампанского!» «Плачу я», — сказал каждый. И не прошло 10 минут, как все были уже в парке, все вместе.
0: «Ну так что же, как говаривал Тимолти много раз спустя, видели вы когда-нибудь еще столько же распроклятых листьев в одной кроне, сколько их было на первом попавшемся дереве сразу за воротами Стивенс-Грина? Нет!» — кричали все. «А что тогда сказать о втором дереве? На нем был просто миллиард листьев, и чем больше они смотрели, тем больше постигали, что то было чудо». И Нолан, бродя по парку, так вытягивал шею, что, споткнувшись, пал на спину, и двум или трем приятелям пришлось его поднимать, и были всеобщие благоговейные вздохи и возгласы о божественном вдохновении, ибо, если уж на то пошло, насколько они помнят, на этих деревьях никогда не было ни одного распроклятого листочка. А вот теперь они появились. Или, если они там и были, у них никогда не замечалось никакой раскраски. Или даже если окраска и наличествовала. Это было так давно.
2: «Ах, какого дьявола!» — сказали все. «Заткнитесь и смотрите!»
0: Именно этим и занимались всю оставшуюся часть вечереющего дня и Нолан, и Тимолти, и Келли, и Килпатрик, и Гэрити, и Снелл Оркни, и его друзья. Суть в том, что страной завладела осень, и по всему парку были выкинуты миллионы ярких флагов. Именно там и нашел их отец Лири.
2: Но прежде чем он смог что-то сказать, 3 из 6-летних пришельцев спросили его, не исповедует ли он их.
0: А уже в следующий момент Паттер с выражением великой боли и тревоги на лице вел Снелла Оркни и компанию взглянуть на витражи в церкви и на то, как строительный мастер вывел апсиду, и церковь им так понравилась, и они так громко говорили об этом снова и снова, и выкрикивали «Дева Мария!» и еще несли какой-то вздор, что Паттер вмиг унесся, спасаясь бегством.
1: Но день достиг апофеоза, когда уже в кабачке один из юных старых мальчиков-мужей спросил, как быть, спить ли ему матушку Макри или дружка-приятеля. Последовала дискуссия, а после того, как подсчитали голоса и объявили результаты, он спел и то, и другое.
0: «У него дивный голос», — сказали все, и глаза их заблестели, наполнившись влагой. «Нежный, чистый, высокий голос». И, как выразился Нолан, «Сынишка из него не ахти какой получился бы, но где-то там прячется чудная дочка». И все проголосовали «за». И вдруг настало время прощаться.
2: «Великий Боже!» — сказал Финн. «Мы же только что приехали!»
3: «Мы нашли то, что искали. Нам больше незачем оставаться», — объявил высокий, грустный, веселый старый молодой человек. «Цветам пора в оранжерею, а то за ночь они поникнут. Мы никогда не задерживаемся, мы всегда летим и несемся вскачь и бежим, мы всегда в движении».
0: Аэропорт затянуло туманом, и птичкам ничего другого не оставалось, как заключить себя в клетку судна, идущего из Дан-Лоре в Англию, а завсегдатаем Финна не оставалось ничего другого, как стоять в сумерках на пирсе и наблюдать за их отправлением. Вот там, на верхней палубе, стояли все 6 и махали вниз своими тоненькими ручками. А вот там стояли Тимолти, и Нолан, и Гэрити, и все остальные, и махали вверх своими толстыми ручищами. А когда судно дало свисток и отчалило, главный смотритель птичек кивнул, взмахнул, словно крылом правой рукой, и все запели. «Я шел по славному городу Дублину. 12 часов пробило в ночи, и видел я девушку, милую девушку, волосы распустившую в свете свечи».
1: «Боже!» — сказал Тимолти. «Вы слышите?»
0: «Сопрано! Все до одного сопрано!» — вскричал Нолан. «Не ирландские сопрано, а настоящие, настоящие сопрано!» — сказал Келли. «Проклятье! Почему они не сказали раньше? Если бы мы знали, мы бы слушали это еще целый час до отплытия!» Тимулти кивнул и шепнул, слушая, как мелодия плывет над волнами. «Удивительно! Удивительно! Страшно не хочется, чтобы они уезжали. Подумайте, подумайте, 100 лет или даже больше люди говорили, что их не осталось ни одного. И вот они вернулись, пусть даже на короткое время».
3: «Кого ни одного?» — спросил Гэрити.
0: «И кто вернулся?»
3: «Как кто?» — сказал Тимолки.
0: «Эльфы, конечно. Эльфы, которые раньше жили в Ирландии, а теперь больше не живут, и которые явились сегодня и сменили нам погоду. И вот они снова уходят. Те, что раньше жили здесь всегда».
3: «Да заткнись же ты!» — закричал Килпатрик. «Слушай!»
0: И они слушали. 9 мужчин на самой кромке пирса, а судно удалялось, и пели голоса, и опустился туман, и они долго-долго не двигались, пока судно не ушло совсем далеко, и голоса не растаяли, как аромат папайи в сумеречной дымке. А когда они возвращались к Финну, пошел дождь.

0: рассказ Роберта Шекли «Бухгалтер». Мистер Ди сидел в большом кресле. Его пояс был ослаблен, на коленях лежали вечерние газеты. Он мирно покуривал трубку и наслаждался жизнью. Сегодня ему удалось продать 2 амулета и бутылочку приворотного зелья. Жена домовито хозяйничала на кухне, откуда шли чудесные ароматы. Да и трубка курилась легко. Удовлетворенно выдохнув, мистер Ди зевнул и потянулся. Через комнату прошмыгнул Мортон, его 9-летний сын, нагруженный книгами. «Как дела в школе?» – окликнул мистер Ди. «Нормально», – ответил мальчик, замедлив шаги, но не останавливаясь. «Что там у тебя?» – спросил мистер Ди, махнув на охапку книг в руках сына. «Так, еще кое-что по бухгалтерскому учету», – невнятно проговорил Мортон, не глядя на отца. Он исчез в своей комнате. Мистер Ди покачал головой. Парень ухитрился втемяшить в башку, что хочет стать бухгалтером. Бухгалтером! Спору нет, Мортон действительно здорово считает. И все же эту блажь надо забыть. Его ждет иная, лучшая судьба. Раздался звонок. Мистер Ди подтянул ремень, торопливо набросил рубашку и открыл дверь. На пороге стояла мисс Грип, классная руководительница сына.
1: «Пожалуйста, заходите, мисс Грип», — пригласил Ди. «Позвольте вас чем-нибудь угостить?»
0: «Мне некогда», — сказала мисс Грип и, подбоченясь, застыла на пороге. Серые растрепанные волосы, узкое длинноносое лицо и красные слезящиеся глаза делали ее удивительно похожей на ведьму. Да не мудрено, ведь мисс Грип и впрямь была ведьмой.
2: «Я должна поговорить о вашем сыне», — заявила учительница.
0: В этот момент, вытирая руки о передник, из кухни вышла миссис Ди. «Надеюсь, он не шалит?» — с тревогой произнесла она. Мисс Грип зловеще хмыкнула.
2: «Сегодня я дала годовую контрольную. Ваш сын с позором провалился».
3: «О, боже!» – запричитала миссис Ди. «4-й класс, весна, может быть...»
2: «Весна тут ни при чем», – обрывала мисс Грип. «На прошлой неделе я задала великие заклинания Кордуса, первую часть. Вы же знаете, проще некуда. Он не выучил ни одного».
3: «Хм», – протянул мистер Ди.
2: «По биологии не имеет ни малейшего представления об основных магических травах. Ни малейшего».
3: «Немыслимо», — сказал мистер Ди.
0: Мисс Грип коротко и зло засмеялась.
2: «Более того, он забыл тайный алфавит, который учили в 3-м классе. Забыл защитную формулу, забыл имена 99 младших бесов 3-го круга, забыл то немногое, что знал по географии ада. Но хуже всего, он просто не желает учиться».
0: Мистер и миссис Ди молча переглянулись. Все это было очень серьезно. Какая-то

0: Теперь лишь буквально считанные владели древним искусством, хранили его, преподавали детям в таких местах, как частная школа «Мисс Грип». Священное наследие и сокровища. «Надо же! Стать бухгалтером!» – воскликнула учительница. «Я не понимаю, где он этого набрался!» Она обвиняюще посмотрела на отца. «И не понимаю, почему эти глупые бредни не раздавили в зародыши!» Мистер Ди почувствовал, как к лицу прилила кровь. «Но учтите, пока у Мортона голова занята этим, толку не будет!» Мистер Ди не выдержал взгляда красных глаз ведьмы. «Да, он виноват. Нельзя было приносить домой тот игрушечный арифмометр. А когда он впервые застал Мортона за игрой в двойной бухгалтерский учет, надо было сжечь гроссбух. Но кто мог подумать, что невинная шалость перейдет в навязчивую идею?» Миссис Ди разгладила руками передник и сказала: «Мисс Грип, вся надежда на вас. Что вы посоветуете?» «Что могла, я сделала», — ответила учительница. «Остается лишь вызвать Борбаса, демона детей. Тут, естественно, решать вам».
1: «О, вряд ли все так уж страшно», — быстро проговорил мистер Ди. «Вызов Борбаса — серьезная мера».
0: «Повторяю, решать вам», — сказала мисс Грип. «Хотите вызывать, хотите нет. При нынешнем положении дел, однако, вашему сыну никогда не стать чародеем». Она повернулась. «Может быть, чашечку чаю?» — поспешно предложила миссис Ди. «Нет, я опаздываю на шабаш ведьм в Цинциннати», — бросила мисс Грип и исчезла в клубах оранжевого дыма. Мистер Ди отогнал рукой дым и закрыл дверь. Он пожал плечами. «Могла бы ароматизировать». «Старомодно», — пробормотала миссис Ди. Они молча стояли у двери. Мистер Ди только сейчас начал осознавать смысл происходящего. Трудно было себе представить, что его сын, его собственная кровь и плоть не хочет продолжать семейную традицию. Не может такого быть.
1: «После ужина, — наконец решил мистер Ди, — я с ним поговорю. По-мужски. Уверен, что мы обойдемся без всяких демонов».
0: «Хорошо, — сказала миссис Ди. — Надеюсь, тебе удастся его вразумить». Она улыбнулась, и ее муж увидел, как в глазах сверкнули знакомые ведьмовские огоньки. «Боже, жаркое!» — вдруг опомнилась миссис Ди, и огоньки потухли. Она заспешила на кухню. Ужин прошел тихо. Мортон знал, что приходила учительница, и ел, словно чувствуя вину, молча. Мистер Ди резал мясо, сурово нахмурив брови. Миссис Ди не пыталась заговаривать даже на отвлеченные темы. Проглотив десерт, мальчик скрылся в своей комнате.
1: «Пожалуй, начнем».
0: Мистер Ди допил кофе, вытер рот и встал.
1: «Иду. Где мой амулет убеждения?»
0: Супруга на миг задумалась, потом подошла к книжному шкафу. «Вот», — сказала она, вытаскивая его из книги в яркой обложке, — «я им пользовалась вместо закладки».
1: Мистер Ди сунул амулет в карман, глубоко вздохнул и направился в комнату сына.
0: Мортон сидел за своим столом. Перед ним лежал блокнот, испещренный цифрами и мелкими аккуратными записями. Также 6 остро заточенных карандашей, ластик, абак и игрушечный арифмометр. Над краем стола угрожающе нависла стопка книг. Деньги Римраамера, практика ведения банковских счетов Джонсона и Кэллоуна и курс лекций для фининспекторов, а также десяток других. Мистер Ди сдвинул в сторону разбросанную одежду и освободил себе место на кровати.
1: «Как дела, сынок?»
0: – спросил он самым добрым голосом, на который был способен. «Отлично, пап!» – затараторил Мортон. «Я дошел до 4 главы основ счетоводства, ответил на все вопросы».
1: «Сынок», — мягко перебил Ди, — «я имею в виду занятия в школе».
0: Мортон смутился и заелозил ногами по полу.
1: «Ты же знаешь, в наше время мало кто из мальчиков имеет возможность стать чародеем».
0: «Да, сэр, знаю», — Мортон внезапно отвернулся и высоким срывающимся голосом произнес. «Ну, пап, я хочу быть бухгалтером. Очень хочу. А, пап?»
1: Мистер Ди покачал головой. «Наша семья Мортон всегда славилась чародеями. Вот уж 11 веков фамилия Ди известна в сферах сверхъестественного».
0: Мортон продолжал смотреть в окно и елозить ногами.
1: «Ты ведь не хочешь

0: меня огорчать, да, мальчик?» Мистер Ди печально улыбнулся. «Знаешь, бухгалтером может стать каждый, но лишь считанным единицам подвластно искусство черной магии».
1: Мортон отвернулся от окна, взял со стола карандаш, попробовал острие пальцем, завертел в руках.
0: «Ну что, малыш, неужели нельзя заниматься так, чтобы мисс Крип была довольна?»
1: Мортон затряс головой. «Я хочу стать бухгалтером!»
0: Мистер Ди с трудом подавил злость. «Что случилось с амулетом убеждения? Может, заклинание ослабло? Надо было подзарядить». «Мортон», — продолжил он сухим голосом, «я всего-навсего адепт третьей степени. Мои родители были очень бедны, они не могли послать меня учиться в университет».
1: «Знаю», — прошептал мальчик.
0: «Я хочу, чтобы у тебя было все то, о чем я лишь мечтал. Мортон, ты можешь стать адептом первой степени».
1: Мистер Ди задумчиво покачал головой.
0: «Это будет трудно. Но мы с твоей мамой сумели немного отложить и кое-как наскребем необходимую сумму».
1: Мортон покусывал губы и вертел карандаш.
0: «Сынок, адепту первой степени не придется работать в магазине. Ты можешь стать прямым исполнителем воли дьявола. Прямым исполнителем. Ну, что скажешь, малыш?»
1: На секунду Ди показалось, что его сын тронут. Губы Мортона разлепились, глаза подозрительно заблестели. Потом мальчик взглянул на свои книги, на маленький абак, на игрушечный арифмометр.
0: «Я буду бухгалтером», — сказал он.
2: «Посмотрим!»
0: Мистер Ди сорвался на крик. Его терпение лопнуло. «Нет, молодой человек, ты не будешь бухгалтером, ты будешь чародеем. Что было хорошо для твоих родных, будет хорошо и для тебя. Клянусь всем, что есть проклятого на свете. Ты еще припомнишь мои слова».
1: И он выскочил из комнаты. Как только хлопнула дверь, Мортон сразу же склонился над книгой.

0: Кости, стальной стакан. Ой, я совсем мокрая, течет из всех щелей. Ботинки мои прохудились. Зайду. Может, есть женские размеры Гриндерс?
1: Да-да. Доктор и Алекс представляет новую коллекцию английского Гриндерса в магазинах обувь 21 века с 10 до 22 без выходных. Войковская, улица Космонавта Волкова, 7.
2: Рекламная служба станции 2000.
3: 261-0505.
4: Роберт Шекли, бухгалтер. Продолжение. Мистер и миссис Ди молча сидели на диване. Миссис Ди вязала, но мысли ее были заняты другим. Мистер Ди угрюмо смотрел на вытертый ковер гостиной. «Мы его испортили», — наконец произнес мистер Ди. «Надежда только на Борбаса».
5: «О, нет!» — испуганно воскликнула миссис Ди. «Мортон совсем еще ребенок».
4: «Хочешь, чтобы твой сын стал бухгалтером?» — горько спросил мистер Ди. «Хочешь, чтобы он корпел над цифрами вместо того, чтобы заниматься важной работой дьявола?»
5: «Разумеется, нет», — сказала жена. «Но Борбас...»
4: «Знаю. Я сам чувствую себя убийцей».
5: Они погрузились в молчание. Потом миссис Ди заметила: «Может, дедушка? Он всегда любил мальчика».
4: «Пожалуй», — задумчиво произнес мистер Ди. «Но стоит ли его беспокоить? В конце концов, старик уже 3 года мертв».
5: «Понимаю, однако третьего не дано. Либо это, либо Борбас».
1: Мистер Ди согласился. Неприятно, конечно, нарушать покой дедушки Мортона, но прибегать к Борбасу неизмеримо хуже. Мистер Ди решил немедленно начать приготовление и вызывать своего отца. Он смешал белину, размолотый рог единорога, болиголов, добавил кусочек драконьего зуба и все это поместил на ковре.
4: «Где мой магический жезл?» – спросил он жену.
5: «Я сунула его в сумку вместе с твоими клюшками для гольфа», – ответила она.
4: Мистер Ди достал жезл и взмахнул им над смесью. Затем пробормотал 3 слова высвобождения и громко назвал имя отца. От ковра сразу же поднялась струйка дыма.
5: «Здравствуйте, дедушка!» – миссис Ди поклонилась.
4: «Извини за беспокойство, папа», – начал мистер Ди. «Дело в том, что мой сын, твой внук, отказывается стать чародеем. Он хочет быть щитоводом».
1: Струйка дыма затрепетала, затем распрямилась и изобразила знак старого языка.
4: «Да», — ответил мистер Ди, — «мы пробовали убеждать, он непоколебим».
1: Дымок снова задрожал и сложился в иной знак.
4: «Думаю, это лучше всего», — согласился мистер Ди. «Если испугать его до полусмерти, он раз и навсегда забудет свои бухгалтерские бредни».
5: «Да, жестоко, но лучше, чем Борбас».
1: Струйка дыма отчетливо кивнула и потекла к комнате мальчика. Мистер и миссис Ди сели на диван. Дверь в комнату Мортона распахнулась и будто на чудовищном сквозняке с треском захлопнулась. Мортон поднял взгляд, нахмурился и вновь склонился над книгами.
4: Дым принял форму крылатого льва с хвостом акулы. Страшилище взревело, угрожающе оскалило клыки и приготовилось к прыжку.
1: Мортон взглянул на него, поднял брови и стал записывать в тетрадь колонку цифр.
4: Лев превратился в 3-главового ящера, от которого несло отвратительным запахом крови. Выдыхая языки пламени, ящер двинулся на мальчика.
1: Мортон закончил складывать, проверил результат на абаке и посмотрел на ящера.
4: С душераздирающим криком ящер обернулся гигантской летучей мышью, испускающей пронзительные невнятные звуки. Она стала носиться вокруг головы мальчика, испуская стоны и пронзительные невнятные скрики.
1: Мортон улыбнулся и вновь перевел взгляд на книги.
4: Мистер Ди не выдержал. «Черт побери!» — воскликнул он. «Ты не испуган?»
5: «А чего мне пугаться?» — удивился Мортон. «Это ж дедушка».
1: Летучая мышь тут же растворилась в воздухе, а образовавшаяся на ее месте струйка дыма печально кивнула мистеру Ди, поклонилась миссис Ди и исчезла.
4: «До свидания, дедушка!» – попрощался Мортон.
1: Потом встал и закрыл дверь в свою комнату.
4: «Все ясно», – сказал мистер Ди. «Парень чертовски самоуверен, придется звать Борбаса».
5: «Нет!» – вскричала жена.
4: «А что ты предлагаешь?»
5: «Не знаю», — проговорила миссис Ди, едва не рыдая. «Но Борбас! После встречи с ним дети сами на себя не похожи».
4: Мистер Ди был тверд, как кремень. «И все же ничего не поделаешь».
5: Он еще такой маленький, взмолилась супруга. Это травма для ребенка.
4: Ну что ж, используем для лечения все средства современной медицины, успокаивающе произнес мистер Ди. Найдем лучшего психоаналитика, денег не пожалеем. Мальчик должен быть чародеем.
5: Тогда начинай, не стесняясь своих слез, выдавила миссис Ди. Но на мою помощь не рассчитывай.
4: Все женщины одинаковые, подумал мистер Ди, когда надо проявить твердость, разнюниваются. Скрепя сердце, он приготовился вызывать Борбаса, демона детей. Сперва понадобилось тщательно вычертить пентаграмму вокруг 12-конечной звезды, в которую была вписана бесконечная спираль. Затем настала очередь трав и экстрактов, дорогих, но совершенно необходимых. Оставалось лишь начертать защитное заклинание, чтобы Борбас не мог вырваться и уничтожить всех и тремя каплями крови гиппогрифа.
1: «Где у меня кровь гиппогрифа?» – раздраженно спросил мистер Ди, роясь в серванте.
5: «На кухне, в бутылочке из-под аспирина», – ответила миссис Ди, вытирая слезы.
4: Наконец, все было готово. Мистер Ди зажег черные свечи и произнес слова снятия оков. В комнате заметно потеплело. Дело было только за прочтением имени.
1: «Мортон!» – позвал отец. «Подойди сюда!»
5: Мальчик вышел из комнаты и остановился на пороге, крепко сжимая одну из своих бухгалтерских книг. Он выглядел совсем юным и беззащитным.
4: «Мортон, сейчас я призову демона детей. Не толкай меня на этот шаг, Мортон!»
5: Мальчик побледнел и прижался к двери, но упрямо замотал головой.
4: «Что ж, хорошо», — проговорил мистер Ди. «Борбас!»
5: Раздался грохот, полыхнуло жаром, и появился Борбы с головой, подпирая потолок. Он зловеще ухмылялся.
4: «О-о-о!» – вскричал демон громовым голосом. «Маленький мальчик!»
5: Челюсть Мортона отвисла, глаза выкатились на лоб.
4: «Непослушный маленький мальчик!» – просисюкал Борбас и, рассмеявшись, двинулся вперед. От каждого шага сотрясался весь дом.
5: «Догони его!» – воскликнула миссис Ди.
4: «Не могу!» – срывающимся голосом произнес ее муж. «Пока он не сделает свое дело, это невозможно!»
5: Огромные лапы демона потянулись к Мортону, но мальчик быстро открыл книгу.
1: «Спаси меня!» – закричал он.
5: В то же мгновение в комнате возник высокий, ужасно худой старик, с головы до пят покрытый кляксами и бухгалтерскими ведомостями. Его глаза зияли двумя пустыми нулями.
4: «Зико-пико-рил!» –
5: взвыл демон, повернувшись к незнакомцу. Однако худой старик засмеялся и сказал:
3: «Контракт, заключенный с высшими силами, может быть не только оспорен, но и аннулирован, как недействительный».
5: Демона швырнуло назад. Падая, он сломал стул. Борбас вскарабкался на ноги, от ярости кожа его раскалилась до красна, и прочитал главное демоническое заклинание.
4: «Брат, хэт, хоу!»
5: Но худой старик заслонил собой мальчика и выкрикнул слова изживания.
3: «Отмена, истечение, запрет, немощность, отчаяние и смерть!»
5: Борбас жалобно взвизгнул, попятился, нашаривая в воздухе лаз, сиганул туда и был таков. Худой старик повернулся к мистеру и миссис Ди, забившимся в угол гостиной, и сказал:
3: «Знаете, что я бухгалтер? Знаете также, что это дитя подписало со мной договор, став подмастерьем и слугой моим. В свою очередь, я, бухгалтер, обязуюсь обучить его проклятию душ путем заманивания в коварную сеть цифр, форм, исков и репрессалий. Вот мое клеймо!»
5: Бухгалтер поднял правую руку Мортона и продемонстрировал чернильное пятно на среднем пальце. Потом он повернулся к мальчику и мягким голосом добавил:
3: «Завтра, малыш, мы займемся темой уклонения от налогов как путь к проклятию».
5: «Да, сэр!» – восторженно просиял Мортон. Напоследок, строго взглянув на читу Ди, бухгалтер исчез.
4: Наступила долгая тишина.
5: Затем мистер Ди обернулся к жене.
4: «Что ж», — сказал он, — «если парень так хочет быть бухгалтером, то лично я ему мешать не стану».

Владимир Аренев. Хижина дядюшки Сэма. Я старался делать все, что мог. Не просил судьбу ни разу. Высвободи. И скажу на самой смертной исповеди, если есть на свете детский бог. Все я, Боже, получил сполна. Где? В которой расписаться ведомости? Об одном прошу. Спаси от ненависти. Мне не причитается она. Александр Галич. Кадыш. Глава первая. Санта-Клаусы. «Бэтмены уже побывали здесь», — заявил Гарри Шалун. «И выковырнули всех, кого смогли. Нечего ловить». Он презрительно сплюнул себе под ноги и поправил ритуальную бороду из ваты. Борода была новая. От прежней она выгодно отличалась и белизной, и пышностью. Старая, честно говоря, давно уже напоминала косу плешивого Бо. Так что многие Санта-Клаусы начали перешептываться и посмеиваться над Шалуном, а Тугодум Лью даже вякнул что-то насчет переизбрания президента. Конечно, Тугодуму кто-то подсказал, сам он до такого не дорулил бы. Но тенденция, как говорит Мильрап, заставлял задуматься. Короче, новая борода, которую они нашли во время последней ходки в Лянш, была как нельзя кстати. Тогда же Санта-Клауса набрали много других полезных вещей, так что племя оказалось обеспечено и едой, и оружием на несколько месяцев вперед. Но вот рабов не хватало, поэтому Шалун решил вести Санта-Клаусов в новый набег. Заодно, думал он, покажу им, кто здесь президент, всем этим Тайсоном и Джексоном будут знать. И вот на тебе. Льдосейф, где уже успели поживиться бэтмены. Не иначе кто-то из соперников наложил на Гарри проклятие великого облома. Надо будет по возвращении в Нью-Йорк сходить к шаманке, чтоб сняла. А пока... Нечего ловить, повторил Гарри, глядя на раскуроченные двери,

0: разбросанные по коридору словно гигантские карты. И ни одного туза, поразив ФБР проклятых бэтменов. «Гонила!» — процедил Чирь безносый. «Гляньте, вон проходы нетронутые».
1: «Так с пустышками, наверное, потому и нетронутые», — вздохнул Тугодум, но чей-то острый локоть припечатал его от души.
2: «Хотя, конечно», — протянул Лью. «Оно по-всякому может быть».
0: «Ну чё, поглядим», — как бы неохотно протянул Джексон. «Ну а ежели кто не хочет или лень кому, так пусть тут подождет, верно, ребя?» «Надо было сразу догадаться, чья это затея», — рассердился на себя Шалун. Джексон Приблуда давно уже подкладывал бомбы под власть Гарри, но тому пока удавалось обезвреживать их. Жаль, не прогнал Приблуду сразу, когда он еще не сколотил себе команду из таких, как Чирь. «А теперь ведь запросто и не выгонишь. Пойдем пошарим», — как бы безразлично пожал плечами Шалун. «Какая-никакая забава!» Он первым свернул в один из проходов, где несколько дверей по-прежнему были заперты. Зеркальные металлические поверхности поблескивали чуть тронутые инеем, хотя кое-где уже начали подтаивать. Влажные струйки стекали вниз, и казалось, будто двери плачут. Гарри пропустил парочку дверей для тех, кто шел следом, наконец остановился напротив одной с табличкой GP45870. Направил на дверные петли огнеплюй и до упора вдавил спусковой крючок. Работенка предстояла жаркая и, скорее всего, пустая. У бэтменов, говорят, есть раб, который умеет читать предсмертные письмена. Вот эти подонки нашли, наверное, где-то список здешних замороженных и узнали, кого имеет смысл выковыривать, и кому жить пару часов, или кто немощный настолько, что лучше не тратиться. Они пустышки оставили, а ты теперь раскурочивай их, жги батареи огнеплюев. С оглушительным грохотом дверь GP45870 рухнула наружу. Гарри вошел в узкую камеру и нажал нужные кнопки, чтобы тело, лежавшее здесь в ванне, начало оттаивать. Слышно было, как падают в коридоре другие двери. Кто-то уже ругался, увидев, что нашел либо слишком увечного, либо слишком старого раба. Шалуну вроде попался крепкий. Он разглядывал бородатое морщинистое лицо, пока магия Хники возвращала раба к жизни.
2: «Что у тебя?» — заглянул в проем Тревор Колеснутый.
1: «Неясно еще».
2: «А у меня старье, я даже разморозку не запускал. И у многих такая же беда. А вот Джексону пофартило. Жилистый дядька попался. Видно сразу, что из выносливых. Этот долго протянет».
0: Гарри только сплюнул себе под ноги.
2: «Что тут говорить? Надо было гнать Приблуду. Надо было. Гля, твой вроде оживает».
0: Шалун хмыкнул и потянулся за хлыстом.
3: «Оживает. Ща мы...»
0: Отмороженный раб начал, как обычно, с глаз в сливу величиной и дурацкого лепета.
4: «Кто такие? Где я? Где врачи? Меня же нужно срочно оперировать, разве вам не сказали?»
0: «Ты раб», — процедил Гарри. «Это главное, что тебе нужно запомнить. А теперь, что ты там про операцию мямлил?»
4: «Я лег в криованну, потому что в мое время не было технологий. Понимаете, я болен. Врачи сказали, что в будущем наверняка изобретут, только нужно время. Потом изобретут, и что я говорю, уже, а не потом, раз вы меня разморозили».
3: «А если не изобретут, долго протянешь?»
4: «Как не изобретут?»
0: Кадык у бородатого забегал туда-сюда суетливой мышью.
4: «Но мне обещали, мне же жить, не недели даже, дни».
3: «Тухляк!»
0: — сочувственно, но в то же время со скрытым удовольствием подытожил Тревор.
3: «И тебе, тухляк, попался!»
0: Озлобясь, Гарри чиркнул хлыстом по бормотавшему несуразицу отморозку.
3: «И еще! И еще!»
2: «Не расстраивайся так, Шалун! С кем не бывает!»
0: — почти искренне посетовал Джексон. За спиной у него два раба пристраивали новенького на носилки и пихали в рот живительные пилюли.
2: «Давай тебе своего подарю! Мне повезло всего-то! А раб хороший, пригодится. Я скажу, мои тебе отволокут его».
0: Гарри раздумывал, как же ответить, чтобы покруче и пожестче. А Джексон подлюга уже ушел.
2: «Вызови ты его на игрищах, а?» — предложил Тревор Колеснутый.
1: «Там видно будет», — буркнул Гарри, поправляя ритуальную бороду.
2: «Тебя как зовут, раб?»
1: «Он без сознания», — сказал Донал раб. «Такое случается».
2: «Сам знаю, что случается!» — замахнулся на него хлыстом Шалун. «Отнеси и передай его Мильрабу, вели, чтобы доставил в мой белдом!»
0: А мы еще тут пошарим, а, Тревор? Нет здесь больше ничего.
2: Джексон, оказывается, никуда не уходил, а просто стоял по ту сторону дверного проема в коридоре.
0: Ребят, все разгребли. Сплошь пустышки или тухляки. Пора возвращаться. «Возвращаемся!»
2: Громко, чтобы все слышали, скомандовал Гарри. Хотя, конечно, кое-кто слышал и то, что первым про возвращение заговорил Джексон.
0: «А этот, — указал он на раба, — будет безум рабом, раз он без сознания». И Шалун захохотал над собственной шуткой, пусть и был ему ФБР-свидетель совсем не до смеха.
2: Рабы. Ночь – время рабов. Когда небо отсвечивает тусклым багрянцем, когда кусни-беспредельники шныряют по улицам, сшибаясь друг с другом в яростных схватках за обладание самкой, когда твой хозяин спит, нажравшись просроченных консервов и напившись протухшей колой, тогда твой час – раб. Миль потянулся и через прутья достал откатившуюся к клеткам крышечку.
5: «Поздравляем! Вы выиграли поездку!»
2: Часть надписи расплылась бурым пятном, не прочитать. Миль отложил свою добычу в дальний закуток загона, где под отошедшей капельной плиткой хранил разный хлам. Скорее всего, не понадобится, но вдруг...
6: «Приходит в себя!»
2: — шепнула Джесси. Он подошел к лежавшему на вороте одеял новичку и заглянул в испуганные глаза.
6: «Добро пожаловать в наше светлое будущее!»
4: «Где я? Я умер, да?»
2: Хриплый смешок. Голос звучит немного невнятно, как обычно и случается у свежедобытых.
4: «Всегда представлял себе ад по-другому».
2: «Ну уж какой есть приятель», — развел руками Миль. «Только насчет умер ошибаешься. Ты живой, а теперь еще и размороженный. И ты раб, как и все мы».
4: «Какой раб?»
2: «Мгновенный».
4: «Чей?»
2: «Вон, видишь?» Новичок проследил за его рукой.
4: «Но это же дети! Подростки, вырядившиеся в Санта-Клаусов!»
2: «Схватываешь саму суть», — ухмыльнулся Миль. «Они так себя и зовут. Племя Санта-Клаусов. А есть еще Бэтмены, джедаи, рекламы, хакеры, попкорны, Микки Маусы».
4: «Что за бред? Вы шутите, да? Это сон? Я лег в кривую ванну, чтобы увидеть, как будут жить мои внуки.
0: А я здесь от института в качестве эксперимента. Как в тюрьме, ей-богу. А ты за что сидишь?»
2: Миль обвел рукой все пространство, уходящие в полумрак ряды клеток, в проходах между ними спящих мальчишек.
0: «Только это не бред, это ад. Мы все возроптали на судьбу, которая у нас была, и решили переспать со временем. А нас, считайте, наказали за это. Те, кто неизлечимо заболел, но мог прожить еще год, два, 10 лет, однако решил вместо этого отправиться в будущее, они теперь умирают сразу при пробуждении, немного позже от издевательств, побоев, в клешнях беспредельщиков. И уж тем более получили по заслугам мы, те, кто хотел попасть в будущее из любопытства или жадности. Вот оно, наше будущее. Нравится?»
4: «Нет».
2: Новичок закашлялся и попытался привстать. С помощью Джесси Миль усадил его и велел: «Пытайся заново научиться управлять телом. Если не сумеешь, за 2-3 дня тебе крышка. Если сможешь, проживешь чуть дольше. И благодари Бога или в кого ты там веришь, что попал именно к Санта-Клаусу. Эти не самые жестокие. Бэтмены, например, сбрасывают негодных рабов с небоскребов».
4: «Но что случилось? Когда я ложился в ванну, в мире... Нет, спокойно-то не было, но и ничего подобного. Никто и помыслить не мог. Что с правительством? А полиция?»
2: «Забудь о правительстве. О полиции тоже забудь. Джесси тебе сейчас даст бульон, пить будешь медленно, глотками. Катай его во рту, чтобы слюна выделилась пообильнее и в желудке заурчала. Потом глотай. А что случилось, никто не знает. Ясно только, что взрослые после этого чего-то не уцелели. Одни пацаны и девчонки не старше 10-12 лет. Нас-то они уже потом догадались из ванн вытаскивать».
4: «А почему вы рабы?»
2: «Мы рабы», — поправил новичка Миль. «Так уж нам подвезло. Ребятишки играют по своим правилам.
0: Знаешь, откуда они взялись по их же представлениям? Одних сотворил могучий Бэтмен, других хакер, третьих попкорн и так далее. Культ тотемов на новый лад, вот что мы имеем. А еще есть великий, грозный бог ФБР и прочие такие же непостижимые небожители. Вот один из них, которого, кстати, Гицин зовут, ничего не напоминает? Он взял да создал для малых всех рабов. Подмогу, так сказать. Устроил целое, понимаешь, хранилище тел. Только размораживай да пользуйся. Вот они размораживают и пользуются.
4: Но вы же взрослые люди. Вы умнее, образованнее, сильнее.
0: А ты сильнее, хмыкнул Миль. Да когда человека вытягивают из ванны, с ним можно делать что угодно. И даже потом. Слишком ли ты подоказываешь этим ребятишкам свою правоту под прицелом огнеплюя? Я уже не говорю о том, что в льдосейфы ложились отнюдь не боксеры со спецназовцами, а совсем наоборот.
4: Хорошо, сразу после ванны не стоит. Ну а как-то сговориться между собой?
0: Бунт устроить, да? Пытались и не раз. Думаешь, нам в радость подчиняться каким-то соплякам, агрессивным, безжалостным и попросту тупым?
7: Ты не прав, Миль,
0: сказала Джесси. Я прав. Каждый раз они играли с ней в этот диалог, и каждый раз Миль искренне начинал верить в то, о чем говорил.
7: Ты же сама видела, что Гарри учинил с тем человеком.
4: И что насчет бунта,
0: напомнил новичок. Похоже, он немного очухался. То ли сработали те пилюли, которыми обычно пичкают размороженных, то ли просто крепкий парень попался. Хотя, поправил себя Миль, этому лет под 40 будет, не тянет на парня. Как-то уж так получилось, что все мы, проснувшиеся в этом аду, староваты для таких приключений.
2: «Насчет бунта?» – переспросил он. «А ты браслетики видел? Ошейник?»
0: Миль показал те, что были у него на руках и на шее, потом коснулся запястья новичка. «Может, ты не чувствуешь еще, но у тебя такие же».
4: «Пластмасса?»
0: «Сверху. А внутри металлический корпус, начиненный электроникой». Пока мы там у себя спали, они здесь изобрели новый вид развлечений. Вместо виртуальных шлемов и перчаток — эти вот штуковины. Мы здесь ограничены в передвижениях, но кое-что удалось выяснить. Раньше, видать, браслеты и ошейники использовали во время киносеансов и тому подобных развлекательных мероприятий. Там был целый комплект таких висюлек, но наши хозяева решили, что хватит и этих. С несложного пульта на носителе транслируются ощущения разной силы и в самом широком диапазоне. От экстаза до невыносимой боли. Принцип кнута и пряника в усовершенствованном варианте. Можешь поверить, ребятки применяют и то, и другое, безо всяких угрызений совести.
4: Что, на каждого свой пульт?
0: В принципе, да, но есть возможность несколько ошейников подключить к одному транслятору. Так что старайся не злить хозяина, а то достанется всем нам. Джесси посмотрела на него сукоризной.
7: «Перестань. Дай человеку прийти к себе».
2: «А что я, по-твоему, делаю?»
0: Этот разговор повторялся всякий раз, когда им приходилось выхаживать очередного размороженного. Они играли свои роли, раз за разом играли роли, которые им до смерти осточертели. Но по-другому нельзя. Во-первых, нет времени подавать новичку информацию по капле, как бульон. Во-вторых, от обилия новостей и их беспробудности многие впадают в такую апатию, что становятся словно растения. А это верная смерть. Не сегодня-завтра Шалун захочет проверить, на что годится его новый раб. Вот и приходится таким способом заставлять новичка приходить в себя.
2: «Переверни-ка его», — велел Миль Джесси. «Мы тебе, любезный, массажик сейчас сделаем, чтобы мышцы почувствовала и кровь хоть немного разогрелась». В этих ваннах, конечно, во время разморозки в человека автоматически впрыскивается прорва разных веществ, иначе при оживлении ты не то что говорить, веками бы двинуть не мог. А все равно, когда первая волна откатывает, люди в кисель превращаются. И мы им еще тут добавляем последними новостями. Учти, здесь не лазарет, времени на восстановление дают всего ничего. Не оправдаешь надежд в расход, мальчики у нас суровые. Это девицы из Ньярка, говорят, помилосерднее, но... Они к себе только женщин берут, и то не всех. Так что это Джесси есть на что надеяться, а нам с тобой, уважаемый, фортуна таких карт не сдаст. Да и Даньярка далековато.
7: Они же не из одной только жестокости, покачала головой Джесси.
0: Из одной, согласился Миль. Можно даже сказать, из самой, что ни на есть, жизненной необходимости. Как справедливо заметила моя коллега, они же дети. Таскать огнеплю им еще удается, а вот остальные вещи нет. Для того в основном мы и нужны. Тут ведь, любезный, жизнь далеко не сахар.
8: Это я уже понял.
0: Ни хрена ты не понял, почти ласково сообщил ему Миль.
8: Думаешь, попал в дурацкую версию какой-нибудь сайенс-фикшн книжонки про постъядерное будущее, где только ты и разница, что ребятня захватила власть?
0: Не надейся. Все во много раз круче. Пацаны ведут себя так, потому что хотят выжить. Только не подумай, что я их оправдываю, но когда через город проходит миграция саблезубых крыс или когда с небес падает инфляция...
8: Что падает?
0: Инфляция! Типа манны небесной, только если манну жрать можно было, то эта погонь сама жрет любую органику, которая ей попадается. Вообще все, до чего дотронется. Хорошо, хоть ползать оно не умеет. А как сожрет, так вздуваться начинает. Надуется, лопнет, споры разбрызгает вокруг. Те подсохнут, подожрут остатки матушки и давай в небо подыматься. Ветер поймают, полетят в другие места харч добывать.
8: Как же вы спасаетесь?
0: По-разному. Огнем и мечом, как говорится. Племена кочуют, устраивают разборки между собой, сражаются с тварями, добывают пропитание и рабов. А рабы стараются выжить. Те, само собой, кому удается стать рабом. Джесси, массируй-ка ему ягодицы. Не стесняйся, ему сейчас не до того. Давай-давай, скоро ночью пшик настанет, а Гарри вчера очень зол был. Лучше бы нам подготовиться и ждать разного.
8: Кажется, заснул, шепнула Джесси.
0: Ну и ладушки. Здоровый крепкий сон – как раз то, что ему сейчас нужно. Не столько даже телу, как мозгам, чтобы крыша на бекре не съехала от переизбытка впечатлений.
8: Думаешь, выживет?
0: Увидим, отозвалась Джесси, пожимая плечами. Ей было не привыкать к смертям вроде бы уже оживших и восстановивших силы рабов, ФБР-свидетель. К тому же с некоторых пор она не сомневалась. Им, умершим, там лучше, чем здесь, где бы это там ни было.

0: Глава вторая. Санта-Клауса.
1: «Пора сваливать», — сказал Чип без носа. «Вчера Джордж Плеш видел следы зубов на телеграфном столбе. А сегодня с утра ушел в тот район за консервами и до сих пор не вернулся. Бородой чую».
2: «Где же она, твоя борода?» — прервал его Гарри.
0: После похода к льдосейфам прошло 2 дня, и каждый из них был гаже предыдущего. В племени что-то намечалось, что-то очень и очень паскудное. Подлянка в том, что Гарри не мог точно засечь, в чем дело. Ну, вроде шепотки какие-то за спиной, которые смолкают, когда он входит в комнату. Взгляды что-то чересчур уж наглые. Приказы исполняются с этакой вызывающей ленцой. Тут еще и Плеш безмозглый, его башка запропал. А ведь он из тех, кто всегда поддерживал Шалуна. Теперь вот Чирь вдобавок воздух портит.
1: «Все твои предчувствия с твою же бороду», — подытожил Гарри, и ребята захохотали.
0: Обошлось вроде. Переиграл расклад в свою пользу. Это сегодня. А завтра что? И насчет Плеши, если задуматься, Чирь прав. Джордж говорил вчера про те следы зубов. Очень уверял, похоже на отметины самцов саблезубок, которые они оставляют, когда территорию метят. Или так, делать надо ноги из этих краев, и как можно резвее. Потому что эти самцы-разведчики, они меты ставят для тех, кто за ними придет. Для всей стаи. Но уж больно шикарное место попалось в этот раз Санта-Клаусом. Когда еще такое надыбаешь? Миль-раб его интернатом называет. Говорит, раньше здесь учились. А в клетках, мол, зверей держали для потехи. Что потеха, точно. Долго бы он саблезубку в такой клетке продержал, а? Хотя складно врет, слушать его кайфово, если припадок нудягу не схватит. Когда начинает совсем завираться и беситься, тогда сразу на пультике кнопку жми, да приказывай другим рабам, чтобы обратно в клетку тащили. Миль-раб не саблезубка. Ему такие прутья не по зубам, проверено. Сегодня они какие-то притихшие рабы. Может, тоже чуют опасность? Переглядываются, пальцами в воздухе стригут. Думают, Гарри не видит, а Гарри все видит. Один вон, который Джексону принадлежит, вообще в угол клетки забился, глазами вращает испуганно. И Санта-Клаусом их настроение вроде передалось. Даже когда Гарри черя обломал, смеялись они как-то невесело, словно сами себя обдурить этим смехом пытались. А закончилось, Трипалово разбрелись кто куда, из окна выглядывают во двор, огнеплю и чистят. Трое в картишки перекинуться наладились, да что-то вяло, без азарту. Режутся, как рабы, что повинность отбывает.
1: Эх, ма, скучно сегодня. Надо поразвлечься и Санта-Клаусов развеселить.
0: Заодно бы неплохо нового раба, приблуды и подаренного, проверить на пригодность. 2 дня вылеживался, хватит. Если окажется, что хилый попался, так Гарри только порадуется. Скажет при всех Джексону, ну хороший у тебя подарочек был, только жаль из тухляков.
1: «Ну-ка», — сказал он, — «безум, раб, на выход!»
0: И клетку открыл, одной рукой на всякий случай огнеплюй придерживая. Старые трабы умные, а навьё иногда норовит хозяину в глотку вцепиться или там пультик от ошейников отобрать. Конечно, когда вокруг столько Санта-Клаусов, ничего бы у безумраба и не вышло. Но Шалуну только не хватает еще, чтобы его какой-нибудь тащага Джексоном подаренный с ног сбил. Хотя стоило Гарри заглянуть в глаза безумрабу, и стало ясно, что новенький кидаться не станет. В курсе уже про пультики, про то, чего в таких случаях бывает. А все ж с огнеплюем спокойней как-то.
1: «Выходи, выходи! Эй, ребя, в гонке разомнемся!»
0: Они вяло зашевелились, заглядывались.
1: «Да можно», — протянул кто-то, вздыхая.
0: «На 3-й скорости», — небрежно проронил Гарри.
1: «Доставайте колеса, ребя».
0: «Миль-раб», — повернулся он к клетке.
1: «Объясни навью, в чем прикол».
0: Те зашептались, а Санта-Клаусы уже потянулись на площадку. Здесь же, во дворе рабятника, как раз была подходящая, ровная, в меру большая. Гарри проверил свою гоночную машинку. Включил, прислушался к жужжанию моторчика. Нет, кажется, батарейки еще не сдохли, это хорошо. По нынешним временам новые фиг достанешь, а без колес какая развлекуха. У дюраселей же выменивать себе дороже встанет.
1: Ну, объяснил?
0: Миль-раб кивнул. Безум-раб несмело оглянулся на него,
2: Потом вышел на середину площадки, сутулый, подслеповато моргающий. Гарри с легкой досадой подумал, что особо-то позабавляться и не выйдет. Этот дохляк недолго продержится. Если один дол добудет, и то хорошо. Машинки уже выстроились с двух сторон площадки. Нетерпеливый тугодум Лью заранее включил мотор и просаживает батарейки. Остальные ждут сигнала. Гарри поправил бороду и махнул рукой. Мол, давай! Сам он тоже поставил свою гоночку вместе со всеми и дол подцепил на шестке вроде флажка. Теперь задача безумраба — надергать как можно больше зеленых. А машинки-то на месте стоять не будут. А Санта-Клауса, ну, не только уворачиваться, но и атаковать, иначе трусом прослывешь надо. Каждый ведь норовит опрокинуть машинку своего противника. Он, приблуда, гляди, так и целится в гоночку шалуна. Некоторое время над площадкой раздавалось грозное надсадное гудение моторов. Безумраб, как Гарри и ожидал, оказался тем еще растяпой. Он вообще не пытался сорвать дол из шестков, а все больше уворачивался от машинок. Одно слово — безум. Гарри, в свою очередь, был целиком увлечен ведением машинки. Самой гуще тучи, но так, чтобы не получить удар в бок от Джексона или его дружков. Забава выходила та еще. Санта-Клаусы вмиг позабыли о своих дурных предчувствиях и кислом настроении. А когда безумраб неожиданно ловким движением сорвал дол с машинки шалуна... В общем, неудивительно, что скоро даже дозорные сбежались поглазеть на гонки. Если б не Мильраб.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Владимир Аренев. Хижина дядюшки Сэма. Продолжение. Гарри услышал крик «Саблезубки», но принял за чье-то ругательство. Какие, блин, саблезубки, если ребята стоят на страже? А вот такие. Голодные, яростные, прыгающие отовсюду. Спасайся, кто может! Огнеплюй и хватай! Ага, только где они? А эти твари уже туточки, да крупные какие, некоторые шалуну по пояс. Чешуя на них переливается, махонькие глазки злобно блестят, по клыкам уже стекает чья-то кровь. Так всегда бывает, это их обычный маневр. Прыгать, кусать, отскакивать и снова кусать. И так до тех пор, пока жертва не обессилеет от боли и потери крови. Топча машинки, Гарри побежал к своему огнеплюю, который оставил прислоненным у стены. Знал, что почти наверняка не успеет, а все-таки побежал. А что еще прикажете делать? Не ждать же, пока эти твари сожрут тебя. Он уже был в двух шагах от огнеплюя, когда одна саблезубка прыгнула навстречу. Шалун машинально швырнул в нее первое, что попалось под руку, и только потом сообразил, что это был пультик управления ошейниками. Чтоб тебя террористы подорвали, вот же облажался! Тем более саблезубка на пультике внимания не обратила, только головой мотнула, уворачиваясь. Пластиковый корпус заскользил по полу и ткнулся прямо в ноги Брюс Рабу. «Все! Кранты! Этот крепкий орешек, его не запугать! Если еще догадается, как снять ошейники...» «Освобождай!» — завопил позади Безум Раб. «Давай освобождай нас! Чего ждешь?» «Ну погоди, тухляк, дай только уцелеть, я тебе покажу, освобождай!» Саблезубка наконец прыгнула. Но еще в воздухе в нее врезался Брюс Раб, повалил, вцепился в чешуйчатое горло голыми руками. Они катались по полу. Она истошно визжа, он молча, только выступали под грубой кожей напрягшиеся мышцы. Гарри спешно подобрал пультик и подхватил огнеплюй. Огляделся. Кое-кто из Санта-Клаусов тоже успел к оружию и теперь вовсю поливал пламенем мерзких тварей. Жаль, некоторым не так повезло, но о них Шалун подумает потом. А сейчас... «Устроим им пустынную бурю!» — завопил он, направляя струю огня в Брюс Раба и саблезубку. «Давай, ребя!» Потеха вышла, что надо. Лучше, чем с гонками. Святой Дисней был бы доволен. Рабы. «Не шевелись, полежи спокойно!» Детский голос хнычет. «Болит!» «Потерпи, скоро пройдет, а станешь вертеться, еще хуже будет!» «Больно!» «Тише, тише! Давай-ка я расскажу тебе сказку!» «А что такое сказка?»
1: Рабы лежат чуть поодаль. В бывшем зале ожидания места хватает для всех. Непонятно, как он уцелел, и непонятно, почему другие племена не устроили здесь свое убежище. С Белдомом президента, с загонами для рабов и прочим. Может, потому что слишком уж велик зал? Слова здесь разносятся далеко, звучат гулко, как в старом доме, из которого все съехали.
2: «Они не знают, что такое сказка!» – прошептал Безум. «Господи!»
3: «Лежи, не дергайся!»
1: Миль мягко опустил руку ему на плечо и кивнул Джейси, мол, «продолжай». Неясно, видела ли она его кивок в полумраке, но это и не важно. Джейси знает, что делает.
3: «Сказка — это такая история, которой взаправду не было, но которая... глупо.
1: Если не было, зачем тогда врать?» — спросил Норм. Голос его казался тусклым, мертвым. Миль очень надеялся, что мальчика удастся выходить, хотя после укусов саблезубок выживает один из десяти. Хорошо, хоть дети позволили рабам ухаживать за Нормом, а Джесси на позапрошлом переходе наткнулась на аптеку, в которой обнаружила нужные лекарства. Джесси, она легла в криованну позже, чем прочие, и к тому же была когда-то врачом-педиатром, только сама вот детей иметь не могла. Потому и отправилась в заморозку. Надеялась дождаться отмены закона о клонировании. Дождалась.
3: «Зачем? Так интереснее. Ну, слушай. Давным-давно в одной далекой стране жил-был маленький мальчик. Родителей у него не было, только старая бабушка.
1: Эй, что такое родители? И что такое бабушка?
2: Как они могут не помнить этого?
1: Изумленно прошептал Безум. Сейчас он позабыл и про собственную боль, и про то, что вытворял с ним утром Гарри Шалун.
2: Как они могут не помнить?
1: Могут, скупо проронил Миль. Безум замолчал. Думал. Или заново переживал сегодняшнее утро. Со дня нападения саблезубок прошла неделя, в течение которой Санта-Клаусы находились в непрестанном движении. Саблезубки, конечно же, следовали за племенем по пятам, лишь выжидали подходящего момента. Это у них обычная тактика. Жертвы после атаки, как правило, недолго протягивают, обессиливают, и тогда-то твари берут свое. Санта-Клаусы за неделю лишились двоих погибших от ран. Вполне возможно, что Норме станет третьим. А Безум — четвертым. Гарри, разумеется, не забыл его выкрика «Освобождай!». Просто не торопился с местью, да и некогда было. Всю неделю племя уносило ноги от саблезубок. Рабы волокли к лате раненых, Санта-Клауса огнеплю и готовы в любой момент отразить очередное нападение. Правда, твари так и не атаковали. Убедившись, что с пламенем легко не разделаться, они ушли. Вовремя. Еще сутки, и Санта-Клаусов можно было бы перерезать, как слепых котят. Все выдохлись настолько, что даже не оказали бы сопротивления. И тогда-то Шалун припомнил Безуму все. Кое-кто, Миль в числе прочих, удивлялся потом, что Безум выжил и не сошел с ума. Гарри умеет вытворять с помощью пультика многое, очень многое. И сегодня он был в ударе. Одни его разгалики чего стоили. Впрочем, Шалун не убил Безума сознательно. Сейчас, когда племя в таком тяжелом положении, это невыгодно. Да и жизнь иногда мучительнее, чем смерть, что Гарри уже усвоил. Безум тоже усвоил наверняка. Глядя на его блестящие во тьме глаза, Миль попытался понять, что же удерживает новичка от смерти или от сумасшествия. Неужели одна только ненависть? И о чем он размышляет, глядя в потолок? Вспоминает то, что увидел за эту неделю? Новый дивный мир? Пожалуй, ничего нового. Стереофильмы, посвященные возможным катастрофам будущего, не раз демонстрировали подобное. Да и не так уж все разорено, как могло быть. Более того, в 20 случаях из 100 разорения причинены стихией, в остальных – детьми во время игр или сражений за территорию, за продуктовый склад, за криво ванны. Миль не стал рассказывать об этом Безуму. Новичка и так сильно впечатлило то, что он узнал о новых временах.
2: Значит, они забывают.
1: Что?
2: Говорю, они со временем забывают о детстве,
1: прошептал Безум из темноты.
2: Про родителей, про сказки. Ведь не все они из сиротских приютов, так?
1: Так, нехотя признал Миль. Хотя, рано или поздно новичок все равно догадался бы.
2: Сколько им лет, Миль?
1: Не знаю.
2: Перестань. Может, ты не знаешь возраста каждого, но ты понял, о чем я спрашиваю, верно?
1: Да, сказал он после долгой паузы.
2: Ты прав.
1: Они живут
2: намного дольше, чем должны были бы.
1: И они не взрослеют. Ни здесь, Миль постучал себя по лбу, ни физиологически. Ни один не достиг половой зрелости.
2: Они дети. Вечные дети.
1: Адама и Евы до грехопадения, если хочешь. Они не вкушали от дерева добра и зла.
2: А вот от дерева вечной жизни, похоже, вкусили.
1: Да, и это меня пугает. У них не было своего змея, который бы проклял их временем и старением. Иногда я думаю, все началось именно с нас. С тех, кто лег в криво ванны. Именно тогда что-то сдвинулось в мире. Казалось, Миль говорит не для Безума, а для самого себя. Что-то очень важное надломилось, выгнило из середины. Наша страна не успела стать для этих детишек змеем. И в результате, как видишь, мы оказались в рабских ошейниках, в полуразвалившейся хижине дядюшки Сэма.
2: Они не дети, Миль.
1: Что, прости?
2: они не дети. Посмотри правде в глаза, вы все посмотрите. Это совершенно другие существа. В них не осталось ничего от детей. Даже от людей почти ничего не осталось.
1: Ты ошибаешься. Просто ты привык к другим детям, а я вырос в бедной семье и помню своих приятелей по улице. Не слишком-то они отличались от нынешних. Разве только жили не так долго.
2: Хочешь стать для этих змеем-искусителем? Или искупителем мессии? На крест, но все чужие грехи унести с собой?
1: Безум усмехнулся, прорезав темноту кривой улыбкой.
2: Боюсь, ни черта у тебя не получится.
1: Посмотрим. А чего бы хотел ты?
2: Справедливости,
1: прошептал Безум уголком окровавленного рта. Едва подсохшая рана вновь открылась, но он не замечал этого. Рассеянно вытер рукой черную струйку и повторил.
2: Справедливости. И начать все сначала. Но без этих чудовищ.
1: Безум закрыл глаза. Он представлял себе, как восстановит правильный порядок, как вернет все на свои места.
2: О, да.
1: Этот их святой Дисней будет доволен вполне.

Глава третья. Санта-Клаус. Нью-Йорк с последнего раза ничуть не изменился. Разве что исчезли некоторые небоскребы. Наверное, Бен Ладды постарались. Эти твари, насколько знал Гарри, сам он-то ни одного не видел. Обычно приходили откуда-то из-под земли и за неделю-другую превращали в пыль даже бетон. Особенно же охочи были до стекла. Их амерзонки так и ловят на стекло. Санта-Клаусы, пока шли по Нью-Йорку, уже несколько раз видели эти ловушки, но все оказались пусты. И еще, конечно, в городе было чересчур много других племен. Шалуну доводилось наведываться сюда не только во время Олимпийских игрищ. В такие дни Нью-Йорк казался мирным, уютным местечком. Нынче же он напоминал логовище растревоженных вампатов. Оно, конечно, распоследний дурень знает, что в Нью-Йорке, тем паче во время игрищ, применять оружие запрещено, да и вообще в открытую наезжать на другие племена нельзя. Но тот же таки распоследний дурень в курсе, что кроме прямых наездов существует много способов испортить жизнь своим будущим конкурентам. Конечно, амерзонки строго следят за порядком и соблюдением Конституции. Весь Нью-Йорк – ихняя территория. И хоть амерзонок меньше, чем всех племен вместе взятых, в этом-то и загвоздка. Племена никогда не будут вместе. И поэтому амерзонки управляются с Нью-Йорком и диктуют свои условия. По правде сказать, Шалуна, как и многих других президентов, такой расклад вполне устраивал. Нью-Йорк – слишком уж большая территория. Конечно, богатая, но и опасная. Его удерживать то еще свербилово для головы. Опять же, кому доверить судейство игрищ? Своим таким же? Вдруг смухлюют. А амерзонкам смысла мухлевать нет. Они в игрищах не участвуют, за приз не борются. Им главное, чтобы порядок был. К каждому племени представляют по 3-4 мобилизированные девчонки, причем Гарри так и не удалось разузнать, как именно они между собой мобилятся, тем более на эти-то расстояния. Мильраб бормотал про телепатию какую-то, но толком ничего не разъяснил. А амерзонки, ясное дело, помалкивают. Они и теперь идут молча. Две рядом с Гарри, две позади Санта-Клаусов. Патрулируют, наблюдают. Если вдруг что, сразу доложат своей предводительнице. И меры примут, мало не покажется. Ну и пусть, думает Шалун. Нарушать Конституцию он не собирается, и Санта-Клаусом велел, чтобы вели себя как полагается. Потом, если выпадет случай, пару-тройку веселостей кое-кому из конкурентов они устроят. Но сперва... Сперва навестить шаманку. Снять заклятие великого облома, спросить о будущем, посоветоваться. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Улица выводит их на лысый взгорок, свободный от домов. Отсюда виден залив, весь в белых пятнах от чаек. Из воды по-прежнему выглядывает свинец рогатой богини и ее рук.

Было долго и потруднее, чем в прошлые разы. С одной стороны, хватало стычек с опасными тварями, с другой случилось несколько горячих встреч с чужими племенами. От бэтменов вообще едва сбежали, хорошо хоть оказались в пределах территории Амерзонок, где вечный мир и конфликты запрещены, тем и спаслись. Теперь, когда стало поспокойней, Шалун снова принялся подкладывать под Гарри бомбы. Поселили их по решению Амерзонок в Хтоне. Шалун бухтит, мол, несправедливо. Других, мол, на лучших этажах или поближе к месту игрищ, а тут... Пошли к шаманке, опять недоволен. На кой, мол, таскаться к этой рабыне? Разве она чего толкового скажет? Само собой, шепчет он это украдкой, чтобы не услышали Амерзонки, но свои-то, конечно, разбирают его треп. И поневоле задумываются. Может, приблуда в чем-то прав? Ну, насчет Хтона, конечно, никогда не угадаешь. В нем Амерзонки селят почти все главные племена, это уж которых поплоше в других местах. А этажи... Ну что этажи? Кого-то выше, кого-то ниже. Совсем еще ни о чем это не говорит. Шаманка... Здесь другое. Кто видел, понимает. Кто не видел, увидит. Потому как пришли уже. Дворец шаманки был громадным и чудным. С каменными зверюгами вдоль лестницы, массивными дверьми и гулкими коридорами. Стены блестели небитым стеклом, что заставляло Гарри всякий раз вертеть по сторонам головой и сожалеть об огнеплюях, оставленных у входа по требованию Амерзонок. В конце концов, ему не очень-то хотелось столкнуться нос к носу с бандой голодных бенладдов, и даже мысль о том, что дворец простоял целехоньким не один сезон, слабо утешала. По правде сказать, не утешала вовсе. Так вот, о стеклах вдоль стен. За блестящие отражающие фигуры Санта-Клауса в поверхности хранилось множество разновсяких штуковин. Некоторые казались никчемушными и бессмысленными, некоторые напоминали огнеплюи или другие вполне толковые вещицы, а некоторые... Ох, воля пшелуна, прошелся бы он по ним пламенной струей. Было в них что-то такое, что заставляло Гарри содрогаться, пробирало до костей, вызывало в памяти какие-то образы, слова, лица. За несколько своих походов к шаманке Гарри уже накрепко запомнил, где именно лежат те вещи, и теперь, проходя мимо них, ускорял шаг и старался смотреть прямо перед собой. Помогало, по правде сказать, не очень. Память как желудок. Когда съешь чего-нибудь несвежего, сама начинала урчать и бурлить, голова наливалась тяжестью. Если бы не необходимость посоветоваться с шаманкой... «Нет», — подумал вдруг Гарри, — «эти штуковины, они зовут меня, притягивают». Он бросил взгляд направо, где по ту сторону стекла обычно сидел неуклюжий плюшевый медвежонок. Чем-то он был похож на саблезубок, но не из-за этого сердце Гарри колотилось, как бешеное, всякий раз, когда он смотрел на медвежонка. Сегодня за стеклом было пусто. Шалун вздрогнул, моргнул, но не остановился ни на миг. Не мог он себе такого позволить. Медвежонок, медвежонок, ну был, ну пропал. Не до того сейчас. Шаманка ждала их в огромном зале, где гулкое эхо на множество голосов повторяло любой самый тихий звук. Зал был круглый, огражденные невысокими барьерчиками, за которыми царили отделенные друг от друга стенами дикий лес, морской берег и какой-то невзаправдошный кусок города. И лес, и берег, и город были не настоящие. Гарри понял это еще со второго или третьего посещения шаманки. Но казались они живыми, и даже твари или люди, их населявшие, выглядели очень натуральненько. Некоторые еще и страшно. Шаманка сидела на высоком троне посреди зала, спиной к городу и лицом к берегу и лесу. Время от времени каждый из трех пейзажей освещался чуть более ярко, сходило солнце, и тогда оттуда раздавались звуки волн или крики диких тварей, или шум металла и вопли от чаек. Потом все смолкало и гасло, и уже другой фрагмент зальной стены оживал, и так постоянно. Сейчас бушевало море, и тени метались по залу, как встревоженные выдрили. Шаманка, окруженная почетной гвардией Амерзонок, восседала над этим беспорядком и ни капельки не обращала на него внимания. Наверное, уже привыкла.

0: Она даже ухитрилась расслышать сквозь громыхание прибоя шаги Санта-Клауса. Повернув к вошедшим свою темнокожую, совершенно лысую голову, шаманка проронила:
1: «Ты привел все племя, Гарри».
0: «Да», — подтвердил он, торопливо поправляя ритуальную бороду. Другие ничего не заметили за черными стеклами ее очков, а сам Шалун давно знал, что шаманка слепая, но уже не удивлялся ее способностям. Несколько ударов сердца он смотрел в эти темные стекла и видел там свое искривленное отражение. Потом не выдержал и отвел глаза. «Я пришел за советом», — громко и по возможности с достоинством произнес Шалун. И хотя шаманка, судя по размерам и голосу, была рабыней,

0: шепотом спросил Безум. Рабы стояли позади Санта-Клаусов возле диорамы, изображавшей тропический лес. Некоторые из них внимательно прислушивались к тихому разговору шалуна и шаманки, но большинство переговаривались между собой или изумленно глазели по сторонам. Многие оказались здесь впервые и не могли поверить, что посреди всеобщего хаоса и безумия этот музей уцелел и даже подключен к какой-то тоже уцелевшей электростанции. «Объясни ему, Миль», — попросила Джесси. «В ваши времена еще не существовало острова женщин?» — спросил он у Безума.
1: «Прости, о чем ты?»
0: «То есть не существовало. А ведь он оказался вполне логичным следствием всеобщей феминизации. Едва ли не впервые за сотни веков женщины снова создали общество, которое было ориентировано в первую очередь на их интересы, устроено так, как хотелось им».
1: «Матриархат?»
0: «Не совсем в том смысле, который мы привыкли вкладывать в это слово. Хотя формально, да, именно он. В ваше время, насколько я понимаю, организации феминисток существовали как всего лишь одни из общественных групп. Они еще не пытались захватить власть в некоторых странах, не закупали оружие, чтобы диктовать свои условия сильным мира сего. Потом одна из таких богатеньких королев купила себе небольшой островок в Тихом океане и устроила там свое государство. Более того, заставила другие страны официально признать его».
1: «Это и есть шаманка?»
0: «Ну что ты, дружище? Нет, конечно, не она. Та давным-давно умерла, а вот ее остров женщин оказался поживучий. К ним относились по-разному. Кто-то считал очередной блажью богатеньких сумасбродок, кто-то вызовом замшелой морали, кто-то единственным спасением западной цивилизации. Но вот когда сторонницы острова захватили власть в одном из наших южных штатов, о да, многие тотчас пересмотрели свое к ним отношение. И мало кто в те годы понимал, что мир изменился слишком кардинально. И к прошлому возврата нет».
1: «Ты говоришь о страшных вещах».
0: «Большинство мужчин, живших в те времена, заявили бы, что я почти ничего толком не рассказал. Да что там, многие запаниковали, когда убедились в серьезности намерений островитянок. Но так или иначе, общее решение, которое бы хоть немного устраивало обе стороны, нашли. Его даже начали притворять в жизнь, когда я отправился в свою криованну. Поэтому-то я не слишком боялся, что проснусь в мире амазонок».
1: «Но все-таки кто она?»
0: «Она одна из потомков и последовательниц островитянок. Мы не очень-то много о ней знаем. Ее, как и всех нас, разморозили, но ей повезло, ее разморозило племя девочек, которых она быстро взяла в оборот. Скажу тебе вот что, если ты еще сам не догадался. Здесь, в Ньярке, мир устроен совсем по-другому. Те племена, которые кочуют по территории бывших штатов, по сути, пляшут под дудку этой вот дамы в черных очках».
1: «И она не помогла вам освободиться?»
2: «Тише, дружище. Не нужно так кричать».
0: «Конечно, не помогла. Ты невнимательно слушал меня теперь и прежде. Дети не выживут без нас. Ньярк всех не прокормит. Нам все равно пришлось бы вести кочевой образ жизни, лавируя между волнами миграции саблезубок и сезонами инфляционных атак. И в этих кочевьях мы делали бы то, что делаем сейчас. Переносили бы тяжести и выполняли самую грубую работу, и именно дети прикрывали бы нас с оружием в руках. Разница в том, что на нас не было бы ошейников, а у них возможности приказывать нам». Безум сплюнул и презрительно посмотрел на своего собеседника.
1: «О да! Небольшая и несущественная разница, так по-твоему?»
0: Миль оттолкнул его подальше от шаманки, прижал к ограде диорамы и, ухватив за воротник, как следует встряхнул.
1: «Да ты полный болван, дружище!»
0: Слова прозвучали тихо и почти по-приятельски. Казалось, Миль растолковывает, в чем соль анекдота, который Безум не понял с первого раза.
1: «Вспомни, во что обошлась нам дорога до Ньярка. Вспомни, сколько раз мы вскрывали льдосейфы и заменяли погибших во время пути взрослых рабов на других таких же. Вспомнил? А теперь давай к этому вот что. Ни один из нас, переспавших со временем, не может иметь детей. Читай по губам. Ни один. Догадываешься, к чему я клоню? Нет? Ну так посчитай на пальцах. Вот мы взрослые, берем власть в свои руки. Детишки привыкают к этому, привыкают, что мы о них заботимся, что мы все знаем, за все в ответе, что нужно слушаться взрослых, а? А взрослые, которых нужно слушаться, которым надлежит принимать решения, будут умирать. от болячек, с которыми вылезли из своих криован, от инфляции и пусть не беспредельников. Представил? Сегодняшний состав взрослых оказался удачным. Есть среди них инициативные, волевые, умеющие пораскинуть мозгами. А завтра это закончилось. Человечек за человечком, а на смену им разморозили новых. Высоколобых очкариков, которые из лаборатории не вылазили, инвалидов всяческих, которые не выдержат и одного перехода. Наконец, просто тупых придурков, не способных ни на что. И тогда чем все закончится? Ты подумай, подумай, я тебя не тороплю. У нас с тобой времени, конечно, не так много, как у детишек, но есть еще чуток.
0: Миль вздохнул и похлопал Безума по плечу.
1: Ладно, извини. По лицу вижу, что ты начал таки соображать, молодец.
0: Вот и покумекай как-нибудь перед сном о том, много ли у нас вариантов в такой ситуации.
1: Ну, у этих...
0: Безум кивнул на Санта-Клаусов.
1: У них же тоже с детьми, как я понимаю, пока не очень. Тогда ради чего все ваши громкие слова, отвага и самопожертвование?
0: Миль снова вздохнул и покачал головой. Он собирался было что-то ответить, но потом передумал и только махнул рукой, мол, ни к чему это. Да Безум и не расслышал бы уже. Море выключилось, зажегся лес, и тотчас на сотни голосов завопили безумные мартышки, застрекотали цикады, проревел невидимый хищник. Владимир Аренев. Хижины дядюшки Сэма. Продолжение.

0: Безум и не расслышал бы. Море выключилось, зажегся лес. И тотчас на сотни голосов завопили безумные мартышки, застрекотали цикады, проревел невидимый хищник. Повинуясь приказу шаманки, Гарри потянулся к своему рту и, расшатав, выломал зуб. Поклонившись, Шалун вручил его ей и что-то проговорил.
1: «Да»,
0: — тихо произнесла Джесси, став поближе к Безуму.
1: «Молочные зубы у них меняются примерно раз в два сезона. Старые выпадают, а взамен вырастают новые».
2: «И вы еще говорите о том, что это нормальные дети?»
0: Безум фыркнул, заглушив даже вопль особо голосистой мартышки, после чего отвернулся и стал разглядывать диораму. Поэтому и не заметил, что Санта-Клаусы все до единого вышли в какой-то из боковых коридоров. Племя, как и везде в Ньярке, сопровождало несколько амерзонок.
2: «Подойдите ко мне», — велела шаманка.
0: И лишь с запозданием, когда Джесси дернула его за рукав, Безум догадался, что эти слова были обращены к рабам. Вслед за прочими, он приблизился к трону слепой женщины, чья шея и руки были свободны от ошейника и браслетов рабыни.
1: «Ну что, Миль?»
0: — спросила чернокожая.
1: «Ты еще не устал надеяться?»
0: «Устал», — спокойно ответил тот. «Очень устал. Но разве у нас есть выбор, госпожа?» Шаманка.
1: «Теперь, Гарри, я поговорю с вашими рабами», — сказала она.
0: Маленький влажный кусочек кости царапал кожу ладони, но шаманка не разжимала кулак до тех пор, пока последние из Санта-Клаусов не покинули зал. Потом она переложила зуб шалуна в один из своих многочисленных карманов и некоторое время сидела молча, слушая, как ревет в лесной чащобе невидимый хищник. Приводила в порядок мысли и еще раз прокручивала в памяти разговор с президентом Санта-Клаусов. Был ли взволнованным его голос? И по той ли причине, о которой она думает? На которую надеется? Мартышки и цикады безуспешно пытались перекричать друг друга, но шаманке это не мешало.
1: «Не поторопилась ли я? Выжидать столько лет, чтобы теперь испортить все? Или, наконец, добиться успеха?»
0: Потом, разумеется, ее девочки проверят зуб в лаборатории, но она и так понимала, ничего не изменилось. Ни в этом дело, ни в зубах. Пора признаться самой себе, что ответ кроется в другом, другом.
1: «Это хорошо, что Гарри привел с собой рабов. Только бы Миль был с ними».
0: Но она уже расслышала знакомые интонации. Итак, старый упрямец пережил еще один сезон. И, судя по тону, сейчас был чем-то весьма расстроен. Ну да, его всегдашняя головная боль, эти новички, которых Милю приходится вводить в курс дела и приучать к мыслям о рабстве. Он по-прежнему в каждом видит сперва воспитателя, а уж потом человека, пекущегося о собственных насущных интересах, как то засыпать и просыпаться без боли в суставах, не подчиняться сумасбродным детишкам, не бояться, что завтрашний день будет последним, и жизнь придется отдать не за любимую жену или сына, а за собственных мучителей. Жизнь так и не научила его главному. Он так и не понял. Но довольно брюзжание. И шаманка выпрямилась на троне, велев рабам подойти поближе.
1: «Ну что, Миль, ты еще не устал надеяться?»
0: Ответ потряс ее до глубины души. «Устал», — просто сказал Миль. «Очень устал. Но разве у нас есть выбор, госпожа?»
1: «Я предлагала его тебе. Давным-давно», — подумала она, но сказать это сейчас не посмела.
0: Конечно, он был мужчиной, однако не самым тупым и зашоренным. Он не принял тогда ее идею о преобразовании племен не из-за упрямства, но он искренне верил в свою правоту и в то, что шаманка ошибается.
1: «Есть ли какие-то изменения?»
0: «Нет, госпожа. Все по-прежнему. Не растут ни физически, ни психологически. И гибнут. С каждым переходом».
1: «Рабы?»
0: «Нетронутых льдосейфов становится меньше и меньше, а люди в них, как правило, отягощены такими заболеваниями, которые... Словом, скоро так или иначе придется что-то менять.
1: Через 3-4 сезона каждый переход будет стоить племени слишком больших потерь. Я имел в виду невосполнимых потерь, госпожа. А что творится с другими?
3: Примерно то же самое, Мин.
1: И мои куколки, подумала она, тоже удерживают Ньярк на пределе своих возможностей. Слишком большая территория. Мы каждый раз очищаем ее от мутировавших тварей, но проходит время, и они являются снова еще более живучими. Мы должны объединиться. Мы должны объединиться, Миль.
0: Под чьей рукой?
1: Для тебя это по-прежнему имеет какое-то значение? Даже теперь? Но ведь в твоем обществе для них нет места, вмешалась друг Джесси.
0: О, да, отважная Джесси, достойная представительница мужненных жен. Джесси, которая понаслышке знает о нефтяной блокаде, о днях правильного порядка, о патрулирующих небо женской зоны самолетах. Разумеется, она согласна возродить старый мир для мужчин, где ей всегда будет обеспечен теплый уютный уголок. Всякий другой миропорядок для нее в принципе неприемлем и неестественен.
1: Шаманка улыбнулась краешком рта.
3: «Разве в твоем обществе найдется место для моих куколок, а? Или, может, такое место отыщется для меня?»
1: «Хватит, Миль! Этот наш разговор ни к чему не приведет, как не приводили все предыдущие».
0: И когда эхо последних слов отгремело под сводами зала, она вдруг велела:
1: «Ну-ка, представь мне своего новичка, с которым ты так спорил».
3: «Безум», — думала она, слушая сиплый с трещинкой голос. «Значит, безум. Ну что же, Гарри сам подготовил мне нужного раба».
1: «Скажи», — обратилась она к новичку, — «по-твоему, что нужно сделать, чтобы превратить в бабочку то, что стало куколкой, но позабыла о гусенице?»
0: «Это что, такие загадки, да?»
1: «Да», — спокойно ответила она. «Итак?»
0: «Взломать кокон!»
1: «Хорошо», — сказала шаманка.
3: «Неправильно, но хорошо.
1: Готовься. На игрищах тебе придется попотеть».
0: «Я только этим и занимаюсь с той поры, как вылез из криованны».
1: «Тем лучше. И не забывай про свой ответ на мою загадку, раб».
3: «Да, госпожа», —
1: с издевкой ответил он.
0: Она довольно засмеялась. Гарри Шалун. После рабов шаманке вновь зачем-то понадобился Гарри. Всех прочих Санта-Клаусов она отослала к выходу, а его позвала к себе.
2: «Так вы поможете снять заклятие великого облома?» — спросил он, дурея от собственной наглости и зачем-то теребя бороду.
3: «Ты сам сделаешь это», — заявила шаманка.
1: «На игрищах в самой тяжелой ситуации ты поручишь все рабу, которому доверяешь меньше всего. И тем самым снимешь заклятие с племени».
2: «Но, госпожа!»
1: «Именно так. Ты не ослышался. А теперь, если у тебя больше нет вопросов».
0: В этот момент в лесу наступила ночь и ожил город. Выглядел он, по правде-то сказать, ненатурально. Чистенькие улицы без единой баррикады, целые небоскребы, люди, которые сидели с довольными улыбочками прямо в кузнях-беспредельниках. На рабах нет ни ошейников, ни браслетов. Многие идут, держась за руку с воинами племен, но воины эти тоже не настоящие какие-то. Без огнеплюев, в легкой одежонке, каждый сам по себе, точнее, каждый вместе с рабом. Словом, подделка, да еще и неудачная. Но, услышав рычание кусни у себя за спиной, шаманка вдруг обернулась и посмотрела в правый угол живой картины. Гарри забыл, что она и видеть-то не может. Он тоже посмотрел туда и чуть не закричал от изумления. У одного из шедших рядом с рабами воинов было его лицо. И лица тех рабов, что рядом, их Гарри разглядеть не удалось, но... В общем, он выбежал из зала, будто наткнулся на рой шмельдриков. Успокоился только какое-то время спустя, когда неслышно подошедшая амерзонка коснулась его плеча и жестом велела идти за ней к выходу.
3: Лишь тогда Гарри сообразил, что так и не попрощался с шаманкой.

0: Глава 4. Санта-Клаусы.
1: Что-то было не так. Они победили во всех важных турнирах и во множестве пустяковых. Они выбрались в финал, а все-таки что-то было не так.
0: Гарри не спалось. Он вертелся сбоку на бок, сопел, зарывался пальцами в лежавшую рядом ритуальную бороду. Он вспоминал о триумфе побед и завистливых взглядах противников, но в голове, как крик обезумевшей от чайки, билась одна и та же мысль.
1: Что-то не так. Забыл о чем-то.
0: Пустобредни это все, думал он. Завтра последний день игрищ. Бэтмены, конечно, сильное племя, и рабы у них тоже не из худших, но мы их сделаем, точно! После Брюс раба, Клод раб самый сильный, с ним никто не сравнится. Мы их сделаем. Наверное, это маята из-за зуба. Шаманка всегда для колдовства просила у него зубы, но вот сегодня ранка болит сильнее, чем обычно. Раз уж все равно не спалось, Гарри поднялся с кровати и подошел к высокому на всю стену зеркалу, чтобы поглядеть, кровоточит ли десна. Была ночь, но в Хтоне ночь ли день мало что значит. Здесь всегда властвовал сумрак, и приходилось пробираться по коридорам и лестницам с облайтками в руках. «Когда-нибудь», — ворчал Миль-раб, — «эти светляки-переростки, которыми вы заполняете бутылки из-под Кока-Колы, вырвутся на волю и учинят то еще светопредставление». Как обычно, в таких случаях его не слушали. Слишком много заумных слов и никакого смысла. Несколько облайток сонно светились на подоконниках и тумбочках возле кроватей. Гарри взял одну и хотел было помахать, чтобы разгорелось поярче, но замер. В зеркале он видел отражение выхода в коридор, и сам коридор, конечно, и сейчас заметил, как по травяной дорожке неслышно проскользнула очень даже знакомая тень. Приблуды Джексон. Интересно, с чего это ему не спится? Зубы вроде накануне себе не рвал. Сунув облайтку за пояс, Гарри поспешно ткнул в пару кнопок на пультике. Рабы спали в соседней комнате, запертые, само собой. Но к тому времени, когда он открыл дверь, двое из них, Клод раб и Миль раб, уже проснулись, получив через ошейники соответствующий приказ.
1: «За мной!» — приказал им Гарри. «И тихо, что!»
0: Еще он разбудил Тревора Колеснутого и объяснил всем троим, что к чему.
1: «А теперь посмотрим-ка, куда это нацелился наш приблуда».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Коридорный ковер очень даже удачно скрадывал шаги не только Джексона, но и его преследователей. Они нарочно держались на приличном расстоянии от приблуды. Тот время от времени вертел головой по сторонам и вообще вел себя крайне осторожно, то есть подозрительно.
1: Пройдя весь этаж, Джексон очутился на лестнице.
0: Перегнувшись через перила, он долго вглядывался в полумрак, как будто мог что-то там разглядеть. Наконец кивнул и заспешил вниз по ступенькам.
1: «Здесь осторожней», — скомандовал Гарри.
0: Лестничные пролеты не были покрыты коврами, и эхо здесь гуляло «Будь здоров». Они выждали, пока приблуда спустится хотя бы на пару этажей, и лишь тогда последовали за ним. Снизу донеслись чьи-то приглушенные голоса. Шалон знаком велел своим остановиться и вслушался.
2: «Но?» —
0: спросил кто-то с интонациями, показавшимися Гарри очень знакомыми.
2: «Узнал?
1: А то!»
0: В голосе приблуды впервые послышалась угодливость.
1: «Так не тяни, рассказывай!»
2: «Раскопать-то непросто было. Номер накоряван у них изнутри, фиг разглядишь».
1: «Не тяни!»
0: — повторно рявкнул собеседник. И тут Гарри пожалел, что все огнеплюи они оставили на входе в Хтон, подчинившись обязательному правилу амерзонок.
1: Он узнал! Узнал этот голос! «Бэтмены!»
2: «Ты о чем?» — не понял Колеснутый.
1: «Там внизу бэтмены! И этот... он им помогает!»
0: «Нужно остановить приблуду», — решительно шепнул Миль-раб.
1: «Нет, подождем!»
0: Гарри сам собирался отдать точно такой приказ, но теперь он не мог. Должен был показать, кто здесь президент. Ничего, так даже лучше. Больше узнает о двурушничестве Джексона. А тот, пока они спорили, успел что-то задиктовать президенту Бэтменов. Какие-то цифры. Теперь Большой Летун уточнял.
1: «Значит, просто вводишь и все?»
2: «Ну, я не уверен».
3: Пусть умнец разбирается.
2: Нет больше умнеца, отрезал Летун. За 2 дня до Ньярка была у нас встреча с бигмаками. Сожрали парня, а многих так кетчупом забрызгали. 2 потом еще от ожогов поумирали, Тили и Джо Двузубый. Ладно, Джексон, как-нибудь без умнеца разберемся.
1: Ты молодец. Теперь мы их точно сделаем.
2: Посмотрим еще, кто кого сделает! Грозно выкрикнул Шалун, съезжая по лестничным перилам. За ним, перепрыгивая через ступеньки, мчались рабы и Тревор.
1: А ну, приблуда, давай колись, перед кем ты тут хвостом виляешь?
4: Это наши старые знакомые, крылачье, дурачье.
1: Надеетесь с его помощью выиграть завтрашний финал? И не надейтесь, ничего у вас...
2: Гарри осекся. Он, наконец, сообразил, что Большой Летун слушает его с легкой ухмылочкой и не очень-то внимательно, а сам в это время нажимает на кнопки своего пультика. Вызывает на подмогу рабов?
4: Вряд ли.
2: Рабы никогда в разборках между племенами не участвуют. Это железно, никакие ошейники не помогают их переубедить. Гарри своих-то взял больше для уверенности и для какой тяжелой работки, если придется. А знал бы, как получится, больше бы Санта-Клаусов разбудил.
4: А все-таки... О чем там трепался приблуда? Какой-то номер, и изнутри чего, интересно, он был накорябан.
1: Ошейники, Гарри! Ошейники!
2: Да Шалун уже и сам догадался. Только ни он, ни кричавший Мильраб сделать ничего не успевали. Большой Летун набрал код. Улыбнулся своей гадкой ухмылочкой, подмигнул приблуде и нажал кнопку.
0: Кажется, Клод Раб даже ничего не почувствовал. Просто вот только что была у него голова.
2: А теперь одни кровавые клочья во все стороны летят. И воняет паленым мясом, как обычно, когда огнеплюи долго работали на полную мощность.
1: Ты!
2: Гарри подавился собственным криком. Он только и мог что накинуться на предателя Джексона и колошматить его кулаками по лицу, по плечам, не целясь, только стараясь ударить посильнее, чтоб понял, гад, что наделал!
0: Их растащили. Судя по обалдевшему взгляду приблуды, тот и сам не ожидал, что его двурушничество обернется такой бедой.
2: Но какая разница, ожидал, не ожидал.
1: «Ты продался!» — вопил Гарри. «Продался им! Продался! Поверил им! А теперь из-за тебя!»
0: «Он не продался!» — спокойно возразил Большой Летун.
1: «Мы проиграем!»
0: Гарри осекся и икнул от удивления.
1: «Что?»
0: «Ну, скажи ему, Джексон!» Приблуда захохотал, будто свихнутый.
1: «Никому я не продавался, бородач! Слышишь? Никто из вас не знал! Никто! Вы даже догадаться не могли, тупицы! Никто не знал, а я Бэтмен! Понял? Бэтмен! Вот так-то!»
0: «Ну ладно», — сказал Большой Летун. «Похохмели и хватит. Завтра решающий день, нам нужно выспаться. Пойдем, Джексон. А эти... Пусть сами думают, выходить им завтра на арену или лучше свалить до утра, чтобы лишний раз не позориться. Привет!»
2: Гарри хотел наброситься на них, и если не огнеплюем, то кулаками превратить этих двух подонков в куски кровоточащего мяса. Да, именно так, в куски, в кровоточащие.
0: На лестнице действительно гуляло хорошее эхо. И звук от пощечины прозвучал, как выстрел.
2: «Повторить?» — тихо спросил Мильраб.
1: «Нет»,
2: — мотнул головой Гарри.
1: «Нет, хватит. Спасибо».
2: «Ну?» — он посмотрел на безголовое тело Клодраба.
1: «И что теперь?»
0: «Амерзонки позаботятся о нем», — сказал Мильраб. «А у нас сейчас есть дела поважнее. Пойдем».
2: Только тогда Шалун заметил, что на шум давным-давно сбежались настоящие хозяйки, их тоны и вообще всего Ньярка. Они стояли вдоль стен, огнеплюи в их руках пока еще смотрели дулами вниз, но если бы Гарри попытался, например, вырвать оружие у одной из них...
1: «И не думай», — прошептал Мильраб. «Потом. По-другому поквитаемся».
0: «Устами раба глаголит истина», — невесело хмыкнул Тревор.
1: «Оставь, Гарри. Нам есть чем заняться до завтра. Что, собирать вещички и сдаться, да?»
0: Клод Раб был лучшим, но не единственным. Мильра будто рассуждал вслух. Есть другие, не такие хорошие, но вполне способные потягаться с бэтменовскими. Хотя, конечно, решать президенту.
4: Ну да,
0: подумал Шалун, немного приходя в себя.
4: Президенту кому же еще? Только беда в том, что не такие хорошие, это еще слабо сказано.
0: Предыдущие соревнования многих вывели из строя, покалечили или временно сделали неспособными участвовать в дальнейших. Вот тот же Мильраб слегка прихрамывает на левую ногу. Куда ему завтра? На какую арену? Он и двух минут не продержится.
4: А кто продержится?
0: Он спросил об этом вслух, вроде как у Тревора, хотя знал, что Мильраб слушает и обязательно тоже что-нибудь да присоветует.
3: «И не знаю даже», — протянул Колеснутый. «Попали мы крепко, это да. Из толковых-то почти все, ты прав, сошли с дистанции».
0: «Почти», — пробормотал Мильраб, опять-таки делая вид, что беседует сам с собой.
3: «Почти, да не все. Донал и Безум».
4: «Это смешно», — угрюмо покачал головой Тревор.
3: «Ни один, ни другой Клод Рабу их подметки не годятся».
4: «Не годились», — поправил его Шалун. «А разве у нас есть из чего выбирать? Пусть лучше так, чем втихаря драпать из Ньярка».
0: «Согласен?»
3: «Согласен».
0: Остальные Санта-Клаусы, когда сообразили, что к чему, тоже согласились. Правда, не могли прийти к соглашению в другом. Кого все-таки выставлять, Донала или Безума? Донал Раб вообще-то принадлежал предателю Приблуде, но зато был сильнее Безум Раба.
4: «Уймитесь!» — не вытерпел наконец Гарри. «Давайте-ка все на боковую, нечего голову ерундой забивать. Завтра решим».
0: Но перед сном он велел снять со всех рабов ошейники. Кто знает, у кого еще Приблуда коды срисовал. А если чего, и браслетов хватит, чтобы успокоить особо бойких. Утром проснулись рано, и первым делом принялись решать, кого же из рабов выпустить на арену. Голоса разделились, и тогда Мильраб предложил: «Бросьте жребий! Пусть однорукий бандит даст знак, кому представлять племя». Согласились. Подбросили крышечку от пола. Упадет дном вверх, идти Донал Рабу. Дном вниз — Безум Рабу. Оба претендента стояли рядом и напряженно следили взглядами за падавшим кругляшом. И вот тогда-то Гарри вдруг вспомнил. Он отпихнул Миль Раба, перехватил крышечку в воздухе и вручил ее Безуму. «Ты пойдешь!»
3: «Вы выиграли поездку», — пробормотал тот, вертя в руках бесполезный кругляш.
0: Гарри так и не понял, к чему. И это, надо сказать, его сильно задело. Безум Раб всегда был чересчур своевольным, слишком дерзким.
4: «Учти», — сказал ему Шалун, — «если что, разгаликов тебе не миновать, я как президент гарантирую».
0: Тот лишь ухмыльнулся в ответ. —

Да и главное, не отвлекайся, напутствовал Миль перед боем. На трибунах будут кричать, бросать в вас рваные баксы, скандировать всякую чушь. Тебе должно быть по боку все это. Только кусни, отвлечешься, считай труп. Но пока еще ничего не началось, пока вы с бэтменовским рабом еще только стоите на постаменте и ждете сигнала, можно поотвлекаться. Тем более есть на что. Это действительно бывший стадион. Только в одном месте кольцо трибун разломано, борта арены кое-как залатаны. Да нет, поправляешь себя с досадой не кое-как, а надежно, не сбежать. По ту сторону пролома берег и торчащая из воды рука с факелом. Как сказал бы Миль, весьма символично. К черту руку. Смотрим дальше. Первый ряд трибун – рабы. Все одинаково худощавы, жилисты, кожа у всех дряблая, как у старых мороженых кур. В глазах лихорадочная жалость к тем, кто оказался на арене. Это они зря. Таким, как они, жалеть других все равно, что голодному пытаться накормить еще более голодных. Хотя бэтменовского игрока могут и пожалеть. Ты не дашь ему сегодня ни полшанса. Пусть там что, ни полшанса! Или ты, или он. Рабы-жалостники этого не понимают, зато очень хорошо понимают их хозяев. Дети. Пусть Миль сколько угодно треплется про свое детство, но если он не дурак, а он не дурак, должен соображать, что разница есть. Кто не верит, пусть посмотрит на этих новых адамов отсюда, с арены. Трибуны строго разделены на секторы по племенам. Джедаи, попкорны, дюрасели, кинг-конги, санта-клаусы. Десятки племен, и у каждого свой шест с флагом или столб с изображением пращура. Тотемы – самые натуральные. Возле тотемов сидят президенты и их ближайшие окружения. Вообще иерархия, что у твоих рыцарей круглого стола, только и разница здесь, чем ближе к центру, тем почетней. Они, эти, остро воспринимают такую иерархичность и готовы бороться за нее любыми способами. Для них каждый день и каждый миг – букет возможностей возвыситься или пасть, и вся жизнь их проходит на ступенях, на лестнице власти. Длина ритуальных бород или пестрота нашивки на рукаве – вот предел их мечтаний. Выжить во время перехода от города к городу – вот их сиюминутная цель. Их представления о смысле жизни причудливы и нелепы, а слова «доброта» и «любовь» – для этих лишь набор ничего не значащих звуков. Племена сидят на трибунах без галдежи и суеты. Они похожи на статуи из музея восковых фигур. Статуи неудачные, поскольку скульпторы не сумели отобразить на их лицах сколько-нибудь человеческих эмоций. Как говорили когда-то давно, не вложили в них душу. Бездушные – эти способны умереть, но не состариться. Ты скользишь по ним взглядом. При всей внешней пестроте эти одинаковы до ужаса, до мурашек по коже. И вдруг запинаешься, вздрагиваешь, непроизвольно сглатываешь. Продолжение повести Владимира Оренева «Хижины дядюшки Сэма» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Владимир Аренев. Хижина дядюшки Сэма. Продолжение. На одной из трибун в окружении своих девочек-воительниц сидит чернокожая шаманка. Та, кто на самом деле заправляет всем, что здесь творится. Ты улыбаешься, скалишься в ухмылке и салютуешь ей. «Мое почтение, госпожа! Я удивлю тебя сегодня!» И добавляешь несколько слов, которые когда-то давно считались оскорбительными. Жаль, не услышит. «Первый раз?» — вдруг спрашивает под боком раб-соперник. «Что?» «Говорю, впервые на игрищах, да?» «Впервые, легко соглашаешься ты. Пусть расслабится, уверует в собственную победу. К тому же ты ведь не врешь. Тебя, как и большинство других рабов, всегда оставляли в Хтоне под присмотром 2-3 Санта-Клаусов. Ты еще тогда досадовал, что не попадешь на соревнования. Вот попал. Слушай, а многим удается, справиться с этими куснями?» «Почти никому», — снисходительно хмыкает соперник. «Есть, правда, способы, но я ж тебе не расскажу, сам понимаешь. Не на медаль играем?» «Понимаю. Тебе и не нужно». Миль знает о способах и поделился кое-какими секретами. «А кое-что за месяцы, проведенные с Санта-Клаусами, ты и сам хорошенько усвоил. Например, главное – неожиданность. Ты сталкиваешь его за удар сердца до сигнала, за два удара сердца до того, как он сам столкнул бы тебя. Повезло, скалишься ему в лицо и сразу нет времени переводишь взгляд на распахнувшиеся створы ворот. Оттуда выкатываются беспредельники. Твой соперник уже понял это. Учуял затылком своим бритом и рванул к другой платформе. Успеет. А жаль. Ладно, развлечение затягивается. Да ты и не рассчитывал на быстрое завершение. Смотришь, как лихорадочно карабкается твой соперник на ближайшую платформу. Да уж, Бэтмен, только без крыльев. Самый проворный кусень краем широкой своей морды высекает искры из постамента, на котором угнездился везунчик. Остальные, выкатившись, замерли полукругом и только неслышно рычат моторами. Принюхиваются. Когда Миль объяснил, с кем тебе предстоит иметь дело, ты сперва не поверил. «Какие джипы? Ты что? За столько времени они должны были бы в металлолом?» «За сколько? За столько?» — поддел Миль. И объяснил потом, что за время твоего отмокания в криованне человечество ушло далеко вперед, семимильными шагами навстречу собственной гибели. А уж авто со встроенным искусственным интеллектом вообще такая, понимаешь, обычная на этом пути штуковина. И в свое время никто и удивляться особенно не стал. О таких чудесах, брат, еще писатели-фантасты в 20 веке писывали. А вот теперь, пожалуйста, сбылось. Пользуйся. «Ладно», — возражал ты. «Интеллект интеллектом, но как они от ржавчины и повреждений не сколесились?» «А просто», — пожимал плечами Миль. «Сколесятся, не сколесились. Научились самостоятельно заправляться от бензоколонок, отыскали и другие способы подпитки. Завели бактерии симбионтов, ведут статный образ жизни, кое-кто подозревает, даже размножаться ухитряются. Хотя, конечно, ни о каком внутриутробном развитии, ты ж понимаешь, речи не идет. По-другому у них, как точно, не знаю. В общем, не сколесились. А вот шарики за ролики у них того. Или думаешь, иск-ины их изначально были настроены на статный образ жизни? Кто-то. Шли годы. Бесхозные авто, наблюдая за какими-нибудь бизонами, сделали выводы по аналогии. Кто знает, что творилось и творится в их провонявших бензином мозгах? Но тебе, поучал Миль, и не нужно этого знать. Для тебя главное — выжить. Любой ценой. Платформы не спасут. Платформы только продлевают удовольствие от представления. На них долго не отсидишься. У кусней беспредельников зрительные рецепторы устроены так, что реагирует на силуэт гуманоида, превышающий определенные размеры. И обнаружив такового, эти металлические твари будут атаковать до тех пор, пока не уничтожат жертву. «А ловят их», — делился по басенкой Миль, одеваясь в специальные костюмы, похожие на большие жестяные коробки. «И заманивают, я уж не знаю чем. Если выживешь, спросишь у шаманки или ее девчат. Одно скажу, нюх у кусней ни к черту не годится. Реагирует в основном на картинку, да еще на вибрацию в каком-то особом диапазоне. Ты уж извини, я раньше в эти тонкости не вникал». Падаешь на живот.
прижимаешься к щербатому камню платформы, вдруг не заметят. Примут за причудливый вырост на этой самой платформе. Кусни числом 3 атакуют пока что твоего соперника. Колотят металлическими рабами об основание пьедестала, на который тот забрался. Пускают едкие клубы дыма из выхлопных труб. Парачьи клацают капотами, будто мутировавшими клешнями. Из-под капотов тянутся какие-то крючочки, зажимы, трубки с металлическими заострениями на конце. Бэтменский раб тоже сообразил, что удержаться будет проще, если лечь на платформу. Он распластался на ней, смешно выставив задницу и локти. Мастер маскировки, профи мимикрии. Он верит в свой шанс, верит искренне. Ты не менее искренне радуешься его вере. Чем дольше продержится он, тем больше надежды у тебя. А если еще выведет из строя одного-двух беспредельников? Но они и сами не зевают. Эти их крючочки-трубочки совсем, оказывается, не киношно-устрашательные. Есть у них другое назначение, практическое. Вычислив, где примерно находится гуманоид, превышающий определенные размеры, беспредельники выстреливают крючочками в его сторону, а потом втягивают их обратно под капот. Скрежет металла по камню пробирает до костей. Первые попытки кусни успехом не увенчались, но каждый раз они запускают крючки все ближе к цели. Ты с досадой глядишь на соперника и думаешь, что теперь бы ему самое пора перейти к активным действиям, если не хочет сдохнуть ни за понюшку табаку. Неужели он не понимает, что отлеживаться дальше без толку? Болван! Но ты не кричишь ему, не подсказываешь. Миль, конечно, утверждал, что со слухом у этих тварей не сложилось, но а вдруг все-таки ошибался? Да и не нужно. Бэтменовский раб сам сообразил, что к чему. Он вскочил, стряхнул с себя крючки, метнулся вспугнутым зайцем прочь с платформы. Но ни к другой такой же и ни к барьеру все равно не преодолеть. Нет, он так, как и ты, хорошо усвоил еще одно правило. Лучшая защита — нападение. Внешне кусни похожи на привычные тебе джипы. Машина о четырех колесах, сиденья, дверцы. Разве что вместо руля панель с клавишами и рычагами. И главное, у беспредельников нет ни крыши, ни тентов. Этим бэтменовский раб и воспользовался. Запрыгнул сверху в одного из кусней, по паучьи перебирая руками-ногами, залез на водительское сиденье, где панели, рычаги с клавишами. Дальше-то что? Все три механические твари несколько мгновений стоят неподвижно, только тарахтят моторами. Ты лениво размышляешь, как кусни могут между собой общаться, если, например, у них есть встроенные радиоприемники. Раб тем временем отчаянно сражается с рычагами и клавишами оседланного беспредельника. Кажется, впустую. Никаких видимых результатов. Кусни по-прежнему тарахтят моторами. Едкий сизый дым щиплет тебе глаза и мешает видеть. Ты, стараясь двигаться как можно плавнее и медленнее, тянешься рукой, чтобы протереть их. И пропускаешь то мгновение, когда два беспредельника бросаются на третьего, оседланного твоим конкурентом. В клубах поднятой пыли, в дыму мало что видно. Воспринимаешь случившееся больше на слух. Заходящиеся в кашле моторы, гулкие скрижещущие удары металла о металл, чей-то приглушенный вскрик. Не с трибун, нет, трибуны-то как раз молчат. Все. Спекся твой соперничек. Вон валяется разломанным манекеном. Рядом два беспредельника, поцеловавшиеся друг с другом. Метили явно в оседланного, увидели фигуру гуманоида подходящих размеров и атаковали, но третий шестеренками в мозгах своих электронных пошевелил и дотумкал, что к чему. Успел в самый последний момент сдать назад, только правое крыло ему задели, а сами теперь выбыли из игры. Ну, хоть так. Все же легче с одним, а не с тремя. Легче ли? Ты, по правде сказать, тоже рассчитывал какой-нибудь этакий трюк провернуть со стравливанием кусней между собой, а единственного оставшегося с кем стравливать? Или, может, отлежишься? Не заметит? Уже заметил. Развернулся мордой в твою сторону. Финита, раб безум. Твой выход. Ты спрыгиваешь на горячий песок арены и бежишь, что есть духу, к двум издохшим кусням. Пар из их взломанных капотов навевает мысли о кусневых душах, отлетающих в свой механический рай. Всегда так. Неподходящие мысли в неподходящее время. Успеваешь запрыгнуть в одного из беспредельников. Тот, что остался жив, цепляет краем крыла дохлого, но вовремя разворачивается. Ну да, дважды на одну и ту же уловку не покупается. Ладно, ты не рассчитывал.
Он делает широкий круг и подъезжает к корпусу мертвого собрата с другой стороны, уже разевая пасть капота и шевеля захватами. Крючки, стальные конусы, тонкое ланцетоподобное острие. Своего не упустит. «Хрен тебе, кусень, я не твой!» — бормочешь, выжидая, пока он подкатится поближе. Все нутро переворачивается от страха, но внешне ты спокоен и неподвижен. Подъезжает. Широкая, вся в царапинах и мелких пробоинах, морда напоминает броню бывавшего в переделках допотопного танка. В распахнутом капоте что-то влажно блестит, похожее на громадный язык. Змеятся во все стороны проводки захваты. «Рано!» — мысленно шепчешь себе. «Еще рано!» «Вот, сейчас!» Хватаешь за два или три выпущенных беспредельником щупальца и быстро, пока он не втянул, обматываешь вокруг железного поручня за спинкой сиденья дохлого кусня. Потом завязываешь узлом. И едва успеваешь вцепиться за само сиденье, чтобы не выпасть. Плененный беспредельник резко сдает назад, волоча за собой дохлого собрата. Перепуганный и хаотично, он выпускает из-под капота еще горсть захватов, и ты, хищно оскались, снова привязываешь их к дохляку. Беспредельник пятится, надсадно ревя мотором, и тащит за собой корпус другого джипа, причем колеса последнего мешают, ведь ты привязал кусня мордой к левой дверце. Теперь или оборвет щупальца, или так и будет волочить за собой этот металлолом, пока не выдохнется. Только тебе надеяться на последнее бестолку. Как знать, сколько он способен выжить без подпитки извне? Лихорадочно осматриваешь арену, сам еще не знаешь в поисках чего. Отвалившаяся покореженная дверца от третьего беспредельника, пожалуй, подойдет. Преодолев собственный страх, выпрыгиваешь наружу, черпая песок дырявыми носками ботинок, спешишь к цели. Позади неистовствует плененный беспредельник. Пыль, жара, вонь от выпавших внутренностей бэтменского раба и смрад бензина. Могильная тишина на трибунах. На бегу задираешь голову и смотришь в бесстрастные лица этих. «Я научу вас!» Не успеваешь додумать, спотыкаешься, падаешь на четвереньки. Сбившееся дыхание трепыхается в горло рыбы, выброшенной на берег. Позади резкое «банг! Банг! Банг!» и яростный вой мотора, когда освободившийся кусень отъезжает подальше от дохляка и разворачивается в твою сторону. А интересно, было ему больно, когда обрывал себе щупальца? Встаешь, поднимаешь и держишь наперевес оторванную дверцу. Давид и Голиаф. Шанс всего один, мальчик. А руки, мать их, дрожат. Ну, скотина, распахни свой капот пошире. На! Он хватает дверцу на лету, как верный пес палку, брошенную хозяином, и спешит к тебе, видимо, чтобы вернуть. Даже не пытаешься убежать, сил нет. Оседаешь на раскаленный песок. Смотришь, как надвигается, скрежеща рессорами груды металла. Проезжает совсем рядом, острым краем подножки, чиркает тебя по плечу, отбрасывает в бок. Боли не чувствуешь. Сейчас развернется. Сейчас. Не разворачивается. Поворачиваешься сам, ощерясь, будто загнанная в угол крыса. Трибуны молчат. Потом шаманка делает какой-то знак. Тебя отсюда плохо видно. На арену выбегают амерзонки, много амерзонок. Они молча и деловито набрасывают на кусни тросы с крюками. Зажимы, смеешься ты. У них тоже есть зажимы. А набросив, уволакивают дохлых беспредельников обратно в стадионное чрево. Тоже проделывают и с рабом бэтменов. Его изуродованное тело укладывают на носилки и уносят прочь. Остаешься ты и арена, песок, который, кажется, въелся в твою кожу на всю жизнь. Голос громовой, механический, бесстрастно торжественный заявляет, что победило племя Санта-Клаусов. И можно, мол, забирать приз, символ власти президента всея Земли. Он стоит на платформе у раба за спиной. У тебя, то есть. Ты из ленивого интереса оборачиваешься поглядеть и не веришь своим глазам.
На упомянутой платформе чемоданчик. Обычный такой, ничем не примечательный. Если бы только не надпись, идущая по кругу около каждой из двух защелок. Ну еще флаг на крышке нарисован знакомый. Усталости как не бывало. В груди разгорается все сильнее яростный пламень. В памяти будто кто-то прокручивает события последних месяцев. Тяжелые переходы. Отношение к тебе как к вещи. Обещание шалуна в случае чего угостить разгаликами. Беспросветность, которую не переломить. И теперь маленький мерзавец напыщенно шагает по ступеням трибун вниз за тем, что по праву принадлежит ему. Как же сейчас? Я вам всем, всем я покажу! Чемоданчик уже в твоих руках. В твоих руках власть над этими сосунками, зверенышами, демонятами в человеческом обличии. Непослушными пальцами отжимаешь защелки, откидываешь крышку. Туза! Под ней лежит какой-то кусок шерсти. Ты сперва думаешь, что шаманка засунула сюда живую кошку или кролика. Потом понимаешь, всего лишь игрушка. Плюшевый, так его медвежонок. Раздраженно отшвыриваешь в сторону. И вот она. Гладкая панель с несколькими переключателями. Все просто, все, господи, так просто, чтобы даже самый глупый из возможных президентов смог в случае чего совершить необходимые манипуляции. Выдвигаешь складной прут антенны. Синхронно проворачиваешь по часовой стрелке две ручки, жмешь на кнопки в центре их, бегло сверяешься со скупыми инструкциями, написанными здесь же на панели. Легким щелчком ногти откидываешь вверх прозрачный колпак над красной кнопкой размером с пятицентовик. In God we trust. О да! Этот мир, этот безумный мир, давно пора как следует вычистить мир. Извини, старина, но твои змеевые уловки не помогли. Придется вмешаться мне. Если поблизости есть какая-нибудь освинцованная криованна типа ковчег, тебе лучше купить себе место в ней. Привет, карапузики! Свидимся на Араратовых склонах, в лучшей так ее жизни. Жмешь. Пауза.

0: «Алики», говоришь?
1: Ты переводишь взгляд на Шалуна. Шаманка.
0: Включает, госпожа.
2: А что, Гарри?
0: Бежит и кричит что-то угрожающее. Кажется, сквернословит. Жмет на пульт, но ничего не получается.
1: Еще бы, подумала шаманка. Еще бы, он ведь сам снял с безума браслеты перед боем. Подстраховывался.
2: А теперь?
1: Впрочем, куколка могла и не отвечать. Сегодня шаманка будто обрела давным-давно утраченный дар видеть. И для этого ей не нужны были глаза. Включаешь и запускаешь ракеты, веря, что таким образом взломаешь кокон. Мысленно обращалась она к тому рабу с надтреснутым голосом, к рабу со смешным именем Безум, к человеку, которому надлежало стать той самой пусковой кнопкой в ее планах. «Ты думаешь, что, взломав кокон, перечеркнув все развившееся в нем, тем самым вложишь в руки Господа белый новый лист?» «Ошибаешься. Этот лист уже никогда не будет девственно белым. А коконы... Всего лишь нужно вернуть их в прежнее состояние. Бабочками им не стать еще рано, и в этом ошибка Мили и его единомышленников. Нужно, чтобы куколки сперва опять превратились в гусениц». Маленький мальчик бежал по арене прямо по спекшимся лужам крови и бензина. Бежал. Ее последняя, нелепая надежда. Чудом было уже то, что одна из куколок отыскала в архивах его фотографию и нашла фотографии его родителей, а этому предшествовали долгие, казалось, безрезультатные поиски. И шаманка могла лишь направлять их, но не принимать участие. Куколки делали портреты каждого из множества приходивших в Ньярк и потом искали в электронных базах данных среди миллиардов детских фотографий похожие лица. Кое-кто из них находил там самих себя. Шаманке было известно об этих случаях, но всегда ее куколки воспринимали такие находки как совпадение. А подталкивать их к нужным выводам она не могла. Проще было манипулировать кем-нибудь из бродячих племен, чем рисковать куколками. Гарри оказался случайным козырем, по недосмотру судьбы попавшим в ее руки. Или хотелось думать ей с благословения судьбы. Она долго решалась. И, наконец, поставила на сегодняшний день все. Нажала на свою кнопку. Теперь поглядим на результат. Я знаю, Миль, что мир, каким он может стать после сегодняшнего дня, вряд ли окажется благорасположен ко мне и моим куколкам. К тебе и прочим рабам тоже. Мир, Миль, это палимпсест, а не школьная доска, вопреки представлениям Безума. Тем больше я уважаю его. Он знает, что вряд ли останется жив и все-таки жмет на кнопку. Я тоже жму, но я еще надеюсь. Она вздрогнула, когда куколка прямо в ухо зашептала ей своими теплыми губками о том, что случилось с рукой рогатой богини. Чемоданчик проверяли. Он ни разу до этого не срабатывал. Он был абсолютно безвреден. Ей почему-то вспомнился отец. Никогда не играй с пистолетом, даже если он не заряжен. Никогда.
0: Дура! Какая же я! Госпожа! Вскрикнула, не сдержавшись, куколка. И добавила, забывшись. Вы бы только видели.
1: Безум. Пустота, зияющая из факела ожиданием скорой гибели, заставляет тебя отвести глаза. Мгновения растянулись в века, словно во всем мире отменили само понятие времени. Чтобы не вглядываться до одури в эту черноту, смотришь на Гарри. Звереныш еще не сообразил. Нет, ему только предстоит понять. Что это он там делает? Выкрикивая свои смешные угрозы, он бежал к тебе, чтобы отнять чемоданчик, символ своей абсолютной власти, и вдруг остановился. Он тупо глядит на что-то у себя под ногами –

потом наклоняется и поднимает с песка плюшевый комок. Ты завороженно таращишься на нелепую фигурку. Ритуальная борода съехала на бок, выражение лица растерянное. Он держит медвежонка перед собой на вытянутых руках, как змею или пусливую собачку. А потом робко улыбается и гладит его по пыльной голове. Чтобы только не смотреть на то, что кажется тебе невозможным, ты суетливо переводишь взгляд на трибуны. Бесстрастные лица невинных убийц искажены. Кто-то по-детски завистливо таращится на Гарри, кто-то вдруг начинает всхлипывать. А ты? Ты вдруг натыкаешься взглядом на черное дуло факельного основания в руке, торчащей из воды, и падаешь на колени. В левое впивается камень, боль входит в тело раскаленной проволокой. Плевать! Ты никогда не был набожным, но теперь здесь, на этой проклятой, благословенной арене, ты молишься истовее, чем тысяча монахов-затворников. Ты готов на что угодно, лишь бы отменить нажатие кнопки. «Пожалуйста!» Заклинаешь ты Бога, судьбу, приведенные тобой в движение механизмы. «Пожалуйста! Не надо! Пожалуйста!» Ты так и замираешь в своей молитве. Мотылек, пришпиленный булавкой осознания на разделочной доске свершенного. Волна, вызванная падением каменного пламени, наконец-то добирается до берега и ударяет в него, распадаясь на мириады соленых капель. Последним из всех, кто находится сейчас на стадионе, ты понимаешь, что ракеты не вылетят, и причины, по которым это случилось, для тебя уже не важны. Ты шепчешь: «Благодарю тебя, Господи!» И улыбаешься безумной улыбкой счастливого отца, услышавшего, что у него родилась двойня. Ты еще не знаешь, что месяц спустя на месте очередного выпавшего молочного зуба у Гарри вырастет первый постоянный. Что примерно тогда же, в Вашингтоне, в Белдоме всея земли, президент Гарри объявит об окончательной отмене рабства. Все это потом. А завтра тебя, разумеется, ждут разгалики.

0: Вы слушали повесть Владимира Аренева «Хижина дядюшки Сэма». Мы успеем прочесть еще один рассказ. На этот раз Леонарда Ташнета под названием «Практичные изобретения».
1: Я человек практичный, не то что мои сыновья, хотя они и умные ребята. А ума у них хватает, ничего не скажешь. Не родись они близнецами и достанься этот ум одному, а не двоим, так все ученые в мире вместе взятые этому одному и в подметки бы не годились. Ну да и сейчас им жаловаться не приходится. Оба отличные инженеры и на самом лучшем счету в своей фирме. Большая фирма, занимается электроникой и еще чем-то в том же роде. Называть я ее не буду, потому что ребятам это не понравится. Я их хорошо знаю. Да кому и знать, как не мне. Я ведь сам их вырастил. А это, позвольте вам сказать, было совсем не так легко. Мать их умерла, когда им еще 9 не исполнилось. А я второй раз жениться не стал. Вот и приходилось и делами заниматься, и следить, чтобы в доме все шло как полагается. И за ребятами настоящий присмотр был. Ну да, они всегда были хорошими мальчиками. У Ларри есть свой конек – лазеры. Ну, это такой способ посылать свет. Как уж они устроены, я не знаю, потому что я-то в колледжах не обучался, не до того был. А Лео – фокусник-любитель, и, надо сказать, это у него ловко получается. Ну и вместе они напридумывали много разных фокусов и номеров. Подвал у нас битком набит всяким оборудованием. Вот об этом-то я и хотел рассказать. Ларри придумал аппарат для Лео, чтобы создавать оптические иллюзии. Ну, знаете, словно бы видишь что-то, чего на самом деле тут и вовсе нет. Как-то там зеркала приспосабливают. А Ларри приспособил лазеры и начал делать вроде бы картинки, но только вовсе и не картинки, а голограммы. Вот как он их назвал. На негативе одна мешанина из точек и всяких завитушек. А если спроецировать на экран, то вид такой, словно этот предмет можно кругом обойти. Объемное изображение. Но объяснить это трудно, надо своими глазами видеть. Обычная картинка, она плоская и выглядит одинаково, с какого боку на нее не посмотришь. А голограмма выглядит, как будто это не картинка, а настоящая вещь. Если зайти справа или слева, то видишь совсем не то, что спереди. Так вот, значит, Ларри сделал нашему Лео аппарат для голограммных иллюзий. Он проецировал изображение не на экран, а прямо в воздух при помощи зеркал. Они меня позвали и показали. Просто поверить невозможно. В воздухе плавает самая настоящая шкатулка или ваза с фруктами, или букет. Ну просто что хотите. Даже кучка мелкой монеты. И она-то навела меня на мысль. Прямо как настоящие, говорю я. Жалко, что вы не можете их сохранить насовсем. Обрызгали бы плексигласом, что ли? Ну, как цветы сохраняют. Это я вспомнил про сувениры, которые продают в лавках для туристов. Всякие штучки в прозрачных кубиках, вроде бы стеклянных. Ребята так и покатились. «Папа!» — говорят они хором. Они всегда говорят хором. «Это же только иллюзия! Это же нереальные деньги! Их на самом деле тут нет!» Реальные, нереальные. А что такое реальные, позвольте вас спросить? «Я их вижу, и вы их видите», — говорю я. Мы могли бы хоть в суде под присягой показать, что видели горсть мелочи прямо в воздухе. Разве нет? А потом в шутку я и говорю. Ну, не совсем в шутку, потому что забава – это забава, но раз уж подвернулась возможность заработать доллар-другой, так с какой стати ее упускать? Вот, значит, я и говорю. Вы, ребята, у меня такие умные. Так почему бы вам не придумать способы, чтобы эта иллюзия не исчезла, даже когда вы свой лазер выключите? Хоть и мелочь, а все равно ведь деньги. Ну, тут они принялись мне объяснять, что у световых волн нет никакой массы, еще всякие там премудрости, в которых сам черт ногу сломит. Но одно я все-таки понял. Раз световые волны, которые, по-вашему, неосязаемы, могут рисовать такие картинки, что кажется, будто тут что-то есть, так вам, чтобы оно и вправду тут было, достаточно будет это изображение чем-то обмазать. Скажем, другими какими-нибудь световыми волнами, чтобы изображение не пропало. А если его удастся обмазать, так значит, оно и в самом деле будет тут, ведь верно? Они опять засмеялись, но я увидел, что мои рассуждения не пропали даром. «Папа, тебе бы философом быть, — говорит Лео. Ты бы побил епископа Беркли его собственным оружием. Я потом нашел этого епископа в энциклопедии. Человек был с головой, ничего не скажешь. Так умел рассуждать, что не сразу и подкопаешься. Тут-то не принялись спорить между собой, что обмазывать надо будет волнами особой длины и все такое прочее. Ну, я и ушел. Недели через три ребята пригласили меня посмотреть, что у них получилось. К своему прежнему аппарату они добавили приставку, которая окружила голограмму. Для модели они взяли 10-центовик, вроде бы туманом, как только она возникла. Потом они что-то включали, туман рассеялся и... Хотите верьте, хотите нет, изображение 10-центовика начало опускаться на пол. Правда, очень медленно, но все-таки оно опускалось. «Видишь, папа, — говорит Лео, — у голограммы теперь есть вес». «Очень интересно, — говорю я. А что еще я мог сказать? Тут вдруг изображение монеты исчезло, и на пол упала капля клея, какой прилагается к детским авиаконструкторам. Ну, а дальше что, — спрашиваю я? Чего вы, собственно, добились?» «Одну проблему мы решили и сразу же столкнулись с другой, — говорят ребята хором. Нам теперь нужно добиться, чтобы обмазка успевала затвердевать, прежде чем голограмма исчезнет. Если это нам удастся, то мы получим точный слепок оригинала». Ну, я уже говорил, что я человек практичный. Я им посоветовал. «А вы сделайте так. Когда туман рассеется и изображение начнет падать, пусть оно упадет в жидкую пластмассу, которая затвердевает быстрее, чем за секунду. Вот будет фокус. Взять в руку слепок оптической иллюзии». Ну, тут они опять принялись толковывать мне, что голограмма существует только в пучке света, то да сё. И вдруг оба замолчали и переглянулись. Я понял, они что-то придумали. Потом время от времени я все пытался их расспросить, как у них идут дела с новым фокусом, но они отмалчивались. Прошло с полгода. Я совсем уж и думать забыл про эти голограммы, но тут они меня опять позвали посмотреть свой новый аппарат. В углу подвала стояли два бочонка. Ребята дали мне мотоциклетные очки и велели их надеть. А я тем временем заглянул в бочонки и вижу, что они чуть не доверху полны 10-центовиками. Новый аппарат был совсем не похож на прежний. Это была трубка из толстого, только совсем прозрачного стекла в форме буквы «Х». Трубка была со всех сторон запаяна, и только там, где палочки «Х» перекрещивались, снизу имелось отверстие. А на полу под трубкой лежал старый матрас, весь в черных дырочках, словно об него гасили окурки. Лео навел голограмму 10-центовика внутрь трубки и двигал ее до тех пор, пока она не оказалась в самой середине X. А Ларри в другом углу включил еще какой-то аппарат, и в одном конце трубки появилось изображение тумана, длинная такая узкая полоска. Ларри покрутил что-то, и полоска тумана начала медленно двигаться по трубке, пока не совпала с голограммой 10-центовика в середке. «Давай!» — скомандовал Лео. Тут они оба что-то покрутили, и в центре икса будто мигнула лампа-вспышка. И тут же матрас на полу поехал вперед, потом назад и вбок. Я просто глазам не верил. Из отверстия в трубке на матрас посыпались 10-центовики, укладываясь ровными рядками. Скоро весь матрас был покрыт монетами, и они перестали сыпаться. Я только рот разинул. А ребята расхохотались, и Лео говорит: «Ну-ка, попробуй, возьми их в руки, папа». Я принялся подбирать монеты. Ну, не дать не взять, настоящие 10 центов, только покрытые очень тонкой прозрачной твердой пленкой и совсем легкие, прям ничего не весит. «Ты подал нам хорошую мысль, папа», — говорит Ларри. «Но мы кое-что добавили и от себя. Сгусток световых волн нельзя обмазать ничем материальным. Но мы сообразили, что на голограмму 10-центовика можно наложить голограмму аэрозоли быстро твердеющей прозрачной пластмассы». Тут он объяснил, что свет — это не просто волна, но еще и частица, а потому теоретически тут должно произойти образование пленки. Он мне очень подробно это объяснял, но только я все равно ничего не понял. «Теперь ты видишь, папа? Наложи один негатив на другой, и получишь позитив. Минус на минус дает плюс. Это верно не только с математической, но и с философской точки зрения. Отрицание, отрицание, как сказал Гегель.
2: Только новый позитив находится на более высоком витке диалектической спирали, чем оригинал. И пошел. А я рассматривал десятицентовики. Если бы не пленка, они ничем не отличались бы от настоящих монет. «И что же вы будете с ними делать?» – спросил я. Ребята переглянулись. «А мы с ними ничего не собирались делать», – отвечают они. «Просто было интересно с этим повозиться».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Наверное, они заметили, как я на них посмотрел, потому что вдруг хором сказали: «Мы можем раздавать их зрителям после представления на память, папа». И глядят на меня с улыбкой. Дескать, видишь, какие мы практичные. Ну, вы сами видите, каких я практичных сыновей воспитал. Изобрели копирующий аппарат и думают использовать его для любительских фокусов. Я покачал головой. Нет, я придумал кое-что получше. Эти штуки ведь ничего не стоят, если не считать расходов на пластмассу и на электричество. А потому из них можно много чего наготовить. Они сразу поняли, к чему я клоню. Я ведь занимаюсь бижутерией. Ну, скажем, индийские браслеты или цыганские серьги. «Ничего не выйдет, папа», — говорят они. А Ларри добавляет: «Вот посмотри». Он подобрал одну монетку и швырнул ее об стену. Словно бы вспыхнуло радужное пламя, и все. От монеты даже и следа не осталось. «Видишь?» — спрашивает Лео. «Стоит нарушить структуру, и ты опять получаешь световые волны, которые движутся со скоростью 186 тысяч миль в секунду». Это он правду сказал. Я взял с верстака коловорот и попробовал просверлить в десятицентовике дырочку. Хоп! Ни монеты, ни даже пластмассовой оболочки. Ларри говорит: «Вот видишь, папа, они годятся только на бесплатные сувениры. Забавная новинка и ничего больше». Да чего же они у меня оба непрактичные? Так сделайте их тяжелее, раз уж вы научились их изготовлять. Подберите оболочку потверже. На такие штучки всегда есть спрос. Иностранные монеты, цветочки там, или даже мушка какая-нибудь красивая. Ну, оказалось, они уже пробовали, только ничего не вышло. Монеты-то образовывались, но как только теплая пластмасса ударялась о матрас, они сразу исчезали. Ребята мне тут же это и показали. Эх, получи я образование, давно бы был миллионером. Самых простых вещей сообразить не могут. Вот что, ребята. До того, как проецировать изображение, приклейте на негативе к монете крохотное ушко. И тогда в него можно будет пропустить нитку или проволочку. Вижу, им неприятно, что они сами до этого не додумались. Но мне и захотелось их подбодрить. Это не дело, если отец собственных сыновей обескураживает. Я и говорю: «Вот что, ребята. Я где-нибудь добуду золотую монету в 20 долларов и закажу ювелиру приделать к ней ушко. Как я вам и говорил. Вы изготовите побольше копий, и я покажу их Тони, этому художнику. А уж он что-нибудь сообразит. Прибыль поделим пополам». Так мы и сделали. Они мне наготовили полный бочонок золотых монет, их изображений в оболочке, само собой. Золотые эти совсем ничего не весили. Тони понаделал из них всяких ожерелий, поясков, серег, обручей на голову, и расходиться они начали, как горячие пирожки. Я поставлял их крупным магазинам в Нью-Йорке и Далласе, и бижутерийным лавочкам в Лос-Анджелесе. Они сразу вошли в моду.
1: И выглядели совсем как настоящие.
2: Да, собственно, в некотором роде они и были настоящими. Только такие украшения из подлинного золота совсем оттянули бы руки или шею. А эти были легче перышка. Некоторое время спрос на них был очень большой, и мы порядочно заработали. Да, ну и понятно. Электричество обходится дешево. Лазерные аппараты, трубка были уже изготовлены раньше. А 20-долларовая монета стоит в антикварном магазине всего 72 доллара. Так что можете сами высчитать чистую прибыль. В общем, как я уже сказал, мы на них неплохо заработали. Однако мода – это мода. И когда украшения из монет всем приелись и перестали расходиться, я попросил ребят изготовить мне кое-что еще. Тут уж я пошел на расходы. Купил 8-каратовый бриллиант самой чистой воды и заказал для него съемную филигранную оправу. Понимаете, такая оправа позволяла изготовить несколько моделей. Ну, с бочонком таких побрякушек можно было сделать настоящее дело. Из-за пленки камешки выглядели похуже оригинала, но все-таки сверкали неплохо, можете мне поверить. Я ограничился одним бочонком, потому что намеревался продавать такие украшения как редкость. У меня их было достаточно для десятков диадем, кулонов, подвесок и хватило еще для особого заказа. Одна миллионерша, жена нефтяного магната, расшила ими свое платье к свадьбе дочки.
1: Конечно, я не утверждал, что это бриллианты, как и не выдавал мои золотые монеты за золото. И торговал я ими как бижутерией, только особого сорта.
2: Они стали специальностью моей фирмы. И соперничали даже с австрийским горным хрусталем и стразами. Я мог бы найти сотни способов, чтобы использовать затвердевшие голограммы, и сказал ребятам, что им пора бы запатентовать процессы поскорее. А пока больше ничего изготовлять не следует. Они сразу согласились. Хорошие ребята, только несерьезные. Видите ли, им все это уже успело надоесть. А что дело приносит деньги, их совсем не интересовало.
1: Тут как раз подошло Рождество, время для нас самое горячее, и я так захлопотался, что спросил ребят про патент только после Нового года.
2: Они поглядели друг на друга, потом на меня, и хором вздохнули.
1: Мы решили не брать патента, папа.
2: Ага, благородство взыграло, подумал я.
1: Опубликуют формулу в каком-нибудь научном журнале и подарят свое открытие человечеству.
2: А какой-нибудь лавкач добавит пустячок, да и возьмет патент на свое имя.
1: «Почему же вы так решили?» – спрашиваю я терпеливо.
2: «Слишком опасно», – говорят они хором. А потом Лео начал объяснять про сохранение энергии, а Ларри про атомную бомбу. И зачастили, зачастили, так что у меня голова кругом пошла от этих их «Е равно МЦ в квадрате», эффектов реверберации при наложении волн. Ну, я их перебил.
1: Бог с ней, с наукой. Объясните-ка по-человечески.
2: «Проще объяснить нельзя», — сказал Лео. А Ларри добавил: «Мы лучше тебе покажем». Накануне выпало много снегу, и двор был весь в сугробах. Ларри спустился в подвал и принес оттуда мешочек с 10-центовиками, которые так там и лежали, в бочонках. И еще он принес духовое ружье. Потом положил 10-центовик на сугроб, а на этот 10-центовик еще один, а сам взял камешек и бросил его на монетки. Когда камешек о них ударился, они, как всегда, вспыхнули и исчезли.
1: «Ну и что?» – спрашиваю я. «Мы же всегда знали, что они непрочные. И всех клиентов я об этом предупреждал».
2: «Посмотри получше, папа», — говорит Лео и показывает туда, где лежали монетки. Снег там подтаял, и образовалась ямка 1.5 дюйма в поперечнике и чуть меньше 1 дюйма глубиной. Но я все равно не мог понять, к чему он клонит. Ребята повели меня за дом, к большому сугробу, куда мы счищаем снег с крыши. Этот сугроб был чуть не в человеческий рост. Лео взял 10 монеток и осторожно вдавил их колбаской в снег на высоте груди. Потом отвел нас шага на 4 к забору и выстрелил из духового ружья. Тут на секунду словно метель разбушевалась. А когда в воздухе прояснилось, я гляжу, от сугроба ничего не осталось и пахнет словно после грозы. Тут меня как осенило. Я схватил Лео за руку и закричал: «Так это же замечательно! Кому нужны все эти побрякушки? Вы ведь можете за 1 час очистить от заносов целый город или шоссе!» Но ребята только головами покачали. «Нет, папа, ты сам человек мирный и нас такими же воспитал. Разве ты не понимаешь, к чему это может привести?» Тут Лео начал объяснять, и Ларри начал объяснять, а я только молчал и слушал. Ведь таким образом можно изготовить оружие уничтожения пострашнее водородной бомбы. Чтобы убрать этот сугроб, хватило 10 монеток. А ты попробуй представить себе, что случится, если кто-нибудь сложит кучкой 30 таких монеток и выстрелит в них из духового ружья. Или 50, или 100. Одна разбитая монетка исчезает словно бы бесследно, просто возвращаясь в общее электромагнитное поле. И энергии при этом выделяется так мало, что невозможно измерить. Когда исчезли две монетки одновременно, выделилось тепло, которое растопило немного снега, как ты сам видел. 10 уже взорвались с выделением значительного количества тепла и ионизировали кислород в атмосфере. Ты ведь почувствовал запах газа, который при этом получился, озона? Мы рассчитали, что будет происходить, если увеличивать число монет вплоть до 100. А дальше мы просто побоялись считать. При добавлении каждого нового десятка, помимо взрыва и выделения тепла, возникают всякие явления вторичного порядка и при этом все более сильные. Мы вернулись в дом и с полчаса сидели молча. Я хорошенько обдумал все это. Ребята были абсолютно правы. В мире и без нас хватает неприятностей. И я им сказал, что они правильно решили. Тут оба вскочили и давай меня целовать. Это взрослые-то люди. И оба просто сияют. Папа, ты у нас молодец. А потом как-то сразу сникли, словно им меня жалко стало, что все мои мечты о богатстве пошли прахом. «Не расстраивайтесь, ребята», — говорю я им. «У меня же есть вы. Так чего же мне еще надо? Свою старость я хорошо обеспечил». Тут я даже немного всплакнул от радости. Ну, о патенте, конечно, больше и речи не было. И аппарат ребята сразу разобрали. Про это изобретение мы больше не говорили. Но когда выпадает много снега, ребята мне улыбаются, а я улыбаюсь им в ответ. Потому что мне все соседи завидуют. Дорожки во дворе у меня всегда расчищены, а никто из них ни разу не видел, чтобы я брался за лопату. Мы рассчитали, что после обычного снегопада 2 монет мало, а 10 многовато. А вот 3 будет в самый раз. Я кладу монетки через равные промежутки и наловчился стрелять из духового ружья почти без промаха. Какой толк от изобретения, если из него нельзя извлечь пользы? Ведь верно? Я человек практичный.

0: Это был рассказ Леонарда Ташнета «Практичное изобретение».
1: Длинной очереди он срезал двух бронепехов. Когда у них нет офицера, они, значит, только изображают решительные действия. А офицер подорвался еще на первом кольце отторжения. Датчики не позволяют усомниться в этом. Правда, оставалась еще амфибия с излучателем в башне и бомбометом, прицельно выводившим из строя охранную кибертехнику. Проклятая амфибия! Если нападающие не будут торопиться, если бронепехота укроется в воронках или за корпусом боевой машины, ублюдки имеют шанс прорвать третье кольцо. А там и до самого дома рукой подать. Кирилл размышлял, вызвать Боба из-за флота огня на помощь, слабак или Рашид из развалин на пустыре, этот хорош. Но, как правило, волны чужаков накатывают на весь периметр поселка одновременно, и Рашиду сейчас тоже приходится несладко. Кирилл связался с ним по рации. Ну, точно. Ладно, придется тратить последние плазменные заряды. Их и осталось-то всего два. Транспорт с боеприпасами придет только через неделю. Рискованно. Очень рискованно. Однако другого выхода он не видел. Пришлось передать команду дому, а дом отправил ее в спецарсенал «Б». Через минуту ублюдская амфибия начала прорыв, выжигая стрелковые автоматы и ставя дым завесу. Точность огня у них, сволочи, улучшилась. Совершенствуются твари. Транспортный кибер успел вовремя. Сгрузил бомбардер, установил его так, чтобы раструб находился как раз напротив амбразуры. Кирилл приник к лазерной оптике. Так, так, броня активная, какой-то новый тип. Лобовая толщина, такая-то примерно, борт. Не подставляют, гады. Да, с одного раза этого зверя не взять. Ну, хорошо. Тэнг! Плазменный заряд сорвался с раструба. Есть! Башня обуглилась, лучемет потек металлическими ручьями. В броне образовалась раковина. Однако металлический монстр продолжал уверенно ползти вперед, и не брала его ни активные химии, ни кумулятивные мины, ни направленные электромагнитные импульсы, ни ямы-ловушки, ни биотуман. Только не промахнуться. Только не промахнуться. Подпустить поближе. Второго раза не будет уж. Второго раза эти твари мне точно не дадут. Ближе. Еще ближе. Ну-ка. Ту же самую раковину. Тэнг! Есть! Амфибию вырвало пламенем. Она завертелась на месте, словно обезумевшая собака. Бомбомет дважды пальнул в белый свет, как в копеечку. Наконец машина встала и зачадила густо черным. На сегодня все. Кирилл знал это точно. Ни одна гадина еще не совалась сюда ночью. Боевой дух весть почему. Темноты боялись. Да, преодолевать линии отторжения в темноте не сахар. Уже вечерело, и на новую каверзу их просто не хватит. Кирилл отер лоб, велел киберу оттащить тяжелое вооружение в спецарсеналы и отправился по лабиринту подземной крепости к жилой зоне, к дому, собственно. На последнем бронелюке перед входом красовался гербовый щит изготовителя. Вернее, не весь щит, а ровно половина, правая. Полкороны сверху. Пол надписи на щите. Corpo Brain каждому персона.

Согласно инструкции по эксплуатации, вторую половину щита клиент Кирилл мог получить только в двух случаях. Во-первых, если женится на владелице дома, изготовленного той же фирмой. Ну, положим, тут в экспериментальном поселке у всех были дома, хотя и разных типов, но от одного дистрибьютора. У всех, стало быть, на дверях была либо правая половинка, либо левая, поскольку не женился пока еще никто. Народ тут молодой, и каждый, что называется, себе на уме. Во-вторых, левую половину Кириллу мог завещать вместе с домом родственник женского пола, каковых не было. В смысле, поблизости. Мама на Терри-2... Папа всю жизнь на космических кораблях, а дедушек с бабушками он вообще никогда не видел. Набрал цифровой код, произнес звуковой пароль. Тест на сетчатку глаза, тест на запах. Все, дом его идентифицировал и допустил внутрь. Кирилл велел дому перенастроить на него лично все датчики, способные сообщить об опасности извне, а также связь и канал срочной информации. Затем приказал стакан водки. Подумал и добавил. Ужин номер 3. Сел за щербатый деревянный стол, киберы накрыли ему, миска жидких щей, капуста с куском солонины, кисель, по густоте не превосходящей первые, да 2 куска ржаного хлеба, стакан граненый, огурец соленый. Он мог бы заказать все, что угодно. Хоть блан-манже, хоть индейку с трюфелями, хоть сосими из ведмирянского усача, и получил бы все затребованное моментально. Пищевые синтезаторы здесь, дай боевой дух каждому. Поставки Стерра-8 от лучших производителей Нью-Скотланда. Но Кирилл считал, что настоящий боец не должен себя баловать. Надо быть стальным. Разнежишься, расслабишься, тут-то тебя и схарчат. Маму позвать не успеешь. Убрать. Киберприслуга послушно зашевелилась, позвякивая грязной посудой. Он, не снимая формы, не стаскивая сапог, растянулся на солдатской пружинной койке. Тоненький полосатый матрас — вот и все, что должно отделять солдатские ребра от жесткой металлической сетки. Гипносон. Подъем 6.0. Мытье, массаж, смена одежды. Отбой. Через несколько секунд он спал. Кирилл знал, пробуждение застанет его помытым и переодетым. Вместо сегодняшнего комбинезона, пропавшего потом и парковым дымом, на нем будет новый, свежий. Как дому удается все это проделать, не разбудив его, Кирилл понять не мог, да и не очень-то и задумал.

0: Утро его до крайности огорчило. Воскресенье. По воскресеньям чужаки лезут только в виде исключения. Очень редко. Вот, например, неделю назад. Значит, сегодня совершенно точно не сунутся. Что ж делать-то? Чем заняться? Почитать свежую прессу – это вроде как политзанятие будет. Или стрелковую подготовку на весь день. Пресса прибудет транспортом, да и боеприпасы тоже. А то, что осталось, тратить не резон. Физподготовка. Марш-бросок по пересеченной местности в полной боевой выкладке. Очень полезно, но душа не лежит. На завтрак он заказал себе две кружки пива «Портянка» и копченой рыбы. Нормально. Сначала умиротворяет, потом наполняет боевым духом. Душа от пива только укрепляется. Хочется постоять за добро, но в данный момент нет подходящих мишеней. Чего-то ему не хватало. Может, курева? От курева он отказался. Боец должен блюсти хорошую физическую форму. Особенно, когда бойцу уже 40. Чего же еще-то? Выхлебав третью кружку сверхштатной пары, значит, он вроде как додумался. Нужна боевая подруга, чтобы пела душа солдата. Чтобы было кому перевязать его раны, если медавтомат сломается. Чтобы кто-то слушал сокровенные солдатские песни и добрым словом врачевал психологические травмы. А на худой конец поддержал бы огнем с тыла. Да, именно так. Очень нужна боевая подруга. При подруге, наверное, и курить так сильно не захочется. С кем связать ему нелегкую боевую судьбу? С кем разделить тяготы и решения? Марина из эльфийской рощи. Больно таща. Может, Джессика из дачи на природе? Больно горда и тупая. Все молчала, когда он к ней пришел. Никак понять не могла, почему бы это? Малгоси из берлоги боевиков. Это всем хороша. Испытанный боевой товарищ. Несгибаемый защитник поселка. Но она ему сказала прямо: был бы ты не Кириллом из неприступной твердыни, а, скажем, Лаурой оттуда же. Нет проблем, все бы сладилось, а так. В общем, пол поменяй и приходи. Он, конечно, сказал ей, кто она есть на самом деле, и больше не совался. Сразу после Малгоси он апгрейдил дом. Серьезное дело. О женсоставе и думать забыл. Вроде появилась новенькая. Как ее? Регина из чего же она там? Поселок растет, всех домов не упомнишь. Из крематория. Не то. Из крематория была Раиса. Из дельфинария. Уже ближе. А? Точно. Из Розарии, что за тенистой лощиной. Надо как-то опробовать ситуацию. Попроще, чтобы для женщин ясно. Кирилл набрал код Розарии на блоке локальной связи. Ему ответили. Здравия желаю, госпожа Регина. С экрана на него смотрела поджарая особа. Лет 30. Короткая прическа, волевое лицо, строгий, слегка милитаризованный покрой одежды, блузка цвета хаки. Это, конечно, не новейший камуфляж, как у него самого, но тоже неплохо. У нее есть вкус, заинтересованно отметил Кирилл. Чему обязана, боец Кирилл? И громкий командный голос восхитился ее собеседник. Желательно начать переговоры для обсуждения плана по укреплению обороны. Речь идет о сближении, о командном духе. Долгие объяснения всегда давались ему с трудом. О боевом содружестве личного состава. Заходите часам к 10. Она приказала явиться на КП к 10:00. Она совершенство. Есть! Конечно, ей нужен был помощник. Сильный, возвышенно мыслящий, понимающий толк в садоводстве, любящий цветы и вообще все живое. Ах, это почва планеты совершенства. Невозможное, вроде бы даже в теории, непредставимо щедрое. Когда Регина переселилась сюда, в этот милый поселок, ей поначалу казалось абсурдом растить на соседних грядках кабачки, ямс и шафрановый паутинник из полярных областей планеты Нью-Скотланд. Но здесь росло все. И росло, притом, со сказочной быстротой. На одном конце участка эдельвейсы, на другом бананы, эффект кипариса, сибирская пихта, вся в зеленых пуховых платочках. Милые северянка-голубика и красотка из земных тропиков, тигровые стангалеи. Регина, хотя и не вполне доверяла своим глазам, тем не менее ставила все более рискованные эксперименты. В итоге она заполучила фантастический сад. Сад, о котором мечтала всю жизнь. С таким чудом в одиночку ей ни за что не управиться. Регина не была уверена в том, что ей подходит этот Кирилл. Хотя, конечно, в нем чувствуется рыцарь. Поистине учтивый человек. Как он сказал, кажется, вот так. «Счастлив видеть вас, госпожа Регина». А в самом конце чертовски романтично. «Поверьте, ничто в мире не помешает мне явиться в назначенный час». Его одеяние несколько старомодно, однако видна определенная видна тяга к изяществу. Пиджак цвета дыма с пламенем, леопардовый галстук, черные зачесанные назад волосы, внутреннее благородство, сквозящее в каждом жесте, в каждом взгляде. Мужественный облик, лишенный, впрочем, избыточной брутальности. У него есть вкус, окончательно решила хозяйка Розария. Ее мысли плавно перетекли на предстоящее свидание и приняли иной оборот. Что он увидит? Привлечет ли его это? Сумеет ли она стать властительницей дум рыцаря Кирилла? Человек, способный воспринимать прекрасное в полной мере, обязательно по достоинству оценит тростниковый пруд с кувшинками, местные декоративными лягушками, очаровательные нью-сиверийскими тритончиками, и альпинарий на мшистом камне, и узенький ажурный мостик над чистым ручьем, и плакучие ивы, тянущие тонкие ветви к хрустальному потоку, и кованую решетку ворот, и воздушные башенки с зеркалами, и аромат роз, и стильную ветхость гобеленов по сотне евро-долларов за штуку непременно оценит. Как встретить его? Она встала перед отражателем дизайн-блока. Мысленно представила себе стиль нео-джангл с милыми косичками. Нет. Стиль дух воды с хохолками. Нет. Стиль «Здравствуй, Элвис». Нет, нет и нет. Вульгарно. Святой Эльм с разноцветными огоньками, вольно перебегающими по прическе. Она будет похожа на рекламную иллюминацию. Мон-Пари с голограммами, нанесенными поверх двух слоев текучего грима. Некоторые пугаются. «Будь проще, милая», — сказала она себе и решительным движением распустила длинные каштановые волосы. Замок на холме он увидел издалека. Оценил. Мощные псевдолитовые башни со сверкающими тарелками лазерных конденсаторов. Там, кстати, можно было бы разместить киберов с неуправляемыми ракетными снарядами. Позиция, во! Это он как специалист говорит. И фальшивый водоем, что надо. Шашки-взрывчатки на длинных ножках, замаскированные под растительность неизвестного типа. Ядовитые гады в воде. Наивно, по-детски. Но непрофессионалы тут могли бы и загреметь. Серый булыжник с накладным мхом скрывал пулеметную амбразуру. Просто обязан был скрывать. Точно, что-то там виднеется. Только ставить надо не так открыто. А, вот и водяной ров. Умно сработано. Не глубоко, но внизу засасывающий слой. Мостик только один. Узкий. Хорошо пристреленный. Хлипкий. После второй-третьей попытки прорыва можно его подорвать прямо под неприятелем. Или над неприятелем. Взять на заметку. До фокуса с мостиком никто из парней еще не додумался. Так, газовые накопители, неумелый камуфляж типа дерева МП. Старье. Ворота из ферроморфа, решетчатые в комплексе с генераторами электротока, которые спрятаны не пойми где. Значит, хорошо спрятаны. Ворота открылись и пропустили его. Одуряющий депрессант с цветочным запахом. Оригинально, хотя и не очень надежно. Грязные тряпки на стенах скрывают камеры наблюдения и стрелковые точки киберов. Регина из Розария круто поднялась в его глазах. Конечно, все это нагромождение жуткое любительство, и он обучит ее всему, что знает. Многое придется переоборудовать. Он разгладил бритую под ноль голову, мысленно оценивая стоимость первоочередных работ. Но в целом сразу виден здравомыслящий человек, понимающий толк в безопасности. Она встретила его в тренировочном зале. Гибкая, как хищная кошка. Черные волосы растрепаны, глаза горят, лицо раскраснелось. Регина боролась на равных с отличным тренажером. Single Combat JH марсианской поставки. Боец Кирилл прибыл. Расслабься, боец. Хлебни пивка, воин. Она протянула ему открытую банку. Не откажусь. Струйка потекла по подбородку и упала на камуфляжные разводы. Я восхищен, госпожа Регина. Все оборудовано по первому слову. Брак не пройдет. Я опытный солдат, и я испытал чувство уважения к вам.
1: К тебе.
0: Тут Ему надо было приниматься за дело. У Кирилла имелась краткая информационная сводка, заготовленная специально для нее. Значит так. Одиночество сводит с ума любого бойца. Население тыла должно всемерно помочь. Сближение прогнозируется продуктивным. Считаю своим долгом предложить долговременную связь. Не возражая против официальной фиксации. Цель на радаре ясно видна. Последней фразой про цель на радаре он гордился. Это было четко для женсостава, в смысле для женщин. Чтобы поэтично. Полевой курс спецпропаганды убедил Кирилла. Мужчинам не обязательно, чтобы поэтично, а женщинам обязательно. Она улыбнулась. Его подготовка и выправка должны были произвести на нее впечатление. Так и произошло. 2 часа они обменивались боевым опытом. Час совместной физподготовки, кросс по местности типа джунгли, спарринг, походный ужин, сухпайками, как в зоне многодневных боевых действий. Потом целовались. Кирилл чувствовал себя счастливым. Что нужно простому воину, если есть у него счастье понимания? Все вышло слишком хорошо, чтобы быть правдой. Его восхитили прут и кованая решетка, мостик и гобелены. Он прямо сказал: «Я человек искусства и не могу не испытывать глубокого уважения к вам». А потом произнес удивительную, страстную речь о безумных страданиях одиноких душ, о том, сколь печальна жизнь мужчины-интеллектуала, когда некому поддержать его в минуты изматывающей депрессии, и о том, сколь неоправдано современное молодежное поветрие отказываться от прочных привязанностей, брезговать старой доброй любовью на всю жизнь до крематория, ставить ни во что древний институт брака и пылания истинных страстей. Закончил Кирилл великолепной поэтичной фразой: «Моя душа, как трепетная птица, будьте же охотницей, целящейся в нее из лука». Кирилл понимал ее с полуслова, с полувзгляда. Предупредительный, утонченный человек, с необыкновенным вниманием относившийся к каждому ее слову. К тому же он был по-настоящему красив. Юный рыцарь-интеллектуал. Это его артистическая шевелюра. О, ей так давно не везло с мужчинами. К своим 40 годам Регина целых 2 раза отваживалась завести роман. Не всякая современная женщина станет рисковать подобным образом, но ее страстная натура звала к приключениям духа. Результаты, к сожалению, бесконечно разочаровывали Регину. Одно маленькое сомнение тревожило ее. Совсем недавно, мучимая разладом с этим неотесанным чурбаном, Пьером из гостиницы «Байкеров», она занялась апгрейдом своего дома. Она хотела забыть о мужчинах, желательно надолго. Так и получилось. По совету представителя фирмы, Регина, в числе прочего, добавила новомодный контактный слой к главному контуру жилой зоны. И, может быть... Но вскоре она отбросила эту каверзную мысль. Разве может контактный слой, по сути, простая электронная приставка к набору основных программ, заменить человеческое общение, духовность, тонкий ум, чуткость? Исключено. 2 часа он ей читал стихи и проявил себя как истинный эстет. Не менее часа она водила Кирилла по оранжереям, показала ему любимую сиреневую аллею в саду и озеро Тихих Грез у самой границы участка. Он первым обнаружил в мангровых зарослях на заводе туманных рассветов семейство тиранских бешеных груздей, едва-едва проклюнувшихся из-под земли. Потом они вступили в дружескую дискуссию о сравнительных достоинствах театра кабуки и неоэкспрессионистского камерсинизма. Знанием Кирилла позавидовал бы магистр искусств. Сердце подсказывало ей формулу пленительной капитуляции. «Ах, я пропала!» Затем она накрыла скромный ужин в беседке уединенных размышлений. Ничего особенного. Индейка с трюфелями, сосими из венерианского усача, блан-манже, банановый сплит, десерт из юных бешеных груздей собственного огородика. Ей припомнилось, как мерзкий Пьер совершенно неадекватно критиковал ее фигуру и даже позволил себе наглые высказывания, будто она слегка полновата. Невиданное бесстыдство, неслыханная бесцеремонность. Жизнь так тяжела, отчего же не предаться милой слабости гурманства, скрашивающей наши дни. Потом целовались. Регина почувствовала себя счастливой. Что нужно утонченной натуре, если есть у нее счастье понимания? Они решили соединить свои дома. Они нуждались друг в друге. Более того, Кириллу открылось, если к подземной крепости добавить дзот на поверхности, то в его распоряжении будет полноценный укреп района. Это дорогого стоит. Регине понравилась идея заняться в секретных бункерах выведением экзотических люминофоров, для которых губителен солнечный свет. Общий дом Кирилла и Регины назвали «Твердыней Рос». Ворота гостеприимства, они же внешний бронелюк 1, украсились двумя драгоценными цветками Рафлези и Арнольди, они же кибернетические стрелковые точки огнеметов Арнора в последней модели. На активные брони изящного дизайна укреплены были две половинки гербового щита, соединенные навеки. Корпорация Brain Build. Каждому клиенту персональный рай.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Эрнест Сеттон Томпсон. Легенда о белом олене. Перевод Ольги Образцовой под редакцией Григория Панченко.

0: Эй, чудное чудо, спою вам песню тролля за пруды. Как только я спрячусь, мимо проскачет белый олень, приносящий удачу.
1: Пролог.
2: Глубок, черен, мрачен и холоден Утравант. Горное озеро, полное ледяной воды, трещина в земной тверди, морщина на челе высоких норвежских гор, надежно ими укрытая в 3000 футов над матерью своей морем, но ничуть не ближе ее к отцу солнцу. Пустынные берега Утраванда поросли чахлыми деревцами. Они тянутся рваной лентой до самого края долины, постепенно редея и уступая место кустарнику и мху, и также сдаются на полпути к вершинам гранитных утесов, кольцом оградивших озеро. Это последний рубеж леса. Дальше ему дороги нет. Дольше всех в этой затяжной войне с морозом держатся ивы да березы, но и они обречены. Их крохотные рощицы полнятся голосами дрозда рябинника, конька и тундровой куропатки, но на подступах к Нагорью в тени высоких скал пусто и тихо. Слышен только шелест ветра. Дальше простирается морозный Хойфьельд. Изломанная каменистая пустошь, глубокие лощины, которые полны снега. Она обрамлена ослепительно белыми горами, а на северной ее границе встает туманный и величественный Йетунхейм. Пристанище духов, ледников и вечного снега. Эта безлесная равнина — наглядный пример того, какой властью обладает тепло. Чем дальше, тем слабее греет солнце, и жизнь угасает вместе с ним. Северный склон каждой из лощин заметно скуднее южного. Давно уже не видно ни елей, ни сосен, рябина задержалась ненамного дальше, ивы и березы одолели склон едва ли наполовину. Здесь растут лишь мох да кустарник. Равнина до краев укрыта бледным серо-зеленым полотном из оленьего мха, лишь местами рассвеченного рыжими полянами кукушкиного льна, а на редких открытых солнцу участках — настоящей густой зеленью. Холмы расписаны нежно-сиреневым с затейливым кружевом серо-зеленого лишайника поверх, мазками оранжевого и каплями черного. Они умеют хранить тепло, а потому собирают вокруг себя тесные ряды теплолюбивых растений, которым иначе было бы здесь не выжить. Карликовые березы и ивы тоже тут. Жмутся к теплому склону, как человек зимой к печке, пряча свои ветви от морозного воздуха. В полушаге от них вьется лента вереска, а за ней уже лишь вездесущий оленей мох. В лощинах все еще лежит снег, хотя уже наступил июнь, но каждый из этих сугробов потихоньку съеживается, растворяясь в ледяных ручьях, находящих дорогу к озеру. Здесь нет жизни, даже мха и водорослей, и каждая лощина окаймлена полосой голой земли, символом того, что жизнь и тепло неразделимы. Безжизненная молчаливая равнина тянется по всей длине от края леса до порога снегов, за которым царит вечный холод. Ближе к северу она уходит под уклон, пока край леса не поравняется с уровнем моря. Старый свет называет эту землю тундрой, новый — бесплодным краем. Здесь — родина северного оленя, царство оленьего мха.

Он плыл, то ныряя, то снова появляясь на поверхности и пел: «Эй-эй-эй-эй, чудное чудо!» А еще про белого оленя, приносящего удачу, как будто знал что-то недоступное другим. А ведущая, глава стада северных оленей, шла рядом по укрытому молодой травой берегу. Северных оленей шла рядом

волшебного народца в буром кафтане и с белой бородой, живущие и на земле, и в воде по своему желанию. Но прочие соседи Свегума видели только водяного дрозда Аляпку, маленькую птицу, прилетавшую каждый год, чтобы поплескаться в ручье и понырять на глубине. А может, все они были правы? Ибо древние старики говорят, что тролли из народца Фейри могут принимать человеческое обличие, равно как и птичьи. Вот только эта птица жила странной, отличной от других птиц жизнью и пела песни, которых в Норвегии никогда не слышали. Чудесные видения ему приходили, недоступные человеку, ибо у него на глазах дрозд-рябинник вил себе гнездо, а лемминг кормил свой выводок. И он знал, что вот то крохотное темное пятнышко на громаде Сультинда, едва различимое человеческим глазом, было северным оленем в период линьки, а зеленое пятно на Вандрене — прекрасной травянистой лужайкой с пледом для пикника. О, как же слеп человек и как легко наживает себе врагов. Но водяной дрозд никому не причинял зла, поэтому никто его не боялся. Он только пел, и песни его были веселыми и пророческими, а порой весьма насмешливыми. Взлетев на верхушку березы, дрозд Аляпка смотрел на течение ручья, огибающего деревушку Нистиен и впадающего в мрачные воды у Траванда. А с высоты своего полета он мог разглядеть и нагорную пустошь на севере, уходящую прямиком в Йетунхейм. Великое пробуждение было на подходе. Весна уже захватила леса, в долинах кипела жизнь, с юга возвращались все новые птицы, засони грызуны отряхивались от зимней спячки, и северные олени, зимовавшие в предгорьях, вскоре тоже должны были показаться. Не без боя сдавали ледяные великаны землю, которая так долго принадлежала им. И жестоким был этот бой. Однако солнце медленно, но верно одерживало победу, загоняя их обратно в Йотунхейм. В каждой лощине, в каждом тенистом уголке они держали оборону, а ночью делали вылазки, впрочем, всегда неудачные. У великанов тяжелая рука и упрямый дух, и много скал было раздроблено и расколото в этой отчаянной битве, отчего обнажилось их беззащитное нутро, ныне приветливо отсвечивающее среди серо-зеленых камней, что усеяли равнину, будто бесчетные стада Тора. На всем поле битвы можно найти эти осколки, а россыпь на склоне Сультинда растянулась на целых полмили. Но стойте! Вглядитесь, не скалы это, а существа из плоти и крови. Они передвигались против ветра, казалось бы, беспорядочно, но все же следуя в одном направлении. Вот они скрылись из виду в лощине, вот снова показались на холме и столпились там на фоне неба, красуясь развесистыми рогами, оповещая всех о том, что северные олени вернулись на родину. Стадо неторопливо продвигалось, по овечьей пощипывая траву и фыркая так, как умеют только олени. Каждый, облюбовав себе полянку, объедал ее полностью и, цокая копытцами, отправлялся на поиски новой. Животные постоянно перемещались, но одно из них всегда держалось в первых рядах, если не во главе. Крупная и красивая важенка — ведущая. Как бы ни разбредалась стадо, она всегда находилась впереди, и было заметно, что именно она задает общее направление, а значит, возглавляет остальных. Даже рослые самцы, увенчанные огромными бархатными рогами, признавали ее негласное лидерство, и если один из них своевольно решал повести остальных в другом направлении, то вскоре оказывался в одиночестве. Ведущая последние пару недель вела свое стадо вдоль линии леса, с каждым днем приближаясь к Нагорью, где сходили снега, и уже почти не было слепней. Отправляясь днем на поиски подножного корма, на закате она возвращалась под защиту деревьев, потому что звери жалуют холодный ночной ветер не больше, чем люди. Но теперь лес наполнился слепнями, а укромные местечки на гористых склонах хранили тепло, поэтому олени покинули лес. Вожак стада, скорее всего, не гордится своим статусом, во всяком случае, не осознает этого. Его просто терзает.

0: Тревожные чувства, когда за ним не следуют. Однако у всех бывают дни, когда хочется одиночества. Перезимовала ведущая сытно, но сейчас она вяло и безучастно стояла с опущенной головой, пропуская стадо вперед. Иногда она застывала с недожеванным клочком мха в зубах, устремив невидящий взор прямо перед собой, потом встряхивалась и снова занимала свое место во главе стада. Но стремление к одиночеству постепенно пересиливало. Она повернула назад, к березовой роще, но остальные пошли следом. Тогда она застыла в неподвижности, опустив голову, будто статуя на фоне холма, ожидая, пока жующие и фыркающие олени пройдут мимо. Пропустив всех вперед, она бесшумно отошла на пару шагов, огляделась, сделала вид, что жует мох, обнюхала землю, поглядела вслед стаду, внимательно изучила холмы и, наконец, отправилась вниз к безопасному лесу. Один раз, подняв голову, чтобы осмотреться, ведущая заметила другую важенку, неуверенно бредущую в одиночестве. Но встречаться с ней не хотелось. Ведущая не знала, почему, но чувствовала, что должна где-то спрятаться. Она замерла, ожидая, пока другая пройдет вперед. Затем развернулась и твердым, торопливым шагом вышла к Утраванду, неподалеку от маленького ручья, вращавшего мельницу старого Свекума. Над запрудой она перешла вброд чистый поток. Глубок и крепок в сознании зверя инстинкт оставлять возможную опасность по другую сторону проточной воды. Там, на дальнем берегу, пустом и едва покрытом зеленью, она ушла под сень леса, прочь от шумной мельницы, обходя кривые стволы. Поднявшись выше, она замерла, огляделась, прошла еще немного, но вернулась. Здесь, надежно укрытая камнями и березами, надевшими свои весенние сережки, ведущая, похоже, обрела, наконец, покой. Но не успокоилась. Переминалась с ноги на ногу, отгоняла мух, не обращая внимания на траву, и думала, что спряталась ото всех. Но ничто не ускользает от зоркого водяного дрозда. Он видел, как она покинула стадо, и теперь, примостившись на огромной, нависающей над долиной скале, пел, будто ждал именно этого момента, будто знал, что судьба всего народа зависит от того, что случится сейчас в этой долине. Он пел.
1: Эй, чудное чудо, спою вам песню тролля за пруды. Как только я спрячусь, мимо проскачет белый олень, приносящий удачу.

Аисты в Норвегии не приносят детишек. Тем не менее, уже через час подле ведущей лежал очаровательный олененок. Она вылизывала ему шкурку с любовью и такой гордостью, будто это был первый в мире сын ее народа. В этом месяце наверняка родилась не одна сотня оленят, но ни один из них не походил на этого. Снежно-белого, и оляпка на цветной скале пела о приносящем удачу белом олене, будто ясно предвидя, какую роль предстоит сыграть этому малышу, когда он вырастет. Но теперь пришло время другого чуда. Не миновало и часа, как на свет явился еще один малыш, на этот раз в бурой шкурке. Странные вещи случаются порой, и порой же приходится поступать жестоко, когда нет иного выбора. 2 часа спустя, когда олениха вело свое белое дитя прочь от этого места, от второго остались только клочья шкуры и шерсти. Мать поступила мудро. Лучше один сильный и здоровый малыш, чем 2 слабых. Несколько дней спустя она снова возглавила стадо, и белый олененок бежал рядом с ней. Она была очень внимательной матерью. Малыш задавал темп всему стаду, что было кстати для остальных молодых матерей. Велика, мудра и сильна была ведущая, и силу свою она несла с гордостью, и главной ее гордостью был белый олененок. Он часто выбегал вперед, и человек по имени Ролл, как-то встретившись с ними, громко смеялся, глядя, как они проходят мимо. Старые и молодые, толстые самки и рогатые самцы. Огромное бурое стадо, ведомое, казалось, именно белым олененком. Так они и ушли к высоким горам, чтобы вернуться лишь к осени. Они отправились учиться у духов, живущих во льдах, где хохочет черная Гагара, сказал Лиф из Нижнего Дола. Но Свеггум, всю жизнь проживший на оленьей земле, возразил: их учат не духи, а матери, прямо как нас.

0: Едва настала осень, старик Свегум заметил белое пятно, передвигавшееся по бурой равнине. А тролль увидел в нем годовалого оленя. Когда стадо проходило вдоль берегов Утраванды, чтобы напиться, на фоне темных холмов белый олень выделялся особенно ярко, в отличие от своих собратьев. Много оленят родилось той весной, и многие из них навсегда покинули эти мшистые пустоши, ибо одни были слабыми, а другие — глупыми. Первые не выдержали тягот пути, а вторые не следовали законам и потому погибли. Но белый олень был из выживших самым сильным, а еще был он мудрым, ибо учился у своей матери, мудрейшей из всех. Он узнал, что сладкой бывает трава на солнечной стороне холма, а в ущельях ее щипать бестолку. Он узнал, что если мать бьет копытом землю, значит, пора вставать и идти. А если бьет копытами все стадо, значит, опасность близко, и надо держаться матери. Также подают знаки все животные, чтобы держаться вместе, когда это необходимо. Он узнал. Заросли хлопчатника означают, что впереди опасная трясина, а тревожное квохтанье куропатки говорит о близости орлов, опасных как для птиц, так и для оленят. Он узнал, что крохотные волчьи ягоды смертельно ядовиты, а когда прилетают кусачьи слепни, нужно убегать к снегу, и что изо всех запахов на свете полностью доверять можно только запаху матери. Он узнал, что растет. Впалые бока округлели, суставы формировались, а крохотные рожки, показавшиеся у него на макушке уже на третьей неделе жизни, окрепли и заострились, так что могли служить настоящим оружием. Не раз олени чуяли запах ужасного северного убийцы, которого люди зовут Росомахой. Однажды, когда этот опасный запах проявился внезапно и в полную силу, массивный темно-бурый зверь рыча спрыгнул со скалистого уступа и бросился к ближайшей жертве — белому оленю. Тот едва увидел своего врага. Смазанное пятно мохнатой туши, сверкающие клыки и глаза, почувствовал жаркое и яростное дыхание. Слепой ужас накрыл его. Шерсть встала дыбом, ноздри расширились. Но прежде чем он ринулся прочь, в нем поднялось новое чувство. Гнев на нарушителя покоя, и это чувство развеяло весь страх. Он напряг ноги и выставил вперед рога. С глухим ревом росомаха бросилась на него и в прыжке напоролась на рога, глубоко ее пронзившие. Однако удар был силен. Молодой белый олень упал и погиб бы, если бы не мать. Всегда на стороже, всегда рядом. Сейчас она бросилась на зверя и тяжестью своей придавила его к земле. И белый олень с диким огнем в обычно мягком и спокойном взгляде тоже бросился на него. А когда от росомахи осталось только месиво плоти и шерсти, мать вернулась к прерванному обеду, но белый олень, гневно фыркая, снова и снова вонзал свои рога в давно уже мертвое тело, пока всю его белоснежную голову не залила кровь ненавистного врага. Так оказалось, что за внешним спокойствием прячется воинственный зверь. Как люди севера, он был закален, крепко сложен, спокоен и миролюбив, но когда того требовала жизнь, впадал в боевое безумие. Едва лишь они той осенью собрались все вместе у озера, водяной дрозд спел свою старую песню.
1: Эй-эй-эй, чудное чудо, спою вам песню тролля за пруды. Как только я спрячусь, мимо проскачет белый олень, приносящий удачу.
0: Дрозд Оляпка будто только этого и ждал, а затем пропал неведомо куда. Старик Свегум видел его над ручьем, летящего словно птица, ковыляющего по дну глубокого озера, словно саламандра, живущего необычной для птицы жизнью. Людям старик сказал, что Оляпка просто улетела зимовать на юг, но стоило ли верить его словам?

0: Каждую весну, когда олени проходили мимо мельницы Свегума на своем пути из низинных лесов к неприветливым берегам Утраванда, водяной дрозд пел о Сторбаке, белом олене, который с каждым годом укреплялся в звании вожака. В свою первую весну он был ростом едва ли выше зайца. Когда он пришел на водопой осенью, то спина его была выше скалы, по которой ручей Свегума впадает в Утраванд. В следующем году он едва протиснулся под чахлой березой, а на третьем году Аляпка смотрела с разноцветной скалы на проходящего мимо оленя уже не сверху вниз, а наоборот. То была осень, когда Ролл и Свегум обходили Хойфьельд, чтобы собрать свое полудикое стадо и выбрать в нем самых сильных самцов для упряжки. Насчет белого оленя все сошлись во мнении: выше прочих, мощнее, белый, как снег, с длинной гривой, метущей по сугробам, широкогрудый, словно конь, и с рогами, подобными развесистым ветвям дуба, он был королем стада и с легкостью мог бы стать королем санной дороги. Есть два типа укротителей оленей, как и лошадей. Кто-то приручает и обучает животное, получая взамен энергичного и дружелюбного помощника, а кто-то пытается сломить дух и получает лишь угрюмого раба, в любой момент готового взбунтоваться и дать волю своей ненависти. И в Лапландии, и в Норвегии многие заплатили жизнью за жестокое обхождение с оленями, а Ролл по вине ездового оленя свою значительно укоротил. Но Свегум был человеком иного склада. Воспитание белого оленя легло на его плечи. Дело продвигалось медленно, так как Сторбак не подпускал к себе близко ни людей, ни собственных сородичей, но силой, которая в итоге смогла его укротить, стала доброта, а не страх. Когда он научился подчиняться и получать удовольствие от бега в упряжке, это было чудесное зрелище. Огромное белое существо с бархатными глазами, пересекающее белое полотно Утраванда, выдыхающее пар из ноздрей, взрезает снег, словно нос корабля волны. В этом стремительном белом пятне сливались и сани, и ездок, и олень. Потом пришла пора святочных гуляний с неизменными гонками на льду, и Утраванд в кои-то веки переполнился весельем. Холмы, окружавшие его, звенели радостным смехом. Первыми шли гонки на оленях. Был там и Ролл со своим стремительным оленем, высоким пятилеткой темного окраса в самом расцвете сил. Но увлекшись, он слишком усердно погонял своего великолепного раба, пока не перегнул палку, и в середине гонки, на верном пути к победе, олень вернул ему жестокий удар. И Роллу пришлось прятаться за перевернутыми санями, пока зверь не выместил весь свой гнев на их деревянной поверхности. Так он проиграл эту гонку, и победителем стал юный белый олень, который после этого выиграл и пятимильную гонку вокруг озера. За каждую победу Свегум вешал ему на упряжь серебряный колокольчик, так что теперь тот приходил к финишу под веселый звон. Затем настал черед гонок на лошадях. Уже не в упряжках, как с оленями, а верхом. Когда Болдер, победитель гонки, получил ленточку для себя и денежный приз для своего хозяина, пришел Свегум с горстью своих призов в руки и сказал:
1: «Эй, Ларс, отличная у тебя лошадь, но мой олень пошустрее будет. Давай устроим забег на двоих, мой против твоего, и поставим на кон все, что успели выиграть».
0: Никогда прежде не состязались лошадь и олень в одной гонке. Бахнул стартовый выстрел, и оба рванулись вперед.
1: «Но, Болдер!»
0: — и щелкал кнут.
1: «Давай, Болдер!»
0: Прекрасный скакун несся вперед, и олень, взявший меньший темп, остался позади.
1: «Но, Болдер!» «Давай, Сторбак!»
0: Как бурлила толпа, приветствуя лидирующего Болдера. Но на такой скорости он отклонился от курса, а Сторбак как раз набирал свою и пронесся мимо него. Болдер наверстывал упущенное быстро. Вот еще миля. Разрыв сокращался. Он взял отличный старт, но Сторбак набирал ход по мере гонки и теперь стремительно и грациозно мчался вперед. Свегум ободряюще выкрикивал: «Давай, Сторбок, молодчина!» А иногда давал это знать только легким движением поводьев. На финишной прямой они шли ноздря в ноздрю. Но затем Болдер, хоть и объезженный и подкованный, поскользнулся на льду и шарахнулся в сторону, будто в страхе, а Сторбок рванулся вперед. Кони его всадник остались далеко позади, когда собравшиеся со всех концов Файлфьельда люди взревели хором, возвещая, что Сторбок пересек финишную черту и выиграл гонку. И все это случилось задолго до того, как Белый Олень достиг расцвета своих сил. В тот же день Ролл попробовал править Сторбоком сам. Вначале все шло хорошо, Белый Олень с готовностью откликался на движение поводьев, пряча бархатные глаза под тенью ресниц. Но внезапно, безо всякой причины, очевидно, лишь из свойственной ему грубости, Ролл его ударил. В ту же секунду все изменилось. Белый Олень затормозил, поднял веки, закатил глаза, теперь они горели зеленым светом. Облачка пара вырвались из его ноздрей. Ролл прикрикнул на него, затем, почуяв неладное, шустро выбрался из саней и спрятался под ними. Сторбок развернулся, готовясь наброситься на сани, фыркая и загребая снег копытом, но маленький Нут, сын Свегума, подбежал к нему и обнял за шею. Тогда ярость ушла из глаз Сторбока, и он позволил ребенку увести себя обратно к стартовой черте. Будь же осторожен, погонщик. Олени тоже знают, что такое боевое безумие.

Так белый олень познакомился с народом Файлфьельда. За два следующих года он стал знаменитостью в этом краю, и много странных историй ходило о Сторбаке Свегума. Поговаривали, что меньше чем за полчаса он мог прокатить старого Свегума по всему берегу Утраванда, преодолев путь длиной в 6 миль. Когда снежный оползень погреб под собой всю деревню Холокер, именно Сторбак принес клич о помощи в Обдальстол и вернулся с выпивкой, провиантом и обещанием скорой подмоги, за 7 часов дважды покрыв дорогу в 40 миль, усыпанную глубоким снегом. Когда чрезмерно любопытный Нут Свегумсен провалился под тонкий осенний лед у Траванда, Сторбак первым откликнулся на его крики, потому что сердце у него было доброе, и он всегда готов был прийти на помощь. Он вытащил насквозь промокшего мальчика на берег, и когда они переходили за пруду на ручье, тролль Аляпка пел им вслед песню о белом олене, приносящем удачу. А потом водяной дрозд исчез на несколько месяцев. Наверняка спрятался в какой-то подводной пещере, чтобы в тишине и уюте перезимовать, хотя Свегум не верил в это ни на грош.

Как часто судьба империи оказывается в руках ребенка или даже бывает предана заботе птицы или зверя? Римскую империю выкормила волчица. Поговаривают, что королёв, прыгавший по барабану, вовремя разбудил армию Вильгельма III, что в итоге привело к свержению короля Стюарта. Поэтому неудивительно, что благородный северный олень определил судьбу Норвегии и что песня тролля с запруды оказалась пророческой. Скандинавия переживала трудное время. Скверные люди, предатели в глубине души, сеяли разногласия между братскими народами Норвегии и Швеции. Все чаще на улицах раздавался клич «Долой унию!» «Неразумные! Горе вам, что не стояли вы у запруды Свегума и не слышали, как пел тролль!» Медведь сильнее ворона и льва, им порзень не спасти свои права. По всей Норвегии звучали угрозы гражданской войны и призывы к борьбе за независимость. На тайных собраниях зажиточные граждане с хорошо подвешенным языком рассказывали о том, как страдает страна, и обещали поддержку от неких несокрушимых внешних сил, лишь только народ Норвегии покажет, что готов сражаться за свою свободу. Имя этих сил не произносилось вслух, в этом не было необходимости, люди все чувствовали и понимали. Те, кто был по-настоящему предан Норвегии, начали верить в то, что в стране действительно что-то неладно, и вот она, возможность все исправить. Люди с благородной душой становились тайными агентами этой силы. Страну измучили заговоры, пронизавшие все общество. Король не мог ничего поделать, хотя заботился лишь о благополучии своих подданных. Прямой и честный человек, что мог он противопоставить этому заговору, далеко раскинувшему свои щупальца? Даже его собственные министры пали под натиском ложного патриотизма. Этим простофилям, по крайней мере тем, кто занимал высокие ответственные посты, и в голову не приходило, что на самом деле они играют на руку чужаку. Лишь немногие из них, проверенные, отобранные и купленные врагом, знали его в лицо. Их вождем был Боргревинг, бывший ленсман северных земель. Человек небывалых талантов, член парламента Норвегии, прирожденный лидер. Он мог бы стать премьер-министром давным-давно, но несколько беспринципных сделок лишили его королевского доверия. Озлобленный, как он сам считал, отсутствием признания, зайдя в тупик собственных амбиций, он стал готовым материалом для вербовки. Сначала нужно было взрастить в нем патриотизм, но вскоре оказалось, что в этом нет нужды. Вероятно, из всей обширной конспиративной сети лишь он один мог нанести удар по унии ради выгоды чужака. Планы оттачивались. Военных офицеров вводили в заблуждение лицемерными речами о том, что все в стране пошло не так, и каждый ход укреплял Боргревинка во главе всего этого действа. Но тут между ним и спасителем случилась ссора по поводу вознаграждения. Боргревинг был готов отплатить ему золотом, но не властью. Страсти накалялись. Боргревинг все так же приходил на встречи, но стал еще активнее перетягивать одеяло власти на себя и даже подумывал обратиться к партии короля, лишь бы утолить свои амбиции. Предав своих последователей, он смог бы купить себе свободу. Но нужны были доказательства, и он принялся собирать подписи на декларации прав, что стало бы лишь завуалированным свидетельством измены. Многих предводителей он уговорил поставить эту подпись перед встречей в Лерсдальсорне. Там они собрались в начале зимы, два десятка патриотов, некоторые высокопоставленные лица и все недюжинного ума и могущества. В этой крохотной душной гостиной они строили планы, обсуждая и споря до хрипоты. В этой нагретой теплом печи комнате рождались великие надежды, предсказывались великие деяния. Снаружи, под забором, в зимней ночи стоял великий белый олень, запряженный в сани, но сейчас неподвижный, спящий, ни о чем не подозревающий, повернув голову на бок, словно вол. Что скорее решит судьбу страны? Горячие мыслители внутри или дремлющий снаружи зверь?
Что сыграло решающую роль для Израиля? Бородатые советники в шатре короля Саула или беззаботный пастушонок, бросающий камни через ручей Вифлеема? В Лерсдальсорне все повторялось вновь. Обманутые убежденным красноречием Боргревинка, все они засунули головы в петли, а свою жизнь и свою страну в его руки, видя в нем не ужасного предателя, но ангела самоотверженного патриотизма. Все ли? Нет, не все. Старый Свегум был там. Он не умел ни читать, ни писать, а потому ничего не подписывал. Он не мог прочитать строки в книге, но неплохо читал человеческую душу. Когда люди разошлись, он прошептал на ухо Акселю Танбергу: «Стоит ли на этой бумаге его подпись?» И Аксель, пораженный этой мыслью, ответил: «Нет». Тогда Свегум сказал: «Я не верю этому человеку. В Нестиене об этом узнают». Там должна была состояться очень важная встреча, но как принести им эту весть, было загадкой. Боргревинк вот-вот собирался выехать туда на своих стремительных лошадях. Глаза Свегума заблестели, когда он кивнул в сторону Сторбака, привязанного к забору. Боргревинк, полный неукротимой энергии, уже вскочил в сани и стегнул лошадей. Свегум снял с упряжи колокольчики, отвязал оленей и встал в санях. Потянул за повод, цокнул Сторбаку и тоже помчал в сторону Нестиена. Лошади взяли хороший старт, но не успели они добраться до восточного холма, как Свегуму пришлось сбавить ход, чтобы не обогнать их. Он держался позади до самого поворота на Маристуин, где съехал с дороги и погнал оленя вверх по ледяной реке. Путь более дальний, но лишь он мог вывести их вперед незаметно. Клик-щелк, клик-щелк, клик-щелк, постукивали копыта снегоходы Сторбака, когда он пересекал замерзший Хардангерфьорд. Только зверь, созданный природой северных земель, мог пройти там. Лошади это не под силу. Наверху, по левую сторону от них, где дорога была ровной и гладкой, слышался звон колокольчиков и окрики возницы Боргревинка. Тот, повинуясь приказу, изо всех сил торопился в Нестиен. Главная дорога с ровным и гладким покрытием вела кратчайшим путем, а ехать через речную долину было дольше и тяжелее. Но когда спустя 4 часа Боргревинк достиг Нестиена, в толпе он заметил лицо человека, вместе с ним выехавшего из Лерсдальсорна. Всегда внимательный Боргревинк, казалось, не заметил этого совпадения. В Нестиене никто не подал ему тайного знака, кто-то всех предупредил. Это было серьезно. В такой ответственный момент любой шаг мог оказаться роковым. Чем дольше он размышлял, тем больше его мысли с сомнением обращались к Свегуму, старому простаку, который тогда в Лерсдальсорне даже имя свое написать не смог. Но как тот попал сюда раньше, чем он сам на своих быстроногих лошадях? Той ночью в Нестиене устраивали танцы. Ими предстояло замаскировать тайную встречу. Именно там Боргревинк узнал о стремительном белом олене. Поездка в Нестиен провалилась. Виной тому стала скорость белого оленя. Теперь Боргревинк спешно собрался в Берген, чтобы обогнать все слухи, иначе все будет потеряно. Существовал только один способ добраться туда быстрее всех. Возможно, новости из Лерсдальсорна уже распространяются, но даже в этом случае Боргревинк мог доехать до Бергена и спасти свою жизнь, будь такое потребуется, ценой самой Норвегии, если поедет на Сторбаке. Он докажет всем, что с ним стоит считаться. Он никогда не отрекался от поставленной цели, хотя на этот раз ему пришлось пустить в ход все свое влияние, чтобы получить добро старого Свегума на эту поездку.

Сторбак спокойно дремал в загоне, когда Свегум пришел за ним. Олень неторопливо поднялся, сперва на задние ноги, затем выпрямил поочередно передние, туго закрутив хвост. Стряхнул сено с роскошных рогов, будто они были связкой хвороста, и медленно вышел за Свегумом в тугом недоустке. Он не успел еще толком проснуться, и Боргревинг нетерпеливо пнул его, получив в ответ короткое фырканье, а от Свегума искреннее предостережение, но отнесся к нему презрительно. Колокольчики снова украсили упряжь, однако Боргревинг потребовал их снять. Он собирался ехать в тишине. Свегум отказался расставаться со своим любимым оленем, поэтому занял место в конных санях, которые должны были ехать следом. Возница, впрочем, получил от своего хозяина тайный приказ задержать отправку. Затем Боргревинг устроился в санях за белым оленем и на рассвете выехал по своему ужасному делу. С собой он вез документы, обрекающие на смерть многих запутавшихся людей.

0: Помня слова Свегума, белый олень рванулся вперед парой прыжков, которые отбросили Боргревинка на спинку саней. Тот разозлился, но проглотил обиду. Этот маневр оставил лошадиную упряжку позади. Он подергал поводья, крикнул, и олень перешел на спокойную равномерную рысь. Его широкие копыта попарно отстукивали ритм с каждым шагом. Его ноздри выдыхали ровные облачка пара в морозный воздух. Носовая часть саней взрезала снег, закручивая его вихрем по обе стороны и засыпая человека и сани. А большие глаза короля оленей блестели от радости бега и победы. Звон колокольчиков на упряжи лошадей затих далеко позади. Даже самоуверенный Боргревинг с удовольствием отметил, что благородное существо, прошлой ночью одолевшее его в гонке, сейчас обратило свою силу ему в помощь. Он планировал прибыть, если получится, на несколько часов раньше конной упряжки. Они мчались в гору так, будто путь их лежал с горы, и с ростом скорости Боргревинг воодушевлялся все больше. Снег непрерывно стонал под полозьями саней, а треск инея под копытами стрелой летящего оленя звучал, словно скрежет чьих-то могучих зубов. Затем они достигли пологого участка между холмами, на которых стояли Нестиен и Далекарл. И маленький Карл, выглянув в окошко, увидел великого белого оленя в облаке белой снежной пыли и с белым возницей за спиной, прямо как в сказках про великанов. Он захлопал в ладоши и радостно закричал. Однако его дедушка, тоже увидев это беззвучное белое чудо, ощутил, как мурашки поползли по спине, и поспешил зажечь свечу, которую не смел потушить до полудня, ибо это, без сомнения, был Сторбок из Йетунхейма. Но олень все мчался вперед, а возница натягивал поводья и думал только о Бергене. Свободным концом вожжи он вытянул белого оленя по спине. Тот три раза тяжело фыркнул, сделал три больших прыжка и помчался еще быстрее. Когда они проезжали Дирскаур, на краю которого сидит великан, голова его оказалась занавешена тучами. Это значило, что надвигается буря. Сторбок это знал. Он втянул носом воздух, озабоченно поглядел на небо и даже немного сбавил темп, хотя все еще мчался быстрее любого живого существа. Но Боргревинг заорал на него и ударил снова и снова, и еще сильнее. Сани занесло, как маленькую шлюпку на волне от парохода. Глаза Сторбока были теперь красны от крови, а Боргревинг едва удерживал равновесие в санях. Мили летели, как бешеные, пока не показался мост Свегума. Ветер перешел в штормовой, но тролль все равно был там. Неизвестно, откуда он взялся, однако факт есть факт. Он приплясывал на камне и пел свою песню.
1: Норвегии славной судьба и удача, спрячется тролль и олень проскачет.
0: Они мчались вниз по извилистой дороге, почти прижимая сани к земле на поворотах. Заслышав голос тролля на мосту, олень прижал уши и замедлил бег. Боргревинг, не зная, в чем дело, жестоко стегнул его. Бархатные глаза замерцали алым. Олень гневно фыркнул и тряхнул развесистыми рогами, но не остановился для ответного удара. Большая месть ждала впереди. Он, как и прежде, стремительно мчался, однако с этой минуты Боргревинг полностью потерял контроль над ситуацией. Единственный голос, которого слушался олень, остался далеко позади. Не доехав до моста, они резко свернули прочь с дороги. Сани накренились, но все-таки выровнялись. Не будь Боргревинг пристегнут, он вылетел бы из саней и нашел бы свою смерть, однако не это было ему суждено. Казалось, все проклятия Норвегии обрушились на его голову. Боргревинг отделался синяками и ушибами. Тролль с запруды легко вспрыгнул Сторбоку на холку и, держась за рога, принялся танцевать и петь свою старую песню и новую тоже.
1: «Невзгоды и беды теперь не страшны, проклятия Норвегии не сочтены!»
0: Боргревинг был в ужасе и ярости. Он все сильнее стегал Сторбока, когда они проезжали глубокие сугробы, тщетно пытаясь вернуть себе контроль. От страха он потерял голову и вытащил нож, чтобы полоснуть оленя по ноге, но метким ударом копыта тот выбил нож из его руки. Сейчас они мчались даже быстрее, чем на ровной дороге. Вместо размеренной рыси — бешеные скачки. Несчастный Боргревинг, пристегнутый к саням, одинокий и беспомощный, кричал, ругался и молился. Сторбак с налитыми кровью глазами, бешено выдыхая пар, поднимался по каменистой тропе к изломанному ветреному Хойфьельду. Он взмывал на холмы, как буревестник взлетает на мачту попавшего в шторм корабля. Пересекал равнину, как пересекает ее птица-глупыш. Шел той самой тропой, которой его, новорожденного олененка, вела мать все выше и выше от ручья и за пруды. Он шел старой знакомой дорогой, как ходил ею все 5 лет, и все так же провожали его белые куропатки, а черные скалы хребтов со слепительно белыми шапками приближались, заслоняя собой небо. Это был путь, которым северные олени ищут свою загадку.

Их путь вился точно крохотный снежный венок, сплетенный первыми порывами штормового ветра. Точно водоворот за отрогом Сулитинда на коленях Торхольнменбра, где на страже у ворот сидят великаны. Они неслись быстрее, чем люди и звери, вперед и вскачь, и никто не видел этой скачки, кроме ворона, летевшего над ними, и тролля. Того самого тролля, что пел на запруде, а сейчас танцевал меж рогов и снова пел. «Норвегии нашей подарит удачу белый олень, что мимо проскачет». Над Твиндугом они скрылись в снежной дымке, как туман на болотах, уносясь прочь к далеким и мрачным утесам Йотунхейма, пристанище злых духов и вечных снегов. Их следы замело бурей, и никто так и не узнал, что с ними стало. Народ Норвегии очнулся, будто от кошмарного сна. Беду отвратили, никто не погиб, потому что пропали доказательства, и все усилия доносчиков пошли прахом. Единственное, что осталось после той гонки, цепочка серебряных колокольчиков, которую Свеггум снял с шеи Сторбака. Ожерелье победителей, ибо каждый колокольчик означал одну победу. И когда старик понял, что случилось, то тяжело вздохнул и повесил на цепочку последний колокольчик, куда больше остальных. Больше никто ничего не слышал ни о человеке, чуть было не продавшем свою страну, ни о белом Сторбаке, который ему помешал. Впрочем, те, кто живет подле Йотунхейма, поговаривают, что порою, в ненастные ночи, когда метет снег и ветер воет в лесах, мимо проносится на пугающей скорости огромный белый олень с бешеными глазами, везущий снежно-белые сани, в которых заходится криком занесенный снегом злодей, а на голове оленя, удерживаясь за рога, танцует белобородый тролль в буром кафтане. Он широко улыбается, раздает поклоны и поет «Белый олень, приносящий удачу!» Прямо как тот тролль с запруды Свеггума с пророческой песней тех времен, когда березы еще были одеты в свои весенние сережки, и ведущая с бархатными глазами шла поодаль от всех, а рядом с ней медленно и спокойно шагал маленький белый олененок.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Модель для сборки представляет. 9 сентября, клуб «Агломерат». Живое выступление любимого проекта с новой программой «Big City Stories». Специальный гость из Америки – писатель Майк Гелприн. У микрофона Влад Хоп. За вертушками Михаил Габович и Андрей Эдисон. Захватывающий видеоряд готовит Алекс Бунин. Все подробности и билеты на сайте mds.ru и в соцсетях модели. Телефон для справок 926-234-1606. Незаметно присоединяйтесь.

0: памяти Андрея Круза. Из цикла «Хмель и Клондайк». Андрей Круз, Павел Корнев. «Хмель и Клондайк». Эпилог. Или «Всем нужен Клондайк». «Хмель». За день до конца. Утро. Лето. Шум. Из-за планов по застройке соседнего квартала подрядчик затеял расширение подъездной дороги, и вот уже третий день с рассвета и до заката за окнами бара беспрестанно грохотал отбойный молоток. Бригада рабочих в грязных спецовках, респираторах и касках весьма обстоятельно и без лишней спешки сносила оставшийся от разрушенного особняка цокольный этаж. Над пустырем витали клубы пыли, ветер то и дело окутывал ими уличные столики. Посетителей на летней веранде заметно поубавилось, да и в баре тоже аншлага в последние дни не наблюдалось. Я вытер вспотевшее лицо и взглянул на охватившую запястье серебряным браслетом Омегу. Без четверти 9, самое время открывать бар. Непривычно весь день стоять за стойкой от звонка до звонка, но Иван был занят, вот и приходилось крутиться самому. Отперев входную дверь, я вернулся за прилавок, пошарил в кармане карго-брюк и вытащил запаянный пластиковый пакетик. Увы, упаковка оказалась негерметична, доза порошка набрала влаги и закаменела. «Виктор Петрович, ну ё-моё! Такие деньги за эту алхимическую дрянь плачу, нельзя аккуратнее, что ли?» Я помассировал занывшее плечо и взялся за выкидной нож. Сначала пяткой рукояти растолок кристаллическую массу, затем высыпал содержимое пакетика на разделочную доску, выщелкнул клинок и принялся методично измельчать препарат в порошок. Это, конечно, не 7 ежедневных пилюль, но тоже мороки хватает. Через прерывистое грохотание отбойного молотка с улицы донесся шум подъехавшего автомобиля. Я машинально завел руку за спину и приподнял край фланелевой рубахи, высвобождая рукоять Таурус. Заодно кинул быстрый взгляд на арсенал под стойкой, но тревога оказалась напрасной. Пожаловал Ермолов. Бывший начальник пограничной службы, за годы кабинетной работы изрядно прибавивший в весе, оказался в неожиданно приподнятом настроении. «Привет работникам общепита!» — объявил он прямо с порога. «Здрав буди, боярин!» — отозвался я, убирая руку из-за спины. Затем скрутил из 100-рублевки трубочку, склонился над разделочной доской и втянул порошок сначала в одну ноздрю, а потом и в другую.
1: «Уф! Жестко пошло!»
0: Изнутри череп словно металлическим ёршиком поскребли.
1: «Ну ты вообще без палева!»
0: — фыркнул Ермолов, расстегнул легкую джинсовку и уселся на высокий стул.
1: «Смотри, возьмут дружинники под белые рученьки. Рецепт же!»
0: Выдохнул я, помотал головой и вытер выступившие на глазах слезы.
1: «Ты только заказ забрать или выпьешь чего?»
0: Ермолов задумчиво огладил короткую бородку и махнул рукой.
1: «Наливай. Только бутылочного, того темного, с этим, как его, с мозаиком».
0: «Блэк Ипа? Он и на кране есть».
1: «Ипа, фигипа, нет, чтоб по-русски назвать», — фыркнул Ермолов. «Давай разливное тогда».
0: Я подставил бокал под кран и принялся качать помпу. Дословный перевод — «черный бледный эль», тот еще загиб. И «черный светлый эль» звучит ничуть не лучше. Ермолов принял бокал, вдохнул аромат и сделал небольшой глоток.
1: «Отличное пиво! Нормальное название есть у него? Без этих ваших сингл-хоп и прочей лабуды».
0: «Черный крест».
1: «Почему?»
0: «Потому что гладиолус». Ермолов фыркнул и спросил:
1: «А сам что не пьешь? И тебе из порошка хорошо».
0: «С порошка мне было никак».
1: «Это чисто в медицинских целях», — сообщил я, потирая нос.
2: «Ну, Слав, и зачем тогда дело стало? Наливай».
0: Я подумал и накачал полбокала темного и себе. Но отхлебнуть не успел. Задребезжал телефонный аппарат, пришлось снимать трубку. «Хмелев слушает», — произнес я, выслушал собеседника и ответил: «Нет, Гордеева нет. Не знаю, когда будет, на днях». Александр Ермолов навострил уши.
2: «Нет Клондайка, да?»
0: Я глотнул пиво и усмехнулся. «А что ты хотел? Янтарь ему толкнуть?» Бывший начальник погранслужбы даже от бокала оторвался.
2: «С чего ты взял?»
0: «Земля слухами полнится. Говорят, ты теперь янтарный барон». Ермолов надолго приложился к пиву, потом покачал головой.
1: «Не, янтарь — это временный этап. Я в таможенные брокеры подался. Есть к твоему соседу деловое предложение».
0: «О-о-о!» — протянул я и не удержался от неудобного вопроса. «Сам в отставку собрался или попросили уйти?» Александр покачал головой.
1: «Слава! Ну ты как маленький, честное слово. У нас попросить могут только к стенке пройти, никак не в отставку. Гибче надо быть и нос по ветру держать».
0: Я отставил бокал, пригладил короткие волосы и кивнул.
2: «Без гибкости никак, да».
0: Ермолов ответил понимающей улыбкой и вдруг спросил.
1: «Ты никак хипуешь?»
0: «В смысле?» — не понял я.
2: «Фенечка же!»
0: Я оправил задравшийся рукав рубашки, из-под которого выглядывали нити с резными бусинами, и покачал головой.
1: «Просто подарок».
0: Объяснять, что это изготовленный специально для меня колдовской оберег, не стал. Ни к чему это. Чем меньше людей в курсе, тем лучше.
1: «Аккуратней! Так и до кольца в носу недалеко!» — хохотнул Ермолов.
0: Распахнулась дверь. С улицы ворвался шум отбойного молотка. Вставший на пороге долговязый парень в кожаном плаще и кепке что-то сказал, но его слова заглушил грохот.
1: «Ехать пора!»
0: — повторил он, прикрыв за собой дверь. Ермолов допил пиво и вздохнул.
1: «Уже накурился, что ли?»
0: Долговязый поморщился.
1: «До темноты успеть надо!» «Не парься, если что, в Соколовском заночуем». «Вот ты, Шурик, простой, как три копейки, и за чей счет банкет?»
0: «Поляна с меня, не сомневайся», — успокоил Александр спутника, но тянуть не стал и соскочил со стула.
1: «Ладно, Слава, посчитай с невозвратной тарой и добавь к заказу ящик Черного Креста. Наберешь бутылочного? Мне бы корешу подарок сделать, уважает он темное».
0: «Сейчас посмотрю», — сказал я и ушел в кладовку. Когда вернулся и выставил на стойку первую картонную коробку, Долговязова в баре уже не было, а Ермолов застегивал джинсовку.
1: «Отдают джамшуты!» — хмыкнул он, явно имея в виду рабочих на улице. «С самого ранья пашут!»
0: Я принес вторую коробку. Бывший начальник погранслужбы составил одну на другую и потопал на выход.
1: «Бывай, Слава!» — сказал он, когда я распахнул перед ним дверь.
0: «Бывай!» — усмехнулся я и окинул внимательным взглядом улицу. Кроме бригады рабочих да Ермолова с приятелем, никого. Не став задерживаться в дверях, я вернулся к стойке. Тут же будто нарочно задребезжал телефон. «Хмелев у аппарата», — ответил я на вызов.
1: «Слав, привет!»
0: — послышался в трубке голос Артема Гельмана.
1: «Как она, наша, ничего?»
0: «Ровно», — отозвался я.
1: «Давно не появлялся?»
0: «Дела».
1: «Вот у меня тоже дела»,
0: — усмехнулся заместитель начальника патруля.
1: «Мне бы с соседом твоим парой слов перекинуться».
0: «А что такое?»
1: «Не телефонный разговор, но вообще на днях объявят очень, просто очень интересный тендер. Есть возможность вписаться, только надо обсудить, так сказать, гарантированный платеж».
0: «Нет», — сходу отрезал я. «Коля не по этой части, он ни в какой криминал не полезет».
2: «Так все абсолютно законно», — уверил меня Гельман. «Вопрос исключительно в размере накладных расходов».
0: «Ладно», — вздохнул я. «Передам, что ты звонил».
1: «Когда?»
0: «Не знаю. Как увижу, так и передам». Артем шумно засопел.
1: «Слушай, я бы к тебе и не обратился. Мне напрямую человеку позвонить несложно, но его ж найти невозможно. В магазине нет, в учебном центре тоже не появляется».
0: При необходимости Гельман умел вцепляться в человека подобно бультерьеру, поэтому я поспешно пообещал.
1: «Поговорю завтра или послезавтра.
0: Со дня на день, короче».
1: «Только не тяни. Тендер ждать не будет. И заезжай как-нибудь. 100 лет тебя не видел».
0: «Заеду», — уверил я собеседника и быстро кинул трубку на рычажки, заметив через стекло тень поднявшегося на крыльцо человека. Распахнулась дверь. Вошли трое. Невзрачный мужчина средних лет с неприметным лицом и два крепких парня. Предприниматели-охранники? Но тут незнакомец уставился на меня своими пронзительно синими глазами, и стало ясно — нет, не предприниматель. Взгляд заморозил и лишил воли. Бусины оберегов обожгли запястья, но прогнать навеянное колдовством оцепенение не сумели. Ни рукой пошевелить, ни ногой. Один из громил по-хозяйски задвинул засов входной двери. Второй быстро прошел через зал, посмотрел в коридор и сказал: «Чисто!» Тогда незнакомец холодно улыбнулся и негромко произнес: «Господин Хмелев,

0: Колючим разрядом, и боль враз прогнала оцепенение. Без промедления я выхватил из-под прилавка дробовик, перемахнул через стойку и шагнул к заклинателю. До предела укороченные стволы уткнулись в бритый затылок, пальцы дернули сразу оба спусковых крючка. Оглушительно грохнул дуплет. Голова колдуна взорвалась, но не кровавыми брызгами, а ворохом колючих снежинок. Пол, столы, стены и потолок враз оказались затянуты изморозью, а человек попросту исчез. От него осталась лишь упавшая к моим ногам пустая одежда. «Ах ты, дьявол!» Я взвыл от боли, но всплеск стужи не сумел проморозить насквозь, лишь опалил холодом щеки. «Слава!» — крикнули через разбитое окошко. «Открывай!» Я поспешно отпер дверь и, скользя на обледенелом полу, вернулся к стойке. Забежал за нее и вытащил из кладовки рулон брезента. «Переложите тела, пока кровь не растеклась! Я буханку подгоню!» Переступивший через порог рабочий в пыльной робе убрал на стол карабин с блоком алхимического глушителя, снял с лица респиратор. «Хмель!» — одернул меня Николай Гордеев. «Отставить самодеятельность! Ты чего, блин? Дружинники уже в курсе, забыл?»
1: «А, точно!» — тупанул.
0: Я потер занемевшее от холода лицо и спросил.
1: «Никто не ушел?»
0: «Один на улице караулил, его парализатором вырубили». Будто в подтверждение этих слов двое мнимых работяг заволокли внутрь пленника со скованными за спиной руками и бросили его лицом вниз. Иван Грачев сдернул с лица респиратор, оставив его болтаться на шее, и заржал.
2: «Ну, дядя Слава, со вторым днем рождения вас!»
0: «У меня этих дней рождения!» — проворчал я и опрокинул в себя рюмку настоянного на травах самогона. По телу начало расходиться живительное тепло. Дмитрий подошел, выложил на стойку вепрь и, как ни в чем не бывало, попросил.
3: «Хмель, налей светлого, а то задолбался уже пыль глотать. Горло промочу».
4: «И мне!» — встрепенулся Иван.
3: «Неделька выдалась, огонь!»
0: Я подставил под кран пустой бокал и усмехнулся. «Сам нальешь, не чужой чай. Только ружье убери». Грачев зашел за стойку, а я окликнул Николая, который продолжал внимательно оглядывать бар. Покрытые изморозью пол и стены только-только начали отмерзать.
1: «Клондайк, ты как? Выпьешь?» «Да погоди ты!» — отмахнулся Гордеев. «Этот лед откуда взялся? И где третий?»
0: «Без понятия», — сознался я.
5: Каким образом, получивший пару латунных болванок в голову, колдун разлетелся ворохом снежинок, осталось для меня загадкой. Впрочем, заморачиваться по этому поводу я и не собирался. Жив и ладно. А ведь мог бы и не...
0: Информация о готовящемся покушении пришла от дружины. На рутинной проверке торгового пятака накрыли крупную партию несертифицированных боевых амулетов, но никого из контрабандистов живыми взять не получилось. Оставалось лишь гадать, что такого страшного собирались протащить в форт, если дружинники не поскупились привлечь к делу медиумов, дабы те покопались в мозгах мертвецов и выудили из них контакты несостоявшихся покупателей. И вот тогда-то, помимо всего прочего, эксперты ухватил обрывок воспоминаний с наблюдением за моим баром. Часть мыслей свежего покойника удалось распутать, и оказалось, что мысли эти самые недобрые. Сплошь об убийстве. Ничего личного, только холодный расчет, заказное убийство, как оно есть. Вот и пришлось Николаю с компанией изображать бурную деятельность по сносу заброшенного дома, а мне выступать в качестве наживки. Но ведь сработало же! И я снова выпил. Хорошо. Жить вообще хорошо, да. С улицы послышался вой сирены. Николай Гордеев искоса глянул на нас, задумчиво хмыкнул и крикнул в дверь.
1: «Саня, дуй сюда!»
0: Чародей поднялся на крыльцо и замер на пороге, как вкопанный.
2: «Ой, мя!»
0: — только и выдавил он из себя. Я оставил графин и насторожился. «Все плохо?» Саня пнул ногой оставшуюся от колдуна одежду и пробормотал.
1: «Вроде не голем».
0: «Никогда о таком не слышал. Короче, надо гимназистов звать». «Позовем», — решил Гордеев.
5: И тут с черного хода забежала Мила.
6: «Все целы?»
0: — встревоженно спросила она.
5: «Все!» — улыбнулся Клондайк и выставил перед собой грязные руки.
1: Да погоди, мне бы умыться сначала.

0: «Не вздумай никуда сегодня улизнуть», — предупредила его девушка.
1: «Ужин с меня», — напомнил я и присвистнул от удивления, когда с улицы прошел Григорий Кузьминок. «Приятно осознавать, что власти принимают столь деятельное участие». «Умолкни, Хмелев», — перебил меня озабоченный чем-то начальник отдела контрразведки дружины и спросил. «Этот живой?» «Да». «Забирайте», — скомандовал Кузьминок подчиненным и предупредил. «Заявку на вывоз тел уже сделали. Сейчас сотрудник подъедет показания снять». «Еще бы экспертов из гимназии вызвать», — посоветовал Саня. Контрразведчик оглядел остатки изморози и кивнул, соглашаясь с чародеем. «Вызовем», — пообещал он и шагнул к двери, но Николай Гордеев его удержал. «Дело серьезнее, чем кажется, если им занялась контрразведка». «Есть такое подозрение», — не стал юлить Григорий, но и от конкретики воздержался. Он ушел, а я потер руки и спросил. «Ну что, накрываю к 8? Нет возражений?» Возражений ни у кого не оказалось. Отмечать мой второй день рождения собрались в подвале. И хоть особых поводов для веселья не было, как ни крути, слишком много неясностей оставалось в этом деле, да и заказчика прищучить будет, ох, как непросто, настроение у всех оказалось приподнятое. Мы живы, они не совсем. Разве плохо? Народу собралось немало, пришлось даже сдвигать столы. Я, Ирина, Николай с Милой, Платон и Дмитрий, Иван и Саня Чародей. Вику и Юлю тоже позвать не забыли. Все же девчонки-гимназистки меня своими оберегами вручали не раз и не два. Ужин затянулся. Постепенно все переключились на пиво. Сидели долго, и хоть я на алкоголь старался не налегать, в голове приятно шумело. Хорошо пообщались, душевно. За столом уже оставались только Ирина и Николай с подругой, когда в кармане задергался брелок. Какое-то время я силился сообразить, что бы это значило, потом прищелкнул пальцами. «А, кто-то вернулся!» «Я сейчас», — предупредил я и поднялся наверх. Стекло во входной двери заменили, но выглядывать через него на улицу я не рискнул и встал сбоку. «Кто там?» «Открывайте, Хмелев!» Голос оказался прекрасно знаком. Я на миг замешкался, потом выдал удивленное «О!» и отодвинул засов. «Бар закрыт на спецобслуживание», — предупредил я, но молодого человека в пошитом на заказ костюме, черной водолазке и туфлях с пижонскими серебряными пряжками это заявление нисколько не смутило. Илья Ленев прошел внутрь, посмотрелся в зеркало и поправил волосы. «Гордеев нужен», — сообщил он, убирая расческу во внутренний карман пиджака. «Всем нужен Гордеев», — проворчал я и задумался, как все лучше устроить, но решил просто плыть по течению и спросил. «Темные или светлые?» «Светлые», — выбрал Ленев. «Проходить в подвал», — разрешил я, а сам задержался накачать кувшин пива. Когда спустился вниз, заместитель воевода уже сидел на придвинутом к столу стуле. Я наполнил его кружку, Ленев отпил, одобрительно кивнул и объявил. «У меня для вас две новости. Хорошая и плохая», — не удержался я от усмешки. Но Илья меня удивил. И не только меня. «Увы», — покачал он головой. «Одна новость плохая, другая плохая чрезвычайно». Все в раз посерьезнели. «Убить собирались не Вячеслава», — сообщил Ленев и уставился на Клондайка. «Целью были вы, господин Гордеев. Именно вас выслеживали в баре, просто медиум не сумел верно истолковать уловленные образы». «Это точно?» — спросил Николай. «Никаких ошибок, задержанный уже дает показания. Вас не смогли найти, а время поджимало, вот и решили расспросить делового партнера». Гордеев откинулся на спинку стула и забарабанил пальцами по краю столешницы. Что Николая не смогли найти, это ничуть не удивительно. Последние дни он изображал из себя бригадира рабочих. Попробуй его узнай, с маской респиратора на все лицо. «Это была плохая новость или чрезвычайно плохая?» — уточнил Клондайк, накрыв ладонью пальцы встревоженной Милы. «Первое», — сообщил Илья Ленев. «Уж не знаю, чем вы так насолили хозяину, но за покушением стоят его люди. В курсе, кто такой хозяин?» «В курсе», — поморщился Николай. «Я так и помертвел. Хозяин управлял Северореченском, и ходили слухи, что этот одиозный колдун и человеком-то не был, а пришел откуда-то с севера. Только слухи к делу не подошьешь. «Задержанный говорит что-то о стычке на севере, но подробностей он не знает», — сказал заместитель воеводы. «Не просветите, что там у вас приключилось». «Патрули отчет запросите», — не слишком любезно посоветовал Гордеев. «Хозяина не достать?» Заместитель воеводы улыбнулся и покачал головой. «Нереально. Более того, вы упустили исполнителя».
2: «В смысле?» — опешил я. «А кому я тогда мозги вышиб?»
1: «Это был лишь магический образ. Куклы и не более того». Ленёв допил пиво и встал из-за стола. «Вот, собственно, и все. Ситуация не ахти, но, думаю, обеспечить вам безопасность дружины в состоянии. Надо лишь обговорить детали. Подъезжайте завтра в управление. А лучше я машину пришлю без охраны, пока из дома выходить не стоит. Хорошо?»
0: Клондайк после недолгой паузы кивнул. Заместитель воеводы, понимающе улыбнулся и отправился в освояси. Я поднялся запереть за ним дверь, следом взбежал Клондайк.
1: «Думаешь, не врет он?» — спросил я, наблюдая через окно, как Ленёв усаживается в служебный автомобиль.
0: «Не похоже», — поморщился Николай. «Людей хозяина мы и в самом деле положили».
1: «И что теперь?»
0: «А что теперь?» — фыркнул Гордеев. «Ходить да оглядываться. И думать, как достать хозяина и его исполнителей».
1: «И надолго тебя хватит в таком режиме? А если через Милу зайти попробуют?»
0: Клондайк поморщился. «Я под Ленёва не лягу. Сам справлюсь».
3: «Коля!» —
0: тихонько произнесла поднявшаяся из подвала Мила.
3: «А может, уедем? На Аляску, а? Заживем нормальной жизнью, дела и оттуда вести сможешь».
0: В глазах девушки стояли слезы, и Николай над ее словами крепко задумался.
2: «Магазин на Саню оставишь», — предложил я. «Глядишь, Платон на тебя наш бизнес медицинский заведет. Там неплохие обороты пошли, надо этим плотно заниматься».
3: «Давай», —
2: попросила Мила.
3: «Лекарства тебе помогают. Сергей таблетки привозить будет. Да и до окна там недалеко».
0: «Хозяин и на Аляске достать может», — заколебался Николай. Я поморщился.
2: «Это здесь ты как бельмо на глазу, а так пропал и пропал. Как все уляжется, глядишь, еще вернешься».
0: Клондайк обнял Милу и остро глянул на меня поверх ее плеча.
2: «Хмель, а ты как?»
0: «Фу!» — фыркнул я. «Да что со мной будет-то? Не бери в голову».
1: Гордеев поцеловал подругу, спросил: «На Аляску, говоришь?» И сам же ответил:
2: «Завтра».
1: «Решим завтра. Утро вечера мудренее».
0: Я покачал головой.
2: «Если решать, то сейчас. Платоны всю ночь гудеть может, утром из пушки не добудешься. Да и группа поддержки не помешает. Диего не хочешь привлечь?»
0: Клондайк пожал плечами.
2: «Подумаю», — пообещал он. «Вы ведь еще не ложитесь?»
0: «Нет».
2: «Ну и отлично».
0: Встать пришлось на следующий день ни свет ни заря. Поспать толком не получилось, еле глаза разлепил. Позевывая, выгнал буханку из каретного сарая и оставил у черного входа оружейного магазина. Николай с Саней начали загружать в машину вещи и чехлы с оружием. Следом вышла Мила, сразу забралась в автомобиль. Тут же подтянулся Иван, поздоровался со всеми, завел пикап. Думаю, не понадобится, но запасной вариант никогда не повредит. Клондайк с нескрываемой печалью оглядел задний двор и покачал головой.
2: «Вот ж не думал, что все так обернется».
0: Он вздохнул и повернулся ко мне.
2: «Поехали, Слава. Платон с Димой уже на торговом пятаке должен быть, а нам еще к восточным воротам крюк делать».
0: Николай попрощался со смурным Саней и влез в буханку, захлопнул за собой дверцу. Чародей поспешил к воротам, а меня окликнула выглянувшая из бара Ирина.
4: «Слава! Все будет хорошо?»
0: — спросила девушка, когда я подошел к крыльцу.
2: «У них или у нас?» — пошутил я в ответ.
0: Ирина фыркнула и с ненаигранным возмущением выдала:
4: «У Коли с Милой, разумеется!»
0: Я улыбнулся.
2: «Все у них будет хорошо, даже не сомневайся!»
1: а потом вернулся к буханке и уселся за руль. Следуя давно заведенной привычке, я охлопал себя. Нож, ключи, колдовские обереги, отводящий пули амулет. Затем сдвинул на бок кобуру с револьвером и убрал на переднее сиденье, лежавший в ногах вепрь. Карабин закинул в машину заранее, не желая лишний раз тревожить Ирину. «Ну как вы там, выспались?» – спросил я после этого, не поворачивая головы. В ответ послышались смешки.
4: «Номер люкс!»
1: – фыркнул Леша Длинный, помощник Диего. Сам Диего промолчал, явно не слишком довольный тем, что приходится сидеть на полу, дабы случайно не засветиться в боковых окнах. На случай, если кто-то наблюдал за воротами или задним двором, Иван загнал пикап с нашей группой поддержки сразу в каретный сарай. Там они и перебрались в буханку. К. Конспирация. П. Паранойя. «Слава, езжай!» – скомандовал Клондайк, шурша липучками бронежилета. Лязгнул затвор винтовки, клацнул браунинг 10-го калибра Длинного, проглатывая досланный патрон. Я тронулся с места, но сразу остановился у ворот. Опускать боковое стекло не стал, вместо этого приоткрыл дверцу. «Саня, защиту проверил?» – спросил у чародея. «Нормально все?»
5: «Вот ты нудный, хмель!» – возмутился тот. «Пять же раз сказал, все как часы работает!»
1: «К нам не прилипайте», – предупредил я тогда. «Дайте отъехать». Саня явно собирался послать меня куда подальше, но я уже захлопнул дверцу и притопил педаль газа. УАЗ тронулся с места, вывернул на подъездную дорогу, а с нее на Красный проспект. И хоть поехал я к Южному бульвару, а не в сторону Кривой, которая привела бы нас прямиком к Восточным воротам, вопросов никто задавать не стал. Маршрут мы обговорили заранее. На следующем перекрестке нас должна была подхватить машина с людьми Диего, но они поедут по параллельной улице. Если угодим в засаду, какое-то время придется отбиваться самим. Надеюсь, обойдется. Скорость я старался особо не повышать, ехал и внимательно поглядывал по сторонам. На душе было неспокойно. Пусть Саня и клялся, что за ночь предельно усилил защиту буханки, и теперь та способна не только остановить практически любую магическую атаку, но и выдержать прямое попадание из РПГ, у меня оставались в этом определенные сомнения. Опять же, между любой и практически любой разница принципиальная. Когда показались заброшенные гаражи, у меня засосало под ложечкой. Пришлось сдержаться, чтобы не утопить педаль газа. Но вскоре бетонные коробки остались позади и немного отлегло от сердца. Вдоль правой обочины потянулись панельки, с нашей стороны выстроились заброшенные двухэтажные дома и обжитые бараки. Удачных мест для засады впереди почти что и не осталось. Выходит, после вчерашнего щелчка по носу подручные хозяина предпочли залечь на дно. И тут в одном из пустых окон полыхнула синяя вспышка. Мелькнуло льдистое сияние, магический сгусток угодил в буханку и взорвался, не сумев проломить чародейскую защиту. Пошедшее трещинами лобовое стекло в один момент оказалось покрыто толстой коркой льда. По приборной панели начала расползаться изморось. Рвани заряд внутри, не спасли бы никакие амулеты. Вывернув руль, я ударил по тормозам. УАЗ занесло и развернуло, но с дороги мы не слетели и остановились на обочине. Тут же распахнулась задняя дверь, загрохотали частые выстрелы. Я подхватил карабин и вывалился из кабины. Сразу привстал на одном колене и принялся всаживать в окна барака одну сверхновую за другой. Там так и засверкало. Клондайк стрелял прямо из машины, не давая высунуться убийце. Алёша Длинный спешил к двухэтажке, на берегу передергивая цевьё Браунинга. Шансы зацепить колдуна были не слишком высоки. Мы просто прикрывали Диего-следопыта, который в один миг оказался на углу дома, зашвырнул что-то в одно из окон и рванул во двор. Полыхнуло! На улицу выпрыгнул объятый пламенем человек, поймал сразу несколько пуль и безжизненно распластался на земле. Я поменял опустевший магазин и побежал вслед за Длинным, но следопыт в нашей помощи уже не нуждался. С невозмутимым видом он вышел со двора с пластиковым пакетом в одной руке и окровавленным мачете в другой. В пакете болталась отрубленная голова. Похоже, на этот раз колдуну удрать не удалось. От девятиэтажек примчался ехавший параллельным курсом внедорожник. Из него выскочили вооруженные до зубов люди Диего. Следом подъехал и мой пикап. Саня-чародей распахнул дверцу со стороны пассажирского сиденья и крикнул: «Уходим, живее!» Николай Гордеев выпрыгнул из буханки с закинутой за спину винтовкой, помог выбраться Миле.
6: «Вот и все?»
1: — вздохнул я, прекрасно зная ответ. «Пусть исполнителя мы сейчас и порешили, но хозяин никуда не делся. А попробуй пожить с нарисованной на спине мишенью». «Уезжаю, да», — кивнул Клондайк и криво улыбнулся. «Мила давно разговоры об Аляске заводила, а тут такая оказия». Я протянул соседу руку.
6: «Да ладно! Скучно станет, вернешься?»
1: Николай ответил на рукопожатие и рассмеялся.
5: «Слав, ну ты даешь! Где я и где скука?»
1: Он удержал меня и понизил голос.
7: «Только очень тебя прошу, забудь про алмазы, хорошо? Не лезь ты в эту тему, закопают ведь!»
1: Я страдальчески поморщился. «Хорошо, не полезу.
5: Обещаешь?»
1: «Обещаю».
6: «Коля!»
1: — вновь крикнул Саня. «Время теряем!» Мы быстро перекидали вещи в пикап, Клондайк с подругой забрались в салон, и автомобиль немедленно тронулся с места. Развернулся и умчался вверх по Красному проспекту. А мы остались.
7: Черт, как-то сумбурно все случилось, даже не попрощались толком.
1: Я взглянул на покрытый коркой льда перед буханки и покачал головой. Ясно, что все истории когда-нибудь заканчиваются. Просто и подумать не мог, что наша завершится именно так.

Вы по-прежнему слышите модель для сборки. Сегодня у нас в программе рассказывает Джона Уиндема. И завершает наш сегодняшний эфир рассказ под названием «Уснуть и видеть сон».

0: «Дорогая мисс Керси», — воскликнул редактор, «мы вовсе не изменили свое отношение к вашей книге. Мы продолжаем, как и прежде, считать ее очаровательной романтической повестью. Просто издательство оказалось в крайне затруднительном положении. Ведь не можем же мы опубликовать одновременно почти две идентичные книжки. Да и одну-то из них мы тоже не можем выпустить, поскольку существуют две. Это бы неизменно вызвало протест со стороны одного из авторов, а нашей фирме такие скандальные ситуации совершенно ни к чему».
1: «Но ведь я первая предоставила вам рукопись», — сказала Джейн с упреком.
0: «Всего на 3 дня раньше», — возразил редактор.
2: Джейн опустила глаза и начала молча вертеть серебряный браслет на руке.
0: Редактору стало не по себе. Он вообще не любил отказывать приятным молодым женщинам-авторам, а тут еще он почувствовал, что дело может кончиться слезами.
1: «Мне очень, очень жаль», — произнес он искренним голосом.
0: Джейн вздохнула. «Наверное, это было слишком хорошо, чтобы осуществиться. Следовало предвидеть какое-нибудь препятствие», — сказала она. «А кто, кстати, написал второй вариант?»
2: Редактор заколебался.
0: «Я не уверен, что вправе...»
1: «Но вы должны, вы просто обязаны мне сказать. Иначе это было бы несправедливо. Ведь вам необходимо встретиться и разобраться в этом недоразумении. Да и всем нам».
0: Внутренний голос подсказал редактору, что ему лучше не впутываться в эту историю, но, с другой стороны, он не сомневался в правдивости слов мисс Керси. В конце концов, чувство справедливости восторжествовало, и он сказал:
2: «Ее зовут Лейла Мортридж».
1: «Это ее подлинное имя?»
2: «Думаю, да».
1: «Как странно, я его никогда не слыхала. Но ведь никто не видел мою рукопись, даже не знал, что я пишу книгу. Все это как-то загадочно и непонятно».
0: Редактор не нашелся, что ответить. Конечно, совпадения бывают. Иногда казалось, какая-то идея просто носилась в воздухе, пока одновременно не оседала в мозгу двух совершенно разных людей. Но здесь было что-то большее. За исключением двух последних глав, «Амариллис в Аркадии», написанные мисс Керси, не только совпадала по фабуле с «Возьми мое сердце, миссис Мортридж», но еще имела те же описания природы и диалоги. Здесь не могло быть и речи о какой-то случайности.
2: «А откуда вы взяли замысел вашего произведения?» — поинтересовался редактор.
0: Джейн посмотрела на него неуверенно, чувствуя, что еще минута, и она разревется.
1: «Мне это приснилось. Во всяком случае, мне кажется, что я все это видела во сне».
0: Она не смогла заметить изумление, появившееся на его лице, так как слезы, вызванные чем-то более глубоким, нежели разочарование по поводу книги, заслали ей глаза, и она с всхлипыванием выскочила из редакции. Очутившись на улице, Джейн почувствовала себя немного лучше и направилась в ближайшее кафе, чтобы окончательно прийти в себя за чашкой крепкого кофе. Ей было ужасно стыдно за свое поведение в редакции, так как она вообще была против всякого проявления чувств на людях и еще год назад не представляла, что нечто подобное может случиться с ней. Но, по правде говоря, она уже не была такой женщиной, как год назад. Хотя внешне она оставалась все той же Джейн Керси, выполнявшей те же задания журнала, где она вела страничку для женщин, работа эта теперь казалась ей весьма однообразной и скучной.
1: Ну какой можно найти интерес в бесконечных описаниях новых моделей, платьев и кулинарных рецептах, в то время как, обладая некоторым литературным даром, она жаждала излить душу на бумагу и рассказать о том, какая у нее тонкая натура и чувства столь нежные и возвышенные, что ей порой хотелось парить в облаках, подобно жаворонку.
0: Вполне понятно поэтому, что письмо, пришедшее от редактора издательства, куда она послала свою повесть, вызвало у нее сладостное головокружение и сердцебиение. Оно не только открывало перед ней новые перспективы в сфере, которую безуспешно пытались освоить многие ее собратья по перу, но и глубоко удовлетворяло ее авторское самолюбие. Редактор особенно отметил ее литературные данные и этим как бы провел черту между ней и теми, кто лишь стремился получить право на публикацию своих поделок. Он честно признал, что находит ее повесть просто очаровательной. По его мнению, эта идиллическая романтическая история, несомненно, должна вызвать восторг у широкого круга читателей. Правда, там было несколько слишком откровенных мест в духе елизаветинской эпохи, но их можно было легко сгладить, не нарушая общего впечатления. Единственное, что несколько омрачало радость Джейн, было подозрение, что, возможно, она не вполне заслужила эти похвалы, так как все-таки не сама придумала сюжет, а лишь видела его во сне. Но в конце концов, кому какое дело, как работает твой мозг? Ведь он мог быть активным и во сне. Никто же никогда не упрекнул известного английского поэта Колриджа за то, что он впервые увидел идею своей поэмы «Кубла-хан» во сне. И вот теперь такой неожиданный удар. Неизвестно, откуда появилось что-то столь похожее на ее произведение, что редактор даже и не думал больше о его публикации. Джейн не могла представить, как это могло произойти. Ведь она не то что никому не показывала свою рукопись, но даже словом не обмолвилась, что пишет книгу. Она сидела, молча уставившись в чашку остывшего кофе. И только когда, наконец, поднесла ее ко рту, заметила, что кто-то сел за ее столик. Это была женщина, которая рассматривала Джейн с пристальным вниманием. На вид ей было примерно столько же лет, как и Джейн. Она была неброско одета, но меховая шубка и шапочка, которые так шли к ее светлым волосам, несомненно, стоили очень дорого. Однако, несмотря на это, незнакомка была чем-то похожа на Джейн. Та же фигура и рост, цвет волос, уложенных, правда, совсем по-иному. Когда Джейн опустила глаза, она заметила на руке незнакомки обручальное кольцо. Незнакомка заговорила первой. «Вы ведь Джейн Керси, не так ли?» — спросила она. «Да», — ответила Джейн несколько настороженно. «Меня зовут Лейла Мордридж», — сказала женщина. «О!» — воскликнула Джейн, не находя что ответить. Женщина деликатно прихлебывала свой кофе, а Джейн не сводила с нее глаз. Затем Лейла аккуратно поставила чашку на стол и снова посмотрела на Джейн. «Было совершенно очевидно, что они захотят взглянуть и на вас», — сказала она. «Поэтому я решила подождать у входа в издательство и познакомиться с вами. Нам надо кое-что выяснить, не правда ли?» «Конечно», — согласилась Джейн. Несколько минут они молча взирали друг на друга. «Никто не знал, что я пишу эту книгу», — заметила Лейла. «Никто не знал, что я пишу ее», — парировала Джейн. Она глядела на собеседницу с горечью и обидой. Трудно было поверить, что то, что она видела и пережила, было просто сном. Она никогда не слыхала о снах, которые шли с продолжением. Каждую ночь и были столь яркими и реалистичными, что казалось, будто ты параллельно живешь две разные жизни. Но даже если и допустить такое, это был ее сон. Настолько личный, что она даже не осмелилась описать в своей повести некоторые из его глубоко интимных моментов. Все, что она написала, могло быть известно исключительно ей одной. «Я никак не представляю», — начала была Джейн, но остановилась, не смея продолжить. Ее собеседница тоже не очень-то владела собой. Уголки ее рта дрожали. «Знаете, здесь не место говорить о таких вещах», — наконец проговорила Джейн. «Я живу тут поблизости. Давайте лучше пойдем ко мне». Лейла согласилась. Всю недолгую дорогу до квартиры Джейн обе женщины молчали, как будто набрали в рот воды. Только когда они, наконец, уселись в маленькой гостиной, Лейла заговорила. «Как ты узнала?» — спросила она с явной ненавистью в голосе. «Что именно?» — спросила Джейн не менее враждебно. «О чем я пишу?» «Нападение иногда является лучшей формой защиты», — процедила Джейн ледяным тоном. «Но только не в данном случае. Я впервые узнала о твоем существовании всего лишь час назад в кабинете редактора. Насколько я понимаю, ты услыхал мое имя там же, но несколько раньше. Это ставит нас в равное положение. Я знаю наверняка, что ты не читала мою рукопись, а я не читала твою. Обвинять друг друга в плагиате — лишь пустая трата времени. Важнее выяснить, что же произошло на самом деле. Я...» Тут она замялась, не зная, как продолжить. «Может, у тебя есть второй экземпляр твоей рукописи?» — спросила Лейла Мортридж. Джейн поколебалась, затем подошла к письменному столу, отомкнула нижний ящик и вынула пачку листов, отпечатанных под копирку. Не говоря ни слова, она вручила их Лейле. Та решительно взяла пачку. Она прочитала одну страницу и остановилась, вглядываясь в нее. Затем взялась за вторую, за третью. Джейн не выдержала, ушла в спальню и стала у окна, погруженная в свои мысли. Вернувшись в гостиную, она увидела на полу кипу прочитанных страниц, а рядом в кресле рыдающую Лейлу Мордридж.
2: Джейн села на диван с ощущением, будто что-то умерло у нее внутри. Она вся одеревенела, но она понимала, что это чувство скоро пройдет и появится боль. Боль от того, что ее волшебный сон убивают и что она вряд ли сможет жить без него дальше. Сон впервые приснился ей около года назад. Место и время его действия были не определены, но это как-то не интересовало Джейн. Какая-то вечно зеленая Аркадия, может быть. Она лежала на берегу ручья, на траве, мягкой и душистой, как зеленый бархат. Чистый прохладный ручеек журча бежал по белым камушкам, омывая ее спущенные босые ноги. Солнце ласково согревало обнаженные до плеч руки. На ней было простенькое белое в цветочек ситцевое платье. В траве тоже пестрели цветы. Она не знала, как они называются, но могла бы описать их до мельчайших подробностей. Птичка размером с синицу присела рядом с ней на бережок и стала пить воду из ручья. Казалось, она совсем не боялась ее. Легкий ветерок шелестел среди высоких стеблей травы и серебристой листвы окружающих деревьев. Все ее существо впитывало солнечный свет, как будто это был волшебный эликсир. Смутно ей вспомнился другой мир, полный суматохи и труда, но он мало интересовал ее. Тот мир был сном, а этот — реальностью. Она живо ощущала прохладу ручья, воспринимала все цвета и звуки, как будто никогда раньше не была такой по-настоящему живой и причастной к природе. Вдалеке показалась мужская фигура. Сердце ее затрепетало, и радостное возбуждение пробежало по всем жилам. Тем не менее, она продолжала лежать, подложив одну руку под голову, и тяжелая шелковистая прядь волос спадала на щеку. Глаза ее прикрылись, но она совершенно отчетливо продолжала слышать все, что происходит вокруг. Так она услышала его приближающиеся шаги и слабое дрожание земли под его ногами. Затем что-то легкое и прохладное коснулось ее груди, и свежий аромат цветов наполнил ее дыхание. Она открыла глаза. Темная кудрявая голова юноши склонилась над ней. Загорелое лицо с карими глазами смотрело ей в лицо, а губы чуть-чуть улыбались. Она подняла обе руки и обвела ими его шею. Вот так это началось. Сентиментальный сон подрастающей школьницы, но тем не менее невероятно сладкий. Джейн помнила, как она проснулась, переполненная счастьем, и как постепенно под влиянием будничных дел и скучных людей это счастье улетучилось. Помимо этого у нее возникло чувство потери, как будто ее лишили того, что должно быть принадлежать ей по праву. На следующую ночь сон снова посетил ее, но это не было повторением прошлого сна, а его продолжением. Она никогда не слыхала, чтобы сны так продолжались, и однако это было так. Джейн окружал тот же пейзаж, те же люди, там был тот юноша, и была она. Это был ее настоящий мир, населенный людьми, которых она знала с детства. Там стоял домик, в котором ей было знакомо все до мельчайших подробностей, где, казалось, она прожила всю жизнь. Была ее работа, бархатная подушечка с коклюшками, которыми она плела тончайшие кружева. Соседи, с которыми она переговаривалась, юноши и девушки, с которыми она вместе выросла, были совершенно настоящими и даже более реальными, чем мир ее журнала, моделей мод и редакторов, требующих, чтобы она вовремя сдавала свои статьи. В мире, который существовал наяву, она начала постепенно чувствовать себя какой-то усталой и скучной, в то время как в снившейся ей деревеньке она жила полной жизнью и была влюблена. В течение первых двух недель Джейн неохотно открывала глаза по утрам, боясь, что сон ускользнет от нее. Но он продолжался, становясь с каждой ночью менее расплывчатым, более надежным, так что, наконец, она разрешила себе поверить, что он останется с ней навсегда. После этого повседневная жизнь не казалась ей уже такой унылой, как прежде. Она начала воспринимать события и людей в ином свете, замечая детали, на которые раньше не обращала никакого внимания. Все как бы озарилось ее сном. Мир казался совсем иным от сознания, что стоило ей только сомкнуть глаза ночью, как она попадет в Аркадию и станет сама собой в подлинном смысле слова. Там была та волшебная ночь, когда они оба счастливые, лежа на подушках, наблюдали сквозь крону дубов,
1: как багряное солнце опускается среди облаков за горизонт. Слушались стрекот цикад и отдаленные соловьиные пения. Руки его были одновременно сильными и нежными, а она была мягкой и податливой, как спелый персик. Может быть, роза, размышляла она, чувствует себя подобным образом, когда раскрывает лепестки под лучами горячего солнца. А затем они блаженно отдыхали, глядя на звезды и слушая все еще звучавшее пение соловья. Проснувшись на следующее утро, Джейн продолжала некоторое время лежать в постели с ощущением счастливой расслабленности, не обращая внимания на шум транспорта за окном и привычную обстановку своей комнаты. И вот тогда у нее впервые появилась мысль написать повесть обо всем пережитом во сне, книгу, предназначенную первоначально только для себя самой, чтобы никогда ничего не забыть. Это была беззастенчивая сентиментальная повесть, какую она никогда раньше и не подумала бы написать, но Джейн испытывала колоссальное удовольствие от самого процесса творчества и от воспоминаний пережитого. А потом она пришла к мысли, что, возможно, она не единственная женщина, которая устала жить в своей серой, лишенной всякого чувства скорлупе. Тогда она написала второй вариант книги, где несколько сократила чересчур интимные эпизоды и придумала новый конец. И вот что из всего этого получилось таким неожиданным образом.

0: Первый бурный поток слез Лейлы Мортридж иссяк. Она вытерла платочком глаза, но все еще продолжала время от времени тихонько всхлипывать. Тоном, выражающим необходимость относиться к делу практически, Джейн сказала: «Мне кажется совершенно очевидным, что либо между нами существует какая-то телепатическая связь, либо мы просто обе видим один и тот же сон». Миссис Мортридж снова зашмыгала носом. «Этого не может быть», — заявила она решительно. «Да, этого не может быть. Но ведь так случилось, и поэтому мы должны найти какое-то объяснение этому явлению. Оно так же невероятно, как и способность видеть сон, как будто это вовсе не сон, а телесериал». Лейла Мортридж снова приложила платочек к глазам и задумалась. «Я не представляю», — сказала она несколько чопорно, «как невинная девушка вроде тебя может вообще видеть подобные сны». Джейн вытаращила глаза. «Давай лучше не будем, наконец», — сказала она. «Потому что мне кажется столь же невероятным, что почтенная замужняя дама тоже видит такие сны». «Этот сон разрушил мой брак», — печально призналась Лейла. «А я потеряла жениха. Но как можно было продолжать с ним встречаться после того, как...» «Ну да ты сама понимаешь».
1: «Конечно».
0: Некоторое время обе молчали. Затем Лейла Мортридж проговорила: «А теперь ты все портишь. Твое замужество, что ли?»
2: «Нет, этот сон».
0: «Ну, знаешь, хватит дурить. Мы обе оказались в одинаковом положении. Думаешь, мне очень приятно, что ты вламываешься в мой сон?»
2: «Нет, это мой сон».
0: Джейн задумалась. «Послушай», — сказала она наконец. «Если нам обеим снится, что мы — это та девушка, какая разница? Может быть, это вовсе и не отразится на наших ночных приключениях?»
2: «Да, но сознание, что ты разделяешь их со мной», — прошептала Лейла, готовая вновь разреветься.
0: «А мне это нравится, что ли?» — спросила Джейн холодно. Прошло еще по крайней мере минут 20, прежде чем она избавилась от своей посетительницы. Вот тогда она, наконец, смогла сесть спокойно на диван и хорошенько выплакаться сама.

0: Сон не прекратился, как опасалась Джейн, и, к счастью, не был ничем омрачен. В этом обе женщины убедились, поговорив утром по телефону. Со временем между ними даже установились дружеские отношения, так как им обеим, как школьницам, ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь своими переживаниями. Это было так интересно. Прошло 3 месяца, когда однажды вечером Лейла позвонила и, задыхаясь от волнения, спросила Джейн: «Дорогая, ты читала сегодняшнюю вечернюю газету?»
1: «Нет, еще, а что?»
0: «Тогда немедленно раскрой ее на 4-й странице и прочитай, да, театральное обозрение. Там, во 2-й колонке. Но только не вешай трубку, я подожду».
1: Джейн взяла газету и нашла следующий анонс. «Двойная роль. В театре «Каунтесс» скоро состоится премьера «Идиллии» – романтической пьесы, положенной на музыку. В ней мисс Розали Марбанк выступит в двойной роли как героиня и как автор либретто. Это ее первая попытка в жанре, который не является ни музыкальной комедией, ни маленькой оперой, а представляет из себя просто спектакль с музыкой, специально написанной к нему композитором Аланом Клитом. Пьесе рассказывается о любви скромной деревенской труженицы». Джейн дочитала абзац и застыла с газетой в руках. Треск изболтавшейся телефонной трубки вернул ее в действительность. Она подняла ее.
0: «Ну как, прочитала?» – спросила Лейла.
1: «Да», – медленно ответила Джейн. «А ты с ней случайно не знакома?»
0: «Никогда даже не слыхала ее имени. Но, по-моему, вполне ясно, о ком идет речь, не правда ли?»
1: «Должно быть», — сказала Джейн задумчиво. «Однако следует все выяснить», — добавила она после некоторого молчания. «Я постараюсь выклинчить пару билетов на эту премьеру у нашего театрального критика. Ты сможешь пойти?»
0: «О чем ты спрашиваешь?»

Тем временем сон продолжался. На следующую ночь в деревне была ярмарка и какой-то праздник. Ее прилавок с выложенными для продажи кружевами выглядел прелестно. Покупателей, правда, было мало. Когда он подошел, она сидела на траве рядом с ларьком и рассказывала двум очаровательным малышам сказку. Спустя некоторое время они закрыли ларек и пошли на лужайку танцевать. Когда взошла луна, они отделились от толпы и удалились под сень леса, забыв обо всем на свете. Когда Джейн и Лейла пришли в театр, зал был уже полон. Они отыскали свои места в партере за несколько минут до начала спектакля. Наконец, свет погас, и оркестр заиграл увертюру, приятную незатейливую музыку. Однако Джейн так волновалась, что не могла прислушиваться к ней. Она протянула руку Лейле, и та судорожно сжала ее. Обе уже жалели, что пришли, но вместе с тем понимали, что это было необходимо сделать, так как неведение было бы еще хуже. Переходя от одной легкой мелодии к другой, оркестр наконец замолк, и занавес медленно поплыл вверх. Общий вздох прокатился по залу и затих в задних рядах. На сцене девушка в белом платьице с цветами и резвящимися амурами по полю лежала на зеленом берегу реки среди цветов и трав. Ее босые ноги были опущены в небольшой ручеек. Кто-то из зрителей, скорее зрительниц, то ли всхлипнул, то ли хихикнул, но на него тотчас же зашикали, и тишина воцарилась снова. Между тем девушка на сцене блаженно потянулась и улыбнулась, все еще не поднимая головы, так что прядь шелковистых волос падала ей на щеку. Публика затаила дыхание. Одинокий кларнет в оркестре начал наигрывать чувствительную мелодию. Теперь все глаза в зале были устремлены уже не на девушку, а на противоположную сторону сцены. Молодой человек в зеленой рубашке и коричневых штанах появился из-за кулис. Он передвигался на цыпочках, держа в руках небольшой букет цветов. При виде его общий вздох облегчения пронесся по залу. Джейн перестала сжимать силой руку Лейлы. Это был совсем не тот человек. Он приблизился к девушке, лежащей на берегу, нагнулся и положил букетик ей на грудь. Затем сел рядом, облокотившись на колено, чтобы ему было удобнее смотреть на нее. Именно в этот момент что-то заставило Джейн оторвать взгляд от сцены и повернуть голову, как будто ее притянул невидимый магнит. Сердце ее оборвалось, и она ухватила Лейлу за руку повыше локтя. «Смотри! Смотри скорее туда!» – прошептала она, указывая на одну из лож билетажа. Сомнений быть не могло. Она знала это лицо, пожалуй, даже лучше, чем свое собственное. Каждый завиток волос, каждая черта, каждая ресница вокруг карих глаз были ей предельно знакомы. Это был он. Она знала эту улыбку, с которой он сейчас наблюдал за происходящим на сцене, так хорошо, что у нее защемило в груди. Да, она знала об этом человеке все, совершенно все. Затем внезапно Джейн заметила, что взоры всех женщин в зале устремлены на ложу. Выражение, написанное на их лицах, испугало ее, заставило ее сильнее прижаться к Лейле. В течение нескольких последующих минут мужчина в ложе продолжал смотреть на сцену, не замечая, что происходит вокруг. Затем что-то, может быть, напряженная тишина зрительного зала заставила его повернуть голову. Увидев сотни женских глаз, устремленных прямо на него, он перестал улыбаться. Тишину резко нарушили истерические вопли, раздавшиеся одновременно в нескольких местах по залу. Мужчина постоял в ложе еще пару минут, затем на его лице появилось выражение тревоги, и быстро повернувшись, он решительно шагнул вглубь ложи. Из партера нельзя было видеть, что там произошло, но он снова появился в ложе, и у всех на виду стал отступать от двери спиной к барьеру. Вслед за ним появилось несколько женщин. Их искаженные ненавистью лица заставили Джейн содрогнуться. Когда мужчина на минуту повернул лицо к залу, было видно, что он смертельно напуган. Женщины наступали на него, словно разъяренные фурии.
Поколебавшись, он перебросил ногу через барьер ложи и выбрался наружу. Очевидно, он собирался перелезть в соседнюю ложу. Упираясь одной ногой в кронштейн светильника, он пытался ухватиться рукой за край барьера. В тот же момент две женщины из прежней ложи ухватили его за другую руку. Какой-то ужасный миг он висел между двух лож, стараясь сохранить равновесие. Затем рухнул головой вниз в проход между креслами портера. Джейн прикусила губу, чтобы не закричать, но даже если бы она закричала, никто бы не заметил этого. Такой крик и визг стояли кругом.

0: Вернувшись домой, Джейн долго сидела перед телефоном, прежде чем поднять трубку и набрать номер своего журнала. Наконец она решилась. «Дональд, ты?» – спросила она дежурного репортера, деланно равнодушным голосом. «Это Джейн. Ты случайно ничего не знаешь о том человеке, который сегодня упал с балкона в театре «Каунтесс»?»
1: «Знаю, конечно. Я как раз пишу о нем некролог. А что бы ты хотела знать?»
0: «Да ничего особенного. Просто кем он был и так далее».
1: «Его звали Дезмонд Хейли. 35 лет от роду. У него, оказывается, была масса всяких ученых званий, в основном в области медицины. Специализировался как психиатр, написал целый ряд научных трудов. Самая известная его книга – это «Психология толпы и эпидемия истерии». Не так давно опубликовал статью под заглавием «Гипноз и вызываемые ими массовые галлюцинации». Довольно мудреная работа, не для рядового читателя. Он жил... Эй, что там с тобой?
0: «Да ничего», — ответила Джейн, стараясь казаться спокойной.
1: «Да и часом не была с ним знакома?»
0: «Нет», — сказала Джейн твердо. «Нет, я никогда его не встречала».
2: Она аккуратно положила трубку на рычаг, внешне спокойно прошла в соседнюю комнату, также спокойно и печально опустилась на постель и тут-то позволила себе дать волю слезам. А кто мог бы сказать, сколько еще горьких слез было пролито в ту ночь на бесчисленные подушки от того, что волшебный сон не приснился вновь и не мог уже присниться никогда.

0: месте сновали туда-сюда цветные пассажиропотоки. Сидоров нервничал, переживал, и вдруг... Вдруг его осенило. «А чего это я? А плевать я хотел на приличие и мораль! Плевать! Вот так!» Сидоров плюнул, попав точно между прутьев канализационной решетки, скинул пальто и стянул свитер вместе с неглаженной рубашкой. Жена ленилась, зимой все одно под свитером незаметно. А потом Сидоров взлетел. Вахтерша шарахнулась в сторону и перекрестилась, увидев, как Сидоров минует турникет, как красивым штопором ввинчивается в наклонную шахту, чтобы обогнуть фонари, натыканные вдоль эскалатора, и раствориться в полутьме.
1: «Заболел, наверное! Или пьяный! Точно пьяный! Алкаш!» —
0: верещала вахтерша в переговорное устройство, делясь происшедшим с капитаном Соловейко, дежурным ментом.
1: «Вот бесстыжая харя! Просвистел мимо, даже пропуском не моргнул! Вы уж его прижучьте как следует! Оштрафуйте, гада!»
2: «Не боись, Марья Ивановна! Примем меры!»
0: Капитану ничуть не улыбалось под конец дежурства разыскивать нахулиганившего техника. Однако долг есть долг, и, нацепив фуражку с высокой тульей, Соловейко поспешил к эскалатору.
2: «Руби лесенку на полную, а не то не угонюсь за придурком!» — проорал Соловейко вахтерша.
0: И правильно сделал. Едва начищенные кирзачи капитана ступили на гранитные плиты станции, едва затянутая в белую лайку ладонь коснулась мрамора колонны, дверца, ведущая в подсобку, распахнулась, и оттуда выплыл Сидоров. На лице его, розовым и придурковатым, как у поддатой невесты, блуждало выражение абсолютного счастья. В руках болтался чемоданчик с инструментом, а из бледной спины, испещренной клинописью баночно-горчичной терапии, топорщились кожистые крылья. Крылья были не слишком ухоженные, размером невелики, но пульсирующие узловатые жилы указывали на немалую мощь, а также на то, что Сидоров частенько пользовался летательным рудиментом. Чаще, чем положено в цивилизованном обществе.
2: «Пьяный? Дыхни!»
0: Капитан Соловейко брезгливо оглядел нарушителя порядка.
2: «И это... приземлись немедленно!»
0: «Смотреть на тебя тошно!»
2: «Взрослый мужик! Семейный!» «Дай-ка, братец, домой! Отоспишься, придешь в норму, а завтра на работу!» «Охрена тебе!»
0: Сидоров засучил ногами в кедах и, приняв горизонтальное положение, взял курс на тоннель.
1: «Я свободный человек! Даже не подумаю подчиниться! О! Летать я над вами всеми хотел!»
0: С этим Сидоров взмыл под мозаичные своды, изобразил петлю, едва не выронив чемоданчик на капитанскую фуражку, и на бреющем вошел в трубу. Стоптанные резиновые подошвы мелькнули в чреве тоннеля мотыльком-мутантом. Соловейко чертыхнулся и полез за рацией. Надо было срочно вызывать группу захвата.
1: «Может, наркота? Или с ума сошел? Всю жизнь по катакомбам ползать не всякая психика выдержит. А у нас через полчаса поезда на линию выходят. Высылайте боевиков!»
2: «Соловейко, слушай, такое дело. Пока ребята прибудут, минут 10 пройдет. Ты того с... как-нибудь сам!»
0: Рация замялась, всхлипнула и осторожно добавила:
2: «Приказать не имею права. Дело сугубо добровольное».
1: «Что?»
0: Сочный бас Соловейко, гордость бара, караоке, солдатская песня сорвался на нервный клёкот.
1: «Товарищ полковник, это как же... товарищ полковник, я пулю в грудь за родину запросто! Или на танк с гранатой, но это ни за что!»
2: «Ну, прости, капитан. Сам бы тоже, наверное, не смог. Ожидай подкрепления».

Сидорова выловили на перегоне Комсомольская радиальная «Красные ворота». Отследили локатором направление, просчитали скорость полета и соорудили немудреный селок. Бойцы просто растянули нейлоновую сеть поперек трубы, а сами залегли поодаль, приготовившись, если что, стрелять на поражение. К счастью, не пришлось. Сидоров плотно застрял в ячейках всеми конечностями, включая рудиментарные. Он рвался наружу, еще сильнее запутывался, снова рвался, вопил блатную песню про Орленка и норовил харкнуть в макияж фельдшерицы из медицины катастроф, когда та всаживала ему под лопатку шприц с

успокоительным. Потом Сидорова вынули из селка, погрузили на каталку, оттуда в карету скорой помощи, и инцидент исчерпал сам себя. Поезда вышли на маршрут почти вовремя. Скандала или даже скандалишки в СМИ так и не случилось. Пара публикаций в «Желтой прессе» не считаются. А капитана Соловейко поощрили двумя отгулами и благодарностью в личное дело.

0: не пускают. Говорят, что к буйным нельзя.
1: Хлюпала супруга Сидорова в телефонную трубку. Сестра Сидоровой, Иванова, сочувственно угукала и хлюпала в такт.
0: Бедняжечка-то моя. Слушай, а уж может, он наспор, а? От этих мужиков всего можно ожидать. Какой наспор? Я уж никому не жаловалась. Стыдобище, но ведь раньше. Симптомы давно появились. Каждый вечер дома вытворял фокусы-покусы свои. Представляешь, каждый вечер. Шторки задернет и давай порхать по гостиной. Я увещевать пробовала и позорила. Всякой статейки разные давала почитать. Даже к гадалке ходила бесполезно. Боже мой, как же ты с ним жила? Вот же у тебя извращенец. Аэрофак, вот. Радуйся, что в дурку укатали. И на развод подавай.
1: Иванова шипела испуганно и тревожно.
0: Потом. Сейчас сил моих человеческих не осталось. Вот-вот. Все равно его не выпустят. Точно тебе говорю. И знаешь, еще повезло, что Сидоров твой простым обходчиком вкалывал. А прикинь, будь он у тебя директор банка. Или вот...
1: Иванова захлебнулась восторженно.
0: Шоумен! Позор! На всю страну облетался бы! Извини за грубость.
1: Фантазия Сидоровой нарисовала кошмарную картину, как всем известный народный артист элегантно воспаряет над сценой Кремлевского дворца съездов, и как публика, а особенно сидящие в первом ряду президент, бледнеют от ужаса. Затем воображение Сидоровой пошло дальше, и она представила себе самого президента, выполняющего Эмельман над Спасской башней. Впрочем, бронзовые тугие крылья над обнаженным накачанным торсом и звезды, кидающие нескромные рубиновые взгляды на президентские бицепсы, не показались Сидоровой такими уж безобразными. В позвонках супруги бывшего обходчика томительно заныло, и она прикрыла глаза. Сидорова стряхнула наваждение, попрощалась с сестрой и опустила палец на рычаг. Вздохнула. «Господи!» — думала Сидорова. «Ну за что мне это? Я ведь мужик хороший, не пьющий. Шуровал бы себе по гостиной, не выпендривался. Места ему, видишь ли, не хватало. Свободы хотелось. Сам долетался и нам все облетал. Всю жизнь!»
2: «Мама, мы гулять пойдем?»
1: Стасик Сидоров топтался в дверях детской и теребил лишнюю пуговицу на рубашке.
2: «Я сам оделся».
0: «Идем уже, горе ты мое луковое, безотцовщина!»
1: Перекошенный воротничок заставил Сидорову еще раз вздохнуть. Она расстегнула пуговички и, обнаружив, что майка надета наизнанку, вздохнула в третий раз. Повесила рубашку на крючок, заставила капризничающего Стасика поднять руки, стянула майку через лохматую голову.
2: «Так, почему в тонусе, а?»
1: Она быстро, несмотря на сопротивление сына, провела ладонью по худенькой спинке. Нащупала хрящик, умело потянула вверх и чуть в сторону. Покрытая младенческой пленкой крылышко вылезла из-под лопатки, расправилась, задрожала мелкой рябью.
2: «Ну, сколько раз тебе говорить, что так делать нельзя? Знаешь, что от этого бывает? Нет? Так я тебе скажу, ослепнешь и пух на ладонях вырастет!»
0: «Ну, само!» —
1: заныл Стасик.
0: «Не хочу шерсть!»
2: «Само! У пап твоего тоже! Само!»
1: Стасик, уже было собравшийся разреветься в голос, притормозил, дотронулся указательным пальцем до маминой щеки.
3: «Я больше не буду, мама. Честное-пречестное.
0: Ладно, давай одеваться, а то уже вечер на дворе».

0: отвратительно, физиологично, плохо выглядит и пахнет. Напоминает о нашем птичьем происхождении. В конце концов, это просто стыдно. А призывающие к естественности в поведении не осознают, что подрывают основы морали. Жертвами подобной распущенности в первую очередь становятся дети. Вы только вообразите, недавно прогуливаюсь возле школы и слышу, как одна барышня говорит другой: «А ты летать пробовала уже?» В 14 лет они озабочены этим. А посмотрите, что крутят частные каналы. Название вспомнить страшно. «Пролетая над гнездом кукушки», например. Или вот «Полет феникса».
1: Склокоченная тетка-квашня металась по студии и доказывала что-то тихому старичку в брючках, смахивающих на кальсоны. Аудитория, как водится, разделилась на противников и сторонников, дискутирующих, а ведущий умело разжигал страсти, тыча микрофоном в лица оппонентов.
2: «Голубушка, но ведь это нормальные отношения полов. А то, что вас ни разу не вылетели, как положено...»
1: Квашня не позволила старичку завершить реплику, метко швырнув микрофоном в аккуратную лысину. Старичок взвизгнул, студия зааплодировала, рейтинг пополз вверх.
3: «Знаете ли вы, что депутаты за гроши приобретают у профсоюзов элитные участки, строят на них ангары и там удовлетворяют свои инстинкты? А финансируем их похоть мы, налогоплательщики!»
1: Вмешался господин, известный в далеких от политики кругах как поборник добродетели, а в кругах от политики недалеких как просто поборник.
4: «А чё? Я бы не отказался гектарчика два под это дело заиметь. И жена моя тоже не против. В хрущевке разве разгонишься? Только заберет как следует, сразу стена или потолок. Башкой приложишься и ничего больше не шевелится за хребтом».
1: Морячок в первом ряду порозовел от собственной смелости и побагровел, когда публика взорвалась овациями.
0: «Наши ученые работают над проблемой. Мы сейчас как никогда близки к тому, чтобы избавить человечество от этой унизительной потребности. Проводятся опыты на добровольцах, результаты более чем впечатляют.

0: Сидорова выключила телевизор, повертела пульт в руках, зачем-то потерла царапину на корпусе. Потом, точно спохватившись, вскочила с кресла и прошла в комнату старшей дочери. Каринка быстро пихнула под стопку учебников глянцевый журнал.
1: «Реферат по биохимии делаю, не мешай».
2: «Погоди. Ты про папу в курсе?»
1: «Придурок!»
0: — зло выплюнула Каринка.
2: «Не надо так, дочь. Он больной человек».
0: Сидорова потянулась убрать прядь с Каринкиного лба, но передумала.
1: «Больной! Точно! Нормальный не дотумкал бы по тоннелю виражи накручивать. А чё ж тогда со Останкинской башни не сиганул? Нам, значит, самого горшка твердить и стыдно, нехорошо, нельзя, не может, а сами? И вообще, летать я над вашими проблемами хотела, если честно».
3: «Не смей выражаться при матери!»
0: Сидорова сперва побелела, потом пошла неровными пятнами, став похожей на селедку под шубой.
3: «Лучше скажи, как мы теперь без папы-то?»
1: «Да как все! Зачем нам отец, а тебе муж шизофреник?»
0: И тут Сидорова не выдержала. Впервые за весь этот день уронила голову на руки и разрыдалась в голос. Разрыдалась хлипко, отчаянно, не надеясь на утешение, понимание и хоть какую-нибудь любовь.
3: «Мама! Мамочка!»
0: Каринкин голос доносился словно издали, ласковый, дрожащий, совсем детский.
3: «Мамочка, ты не плачь. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Вот я закончу школу и пойду в генную инженерию. Ты же знаешь, я умная и старательная. Всю жизнь трудиться буду, чтобы извести этот дурацкий ген, чтобы больше никто этой гадостью не занимался. Я тебе обещаю, мамочка, чтобы спина ровная при ровной, чтобы ужас у всех людей перед высотой смертельный».
0: Сидорова обняла дочь. Волнистые локоны скользнули между пальцев. Странно. Она и запамятовала, что у дочки волосы такие же шелковые, как у Стасика. Умница, Каринка. Она обязательно добьется цели. В этом Сидорова не сомневалась. Сомневалась она лишь в одном. В том, что сможет жить, как прежде. Жить и не слышать по утрам тихое
1: «Спи, а я побежал».
0: Жить и не смотреть вечером в окно, чтобы, заметив на остановке сутулую фигуру, подогреть ужин, пока муж поднимается в лифте. Жить и не слышать, как с осторожным шуршанием расправляются кожистые перепонки, как свистит воздух, рассекаемый мускулистой гранью, как звенят бокалы в горке, опять задел за дверцу маховым хрящом. Жить и не чувствовать жаркого трепета в лопатках одного на двоих. Жить и не помнить, как его крыло касается твоего крыла, как вибрируют все до единого перышки, как перехватывает дыхание, как приглушенный свет ночника становится Млечным Путем, а потертый палас под ногами превращается в облака. Как-то вот так одним днем Сидорова поняла, что, оказывается, она была счастлива. Была. А теперь нет.
3: «Ну, ты пиши свой реферат и ложись. Я тоже пойду».
0: Она по привычке прихватила грязные Каринкины колготы со спинки стула и притворила за собой дверь.

0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция...
1: Сидоровой никто не сказал, что именно на отрезке Комсомольская радиальная Красные Ворота его и поймали. Ей вообще выдали только кеды и какую-то скудную информацию. Дама, представившаяся лечащим врачом, посоветовала успокоиться и больше в больнице не появляться.
2: «Сообщим, если ситуация улучшится».
3: «Справочку о недееспособности возьми в регистратуре, пенсию оформишь», —
1: посоветовала нянечка, пухлогубая старушка в шапочке с вышитым почему-то зелеными нитками крестом. Потом, тушуясь, опустила в кармашек халата сотенную и добавила:
3: «Не бойся, их тут укольчиками лечат, они довольные, в нарды играют».
1: Нянечка проводила Сидорову до ворот и сочувствующе погладила по перчатке.
3: «Молодая, налетаешься еще».
1: Сидорова спустилась в метро, забралась в полупустой вагон, прижалась носом к холодной надписи «Не прислоняться». Стены тоннеля дразнились редкими всполохами ламп. Полминуты тьма, хоть глаз выколи, и вдруг точно удар под дых, лампа. Освещение на стрелках и в оборотках горит всегда. Ну, там, где состав оборачивается. А еще есть аварийка. Он любил рассказывать про работу. Она любила слушать.
4: «Знаешь, машинисты шальные ребята. Иногда после смены в трубе такое вытворяют, вспомнить стыдно. Там в тоннеле хорошо, прохладно, темно и не увидит никто».
1: Он рассказывал, а Сидоровой думалось, что какая гадость, и какие мужчины все-таки пошляки. Она злилась на мужа за то, что в голосе его не слышалось осуждения, а слышался пацанский задор и зависть. Сидорова вдруг отчетливо поняла, что это была именно зависть к тому, что он никогда, никогда так вот смело, бесшабашно, отчаянно не сможет ввинтиться лицом в холодный воздух подземки.
0: «Следующая станция — Красные Ворота».
1: Сидорова поправила очки, провела ладонью по стриженной макушке.
4: «Ты на воробушку похож с этой прической», — подтрунивал он.
1: Сидорова шагнула к кнопке с надписью «Связь с машинистом». Жеваная тетка в каракуле посторонилась, пропуская странную худышку с решительным выражением лица.
0: «У меня взрывное устройство и обращение к президенту», — оттарабанила Сидорова в залепленную жвачкой решетку микрофона. «Я требую остановить состав».
1: Тетка ойкнула и сползла на пол. Компания хиппи, пьющих пиво в углу, замерла. Уставилась на Сидорову дюжиной круглых окуляров под бетлов. Спящая бомжиха захрапела еще громче. Из расползшейся по шву куртки бесстыже торчали слипшиеся перья.
5: «Я требую немедленно остановить состав и выслушать мой ультиматум. В первую очередь я хочу, чтобы вы вернули мне мужа. И еще я хочу, чтобы сюда привели моих детей. А еще...»
1: Капитан Соловейко накапал волокордину на кусочек рафинада и кинул размокший кубик в рот. Полковник, понимающе, помолчал, протянул подчиненному бутылку акваминерали, подождал, пока тот запьет лекарство.
6: «Товарищ полковник, ведь за мной вся страна по Первому каналу следить будет. Как я потом маме в глаза посмотрю?»
7: «Ты, Соловейко, считай, уже герой. Тебя, может, к ордену представят».
6: «Да летать!»
1: Капитан осекся.
6: «Извините, товарищ полковник, сорвалось. Я все понимаю, но ведь стыдно! Не страшно, но стыдно!»
7: «Не позор это, героизм! Дурак ты, братец! Тебе страна приказала! Президент лично следит за событиями! Лично! Сечешь?»
6: «Так и сопровождал бы лично! Президент! Поди, сам засал принародно в воздух подняться, чтобы террористку эту психованную с ейным мужиком и детятами до границы довести. Как же? У него реноме. А у Соловейко нету реноме. Он, может, значит, под прицелом телекамер...»
1: Тут Соловейко незаметно приосанился.
6: «Под прицелом телекамер в небе болтаться. До самой финской границы.
7: Так тебе имидж дороже спокойствия отчизны?»
1: Полковник приподнялся над столом. Дыхание его, смесь пива и зубной пасты окутало Соловейко ментолом и спеленало до самых пяток подобострастным ужасом.
7: «Выходит так,
8: никак нет.
7: То-то же, капитан. Прикажут, так и до Аляски поведешь предателей. А теперь вперед.
6: Служу отечеству.
5: Господин Салаика, поделитесь ощущениями. Почему именно вы? Много часов на крыле не каждый выдержит. Вас специально готовили. Правда, что это вызывает привыкание? Вам обещали реабилитационный курс, а вас повысят в звании.
0: Юркий корреспондентик поймал капитана на выходе из отделения, замахал диктофоном перед небритым подбородком. Корреспондентик лебезил, улыбался, но нос его неприязненно морщился.
7: «А летела бы ты, пресса, до самой Аляски!»
0: Капитан Соловейко сделал глубокий вдох и поставил ногу в начищенном сапоге на ступень эскалатора.

0: 8 месяцев. 8 месяцев, ровно 8 месяцев, каждую ночь подполковник Соловейко просыпался от постоянного кошмара. Расправлял потные рудименты. Осторожно, чтобы не разбудить маму, спящую за стеной, поднимался к потолку, сновал вверх-вниз, пытаясь успокоиться. Вспоминал. Все вспоминал, как на ватных ногах спустился в тоннель, как добрался до вагона, как увидел маленькую женщину в очках, как понял. Сразу понял, через полсекунды. Понял, что дура блефует, и что в кульке, который она прижимает к груди, нет никакой взрывчатки. Ему почудилось, что там обувь, ботинки или кроссовки. Когда полиэтилен натягивался, отчетливо выделялся контур подошвы размера 43-го или чуть больше. Соловейко уже собирался давать спецам отбой и даже сделал шаг по направлению к сумасшедшей бабе, чтобы навалять той по морде, а потом отправить куда следует. Но тут она что-то промямлила, а затем повторила громче: «Верните мне его, пожалуйста!» И Соловейко понял, что ничего он не сделает.
1: «Похоже, не шутит!»
0: — задышал он в крошечную головку гарнитуры.
1: «Что предпримем?»
0: Они торчали в вагоне еще час, пока разыскивали детей и забирали из дурки летуна шизофреника. «Я готов стать заложником. Давайте отпустим электричку с людьми», — произнес Соловейко громко, чтобы слышали все. «Я она и ребята из ОМОНа».
2: «Хорошо», — сглотнула очкастая.
0: «Не бойтесь», — проговорил Соловейко одними губами. «Террористка требует, чтобы освободили вестибюль и выход со станции, иначе взорвет себя и половину состава. Черт, сука!» Соловейко продолжал врать, сдирая налепленный скотчем передатчик. Еще Соловейко радовался, что баба догадалась уложить пассажиров лицом вниз, иначе пришлось бы потом многое объяснять особистам. Сидоров в больничных шлепках и в бушлате с чужого плеча стоял у ларька табак, задрав голову и щурясь на скудное мартовское солнце. Рядом с отцом жались девочка-подросток и мальчишка лет 5.
1: «Шнурок».
0: Соловейко тронул тонкое запястье. Волоски на ее коже дыбились, и Соловейко показалось, что он только что погладил взъерошенного птенца.
2: «Что?»
1: «Пакет не натягивай сильно. И шнурок из ботинок или что там у тебя достанет, зажми в пальцах. Иначе задница».
0: Очкастая послушалась. Они так и вышли из вестибюля. Впереди Соловейко с поднятыми руками, сзади испуганная женщина со шнурком от кет в маленьком кулачке. Соловейко знал, что снайперы сейчас следят за каждым их движением, поэтому ступал медленно, всем видом своим изображая напряжение и страх.
1: Он еще боялся, что баба эта не удержится и бросится к мужу с соплями и визгами, или дети подбегут к матери, или еще что. Но она сдержалась. Только охнула едва слышно.
3: «С командой своим стоять на месте и пусть раздеваются».
0: Чревовещание Соловейко давалось плохо, но артикулировать четко он боялся. Оптические прицелы были рядом. Сидорова поняла. Зазвенело на всю каланчевку.
2: «Дети! Любимые, не волнуйтесь, так надо! Снимите одежду!»
0: Девочка-подросток деловито, ничуть не стесняясь, сдернула через голову свитер домашней вязки. Грудь яблочки-скороспелки покрылась пупырышками. Но Соловейко не видел этого. Он следил за лицом женщины со шнурком в кулаке. Следил и по-мужски завидовал ее бестолковому мужу-обходчику. Тот медленно, словно в полусне, распахнул бушлат.
2: «Папа, дай помогу!»
0: Девочка забрала у отца ватник, подождала, пока тот распустит бечевки на больничной робе, отшвырнула ее в сторону, потом аккуратно раздела брата.
2: «Вы тоже?»
0: — догадалась уже сама. Прозрачные стекла очков, зрачки со старинную монету, один в один полярная сова, испарина на конопатом носике. Соловейко расстегнул китель, буркнул, прикрываясь ладонью:
3: «Сама-то как будешь одежки кидывать одной рукой?» Заставь содрать с себя плащ и блузку, и что там еще под плащом, бестолочь.
1: И снова поняла. Улыбнулась уголками губ благодарно.
4: Семья Сидоровых в полном составе, а также капитан Соловейко, расправляли крылья.
1: Это она приказала: «Расправьте крылья!»
4: Так и сказала, даже не запнувшись.
3: «Ты соображаешь, что нас могут перестрелять?» — спросил Соловейко уже в воздухе, когда они зависли над памятником Лермонтову.
4: Впереди Сидоров, замученный, тощий, едва держащийся на черных каких-то вялых лоскутах. За ним девочка, часто взмахивающая толком не оперившимися крыльями, потом сам капитан, а позади рядом с матерью Стасик. Соловейко косился на его цыплячьи отростки и думал, что пацан вряд ли выдержит.
3: «Лучше идти над населенными пунктами, а еще лучше над газопроводом. Так у них...»
4: Соловейко удивился, как легко он вдруг разделил мир на них и нас. В них оставалась вся прошлая жизнь капитана милиции Соловейко, а в нас... В нас был он и эта маленькая, еще два часа назад незнакомая ему женщина, ее сумасшедший муж с детьми.
3: «У них останутся опасения, что твой сверток может грохнуться сверху, и трындец. К тому же общественное мнение. Нас поди по всем каналам показывают, а тут дети. Если собьют, может случиться симпатичный резонанс, понимаешь?»
2: «Не бросай меня!»
4: Огромные, перламутровые, с бирюзой, как у гигантской птицы колибри, ее крылья пахли чем-то совсем женским, томительным, прекрасным. Корицей или карамелью. Соловейко втягивал этот запах, стараясь не шевелить ноздрями, и знал, что не бросит. Ни за что.
1: Впрочем, он понял это еще в вагоне, когда рассмотрел рыжие крапины на носу и немодные очки в роговой оправе. Когда услышал срывающиеся:
2: «Верните мне мужа».
4: А еще она сказала:
2: «Спасибо».
4: Через 10 часов. После того, как Стасик начал терять высоту и пришлось приземлиться в маленьком приморском городке, так и не дотянув до границы. Она сказала:
2: «Спасибо, теперь иди».
4: И рванулась к своим. Обвела их руками, замурлыкала что-то, засюсюкала, закудахтала квочкой. Точно не она все это время безжалостно подгоняла мужа и детей, не обращая внимания на усталость. Соловейко не стал прощаться. Он вручную уложил обвисшие перепонки под лопаточные мешки и пошагал прочь.

0: Подполковник Соловейко знал, что Сидоровых забрали минут через 7 после его ухода. От применения жестких мер воздержались. Президент умаячил второй срок, и лишнего скандала со столичной стайкой, как окрестила Сидоровых пресса, ему не хотелось. Сидоровых-старших, как положено, отправили на принудительное лечение. Младших – в специнтернат.
1: «Страна позаботится о невинных жертвах родителей-извращенцев!» – гневно сверкал зубами глава государства, а в левом нижнем углу экрана прокручивалась хроника событий. Крылатые тени скользят по улицам городов, а в небе 5 силуэтов взрезают воздух обнаженными телами.
0: 8 месяцев подполковник Соловейко добровольно брал ночные наряды, смущая подчиненных. Не по статусу подполу ночевать в станционной ментовке. Когда подземка затихала, подполковник забирался в тоннель и кружил по кольцевой, изредка отдыхая на аварийных мостках. Крылья его росли, набирали мощь, наливались нечеловеческой силой. Подчиненные шушукались за спиной. Ушлые машинисты многозначительно хмыкали при встрече. Подполковник Соловейко терпел 8 месяцев. До самого дня милиции. К профессиональному празднику ему прислали пригласительный на концерт в Кремлевский дворец съездов. Подполковник начистил обувь, достал парадку, побрился —

0: «Наша служба и опасна, и трудна», — чеканил хор МВД.
1: Соловейка стоял на стене и жадно хватал ртом вечер, пропитанный дождем и кленовыми листьями. Рубашка, брюки, носки, перчатки, фуражка с высокой тульей аккуратно легли на кирпичный край, с которого Соловейка, чуть поежившись, шагнул в ноябрь и... взмыл, взвился, воспарил, зажав в руке макетный нож. Три сильных маха. Раз, два, три. Стоп! Подполковник притормозил возле шпиля. Трехцветное полотнище размером 3×4 откромсалось неровно, мешал порывистый ветер. Но Соловейка не огорчился. Снизу косой срез не заметен. Соловейка покрепче ухватился за уголки государственного штандарта и закружил над Кремлем, следя за тем, чтобы триколор развивался красиво и не путался в босых ногах.
2: «Черт! А что еще за Бэтмен?»
1: Часовой посматривал порнуху, поэтому ассоциации у него были соответствующие.
2: «Та ты!»
1: Начальник караула навел камеру слежения и врубил зум.
2: «Мать! Знаешь, чем он там реет? Государственным знаменем! Стреляй, сквернителя!» «Погоди, орет чего-то!» «Летать я хотел над вашей свободой и демократией! Летать! Слышите?»
1: Соловейка закувыркался в перекрестном свете прожекторов. Воздушная оборона столицы спохватилась с небольшим опозданием.
2: «И над запретами вашими, и над моралью ублюдочной! Летать! На мушку бери поганца!»
3: «Орленок, орленок, лети выше солнца!»
1: Роскошный бас, гордость бара караоке, солдатская песня зарокотал, перекрывая доносящиеся из дворца съездов аплодисменты.
2: «Стреляй, черт, уходит, гад! Огонь!»
3: «Над землей летели лебеди!»
1: Он пел и вспоминал ее глаза, и брови домиком, и тонкий запах карамели из-под мышек. Такой сладкий, такой нестерпимо родной.

Похожее на лоскутное одеяло, или на панцирь морской черепахи, или на неровно порезанный пирог, или на расчерченный первоклашкой альбомный лист, земля удалялась, становясь все смешнее, все незначительнее. Навязчивый триколор зацепился за ноготь большого пальца, и соловейка нелепо дернул ногой, стряхивая полотно. Флаг замешкался в верхних слоях атмосферы, а потом поплыл куда-то на северо-восток. Подполковник милиции Соловейко поднимался выше и выше, опираясь на воздух крыльями, напоминающими невероятных размеров зонт «Три слона». Земля под подполковничьими пятками постепенно приобретала форму шара, но Соловейко этого не замечал. Он смотрел вперед, прикидывая расстояние до созвездия Лебедя, и размышлял, отчего чертовски простая мысль «все бросить и улететь» пришла к нему

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Проект «Третья планета». Дата 31 декабря 2024 года по третьепланетному календарю. Тема «Контршпионаж».
2: Плохие новости, босс. В истекший отчетный период, согласно вашему приказу, мы продолжали усиленно работать над программой шпионажа за трипланетянами, используя в качестве сырого материала домашних кошек, которых вы нам порекомендовали. Да, поначалу мы отдали предпочтение собакам, так как эти одомашненные хищники в массе своей гораздо крупнее кошек, а значит, в случае успеха нам не пришлось бы ломать себе головы над дальнейшей миниатюризацией нашего шпионского биоимпланта. Но оказалось, что, как всегда, правы были вы, босс. Да, наши стандартные импланты, внедренные в собачьи мозги в полевых условиях, функционируют.

Планировали великолепно, и тем не менее мы столкнулись с массой разнообразных и непредвиденных затруднений. Так, всякий раз, когда экспериментальная собачья особь неотрывно следовала за трипланетянами из комнаты в комнату, стараясь не упустить нить их разговора, хозяева очень быстро выгоняли ее в прихожую или вообще вон из дома. Очень остро встала также проблема имитации типичного собачьего поведения в те периоды времени, когда мы полностью контролировали наших экспериментальных псов. Приведу здесь только один пример из многих. Трипланетяне имеют обыкновение бросать подальше палки или другие некрупные предметы, скажем, мячики, а затем в упор с выжидающим видом смотреть на нашего шпиона. Экспериментальный пес, естественно, отвечает своему хозяину или хозяйке преданным взглядом, однако трипланетяне этим никогда не бывают удовлетворены и вскоре начинают смотреть на шпиона либо встревоженно, либо сердито, либо, что хуже всего, с подозрением. Лишь недавно нам удалось выяснить, чего же ожидает в подобной ситуации туземец. Чтобы наш шпион нашел для него эту палку или иной заброшенный подальше предмет и притащил его в зубах назад. Но почему и с какой целью собака должна это сделать, мы до сих пор не поняли. Кошки, живущие в домах трипланетян, довольно мелкие хищники, поэтому наши биодизайнеры на какое-то время впали в истерику, когда теоретический вопрос о миниатюризации стал практическим заданием. Но потом техотдел принялся за дело, а пока наши дизайнеры упорно сражались с многочисленными проблемами, все остальные занялись изучением взаимоотношений туземцев со своими домашними котами. То, что мы узнали, выглядело удивительно благоприятным для наших целей. Вкратце, никто из трипланетян, по всей очевидности, не ожидает, что даже его собственная кошка или кот станет повиноваться его приказам и не удивляется любым их выходкам. В качестве примера приведу тот случай, когда один из наших пробных уменьшенных имплантов резко закоротило во время полевого тестирования. Очень крупный для своей породы, но крайне ленивый черный лохматый кот, которого мы вплоть до того момента твердо контролировали, вдруг принялся безо всяких причин и повода носиться кругами вокруг кого-то из своих домочадцев с оглушительными воплями и грозными завываниями. Никто из присутствующих, включая всех членов семьи, явно не увидел в этом инциденте ничего необычного. Такая реакция трипланетян, вернее ее отсутствие, должна была сразу нас насторожить, но мы, к сожалению, не встревожились. Так или иначе, наш техотдел в конце концов совершил революционный прорыв, соорудив для нас сверхминиатюрный органический приемопередатчик, способный одновременно контролировать поведение животного и пересылать на базу весь принципиально важный массив его сенсорной информации. Мы решили ограничиться глазами и ушами. Можно было, конечно, добавить и обоняние с осязанием, но тогда наш суперимплант оказался бы чересчур энергоемким, а ведь вся конструкция рассчитана на питание исключительно от кошачьей нервной системы. Наши дизайнеры ухитрились минимизировать устройство до 100-клеточного кластера, который следует вживлять в строго определенном месте в основании головного мозга. Да-да, всего лишь 100 клеток! Причем лучшие умы нашей родной планеты до сих пор не могли обойтись менее чем 300. В отличие от старых моделей, наш новый суперимплант необходимо внедрять с исключительной точностью и в иную, более труднодоступную область мозга, что изрядно осложняет работу хирургов. Но мы сочли, что конечный результат в итоге окупает все сложности. Поэтому, как только мы получили из техотдела первый серийный экземпляр, сразу же и приступили к пробному имплантированию. С этого момента начинаются плохие новости, босс. Нам не удалось внедрить экспериментальной кошке суперимплант, поскольку нужный локус ее мозга оказался занят. Там уже сидело такое шпионское устройство и отнюдь не 100-клеточное. 50 клеток, конфигурированных в двойную спираль, и неизвестным дизайнерам этого хватило с лихвой. Кто-то посторонний шляется в пределах здешней планетарной системы, босс, и тоже шпионит за трипланетянами. Эти проклятые кошки ведут себя на третьей планете так, словно они из другого мира, потому что, по сути, так оно и есть. Плохие новости, босс. Очень плохие. Еще до того, как мы узнали об этом чужом передатчике, мы успели доставить на нашу базу свыше 20 этих самых домашних кошек. И здесь, на базе, они ведут себя совсем не так, как на своей третьей планете. Они следят буквально за каждым нашим движением, и судя по тому, как они прислушиваются к каждому произнесенному слову, я опасаюсь, что неизвестные конкуренты декодируют нашу речь. Моя команда теперь стала общаться друг с другом исключительно посредством записок, но, боюсь, мы слишком поздно спохватились. И в любом случае, эти чужие шпионы уже видели нас без полевого камуфляжа.
Получается, что они застукали нас, босс. И самое скверное, мы понятия не имеем, кто же они такие.

Дата 23 июня 2026 года по трипланетному календарю. Тема «Средний трипланетянин». С трипланетным приветом, босс! Должно быть, вы уже кое-что слышали о проблеме, возникшей у нас из-за новой модели гуманоидного шпиона. И я подумал, что вам лучше узнать эту историю от меня во всех подробностях. Я не хочу указывать конечностями на тех или иных или третьих высокопоставленных персон, но мне хотелось бы напомнить, что с самого начала я был решительно против подобного расширения нашего исходного проекта, о чем неоднократно в устном и письменном виде заявлял. Прилагаю к этому сообщению копии всех служебных записок, которые я отсылал в нашу штаб-квартиру, указывая на колоссальную опасность любых попыток сымитировать живого трипланетного гуманоида в целях информационного шпионажа на третьей планете. Я вполне могу понять, почему в штаб-квартире решили испробовать новую стратегию шпионажа после нескольких неудач нашего исходного проекта подготовки животных-информантов. Мы провели гигантскую работу по внедрению шпионских имплантов в мозги медведей, прежде чем обнаружилось, что трипланетяне от чего-то не питают особо теплых чувств к этим полуразумным, притом великолепно развитым физически животным, и торопятся поскорее скрыться, обнаружив кого-нибудь из них поблизости. Тогда мы решительно скорректировали наши планы, обратившись к так называемым домашним любимцам, от которых туземцы обычно не убегают. Но собаки, к нашему великому сожалению, принесли немногим больше пользы, чем медведи. А что касается этих проклятых кошек, я не хочу даже вспоминать о том, что из этого вышло. Надеюсь, вы меня хорошо понимаете. Замечу только, не вдаваясь в детали, что прискорбный факт вынужденного уничтожения посредством взрыва некоторой части нашей собственной базы, дабы предохранить от захвата противником весь комплекс, нанес тяжелый ущерб моральному духу коллектива, бюджету базы и нашей профессиональной карьере. И тем не менее, мы не пали духом и вскоре с помощью революционной техники миниатюризации добились многообещающих результатов в работе с крошечными трипланетными организмами, которых туземцы называют москиты. Но, увы, развить успех не удалось, поскольку нам урезали финансирование, и штаб-квартира пришла к эпохальному решению срочно форсировать разработку пресловутого гуманоида-шпиона. Теперь я должен объяснить, в чем корни этой нынешней проблемы с поддельным гуманоидом. Когда штаб-квартира срочно затребовала максимально полный и подробный список спецификаций гуманоидного населения третьей планеты, я незамедлительно и аккуратно выполнил этот приказ, переслав в штаб-квартиру все соответствующие выдержки касательно различного роста, веса, характерной морфологии и способности трипланетян из самого авторитетного письменного трипланетного источника, признанного наиболее полной и надежной базой данных подобного рода. Этот источник широко известен на третьей планете под названием «Книга Гиннесса». Не моя вина, что некая высокопоставленная персона, отвечающая за так называемую гуманоидную программу, не вполне корректно интерпретировала большую часть представленной мной информации. Невзирая на несдержанные комментарии кое-кого из моих коллег, я вполне уверен, что лишь в силу случайного стечения обстоятельств главный директор проекта назначил начальником дизайнерской команды своего однокашника по воспитательным яслям. По вступлении в должность этот директор публично выразил мнение, что его команда в кратчайший срок благополучно справится с заданием без утомительного визита в отдаленную планетарную систему, а это, несомненно, сэкономит массу времени и бюджетных ассигнований, каковые с гораздо большей пользой можно употребить на самые неотложные задачи. Смотрите на прилагаемых голофото его заново обставленные роскошные кабинеты и комнату отдыха. Впоследствии он настоял на том, чтобы новый шпион-гуманоид был высажен на третьей планете сразу же после его доставки на нашу базу и, разумеется, без всяких предварительных тестов, проигнорировав мой категорический протест. Смотрите служебную записку за номером 1188923688235А. Окончание рассказа Ричарда Фосса «Проект «Третья планета»» в финальной части модели для сборки на радиоэнергии.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ричард Фосс. Проект «Третья планета». Окончание. Насколько я понимаю, этот директор имел благое намерение соорудить своего шпиона усредненным по всем характерным для здешних гуманоидов параметрам, что является в сущности вполне традиционным подходом к созданию наших полевых оперативников. Поэтому, обнаружив, что самый легкий взрослый гуманоид третьей планеты весил 5,9 килограмма в местной метрической системе, в то время как вес самого тяжелого составил 629 килограммов, директор решил остановиться на компромиссе в 317,45 килограммов. Но эта цифра в несколько раз превышает нормальное значение данного параметра. Аналогичным методом для роста гуманоида-шпиона было определено значение 2,13 метра, которое также превышает среднестатистическое, хотя и не слишком. Но все это можно считать пустяшными огрехами в сравнении с грубейшей концептуальной ошибкой. Не могу судить, по какой конкретно причине он не обратил надлежащего внимания на одну небольшую, но весьма существенную деталь. Да, среди здешних гуманоидов, доживших до зрелости, действительно встречаются особи с четырьмя глазами. Однако это чрезвычайно редкая разновидность, известная на третьей планете как сиамские близнецы. У подавляющего большинства трипланетян всего лишь два глаза. Остановиться на трех в качестве компромисса — это совершенно непростительный ляпсус. Я даже не хочу всерьез обсуждать, по каким соображениям в гуманоидного шпиона были встроены неординарные возможности. Остановлюсь лишь на его способности подбрасывать мяч головой, не роняя его на Землю в течение двух планетарных суток, одновременно разъезжая на странной штуковине, называемой моноцикл, и исполняя ритуальные предбрачные песнопения горцев, известные как йодли. Любой опытный местный агент, в том числе лично я, мог бы заранее объяснить директору дизайна, если бы у того вдруг возникло желание посоветоваться, что средний трипланетянин производит три вышеописанных действия, если вообще их производит, последовательно, а отнюдь не одновременно. Прошу обратить особое внимание, босс, на превосходную работу нашей полевой команды, которая сделала все возможное, чтобы внедрить гуманоидного шпиона в среду трипланетян наиболее малозаметным и не вызывающим подозрений способом. Мы выбрали для этой цели колоссальный жилой улей, который его обитатели именуют Нью-Йорк, поскольку, как показывают наши многолетние наблюдения, этот улей самое последнее на всей планете место, где нестандартная особь, аналогичная пресловутому поддельному гуманоиду, могла бы сразу привлечь пристальный общественный интерес. Наша экранированная летающая тарелка благополучно высадила шпиона в самом центре улья Нью-Йорк и ускользнула незамеченной. Невзирая на все предпринятые нами меры безопасности и предосторожности, этот новый гуманоидный шпион был опознан примерно через 17-24 продолжительности планетарных суток, арестован местными нью-йоркскими властями и припровожден в камеру заключения. Согласно инструкции, мы инициировали процедуру саморазрушения, превратившую шпиона в обыкновенную зеленоватую слизь аморфного типа. Все известные нам разумные существа претерпевают такую метаморфозу после прекращения необходимых для жизни функций, поэтому мы были вполне уверены, что успешно усыпили подозрения трипланетян. Не знаю почему, но этого не произошло. Около 30 трипланетных минут назад мы обнаружили, что один из влиятельных туземных журналов, имеющий репутацию интеллектуального издания, опубликовал не только подробную информацию о миссии саморазрушившегося шпиона, но также и совершенно точные данные о нашей собственной тайной базе, которая расположена, как вам хорошо известно, на темном обратном полушарии их единственной трипланетянской луны. Сверх того, в этой проклятой статье, как оказалось, почти целиком перечислены даже наши перспективные намерения касательно определенной части туземного населения третьей планеты. Без комментариев. Замечу только, что на мой личный вкус здешним гуманоидам понадобится слишком много редких и весьма дорогостоящих специй, чтобы обрести хотя бы относительную съедобность. Я не в силах предложить никакого логического объяснения появлению в трипланетной печати этой провокационной статьи. Мы можем лишь догадываться, что злополучный директор дизайна совершил еще одну роковую ошибку, неким образом присоединив строго секретную информацию к базовой информационной структуре своего гуманоида-шпиона. Так это было или иначе, уже не имеет большого значения, поскольку мы все равно не можем здесь больше оставаться.
Мы уже начали демонтировать нашу базу и стартуем с этой трипланетной Луны, как только закончим. И я думаю, лучше нам добираться до штаб-квартиры окольным маршрутом, принимая во внимание, что за нами могут последовать. Всякий раз, когда я бросаю взгляд на этот проклятый туземный журнал, на меня немедленно накатывает дурнота и мурашки ползут по моим позвоночникам. Прикажите всем оперативникам на этой паршивой планете немедленно убираться отсюда, босс! Эти туповатые гуманоиды все-таки сумели нас застукать, так что наш проект теперь отменяется. Окончательно и бесповоротно. Это был рассказ Ричарда Фосса «Проект «Третья планета» в переводе с английского Людмилы Щекотовой.

Алексей Шведов, Юля Камикадзе. Примостившись на табуретке у запотевшего стекла, Юля указательным пальцем рисовала на нем различные кружочки, треугольнички и другие геометрические фигуры, преимущественно простые, не особо навороченные, так что какие-либо многогранники на ее чертежах отсутствовали. Кондиционер в ее ячейке был включен на максимум, поскольку если вы пытались установить регулятор в другое положение, то он почему-то начинал искрить. Вызвать же мастера все никак не получалось. В общем, в комнате было довольно жарко. На улице только что прошел дождь. Немногочисленные прохожие либо кутались в плащи, либо прятались под энергозонтами, либо имели при себе и то, и другое. Открыв рот, Юля приблизила лицо к стеклу, и теплое дыхание заставило только что нарисованный кружочек вновь запотеть, хотя его очертания все еще проглядывали сквозь термозаплату. Юля ждала звонка. Было уже 5:05, а Игорь обещал позвонить в 6. Так, по крайней мере, они договорились по сети. С другой стороны, они могли запросто обсудить все и по электронной почте, но Юля как-то намекнула, что у нее есть видеофон, и Игорь в следующем письме полюбопытствовал, какой у нее номер. В общем, он написал ей, что позвонит в среду в 6. А уже начало 7. «Конечно, это ничего не значит», — думала Юля, рисуя на стекле почтовую собаку. Либо он позвонит с секунды на секунду, либо у него возникли какие-то проблемы со связью, а может быть, еще что-то. В любом случае, рано или поздно, даже если он не свяжется с ней по видео, она выловит его послание в своем компьютере. К слову, к интернету Юля подключена не была, так как зарплата у нее была маленькая, и она не могла себе позволить регулярно уходить в матрицу. Да и компьютер у нее был старый, 10-летний.

0: Слушай, я тут не из дома звоню, но, короче, суть такая. У нас тут намечается нечто типа слета камикадзе. Ты, если хочешь, прилетай. Но, забормотала ошарашенная Юля. Но я же не прыгал ни разу, я ведь тебе писала. Надо же когда-то начинать. Игорь на экране вдруг на секунду исчез за жалюзи горизонтальных помех, но тут же вновь вернулся на место. Короче, соберутся человек 40, ну, не только местные. Мы для этого вчера даже специально дом один недостроенный захватили, вроде гостиницы будет. Так что ты давай, не тормози, бери билет на ракету и двигай к нам. Я тебя встречу. Ну, как? Ой, это так неожиданно, забормотала Юля. Мне надо подумать. Да что тут думать, скривился Игорь. Заказываешь билеты, все дела. Ты тем более сейчас в отпуске, сама писала. Работала Юля учителем биологии. А с Игорем познакомилась через доску объявлений в ФИДО 2 месяца назад. Она написала ему первое. Именно от него девушка узнала о существовании такой разновидности экстремально-эзотерического спорта, как камикадзе. Хотя, как позже выяснилось, это молодежное движение в последнее время было распространено достаточно широко. Впрочем, нельзя сказать, что Юля раньше интересовалась подобными вещами. Она была обычной, скромной преподавательницей, и в свои 25 лет к молодежи себя уже не относила. Подруг и друзей у нее, в общем-то, не было, за исключением коллег по работе, с которыми она иногда пила сухое вино по субботам, и, теряя под воздействием алкоголя свойственную ей скрытность, читала им свои стихи. Жила она одна, в небольшой ячейке школьного общежития для учителей, отделившись от матери еще год назад. Ни мужа, ни просто парня у нее не было, хотя, конечно же, Юля мечтала порой о близких отношениях с каким-нибудь мужчиной. Влюблялась Юля довольно часто, но объектом своей любви об этом никогда не сообщала, разве что только в мечтах и стихах. Жертвами ее чувств становились другие учителя, не только из их школы, а иногда даже и старшеклассники. Сексом она занималась очень редко, и все время по пьянке с одним и тем же партнером, вечно унылым физиком Костей, который 2 года назад развелся и теперь никак не мог найти себе девушку, что его очень расстраивало. На следующий день Юля обычно сторонилась коллеги, а если им приходилось вдруг встретиться, то девушка сильно смущалась и убегала. Свои интимные отношения оба ни разу вслух не обсуждали. «А почему бы и правда не слетать в Екатеринбург?» – подумала Юля. «Отпускные у меня есть?» протянула она. Допустим, я возьму билет. Да я не смогу прилететь больше, чем на 3 дня. И как я тебя там найду?» «Классно!» – оживился Игорь. «Короче, ты мне все сообщишь письмом, а я тебя встречу».
1: «А что с собой брать?»
0: «Что брать?» – недоуменно переспросил Игорь. «Да хрен его знает. Можешь вообще с пустыми руками лететь. Хотя, если на несколько дней, ну, денег возьми. Что еще брать-то? В общем, короче, сегодня среда, начнется все в субботу. Прилетай или в пятницу вечером, или в субботу утром. Я встречу. А теперь, сори, но я звоню с работы матери и долго говорить не могу. Короче, все. В общем, ну, вроде как договорились. Прилетишь?»
1: «Прилечу».
0: Юля тут же смущенно опустила взгляд, поскольку сама не ожидала от себя такой быстрой капитуляции. Лететь одной в незнакомый город, к незнакомому парню. «О, Боже!» – подумала она. «Кажется, в моей жизни наступают решительные перемены». В межрегиональной ракете «Кемерово-Екатеринбург» на экранах телевизоров транслировали ОРТ, а вместе с остальными пассажирами, всего их было около 20 десятков, Юля вынуждена была смотреть антипиратскую программу Никиты Мухалкова, один из выпусков, который она уже видела. На ее взгляд, подобный подход к голопиратам был необоснованно жестоким. Неужели нельзя бороться с нарушением прав как-то по-другому? Мухалков считал, что нет. Известный режиссер был стар, очень стар, но благодаря последним медицинским технологиям все еще держался в седле. Как преподаватель биологии, Юля старалась быть в курсе подобных вещей и знала, что многие пожилые люди с достатком выше среднего жили сейчас в основном за счет регулярной пересадки органов, частичной киборгизации, перенастройки иммунных систем и генетической коррекции. По их кровеносной системе плавали взад-вперед миниатюрные телесенсоры, мгновенно реагирующие на любые нездоровые изменения в организме. Если таковые имели место, то через узловой чип, располагающийся под сердцем, об этом немедленно сообщалось на компьютер медцентра. Почти мгновенно срабатывала обратная связь, и чип впрыскивал в кровь пациента нужное лекарство.

0: Два милиционера ввели в студию парнишку лет 18, испуганно озирающегося по сторонам. Он знал, что ему грозит, но тем не менее все же решился нарушить закон. Что посеешь, то и пожнешь. Грозно шевеля усами, Мухалков сообщил зрителям, что этот юноша торговал пиратской голопродукцией, а взяли его с поличным.
1: «Я только продавец», — бормотал несчастный, пока его затаскивали на эшафот. «Я ничего такого не сделал».
0: Мухалков, что есть силы, ударил его кулаком в промежность. Милиционер, прилаживающий петлю на шею несчастного, вынужден был остановиться, поскольку голопират безвольно обвис в руках его коллеги. Схватив юношу за волосы одним сильным рывком, Мухалков сбросил его на пол.
1: «Он торговал моим последним фильмом «Ласточки Дагестана», права на тиражирование которого принадлежат компании ОРТ «Голо».
0: В зале яростно закричали.
1: На сцену вылетела какая-то рыжая женщина в футболке матери против голопиратства и вцепилась мальчишке в лицо ногтями, а потом принялась пинать его в живот и ниже, сопровождая свои действия смачными плевками.
0: Режиссеры и зрители подбадривали ее различными комментариями, а после казни подарили лицензионную дискету с «Ласточками Дагестана». Счастливая женщина поцеловала Мухалкова в щеку и, сопровождаемая аплодисментами, спустилась в зал. На прощание ведущий вновь толкнул короткую речь о борьбе с пиратством, и на этом передача закончилась. Титры шли поверх болтающегося на виселице трупа.
2: После просмотра передачи у Юли было такое ощущение, будто ее чем-то огрели по голове. Чувствовала она себя оглушенной и подавленной. «Куда катится мир?» – думала она. «И куда катимся мы сами вместе с нашим миром?»
0: Ответа не было. Потом показали какой-то дурацкий мультфильм про цыплят, затем рекламу за умные книги Андрея Литвинова «Горизонтальные думающие машины», и настроение Юли более-менее вошло в норму. Прикрыв глаза, она попыталась представить их первую встречу с Игорем.
1: «Наверное, это будет примерно так. Вот она сходит с трапа, проходит сквозь таможенный сканер и видит его, стоящего среди других встречающих. Игорь оказывается высоким, и это радует, поскольку она сама ростом 1,77 м, и когда мужчина ниже, это ее немного смущает. Ведь мужчины привыкли во всем ставить себя выше женщин, а если в физическом плане все выходит наоборот, то они ощущают внутренний психологический дискомфорт. Ну, а Юле обычно очень неудобно за то, что она заставляет людей чувствовать себя не в своей тарелке. Но здесь, слава богу, иная ситуация. И вот они медленно приближаются друг к другу.
3: «Уважаемые пассажиры, через 10 минут наша ракета прибывает в Екатеринбург».
1: Юля вздрогнула и открыла глаза. За стеклянной поверхностью экрана, свисающего с потолка перед ее креслом, вместо программ-канала ОРТ прятался то ли пилот, то ли еще кто-то. А может, это была и видеозапись.
3: «Прошу всех пристегнуть ремни».
1: Девушка послушно пристегнулась и уставилась в окно. Внизу со страшной скоростью мелькали леса. У мамы глаза на лоб вылезли, когда Юля сказала ей, что собирается на днях в Екатеринбург. Ей тут же захотелось знать, для чего дочери нужно туда лететь и когда-то вернется.
4: «Ах, мама, я сама не своя, я словно на автопилоте».
0: Этого Юля ей, конечно, говорить не стала, потому что мать тут же начала бы читать ей мораль, а она и так прекрасно понимала, что к чему.
2: «Полагаешь, я не знаю, чем все это может кончиться», — думала девушка, мысленно обращаясь к матери.
4: «Знаю, знаю.
0: Этот визит в Екатеринбург полностью изменит меня, потому что впервые за последние несколько лет я буду делать то, что хочу, а не то, что чего хотят от меня окружающие.
4: Мне никогда не было интересно с этими тупыми учителями, которые только и знают, что бухать и сплетничать, а дети им по большому счету безразличны. Работают они только из-за зарплаты».
0: Конечно, Юле было немного страшновато окунаться с головой в ту среду, о которой она столько слышала, но с представителями, которые в близкий контакт никогда не вступала. Тем не менее, девушка была уверена, что все будет хорошо.
1: Юля специально распустила волосы. На работе она укладывала их в пучок. И надела старые потертые джинсы, надеясь, что этого будет достаточно для того, чтобы незнакомые люди не приняли ее за забитую провинциальную учительницу. С собой она взяла около 200 наличными, а также карманный сборник Есенина, творчество которого очень любила, и блокнотик-черновик, куда порой записывала интересные мысли и наброски стихов. Обратный билет Юля, естественно, пока покупать не стала.

Ракета пошла на снижение. Юля давно уже не бывала в больших городах, даже в Новосибирске. И туда она в последний раз ездила больше года назад на конференцию по биологии. А в ее родной Казначеевке было около всего 20 тысяч населения, и все городские новшества находили на них с опозданием месяцев на 5. Хотя порой этот процесс занимал и годы. Наверняка она узнает много интересного. Выпустив шасси, ракета помчалась по посадочной полосе. В Екатеринбурге было 4 часа дня.

0: Проснувшись в начале 12-го, Киловатт быстренько перекусил и понесся на остановку, поскольку вчера он обещал остальным прибыть в их сквот до 11. Нервничая, он бродил взад-вперед по посадочной платформе, мрачным взглядом осматривая остальных ожидающих, которые были похожи скорее на зомби, чем на обычных живых людей. Наконец подлетела пятерка, Киловатт залез в нее и встал у заднего стекла лицом к салону. Их новый временный сквот, который они тут же обозвали гостиницей, располагался на краю города и представлял собой недостроенный небоскреб, насчитывавший в настоящее время 17 этажей. Строительство по непонятным причинам забросили еще прошлой осенью и до сих пор не возобновили, что позволило без особых проблем проникнуть на никем не охраняемую территорию и обосноваться там в качестве жильцов. Менты их пока не трогали. Недалеко от дома находился высоковольтный столб, что было еще одним огромным плюсом. И сегодня они как раз собирались подцепить к нему магнитную катушку. Хоть бы дождя завтра не было, думал Киловатт. Несколько пассажиров на него странно посматривали, очевидно, недовольные его внешним видом. Что самое смешное, к новым веяниям моды типа открытых гениталий обыватели адаптировались довольно быстро, тогда как простые широкие шорты, черная футболка, длинные волосы и татуировки на руках все еще вызывали у них непонятную неприязнь. Ах да, еще и серьга в ухе. Киловатт хмыкнул и отвернулся к окну. «И чего пялятся?» – спрашивается. Возле сквота разгуливал одинокий Марат. «Так Стивен доктор еще не привез», — поинтересовался у него Игорь. Тот помотал головой. Из кармана его брюк торчал обмотанный изолентой сотовой.
1: «У него колесо спустило. Идиотизм. Теперь вот жди, пока достанет новое. Не арендовать же грузовик.
0: Нужно иметь запаску». Внутри сквота играла какая-то музыка. Значит, все были там.
1: «Костян из Челябинска прилетел», — сказал Марат. «У него 45 прыжков уже».
0: «Круто», — оценил Киловатт, который прыгал на магнит всего 7 раз.
1: «А твоя подружка когда прибудет?»
0: «Подружка», — Игорь фыркнул.
1: «Сегодня в 4.
0: «Засадишь ей сразу, поди», — прищурился Марат.
1: «Ну а куда она денется?» — Игорь усмехнулся. «Впрочем, может и не сразу, но вообще в планах такое есть».
0: В планах такое есть. Ленивой походкой к ним приближались 5 широкоплечих малолеток в синтезаторских шмотках. Все бритые и с тупыми лицами. Марат и Игорь переглянулись.
1: «А чё это тут делаешь?» – растягивая слова, поинтересовался один из них с серебряной голопаутиной на лысом черепе.
2: «Смотри, с Сережкой!» – заметил еще один.
1: «Смотри, с Сережкой!» – передразнил его Марат.
2: «Еще какие вопросы?»
0: Что касается Марата, то, несмотря на довольно невзрачный внешний вид, он прилично владел карате. У Игоря же в карманах шорт на такой случай всегда болтался шокер. Малолетки переглянулись.
2: «Да ладно ты!» – сказал тот, кто был с паутиной. «Мы просто подошли узнать. Смотрим, вы тут что-то в доме делаете, и вроде как у вас что-то намечается. Ну а мы вроде как патруль, что ли. Следим за порядком на районе».
0: Он усмехнулся.
2: «Мы видели некоторые из вас с рюкзаками разными, вроде как не местные».
0: «И что дальше?» – спросил Марат.
2: «Ну не заводись ты, мужик», – сказал с паутиной.
0: Киловатт усмехнулся. Марату, как и ему, было всего 24, хотя выглядел он чуть старше. Но пацаны в основном лет по 16 уже принадлежали к другой возрастной категории, к другому поколению.
2: «Если бы вы тут все были волосатые с сережками, то базар был бы другой. Но мы же видим, что среди вас и действительно взрослые мужики есть, поэтому мы и спрашиваем, что тут делаете?»
0: «Прыгать собираемся», — сказал Марат.
2: «А, вы эти!» — оживился один из пацанов. «Смертники, да?»
0: «Но...» С паутиной закусил губу.
2: «Я еще ни разу не прыгал», — признался он.
0: «Приходи завтра, прыгнешь».
2: «Серьезно?»
0: Его глаза заблестели.
2: «Вполне».
0: «Я тарантул». Пацан протянул Марату руку. «Марат».
2: «Жека!» —
0: со шрамом на щеке.
2: «Макс».
3: «Леха».
0: Комментарий Жеки.
3: «Шлеха».
0: Комментарий Лехи.
2: «Да пошел ты».
0: Игорь.
4: «Денис».
0: Таким образом, они все перезнакомились.
1: Киловатт расслабился. В ситуации больше не чувствовалось напряжения.
2: «Есть кто-то до вас доебется», — сказал Тарантул. «Можете упомянуть меня. У меня брат авторитет, меня тут все знают. Помочь, кстати, ничем не надо».
1: «Да вроде нет», — Марат пожал плечами.
2: «Ну, тогда мы пошли».
1: Малолетки удалились. «Ментов так и не было», — уточнил Киловатт. «Еще нагрянут, куда они денутся».
2: «Это точно».
1: Из сквота выбежали Илья, Руслан и Хиросима, которого Игорь терпеть не мог.
3: «Че, они уже ушли, да? Все?»
1: «Ну а что, вас должны дожидаться?» — Марат усмехнулся.
3: «Наезжали?»
1: «Да нет, просто поговорили».
3: «А нам показалось, наезжали».
1: Они все поперлись в дом. На портоплитке девчонки готовили какую-то еду. Туда-сюда слонялось несколько незнакомых приезжих и прилетных. Их имен и кличек Киловатт пока не запомнил. Колобок, сидя на окне, читала ксерокопию «Аюрведы для анархистов» Елены Антоновой. Стены помещения, выбранном ими под гостиной, уже были в разных надписях, в основном антисистемного содержания. Из переносного аудиодискетника играли «Отторгнутые» — американские бунтари-постанархисты. Практически все группы, поступающие из Запада, пропускались сейчас через транскриберы и в итоге исполняли свои песни на чистом или почти чистом русском. Особой разницы в тональности и тембре голоса вокалистов не чувствовалось, разве что перевод иногда хромал. Еще года 4 назад Киловатт принципиально не слушал адаптированные для русского слушателя западные дискеты, но со временем все же сломался, так как английский знал достаточно паршиво, а понимать тексты разных англоязычных коллективов ему все-таки хотелось. Сейчас транскрибер-софты продавались чуть ли не в каждом магазине. Марат ушел куда-то в другую квартиру. К Игорю приблизился Слава Хлебников, которого за глаза называли Нахлебниковым. Как всегда, на его лице была печать тревоги.
4: «По-моему, ничего у нас завтра не выйдет», — забубнил он. «А если даже Стив Колесо все-таки найдет, то завтра дождь будет».
2: «Или литосфера сдвинется», — пробормотал Киловатт.
1: Хлебников порядочно всех доставал своими мрачными прогнозами. Выглядел он соответствующим, маленький, тощий, вечно в черном.
2: Когда он прыгал, то это выглядело как прыжок самого настоящего камикадзе-смертника, самоубийцы. По крайней мере, на лице у Славы при этом всегда было такое выражение, словно он знал, что сегодня-то обязательно разобьется в лепешку.
4: «Я серьезно», — сказал Слава.
2: «Я тоже», — буркнул Игорь и направился к сидящему у стены гостю из Челябинска.
1: До этого они виделись всего один раз в Ижевске, но сейчас Киловатт сразу его узнал.

0: Среди встречающих Игоря не было. Растерянная Юля минут 10 потолкалась возле таможни, а потом потащилась в аэропорт через длинный выложенный из стеклопластика тоннель. Взлетали и садились самолеты и ракеты. Навстречу ей и обгоняя ее двигались люди с чемоданами и без. Возле самого входа в аэропорт, прислонившись к стене, курила девчонка лет 15, держа в руках какой-то белый прямоугольник. Скорее всего, это был чей-то снимок, и она сверяла изображенное там лицо с прибывшими на 467-й ракете пассажирами. Увидев Юлю, она отлепилась от стены и рванула ей наперерез.
1: «Ты Юля, да? Я Белка. Игорь не смог тебя встретить, они там заняты сейчас».
0: Девушка была ниже Юли на голову и имела вызывающую по стандартам казначеевки внешность. Ее левую щеку покрывал узор татуировки, а одета она была в розовые бриджи и черную майку-сеточку. Автоматически Юля сравнила Белку с Люсей Монохиной из 10-го А, но только волосы у той были подлиннее. «Ах», — подумала Юля, — «я по-прежнему продолжаю считать себя учительницей». «Забудь об этом, Юля, сейчас ты в отпуске. Сейчас ты не учительница». Белка схватила ее за запястье и потащила сквозь аэропорт к авиамобильной стоянке. Стоянка автомобилей находилась где-то в другом месте, на ходу вываливая на Юлю кучу разной нужной и ненужной информации.
1: «Короче, они там сейчас заняты, надо магнит к столбу подключить, это будет рядом с нашим сквотом, мы прям с него и будем прыгать. А у Стива колесо спустило, так что они его там все ждут. Слава богу, ментов пока не было. У меня Сатурн свой, ты не боишься летать без шлема?» «А, похуй, один хер, у меня шлемов нет. Можешь свою сумочку на голову надеть, если хочешь».
0: Белка захихикала. Энергия из нее так и перла.
1: «Только вряд ли тебе это поможет, если мы грохнемся. У меня даже прав нет, но я вожу хорошо, не волнуйся». «Ты не волнуешься ведь, а?»
0: «Да нет», — соврала Юля, внутренне уже вся съежившаяся от мысли о предстоящем полете без касок на двухместной авиетке. «А что такое сквот?» Работая совершенно бесшумно, Сатурн с двумя девушками на спине стремительно мчался на высоте примерно 8 метров от Земли. Предел высоты у этого чудо-техники был 12 метров. Юля определила это по приборам. Ловко манипулируя джойстиками, Белка нарушала все возможные правила воздушного движения, периодически показывая возмущенным ее поведением водителям средний палец и огрызаясь. Юля сидела сзади ни живая, ни мертва. Вцепившиеся в страховочные крепления пальцы рук аж побелели от напряжения и страха. Но Белка действительно неплохо управлялась со своей авиеткой, и в конце концов Юля понемногу начала успокаиваться. Порой Сатурн нырял с уровня на уровень так резко, что захватывало дух. Неожиданно Белка пошла на посадку и, повернувшись к Юле, пояснила:
1: «Мне сигарет купить надо. Я тут все время покупаю, они здесь без смол. Ты куришь?»
0: Юля помотала головой.
1: «А я вот курю».
0: Сатурн завис над асфальтом. Выключать магнитную подушку Белка не стала.
1: «Ладно, ты посиди здесь немного, а я сейчас».
0: И она убежала. Они находились на какой-то крупной улице. Видимо, это был центр. В витринах огромного магазина напротив бродили обнаженные юноши и девушки с потрясающим загаром, вероятно, таким образом завлекающие покупателей. В Юлином поселке подобная реклама отсутствовала. Здесь же все вокруг было ярким, кричащим. Жизнь кипела, люди хаотично сновали туда-сюда, город смешивал их голоса в коктейль и выплескивал его на потрясенную Юлю. Мимо пролетела реклама, выкрикивая текст объявления. Один мужчина выстрелил в другого, убегающего через дорогу из иглы пистолета, но попал вместо него в невинного велосипедиста. Прошли две совершенно голые, но в чулках и кроссовках девочки-подростка с аудиосистемами вокруг головы. Юля почувствовала слабость. На лбу выступила испарина. Голова закружилась. Отовсюду раздавался какой-то странный писк, а иногда и звон. «Как же так?» — думала Юля. «Как же так?» Ее состояние было близким к обмороку. Масло в огонь подлил остановившийся рядом мужчина с залысинами и в терминальных очках.
1: «Не желаете застраховать свой интеллект?» — поинтересовался он.
0: Это было уже слишком. Юля упала в обморок. Уже в следующее мгновение она вела урок биологии в 5-м Б. Действие разворачивалось в допотопном наземном автобусе на берегу реки. Для каждого класса был свой учебный автобус. А теперь, дети, скажите мне, что такое таксономическая единица? Ответа никто почему-то не знал. Это немного обидело Юлю, потому что она на прошлом занятии все им подробно объяснила. Чем они, черт возьми, слушали, чтобы как-то наказать детей, она села на место водителя и медленно поехала вниз по берегу учебной реки к воде. «Будут знать, как не учить уроки», — думала девушка возмущенно. Автобус въехал в реку. Она была мелкой, и Юля не боялась, что с детьми может случиться что-то плохое. Заведя автобус на середину и развернув его по течению, обиженная девушка зафиксировала намертво газ и, выпрыгнув в окно, поплыла к берегу. Она надеялась, что теперь-то дети наконец возьмутся за ум. Сев на песок, Юля принялась с интересом наблюдать за развитием событий. Вася Трофимов влез за руль, чтобы вывести автобус на берег, но в это время на реке неожиданно поднялись волны, и течение заметно ускорилось. Волна хлынула в открытые окна. «Что же я наделала?» — в ужасе подумала Юля. Вскочив, она побежала вдоль русла, крича и плача. Автобус захлебывался. Затем действие переместилось на несколько часов вперед. Юлю допрашивали милиционеры, также в помещении находилось 5 мокрых выживших детей. Остальные 18 утонули. «Я не хотела», — бормотала Юля, рыдая. «Я просто пыталась их немного наказать, потому что они не выучили урок. Пожалеешь палку, испортишь ребенка. Они бы все равно утонули. Кто же знал, что начнется шторм? Дети, скажите им, что я не виновата, что я не хотела». Но дети молчали. Лица их были суровыми. Возможно, они и понимали, что их учительница сотворила зло ненамеренно, но теперь своим молчанием уже они наказывали ее. Юля, осознав это, заплакала еще сильнее. «Я не хотела», — продолжала бормотать она. «Че ты не хотела?» — уточнил один из милиционеров почему-то женским голосом. «Я не хотела!» Милиционер ударил ее по щеке. Юля открыла глаза. Она лежала возле Сатурна, а рядом сидела озабоченная Белка и тот мужик с залысиной. Вокруг по-прежнему был Екатеринбург. «Фу, так значит, ей это только приснилось. Значит, дети не утонули». Юля присела. «Извините», — сказала она. «Боже, я в обморок упала, да?» «Или просто отдохнуть решила. Устал, наверное, в дороге», — с серьезным лицом закивала Белка. «Ну, чё ты пялишься, дядя?» — обратилась она к мужику. «Все, свободен». Наконец Юля пришла в норму. Крещение состоялось. Город принял ее. Они снова залезли на Сатурн. «Сейчас еще домой ко мне залетим быстро, и все», — сообщила Белка. «Мне дочку надо покормить». И авиетка взмыла вверх.

0: Обычно они подцеплялись к столбам непосредственно перед началом прыжков, чтобы менты не успели ничего предпринять. Но в этом случае речь шла не о местном фестивале, а об общероссийском, пускай и не особо крупного масштаба, потому ко всему нужно было подготовиться заранее во избежание ненужных обломов. На случай, если прикопаются менты, у них было нечто вроде разрешения от молодежного спортивного комитета при мэрии, которое могло удовлетворить доблестных представителей внутренних органов, но с юридической точки зрения это была обычная фальшивка. Впрочем, по-настоящему менты могли обвинить их в незаконном захвате недостроенного здания, и на этот случай у сквоттеров никакой отмазки не было. Стив так еще и не приехал. Было уже 2 часа. Если бы этот чертов магнит, индуктор, ускоритель не был таким огромным и весил бы поменьше, можно было бы воспользоваться и флайером, но он был таким, каким он был. Во многих других городах, насколько знал киловатт, камикадзе давно уже использовали мини-установки размером с небольшой чемоданчик, которые генерировали магнитное поле куда более сильное, чем их ускоритель. Просто в свое время тот достался им практически на халяву, и никто не хотел скидываться на более современную модель, стоящую к тому же еще ой-ой-ой сколько. В баксах около 400, не меньше. Но зато ее можно было носить в руках, а питание осуществлялось от миниатюрных топливных ячеек. Списанные ускорители элементарных частиц, позже переделанные в обычный супермагнит, они купили в Институте теплофизики, где тот пылился на складе уже лет 20. Раздобыли они его прошлой весной, как раз тогда, когда и начало зарождаться движение, всего за какие-то несколько месяцев охватившее весь мир. Впервые прыгать на магнит додумались какие-то студенты из Австралии. Обошелся им этот ускоритель всего в 250 рублей и бутылку водки, поскольку в том институте работал отец Стаса, который, кстати, сейчас тоже был камикадзе. При помощи его коллег троидальная катушка ускорителя была заметно усовершенствована и несколько видоизменена при помощи новых сверхпроводниковых технологий. К ней был изготовлен специальный пульт, регулирующий напряженность магнитного поля и электрожилет. Все эти типы из института, плюс куча других смертников из тех, что не тусовались по разным сквотам, должны были появиться здесь завтра. Стив прибыл в начале 4-го. С ним были Адам и Наташка Андреева. В кузове его доисторической наземной «Волги» лежал магнит. Киловатт уже собирался было идти на остановку, скоро прилетит Джулия, но калейдоскоп реальности перемешал его планы. Впятером они выгрузили магнит на землю в 4 метрах от здания, и поскольку Игорь работал электриком, именно ему и предстояло цеплять провода к столбу. Он подумал, а не отложить ли сие занятие хотя бы на часок, но потом понял, что нет, не стоит, учитывая то, что все и так порядком... затянулось, все изнервничались, дожидаясь Стива. Да и вообще необходимо успеть все сделать 7:40. Нет, он нужен здесь. Почти все сквоттеры вышли из дома на улицу и теперь сновали вокруг магнита, словно муравьи. Киловатт ухватил за руку бродящую неподалеку Иру Белку и подтянул ее к себе. «Белочка, ты на подушке?»
1: «А что?»
0: «Слушай, ты не можешь в аэропорт смотаться, а?» «Должна девчонка одна прилететь. Я обещал ее встретить, но сама видишь».
1: «А что мне за это будет?»
0: «Ни хрена тебе за это не будет», — вырвалось у киловатта.
1: «Чего вы все такие?» — он махнул рукой.
0: «Да ладно ты, разнервничался», — скривилась Белка. «Встречу я твою подружку. Че мне, трудно?»
1: «Какая ракета?»
0: «467-я, Кемерово, Екатеринбург. Прибывает в 5:05».
1: «А как я ее узнаю?»
0: Игорь растерялся.
1: «Хрен его знает. У меня в компьютере есть ее фото, но компьютер-то дома».
2: «У Джонни с собой портативка».
1: «А он здесь? Он же должен быть на войне».
2: «Здесь и воюет».
1: «Пошли».
0: Бросив Марату со Стивом, я сейчас секунду, киловатт вместе с Белкой направился к зданию. В одной из комнат на полу действительно сидел Джонни с разложенным на коленях листом хитачи и обручем монитора на голове. Пальцы в сенсорных перчатках порхали в воздухе. Возле стены стоял его велосипед.
1: «Эй, Джонни», — сказал Игорь. Тот нехотя отключился и приподнял ставни монитора.
3: «Привет. Мудак ты, киловатт. Мы как раз в атаку шли. А если меня расстреляют за дезертирство?»
1: «У тебя принтер здесь?»
3: «Ну?»
1: «Нужно зайти ко мне и распечатать один снимок».
0: Джонни устало вздохнул и принялся что-то бормотать про то, что в его хитаче вмещается всего-то 7 листов бумаги, если он будет тратить ее на каждого...
1: Еще 2 года назад его экскоммуницировали за взлом царского приват-сервера. Ему было всего 14, но уже и тогда его уровень был куда выше среднего. Но в связи с военным положением в глубине матрицы официальный запрет на доступ Джонни к интернету был снят. С тем условием, что с 9 утра до 6 вечера, конечно, с перерывом на обед, он обязуется сражаться на стороне концерна Sony. Многие другие хакеры, так же, как и он, были в принудительном порядке призваны на электронную войну, а некоторые даже завербовались наемниками, ибо платили за это очень даже хорошо. Отказаться Джонни не мог, ведь с киберпространством была связана вся его жизнь, и 5-летнюю экскоммуникацию он бы не вынес. Уже более 10 лет доступ в интернет осуществлялся по отпечаткам пальцев, и никакой хакер ни за что не смог бы обмануть сторожевые программы, если уж его экскоммуницировали. Что касается самой войны, то началась она 3 месяца назад, а шла между Sony и Microsoft из-за того, что Microsoft вроде как украли у Sony какой-то новый пакет программ. Обычные пользователи теперь заходили в интернет, настороженно озираясь, но в верхних слоях им, в общем-то, ничего не угрожало. Разве что осколки, взорванные в глубине матрицы вирусной бомбы, но это случалось крайне редко. Хотя иногда бывало, что из-за своей близости к зоне военных действий подвисали мирные серверы или снижалась скорость передачи данных. «Адрес, пароль», — вопросительно пробурчал наконец Джонни. «Киловатт назвал». Джонни опустил ставни и вновь нырнул в виртуальную вселенную.
4: «Файл».
1: «Джулия».
4: «Ага».
1: Хитачи зажужжал, и из щели принтера выполз листок с цветным изображением худощавой девушки с очень серьезным выражением лица и романтическим блеском в голубых глазах. «Все?» — спросил Джонни, протягивая снимок к киловатту. Действовал он вслепую. «Спасибо», — поблагодарил его Игорь, протягивая фото в свою очередь Белке. Придирчиво изучив, та сунула его в карман бриджей.
4: «А, вот я тебя и поймал!» — пробормотал Джонни. «Вот ты где пряталась, радость моя!»
1: Его руки словно выжимали невидимую тряпку. Оставив его наедине с компьютером, Белка и Игорь удалились.
4: «Пойдешь со мной или здесь подождешь?»
3: «А у тебя в туалет можно будет сходить?»
4: «Можно даже и душ принять, и поесть, если хочешь».
1: Белка слезла с Сатурна и ключом открыла дверь балкона. Жила она на 4-м этаже и авиетку ставила прямо на балкон, хотя это и было связано со многими трудностями. Но Белка проявляла воистину выдающиеся способности в области ювелирного пилотажа, поэтому успешно с ним справлялась.
4: «Только если отец дома, няньки, на мой, то могут возникнуть некоторые проблемы. Но могут и не возникнуть», — поспешила она успокоить нахмурившуюся Юлю. «Заходи».
1: Они вошли в квартиру. Судя по всему, это была гостиная. На диване спал какой-то мужчина в майке, трусах и татуировках. В воздухе пахло перегаром.
4: «Явился», — прошипела Белка. «Идем на цыпочках».
1: Они прокрались в другую комнату, где в маленькой кроватке спала девочка примерно лет 3. В изголовье была вмонтирована самопальная киберсистема с древним монитором на жидких кристаллах, очевидно исполняющая функции няни. По периметру кроватки торчали разные датчики.
4: «Это Джонни делал», — пояснила Белка, стаскивая маечку. «Я ее грудью до сих пор кормлю. Это дешевле, чем продукты на двоих покупать». «Ну, Анька, просыпайся».
1: Она потрепала дочку по волосам. Та открыла глаза и со счастливой улыбкой на пухлом личике потянулась руками к маме. Вытащив из кроватки, Белка усадила ее себе на колени и, нацепив на сосок фильтр, сунула его дочке в рот.
4: «Одноразовые фильтры Коника уничтожают все вредные вещества, судя по рекламе. Вы можете пить, курить, употреблять наркотики и эротические химикаты и вместе с тем кормить грудью ребенка. Стоимость 2 руба 99 копов».
1: «На тебя похоже», — заметила Юля.
4: «Клон!» — гордо кивнула Белка.
1: Юля принялась осматривать комнату, хотя особо осматривать было нечего.
3: «А где у тебя туалет?»
4: «Там!»
1: — Белка махнула рукой в сторону двери.
4: «Только отца не разбуди!»
1: Сходив в туалет, Юля скользнула в ванную, где быстро приняла душ и почувствовала себя гораздо лучше.
4: «Все!»
1: Она акклиматизировалась. Одевшись, она вернулась в комнату Белки. Та вновь укладывала дочку в кровать.
3: «Она у тебя что, все время спит?» – удивилась Юля.
1: «Ну а что ей еще делать?» – удивилась в ответ Белка. «У меня еще молоко осталось, ты не хочешь? Я специальные добавки пью с витаминами».
3: «Мама, мама, хочу сказку!» – вмешалась дочка.
1: Одновременно с этим Юля помотала головой.
4: «Вот мы сейчас уйдем, а ты включишь Машу, и будет тебе сказка. Не хочешь, как хочешь».
1: Это относилось уже к Юле. Сняв из комков использованный фильтр, Белка выбросила его в форточку и снова натянула майку.
4: «А чай с печеньем будешь?»
1: «Можно».
4: «Сейчас».
1: Белка вышла.
4: Ее дочка тут же присела и с интересом уставилась на Юлю. «Ты кто?»
1: «Я Юля», как будто это что-то объясняло.
4: «Ты сказки какие-нибудь знаешь?»
1: «Ну, сказок Юля не знала. Жил, был, ну, допустим, царь. И было у него три сына».
4: «А у этих трех сыновей было еще по три сына», — подсказала Аня. «У каждого».
1: «Кто кому сказку рассказывает?» — сурово нахмурилась Юля.
4: «Ты мне или я тебе?»
1: Девочка задумалась. В это время вернулась Белка с термосом, стаканами и пачкой печенья. Дочка тут же вновь нырнула под одеяльце и начала тихо похрапывать, притворяясь спящей. Юля хихикнула. Белка хмыкнула и принялась разливать чай. Кажется, ей было все же лет 17-18, а не 15, как показалось Юле сначала. Она вдруг задумалась о материнстве. Может, тоже родить от себя саму, если у нее нет подходящей кандидатуры на роль отца? Дети – это такая прелесть. Надо будет подумать об этом посерьезнее.
3: «А ты сколько раз прыгала?» – поинтересовалась Белка с набитым ртом.
1: «Ни разу», – призналась Юля. «Я с Игорем в Фидо познакомилась, а до этого я про камикадзе даже не слышала».
3: «Че, серьезно?»
1: «Ба, я думала, ты тоже смертница».
4: «Ну ничего, завтра прыгнешь. Лишишься девственности, так сказать. Слушай, а что это у тебя кофточка такая дурацкая? Сними, не позорься».
1: «Нормальная кофточка», — смутилась Юля. Все учителя в их школе были от нее просто в восторге.
4: «А по-моему, хуйня какая-то», — безжалостно констатировала Белка. «Сейчас я у себя пороюсь, и мы тебе что-нибудь найдем».
1: Она открыла шкаф и принялась там копаться. В Юлю полетели какие-то маечки, кофточки, футболки.
4: «Вот, выбирай, я их сейчас не ношу».
1: Юля придирчиво осмотрела предложенные Белкой вещи. Если бы она появилась на работе вот в этой майке, ее бы точно уволили. Стандарты приличия в крупных городах и в поселках типа их казначеевки различались довольно сильно.
4: «Я думаю, вот этот комбинезончик будет тебе в самый раз».
1: Белка ткнула в гибрид майки, купальника и бриджей, к которым она, похоже, была неравнодушна.
4: «Рукавов нет, так что не будет заметно, что он тебе короткий. Ты ж длинный, как жираф».
1: Юля принялась вертеть в руках комбинезон. Он был салатового цвета, весь блестел и выглядел очень маленьким. Девушка попробовала его растянуть. Да, так и есть. Ткань комбинезона имеет очень эластичную структуру. Она вопросительно посмотрела на Белку.
4: «Ну что сидишь? Скидывай с моей шмотки, если понравился. Я его уже 2 года не таскаю. Лифчик можешь снять, нахрена он тебе нужен?»
1: Наконец Юля натянула на себя комбинезон и завертелась перед зеркалом.
4: «Ой, как здорово! И как эротично!»
1: Комбинезон обтягивал ее тело, как вторая кожа.
4: «Теперь-то никто не примет ее за приезжую».

0: Игорь сидел на столбе, обвив его ногами, обутыми в специальные кошки, и пытался подключить один из проводов к клеммам общего блока. На руках его были резиновые перчатки, верхняя губа сосредоточенно закушена. «Конечно, ночевать в сквоте я Джулию не оставлю», — думал он. «Поедем ночевать ко мне. Надеюсь, Белка ее узнает». Воздушное движение на краю города, где они обосновались, было не особо оживленным. Наземное тоже, но внезапно увлекшийся работой киловатт увидел приближающуюся авиетку Белки лишь тогда, когда она была уже в метрах в 10 от него. За Белкой сидела какая-то девушка с развивающимися волосами. По всей видимости, это и была Джулия. Он невольно засмотрелся на них. Белка тыкала в него пальцем и что-то объясняла своей пассажирке, одновременно с этим наклоняя джойстик высоты на себя. Авиетка резко пошла вниз. Джулия помахала Игорю рукой. Тот рассеянно махнул в ответ и вновь погрузился в работу. К 6 часам он, наконец, подключил провода и спустился на землю. Белка с Джулией были где-то в сквоте. Киловатт принялся стягивать с ног кошки, и в это время рядом появился вездесущий Слава Хлебников. Вид у него был по-прежнему тускло-депрессивный. «Чё, подцепил?»
1: «Подцепил».
0: Больше им друг другу сказать было нечего, и киловатт пошел в дом. Все тусовались на третьем этаже. Основной проблемой завтрашнего дня будет отсутствие лифта. Всем желающим прыгнуть придется подниматься на 17 этаж пешком. Джулия и Белка стояли у окна, Белка курила и беседовали о чем-то с Хиросимой, вечным студентом, кочующим из вуза в вуз. Сейчас ему было вроде бы 26, но он так до сих пор и не имел высшего образования. Они с Джулией встретились взглядами. Она оказалась выше его примерно на полголовы. Сквозь тонкую ткань комбинезона проступали соски, и взгляд киловатта тут же невольно зафиксировался на них, но потом вновь скользнул вверх. «Ну, привет», — сказал он.
1: «Привет», — сказала Джулия.
0: «Как долетела?»
1: «Нормально».
0: «Ракета опоздала, да?»
1: «Да нет, просто мы к Белке домой залетали».
0: «А-а-а». Джулия глядела на него как-то по-особенному. О чем она думает, интересно? Сегодня он ее сделает, это точно. Без базара, no problem.
1: «Ну так вот», — продолжал Хиросима, — «засовываешь эту открытку в нанопечь и...»
0: «Че ты тут рассказываешь?» — уточнил Игорь.
1: «Да начитался тут прессы по новым технологиям. Пока это еще на стадии разработок, но с нашими темпами развития существует вероятность, что к началу следующего года это уже внедрят. Короче, ладно, повторяю еще раз. Ты ведь изучал в школе голографию?»
0: «Изучал, изучал.
1: В общем, ты знаешь, что по сути своей, именно по сути, голое изображение ничем не отличается от оригинала, разве что не имеет плотности и не может функционировать самостоятельно. Как сейчас в больницах делают?»
0: «Последний раз я был в больнице в 7 классе», — вставил Игорь.
1: «Они тебя сканируют и делают твой снимок», — продолжал Хиросима. «Потом уже они этот снимок диагностируют, смотрят в разрезах и таким образом выявляют, где сидит болезнь. Психосоматические заболевания лечить проще всего. Ты снимаешь свое голо, когда все твои органы и нервные системы работают нормально, и почти все время таскаешь его с собой. Резонируя с ним, твой настоящий организм... Короче, вероятность чем-нибудь заболеть значительно уменьшается».
0: У самого Хиросимы его медицинская голограмма болталась на шее, на цепочке.
1: «Ты меня еще таблицы умножения учить начни», — скривился Игорь, косясь на Джулию.
0: «Про голограммы ты знаешь всего 5%, не больше. Тем более, что в школах дают устаревшие сведения».
1: Хиросима явно завелся. Новые технологии были его коньком. «Все возможности голографии... В общем, ни хрена ты об этом не знаешь. И мы не знаем. Да даже ученые».
0: «Один ты все знаешь».
1: Хорошо, хоть Хиросима то ли не услышал его комментария, то ли просто проигнорировал, что по астрономии учебники наконец исправили. Но я не об этом. Суть в том, что, кажется, бельгийцы, я уже не помню точно, скоро позволят человечеству совершить еще один технологический, а соответственно и социологический скачок. Они сделали снимок жареной курицы, я имею в виду голый снимок, конечно, и потом вставили его в специальный приемник, который...
0: Он выдержал эффектную паузу.
1: преобразует трехмерное изображение в реальную твердую субстанцию. То есть из голограммы жареной курицы они получили настоящую жареную курицу. Вкусовые качества, те же калории тоже.
0: «Круто!» – прошептала Белка.
1: «Где ты этого бреда начитался?» – Игорь поморщился.
0: «Да не, не верю».
1: «Но, Игорь, в конце того века тоже бы не поверили, что у нас сейчас в больницах все тестируются сперва по голограммам», – вмешалась неожиданно Джулия.
0: «Или взять опыты Джефферсона с выпрямлением полинуклеидовых цепей ДНК, которые еще 15 лет назад все называли чушью. А вспомним историю с Карлом Мюллером Шмидтом, который...»
1: «Я знаю историю Мюллера Шмидта», — прищурившись, ответил Киловатт, пораженный таким напором и интеллектом Джулии. «Учили в школе. У нас даже и улица есть в его честь названная. Но в любом случае из голограммы курицы нельзя получить настоящую курицу».
0: «Такие, как ты, — сказал Хиросима, — и тормозят прогресс. Ты еще скажи, что из твоей медкарты можно еще одного тебя сделать».
1: Игорь даже не обратил внимания на его последнюю фразу.
0: «Слушай, а я об этом не подумал!» — Хиросима нахмурился. «Штамповать свои дубли? Вероятно, будут введены какие-то законы, запрещающие это. Но вообще интересные мысли, надо будет в какой-нибудь рассказ вставить».
1: Хиросима писал фантастические рассказы для какого-то местного журнала. «Тоже клонирование, но уже полностью техногенное. Никакой тебе биологии».
0: «Не, пожалуй, таким образом можно будет получать только неживую и мертвую плоть. Без души, так сказать».
1: «А ты за техно или за био?» – поинтересовалась Джулия. Игорь недоверчиво фыркнул. «Разговорились, надо же. Она к нему прилетела? К тебе, что ли?»
0: «Я за их гармоническое взаимодействие».
1: «Читала Стерлинга?»
0: «Нет.
1: Это еще в том веке фантаст был такой. Он еще и публицистику всякую писал. Ну так вот, на мой взгляд, они там херней всякой маялись в его книгах».
0: «Если честно, я преподаватель биологии в средней школе», призналась Джулия, и глаза Киловатта расширились. Она об этом ему ни разу не писала.
1: «А ведь у него по биологии одни тройки в школе были».
0: «Круто!» — восхитился Хиросима. «А ты местная?»
1: «Нет».
0: «Она из Новосибирска», — внес пояснение Игорь.
1: «Ну, не совсем из Новосибирска», — поправила его Джулия.
0: «Специально на прыжки прилетела?»
1: «Ну да, в общем-то».
0: «По-моему», — шепнула Белка Киловатту, — «они нашли друг друга, тебе так не кажется?»
1: «Кажется», — злобно процедил тот сквозь зубы. Джулия вживую заинтересовала его куда больше, чем на фотографии, хотя и на фотографии она тоже была хороша. Теперь же, когда в его эротические планы вторглась досадная помеха в обличии вечного студента, он ощущал в себе нарастающий гнев по отношению к Хиросиме. Объективно, вины на том, конечно же, не было, ведь парень понятия не имел, что Джулия прилетела к нему, к Игорю.
0: Надо же, преподаватель биологии. И пошла она нахрен.
1: «Можно тебя на пару секунд?» – спросил он у Джулии. Та отвлеклась от разговора, они с Хиросимой уже обсуждали что-то заумное, и немного удивленно посмотрела на него. Потом улыбнулась и кивнула. Они отошли в сторону.
0: Белка лукаво косилась то на них, то на Хиросиму.
1: Киловатт вдруг задумался над проблемой голокуриц. Интересно, их будут делать одноразовыми или многоразовыми? Будет ли изображение автоматически стираться после его приготовления?
0: Вероятно, да, поскольку это выгоднее для бизнеса. Неожиданно он понял, что совершенно не знает, что сказать Джулии. Никаких копирайтов он на нее, в общем-то, не имел, и она была вправе делать то, что хочет. Молчание затягивалось.
1: «Слушай», — сказал он наконец, — «ты это... Ну, короче... Короче, смотри сама».
0: Джулия, как показалось ему, немного покраснела. Он снова скользнул взглядом по ее телу, коснулся им резинки трусиков.
1: Упускать такую возможность было жалко, да что поделаешь.
0: Можно и Белку попытаться трахнуть, она нормальная баба, хоть с ребенком. Правда, у них никогда еще не было, кроме легкого петинга, но, похоже, она и сама не прочь завязать более глубокие отношения».
1: Они снова подошли к окну. «Пускай сама делает выбор», — подумал Киловатт. Хотя, если честно, он до сих пор на нее был обижен. «Я ее приглашал к себе, так какого же хера она болтает тут с другим? Ох, эти женщины! Никакого постоянства, блин!»

В 8 часов начали возникать разговоры о принятии внутрь чего-нибудь эдакого. Пора было, как говорится, надавить на мозги, принять в голову. Алкоголя смертики не употребляли, поскольку на их увлечении, то есть на прыжках, это могло сказаться весьма негативно. Один парень из Москвы как-то прыгнул, будучи с похмелья. У него в полете отказало сердце. Он умер, даже не долетев до земли. С тех пор отказ от алкоголя стал догмой в негласном кодексе камикадзе. Но зато употребление разных психоделиков приветствовалось. Игорь однажды прыгал под PDKL-95. Это было довольно круто. В основном же смертники употребляли дюшески. Карамельки, содержащие легкий химический психоделик, по действию слегка напоминающие мескалин. Наркотиков Юля никогда не пробовала, но если разобраться, ее отрицательное отношение к ним основывалось прежде всего на косвенном знакомстве с различными внутривенными препаратами, ибо в последнее время молодежь их поселка все больше и больше углублялась в джунгли искусственного рая. В больших же городах в Вену давно никто не кололся. Сейчас там вовсю бушевала мода на интерактивные биочипы и какие-то таблетки. Будучи биологом, Юля хорошо понимала механизм воздействия подобных веществ на организм человека и в их употреблении не видела ничего хорошего. О психоделиках же девушка знала очень мало и ни разу их не пробовала, хотя несколько сортов марихуаны свободно продавалось в киоске, ее курили даже учителя. Но зачем, скажите, вводить свое сознание в какое-то измененное состояние? Юля этого не понимала. Единственное, что ей нравилось из исказителей рассудка, это сухое вино и шампанское. От них становится так легко и так приятно кружится голова. Ей вдруг захотелось выпить чего-нибудь с этим интересным молодым человеком с хрен поймешь какой прической и в очках, представившимся как Хиросима. А что касается Игоря... Ну, честно говоря, она не ожидала, что он окажется ниже ее ростом и коренастым, как она никак не могла подобрать нужного эпитета. И вообще, судя по той фотографии и беседе по видео, она даже и предположить не могла, что он такой лохматый, что у него такие длинные волосы. Похоже, тогда у него был хвостик. И эти ужасные татуировки на руках, как у бандита. А Хиросима выглядел вполне интеллигентно, его даже не стыдно бы представить маме. Конечно, Юля была несколько смущена. Нет, пожалуй, не смущена, а просто ей было неудобно из-за того, что она приехала в гости к Игорю, а сама ведет себя, да, как шлюха. Но, кажется, если вначале Игорь был крайне этим оскорблен, то сейчас он уже с этим смирился и постоянно шептался с Белкой. Та заливисто смеялась. За 2 часа Юля познакомилась со всеми камикадзе. Всего их в сквоте было около 20. Впрочем, может, они и не все были камикадзе. Правда, всех кличек и имен она пока не запомнила, и не все они показались ей интересными. Но в целом ей здесь нравилось. Тут не нужно было притворяться, ни перед кем было лицемерить. Что касается дюшесок, то Юля даже не знала, что ей делать. Она видела, как один парень с бородой раздает все какие-то конфеты, и Хиросима пояснил ей, что эта штука делает мир как бы порезче и поинтереснее. Отказаться? Или стоит попробовать? Вдруг она станет наркоманкой? Спустя 20 минут она уже растворяла сладкую конфету с психоделиком во рту.

0: Время почему-то двигалось рывками. Юля то проваливалась в него, то выныривала. Промежутки между пиковыми точками исчезали во тьме небытия без каких-либо намеков на свое содержание. Куски реальности смещались и микшировались заново. Ощущения были довольно интересными. В очередной момент просветления и выныривания Юля обнаружила, что целуется с Хиросимой в одной из многочисленных комнат. Вечный студент прижимал ее к стене и был довольно настойчив, хотя в то же время и мягок. Она чуть надавила ему на грудь, и тот отстранился.
1: Господи, она видит каждую его ресничку, каждую пору кожи, каждую нитку рубашки.
0: Он снова наклонился к ней. Юля сопротивляться не стала. Пусть все идет, как идет. Дыхание ее все учащалось, хотя иногда она ловила себя на том, что вообще не дышит. Как странно. Хиросима нащупал ее грудь, потом стал действовать более решительно.
1: Сказала Юля. Хиросима, нет, не надо.
0: Надо?
1: Не здесь.
0: А где?
1: Я не знаю.
0: Тогда здесь. Будь Юля пьяна, она бы не так сопротивлялась контакту, но под психоделиком все было совсем по-другому. Хиросима тем временем стянул ее комбинезон до пояса.
1: «Я не могу», — прошептала Юля.
0: «Можешь».
1: «Прямо здесь?»
0: «Прямо здесь». Юля вновь погрузилась в океан беспамятства, но буквально тут же вновь вынырнула на поверхность. Комбинезон и трусики были спущены до колен. Они с Хиросимой ласкали друг друга между ног.
1: «А у тебя гиксер есть?» — смущаясь, спросила девушка.
0: Хиросима, казалось, растерялся.
2: «А нахрена?»
1: «Ну...»
0: Гигиенические и медицинские сертификаты, гиксеры, были введены еще 2 года назад, и в чем-то их концепция была близка к страховым полисам. Разве можно быть уверенной в том, что твой партнер здоров? И разве он может быть уверен, что здорова ты сама? Свой гиксер Юля забыла в сумочке, а сумочка осталась в общей комнате, и ей стало неудобно за свои требования. Насчет случайного зачатия она не беспокоилась. Хиросима на ее глазах проглотил противозачаточную пилюлю, но вдруг он чем-нибудь болен? Снова провал во времени.

0: же Игорь с Белкой. Их что-то нет. «А сколько времени-то?» — спросила Юля у Хиросимы. Она держала его под ручку.
1: «Без 5:11.
0: Может, полетим ко мне? Или ты собираешься ночевать здесь?»
1: «Здесь?» — испугалась Юля. «Ведь здесь ни кровати, ничего. А я привыкла спать в нормальной обстановке».
0: «Значит, летим ко мне», — сделал вывод Хиросима. Их ухода никто и не заметил. Про свою сумочку Юля опять забыла.

Прыгать решили начать с 9 утра, чтобы все успели сделать это наступление полной темноты. Помимо 20 постоянных местных смертников, в фестивале должно было участвовать еще около 15 иногородних, плюс наверняка окажется не менее десятка девственников. То есть выходило приблизительно человек 45. Каждый прыжок займет в среднем 15-20 минут. Камикадзе должен подняться на 17 этаж, надеть жилет, прыгнуть и передать жилет следующему. 20 умножим на 45, выходит что-то около 15 часов. Да. Киловатт задумчиво бродил вдоль сквота. Было 8 утра. Ночью прилетели братья Фурмановы из Питера и какие-то две девчушки из Рязанской области. Утром прибыли еще 4 человека из разных городов, а к половине 9 начали стягиваться местные камикадзе. За пультом, как всегда, находился Стив. У Стива была акрофобия, боязнь высоты, и хотя сам он никогда на магнит не прыгал, ему хотелось соприкасаться со своими страхами как можно более тесно. За прошлые лето и осень он здорово поднатаскался в искусстве управления вектором магнитной индукции и регулировки напряженности магнитного поля, вырабатываемого ускорителем, и он мог выделывать с пультом такие вещи, какие не снились и московским магнит-диджеям. Его пальцы так и летали по кнопкам, тумблерам и ручкам, изменяя магнитное поле таким образом, что камикадзе мог и мчаться по трамплинообразной гиперболической дуге и нырять по синусоидальным волнам с постепенно уменьшающейся амплитудой колебаний и падать по прямой прямо на магнит, в метре от него натыкаясь на поле, и вновь взмывать вверх и снова падать вниз, и так до тех пор, пока Стив окончательно не снимал напряженность. Естественно, если бы не электрожилет, подобный спорт был бы невозможен. Сие хитрое устройство автоматически меняло полярность в зоне действия магнита, а также отвечало за гашение инерции. Весил жилет почти 3 килограмма и был напичкан разной электроникой, питающейся энергией от пластины мини-аккумулятора, вшитой в воротник. Сделали его в том же институте Голубцова по схеме, присланной Марату одним москвичом, а тот, в свою очередь, получил ее от австралийского клуба «Камикадзе». Марат был первым смертником Екатеринбурга, Игорь где-то 8-м. «Самые хреновые», — думал он, продолжая бродить вдоль сквота, — что зимой о прыжках придется забывать. Зимы на Урале сейчас были очень суровыми. Магнит установили в 3 метрах от дома, у той его грани, которая состояла из одних лишь пеностальных блоков и не имела ни окон, ни чего-либо другого. Ты подходишь к краю крыши и прыгаешь чуть-чуть вперед. Шанс разбиться минимальный, ведь радиус действия магнитного поля где-то около 6 метров. К тому же его можно вытягивать и вообще делать с ним все, что хочешь. Главное – сообщить о своем желании Стиву. Что до киловатта, то он намерен был сегодня прыгать по синусоиде. Насколько он знал, поле можно растянуть метров до 20, и сила же инерции к финалу должна была совсем погаснуть. Но самое главное во всем этом деле – твое внутреннее состояние, твои эмоции, твои чувства, твои ощущения. Хиросиму с Джулией со вчерашнего дня никто не видел. Похоже, они умотали к вечному студенту. Киловатт был злой на Джулию. Одно слово – женщина. Все они такие. Белка вчера тоже его кинула и улетела домой, так что пришлось несчастному Киловатту тащиться с 2 пересадками к себе, матеря, на чем свет стоит весь женский пол. Проснувшись в 7 утра, он сразу полетел к сквоту.

0: Проснулись Хиросима и Юля в половине десятого. Они проспали. «Твою мать!» – бормотал Хиросима, натягивая трусы. «Вот блин!» «Подумаешь, опоздаем», – пожала обнаженными плечами Юля, лежащая под одеялом. В любом случае, они уже распределили очередность.
1: «Да, действительно», –

0: Дима призадумался. Если не удастся влезть без очереди, придется прыгать на ночь глядя. Черт. Не смотри на меня так, как будто это я виноват в том, что мы оба проспали. С чего это ты взяла, что я на тебя так смотрю, удивился Хиросима. Ну, мне так показалось. Ладно, одевайся. Позавтракаем и полетим туда. Из гостиной доносились звуки какой-то передачи. Гюля смущенно улыбнулась. У тебя уже родители проснулись. Как мне себя с ними вести? Здороваешься и хватит с них. Минут за 10 они оба посетили туалет и ванную. Юля познакомилась с отцом Хиросимы, и теперь тот призывал ее присоединиться к нему и вместе посмотреть повтор вчерашней секс-борьбы и репортаж из Нового Лондона, штат Калифорния. Девушка присела на диван рядом с ним. Мать, очевидно, все еще спала в другой комнате, ведь пока Хиросима возился с завтраком, ей все равно делать было нечего. Само шоу еще не началось, и репортеры брали интервью у Мэгги О'Нил. Она имела статус суперзвезды. За 5 лет, проведенных на ринге, умудрилась до сих пор остаться девственницей. В отличие от обычной жизни, в сфере эротического спорта это не считалось чем-то позорным. Сейчас Мэгги должна была бороться с известным спортсменом Риком Кларком по кличке Манчестерский дефлоратор. И журналисты докапывались до девушки, не боится ли она потерять сегодня предмет своей гордости. «Нет», — отвечала им Мэгги. «Какого черта я должна бояться этого жалкого импотента?» Она выглядела очень уверенно и была еще в халате. «Хороша», — протянул отец Хиросимы. В это время в комнату вышел сам Хиросима. «Пошли есть», — сказал он. «А вы здесь позавтракайте», — предложил отец. Но они все же ушли на кухню. До места они добрались на воздушном такси. Погода с утра была хорошая, оставалось надеяться, что таковой она и прибудет до конца дня. Юля была счастлива. Хиросима же вел себя так, как будто ничего не случилось. «Интересно», — думала девушка, — «могу ли я остаться в Екатеринбурге? Устроиться здесь на работу?» Народу вокруг сквота собралось уже порядочно. Человек 30-40. Камикадзе, их знакомые, просто зрители. Штук 6 фигур стояло на крыше. Идентифицировать их Юля не смогла. «Уже прыгают?» — поинтересовался Хиросима у Стива.
1: «Еще как!»
0: «На меня очередь кто-нибудь забил?»
1: «Понятия не имею».
0: «А кто имеет?»
1: «Понятия не имею».
0: «А где Марат?»
1: «Понятно, понятия не имеешь».
0: «Понятия не имею», — Стив усмехнулся. Они пошли искать Марата, но неожиданно наткнулись на Игоря. Окинув их злобным взглядом, тот поинтересовался: «Но как ночку провели?» Юля не говорила Хиросиме, что прилетела вообще-то в гости к Игорю, и теперь тот, вероятно, никак не мог понять, чем объясняется такая плохо замаскированная агрессия.
1: «Ты что, репортер?» — удивился Хиросима.
0: Кстати, о репортерах. Здесь их уже присутствовало как минимум 2. Они бродили среди толпы, вооруженные каждой своей голокамерой, мужчина и девушка. По традиции, оба были в специальных масках, не позволяющих видеть их лица. В последнее время репортеров убивали очень часто, поэтому они оба предпочитали скрывать свою внешность. Особенно это касалось криминальных репортеров.
1: «Ладно, забыли», — прошипел Игорь.
0: «Ты уже прыгнул?» — поинтересовалась у него Юля, пытаясь разрядить обстановку. «Но...»
1: «А тут очередь или как?»
0: «Очередь, очередь», — Игорь усмехнулся. «Боюсь, вам придется прыгать часов в 10 вечера. Спать нужно ночью, а не сами знаете, что делать».
1: «Слушай, ты что тут это несешь?» — возмутился Хиросима. «Ты что, охуел, киловатт?»
0: «Сейчас ты у меня сам охуеешь, очкарик». Юля не успела ничего сделать, а Хиросима уже толкнул Игоря в грудь. Взвыв, тот нанес ему удар в лицо. Хиросима упал, очки слетели. Юля залепила Игорю пощечину и закричала: «Ты что это себе позволяешь? Я тебе не принадлежу, ты понял? А после этого я тебя вообще видеть не хочу».
1: «Эй, вы чё?» — рядом очутился еще кто-то со знакомым лицом. Его имени Юля не помнила.
0: Поднялся Хиросима, потирая губу.
1: «Совсем уже крыша поехала, да?» — осведомился он.
0: «Пошли вы оба нахрен», — ответил Игорь и удалился.
1: «Что это с ним?» — поинтересовался тут, у кого было знакомое лицо.
0: «Да черт его знает», — пожал плечами Хиросима. «Тестостероны, похоже, бушуют».
1: «Блин, губу мне разбил, придурок».
0: В это время с крыши кто-то прыгнул. Юля никогда еще не видела камикадзе в прыжке и во все глаза уставилась на летящего вниз человека. Это была девушка, она радостно визжала. У Юли внутри все похолодело, ведь она может разбиться. Но примерно в метре над магнитом траектория ее полета вдруг резко изменилась, и она нырнула в сторону, словно скользя по невидимому трамплину. Через десяток метров ее ноги уже ступили на поверхность земли. Радостно улыбаясь, девушка принялась стаскивать с себя жилет, который тут же надел высокий бородатый мужчина интеллигентного вида. Затем он скрылся в подъезде. «У вас с Киловаттом что, были какие-то отношения?» — поинтересовался Хиросима у Юли, когда некто со знакомым лицом, увидев, что опасность миновала, удалился. Вздохнув, Юля призналась ему во всем. «Баран», — констатировал Хиросима. «Пошли в дом, что ли? Поищем Марата, узнаем у него насчет этой дурацкой очереди. Блин, надо же было так проспать, а? Спать нужно было ночью, а не сам знаешь, что делать», — лукаво повторила Юля слова Игоря. Хиросима криво усмехнулся, и они пошли к сквоту. В общей комнате две каких-то девчонки что-то готовили. «Марата не видели?» — спросил у них Хиросима. Они ответили отрицательно. Юля забрала свою сумочку. Все же в ней деньги лежат. Нельзя, чтобы такие вещи валялись, где попало. После чего они с Хиросимой продолжили свое путешествие по этажам и квартирам, разыскивая Марата. В одной из комнат обнаружился какой-то паренек лет 16 с раскрытым компьютером на коленях. Рядом с ним стояли два мужчины и женщина военно-научного вида и внимательно слушали то, что он им излагал.
2: «Да вы же имбецилы! Вы что, не понимаете, что я вам говорю?»
3: «Ну вы тупые в натуре! Вы мне медаль должны дать! Я вам уже третий сервер заморозил, а вы мне херню какую-то несете!»
1: «Джонни, ты Марата не видел?» — осторожно поинтересовался у него Хиросима.
3: «Да какой тут нахрен Марат? Меня тут по трибуналу подвести пытаются!»
1: «Поймите, да не собираемся мы вас арестовывать, рядовой!» — устало заговорила женщина. «Но дело в том, что...»
0: «В натуре тупые!» — развел руками Джонни, обращаясь к Хиросиме с Юлей. Один его глаз подмигнул им. «Первый раз таких тупых милитантов вижу».
1: «Рядовой, ведите себя прилично», — забубнил один из мужчин. Хиросима хмыкнул и потащил Юлю из комнаты.
3: «Марат, кажется, на крыше!» — крикнул им вслед Джонни.
0: «Он, как всегда, в своем репертуаре», — заметил Хиросима. «Но они с ним ничего не смогут сделать, потому что он один стоит сотни всех этих военных ламеров, и они прекрасно знают, что это ему известно, и поэтому сносят оскорбления спокойно. Они уже в третий раз к нему приходят. Но, правда, до этого я знал только об их визитах, только по его рассказам. Я думал, он, как всегда, приукрашивает».
1: «Он что, в войне?» — уточнила Юля.
0: «Ну да», — усмехнулся Хиросима, и пока они поднимались по ступеням, вкратце обрисовал ей ситуацию.
1: Оказывается, когда Джонни шел в атаку, то вместе с вражескими майкрософтовскими серверами он неизменно замораживал и компьютеры однополчан, находящихся поблизости. Это была своеобразная месть за то, что его насильно заставляют воевать, да и вообще его бесило, что вокруг всех принудительно призванных хакеров постоянно болталась куча прилипал из военных, и именно их-то регулярно и погружал в лед. Командующих виртуальными войсками это, конечно, порядком раздражало, но сделать с амбициозным юнцом они ничего не могли, поскольку исключительно благодаря таланту таких вот юнцов и была возможна победа Sony над Microsoft'ом. И победа эта была не за горами. Японский концерн вот-вот должен был подмять под себя последний оплот национальной гордости американцев. Марата они действительно нашли на крыше. Хотя крышей ее назвать можно было лишь условно.

0: Увидев приближающуюся парочку, Игорь что-то прошипел и отвернулся. К прыжку готовился физик Козловский. Киловатту было немного стыдно из-за того, что он позволил себе так глупо сорваться и ввязаться в драку с этим чертовым очкариком, но признаваться в этом он никому, естественно, не собирался. Джулия с Хиросимой подошли к Марату. Тот, как и Игорь, недолюбливал вечного студента и в проблему с Джулией был уже посвящен. «Кто распределяет очередь?» – поинтересовался Хиросима. «Прыгать собрался, что ли?» – немного иронично уточнил Марат. «Нет, просто занимаюсь статистикой», – Хиросима саркастически усмехнулся. «Нужна точная цифра участвующих в этом мероприятии».
1: «Ах, статистика», – протянул Марат. «Ну, пока записалось человека 22».
2: «А как бы узнать поточнее? Ты случайно не в курсе, как все это записывается?»
0: Киловатт присел на край крыши, фыркнул. Забавный у них диалог.
2: «Совершенно случайно, я в курсе. Все вопросы к Антону».
1: «А где Антон?»
0: «Где-то внизу, наверное».
2: «Это что, нам опять не спускаться?»
0: «Можете спрыгнуть. Но без жилетов. На них очередь».
2: «Хрен с тобой, Марат», — сказал Хиросима раздраженно. «Хорошо, пошли, Юль».
0: И они снова направились к лестнице. Марат хохотнул. Игорь скорчил рожу, передразнивая Хиросиму, распрямился и вновь приблизился к другу. Тот ободряюще похлопал его по плечу.
2: «Да плюнь ты на нее!»
1: «Ну, я пошел», — сообщил Козловский и прыгнул вниз.
0: «Ну, давай», — бросил вслед Киловатт. Что касается его и Марата, то они уже прыгнули в числе первых.

0: Хиросима оказался настоящим джентльменом. «Пускай она первой прыгает», — сказал он Антону. «Не первый», — поправил тот, — «а 26-й. А ты у нас будешь 27-м». «Да», — изрек Хиросима. Антон развел руками, мол, я-то тут ни при чем. «Да», — глубокомысленно заметил Хиросима еще раз, — «это часов 6 вечера получается, если не позже». «Весело». «Сочувствую». «Спасибо». Они с Юлей отошли в сторону. Девушке нравилось здесь, хотя ее и расстроило поведение Игоря, а ведь по Фидо он писал ей такие хорошие письма.
1: «Привет!»
0: — рядом с ними возникла Белка. «Ой, привет!» — обрадовалась Юля. «Гутен морген!» — Хиросима почему-то счел нужным поздороваться по-немецки. Был он мрачен. Несколько секунд Белка, растерявшись, молчала. «Гутен морген!» — сказала она наконец. «А че это ты на немецкий перешел?» «О, а почему у тебя губа опухшая?» «Юлька, не ты его укусила?» «Ладно, пойду я тут поищу кое-кого». Хиросима, проигнорировав ее вопросы, добавил: «Если что, я буду где-то здесь». И удалился.
1: «Ну что, вы вчера с ним трахнулись?» Тут же набросилась на Юлю Белка.
0: Юля важно кивнула.
1: «А меня этот твой киловатт вчера задолбал», — пожаловалась Белка. «Весь вечер приставала, а я от него кое-как смылась. Принципиально давать ему не хочу».
0: «Это он ведь Хиросиме стукнул?»
1: «Да ну! Они уже успели сцепиться?»
0: Юля все ей рассказала.
1: «Киловатт больной», — сказала Белка. «У него 2 года назад была подружка, а потом они с ней разбежались. Вот он и липнет ко всем подряд. Считает, что все должны его любить и ему давать. Пошел он!» «А как тебе с Хиросимой? Понравилось?»
0: «Ну, нормально». Юля немного смутилась, вспомнив кое-что из вчерашнего. «Только мне показалось, он до конца не раскрывается».
1: «Он такой», — кивнула Белка. «Я с ним тоже однажды спала, но ты не думай, у нас с ним ничего не было».
0: «А сколько у вас стоят эмбрионы?» — сменила тему Юля. «Я имею в виду клонированные».
1: «Ну, я покупала за 200, но это 3 года назад было, а сейчас они дешевле раза в 2».
0: «Я тоже хотела бы ребенка», — призналась Юля. «Но смешивать гены с каким-то мужчиной... Я не знаю, но мне кажется, что это слишком рискованно».
1: «Во-во», — подтвердила Белка. «Еще родится, хрен поймешь, кто. А если от тебя, да еще потом и ДНК-дизайн».
0: «У вас уже ДНК-дизайн делают?» — расширила глаза Юля.
1: «А у вас что, не делают?»
0: Юля смутилась. «У нас в поселке даже эмбрионника-то нет. Женщина либо от мужей беременеет, либо в Татарск ездит. Там есть небольшой генцентр».
1: «Ой, мне так хочется побывать в настоящем эмбрионнике».
2: «Можно слетать», — предложила Белка.
1: «А ты правда учительницей биологии работаешь?»
0: Юля кивнула.
1: «Ничего себе!» – недоверчиво протянула Белка. «А я думала, ты тогда пошутила». «Ну ладно, пошли к моей технике».
0: Эмбриональный магазин «Зигота» располагался на 3-м этаже какого-то огромного здания, где находилось множество других контор самого различного профиля. В принципе, это был даже не магазин и не лаборатория, а так, что-то вроде офиса. За столом сидел парень лет 20, на столе лежал компьютер с видеонаушниками, а на стуле рядом примостился еще один парень. Когда девушки вошли, те вели оживленную философскую дискуссию. «Говорю тебе, существует такое понятие, как общечеловеческие ценности», — втолковывал сидящий на стуле сидящему за столом. «Если для тебя этого понятия нет, то это не значит, что такие ценности отсутствуют вообще».
1: «С Кольцов. У нас, кажется, клиентки».
2: «Здравствуйте. Что вам угодно, девушки?» «Так, зашли осмотреться», — сказала Белка.
1: «Как насчет чашечки кофе?» — поинтересовался тот, что сидел на стуле.
0: Юля с Белкой переглянулись и кивнули. Парень тут же извлек из-под стола кофейник и чашки на всех. Девушки сели на кресло для посетителей, и Белка закурила.
1: «Так вы ДНК-дизайном тоже занимаетесь?» — уточнила Юля.
2: «Без проблем», — сказал сидящий за столом.
0: «Они тебе слона из мухи сделают, если заплатишь», — добавил его друг. «Или наоборот. И оно будет уметь говорить на 4 языках и сочинять толстые умные книги».
1: «А сколько это у вас стоит?»
2: «Ну, пока очень дорого. От 1200 до 5000. По-разному, смотря что ты хочешь. В стоимость входит и размещение зародыша в матке».
1: «То есть вы берете от меня клетку и...»
2: «Ну да, кусочек кожи, каплю крови. Я, конечно, сам этого не делаю, я только заказы принимаю».
0: В итоге девушки пробыли здесь около получаса. Вначале в разговоре с Ромой и Сашей Юля употребила кучу биологических терминов, но потом Рома признался, что он ни хрена в этом во всем не понимает и напомнил, что он только приемщик заказов. У него даже высшего образования нет. Когда они вновь очутились на улице, Юля вдруг опять начала слышать тот странный писк с перезвонами, что предшествовал обмороку. Казалось, он доносился со всех сторон одновременно и, более того, находился в постоянном движении, словно его источников было несколько. «Кажется, — сказала Юля Белке, — сейчас я снова потеряю сознание». «С чего бы это?» — удивилась Белка. «Пищит что-то в ушах».
1: «Ха, так это на самом деле пищит», — рассмеялась Белка. «Это сейчас мода такая, в туфли или вообще в женскую обувь пищалки вставлять. Или колокольчики на ноги вешать. Это привлекает мужчин», — пояснила она и рассмеялась. «Ты ж знаешь, мы, женщины, любим, чтобы на нас обращали внимание».
0: «Фу», — сказала Юля облегченно. «А я думала, может, это у меня давление поднимается».
2: Весь день Юля с Белкой мотались по разным магазинам. Юля потратила почти все свои деньги на аккумуляторы для Белкиного Сатурна и на штрафы за неправильную парковку. И вот, наконец, наступил момент, когда она стояла на крыше недостроенного дома и, дрожа, застегивала электрожилет. Хиросима ей помогал. Он, кстати, все же вынужден был прыгать первым, потому что Юля дико боялась, и камикадзе торопились побыстрее все закончить, ведь дело уже близилось к вечеру. Рядом толпилось еще человек 8. Незадолго до этого в одной из комнат сквота девушка освободила мочевой пузырь от имеющейся в нем жидкости, это посоветовала ей Белка, мол, в первый раз у всех имеется определенный риск. «Не бойся», — сказала Хиросима. «С тобой все равно ничего не случится. Поле тебя поймает».
1: «А если ток отключат?» — прошептала Юля.
2: «А если земное притяжение увеличится?» — проворчал ошивающийся рядом Игорь. «А если электромагнитное поле исчезнет?»
1: «Черт, да не тяните вы время!» — сказал Марат, который весь день торчал наверху. «Уже почти полседьмого, еще не все прыгнули. А менты сказали, что завтра они нам уже не дадут подключиться».
2: Юля нерешительно сделала шаг к краю крыши и заглянула вниз.
1: Отпрянула назад.
2: «Ой, как высоко!» Насколько она знала, Стив должен был поставить для нее трамплин. Синусоида ей тоже наверняка бы понравилась, но со стороны сей трюк выглядел как-то странно, и Юле было немного неудобно от мысли, что кто-то увидит ее во время выполнения таких пируэтов.
1: «Пошла!» — поторопил ее Марат.
2: Юля тяжело дышала. Руки-ноги похолодели.
1: И вдруг кто-то толкнул ее в спину. Вскрикнув, Юля начала падать.
2: Время, казалось, встало на паузу. Что-то подобное она испытывала вчера под психоделиком. «А если и правда ток выключат?» Она словно катилась по невидимой горке. Что-то поддерживало ее и направляло. Девушка чувствовала эту силу. Земля с каждой секундой делалась все ближе и ближе, и на какой-то миг Юле показалось, что она по-прежнему стоит на крыше и просто смотрит в объектив камеры, быстро увеличивающей панораму. Возможно, она визжала, хотя твердой уверенности в этом у нее не было.
1: В нескольких метрах, впрочем, ей показалось, что в сантиметрах от земли угол падения вдруг изменился, и теперь Юля мчалась по горизонтальной магнитной дорожке, лежа на спине ногами вверх. Кажется, существовал какой-то подобный зимний вид спорта. Похожие ощущения Юля переживала на виртуальных американских горках и еще вчера во время оргазма дома у Хиросимы.
0: «Ой, как здорово-то!» Но тут все кончилось. Хватка магнитного поля становилась все слабее или, наоборот, все сильнее. Движение Юли замедлилось, и вот ее туфли уже коснулись земли. Видя, как это делали другие, она, чтобы не оказаться в лежачем положении, что выглядело бы довольно глупо, поспешно встала на ноги, радостно улыбаясь. Ее волосы растрепались, глаза блестели.
1: «Ну, давай, снимай жилетку!»
0: Рядом с ней оказалась какая-то интеллигентного вида полная дама. Все еще улыбаясь, Юля принялась расстегивать кнопки. «Блин, как классно было!» Женщина буквально сдернула с нее жилет и поспешила к дому. По дороге промчалась одинокая машина. Становилось прохладнее.
2: такое впечатление, что ночью мог пойти дождь.

0: Гарри Гаррисон. Расследование. Капитан Ризби, коренастый, широкоплечий, сидел за своим письменным столом, словно вырос на этом месте. От него исходило ощущение силы и решительности, что полностью соответствовало действительности, а также медлительности и глупости, что было совершенно обманчиво. Сейчас, почесывая голову с коротко остриженными седыми волосами толстым указательным пальцем, он выглядел каким-то особенно тупым.
1: «Если бы я знал, какова цель вашего расследования, почтенный сэр Питон, я сумел бы принести вам значительно больше пользы».
0: Худой альбинос, сидевший напротив, резко прервал попытку капитана узнать что-то. «Здесь я занимаюсь порученным мне делом. Мне, а не вам. Вы обязаны помочь мне, не задавая никаких вопросов. Когда придет время, вам сообщат о цели моего приезда. Подчеркиваю, когда придет время. Сейчас мне не до этого. А пока помогите мне. Прежде всего, вы можете организовать для меня посещение Королевского дворца, не возбуждая подозрений относительно моего визита?» Почтенный сэр Джордж Суворов Питон не любил пользоваться своим высоким положением. Однако в данном случае это оказалось необходимо. При исполнении обязанностей ему приходилось прибегать к этому, поскольку иногда обстоятельства требовали проявления властности и высокомерия, равно как при осмотре изуродованных до неузнаваемости трупов, одной из неприятных обязанностей сэра Питона. Он выбрал подобный тон для разговора с капитаном Ризби не из чувства гнева, а потому что так подсказал ему опыт. Только таким способом можно подчинить себе упрямых выходцев с планеты Такора, у которых почти полностью отсутствует воображение. Эти люди были самыми преданными солдатами империи, и требовалось принимать во внимание их уважение к общественному положению и редкостное чинопочитание. Разговаривая таким образом с капитаном Ризби, сэр Питон сразу расставил все по своим местам. Как по своим личным качествам, так и по занимаемому положению он намного превосходил собеседника. Отныне его взаимоотношения с капитаном Ризби и его подчиненными будут хорошими. Говоря по правде, резкий тон сановника не оскорбил капитана Ризби. Он сделал попытку оспорить авторитет сэра Питона, и теперь оба знали, как им относиться друг к другу. Беловолосый мужчина, сидевший напротив капитана, был одним из тех, кто сохранял порядок в империи и не давал ей развалиться. Капитан с готовностью исполнит все его приказы. Сэр Питон не принадлежал к числу розовоглазых паразитов, живших за счет других. Когда наступит время, приехавший сановник сообщит ему о цели приезда, а пока капитан проявит терпение. Капитан Ризби не сказал, что догадывается о цели приезда сэра Питона. Королевский дворец, именно здесь таилась разгадка тайны. Слегка повернув свое кресло, он видел его над крышами казарм на вершине холма за пределами города. Странное сооружение, целиком покрытое керамическими плитками, перекрывающими одна другую, каждая нежно-голубого цвета. Похож на сахарный замок. Создавалось впечатление, что стоит его как следует пнуть, и замок рассыплется на тысячи обломков.
1: «Вы сможете попасть во дворец безо всякого труда, почтенный сэр», — произнес капитан. «Как только ваше имя и звание станут известны королевской семье, вас сразу пригласят туда. Нашу заброшенную планету редко посещают такие знатные люди, поэтому приглашение последует немедленно. Если хотите, я бы мог...» Он не договорил, дав возможность сэру Питону самому принять решение.
0: Сановник продемонстрировал, что ничуть не сердится на командира гарнизона, и кивнул. «Отложим это на более позднее время. Сначала мне хотелось бы кое-что выяснить. Мне понадобится ваша помощь, но никто не должен об этом знать. До тех пор, пока не наступит подходящий момент, лишь один вы будете в курсе, что я веду расследование».
1: «Слушаюсь, сэр Питон. Я буду исполнять все ваши приказы».
0: Капитан выпрямился и щелкнул каблуками. Сэр Питон вышел из кабинета начальника гарнизона. Кей ждал его на середине казарменной площади, массивный и приземистый, похожий на дубовый пень. Даже коренастые солдаты Стакары были выше его ростом, потому что сила притяжения на их планете, в полтора раза превышавшая земную, оказала малозаметное влияние на строение их тел. А вот Кэю четырехкратное земное притяжение казалось нормальным. Безжалостный генетический отбор превратил его и всех его соплеменников в массивные невысокие фигуры, состоявшие сплошь из костей, мышц и сухожилий. Физическая сила Кэя была поразительна. В походке сэра Питтеона не было заметно спешки. Казалось, он шел без определенной цели. Рассеянность и дилетантизм имперской знати были общеизвестны и потому представляли собой великолепное прикрытие для действий следователя. Проходя мимо Кэя, он громко щелкнул пальцами. Приземистый мужчина подбежал к нему удивительно быстро. «Ну, что тебе удалось узнать?» — спросил сэр Питтеон, не глядя на Кэя.
1: «Все, что нужно, Джорджи, все, что нужно», — пробормотал Кэй низким голосом. «Пока служащий отсутствовал, я успел снять копию всего дела».
0: Кэй работал с почтенным сэром Питтеоном еще с того времени, когда перед именем его начальника не было титула «сэр». Дружеские отношения между ними служили бы предметом зависти многих, если бы о них кто-то знал.
2: «Значит, тебе уже известно имя преступника?»
0: Питтеон широко зевнул. Подслушать их разговор было невозможно, и они поддерживали видимость беседы хозяина и слуги, чтобы обмануть тех, кто решит наблюдать за ними издалека. Кэй низко поклонился и пробурчал в ответ.
1: «Я знаю свое дело, старый приятель, но не настолько хорошо. Мы высадились на этой планете, где сила притяжения ничтожна, всего 2 часа назад. За это время я успел снять копии расследования, показания свидетелей, мнение экспертов. Словом, все.
0: Для первого шага неплохо». «Тогда настало время сделать второй», — произнес сэр Питтеон, направляясь к выходу. «Начнем теперь от ворот королевского дворца». Кэй поспешил за ним, быстро семеня короткими мощными ногами. Через несколько минут они подошли к воротам королевского дворца. Прохожих на улицах было немного. К тому же у местных жителей, андриаданцев, почти отсутствовал интерес к происходящему вокруг. Они уступали дорогу беловолосому землянину, но делали это чисто автоматически, шагая в сторону длинными, похожими на ходули, ногами.
3: «Арясины!» — пробормотал Кэй, оскорбленный удивительной длиной их ног и худобой.
0: Любой из местных жителей мог перешагнуть через него, даже не обратив на это внимания. Свои записи Кэй держал в путеводителе по столице Андриады. Казалось, он читает строки книги, кивая в сторону стены дворца, покрытой нежно-голубыми пластинами.
1: «Это главные ворота, те самые, из которых выехал автомобиль. Судя по журналу привратника, это произошло ровно в 21:35. Затем автомобиль свернул на улицу, что позади нас».
0: «И в машине, кроме водителя, сидел один принц Мелло?» — спросил Питтеон.
1: «Водитель утверждает, что принц был в машине один. Таковы же показания привратника. Один шофер, один пассажир».
0: «Хорошо. И куда они поехали дальше?» Питтеон направился вдоль по улице.
1: «Вот до этого угла», — пробормотал Кэй, делая жест в сторону абстрактной керамической конструкции, украшенной колокольчиками, висящей у здания.
0: Колокольчики раскачивались, издавая звон.
1: «Здесь принц крикнул «стой!» и водитель нажал на тормоза. Еще до того, как автомобиль полностью остановился, принц открыл правую дверцу, выпрыгнул из машины и побежал по этому проходу».
0: Они последовали вдоль прохода, по которому побежал несчастный принц год назад. Кэй смотрел в путеводитель и шел вперед в соответствии со своими записями.
1: «Принц выскочил из автомобиля, не оставив указаний водителю. Назад он тоже не вернулся. Прошло несколько минут, и водитель забеспокоился. Он вышел из машины и пошел по тому же проходу, вот до этого маленького перекрестка. И нашел принца лежащим».
0: «Принц был мертв. Удар ножом в сердце. Он лежал здесь один, залитый кровью», — добавил Питтеон. «Никто не видел и не слышал, что произошло, и никто не имеет ни малейшего представления о случившемся». Он медленно повернулся, глядя по сторонам. Здания, окружающие перекресток, выходили сюда задними стенами, и лишь несколько дверей виднелось в них. Не было видно ни одного прохожего. От крошечной площади уходили 2 улицы. Послышался скрип несмазанной двери, и Питтеон мгновенно обернулся. Одна из дверей приоткрылась, и в щели показалась фигура высокого андриаданца, который, мигая, смотрел на него. На мгновение их взгляды встретились. Затем местный житель сделал шаг назад и закрыл дверь. «Интересно, эта дверь заперта?» – поинтересовался Питон. Кей не упустил ничего из происшедшего. Он мгновенно поднялся по двум ступенькам и нажал плечом на дверь. Она затрещала, но не поддалась.
1: «Надежный замок», – заметил Кей. «Может быть, нажать посильнее?»
0: «Пока не надо. Подождем с этим. Не исключено, что дверь не имеет никакого отношения к убийству принца». Они вернулись к дворцу другим путем, наслаждаясь теплом золотистого вечера. Андриадское солнце ярко сияло на небе, заливая все вокруг желтыми лучами. Керамические стены здания отбрасывали нежно-пастельный свет на улице. Воздух, напитанный ароматом цветов, негромкий городской шум, доносящийся словно издалека, все это создавало мирную атмосферу, которая казалась им необычной после рева машин в центральных мирах империи.
1: «Никогда бы не подумал, что здесь может произойти убийство», — еле слышно пробормотал Кей.
0: «И я придерживаюсь такой же точки зрения. Но ты уверен, что эти люди такие добродушные, как кажется с первого взгляда?»
1: «Знаю, их считают мирными и спокойными. Тихие, законопослушные аграрии, ведущие жизнь, полную исключительной нежности и домашнего уюта. Действительно ли они таковы, или у них существует скрытая тенденция к насилию?»
0: «Вроде той приятной старой дамы, хозяйки пансионата на Вестериксе-4», — вспомнил Кей. «Той самой, что прикончила 74 постояльца, прежде чем нам удалось накрыть ее. А какой склад чемоданов оказался в подвале пансионата?»
1: «Не надо совершать ошибку и искать сходство между двумя преступлениями, опираясь только на похожие обстоятельства. Множество планет, вот как эта Андриада, оказались отрезанными от главного потока галактической культуры. У них появились свои традиции, характерные черты, особенности, о которых нам ничего не известно. Если мы хотим успешно завершить дело, необходимо все это выяснить».
0: «Тогда почему бы не заняться подобными исследованиями прямо здесь?» Кей ткнул большим пальцем в сторону ближайшего ресторана, где вокруг мирно плещущего фонтана были расставлены столики и стулья.
1: «Мне ужасно хочется пить».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Андриадское пиво оказалось холодным и великолепным на вкус. Его подали в больших керамических кружках. Усевшись за стол напротив Питеона, здесь их никто не знал и не было никакой необходимости продолжать притворяться хозяином и слугой, Кей осушил кружку едва ли не одним глотком. Затем он громко стукнул пустой кружкой по столу и, потребовав новую порцию, что-то сердито забормотал под нос, наблюдая, как длинноногий официант медленно подходит и ставит на стол две полные кружки. На сей раз Кей не спешил и с наслаждением пил пиво маленькими глотками, оглядываясь по сторонам.
1: «Смотри, посетителей почти нет», — заметил он. «Не сомневаюсь, что кухня работает. Я чувствую доносящийся оттуда запах. Дай попробую местную стряпню. Армейский харч все еще сидит у меня в желудке после завтрака. Мой организм отказывается его переваривать».
0: «Заказывай, если хочешь», — ответил Питон, глядя на улицу через резную деревянную перегородку. «Впрочем, местная пища вряд ли тебе понравится. Если ты еще не прочитал в путеводителе, напоминаю тебе, что андриаданцы едят исключительно вегетарианскую пищу».
4: «Значит, никаких бифштексов!» — застонал Кей. «Если бы я не умирал с голода, то даже не подумал бы прикоснуться к местной жратве. Заказывай уж сам. Если ты сможешь есть здесь, я тоже выдержу».
0: Питон предоставил выбор блюд официанту. Тот принес и поставил на стол большой поднос с тарелками самой странной формы. Их содержимое отличалось запахом и внешним видом, но вкус еды был одинаковым.
1: «Совершенно безвкусно», — пробурчал Кей и посыпал все блюда слоем сухой приправы. Затем принялся за еду, поглощая одно блюдо за другим, надеясь компенсировать качество количеством. Питон ел медленно, наслаждаясь разнообразием запахов.
0: «У различных блюд свое очарование», — заметил он. «Однако их аромат очень тонкий. Ничего резкого, вроде лука или чеснока. Если постараться, начинаешь понимать местные вкусы».
1: «Ужасно! В
0: Фыркнул Кей, отодвигая от себя пустые тарелки и громко рыгая. Теперь его внимание привлекла ваза с экзотическими фруктами. Крик не был особенно громким или страшным. Скорее, он оказался неожиданным и удивительно не соответствовал мирной атмосфере, царившей в городе. Внезапный дикий вопль рассек негромкие разговоры, доносящиеся с улицы, и деликатную музыку керамических колокольчиков, раскачиваемых ветром. Кей едва не подавился куском чего-то похожего на грушу, но вкусом напоминавшего дыню. Стеклянный нож выпал из его руки и разбился о каменный пол. Тут же в этой руке появился черный пистолет. Питон сидел неподвижно, как статуя. Он только следил за происходящим. Официанты и посетители с быстротой, необычной для андриаданцев, сгрудились у деревянной решетки, отделяющей ресторан от улицы. На тротуарах вокруг оказалось множество людей, заполнивших обе стороны улицы. Все смотрели в одном направлении. На лицах застыло выражение ожидания, смешанного со страхом. «Что здесь происходит?» — спросил Кей. Пистолет уже исчез под рубашкой, но Кей все еще посматривал по сторонам с настороженностью дикого зверя. Снова послышался вопль, на этот раз ближе и громче. Было ясно, что его издает какое-то животное. «Скоро узнаем», — ответил Питон. «О, смотри, вот и они». Множество людей тянулись за канаты, привязанные к большой деревянной клетке. Другие толкали бревна, прикрепленные к ней. Клетка двигалась очень медленно, раскачиваясь на длинных деревянных полозьях. В этом было что-то необычное, ведь весь транспорт на Андриаде передвигался на колесах. Устройство клетки, а также испуганные выражения лиц зрителей, взгляды которых были прикованы к странному зрелищу, свидетельствовали о том, что происходит важное событие. Внутри клетки находилось животное. Пятнистый хищник с огромными клыками и острыми когтями, он превосходил размерами земного льва. Хищник расхаживал по клетке, озадаченно глядя на зевак. Он снова открыл пасть и издал страшный рев. По толпе андриаданцев пробежала дрожь. «Что это за зверь?» — спросил Питон, стоявшего рядом официанта.
5: «Синт»,
0: — произнес тот и вздрогнул. «Что с ним собираются делать?» Судя по всему, это был неудачный вопрос, потому что андриаданец изумленно посмотрел на землянина, затем покраснел, что-то пробормотал и отвернулся. «Заплати по счету», — велел Питон Кею. «И пошли за клеткой. Думаю, мы будем свидетелями того, о чем уж точно не упоминается в путеводителях». Рев Синда, глухо доносившийся издалека, отдавался эхом в опустевших улицах. Когда Питон и Кей догнали медленно движущуюся клетку, та уже почти достигла места назначения — широкого поля чуть ниже королевского дворца. Клетку втащили на возвышение, и ее окружили люди с веревками в руках. Пробиться поближе оказалось совсем нетрудно, потому что местные жители были, казалось, поглощены одновременно любопытством, смешанным с ужасом и отвращением. Здесь и там в толпе виднелись большие просветы, а сама толпа непрерывно двигалась и перемещалась, словно в непрерывном броуновском движении. У самого возвышения было пусто. Никто не решался подойти близко к клетке. Питон и Кей встали в первый ряд и стали наблюдать, как странная церемония приближалась к развязке. Паутина прочных веревок теперь удерживала Синда внутри клетки и не давала ему двигаться. Когда наброшенная на шею зверя петля подняла вверх его голову, обнажив горло, он издал рев, полный ужаса. Происходящее казалось Питону совершенно бессмысленным.
6: «Смотри», — прошипел Кей, — «человек в белой рубашке. Ты помнишь его по фотографиям?»
0: «Да, это король», — кивнул Питон. «Все интереснее и интереснее». С возвышения не доносилось ни единого слова. События развивались с удивительной быстротой. Не прошло и 30 секунд, как все закончилось. Король посмотрел на толпу и опустил голову. Тысячи зрителей кивнули в ответ. Затем король повернулся и взял из рук служителя нож. Молниеносным движением он вонзил нож в середину шеи хищника, обвязанный белой тканью. По толпе пронеслась немая дрожь. Казалось, тысячи зрителей одновременно вздохнули. Связанный с Синт рванулся, пытаясь разорвать удерживавшие его веревки, издал последний ужасный рев, полный смертной боли, и рухнул на пол клетки. Король вытащил нож из горла хищника, и белая ткань на шее животного окрасилась в ярко-багровый цвет. Стоявший рядом с Питоном зритель упал на колени, сотрясаясь в приступе рвоты. И он оказался не единственным. Отвращение и ужас охватили всю толпу. Среди зрителей было всего несколько женщин, и все они упали в обморок при виде страшного зрелища. Немало мужчин последовали их примеру. Друзья и знакомые поспешно выносили их из толпы. Поле опустилось с подозрительной быстротой. Даже король и придворные поспешили уйти. Не прошло и минуты, как на поле остались лишь два пришельца из другого мира и клетка с мертвым зверем.
5: «Черт меня побери!» – изумленно воскликнул Кей. «Я не вижу в случившемся ничего страшного. Мне приходилось видеть более ужасные сцены. Помню однажды...»
0: «Избавь меня от своих мрачных воспоминаний», – прервал его Питон. «Я уже слышал их много раз, а ты прав. Я тоже не вижу в происшедшем ничего особенно страшного. Зверю даже шею обернули белой тканью, чтобы закрыть рану». Он подошел к клетке и задумчиво посмотрел на мертвого Синда, избавленного точным ударом ножа от мирских страданий.
5: «Ну что все это значит?» – спросил Кей.
0: «Придется выяснить. Нам происшедшее кажется бессмысленным, однако для местных жителей оно имеет, по-видимому, огромное значение. Давай вернемся на базу и поговорим с Ризби. Он прибыл сюда 9 лет назад и не может не знать, в чем дело».

0: Значит, вам удалось раскопать местный секрет, заметил капитан Ризби. Мне трудно сказать, гордятся они этим или стыдятся. Как бы то ни было, они не мешают зрителям наблюдать за происходящим, хотя решительно возражают против рекламы или какого-либо официального внимания. На протяжении 96 лет оккупации планеты мы старались не обращать на эту странную традицию никакого внимания. «Может быть, это нечто вроде религиозной церемонии?» — спросил Питон.
1: «Вполне возможно, достопочтенный сэр. Как-то здесь оказалась антропологическая экспедиция, проявившая к ритуалу немалый интерес, и вскоре мы получили официальную просьбу удалить ее с Андриады. Так вот, один из антропологов рассказал мне, что церемония была исторической необходимостью, которая затем превратилась в ритуал изгнания нечистой силы».
0: «Каким образом?»
1: «Я не знаю, насколько хорошо вы знакомы с историей этой планеты, достопочтенный сэр Питон».
0: Ризби заколебался, не решаясь продолжать.
1: «Ради великой императрицы, расскажите нам обо всем, капитан!» — рявкнул Кей. «Если вам кажется, что у сэра Питона достаточно времени, чтобы изучать историю каждой планеты, входящей в состав империи, особенно такой отдаленной, как ваша, уверяю вас, вы ошибаетесь. Он знает лишь то, о чем я сообщаю ему, потому что мне приходится заниматься практической стороной расследования и вести записи. На его долю выпадает одно — решение проблемы. Нам почти ничего не известно о вашем обломке скалы, летающем в космосе. Мы прибыли сюда сразу после завершения предыдущего расследования и не успели ознакомиться с архивами».
2: «Тогда вы извините меня за короткое вступление», — равнодушно произнес капитан Ризби, сознавая свое положение в иерархии и отношение к этим двум пришельцам. «Ранняя история Андриады малоизвестна. Но нет сомнений в том, что после заселения планета прошла период простой аграрной экономики. Это был почти каменный век, поскольку на Андриаде нет тяжелых металлов. Если бы достопочтенный сэр счел необходимым заняться изучением антропологии, он бы узнал, что среди различных теорий эволюции человека на Земле есть одна, согласно которой человеку нужны были длинные ноги для того, чтобы скрываться, убегать от хищников. На этой планете это и случилось. На Андриаде нет высоких гор или обширных лесов. Планета представляет собой идеальное место обитания для травоядных. Вы уже обратили внимание на гигантские стада, пасущиеся на лугах? Разумеется, как часть экологической системы здесь должны быть и хищники. А среди них почти доминировал один вид —

0: не был построен. Рано или поздно андриаданцы должны были остановиться и избрать иной способ борьбы с хищниками.
1: Разумеется. Они обнаружили, что синдов можно ловить живьем, заманивая выкопанные в грунте глубокие ямы. К этому времени у них выработалось глубокое отвращение к лишению других живых существ жизни. Им стало трудно убивать пойманных хищников. Нет, не трудно. Невозможно. Но они сознавали, что существует еще более страшное преступление, чем убийство. Оставлять пойманных хищников в ямах, где они умирали бы от голода. И вот тогда Грэм, предок нынешнего короля, основатель королевской династии, убил пойманного синда. Таковы древние легенды, и в данном случае можно предположить, что они соответствуют действительности. Конечно, остальные андриаданцы пришли в ужас при известии о том, что человек способен на такое злодейство. Но в то же время что-то болезненно притягивало их к нему. Грэм быстро укрепил свою власть. По-видимому, он был самым сильным на планете. И передал ее своим детям, от которых и произошел правящий сейчас король Грэм. Интересно, что королевское имя тоже передается по наследству.
0: Не только имя, но и обязанности, кивнул Питон. Все короли убивают синдов. И часто это случается?
1: Всего несколько раз в году, когда синды совершают нападение на какой-нибудь из городов. Большинство не трогает людей и предпочитает охотиться за стадами травоядных. Пойманный синд перевозится в столицу, где его умерщвляют, как заведено. Профессор, который рассказал мне все это, утверждал, что убийство синда является также избавлением от злого духа, ритуалом. Король, защитник народа, уничтожает одновременно и символического, и реального дьявола.
0: «Похоже на правду», — задумчиво произнес Питон. «Несомненно, это объясняет многое из того, что мы видели сегодня. Не считайте наши вопросы глупыми, капитан. Все на этой планете связано тем или иным способом с ведущимся расследованием. Полагаю, вы догадываетесь, почему я оказался здесь?»
1: «Не уверен, но кое о чем я подумал», — вежливо пробормотал капитан Рик.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гарри Гаррисон. Расследование. Продолжение. «Мне поручено расследовать убийство принца Мелло», — произнес Питер.
1: «Да, конечно, убийство принца Мелло», — согласился капитан, не проявляя особого удивления.
0: «Расскажите мне о принце Мелло. Как его приняли на этой планете?» Капитан Ризби утратил значительную долю своего хладнокровия. Он что-то пробормотал. Внезапно воротничок мундира показался ему слишком тугим, и ему пришлось провести под ним пальцем. «Говорите погромче, капитан», — произнес сэр Питон.
1: «Принц Мелло... Ну как же... Принц был, разумеется, благородным человеком, представителем императорской фамилии. Все восхищались и гордились им».
0: «Перестаньте молоть чепуху, капитан», — рявкнул Питон, в первый раз по-настоящему рассердившись. «Я веду расследование и не пытаюсь восстанавливать никуда негодную репутацию никчемного человека и прожигателя жизни.
2: Как вы думаете, почему особо императорской крови 82-й кузен императрицы оказался на такой заброшенной планете, как ваша, в таком медвежьем углу? Это потому что интеллект погибшего принца едва был выше уровня слабоумного идиота. Он с трудом писал собственное имя. Из-за глупости и невероятного высокомерия он причинил империи больше неприятностей, чем целая армия республиканцев».
0: Лицо и шея Ризби густо покраснели. Он выглядел словно бомба, готовая взорваться, и Питон пожалел его.
2: «Вам все это известно, капитан. Или, по крайней мере, вы подозревали это», — произнес он более спокойным тоном. «Вы не можете не понимать, что если империя должна процветать и дальше, а мы оба хотим, чтобы она процветала, необходимо как-то избавиться от неприятных последствий узкородственного инбридинга, влияющего нередко на умственные способности последующих поколений. Смерть принца Мелло была скорее благословением, чем трагедией. Но обстоятельства его гибели дурно влияют на императорскую фамилию. И потому их нужно расследовать. Вы провели

0: немало лет на воинской службе и не можете не знать этого, капитан. А теперь расскажите мне, чем занимался принц на этой планете? Капитан Ризби открыл рот, но не смог произнести ни единого слова. Преданность боролась в нем с честностью. Пит, и он с уважением относился к подобным чувствам, зная, насколько редко они встречаются, и решил разговаривать со старым воином мягко, постараться убедить его. «Поверьте мне, капитан, обсуждение недостатков членов императорской фамилии не будет преступлением, потому что никто не сомневается в вашей лояльности. Со мной вы можете разговаривать совершенно откровенно». Питеон поднес руку к одному глазу, и когда убрал его, капитан увидел, что радужная оболочка глаза стала коричневой и резко контрастировала с розовым альбинизмом другого глаза. Ризбер вздрогнул от изумления. «Широко известно, — заметил Питеон, — что наградой за особо выдающиеся заслуги является включение в императорскую фамилию. Императрица высоко оценила мои заслуги в расследовании преступлений и службе в полиции, и, будучи воплощением доброты, произвела меня в рыцари. Вместе с дворянским званием присваивают честь королевского альбинизма. Мне сделали операцию, которая изменила окраску кожи и даже генетический код, поэтому дарованное мне почетное звание будет передаваться по наследству. Но у меня нет времени на глазную операцию. Пришлось бы провести несколько месяцев в постели, поэтому я вынужден носить контактные линзы. Так что, капитан, я наполовину принадлежу к одному миру, наполовину к другому. Прошу вас быть со мной откровенным. Итак, расскажите мне о принце Мелло». Ризби быстро пришел в себя с решительностью, свойственной профессиональному военному.
1: «Благодарю вас, сэр Питеон, за проявленное доверие. Надеюсь, теперь вы поймете, что, говоря о непопулярности принца Мелло на Андриаде, я совсем не хотел оклеветать его или распустить вредные слухи».
0: «Вы считаете, что непопулярность — самое резкое слово, характеризующее отношение местного населения к принцу Мелло?»
1: «Ну, пожалуй, будет правильнее сказать, что принц Мелло вызывал у жителей столицы омерзение. Мне больно говорить об этом, но такова правда. Мои солдаты чувствовали отношение местного населения к принцу, и только строжайшая дисциплина сдерживала их. Принц насмехался над местными обычаями, не обращая ни малейшего внимания на чувства жителей планеты. Вмешивался в дела, к которым не имел отношения, и, в общем, можно сказать, он...»
0: «Все время ставил себя в дурацкое положение».
1: «Так точно. Андриаданцы терпели его присутствие здесь лишь из-за знатного происхождения и близости к королевской семье. Он часто бывал во дворце короля. Принц Мелло ухаживал за дочерью короля Грэма, принцессой Мелиной, и мне известно, что она отвечала ему взаимностью. Его смерть так повлияла на принцессу, что она слегла и провела в постели несколько недель. Я сам навестил ее и выразил соболезнования от имени императрицы. Она была потрясена и все время плакала».
0: «Значит, в королевском дворце все было спокойно?» — спросил сэр Питон.
1: «Да, у меня создалось такое впечатление. Король Грэм очень сдержанный человек, и трудно сказать, какие чувства он испытывал. Но если он не поощрял отношения принцессы и принца Мелло, то, по крайней мере, не предпринимал никаких шагов, чтобы помешать их роману».
0: «А как относительно города?» — вмешался Кей. «Может быть, у принца Мелло появились враги? Или он играл в азартные игры? Посещал девушек с дурной репутацией? Ему никто не угрожал?»
1: «Ну что вы!» — негодующе воскликнул Ризби. «У принца имелись недостатки, но он был все-таки знатного рода. Он редко появлялся в городе, и уж, конечно, у него не было знакомых».
0: «И все-таки он с кем-то встречался в городе», — заметил Питеон. «Кого-то принц знал настолько хорошо, что узнал бы в темноте из движущегося автомобиля. Выскочил из него и бросился навстречу, даже не думая, что подвергает риску свою жизнь. И этот человек, по-видимому, убил его. Мне нужны сведения о том, чем занимался принц за пределами королевского дворца. Может быть, он бывал в городе, и вы ничего не знали об этом. У вас есть платные осведомители? Надежные, на которых я мог бы положиться».
1: «Разведывательный отдел может представить более подробную информацию, хотя вряд ли она вам понадобится. У нас есть один осведомитель, никогда нас не подводивший. Всего один, к сожалению».
0: Он любит только деньги, и мы хорошо ему платим. Он расскажет вам обо всем. Но только придется идти к нему, потому что он не хочет, чтобы его видели рядом с расположением нашего гарнизона. Как его зовут?
1: Беспалый.
0: У него изуродована одна рука. Изуродована от рождения. И весьма необычно, на ней лишь один палец. Этому человеку принадлежит дешевый отель и пивной бар в старом городе. Я распоряжусь, чтобы для вас подготовили соответствующую одежду и пошлю с вами своего человека.

0: Никакое переодевание не помогло бы Кэю стать неузнаваемым, поэтому ему пришлось остаться на базе. Он ворчал, глядя, как Питон переодевается в свободные одежды токаранского торговца. Сотрудник разведывательного отдела капитан Лангрупп поправил складки профессиональным жестом. «Через этот город проходит немало торговцев», — заметил он. «Так что появление еще двух никто не заметит. Многие купцы останавливаются в гостинице Беспалова. Таким образом, у нас будет превосходная крыша». «Ты не забыл вызывающее устройство?» «Так, на всякий случай», — спросил Кэй, извлекая из кармана небольшой высокочастотный приемник. Питон кивнул и протянул вперед руку с замысловатым кольцом. Когда он нажал на камень и повернул его, из приемника донесся пронзительный вой. Его тон повышался и понижался по мере того, как Кэй менял угол антенны направленного действия. «Сомневаюсь, что это нам понадобится», — заметил Питон. «Мы просто отправляемся в город за информацией и не подвергаемся никакой опасности». «Так ты говорил и на Серви-4», — фыркнул Кэй. «А потом провел 4 месяца в госпитале. На этот раз я буду поблизости и в случае чего прибегу спасать тебя». Идя по улицам старого города, Питон и капитан, начальник разведывательного отдела, даже не замечали коренастые фигуры, следующие за ними как тень. Кэй был опытным полицейским и не упускал их из виду даже в узких извилистых переулках, временами походивших на темный лабиринт. Когда Лангрупп свернул в неосвещенный проход, Питон уже полностью утратил ориентировку и не представлял, где находится. Узкий проход оказался боковым входом в пивную. Это был плохо освещенный зал, в котором пахло едким дымом наркотической травки, заменявшей табак местным жителям и пролитым пивом. Лангрупп заказал 2 кружки лучшего пива, и Питон внимательно посмотрел на мужчину, который поставил кружки на стол. Его кожа была желтовато-бледной и сморщенной, и висела на тонких костях андриаданского тела, делая хозяина пивной похожим на ходячий скелет. То ли в результате несчастного случая, то ли с рождения, на левой руке остался всего один указательный палец. Впрочем, он казался очень сильным, и мужчина умело пользовался им. «У нас есть товары, которые могут представить для тебя интерес», — негромко произнес Лангрупп. «Хочешь посмотреть?» Беспалый что-то буркнул и стал озираться по сторонам. «Они не слишком дорогие?» – спросил он, наконец, водя единственным пальцем по поверхности стола, словно ожидая денег. «Не беспокойся, ты останешься доволен». Лангрупп откинул полу плаща и показал туго набитый бумажник, висевший на поясе. Беспалый снова что-то буркнул и отошел от стола. «Отталкивающий тип, но дает ценную информацию», – сообщил Лангрупп. «Добивайте пиво, сэр Питон, и следуйте за мной». Они направились по коридору к главному выходу, но в середине прохода свернули в боковую дверь и, молча, стараясь не шуметь, поднялись по лестнице на 2-й этаж. Там Лангрупп вошел в маленькую комнату. Через несколько минут появился осведомитель.
1: «За информацию надо платить», — сказал он, усаживаясь за стол, и единственный палец на искалеченной руке принялся царапать поверхность стола, как маленькое животное, ждущее подачки.
0: Лангрупп выложил на стол перед ним 10 прозрачных монет. «Расскажи нам о принце Мелло», — потребовал он. «Принц приезжал сюда, в город?»
1: «Много раз. В своем автомобиле. По дороге во дворец или в загородное имение».
0: «Не пытайся увильнуть от четкого ответа», — резко бросил Лангрупп. «Мы платим только за факты. Конкретные факты. Приезжал ли он в твое заведение? Ездил ли по другим адресам в городе? Может быть, у него были друзья, которых принц навещал? Или девушки?» Беспалый издал сухой резкий смешок.
1: «Девушки? Да какая из них выдержит запах мужчины, пахнущего хуже Синда? Однажды принц приехал в мое заведение, после чего мне пришлось провести полную дезинфекцию первого и второго этажей. А он еще заявил, что у меня здесь дурно пахнет. Он побывал у меня, навещал другие заведения и никогда не приезжал во второй раз. У него здесь не было друзей».
0: Андриаданец прикрыл глаза.
1: «Или врагов».
0: «Что значит пахнет хуже Синда?» — недоуменно спросил Питон капитана. «Это местные убеждения», — ответил Лангруп, не обращая внимания на осведомителя, словно тот был частью мебели в комнате. «И я не знаю, соответствует оно действительности или нет. Андриаданцы считают, что все, кто прилетел сюда из других миров, пахнут подобно Синду. Это местный хищник. Утверждают, что не могут слишком долго находиться рядом с ними. У Беспалова сейчас, наверное, тампоны в носу». «Это правда?» — повернулся к осведомителю Питеон. Беспалый не ответил, только ухмыльнулся и откинул назад голову. Длинный палец постучал по ноздре, в глубине которой виднелась затычка из белой ваты. «Очень интересно», — задумчиво произнес Питеон. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Я считаю это оскорблением», — огрызнулся капитан. «Если ты собираешься заработать деньги, которые мы тебе предлагаем, расскажи нам что-нибудь по-настоящему интересное. Когда год назад я вел расследование, ты заявил, что не имеешь представления, кто убил принца Мелло. А сейчас какое у тебя мнение? Прошло немало времени. Ты наверняка слышал какие-то разговоры, что-то разузнал». Было очевидно, что Беспалый страдает. Казалось, он извивался внутри своей кожи. Ручейки пота стекали по его лицу. Палец нерешительно протянулся к деньгам и тут же отдернулся. «У тебя могут быть крупные неприятности за сокрытие сведений», напомнил осведомителю Лангруп, с трудом сдерживая гнев. «Мы можем арестовать тебя, посадить в тюрьму и даже выслать». Беспалый, казалось, даже не слышал угроз. Он был смертельно испуган. «Предложите ему побольше денег», — шепнул офицеру Питеон. «Если потребуется, я вам дам необходимую сумму». Лангруп начал медленно выстраивать перед Беспалым высокие столбики монет крупного достоинства, и по мере того, как на столе появлялось все больше и больше денег, осведомитель терял контроль над собой. Он не отводил глаз от денег. «Вот здесь», — произнес Лангруп, — «больше, чем ты зарабатываешь за год. И все твои. Только скажи нам».
1: «Но я не знаю, кто убил принца!» —
0: хрипло воскликнул Беспалый. Упал грудью на деньги и сгреб их руками.
1: «Этого я не могу вам сказать! Но кое-что мне известно!»
0: Он перевел дыхание и пробормотал.
1: «Это был человек не из города!»
0: «Нам мало этого!» Лангруп вскочил, стиснул плечи Беспалова и тряхнул его так, что монеты рассыпались по полу. Лицо андриаданца исказилось от страха, но он молчал. «Оставьте его», — тихо сказал Питеон. «Ничего больше мы не услышим. Кроме того, он уже сказал нам, что требуется». Лангруп заставил себя разжать руки, и Беспалый осел на стул, словно кости растворились внутри его тела. Они вышли из комнаты, и Питеон закрыл за собой дверь. «Мы заплатили огромную сумму и получили такую ничтожную информацию», — недовольно пробормотал Лангруп. «Того, что сказал Беспалый, для меня достаточно», — ответил Питеон. «Даже больше, чем я рассчитывал. А теперь прошу вас отправиться на базу и сообщить начальнику, что мне хотелось бы побеседовать с вами обоими у него в кабинете примерно через 2 часа».
2: «Но я не могу оставить вас одного, сэр», — запротестовал Лангруп.
0: «Как видите, я не один», — улыбнулся Питеон. В тот момент, когда они вышли из здания, он повернул камень в перстне, и коренастая приземистая фигура появилась из темноты. Капитан вздрогнул от неожиданности. «Уверяю вас, что мы с Кейм сейчас ничем не рискуем», — добавил Питеон. «Ты можешь найти площадь, на которой произошло убийство?» — спросил Питеон, когда офицер ушел. С закрытыми глазами буркнул Кей и повел Питеона по лабиринту темных переулков. «Ну и что ты узнал?» «Сам не знаю. Может быть, очень мало. А может быть, и нашел ключ к разгадке тайны убийства принца. Все это еще не переварилось у меня в голове. Перед тем, как сделать окончательный вывод, нужно выяснить еще одно обстоятельство». Они вышли на площадь, и Питеон оглянулся вокруг. «Это и есть та самая площадь?»
2: «Да, перекресток изрезанного трупа», — кивнул Кейн.
0: Питеон медленно обвел взглядом двери, выходящие на площадь. Вон та дверь, которая открывалась вчера, когда мы были здесь. Он указал на одну из них. Я не люблю полагаться на совпадения, но иногда они случаются. Кроме того, эта дверь ближе остальных к королевскому дворцу, так что сначала заглянем именно туда. Теперь можешь навалиться на нее, только постарайся не шуметь. На площади было еще достаточно светло, и Питон увидел белозубую улыбку Кэя. Широкоплечий низенький гигант неслышно поднялся по ступенькам и прижался плечом к двери, ухватившись железными пальцами за каменную ручку. Легким движением могучих мускулов Кэй всем телом подался на несколько сантиметров вперед, но этого было достаточно. Казалось, что на дверь навалился гидравлический домкрат. Что-то щелкнуло, и дверь распахнулась. Спутники быстро вошли и закрыли за собой дверь. В здании царила тишина. «Сейчас нам нужно найти потайную дверь или люк», — сказал Питон. «Отверстие может быть замаскировано в стене или в полу. Я пойду вдоль этой стороны, а ты осматривай другую». Лучи их фонариков отбрасывали яркие круги на пол и стены. Прошло всего несколько минут, и Кэй негромко произнес: «Вот она. Чисто дилетантская работа». Луч его фонаря остановился на каменной плите пола. Щели между ней и другими плитами были чистыми, без следов песка и пыли. Для того, чтобы выяснить, как открывается потайной люк в полу, времени потребовалось еще меньше. Толстая каменная плита скользнула в сторону, и перед ними появилось темное отверстие. Питон осветил уходящий вдаль подземный коридор лучом фонаря. «Интересно, куда ведет этот ход?» — спросил Питон. Кэй наклонился и осмотрел ход, насколько доставал луч фонаря. «Если в нем есть повороты, коридор может вести куда угодно. Если он продолжается так, как начался, то приведет к самому центру королевского дворца». «Вот и я об этом подумал», — пробормотал Питон.

0: «Мне следовало бы сказать об этом раньше», — произнес Питон, глядя на обоих офицеров гарнизона. «Я требую, чтобы не осталось никаких записей об этой нашей беседе и вообще о проведенном расследовании. Я представлю доклад императрице в единственном экземпляре». «Извините меня, сэр Питон», — сказал капитан Лангруп, выключил магнитофон и положил его в карман. Ризби молча смотрел перед собой, ожидая дальнейшего развития событий. Питон стал расхаживать взад и вперед по кабинету начальника базы, сопровождаемый взглядами присутствующих. «Мне стали известны некоторые важные обстоятельства», — продолжил Питон. «Одно из наиболее интересных сообщил нам сегодня ваш платный осведомитель. Если он говорил правду, число подозреваемых резко сокращается. Убийца принца Мелла должен принадлежать к одной из следующих групп». Питон начал перечислять их, загибая пальцы. «Первое. Андриаданцы, живущие в городе или его окрестностях. Поскольку принц не был знаком ни с кем из этой группы, он никак не мог узнать кого-то из них и остановить автомобиль. Вторая группа – те, кто прибыл на планету из других миров». «Их тоже можно исключить», – заметил капитан Лангруп. «Я руководил расследованием, проведенным сразу после убийства. Каждого путешественника допрашивали тщательно и весьма подробно. Ни один из них не мог убить принца Мелла». «К третьей группе относятся военные, расквартированные на планете».
1: «Сэр!»
0: – потрясенным голосом воскликнул капитан Ризби.
1: «Уж не полагаете ли вы...»
0: «Нет, капитан, успокойтесь. Ваших солдат, прибывших сюда с Такары, можно заподозрить во множестве преступлений, но к ним не относится убийство члена королевской фамилии. Помимо этого, я не сомневаюсь, что вы проверили, где находились все ваши солдаты в тот вечер».
1: «Конечно! И проверка устранила даже малейшие сомнения», — ответил Ризби, начиная успокаиваться.
0: Наконец, Питон загнул четвертый палец. «Таким образом, логика подсказывает нам, что преступление совершено представителем четвертой группы, кем-то из обитателей королевского дворца». Он улыбнулся, увидев потрясенные лица офицеров. «Перед тем, как вы скажете мне, что такое невозможно, поскольку никто не покидал дворца до отъезда принца, позвольте сообщить об открытии, сделанном нами вчера вечером».
2: «Подземный туннель», — произнес Кейп. «Похоже, что он ведет из дворца к тому месту, где зарезали Меллу».
1: «Ну, конечно! Это вполне могло произойти!» — воскликнул капитан Лангруп от волнения, вскакивая со стула. «Ссора! Столкновение во дворце! Нам известно, что Мелла уехал раньше обычного, и пока он едет из дворца, убийца опережает его. Ждет на площади, привлекает внимание принца, заманивает в темный переулок и убивает».
0: «Логичное умозаключение», — кивнул Питон. «Однако оно не отвечает на все вопросы. Я не собираюсь отнимать у вас, капитан, время, объясняя недостатки такой версии. Просто скажу, что на самом деле все произошло не совсем так. Действительность оказалась несколько сложнее. Мне понадобится выяснить еще кое-что. Я могу поговорить с водителем автомобиля, который видел принца живым в тот момент, когда он на ходу выскочил из автомобиля?» На лице начальника гарнизона появилась унылая гримаса.
1: «Боюсь, это невозможно, сэр Питон», — произнес Ризби. 6 месяцев назад, когда завершился срок его службы, вместе со своим подразделением солдат был откомандирован в другую часть».
0: «Впрочем, это не так уж важно», — небрежно махнул рукой Питон. «От него я все равно ждал отрицательного ответа. Осталось лишь одно обстоятельство, на которое вы можете пролить свет, и все станет ясно. Расскажите мне об отношении принца Мелло к еде». За этими словами последовала тишина. Оба офицера недоуменно переглянулись, а Кей широко улыбнулся. Он не понимал, куда ведут рассуждения Питона, но гораздо лучше остальных знал ход мыслей своего патрона.
2: «Ну что с вами? Это достаточно простой вопрос», — нахмурился Питон. «Стоит взглянуть на фотографию принца Мелло и познакомиться с соотношением между его ростом и весом, как тут же становится ясным, что он был излишне полный. Если хотите, я прибегну к другому, более грубому термину. Принц был просто жирным. Остается выяснить, является ли это следствием привычки слишком много есть или причина в неправильном обмене веществ».
1: «Он слишком много ел», — ответил капитан Лангруп, стараясь не улыбаться. «Если вам нужна вся правда, то это было единственным положительным качеством принца в глазах солдат. Так аранские солдаты любят поесть, и то количество пищи, которое поглощал принц, внушало им глубокое уважение.
2: Во время завтрака, обеда и ужина или в промежутках между ними?
1: И то, и другое. Главный повар стал его лучшим другом. Принц не любил разговаривать, но всякий раз, когда я видел его, челюсти Мелло постоянно двигались. Он чуть ли не тропинку протоптал от своих апартаментов к задней двери кухни.
2: «Вызовите сюда главного повара. Мне нужно поговорить с ним». Питон повернулся к начальнику базы. «Постарайтесь договориться, чтобы завтра меня пригласили в Королевский дворец. Мне хотелось бы присутствовать там на ужине, в то же самое время, когда принц Меллу ужинал с королем и его приближенными в последний раз». Капитан Ризби кивнул и протянул руку к телефону.
3: «В этой одежде я чувствую себя идиотом»,
2: — недовольно прошептал Кей на ухо Питона, стоя позади него. Одетый в разноцветный ливрейный костюм слуги, он походил на ярко раскрашенный дубовый пень. «Не расстраивайся, ты выглядишь ничуть не лучше», — тихо ответил Питон. «А теперь не отвлекайся и будь настороже. Как только мы закончим есть, я задам королю несколько вопросов. Можешь быть уверенным, от этих молодцов можно ждать каких угодно неприятностей. Посмотрим, что из этого выйдет». Банкетный стол во дворце был составлен в виде подковы, в центре которой сидела королевская семья. Питон, как почетный гость, находился между королем Грэмом и принцессой Мелиной. Королева умерла при родах, и молодой принц был слишком юн, чтобы сидеть за столом вместе со взрослыми. В соответствии с андриаданскими обычаями, только женщины, принадлежащие королевской семье, имели право присутствовать на подобных банкетах, и потому за столом сидела одна принцесса. Она была привлекательной девушкой, и Питон не мог понять, что нашла принцесса в этом идиоте Мелло. Возможно, ее ослепил престиж члена императорской фамилии и то, что принц был гостем на планете.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гарри Гаррисон. Расследование. Окончание. Король и принцесса оставались для Питона непонятными людьми. Придерживаясь протокола, они разговаривали только о пустяках. Правда, у Питона создалось впечатление, что король Грэм ведет себя слишком уж осторожно. Впрочем, его можно было понять. Предыдущий почетный гость был убит через несколько минут после того, как вышел из-за этого стола. Питон попробовал множество разных блюд, получив при этом немалое удовольствие. Для того, кто не хотел есть мясо за ужином, еда была достаточно вкусной. На стол были поданы самые разнообразные приправы и специи, даже стручки острого красного перца, горевшие у Питона во рту. Он ничуть не удивился, когда заметил, что принцесса положила на свою тарелку внушительную порцию перца и ела его с удовольствием. Кроме того, она явно пересаливала еду. Питон понял, как и почему погиб принц Мелло. Сразу после ужина принцесса извинилась, встала из-за стола и вышла. Питон остался этим доволен. Предстоящие события не предназначались для чувствительного женского воображения. «Ваше королевское величество», — произнес Питон, отодвигая тарелку. «Я отужинал с вами, и мне хотелось бы, чтобы мы стали друзьями». Король кивнул. «Надеюсь, вы извините меня, если мои слова покажутся вам оскорбительными. Я поступаю так лишь потому, что нужно открыть, наконец, правду. Ту правду, которая оставалась скрытой слишком долго». «Вы имеете в виду смерть принца Мелло», — произнес король. Это был не вопрос, а скорее констатация факта. Питон понял, что когда речь заходит о суровой действительности, король смело смотрит ей в глаза. Внезапно разговор за столом стих, словно застольная беседа велась лишь для того, чтобы провести время перед решающим моментом. Дюжина дворян устремила взгляды на высокого альбиноса, сидевшего рядом с королем. Питон услышал за спиной шорох одежды Кея и понял, что его помощник наготове, и его рука, опущенная в карман, сжимает рукоятку пистолета. «Совершенно верно», — кивнул Питон. «Мне не хочется злоупотреблять вашим гостеприимством, однако нужно снять пятно с отношений между нашими народами. Если вы согласитесь выслушать меня, я расскажу, что произошло тем вечером чуть больше года назад. После окончания моего рассказа мы решим, как поступить». Он протянул руку, взял кружку и отпил глоток великолепного королевского пива. Ни один из сидевших за столом не шевельнулся. Все взгляды были устремлены на Питона. «Как хорошо», — подумал он, — «что за моей спиной стоит верный Кей». Питон повернулся к королю. «Надеюсь, вы извините меня, ваше королевское величество, за вмешательство в личную жизнь вашей семьи, но я должен задать вопрос весьма щекотливый. Это правда, что принцесса Мелина страдает от небольшого врожденного недостатка?»
1: «Сэр!»
0: «Этот вопрос очень важен, иначе я не задал бы его. Скажите, действительно ли у принцессы отсутствует полностью или частично обоняние? И потому она выносила присутствие принца Мелло, даже получала удовольствие от общения с ним?»
2: «Ни слова больше», — прервал его король. «Вы оскорбляете память погибшего принца и мою дочь».
0: «Я совсем не собирался оскорблять их», — бесстрастно произнес Питон, и присутствующие почувствовали сталь в его холодном голосе. «Но уж если мы заговорили об оскорблениях, мне хотелось бы указать на то, что сейчас у вашего величества в нос вставлены ватные тампоны, позволяющие вам терпеть мое присутствие за столом. Это можно назвать серьезным оскорблением». Король Грэм покраснел и больше не прерывал Питона, когда тот продолжил. «Этот небольшой физический недостаток не является постыдным, и уж тем более в нем нельзя винить принцессу. Недостаточно острое обоняние – всего лишь простой факт. Все животные, питающиеся мясом, издают острый запах, который легко ощущают те, кто не ест мясо. Народу, населяющему вашу планету, люди из других миров представляются дурно пахнущими. Не надо этого отрицать, нет сомнений, что дело обстоит именно так. Принцесса Мелина, у которой отсутствует острое обоняние, не знала о своем физическом недостатке. Она познакомилась с принцем Мелло, и между ними установились хорошие отношения. Принцесса даже приглашала его обедать во дворец, и все вы были вынуждены мириться с этим ради нее. Так продолжалось до того вечера, когда он совершил то, что он совершил, и был убит за омерзительность своего преступления». Заключительные слова Питеона прозвучали в гробовом молчании. Он высказал вслух нечто непроизносимое. Затем послышался скрип отодвигаемого стула, и бледный, как смерть, молодой дворянин вскочил из-за стола. Но рядом с Питеоном возник Кей с пистолетом в руке. «Немедленно сядьте!» — прозвучал в тишине зала ледяной голос Питеона. «Вы и все остальные будете молчать до тех пор, пока я не кончу. Мы находимся сейчас в очень сложном положении, и мне не хотелось бы, чтобы случилось что-то непоправимое. Выслушайте меня до конца». Он не сводил взгляда с молодого дворянина, пока тот не опустился на стул, затем продолжил. «Принц Мелло совершил преступление, и его постигла смерть. Все вы были тому свидетелями и по закону несете ответственность в равной степени. Вот почему я обращаюсь одновременно ко всем. Принца убили, и вы вступили в сговор, чтобы перевести его тело в другое место и скрыть совершенное преступление». Теперь не все смотрели на Питеона. Взгляды некоторых устремились куда-то в пространство. Люди заново переживали события той ночи, которые пытались забыть. Голос Питеона будил память. «Вы остановили кровотечение, но принц был уже мертв. Тогда начались споры о том, как поступить дальше, и в конце концов все пришли к единому мнению. Каким бы ужасным ни было преступление, его нужно скрыть. Единственной альтернативой было разрушение всего, чем вы жили. Вы пришли к выводу, что монархия не выдержит такого удара. Тогда вы раздели труп. Один из вас надел одежду принца Мелло и вышел к автомобилю. В темноте, царившей во дворе, было нетрудно сесть на заднее сиденье автомобиля. Водитель не обратил внимания на внешность пассажира. По словам шофера, он не ждал от своего пассажира распоряжения, куда ехать. Его и не требовалось. Принц Мелло мог направляться только в одно место – на военную базу, в свои апартаменты. Переодетый мужчина просто сидел в машине, пока она не доехала до условленного места. Тогда он крикнул «Стоп!», открыл дверцу и выскочил из автомобиля. Он добежал до площади, где его уже ждали сообщники с трупом принца Мелло, который они пронесли по подземному туннелю. Времени у них было больше, чем достаточно, чтобы снова надеть на труп принца его одежду, прежде чем водитель машины заподозрил неладное. Дело было закончено. Мелло вышел из дворца живым и здоровым и погиб от руки неизвестного. Это была, конечно, трагедия, но от нее не наступил конец света. «Все это верно», — произнес король Грэм, медленно вставая из-за стола. «Правду скрывали слишком...»
1: «Не надо больше защищать меня, ваше величество!» — раздался пронзительный вопль.
0: Тот самый молодой дворянин снова вскочил.
1: «Я совершил преступление и должен заплатить за него! Вы напрасно защищали меня!»
0: «Кей!» — скомандовал Питеон. «Останови его!» С невероятной скоростью коренастое тело пролетело над столом и сбило говорящего с ног. Однако Кей запоздал всего на секунду. Мужчина успел поднести ко рту руку и что-то проглотить. Когда Кей схватил его за кисти, мужчина не сопротивлялся.
3: «Ваше Величество!»
0: произнес он и улыбнулся. Затем по его телу пробежала судорога, и оно изогнулось в предсмертных конвульсиях. Кей отпустил его, и мужчина упал на пол, уже мертвый.
1: «Это было совершенно не нужно!» — крикнул Питон, поворачиваясь к королю.
0: Его лицо исказилось от гнева.
1: «Зачем? Напрасные жертвы!»
0: «Но я не знал!» — пробормотал король Грэм, опустившись в кресло. Казалось, он внезапно состарился.
1: «Мы могли бы придумать что-то, только не это!» «Для того я и приехал сюда!»
0: «Я не знал», — повторил король, закрыв лицо руками. Питеон сел, измученный приступом гнева.
4: «Ну хорошо, так и будет», — тихо произнес он.
0: «Этот человек убил принца Мелло, а затем совершил самоубийство, когда возникла опасность наказания за сделанное. Жизнь одного за жизнь другого. Все остальные, виновные в сокрытии убийства, подвергнутся наказанию, и налоги, выплачиваемые вашей планетой в имперскую казну, увеличатся на 2% на срок 10 лет. Согласны?» Король кивнул, не отрывая ладони от лица. Капитан Ризби был очень удивлен, когда прочитал доклад Питтона и выслушал его рассказ о происшедшем во время ужина. Питтон невероятно устал, но держал себя в руках.
5: «Убийца молодой человек?» – недоуменно спросил Ризби.
6: «Ничего не понимаю. Почему они просто не передали его нам для суда и последующего наказания?»
0: «По той простой причине, что он не убивал принца», – объяснил Питтон. «Это преступление совершил король. Это его дочь подверглась оскорблению прямо на его глазах. Все андреаданцы испытывают ужас при одной мысли о лишении кого-то жизни насильственным путем. Однако король является убийцей, правда, ритуальным убийцей, но животные, которых он умерщвляет, все равно гибнут. Он убивает ножом. Мелло был убит ударом ножа. Вероятно, король был вне себя от ярости и не понимал, что делает. Он осознал всю тяжесть совершенного им лишь тогда, когда все было кончено. Не сомневаясь, что он хотел признаться в содеянном, но придворные отговорили его. Это означало бы конец регентства и, может быть, закат всей королевской династии. Ради благополучия жителей планеты, не для себя, он согласился с необходимостью сокрытия преступления. Когда я приехал во дворец на ужин, знать заподозрила, по-видимому, что мне удалось докопаться до разгадки убийства принца Мелло и приняла меры. Они, наверное, тянули жребий, кому признаться в совершенном преступлении и покончить с собой, даже не поставив короля в известность. Как видите, за одну жизнь заплатили еще одной, а империя даже не пошатнулась. Этим ядом пользуются для эвтаназии, достижения легкой безболезненной смерти.
5: «Значит, король?» – спросил Ризби.
0: «Да, убийца. И вне всякого сомнения безжалостно винит себя во всем. Я решил рассказать вам все это для того, чтобы после моего отъезда вы не попытались довести расследование до конца и сами догадаться о том, что произошло в действительности. Тогда вы могли бы послать донесение. В моем окончательном докладе не будет ни строчки о виновности короля. Если об этом будет написано хотя бы единое слово, его придется арестовать. А сейчас все хорошо и гладко, по крайней мере, на бумаге. Разумеется, в личной беседе я обо всем расскажу императрице, как сейчас рассказываю вам. От нее мне не придется требовать клятвы от неразглашения услышанного, как от вас. Поднимите руку и коснитесь священного свитка».
5: «Клянусь никогда», —
0: послушно повторял капитан Ризби слова клятвы, слишком потрясенные, чтобы задавать дальнейшие вопросы. Внезапно он вздрогнул и постучал пальцем по докладу.
5: «Но вот это жареная баранья нога, которую принц Мелло вынес с кухни. Что здесь преступного?»
0: «Напрягите воображение», — капитан Ризби произнес Питтон, едва скрывая неудовольствие по поводу тупости офицера. «Он принес в королевский дворец этот дымящийся кусок мяса, еще горячий, завернутый в фольгу, развернул его за столом и положил прямо перед принцессой. Принц был настолько глуп, что решил, будто делает ей приятный сюрприз, угощает чем-то по-настоящему вкусным».
5: «Да, я знаю, что сделал принц, но почему король любил его из-за такой безобидной вещи?»
0: «Безобидной?» Питтон откинулся на спинку кресла и засмеялся. «Местные жители строго соблюдают вегетарианские традиции и приходят в ужас при мысли о том, что едим мы. Попробуйте поставить себя на место короля. Представьте себе, что вы пригласили к себе домой на ужин каннибала. Он как будто отказался от своих дурных привычек, но в душе все еще остается каннибалом и потому просто не понимает, почему традиции его предков кажутся нам отвратительными. Так вот, он решает угостить вас чем-то вкусным, пытается ввести в мир новых кулинарных привычек. Разворачивает и кладет перед вами на стол хорошо прожаренную, еще теплую человеческую руку в разгар дружеского ужина. Как вы поступите в этом случае, капитан?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Только что мы закончили знакомство с рассказом Гарри Гаррисона «Расследование».

Из придорожных кустов высунулась драконья морда, блаженно зевнула, показав розовый язык и черную дыру глотки, насмешливо хрюкнула. Кобыла испуганно всхрапнула, скакнула в бок, высоко подбрасывая тяжелый зад, и сэр Брадис Хольм, рыцарь бубновой розы, не удержал равновесия. Земля прыгнула в лицо, ударила между глаз, высекла сноп искр из шлема, раздавила, смяла, как кузнечным молотом, доспехи и полностью вышибла сознание из бритой головы благородного рыцаря.

0: Лоб приятно холодило. Сэр Брадис Холм пришел в себя, но глаза открывать не спешил.
1: «Что это было?» – думал он. «Сон или не сон?»
2: «Не притворяйтесь», – сказали у рыцаря над самым ухом.
0: Брадис Холм вздрогнул и от неожиданности открыл глаза. Потом снова закрыл и снова открыл. Дракон никуда исчезать не собирался. Травянисто-зеленая лоснящаяся шкура покрывала тушу таких габаритов, что хватило бы на прокорм в течение недели всего королевского войска, при условии, что оно, войско, будет питаться не менее 5 раз в день. Дракон шумно плескался в озере, поднимая мириады брызг. Некогда чистая, словно слеза, озерная вода заметно помутнела, как бы если в ней омыли пыльные сапоги 1500-2000 солдат, вернувшихся из крестового похода.
1: «Такому надо много есть», — подумал несчастный рыцарь, глядя на игру чудовища.
0: Сам рыцарь от жары не страдал. Заботливый дракон повесил его, спеленутого наподобие младенца, в тени под ветками раскидистого дуба великана. «Хорошая еда заслуживает хорошего обращения».
1: «Ну-с», — сказал дракон, облизываясь, — «приступим!»
0: Брадис Холм шумно сглотнул.
1: «Ответь-ка мне, уважаемый», — приступил дракон, — «каким из способов вы предпочли бы быть употребленным в пищу? Вареным, жареным, пареным, запеченным в золе, маринованным, соленым, вяленым, сушеным, моченым, сырым?»
0: Тут дракон остановился, почесал чудовищную бровь не менее чудовищной лапой.
1: «Последний способ искренне нежелателен».
3: «Почему?»
0: — вяло поинтересовался рыцарь.
1: «А вдруг у тебя паразиты какие-нибудь, болезни там нехорошие? Ты же солдат, а не невинная девушка. Ну-ка, отвечай честно, чем болели?»
3: «Ничем»,
0: — честно признался простодушный рыцарь. Дракон расплылся в улыбке.
3: «Разве что чесоткой», — спохватился рыцарь и сделал попытку почесаться связанными руками. «Пару раз трипером, свинкой, холерой, моровой язвой.
1: Совсем недавно подхватил чуму, но я почти вылечился, честно».
2: «Верю», — сказал дракон.
0: Рыцарь вытаращил глаза.
1: «Значит, сырым отпадает, маринованным тоже. Сушеным? Нет, не будем рисковать. Мы тебя сварим в кипятке с солью, побольше перчика, корицы, пучок укропа, пару свежих помидоров, зеленый лук, немного уксуса. Совсем чуть-чуть, а то бульон станет кислым».
0: В животе рыцаря застрял кусок льда с медведя размером. На лбу выступил холодный пот, по спине забегали крупные в кулак мурашки. Прокашлялся Брадис Холм. Голос внезапно сел.
3: «Я думал, драконы не любят готовить».
1: «Вот как!»
0: Дракон ухмыльнулся, на его морде это выглядело как зловещий оскал. Рыцарь побледнел.
2: «И со многими драконами ты знаком? Я имею в виду лично».
0: Рыцарь замялся.
2: «То-то же! Впредь не всему верь, что говорят люди», —
0: нравоучительно заметил дракон.
3: «Не буду»,
0: — пообещал рыцарь.
2: «Толковый парень», — умилился дракон.
0: Огромный глаз с вертикальным зрачком прищурился.
2: «Так как насчет моего вопроса?»
3: «Какого?»
2: «Основного. В каком виде мы будем тебя есть?»
3: «Вкушать»,
0: — поправил рыцарь.
2: «О-о-о!»
0: Дракон посмотрел на Брадис Холма с уважением.
3: «Смаковать, наслаждаться вкусом, втягивать ноздрями дивный аромат, медленно отщипывать кусочки, растягивая удовольствие и негу.
2: И в неземном наслаждении прикрывать глаза, ощущая на языке взрыв сверхновой, появление вселенной, зарождение жизни, ее рассвет, падение и гибель, безумие и смысл существования, спрессованные в краткий миг, что наш касается язык кусочка жареный».
3: «Стоп!»
0: — опомнился дракон.
1: «О чем это я?»
3: «О смысле жизни», —
0: соврал рыцарь.
2: «Да?»
3: Дракон с сомнением посмотрел прямо в честные голубые глаза Брадисхольма.
1: «У меня создается впечатление, — сказал дракон после краткого раздумья, — что некий рыцарь пытается заморочить голову некоему дракону, забывая, чем чреваты подобные выходки».
3: Рыцарь мысленно застонал.
4: «Сорвалось! Еще бы чуть-чуть!»

0: После чего все это заливается кипящим соусом, поджигается и прямо в таком виде подается к столу. Прелесть, а не блюдо. А еще возможен вариант...
1: «Нет!» — закричал рыцарь в выступлении. «Нет! Ешь меня, жри! Давись, рви, кусай, но молча!»
2: Челюсть дракона отвисла.
1: «Я согласен в любом виде!» —
2: рыдал Брадис Хольм. По щекам катились крупные слезы.
1: «Вари меня, жарь, копти, вскрывай, потроши все, что угодно, только быстрее, пока я еще не свихнулся от твоих рецептов! Ради Господа Бога, ради всего святого!»
2: «Эй!» Драконья лапа осторожно тронула человека за плечо.
1: «Ради всего святого, ради всего... Съешь меня! Ну, пожалуйста! Ну, что тебе стоит? А мы нет! Вон у тебя какие челюсти, а зубы!»
3: «Челюсти, говоришь?»
2: Грустно покачал головой дракон.
3: «Я бы рад. В каком угодно виде, хоть жареным, хоть сырым, будь мы больной или даже бешеный.
1: Так ешь!»
2: — потребовал рыцарь.
3: «Не могу!»
2: Дракон вздохнул.
1: «А, скотина, не отверти!»
3: «Что?»
2: Брадис Хольм задохнулся и замолчал.
3: «Да!»
2: В голосе дракона звучала искренняя печаль.
3: «Не могу! Я, знаешь ли, скорее теоретик!»
4: «Язва у меня, — рассказывал дракон, — уже 30 лет как открылась.
1: И ни мяса, ни вина?»
4: «Ни-ни. Одна трава, овощи, всякая безвкусная гадость, на которую смотреть противно, не то что есть».
2: «Бедняга, — пожалел сэр Брадис Хольм дракона. Потом до него дошло.
1: А меня? Меня-то зачем пугал, если мяса не ешь и рассказывал? Все эти блюда, способы варки, жарки, я чуть с ума не сошел, пока слушал!»
2: Дракон скромно потупился.
3: «Единственная у меня радость осталась — поговорить о еде!»
1: «В присутствии самой еды?»
2: На лице рыцаря было написано искреннее негодование.
1: «Это недостойно благородного дракона!»
3: «Ну, — признал дракон, — может быть.
4: Зато какое удовольствие получаешь от одного предвкушения! Я же гурманом был. Случалось, новые рецепты узнавал, тут же пробовал. Давно это было. Я и сейчас гурман, но...»
1: «Гурман-теоретик?»
4: «Верно. Рецепты до сих пор собираю. Как представлю, что все это я мог бы съесть, или пусть даже не все!»
2: «Ага, понял рыцарь. Значит, у тебя есть любимый рецепт. Для особого случая, как если бы какой-нибудь волшебник, пусть даже на один час...»
1: «Минутку!»
2: — поправил дракон.
1: «Мне бы хватило!»
2: «И что за блюдо?»
1: «Ein Moment!»
2: — засуетился дракон.
1: «Сейчас покажу!»

0: «Что?»
1: Удивлению Брадисхольма не было границ. Он вертел в руках натюрморт, выполненный маслом по деревянной доске.
0: «Это и есть твое особенное блюдо? Картошка с салом?»
2: «И с луком»,
1: — смущенно уточнил дракон.
0: «На постном масле!»
1: Глаза его томительно сузились.
0: «Ух, какая прелесть, как вспомню! Шкварчащее на чугунной сковородке сало, мелко порезанная картошка, лучок!»
2: «Запомни главное!» — наставительно изрек дракон. «Картошку солить только после жарки, иначе она не будет поджаристой! Понял?»
1: Рыцарь энергично закивал, подтверждая, что «да, понял, и солить теперь будет только после жарки, и никогда до или во время».
2: Дракон ласково похлопал рыцаря по плечу.
1: Брадисхольм стиснул зубы, чтобы не закричать от боли.
2: «А теперь, — сказал дракон, — я должен тебя убить. Жаль. Хороший ты парень, сэр рыцарь, хоть и человек. Был бы драконом, цены б тебе не было».
0: «Но почему?»
1: Возмущению Брадисхольма не было границ.
2: «Потому что драконы — раса, многократно превосходящая человеческую...»
0: «Нет!»
2: «Что нет?»
1: — нахмурился дракон.
2: «Ты считаешь, что люди выше драконов?»
0: «Я тебя не об этом спрашиваю!» — закричал рыцарь. «Я спрашиваю, почему ты должен меня убить? Ты ведь говорил, что не можешь есть мясо!»
2: «Не могу!»
1: — согласился дракон.
2: «Но есть одно «но». Дракон, как и человек, отличается от зверя тем, что убивает не только для пропитания или самозащиты, но и в других, недоступных пониманию зверя целях.
0: Например?
2: Например, из мести.
0: За что?
2: Ты можешь есть жареную картошку с салом, а я не могу.
0: Убить за это?
2: А разве мало?
1: Брови дракона удивленно поползли вверх.
2: «Запомни, человек, есть вещи, за которые стоит убивать, и картошка с салом — одна из них!»
3: «Последнее желание?»
1: — поинтересовался дракон одним движением чудовищного когтя, освобождая рыцаря от пут. Брадисхольм тихо застонал, разминая затекшие конечности, задумался. Выхода нет. Дракон его не отпустит даже за все золото мира. Жадность драконьего племени до презренного металла общеизвестна, но даже все золото мира не сделает больной желудок здоровым. Как дракон назвал себя? Теоретик? Теоретик.
2: «Может, хочешь чего-нибудь съесть?»
1: — предложил дракон от чистого сердца.
2: «Ты только скажи, я мигом сготовлю. Вот, например, дикий кабанчик потрошится, набивается лесными орехами пополам с фаршем из голубиного мяса. Все это жарится на медленном огне до готовности».
1: «Теоретик, теоретик. А была не была, — решил рыцарь. — Хуже не будет. Попробуем». «Нет». Изобразил печаль Брадисхольм, благо особо стараться не пришлось, приближение смерти мало у кого вызывает радость. «Благодарю тебя, сэр дракон, но я вынужден отказаться».
2: «Ты уверен?»
1: — засомневался дракон, у которого от собственного рассказа давно текли слюнки. «Абсолютно уверен», — заверил монстр Брадисхольм. «Но кое-что ты мог бы сделать, сэр дракон, дабы облегчить мне прощание с жизнью».
2: «И что же это?»
1: В глазах дракона зажегся огонек интереса.
0: «Мне стыдно признаться, — начал рыцарь, — но

0: Вдруг морда дракона расплылась в понимающей усмешке.
1: «Значит, возлюбленный?»
0: «Бог с тобой!» — замахал руками рыцарь, краснея уже по-настоящему. «Мы такими делами не балуемся!»
1: «А какими вы балуетесь?»
0: Брэдис Холлин тяжело вздохнул.
2: «Честно говоря, никакими».
1: «Как так?» —
0: изумился дракон. Почесал бровь.
1: «А-а-а!»
0: — сказал он мгновением позже. Голос его подрагивал от скрытой радости.
1: «Ты, значит, тоже?»
2: «Да»,
0: — потупился Брэдис Холлин.
2: «Теоретик. Уже третий год».
0: Дракон завалился на спину, радостно хрюкая, что, по всей видимости, означало высшую степень сочувствия к бедолаге-рыцарю.
1: «А кто изображен на портрете?»
0: — спросил дракон, отсмеявшись.
1: «Ну, а вот у тебя картошка с салом, а у меня...»
2: «Любимый рецепт!»
0: — рыцарь кивнул.
2: «Особенное блюдо!»
0: — рыцарь снова кивнул.
1: «Так!»
0: — задумчиво протянул дракон.
1: «Значит, хочешь и...»
0: Рыцарь беспомощно развел руками.
1: «Теоретик!»
0: — захрюкал дракон. Ухватился чудовищными лапами за огромный живот. Его трясло от смеха.
1: «Ой, не могу! Самочки! Изящные, грациозные! Ножками треньк-треньк, крылышками бяк-бяк! Чешуйка тонкая, нежная, огнем играет! Глазки кокетливые, лапки мягкие! Такие формы, такой плезир! И ты всего этого лишился!
0: Ой!» Дракон в изнеможении прикрыл глаза лапой.
1: «Бедолага! Ой, не могу, и держите меня!»

0: Ты уж извини.
1: Дракон виновато почесал бровь.
0: Придется тебе пешком. До ближайшей деревни миль 15.
1: Ничего. Бродисхольм забросил на плечо ножны с мечом. Я дойду. Прощай, сэр дракон. Спасибо за приятную беседу. Он повернулся к зверю спиной.
0: Бывай!
1: Дракон игриво помахал когтистой лапой. Уголки его пасти неудержимо поползли вверх. Дракон улыбался.
0: Бывай, теоретик!
1: Лицо рыцаря пошло пятнами. Он скрипнул зубами, пальцы на рукояти меча побелели, заставил себя расслабиться, глубоко вздохнул и широким шагом направился по тропе через лес. 15 миль, значит? 15.

0: Широкая крылатая тень накрыла поляну, стремительно увеличилась в размерах, испуганно ржанула каурая кобыла. «Удар!» — крик боли казался почти человеческим. Огромные когтистые лапы пронзили лошадь насквозь. Дракон ухнул сверху, круша кости огромным весом. Брызнула кровь. Дракон с огромным сожалением слез с бездыханной кобылы, отряхнул лапы, несколько раз вонзил когти в землю, счищая кровь. Подцепил правой лапой седло, вытащил из кровавой каши, стряхивая куски плоти и осколки костей, аккуратно отцепил седельную сумку с вышитыми на ней изображением белой розы с красными ромбами на лепестках. Изображение было изрядно замазано кровью, но суть улавливалась и так.
1: «Бубновая роза!»
0: — довольно проворчал дракон, расстегивая сумку. Уже спустя минуту он вертел в лапах небольшой портрет маслом по деревянной доске, хмыкал, вздыхал и задумчиво чесал бровь.
1: «Страшна, как смертный грех», — констатировал в конце концов дракон. «Даже для человека. Бедный сэр Брадисхольм. Плохи его дела, если он такую считает особенным блюдом».

0: «Благородный сэр!» — обратился к Брадисхольму юнец с едва пробивающимися усиками. «Мое имя Ловис Галахарт. Я племянник сэра Гаррета Длинное Копье».
1: «А, понял рыцарь. Так это тебе я должен был передать портрет девицы Изольды».
0: Брадисхольм с интересом наблюдал, как уши юнца приобретают нежно-пунцовый оттенок. «Мне, я, знаете...»
1: «Знаю», — кивнул Брадисхольм. «Гаррет мне говорил, жениться собираешься?»
0: Юнец замялся, щеки заолели. «Ага», — сказал он наконец.
1: Рыцарь одним махом опрокинул в себя кубок темного вина, хмыкнул, пожал плечами. «Извини, парень, не повезло тебе. Потерялся твой портрет».
0: «Как потерялся?» — заломил руки юнец.
1: «Дракон!» — торжественно сказал Брадисхольм. «Огромное, огнедышащее чудовище размером с... вот этот сарай, не больше! С два сарая! Когти как мечи, трехфутовые зубы, кошмарные лапы! Я чудом остался жив, дракон же позорно бежал, прихватив мою лошадь со всеми вещами. Я дрался как лев, но не в моих силах догнать летающего дракона».
0: Глаза юнца разгорелись. Потом снова погасли. «А как же...» — произнес он, чуть не плача. «Как же...»
1: «Я тебе ее опишу», — снизошел рыцарь.
0: «Правда?»
1: «Правда».
0: Юнец в великом смущении почесал руки, потом все-таки решился. «Она красивая?» И затаил дыхание в ожидании ответа.
1: «Красивая ли она?» — завопил рыцарь. «Ты спрашиваешь, красивая ли она?» «Да», — продолжил он тоном ниже и скрестив за спиной пальцы. «Да, она очень красивая. Женись, парень. Сейчас же пошли сватов, пусть договорятся о свадьбе. Не тяни, парень, иначе потом пожалеешь».
0: «Почему?»
1: «Уведут», — отрезал рыцарь. «Из-под самого твоего носа. А вообще семейная жизнь самая прекрасная, что может быть на белом свете».
0: «Вы были женаты?»
1: «Нет, не был», — сказал рыцарь. «Я...» Тут рыцарь замешкался, подбирая нужное слово. «Я, знаешь ли, скорее... теоретик».
0: «Странный титул. Это значит, знаток?»
1: «Именно, мой мальчик. Именно».

на востоке. Впереди себя он угнал колючее облако аммиачной пыли. Не прошло и минуты, как Эдвард Энглси был ослеплен. Всеми четырьмя лапами он вцепился в жесткий щебень, устилав

осматривает все вокруг, вжался в него, пытаясь прикрыть телом свою жалкую плавильню. Череп раскалывался от адского завывания ветра. Что-то хлестнуло его по спине так, что брызнула кровь. Вырванное ураганом дерево взмыло корнями вверх и унеслось за сотню миль. Невероятно высоко среди бурлящих ночных туч сверкнула молния. Словно в ответ в ледяных горах грянул гром. Гигантский язык пламени устремился к небу. Целый склон обрушился вниз, лавиной рассыпавшись по долине. Земля вздрогнула. «Натриевый взрыв», — подумал Энглси сквозь барабанный гул. В неверном свете пожара и молнии он отыскал свой аппарат. Его мускулистые руки собрали инструменты. Желоб для стока расплавленной воды он отхватил хвостом и начал пробиваться по туннелю к своей землянке. Стены и потолок убежища были сложены из воды. Невероятная удаленность солнца обратила ее в лед, спрессованный многотонным давлением атмосферы. Воздух поступал через узкий дымоход. Коптилка с древесным маслом, горящим в водороде, тускло освещала единственную комнату. Тяжело дыша, Энглси расстелил на полу свою синюю робу. Проклинать грозу было бессмысленно. Такие аммиачные бури часто налетали с закатом, и тогда ничего не оставалось, как только пережидать их. К тому же он устал. Часов через пять настанет утро, а он надеялся выковать свой первый топор еще этим вечером. Впрочем, может быть, даже лучше сделать это при дневном свете. Он взял с полки десятиногую тушку и съел мясо сырым, останавливаясь только для того, чтобы сделать несколько больших глотков метана из кружки. Когда у него будут настоящие инструменты, все переменится. До сих пор ему приходилось делать всю работу – рыть, резать, оттачивать предметы при помощи собственных зубов и когтей. Только изредка удавалось приспособить кусок льда поострее или отвратительно мягкие искореженные обломки звездолета. «Дайте мне только несколько лет, и я буду жить по-человечески», – подумал Энглси. Он зевнул, потянулся и улегся спать. За 112 тысяч миль от него Эдвард Энглси снял свой шлем. Устало моргая, он огляделся. После Юпитера всегда казалось немного чудно снова очутиться здесь, среди чистого, спокойного порядка пункта управления. Мускулы ныли, хотя болеть им было не от чего, ведь это не он в 140-градусном холоде под утроенным атмосферным давлением сражался с бурей, несущейся со скоростью несколько сотен миль в час. Он оставался здесь, на почти лишенном протяжении Юпитере-5, дыша азотно-кислородной смесью. Это Джо жил там, наполняя свои легкие водородом и гелием под давлением, которое можно было только примерно оценивать, так как от него лопались анероиды и расстраивались пьезоэлектрические датчики. И все-таки он чувствовал себя изможденным и разбитым. Наверное, все дело в психосоматическом напряжении, ведь как-никак немало часов он сам в известном смысле был Джо, а Джо работал как вол. Без шлема на голове Энглси почти утратил ощущение своей личности. Пси-лучевой передатчик еще оставался подключенным к мозгу Джо, но уже не был сфокусирован на его собственном. Где-то в глубине сознания гнездилось непередаваемое ощущение сна. Время от времени сквозь бархатный мрак проплывали какие-то смутные формы, цвета, может быть, сны? Джо, могло ведь примерещиться что-нибудь, когда им не руководило сознание Энглси? Вдруг на панели пси-передатчика вспыхнула красная лампочка, потерянно завыла аварийная сирена. Энглси выругался. Тонкие пальцы нервно запрыгали по кнопкам электромеханического кресла. Он развернулся и одним махом пересек комнату по направлению к контрольному щиту. Ну, конечно, опять вибрация в К-трубке. Разрыв в цепи. Одной рукой он повернул рубильник, одновременно шаря другой в ящике на щите. Он чувствовал, как связь с Джо затухает. Если бы он утратил ее до конца хоть раз, неизвестно, удалось бы и снова восстановить ее. А ведь в Джо было вложено несколько миллионов долларов и бездна человека лет высококвалифицированного труда. Энглси выдернул негодную лампу из гнезда и швырнул на пол. Стеклянный баллончик взорвался. Это его немного успокоило. Ровно настолько, чтобы найти запасную лампу, ставить ее на место и вновь подключить ток. По мере того, как усилитель разогревался, связь с Джо в недрах его сознания снова укреплялась. Потом человек в инвалидном кресле медленно выкатился из комнаты в коридор. Пусть кто-нибудь другой подметет осколки. Черт с ними! Всех к черту!

0: Ян Корнелиус никогда не улетал от Земли дальше, чем от комфортабельного лунного курорта. Он был немало смущен тем, что Psionics Corporation обрекла его на 13-месячное изгнание. То обстоятельство, что он знал больше любого другого смертного о псилучевых передатчиках и их капризах, не казалось ему достаточным основанием для этого. Зачем вообще кого-то посылать? Кому это надо? А понадобилось это, видимо, руководству научной федерации. Эти бородатые затворники могут позволить себе за счет налогоплательщиков любую прихоть. Так Корнелиус брюзжал себе под нос весь долгий путь по гиперболической орбите до Юпитера. Затем бесконечное маневрирование при сближении с миниатюрным спутником Юпитера настолько изнурило его, что он забыл все свои жалобы. И когда перед самой высадкой он наконец поднялся в оранжерею, чтобы взглянуть на Юпитер, то потерял дар речи. Впрочем, так со всеми бывает. Первый раз. Эрн Викин нетерпеливо ждал, пока Корнелиус наглядится. «Это и на меня действует», — признался Эрн себе. «До сих пор. Даже дух захватывает. Иногда просто страшно взглянуть». Наконец Корнелиус оторвался от окна. Высокий рост и далеко выдающаяся грудная клетка придавали его внешности что-то юпитерианское. «Я и не подозревал», — прошептал он. «Никогда бы не подумал. Я видел снимки, но...» Викин кивнул. «Совершенно верно, доктор. Разве это передашь на снимке?» Со своего места они хорошо видели темную неровную глыбу спутника. Казалось, это небесное тело даже не может служить достаточной опорой. Холодные созвездия плыли мимо, окружая его со всех сторон. Юпитер, нежно-палевый, опоясанный цветными лентами, пятнистый от теней планет-спутников, ощетинившийся столбами гигантских смерчей, занимал чуть ли не пятую часть здешнего неба. Наверное, если бы в этом мире действовали нормальные законы земного тяготения, Корнелиусу невольно показалось бы, что великанская планета обрушивается на него. Но здесь царила почти полная невесомость, и Корнелиуса не оставляло ощущение, что Юпитер вот-вот оторвет его от спутника и засосет. Он так вцепился в поручни, что руки закостенели от боли.
1: «И вы здесь живете? Одни? Наедине с этим?» — слабым голосом спросил он.
0: «Ну, у нас здесь все-таки человек 50. Теплая компания», — ответил Викин. «Все не так страшно. Нанимаешься всего на 4 цикла, то есть пока не прибудет 4-й корабль. И хотите, верьте, хотите, нет, доктор, но я здесь уже в 3-й раз». Вновь прибывший воздержался от дальнейших расспросов. В этих людях с Юпитера 5 было что-то непонятное. Большинство из них носило бороды, хотя в остальном они следили за своей внешностью. Из-за слабого притяжения их движения казались сонными. Они были скупы на разговоры, словно хотели растянуть удовольствие на все 13 месяцев между двумя посадками. Монашеское существование изменило их. А может быть, они сами наложили на себя обет сдержанности, целомудрия и покорности, потому что никогда не чувствовали себя дома на зеленой земле? 13 месяцев. Корнелиуса передернуло. Впереди было долгое холодное ожидание. Высокая планета и премиальные, которые накапливались для него на Земле, казались теперь за 480 миллионов миль от Солнца весьма слабым утешением. «Отличное место для исследовательской лаборатории», — продолжал Викин. «Любое оборудование отборной коллеги ничего не отвлекает. И, конечно, вот это». Он ткнул пальцем в планету и повернулся к выходу. Неуклюже переваливаясь, Корнелиус последовал за ним.
1: «Спору нет, все это очень интересно», — выдавил он из себя. «Просто поразительно. Но, право же, доктор, затаскивать меня сюда больше, чем на целый год, пока не прилетит следующий корабль, и все ради работенки, на которой мне достаточно пары недель».
0: «А вы уверены, что это так просто?» — мягко спросил Викин. Он повернулся к Корнелиусу, и что-то было в его глазах такое, что заставило того промолчать.
1: «Я еще не сталкивался здесь с проблемой, и какой бы сложной она ни была, чтобы при ближайшем рассмотрении она не оказалась еще сложнее», — сказал Викин.
0: Они прошли через воздушный шлюз корабля и сквозь герметический переход, соединявший его со станцией. Почти вся она находилась под землей. Комнаты, лаборатории и даже холлы в коридорах были обставлены с претензией на роскошь. Еще бы, в общей гостиной был даже настоящий камин с заправочным огнем. Один бог знает, сколько это стоило. Думая о грандиозной ледяной пустоте, в которой царил его величество Юпитер, и о своем годичном заточении, Корнелиус постепенно пришел к выводу, что все эти роскошества были, строго говоря, биологической необходимостью.
1: Викин проводил его в приятно обставленную комнату, в которой ему предстояло жить. «Немного погодя, принесем багаж и начнем разгружать вашу псионную механику. Сейчас все наши заняты, болтают с экипажем или читают письма». Корнелиус, отсутствующий, кивнул и сел. Кресло, как и вся мебель, приспособленная к условиям низкой гравитации, состояло из одного паутинообразного каркаса, но сидеть в нем было удобно. Он ощупал карманы своей туники, надеясь чем-нибудь соблазнить Викина, чтобы тот не уходил. «Хотите сигару?» «Захватил из Амстердама». «Спасибо». Подчеркнуто вежливо Викин взял сигару, скрестил длинные худые ноги и начал пускать сизый дым. «Вы здесь главный?» «Не совсем так. Здесь нет главных. Единственное административное лицо – это повар, на случай, если понадобится что-нибудь организовать. Не забывайте, это исследовательская станция с начала и до конца». «Ну и чем же вы конкретно занимаетесь?» Викин нахмурился. «Никого не спрашивайте здесь так в лоб, доктор», – посоветовал он. «Они предпочитают играть в прятки с каждым новичком как можно дольше. Тут редко встретишь человека, который бы сколько-нибудь вразумительно...» «Нет, не надо извиняться передо мной». «All right. Я физик, специалист по твердым телам в условиях сверхвысоких давлений». Он кивнул на стену. «Здесь этого добра сколько хотите». «Понимаю». Некоторое время Корнелиус молча курил. «Что касается меня, то я считаюсь специалистом по псионике, но, ей-богу, пока я не имею ни малейшего представления, почему ваш прибор может шалить, как сообщалось». «А что, на Земле эти лампы работают как надо?» «И на Луне, и на Марсе, и на Венере. Видимо, везде, кроме Юпитера». Корнелиус пожал плечами. «Конечно, пси-лучи всегда капризны. Порой возникают нежелательные обратные токи, если... Ну нет, не буду зря теоретизировать. Кто работает на передатчике?» «Да Энглси. Он и подготовки-то специальные не проходил. Взялся за это дело после того, как остался калекой и обнаружил такой природный дар, что его отправили сюда. Так трудно подобрать кого-нибудь для Юпитера-5, что мы не смотрим на степени. К тому же Эд, по-моему, управляется с Джонни хуже доктора психологии». «Да-да, ваш искусственный юпитерианец, Ю-Сфинкс. О нем тоже надо как следует подумать», — сказал Корнелиус. Невольно он заинтересовывался все больше. «Может быть, все дело в его биохимии, кто знает? Хочу открыть вам маленький тщательно скрываемый секрет. Псионика вовсе не точная наука». «Так же, как и физика», — ухмыльнулся Викин. И затем добавил более серьезно. «Во всяком случае, моя область физики». «Ну, надеюсь, сделать ее точной. Я, знаете ли, именно поэтому здесь. Мы все здесь за этим».

0: В эфире «Модель для сборки». Сегодняшний эфир посвящен памяти писателя Пола Андерсона. Пол Андерсон, зовите меня Джо. При первой встрече Эдвард Энглси производит ошеломляющее впечатление. Казалось, он состоит из головы, пары рук и пронзительного взгляда голубых глаз. Остальная часть его тела, вправленная в инвалидное кресло, была просто дополнением. Бывший биофизик, рассказывал о нем Викин. Совсем молодым исследовал атмосферные споры на земной станции. Несчастный случай искалечил его. Нижняя половина навсегда парализована. Грубый тип. С ним надо поосторожнее. Теперь, сидя в мягком кресле пункта управления, Корнелиус понял, что Викин еще приукрасил истину. Разговаривая, Энглси одновременно ел, давясь и сыплю крошки. Механические руки кресла терпеливо подметали то, что он успевал насорить. «Приходится есть прямо за работой», — пояснил он. «Эта дурацкая станция официально живет по земному времени, по Гринвичу, а Юпитер нет. Я готов перехватить Джо, когда бы он ни проснулся».
1: «Что же, некому вам помочь?» — спросил Корнелиус.
0: Энглси подцепил кусок хлеба и ткнул им в сторону Корнелиуса. Рабочий язык станции английский был его родным языком, поэтому он выплевывал фразы с неимоверным ожесточением. «Ну вот вы! Вы когда-нибудь занимались псилучевой терапией? Не чтением мыслей или просто связью на расстоянии, а настоящим воспитанием психических функций?»
1: «Пожалуй, нет. Для этого нужен природный талант вроде вашего», — улыбнулся Корнелиус. Изрезанное морщинами лицо напротив него проглотило любезное замечание, не заметив.
0: «Насколько я понял, вы имеете в виду случаи вроде восстановления нервных функций у парализованного ребенка. Да-да, неплохой пример. Кто-нибудь хоть раз пробовал подавить психику ребенка? Буквально подчинить его себе?»
1: «Боже мой, ну зачем?»
0: «Просто ради научного эксперимента», — ухмыльнулся Энглси. «Хоть один специалист по псилучам пытался когда-нибудь подавить детский мозг своими мыслями? Ну же, Корнелиус, отвечайте, я вас не укушу».
1: «Ну, видите ли, это не по моей специальности». Псионик отвел взгляд, выбрал циферблат прибора покрасивее и начал упорно его разглядывать.
0: «Правда, я кое-что слышал. Ну, в отдельных патологических случаях пытались идти на пролом, что ли, преодолеть заблуждение пациента грубой силой». «И ничего не вышло», — сказал Энглси.
1: Он засмеялся.
0: «Из такой затеи не могло ничего получиться, даже с ребенком, не говоря уже о взрослом человеке с полностью развитой индивидуальностью. Ведь понадобились десятилетия тончайшей работы, пока машину не довели до такого совершенства, что психиатр получил возможность подслушивать. Я имею в виду без того, чтобы нормальные несовпадения образа мыслей и пациента, его, без того, чтобы эти различия не создавали таких помех, которые уничтожают то самое, что он хотел исследовать».
2: «Современная машина автоматически преодолевает такие индивидуальные различия. Правда, нам до сих пор не удается перекинуть мост между отдельными биологическими видами. Пока человек не противится, удается очень осторожно направлять его мысли. И на этом конец. Если же вы пытаетесь захватить контроль над чужим мозгом, мозгом, у которого есть свой образ мышления, свое «я», вы рискуете собственным рассудком. Чужой мозг будет инстинктивно сопротивляться. До конца развитая, зрелая, установившаяся человеческая личность просто слишком сложна, чтобы ею управлять извне. У нее слишком много резервов. Подсознательная сфера ее мозга может призвать на помощь адские силы, если что-то угрожает ее целостности. Да чего там? Мы со своим-то разумом не можем справиться, не то что с чужим».
1: Прерывистый голос Энглси замолк. Задумавшись, он сидел перед пультом управления, постукивая по поручням своей электромеханической.

0: Ну, начал Корнелиус после небольшой паузы. Наверное, было бы лучше, если бы он промолчал. Но трудно было оставаться безмолвным. Тишины и так слишком много. Полмиллиарда миль тишины пролегло отсюда до солнца. Стоило только помолчать 5 минут, и тишина начинала просачиваться в комнату, как туман. Вот, ухмыльнулся Энглси. Так и наш юпитерианец Джо имеет физически взрослый мозг. Единственной причиной, почему я могу управлять им, является то, что у него не было возможности развить свое собственное «я». Ведь я и есть Джо. С того самого момента, как его сознание было рождено, я всегда был при нем. Поток пси-лучей доставляет мне всю его чувственную информацию и посылает назад мои двигательные нервные импульсы. Но все равно у него изумительный мозг, нервные клетки которого так точно вот регистрируют весь опыт, как ваши или мои. Его синапсы приобрели строение, которое и есть мой индивидуальный склад. Перед любым, кому бы я его передал, стала бы задача вытеснить меня из моего собственного мозга. А этого сделать нельзя. Конечно, Джо располагает только зачатками моей памяти. Например, управляя им, я не повторяю тригонометрических теорем. Но потенциально он вполне определенная личность. «Посудите сами», — продолжал он. «Каждый раз, когда Джо просыпается, обычно бывает разрыв в пару минут, пока я не уловлю это изменение благодаря моей собственной психической восприимчивости и не настрою шлем передатчика, мне приходится изрядно побороться. Я чувствую настоящее сопротивление, пока мне не удается привести поток его сознания в полное соответствие с моим. Даже сон оказывается для Джо достаточно индивидуальным опытом, чтобы...» Энглси остановился на полуслове. «Понимаю», — задумчиво пробормотал Корнелиус. «Картина достаточно ясная. Право же, удивительно, что вам удается такой полный контакт с существом, обладающим настолько чуждым метаболизмом». «Не знаю, надолго ли», — отозвался пси-оператор с сарказмом. «Если только вы не устраните причины, из-за которой сгорают эти проклятые лампы. Мой запас тоже имеет предел». «У меня есть рабочая гипотеза», — сказал Корнелиус. «Но о передачах с помощью пси-лучей так мало известно. Бесконечна ли их скорость или просто очень велика? Действительно ли мощность луча не зависит от расстояния, как может повлиять на передачу, ну, скажем, необычность условий на Юпитере? Господи, планета, где вода, тяжелые минералы, водород, металл. Что мы о ней знаем?» «Вот вам и предстоит разобраться», — отрезал Энглси. «Весь проект и задуман для этого. Ради знания. Черт!» Он чуть не плюнул на пол. «Я вижу, даже то немногое, что нам удалось узнать, не доходит до людей. Там, где живет Джо, водород все-таки газ. Ему бы пришлось прорыть несколько миль вглубь, чтобы дойти до слоя твердого водорода. И от меня еще ждут, чтобы я провел научные исследования условий Юпитера». Корнелиус не мешал Энглси бушевать, обдумывая возможные причины возмущения в катрубке. «Там на Земле они ничего не понимают. Иногда мне кажется, что они нарочно не хотят понимать. Ведь у Джо нет ничего, кроме голых рук. Он, я, мы начали без всяких знаний, кроме разве предположения, что он может питаться местной фауной. Ему приходится тратить почти все время на поиски пищи. Это чудо, что он сумел сделать так много за эти несколько недель. Построил укрытие, познакомился с округой, занялся простейшей металлургией или водолургией, называйте как хотите. Что еще одни от меня хотят в самом-то деле?» «Да», — начал было Корнелиус. «Я...» Энглси поднял свое бледное худое лицо. Что-то промелькнуло в его глазах. «Что?» — хотел было спросить Корнелиус.
1: «Заткнитесь!»
0: Энглси развернул кресло, нащупал шлем и натянул его на голову.
1: «Джо просыпается! Уходите!»
0: «Но если вы даете мне работать только когда он спит, как же я могу?» Энглси зарычал и швырнул в него гаечным ключом. Даже для условий невесомости бросок был не слабым. Корнелиус попятился к двери. Энглси настраивал передатчик. Вдруг он вздрогнул.
1: «Корнелиус!»
0: «В чем дело?» Псионик бросился к нему, но перестарался и с трудом затормозил свое тело, навалившись на щит.
1: «Снова эта проклятая лампа!»
0: Энглси сорвал шлем. «Наверное, это страшная боль, когда в твоем мозгу бесконтрольно возникает, нарастая лавина и беззвучный душевный стон». Но он только сказал:
1: «Смените ее. Быстро. А потом уходите, оставьте меня. Джо не сам проснулся. В убежище кто-то прокрался. У меня беда там, на Юпитере».
0: Это был тяжелый день. И Джо спал крепко. Он так и не проснулся, пока чужие лапы не сомкнулись на его шее. какое-то мгновение единственное, что он ощущал, была душная волна безумного страха. Ему казалось, что он снова на земной станции. Вот он плавает в невесомости на конце длинного фала, а перед его глазами тысячи ледяных звезд несутся в бешеном хороводе вокруг планеты. Вот огромная балка вырвалась из своего гнезда и летит на него медленно, но со всей своей многотонной инерцией, крутясь и поблескивая в земном свете, а единственный звук — это его собственный крик в шлеме. Вот он тщетно пытается оторваться от фала, балка мягко толкает его и, не останавливаясь, летит дальше, увлекая его с собой. Вот его ударяет о стену станции, вдавливает в нее. Изуродованный скафандр вспенивается, пытаясь залатать свои пробоины. Он наполняется кровью, смешанной с пеной. Его кровью. Джо закричал. Судорожным движением он оторвал от своего горла и швырнул извивающееся черное тело через всю комнату. Оно гулко ударилось о стену. Лампа упала на пол и погасла. Джо стоял в темноте, тяжело дыша, смутно осознавая, что пока он спал, пронзительное завывание ветра за стеной утихло и превратилось в низкое ворчание. Существо, которое он сбросил с себя, приглушенно стонало от боли и ползало вдоль стены. В полной темноте Джо попытался нащупать свою дубинку. Снова раздалось царапание когтей. «Туннель! Они лезут через туннель!» Ничего не видя, Джо двинулся им навстречу. Его сердце лихорадочно стучало. В нос бил чужой смрадный запах. Схватив нового врага, Джо чувствовал, что тот раза в два меньше его. Зато у него были 6 ног со страшными когтями и пара трехпалых рук, которые потянулись к его глазам. Джо выругался, поднял корчащееся тело и грохнул о пол. Раздался стон и хруст костей. «Ну, давайте!» Джо изогнул спину и зашипел на своих врагов. Они лезли через туннель в комнату. Пока Джо боролся с одним, который, извиваясь, впился всеми когтями в его затылок, целая дюжина этих тварей наполнила тесное помещение. Они цеплялись за ноги, старались вскарабкаться к нему на спину. Джо бил их лапами, хвостом. Он упал, и сразу же целая куча навалилась на него. Потом он снова встал, подняв на себе всю эту чудовищную груду. Стена убежища не выдержала напора, вздрогнула, балка подалась, и крыша обвалилась. Энглси оказался в яме среди разбитых ледяных плит под тусклым светом заходящего Ганимеда. Теперь Джо мог разглядеть своих врагов. Они были черного цвета, их головы были достаточно велики, чтобы вместить мозг, конечно, меньше человеческого, но, пожалуй, побольше обезьяньего. Их тут была целая стая. Они выбирались из-под обломков и снова с угрожающим видом бросались на него. Но почему? «Обезьянья реакция», — подумал Энглси. «Видит чужого, боится чужого, ненавидит чужого, старается убить чужого». Его грудь вздымалась шумом, качая воздух сквозь больное горло. Джо схватил балку, переломил ее пополам и начал вращать твердой, как железо, палицей. Ближайшему от него врагу он снес череп, второму перебил хребет. Третьего он ударил так, что тот с переломанными ребрами отлетел к четвертому, и они оба рухнули. Джо захохотал. Это становилось забавным. «Прочь с дороги! Тигр идет!» – заорал он и бросился по ледяной равнине, преследуя стаю. Подвывая, враги кинулись в рассыпную. Он гнал их до тех пор, пока последний не скрылся в лесу. Тяжело дыша, Джо оглядел трупы. Его тело кровоточило и болело, а его убежище было разрушено. Но он им показал. Неожиданно ему страшно захотелось ударить себя в грудь и завыть. На мгновение он заколебался. А почему бы и нет? Энглси задрал голову к сумрачному диску Ганимеда и торжествующе залаял в честь своей победы. Потом Джо принялся за работу. Прежде всего, он разложил костер на груди ржавчины, бывшей когда-то остатками корабля. Где-то вдали в темноте завывала стая. Они еще не оставили его в покое, они еще вернутся. Джо оторвал кусок от одной из тушек и попробовал на вкус. «Отлично! А если еще хорошенько приготовить?» Они сделали непоправимую ошибку, обратив на себя его внимание. Он кончил свой завтрак, когда Ганимед уже опускался на ледяные горы на запад. Скоро настанет утро. Воздух был почти неподвижен. Стая плоских, как блины, птиц пронеслась над головой, отливая медью в первых лучах рассвета. Энглси окрестил их летающими сковородками. Джо копался в обломках хижины, пока не отыскал своей плавильной установки. Она была цела. Теперь первым делом надо расплавить немного воды, залить ее формы, которые он с таким трудом изготовил. Получится топор, нож, пила и молоток. Все, что надо. В условиях Юпитера метан можно было пить как воду, а вода была прочным твердым минералом. Из нее выйдут прекрасные инструменты. А позже он испробует различные сплавы воды с другими веществами. Но это потом. К черту убежище, можно снова поспать немного под открытым небом. Главное сделать лук, расставить ловушки и приготовиться к расправе с черными бестиями, когда они снова нагрянут. Неподалеку есть расщелина, уходящая глубоко в почву, к самой зоне вечного холода, где водород, металл. Это настоящий природный холодильник. Здесь можно запасти мясо на несколько недель. Это обеспечит ему досуг. И еще какой! Джо радостно засмеялся и прилег полюбоваться восходом. В который уже раз он поразился, до чего хорош этот мир. Какое это наслаждение смотреть, как небольшой ослепительный шар солнца выплывает из лиловых с розовыми и золотистыми прожилками волн тумана на востоке. Как свет постепенно усиливается, пока весь гигантский купол неба не превратится в сплошное ликующее сияние. До чего прекрасна привольная и щедрая равнина, пронизанная теплым и таким живым светом. А низкорослые, шелестящие ветром леса, раскинувшиеся на миллионы квадратных миль, а слепящие озера, а похожие на перья диковинных птиц гейзеры, а сверкающие, как голубая сталь, ледяные горы на западе. Энглси втянул свежий утренний ветер глубоко в легкие и засмеялся радостно, как счастливый ребенок.

0: Пол Андерсон. «Зовите меня Джо». «Сам я не биолог, — осторожно сказал Викин. — Но, может быть, именно поэтому и сумею лучше обрисовать вам положение. Потом Лопец или Мацумото могут ответить на ваши вопросы во всех деталях». «Отлично», — кивнул Корнелиус. «Попрошу вас исходить из того, что я абсолютно ничего не знаю об этом проекте. Строго говоря, это так и есть». «Ну что ж, как хотите», — засмеялся Викин. Они стояли у входа в ксенобиологическое отделение. Вокруг не было ни души, так как часы показывали 17:30 по Гринвичу, а отделение работало в одну смену. Пока деятельность Энглса еще не начала приносить достаточно данных, вводить новые смены не имело смысла. Физик наклонился и взял со стола пресс-папье. «В шутку один из ребят вылепил», — сказал он. «Но здорово похоже на Джо. Только в самом деле в нем с ног до головы около 5 футов». Корнелиус повертел в руках пластмассовую фигурку. Она изображала что-то вроде человека-кошки с толстым цепким хвостом. Этакий юпитерианский сфинкс. Торс мощный, страшно мускулистый, с длинными руками. Безволосая круглая голова с широким носом, большими, глубоко посаженными глазами и тяжелой челюстью. Лицо, впрочем, вполне человеческое. Общая окраска синевато-серая. «Насколько я понимаю, самец», — заметил он. «Конечно. Может быть, вы не до конца понимаете. Джо – настоящий юпитерианец, хотя и создан не природой, а человеком. Пока что это последняя модель, разработанная до мелочей. Результат 50-летнего труда». Викин искоса посмотрел на Корнелиуса. «Так вам ясно, насколько важна ваша работа?» «Я сделаю все, что в моих силах», – сказал псионик. «Но если, ну, вдруг какие-нибудь неполадки с этой трубкой или еще что-нибудь лишит вас Джо или того, ну, как я разрешу проблему этих электронных вибраций? У вас ведь есть другие ее сфинксы про запас, да?» «Конечно, есть», – печально ответил Викин. «Но затраты. Мы ведь не на свободном бюджете. Денег на нас идет масса. Каждый наш чих на таком-то расстоянии от Земли влетает копеечку. Но именно поэтому наши аварийные резервы невелики». Викин сунул руки в карманы и тяжело ступил сквозь внутреннюю дверь в коридор, который вел к лаборатории. Он шел, потупив голову, продолжая говорить тихим, торопливым голосом. «Вы, видимо, не понимаете, что за кошмар этот Юпитер. Дело не в поверхностном притяжении, оно только в 3 раза превосходит земное. Возьмите хотя бы гравитационный потенциал. Он же в 10 раз больше, чем на Земле. А температура? А давление? Но самое главное – совершенно дикие атмосферные условия, бури и темнота. Звездолеты, посылаемые на Юпитер, имеют дистанционное управление. Чтобы внутреннее и внешнее давление постоянно уравнивались, корпус сконструирован свободно проницаемым на манер сита. Это необходимо. Но в остальном это прочнейшая и самая мощная модель из когда-либо созданных. Она оснащена всеми приборами, всеми сервомеханизмами, всеми аварийными приспособлениями, какие только придумал человеческий мозг, чтобы обеспечить безопасность всей этой бездны точнейшего оборудования стоимостью в миллионы долларов. А что получается, — продолжал Викин, — половина кораблей вообще не достигает поверхности. Бури подхватывают их и швыряют прочь, или же они врезаются в плавающие глыбы 7-го ледяного пояса, или что-то подобное стае чудовищных птиц налетает и сжигает их. А для тех кораблей, которые все-таки сели, возврата нет. Мы не пытаемся снова поднять их в воздух. Даже если посадка обходится без поломок, они все равно обречены на гибель из-за мгновенной коррозии. При юпитерианском давлении водород выкидывает с металлами забавные штуки. Забросить туда Джо, одного Ю-сфинкса, стоит в итоге около 5 миллионов долларов. Каждый следующий, если повезет, обойдется еще в несколько миллионов». Викин отворил дверь и первым шагнул в нее. За дверью оказался большой зал с низким потолком. В холодном свете мягко жужжали вентиляторы. Все это напоминало атомную лабораторию. Корнелиус не сразу понял, в чем же конкретно состоит сходство, пока не рассмотрел сложную аппаратуру дистанционного управления и наблюдения, не пощупал мощные стены. «Такие стены приходится строить для защиты от давления», — сказал Викин, указывая на ряды переборок. «И от холода. Еще от водорода, хотя он не так страшен. За ними находятся камеры, где в точности воспроизведены условия атмосферы Юпитера. Здесь-то весь проект и начался». «Я кое-что слышал об этом», — кивнул Корнелиус. «Вы не участвовали в ловле космических спор?» «Я лично нет», — ухмыльнулся Викин. «Команда Тотти лет 50 назад доказали, что на Юпитере есть жизнь. Причем жизнь это используют вместо воды жидкий метан, а как исходный материал для азотного синтеза твердый аммиак. При помощи солнечной энергии растения вырабатывают неокисленные углеродные соединения, в результате чего выделяется свободный водород. Животные поедают растения и переводят эти соединения снова в окисленную форму. Там есть даже процесс, соответствующий земному горению. В реакциях участвуют сложные ферменты, но все это не по моей части. Значит, биохимия Юпитера неплохо исследована. О, да, уже во времена Тотти умели синтезировать земные бактерии и знали большинство генетических кодов. Единственной причиной, почему так долго не удавалось научно познать процесс жизни на Юпитере, были технические трудности, давление и тому подобное. Когда же, наконец, удалось взглянуть на поверхность Юпитера? Лет 30 назад. Это сделал Трей. Он сумел посадить на Юпитер корабль с телевизионной установкой, которая продержалась достаточно долго, чтобы передать ему целую серию снимков. С тех пор техника далеко шагнула вперед. Нам известно, например, что Юпитер буквально кишит загадочными формами жизни, и она там, может быть, даже обильнее, чем на Земле. Взяв за образцы атмосферные микроорганизмы, наша команда провела пробный синтез метазона, и Викинг вздохнул. Черт, если бы только там была собственная разумная жизнь. Подумайте, Корнелиус, сколько бы они могли нам порассказать, сколько данных. Вспомните только, как далеко мы шагнули после Лавуазье в вопросах земной химии низких давлений. А ведь там, по меньшей мере, такие же богатые возможности изучить химию и физику высоких давлений. «А вы уверены, что там нет юпитерианцев?» После небольшой паузы хитровато спросил Корнелиус. «Там их могут быть миллиарды!» Викинг пожал плечами. «Города, империи, все, что хотите. Площадь Юпитера в сотни раз больше земной, а мы видели только с дюжину небольших районов. Но мы знаем, что там нет существ, которые бы использовали радио. Вряд ли они додумаются до него сами. Представляете, какую толщину должны иметь на Юпитере радиолампы, которые... Ну, я не знаю, какие нужны насосы, так что мы в конце концов решили создать своего юпитерианца». Викинг провел Корнелиуса через лабораторию в следующую комнату. Она была не так загромождена, выглядела более законченной. Творческий беспорядок экспериментатора уступил место уверенной точности инженера. Викинг подошел к одному из щитов, кинувшихся вдоль стены, посмотрел на приборы. «За ним лежит другой Юсфинкс», — сказал он. «На этот раз самка. Она находится под давлением 200 атмосфер при температуре 194 градуса ниже нуля. Здесь применена установка, я бы назвал ее маточная установка, позволяющая хранить модели существ живыми. В этом, эмбриональном состоянии наша самка развелась до степени взрослой особи. Мы создали нашего юпитерианца по подобию земных млекопитающих. Она никогда не имела сознания и не будет иметь, пока не окажется, так сказать, рождена. У нас здесь запасено 20 самцов и 60 самок. Можно рассчитывать, что половина из них достигнет поверхности. Если понадобится, сделаем и больше». «Не так сами юсфинксы дороги», — продолжал он, — «как их доставка. Поэтому Джо будет оставаться один, пока мы не убедимся, что его вид жизнеспособен». «Насколько я понял, вы сначала экспериментировали с низшими формами жизни», — сказал Корнелиус. «Конечно. Несмотря на применение мощных катализаторов, понадобилось 20 лет, чтобы совершить путь от искусственных космических спор до Джо. Мы отрабатывали вселучевую технику управления на всех формах жизни. Межвидовое управление вполне удается, если нервные системы и искусственные модели животного специально приспособлены для этого и не имело случая создать собственную систему реакции, отличную от импульсов пси-оператора». «И Джо – первый вид, с которым начались затруднения?» «Да. Придется зачеркнуть одну гипотезу». Корнелиус присел за рабочий стол, болтая толстыми ногами и поглаживая ладонью свои жидкие песочного цвета волосы. «Я думал раньше, что это может быть связано с физическими условиями на Юпитере. Теперь же мне кажется, что причины надо искать в самом Джо». «Сначала мы тоже подозревали что-то вроде этого», — сказал Викинг. Он зажег сигарету, затянулся так, что его худые щеки глубоко запали, и мрачно посмотрел на Корнелиуса. «Однако трудно понять, как это могло получиться. Биоинженеры говорили мне, что псевдоцентаурус сапиенс сконструирован более тщательно, чем любой продукт естественной эволюции».
1: «Даже его мозг?»
0: «Да. Он точно скопирован с человеческого, чтобы сделать возможным вселучевое управление. Однако введены некоторые усовершенствования, например, большая нервная устойчивость».
1: «Ну, тут есть еще и психологическая сторона», — сказал Корнелиус. «Несмотря на все ваши усилители и прочие хитрые штуки, псилучевое управление до сих пор относится в первую очередь к области психологии. А может, дело и не в этом. Возьмите хотя бы травматические шоки. Наверное, взрослый питерианский зародыш пережил тяжелую посадку.
0: «Корабль, да», — сказал Витин, — «но не сам Юсфинкс. Он спокойно плавал в жидкости вроде той, в которой мы все находились до момента рождения».
1: «И все-таки», — настаивал Корнелиус, — «ведь 200 атмосфер, под которыми он хранился здесь, не могут абсолютно точно соответствовать давлению на Юпитер. Могла эта перемена подействовать пагубно?»
0: Витин посмотрел на него с уважением.
1: «Вряд ли», — ответил он. «Я же вам говорил, что Ю-звездолеты сознательно сконструированы негерметичными. Внешнее давление передается на маточный механизм постепенно через цепь фильтров. Вспомните, что посадка занимает несколько часов».
0: «Ну а потом», — продолжал допытываться Корнелиус, — «корабль садится, маточный механизм открывается, пуповина отсоединяется, и Джо, так сказать, рождается. Но ведь мозг у Джо взрослый. Он же не защищен, как полуразвитый детский мозг, от шока внезапно пробуждающегося сознания».
1: «Мы и об этом позаботились», — сказал Викин. «Энглс находился на пси-луче, заранее настроенном на Джо, с того момента, как корабль покинул спутник. Так что никакого неожиданного возникновения сознания не было. Джо с самого начала был только психологической копией Энглси. Он не мог пережить большего душевного потрясения, чем Эд. Ведь там, на Юпитере, по сути дела, Эд, а не Джо».
0: «Будь по-вашему», — упирался Корнелиус. «И все-таки не нацию же управляемых моделей вы хотите создать, ведь нет?»
1: «Боже, избави», — сказал Викин. «Об этом и речи быть не может. Как только мы убедимся, что Джо хорошо освоился, мы затребуем Земли еще парочку псиоператоров и отправим Джо подмогу в виде новых Юспинксов. Следующее поколение возникнет, так сказать, естественным путем. Ведь конечная наша цель — это маленькая юпитерианская цивилизация. Там будут охотники, горняки, ремесленники, земледельцы, домашние хозяйки, промышленные рабочие. Они будут содержать несколько привилегированных лиц вроде местного духовенства. Именно эта элита будет находиться под нашим управлением, как Джо. Они будут заняты только изготовлением инструментов, воспитанием населения, научными экспериментами. Они-то и сообщат нам все, что мы захотим узнать».
0: Корнелиус кивнул. Насколько он понял, именно в этом и состояла суть проекта «Юпитер». Теперь он мог оценить важность своего собственного назначения. Но у него так и не было ключа к разгадке этих постоянных вибраций в К-трубке.

0: Николсе все еще кровоточили. «Господи!» — со стоном подумал он в сотый раз. «Неужели это так на меня действует? Пока Джо там сражался, неужели я действительно мог, оставаясь здесь, в кровь разбить кулаки о металлический пульт?» Его взгляд скользнул по комнате к столу, за которым работал Корнелиус. Он не любил этого толстого, сосущего сигары слюнтяя с его бесконечными разговорами. Он уже не заставлял себя быть вежливым с этим земляным червем. Псионик положил отвертку и потянулся, разминая усталые руки. «Хочу немного передохнуть». Наполовину собранный передатчик, легкое ажурное сооружение, выглядел не на месте рядом с его толстым пухлым телом. Да и сидел он на своей лавке как-то по-жабьи, неуклюже поджав ноги. Энглси тяжело переживал сам факт, что ему приходится ежедневно с кем-то делить эту комнату хотя бы на несколько часов. Последнее время он требовал, чтобы ему приносили еду прямо сюда. Он уже давно не выходил за порог пункта управления. Да и зачем, собственно? «Что вы с ним возитесь столько времени?» – проворчал Энглси. Корнелиус покраснел. «Если бы у вас был готовый запасной агрегат вместо этих частей», – начал он. Пожав плечами, он вынул окурок сигары и тщательно прикурил. Запас надо было растянуть надолго. Энглси размышлял, не назло ли ему Корнелиус выпускает изо рта эти вонючие клубы дыма. «Вы мне не нравитесь, господин землянин, и это, безусловно, взаимно. Пока не приводят другие пси-операторы, в новом передатчике нет особой надобности», — сказал Энглси угрюмо. «А мой, судя по контрольным приборам, в полном порядке». «И тем не менее», — сказал Корнелиус, — «через определенные промежутки времени в нем возникает дикое возмущение, которое сжигает К-трубку. Вопрос в том, почему? Как только новый передатчик будет готов, вы его испробуете. Хотя, откровенно говоря, я вообще не думаю, что дело тут в электронике или даже в каких-то неожиданных причинах физического порядка». «В чем же тогда?» По мере того, как разговор приобретал чисто технический характер, Энглси чувствовал себя все свободнее. «Ну, посудите сами, что такое К-трубка? Это сердце передатчика. Оно усиливает природные психические импульсы, преобразует их в модуляцию волны носителя и выстраивает пучок пси-лучей туда, к Джо. Она также улавливает ответные импульсы Джо и усиливает их для вас. Все остальное только служебные дополнения». «Обойдусь без ваших лекций», — проворчал Энглси. «Я повторяю очевидные вещи только потому», — сказал Корнелиус, «что порой самый простой ответ труднее всего найти. Может, это не К-трубка шалит? Может, все дело в вас?»
1: «Что?»
0: Побелевшее лицо калеки уставилось на него.
2: «Я не имею в виду ничего обидного», — торопливо проговорил Корнелиус. «Но вы же знаете, что за подлое бестие наше подсознание. Предположите в качестве рабочей гипотезы, что в глубине души вы не хотите быть на Юпитере. Насколько я понимаю, обстановка там жуткая. Что сюда примешивается какой-нибудь затаенный страх? Может быть, например, ваше подсознание не в сознании, не в состоянии понять, что смерть Джонни означала бы вашей собственной смерти? Вы можете объяснить подробнее?»
0: «Только в общих чертах», — ответил Корнелиус.
2: «Ваше сознание посылает двигательный импульс по пси-лучу к Джо. Одновременно ваше подсознание, в котором гнездится страх, подает свои собственные тревожные импульсы, сосудистые, сердечные, всякие. Они действуют на Джо, а его напряженность передается назад по лучу. В свою очередь, вы воспринимаете симптомы страха Джо, и тревога в вашем подсознании растет, снова усиливаете симптомы. Понятно?» «Точь в точь, как обыкновенная неврастения, с одним только исключением. Из-за участия мощного усилителя, К-трубки, обратная связь может бесконтрольно нагнетать вибрацию за считанные секунды. Скажите еще спасибо, что сгорает лампа, а то бы это могло случиться с вашим мозгом».
0: Мгновение Энглси оставался спокойным. Потом он засмеялся. Это был грубый варварский смех, больно ударивший Корнелиуса по барабанным перепонкам.
1: «Хорошенькая мысль», — сказал пси-оператор. «Боюсь только, что не все концы сходятся. Дело в том, что мне там нравится. Мне нравится быть Джо».
0: Он помедлил, а потом продолжал безразличным тоном. «Не судите об обстановке по моим записям. Это просто идиотские цифры вроде скорости ветра, перепадов температур, свойств минералов, все чепуха.
1: Разве можно по ним понять, как выглядит Юпитер в инфракрасном зрении Джо?»
0: «Я думаю, совсем не так, как мы себе представляем», — отважился ответить Корнелиус после минуты неловкого молчания. И да, и нет. Это трудно выразить словами. Некоторые вещи я просто не в состоянии передать, так как человеческий язык не имеет соответствующих обозначений. Но нет, не могу. Сам Шекспир не сумел бы. Запомните только, что холод, мрак, бури Юпитера, столь пагубные для нас, это именно то, что нужно Джо. Энглси перешел почти на шепот, словно говорил сам с собой. Представьте себе, что над вами сияющее фиолетовое небо, полное огромных блистающих облаков, тени которых несутся по планете вместе с благодатными потоками дождя. Или горы, словно из отполированного металла, верхушки которых взрываются по ночам алым фейерверком в адском хохоте грома, раскатывающегося по всей долине. Представьте, что вы сидите на берегу прозрачного чистого ручья, окруженного низкорослыми деревьями, а их кроны буквально усыпаны благоухающими цветами, словно выкованными из темной меди. Или водопад, хотите называйте его метанопадом, низвергающийся с огромной скалы. Свежий ветер ворошит его пенистую гриву, в которой запуталась радуга. А темные, полные незнакомой жизни петерианские леса, когда продираешься через их чащу, вокруг тебя то тут, то там пульсируют во мраке красноватые блуждающие огни, жизненная радиация мелких проворных животных, населяющих лес.
2: Голос Энглси превратился в невнятное ворчание, наконец, совсем умолк. Он уткнул голову в сжатые кулаки. Когда он, наконец, поднял ее, из-под плотно сжатых век текли слезы.
0: «Представьте себе, что вы здоровый и сильный!»
2: Вдруг Энглси вздрогнул, нахлобучил шлем на голову и начал судорожно крутить рукоятки передатчика. Далеко в юпитерианской ночи Джо еще спал. Но он вот-вот проснется и, задрав голову к четырем огромным лунам, весело зарычит так, чтобы весь лес замер в почтительном страхе. Корнелиус неслышно выскользнул за

усыпана черными колючими плодами местной разновидности терновника, другая полна мотками толстых, как канаты лиан, которые должны были заменить ему веревку. Лучи заходящего солнца тускло блестели на лезвии топора, который он нес на плече. Работа не была трудной, но где-то в глубине его сознания залегла усталость, и Джонни хотелось думать о том, что надо еще приготовить пищу, прибраться и выполнить ряд других нудных хозяйственных дел. Почему они не торопятся прислать ему помощников? С обидой, смешанной с надеждой, Джо посмотрел в грозовое небо. Станции Ю-5 не было видно. Отсюда, со дна воздушного океана, можно было увидеть только Солнце да 4 гигантских спутника Галилея. Он даже точно не знал, где сейчас находится Ю-5. Минутку. Здесь сейчас закат, а если я выйду на площадку обозрения, то увижу Юпитер в последней четверти. Или... Черт, мы ведь затрачиваем всего половину земного дня, чтобы совершить оборот вокруг планеты. Джо затряс головой. Хотя прошло столько времени, ему все еще иногда бывает чертовски трудно сосредоточиться. Это я главный. Я летящий высоко в небесах между холодными звездами на Ю-5. Помни об этом. Открой глаза, если можешь, и ты увидишь призрачный пост управления, словно наложенный на реальный склон холма перед тобой. Джо попробовал и не сумел. Вместо поста управления он увидел серые валуны, разбросанные ветром по мшистому склону. Они не были похожи на земные глыбы, так же, как почва под его ногами не имела ничего общего с сочным земным черноземом. Какое-то мгновение Энглси размышлял над происхождением кремния, алюминатов и других горных пород Юпитера. Теоретически на этой планете не должны были встречаться минералы. Им следовало бы быть замурованными в недрах планеты на недоступной глубине, где давление способно вызывать деформации электронных оболочек атомов. Над твердым ядром должен был располагаться слой аморфного льда толщиной в несколько сот миль, а над ним оболочка из металлического водорода. Но ничего подобного не было. Может быть, Юпитер и на самом деле возник в соответствии с этой теорией, но затем ненасытная глотка его притяжения засосала достаточно космической пыли, метеоров, газов и паров, чтобы создать корку в несколько миль толщиной. А скорее всего, сама теория была неверна. Что они знали, что они могли знать, эти мягкие, бледные земляные черви? Энглси сунул свои Джо пальцы в рот и свистнул. В кустах раздался лай, и три полуночных гостя... Этот визит их собратьев когда-то чуть не кончился гибелью Джо, сломя голову, бросились к нему. Он улыбнулся и погладил их по головам. Приручение щенков этих черных тварей, которых он подобрал на охоте, шло значительно быстрее, чем он ожидал. Они станут его сторожами, пастухами, слугами. На вершине холма Джо решил построить себе дом. Он отмерил акр площади и воздвиг вокруг него частокол. На огороженной площадке уже стоял шалаш, где он спал сам и хранил свои запасы. Тут же журчал метановый ключ. В центре угадывался фундамент будущего дома, большого и удобного. Но работы слишком много для одного. Несмотря на помощь полуразумных черных тварей и холодильника, где держат мясо, большая часть времени по-прежнему будет уходить на охоту. К тому же запасы дичи в округе не безграничны. Примерно через год юпитерианский, в котором 12 земных, подумал Энглси, ему придется заняться земледелием. А ведь еще надо закончить дом, установить на реке водяное, метановое колесо, чтобы приводить в движение десяток машин, которых он задумал. И со сплавами льда он хотел поэкспериментировать. Ладно, оставим вопрос о помощниках. Но почему он вообще должен жить здесь один, без жены, без друзей, единственным разумным существом на всю планету? Это просто несправедливо. Но я не один. Со мной на спутнике 50 человек. Я могу поговорить с любым из них, если захочу. С тем же Корнелиусом. Плохо то, что в последнее время мне этого редко хочется. Мне куда больше нравится быть Джо. И все же... Я, калека, переживаю усталость, гнев, боль, отчаяние этой великолепной биологической машины. Этого никто не желает понимать. Когда аммиачная буря ранит Джо, ведь это у меня идет кровь. Джо со стоном опустился на землю. Блеснув клыками, черные твари бросились к нему, пытаясь лизнуть в лицо. В животе урчало от голода. Он слишком устал, чтобы встать и приготовить себе поесть. Вот когда он натаскает собак... Но насколько приятнее было бы обучать другого Ю-сфинкса? В сгущавшейся тьме своего усталого сознания Джо до боли ясно

видел, как это будет. Там внизу, в долине, огонь и гром посадки. Стальное яйцо раскроется, металлические руки, уже рассыпающиеся в пыль, ничтожное творение бледных червей вынут тело и бережно положат на землю. Она начнет двигаться. Впервые наполнит свои легкие воздухом, посмотрит вокруг мутными бессмысленными глазами. Джо подойдет к ней, возьмет на руки и отнесет в дом. Он будет кормить ее, заботиться о ней, научит ходить. Это не займет много времени. Взрослое тело быстро усваивает такие вещи. Через несколько недель она даже заговорит. В ней появится личность, душа. Жалкий план людей – сплошное издевательство. Они заставят его ждать еще 2 земных года, а потом подсунут ему новую управляемую куклу вроде него самого, из глаз которой по праву принадлежащих юпитерианцу будет смотреть презренный человеческий разум. С этим нельзя мириться. Если бы только он не так устал. Джо вздрогнул и сел. Сон покидал его по мере того, как сознание возвращалось. О его усталости не стоило и говорить. Это Энглси сдал. Ведь он уже целый месяц спит урывками. К тому же в последнее время его отдых нарушен присутствием этого Корнелиуса. Устало земное человеческое тело. Оно-то и посылает мягкие обволакивающие волны сна по псилучу Джо. Энглси проснулся и выругался. Здесь, под колпаком шлема, четкая реальность Юпитера в его сознании поблекла, словно окуталась дымкой. Стальная тюрьма, служившая ему лабораторией, придвинулась и заслонила ее. Он терял контакт с Джо. Быстрыми, точными движениями Энглси снова настроился на биотоки другого мозга. Он внушал Джо сонливость, как иногда человек наводит сон на самого себя. И как у всякого раба бессонницы, у него ничего не вышло. Тело Джо слишком хотело есть. Оно встало и двинулось к тому месту, где была спрятана пища. Катрубка мелко задрожала и взорвалась.

0: ночь перед отправкой кораблей Корнелиус и Викин засиделись. Строго говоря, это трудно было назвать ночью. За 12 часов миниатюрная Луна полностью обогнула Юпитер, проделав путь от темноты до темноты. Вполне возможно, что теперь над ее утесами вовсю светило маленькое бледное солнце, в то время как в Гринвиче наступил час ведьм. Викин покачал головой. «Не нравится мне это», — сказал он. «Слишком внезапные изменения планов. Слишком велика игра. Чем вы рискуете?» «Всего 3 самцами и 3 самок», — ответил Корнелиус. «И 15 ю-звездолетами. Всеми, что у нас есть. Если идея Энглса себя не оправдает, то пройдут месяцы, может быть, больше года, пока мы не построим новые корабли и не возобновим воздушные наблюдения». «Но если она себя оправдает, — сказал Корнелиус, — то корабли понадобятся вам только для того, чтобы доставлять новых ю-сфинксов. Вы будете слишком заняты обработкой данных, получаемых с самого Юпитера, чтобы заниматься пустяковыми исследованиями в атмосфере». «Конечно. Просто мы не ждали этого так быстро. Мы хотели сначала завести сюда еще пси-операторов для управления новыми ю-сфинксами». «Но они не нужны», — сказал Корнелиус. Он закурил сигарету и глубоко затянулся, подыскивая слова, чтобы тоже выразить свои мысли. «Во всяком случае, некоторое время. Джо достиг такой стадии, когда при соответствующей помощи он способен перескочить через несколько тысяч лет с человеческой эволюцией. Не за горами время, когда он сможет наладить что-нибудь вроде радиосвязи, которая сделает ваше пси-лучевое управление вовсе ненужным. Просто глупо заставлять высококвалифицированного пси-оператора делать черную работу, которую прекрасно могут выполнить другие ю-сфинксы под командой Джо. Когда юпитерианская колония окончательно оформится, тогда, конечно, можно послать туда новых управляемых ю-сфинксов». «Но вот вопрос», — настаивал Викин. «Сумеет ли Энглси один обучить их всех? Ведь много дней они будут беспомощны, как дети. Пройдут недели, пока они действительно начнут соображать и действовать. Сможет ли Джо позаботиться о них до тех пор?» «Он запасся пищей и топливом на месяцы вперед», — ответил Корнелиус. «Что же касается способностей Джо, то тут нам приходится положиться на оценку Энглси». «Но когда эти ю-сфинксы оформятся как личности», — проговорил Викин озабоченно, «разве они обязательно будут слушаться, Джо? Не забудьте, наши юпитерианцы делаются не под копирку. Принцип неопределенности обеспечивает каждому уникальную генетическую структуру. Если на всем Юпитере окажется только один человеческий разум среди всех этих враждебных... Вы сказали, человеческий?» Вопрос прозвучал еле слышно, но Викин сам разинул рот от удивления, поняв, что именно он сказал. Тогда Корнелиус быстро заговорил. «О, я уверен, что Джо по-прежнему сможет господствовать над ними. Он представляет собой достаточно яркую индивидуальность». Викин поглядел ошеломленно. «Вы действительно так думаете?» Псионик кивнул. «Да. За последние недели я узнал о нем больше, чем кто-либо другой. Моя профессия, естественно, заставляет меня больше внимания обращать на психологию человека, чем на его тело и лицо. Вы видите только угрюмого калеку. Я же вижу разум, который сумел противопоставить своей физической неполноценности такую адскую энергию, такую нечеловеческую способность концентрации, что она меня почти пугает. Дайте этому разуму здоровое тело, и для него не будет ничего невозможного».
1: «Может быть, тут вы правы», — пробормотал Викин после минуты размышления. «Но это уже не важно. Решение принято. Завтра ракеты приземлятся на Юпитере. Я надеюсь, все будет хорошо». Он снова помедлил. В его маленькой комнате жужжание вентиляторов казалось нестерпимо громким, а краски висящего на стене женского портрета до боли яркими. Потом Викин снова заговорил. «Последнее время вы довольно неразговорчивы, Ян. Когда вы рассчитываете закончить свои собственные передатчики и приступить к опытам?» Корнелиус огляделся. Дверь в пустой коридор была распахнута. Он потянулся и прикрыл ее, прежде чем ответить с легкой усмешкой. «Вот уже несколько дней, как он готов. Только, пожалуйста, никому не говорите».
0: «Как же так?»
1: Викин вздрогнул. В условиях почти полной невесомости это движение едва не выбросило его из кресла на стол, стоявший между ними.
0: «Последнее время я просто бессмысленно для отвода глаз позвякивал инструментами», — сказал Корнелиус. «Я жду минуты, когда буду уверен, что все внимание Энглси направлено на Джо. Завтрашняя операция как раз то, что мне нужно».
1: «Но зачем?»
0: «Видите ли, я уверен, что неполадки в передатчике не физического, а психологического свойства.
1: Мне кажется, по каким-то причинам, запрятанным в его подсознании, Энглси не хочет находиться в Юпитере. Конфликт такого рода вполне может вызывать вибрацию в цепи пси-усилителя. Хм. Викинг потер подбородок. Может быть. За последнее время Эд меняется все больше и больше. Когда он только прибыл, он уже был достаточно вспыльчив, но хоть соглашался иной раз перекинуться в покер. Теперь же он настолько забился в свой панцирь, что его совсем не видно. Я как-то не думал об этом раньше, но теперь... Нет, ей-богу, это именно Юпитер так повлиял на него. Да, протянул Корнелиус. Он не хотел вдаваться в подробности. Например, он сознательно обошел тот абсолютно нетипичный эпизод, когда Энглси попытался описать ему, что значит быть юпитерианцем. «Правда, — сказал Викин задумчиво, — на других пси-операторов это не очень-то действовало. Да и на Эда, пока он управлял искусственными организмами более низкого типа. Он изменился только с тех пор, как на Юпитер был высажен Джо». «Да-да», — поспешно согласился Корнелиус. «Знаю. Но хватит беспочвенной болтовни». «Нет, подождите», — проговорил Викин тихим, торопливым голосом, не глядя на Корнелиуса. «Впервые я начинаю что-то понимать». Никогда раньше не пытался этого анализировать, просто констатировал факт, что все не очень гладко. С Джо действительно связаны странные вещи. Вряд ли это может быть следствием его физического склада или обстановки, ведь при работе с низшими формами никаких затруднений не было. Может быть, дело в том, что Джо является первой в истории управляемой моделью с потенциально человеческим разумом. «Мы строим догадки на пустом месте», — сказал Корнелиус. «Возможно, завтра я смогу вам все объяснить. Сейчас я ничего не знаю». Викин выпрямился. Его взгляд буквально впился в Корнелиуса. «Минуточку», — сказал он. «Но...» — Корнелиус беспокойно заворочился, приподнявшись в кресле. «Быстрее, пожалуйста, мне уже давно пора спать». «Вы знаете значительно больше, чем рассказали мне», — сказал Викин с горечью. «Ведь так? С чего вы это взяли?» «Вас нельзя назвать талантливым лгуном. Потом вы так настойчиво выступали за план Энглс и за эту посылку новых юсфинксов. Настойчивее, чем пристало новичку». «Я же вам сказал. Я хочу, чтобы его внимание было сосредоточено, когда я...» «Будто это вам так уж нужно», — выпалил Викин. Корнелиус с минуту молчал. Потом он вздохнул и откинулся в кресле. «Ну ладно», — сказал он устало. «Мне придется положиться на вашу скромность. Поймите, я совершенно не представляю, как вы, сторожилы станции, воспримете это. Поэтому я не хотел болтать о своих умозаключениях, которые могут еще оказаться неверными. Если бы я имел подтвержденные факты, я бы рассказал о них. Но мне не хочется нападать на сложившиеся убеждения, опираясь только на голую теорию». Викин усмехнулся. «Что вы, черт вас подери, имеете в виду?» Корнелиус яростно запыхтел своей сигарой. Огонек на ее конце то разгорался ярко, то почти потухал, словно таинственная алая звездочка. «Ваш Ю-5 не просто исследовательская станция», — сказал он мягко. «Это образ жизни, ведь так? Никто бы сюда не поехал, даже на один рейс, если бы работа была ему безразлична. Те же, кто остается на второй срок, должны были найти в своем труде что-то такое, чего Земля со всеми своими богатствами не в состоянии им предложить, так?» «Так», — ответил Викин почти шепотом. «Я не думал, что вы настолько быстро поймете. Но что из этого?» «Я не хотел говорить вам, пока у меня не будет доказательств, но, может быть, все было зря. Возможно, вы впустую растратили свои силы и массу денег, и вам не остается ничего другого, как сложить пожитки и отправиться домой». Ни один мускул на худом длинном лице Викина не дрогнул. Казалось, оно застыло. Нарочито спокойным голосом он спросил: «Почему?» «Вспомните Джо», — сказал Корнелиус. «Его мозг имеет те же способности, что у любого взрослого человека. Он регистрирует всю чувственную информацию, поступающую к нему со дня рождения, регистрирует у себя в своих собственных клетках, параллельно с тем, как она накапливается в копилке памяти. Энглси здесь, на Ю-5. Мысль, знаете ли, тоже является чувственной информацией». и мысли невозможно разделить на маленькие аккуратненькие вагончики. Они образуют сплошное поле. Как раз когда Энглси подключен к Джо, все его мысли проходят через синапсы Джо точно так же, как через его собственные. И каждая мысль порождает свои ассоциации, и все ассоциативные воспоминания регистрируются. Например, когда Джо строит хижину, стволы могут сложиться так, что они напомнят Энглси какую-нибудь геометрическую фигуру, что, в свою очередь, может вызвать в его памяти теорему Пифагора, а... «Я понял», — сказал Викин озабоченно. «Пройдет время, и мозг Джо усвоит все, что накопил Эд». «Верно». Дальше нервная система с закодированным в ней опытом, в данном случае нечеловеческая нервная система. Разве это не отличное определение понятия индивидуальности? Пожалуй, да. Господи, Викин вскочил. Вы хотите сказать, что Джо берет верх? В известном смысле. Исподволь автоматически, сам не сознавая того. Корнелиус глубоко вздохнул и бросился на пролом. Ю-сфинкс – это почти совершенная форма жизни. Ваши биологи учли при ее конструировании все уроки, извлеченные из ошибок природы, когда она создавала нас. Сначала Джо был просто биологической машиной, управляемой на расстоянии. Затем, очень медленно, более здоровое тело. У его мыслей больше веса, понимаете? Джо становится доминирующей стороной. Например, в случае с этой посылкой новых Ю-сфинксов, Энглси только думает, что у него есть логические основания желать этого. На самом деле, его основание – это только продукт осмысливания инстинктивных желаний Джо. Подсознательно Энглси должен смутно, рефлекторно подозревать ситуацию. Он должен чувствовать, что его человеческое «я» постепенно растворяется под напором парового катка инстинктов Джо и желаний Джо. Он пытается защитить свою собственную подлинность, но сминается превосходящей силой утверждающего себя подсознания Джо. «Жестокие слова», — закончил он извиняющимся тоном. «Но я боюсь, что именно этим объясняются возмущения в К-трубке». Медленно, словно старик, Викин кивнул. «Да, понимаю», — проговорил он. «Враждебное окружение Юпитера, иная мозговая структура, боже, Джо просто заглатывает Эда. Кукольник становится куклой». Викин просто заболел от огорчения. «Пока это только мои предположения», — сказал Корнелиус. Как-то сразу он тоже почувствовал неимоверную усталость. Ему было неприятно, что пришлось так поступить с Викином, который ему нравился. «Но вы понимаете дилемму? Если я прав, то любой пси-оператор превратился в юпитерианца, чудовище с двумя телами, из которых человеческое менее важное служит простым дополнением. Это значит, что ни один пси-оператор не согласится управлять Ю-сфинксами. И тогда конец всему проекту». Он встал. «Мне жаль, Эрн. Вы заставили меня сказать, что я думаю, а теперь не сможете спать от тревоги. Право же, очень может статься, что я не прав, и ваши тревоги окажутся напрасными». «Чепуха», — пробормотал Викин. «К тому же, может быть, вы и не ошибаетесь». «Не знаю». Корнелиус направился к двери. «Попытаюсь завтра найти ответ. Спокойной ночи, Эрн». Ослепительные вспышки ракет, одна за другой взмывавших из своих гнезд, давно растворились в пространстве. Теперь вся армада, включив вспомогательные реактивные двигатели, планировала на легких металлических крыльях сквозь кромешный ад юпитерианского неба. Открывая дверь пункта управления, Корнелиус бросил взгляд на переговорный пульт. Он был выключен. Когда Энглси работал в шлеме, он не допускал, чтобы хоть один посторонний звук мешал ему сосредоточиться. Вещавший на весь мир голос еле доносился откуда-то из-за стены. «Разбился один корабль. Два корабля». Услужливый техник смонтировал над передатчиком Корнелиуса панель с 15 красными и 15 синими лампочками, чтобы он мог быть в курсе событий. Конечно, он сделал это скорее ради Эда, но тот сразу же решительно заявил, что и не взглянет на них. Четыре красные лампочки не горели. Это означало, что четыре синие уже не подадут известия о благополучной посадке. Смерч, разряд молнии, парящий ледяной метеор, стая похожих на гигантских скатов птиц с телами твердыми и плотными, как сталь. Сотни причин могли погубить эти четыре корабля, разбросав их обломки по жутким юпитерианским лесам. Черт, уже 4. Как же летевшие в них живые существа, каждый из которых обладает великолепным мозгом, не уступающим вашему собственному. Подумать только, быть приговоренным долгим годам кромешной тьмы, обрести сознание на какую-то непостижимую долю секунды, и все для того, чтобы тут же разбиться в кровавые клочья ледяные уступы. Бессмысленная жестокость всего этого холодным комком подступила к горлу Корнелиуса. Правда, без этих жертв не обойтись, если мы хотим, чтобы на Юпитере появилась разумная жизнь. И уж лучше сделать это сразу, пожертвовав немногими, подумал он, но зато знать наверняка, что следующее поколение разумных юпитерианцев будет обязано своим рождением любви, а не машинам. Он прикрыл за собой дверь и, затаив дыхание, стал ждать. Энглси сидел, повернувшись лицом к противоположной стене, так что можно было различить только инвалидное кресло, да еле выглядывавшую из-за него верхушку шлема. Ни движения, ни хоть какого-нибудь признака жизни, ничего. Боже, будет страшно неудобно, более того, ужасно, если Энглси догадается об этом подслушивании. Впрочем, где ему заметить? Он оглох и ослеп от своей сосредоточенности. Грузное тело псионика медленно двинулось к новому пси-передатчику. Корнелиусу совсем не нравилась роль соглядатая. Он бы ни за что не пошел на это, будь хоть малейшая надежда здесь на месте разобраться в том, что происходит. Но особой вины за собой он не чувствовал. Если его подозрения оправдаются, значит, Энглси, сам того не ведая, оказался втянутым в нечеловеческую игру. Проследить за ним в этом случае значит спасти. Корнелиус осторожно включил прибор, и установка начала разогреваться. Осциллоскоп, встроенный в передатчик Энглси, сообщал ему точные данные об альфа-ритме мозга пси-оператора, служа своеобразными биологическими часами. Сначала надо было настроиться на их ход, а когда оба передатчика начнут работать точно в одной фазе, можно попробовать незаметно... Разберись, в чем дело. Прочитай истерзанное подсознание Энглси и пойми, что там на Юпитере так притягивает и отпугивает его. 5 кораблей разбились. Ничего, уже скоро посадка. Может быть, в конечном счете только эти 5 и погибнут, а остальные пробьются. 10 товарищей для Джо. Корнелиус тяжело вздохнул. Он посмотрел на калеку, слепого и глухого к внешнему миру, искалечившему его, и почувствовал жалость и злость. Во всем этом была какая-то несправедливость, даже по отношению к самому Джо. Ведь он не был каким-то чудовищем, поедающим человеческие души. Он сам еще не понял, что он действительно Джо, а Энглси превратился в жалкий придаток. Он не просил, чтобы его создавали, и лишить его теперь второго человеческого «я» значило бы погубить. Так или иначе, когда человеческий разум переходит рамки приличий, за это приходится расплачиваться всем и дорогой ценой. Корнелиус беззвучно выругался. «Надо работать!» Он сел и пристроил на голову шлем. Волна-носитель тихо пульсировала, вызывая еле слышное дрожание нейронов в глубине его мозга. Это было непередаваемое ощущение. Он потянулся к приборам и начал настраиваться на альфа-ритм мозга Энглси. Импульсы его собственного мозга имели более низкую частоту. Сначала сигналы должны пройти через гетер-1. Так. Почему же нет приема? Ах да, нужно еще подобрать точную форму волны. Ведь тембр – такая же неотъемлемая часть мысли, как и музыка. Медленно, страшно, осторожно Корнелиус поправил настройку. Что-то промелькнуло в его сознании. Видение облаков в лилово-красном небе, ощущение свежего ветра, мчавшегося в безграничном просторе, и снова исчезло. Дрожащими руками он снова тронул рукоятку настройки. Пси-луч между Энглси и Джо ширился, включая в себя сознание Корнелиуса. Он почувствовал, что видит Юпитер глазами Джо. Вот он стоит на холме и смотрит в небо над ледяными горами, ища жадным взором первую ракету. Но одновременно он оставался Корнелиусом, следящим за приборами, ищущим каких-то сигналов, символов, ключа к запертым в душе Энглси страхом. И тут он почувствовал, что его самого охватывает нечеловеческий ужас. Пси-лучевое слежение – это не просто пассивное подслушивание. Как любой радиоприемник является одновременно слабым передатчиком, так и воспринимающая нервная система сама посылает сигналы, откликаясь на источник пси-излучения. Конечно, при обычных условиях это излучение почти незаметно, но если ваши импульсы, в каком бы направлении они ни посылались, проходят через цепь мощных гетеродиновых и усилительных устройств с отрицательной обратной связью... На заре псионики пси-лучевая терапия была зачахла. При тогдашней технике мысль одного человека, пройдя через усилитель и поступая в мозг другого, складывалась с собственным нервным циклом последнего по простым векторным законам. В результате оба чувствовали возникавшие новые частоты, как какое-то кошмарное трепыхание своих собственных мыслей. Пси-оператор, владевший приемами самоконтроля, еще мог их игнорировать, но пациент не мог, и вместо излечения человек получал травму. Однако позже основные волновые тембры человеческого мозга были измерены, и опыты в области пси-лучевой терапии возобновились. Современный пси-передатчик анализирует входящий сигнал и переводит его данные на язык слушателя. Абсолютно чуждые импульсы передающего мозга, которые невозможно перекодировать в соответствии с нейронной структурой принимающего мозга, задерживаются фильтрами. Компенсированная таким образом чужая мысль может быть воспринята так же просто, как своя собственная. Когда пациент включен в пси-лучевую сеть, опытный пси-оператор способен подстроиться к ней без его ведома. При этом он может либо исследовать мысли пациента, либо внушать ему свои собственные. План Корнелиуса, понятный любому специалисту-псионику, основывался именно на этом. Он хотел получить сигналы от ничего не подозревавшего Энглси Джо. Если его гипотеза правильна и личность пси-оператора действительно исковеркана до неузнаваемости, под стать чудовищной индивидуальности Джо... Его мышление оказывается слишком чуждым человеческому, чтобы пройти через фильтры. В этом случае до Корнелиуса дойдут одни обрывочные импульсы или вовсе ничего. Если же гипотеза неверна и Энглси остается Энглси, то он воспримет только нормальный человеческий поток сознания и сможет перейти к исследованию других возможных причин нарушений к отрубке. Страшный звон наполнил его мозг. «Что со мной?» На мгновение чуждое вмешательство, превратившее мысли в невнятное бормотание, потрясло его ужасом. Он судорожно глотнул свежего юпитерианского ветра. Чудовищные верные псы почуяли чужого и завыли. Затем как-то сразу Джо понял все, и неудержимая волна гнева вытеснила из его мозга страх и все остальные ощущения. Он наполнил легкие и заорал во все горло так, что громовое эхо прокатилось по горам. «Вон из моего мозга!» Он почувствовал, как Корнелиус сжался и юркнул куда-то в подсознание. Мощь удара его собственной воли и разума оказалась слишком сильной. Джо засмеялся. Это было больше похоже на рычание, и внутренне расслабился. Над ним сквозь громовые тучи мелькнул свет первой снижающейся ракеты. Корнелиусу захотелось назад, к уютному свету пульта управления. Его руки бессознательно потянулись к приборам, чтобы отключить передатчики и убежать. «Не спеши ты так», — мрачно скомандовал Джо, и мускулы Корнелиуса застыли от ужаса. «Я хочу понять, что происходит. Замри и дай мне разобраться». Джо испустил импульс, который должен был означать раскаленный до бела вопросительный знак. В ответ на этот безмолвный вопрос, помимо воли Корнелиуса, воспоминания ярко вспыхнули и в его мозгу. «Так, вот в чем дело. Вы думали, я боюсь быть на Юпитере в теле Джо и хотели узнать, почему? Но я же вам говорил, что не боюсь». «Я должен был вам поверить», — прошептал Корнелиус. «Ну тогда выключайтесь вон из цепи», — заорал во всю глотку Джо. «И никогда больше не появляйтесь в пункте управления, поняли? К отрубке или что бы там ни было, я не хочу вас видеть. Пусть я калека, но разнесу вас в клочки, а теперь отваливайте. Оставьте меня в покое, первый корабль вот-вот сядет».
2: «Вы... калека? Вы Джо Энглси?»
1: «Что?» Огромное серое существо на холме подняло свою варварскую голову, как по зову трубы. «Что вы имеете в виду?»
2: «Неужели вы не понимаете?» Слабо шевелились мысли в мозгу Корнелиуса. «Ведь вам известно, как работает пси-лучевой передатчик. Вы же знаете, что я мог исследовать разум Энглси в его мозгу, оставаясь незамеченным. А полностью нечеловеческий мозг я вообще не смог бы исследовать, зато и он бы не уловил моего присутствия. Фильтры не пропустили бы такой сигнал. Но вы почувствовали меня в первую же долю секунды. Это может означать только одно. Человеческий разум в нечеловеческом мозгу. Вы больше не обрубок человека на Ю-5. Вы Джо. Джо Энглси».
1: «Дьявол вас возьми», — сказал Джо. «Вы правы». Он отключил Энглс и одним жестоким, похожим на пинок импульсом, выпихнул Корнелиуса из своего сознания и бросился вниз по холму встречать звездолет. Корнелиус очнулся через несколько минут. Его череп раскалывался. Он нащупал основной рубильник, потянул его вниз, сорвал шлем с головы и со звоном бросил на пол. Но прошло немало времени, пока он собирался с силами, чтобы проделать то же с Энглси. Сам Эд уже ничем не мог себе помочь.

0: резком свете помещение из металла и пластика казалось голым и холодным. В воздухе висел легкий запах антисептиков. Они находились в самом сердце спутника, отделенные от поверхности многокилометровой толщей скалы. В маленькой жидковатой комнате не было никого, кроме Викина и Корнелиуса. Остальной экипаж станции механически занимался своими повседневными делами, чтобы убить время, пока не станет известно, что произошло. За закрытыми дверями три биотехника, выполнявших также роль медперсонала, боролись с ангелом смерти за бесчувственный обрубок, бывший когда-то Эдвардом Энглси. «Девять кораблей благополучно сели», — сказал Викин мрачно. «Два самца и семь самок. Достаточно, чтобы основать колонию». «С генетической точки зрения неплохо бы иметь побольше», — отозвался Корнелиус. Он говорил приглушенным голосом, хотя весь был переполнен радостью. Во всей этой истории было что-то внушающее благоговение. «Я все еще ничего не понимаю», — сказал Викин. «О, теперь все ясно. Я должен был догадаться раньше. Все факты были налицо, просто мы не сумели сделать из них простые, очевидные выводы. Прежде всего, надо было перестать носиться с этой мыслью о чудовище, пожирающем людей». «Да, голос Викина был похож на скрип. А роль чудовища сыграли мы сами, не правда ли? И вот Эд умирает. Смотря что назвать смертью». Корнелиус глубоко затянулся сигарой, пытаясь обрести внутреннюю устойчивость. Его голос был намеренно бесстрастным. «Подумайте. Проанализируйте факты. Кем был Джо? Существом с мозгом, подобным человеческому, но без собственного разума. Этакая табула раса. Девственно чистая страница, на которой псиуч Энглси мог писать, что хотел. Мы пришли к совершенно правильному заключению, правда, с большим опозданием, что когда на этой странице будет записано достаточно много, возникнет личность. Весь вопрос – чья? Вполне понятный человеческий страх перед неизвестным внушил нам мысль, что в таком чуждом теле может возникнуть только личность чудовища, а не человека. Поэтому мы решили, что она неизбежно должна оказаться враждебной Энглси, должна подавлять его». Дверь открылась. Оба ученых вскочили, вопросительно глядя на хирурга. Тот только покачал головой. «Все без толку. Типичный травматический шок, очень глубокий. Скоро все кончится. Если бы у нас было получше оборудование, тогда, может быть...» «Нет», — сказал Корнелиус. «Нельзя спасти человека, который сам решил умереть». «Тут вы правы». Доктор снял маску. «Дайте мне кто-нибудь сигарету». Когда он брал сигарету у Викина, его руки слегка дрожали.
1: «Но разве он мог что-то решать?» – задохнулся физик. «Он же лежит без сознания с тех пор, как Ян вытащил его из этой штуки».
0: «Это было решено куда раньше», – сказал Корнелиус. «Фактически эта развалина на операционном столе уже лишена разума. Я знаю, я сам был при этом». Воспоминания были страшным мучением для Корнелиуса. Он чувствовал, что ему придется пройти курс внушения, чтобы освободиться от этих мыслей. Доктор глубоко затянулся, подержал дым в легких и с силой выдохнул. «По-моему, теперь всему проекту конец», — сказал он. «Нам в жизни не заманить сюда другого псиоператора».
1: «Уж это точно», — с горечью сказал Викин. «Я сам разобью эту дьявольскую машину».
2: «Постойте!» – вскрикнул Корнелиус. «Как же вы не поймете? Это никакой не конец! Это начало!»
0: «Я лучше пойду», – сказал врач. Он затушил сигарету и скрылся за дверью операционной, беззвучно закрывшейся за ним. На Корнелиуса и Викина пахнуло дыханием смерти. «Что вы имеете в виду?» – холодно спросил Викин, как бы воздвигая этим вопросом незримый барьер между собой и Корнелиусом.
1: «Неужели вам не ясно?» – почти закричал псионик. «Ведь Джо перенял у Энглси все. Мысли, память, привычки, страхи, интересы. Конечно, чужое тело и иная обстановка вызывают некоторые изменения, но не большие, чем могли бы произойти с человеком и на Земле. Если бы вы, скажем, избавились от изнурительной болезни. Разве, блядь, не придало вам это больше решимости, может быть, даже грубости? В этом не было бы ничего ненормального. Так как же вы не понимаете? Вот что человеку хочется быть здоровым, так? Понимаете меня? Бикин сел. Некоторое время он молчал. Потом страшно медленно, неуверенно он спросил. «Вы имеете в виду, что Джо – это Эд? Или Эд Джо? Как вам больше нравится? Сам себя он теперь зовет Джо. Для него это имя что-то вроде символа свободы, обновления, но остается он самим собой. Что вообще есть я, если не непрерывность существования?» Он сам этого не понимал до конца. Он знал только, и я должен был ему поверить, что на Юпитере он силен и счастлив. Ведь что вызывало возмущение в этих котрубках? Простой истерический симптом. Подсознательно Энглси не боялся оставаться на Юпитере, он боялся возвращаться. «И вот сегодня я подслушал его мысли», – взволнованно продолжал Корнелиус. «А к этому моменту все его существо было сосредоточено на Джо, на здоровом юпитерианском теле, а не на больном обрубке человека на Ю-5». Это определило иную систему импульсов. Не настолько чуждую, чтобы они не проходили через фильтры, но достаточно своеобразную, чтобы тут же обнаружить вмешательство. Поэтому он сразу и заметил мое присутствие. И тут ему открылась истина, так же, как и мне. Знаете, что я почувствовал в тот последний момент, когда Джо вышвыривал меня из своего сознания? Не ярость, она уже прошла. Он был груб, но его переполняло только одно чувство – радость. Я ведь знал, какой сильной личностью был Энглси. Как же я мог подумать, что мозг ребенка-переростка вроде Джо может пересилить его? А врачи-то стараются спасти безжизненный придаток, отброшенный за ненадобностью. Корнелиус замолчал. Его горло совсем охрипло от этой тирады. Он прошелся по комнате, наполняя рот дымом, но не затягиваясь. Прошло несколько минут, и Викин задумчиво спросил... «Ну, хорошо. Вам лучше знать, как вы сказали, вы сами там были. Но что делать дальше? Как нам связаться с Эдом? Захочет ли он вступить с нами в контакт?» «Конечно», — сказал Корнелиус. «Не забывайте, что он остался самим собой. Теперь, когда на него не давит увечья, он должен стать более общительным. Подождите, вот пройдет новизна встречи с новыми друзьями, ему обязательно захочется поговорить с кем-нибудь как с равным». «Ну, а кто же будет управлять новыми юсфинксами?» – спросил Викин с сарказмом. «Например, я вполне счастлив в этом своем теле из мяса и костей. Так что спасибо». «А разве Энглси был единственным безнадежным калекой на Земле?» – спокойно спросил Корнелиус. Викин разинул рот. «К тому же найдется немало и стариков», – продолжал псионик задумчиво, словно рассуждая сам с собой. «В один прекрасный день, мой друг, мы оба почувствуем, что наши годы подходят к концу, а ведь так много еще захочется увидеть. И тогда, кто знает, может быть, и мы с вами захотим прожить еще одну жизнь в юпитерианском теле, трудную, бурную, полную страстей жизнь. Конечно, она окажется опасной, неспокойной, суровой, но зато это будет жизнь, какой ни один человек не жил, может быть, со времен Елизаветы I. Нет, новых юпитерианцев найти будет совсем нетрудно». Он повернулся к доктору, снова появившемуся на пороге операционной. «Ну», — выдавил из себя Викин. Врач подошел к ним и устало опустился в кресло. «Кончено», — сказал он. Все смущенно молчали. «Странно», — снова заговорил доктор. Он рассеянно хлопал себя по карманам в поисках сигареты, которой у него не было. Викин протянул ему пачку. «Очень странно», — продолжал врач задумчиво. «Я не раз сталкивался с подобными случаями, когда люди просто не хотели больше жить. Но я никогда не видел, чтобы такой человек умирал с улыбкой. До самого конца».

Сегодняшний эфир программы «Модель для сборки» был посвящен памяти писателя Пола Андерсона, скончавшегося неделю назад в возрасте 74 лет. Сегодня мы слушали и читали его рассказ «Зовите меня Джо».

у Эрлса. К сожалению, здесь вот в этом издании не указано имя автора, скорее всего, Уильям, ну или что-то в этом роде. Эрлс. «Транспортная проблема». Правительский рассказ. Дэвис свернул с 42-й улицы на третью скоростную полосу к старому Рокфеллеровскому центру, спустился по четырехполосному переезду и затормозил на четвертом ярусе. Он задержался на мгновение, прежде чем выйти из машины, стараясь отдышаться. Даже при усиленной

0: работе фильтров воздух в салоне был ужасным. Он надел противогаз, вышел на площадку, хлопнув своей левой дверцей о дверцу Кадиллака, паркованного рядом. «Так ему и надо, не будет высовываться за свою линию», — проворчал Дэвис. Он едва успел отскочить в сторону, когда «Мустанг-5» промчался мимо него и, обогнув угол, ринулся по эстакаде к улице. Дэвид послал ему вслед проклятие. Он выглянул с прохода между машинами, прежде чем кинуться бегом через проезжую часть к лифту на противоположной стороне. Лифтер поспешил ему навстречу, чтобы потребовать ежедневную плату в $30, но тут же отступил почтительно, как только Дэвис показал ему свой жетон управляющего движением. Кабинет Дэвиса находился в нижнем этаже управления дорог и движения. Выйдя из лифта, он обнаружил, что в холле столбом стоит пыль и яростно стучит пневматический молоток. Человек с молотком был одет в голубой комбинезон отдела дорожного строительства. Дэвис вспомнил, что обходную полосу на втором ярусе 57-й Восточной улицы наметили провести именно здесь, но не ожидал, что это произойдет так быстро. Одна стена кабинета была сорвана, и дерики укладывали стальные фермы для дорожного полотна. Рабочие крепили их к бетонному полу, загоняя магнитные заклепки. Дэвис подошел ближе, один из рабочих хотел отстранить его, но он показал ему свой жетон. «Это еще мой кабинет». Дэвис подошел к контрольной панели и позвонил директору. «На проводе, Дэвис», — произнес он. «Кажется, старому негодяю уже нужен рапорт», — подумал он.
1: «Есть», — ответила секретарь директора. «Я передам».
0: От стола аварий ему помахал рукой Лейнген. Он только освободился от дежурства. «Везет же, будет через 3 часа дома, если сумеет», — невольно подумал Дэвис. Отчет об авариях был ужасным. На 4,3% больше, чем вчера, на одной только эстакаде в районе здания ООН 17 смертных случаев. Дэвис набрал номер дорожной службы. «Дорожная!» — отозвался голос на другом конце провода. «Говорит управляющий движением. Пришлите птицу. Я хочу поглядеть с воздухом». Он просмотрел еще несколько сообщений. 2 столкновения на 5-м ярусе Тапанского моста и в обоих случаях Форды позапрошлого года. Эти черти вообще не имеют права показываться на улицах в машинах 2-летней давности. Дэвис позвонил в отдел арестов. «Все старые Форды удалить с улиц», — приказал он. «Есть». Он следил за красными точками на табло. Это были Форды, которые сгоняли на боковые эстакады. Он включил телекамеру на одном из участков. Бульдозеры теснили скопившиеся машины. Шум вокруг все нарастал, с потолка стали сыпаться куски облицовки. «Поставьте защитный экран», — приказал он. Но никто ему не ответил. Он посмотрел на рабочего, который загонял заклепки в ферму. «Джонса-то нет», — подумал он вдруг. «Конечно, нет. Ферма стоит там, где был его стол. Без Джонса ему будет тоскливо». «Это не первоочередная работа, приятель», — сказал ему рабочий. «Если вам нужен экран, получайте его от строительства». Дэвис буркнул что-то себе под нос и посмотрел на часы. 08:07. Начинался как раз третий наплыв, третий пик. Словно по сигналу здание задрожало. Это служащие нижнего звена кинулись в своих линкольнах и мерседесах на свою незаметную работу в незаметных маленьких учреждениях. Коротко зажужжал телефон. Директор. «Слушаю, сэр», — отозвался Дэвис.
2: «Дэвис», —
0: произнес дрожащий голос. «Умри, старый негодяй», — подумал Дэвис.
2: «Число аварий непрерывно растет».
0: «Дороги забиты, сэр».
2: «Вы же управляете движением. Сделайте что-нибудь».
1: «Нам не хватает дорог. Только вы один можете изменить положение».
2: «Никаких больше дорог. Но движение не должно останавливаться. Выполняйте свои обязанности».
0: Голос перешел в судорожный кашель.
2: «Станете директор, будете строить дороги».
0: «Понял, сэр». Связь отключилась. Конечно, он должен поддерживать движение на улицах. «Птица прибыла», — раздался голос в динамике. «Смит», — окликнул Дэвис помощника, и тот оторвал взгляд от главного табло. «Я улетаю, вы остаетесь за меня». В лифте по пути на 10-й этаж он включил телерекордер.
3: «Пробка у статуи Свободы, Восток!» — пролаял диктор. «17 машин и школьный автобус. Прибыла скорая. Повреждены конструкции на 5-м ярусе Восток, скоростная трасса к Янки-стадиону. Аварии на Стейтен-Айленд, 4, 9 и 13 улицы».
0: Дэвис выключил рекордер. Положение было хуже, чем он предполагал. На пятом этаже он сменил лифт, чтобы избежать эстакады, ведущей с главной полосы на четвертый ярус, взлетел на крышу и вскочил в ожидавший вертолет.
3: «Пробка из 50 машин на четвертом ярусе Янки Стадион!» — кричало радио в вертолете, и он нажал кнопку центральной диспетчерской.
1: «Говорит Дэвис».
4: «Да, сэр».
0: «Каков срок для оповещения родственников?» — спросил он.
4: 23 минуты, сэр».
0: «Пусть будет 19. Сообщить всем группам».
4: «Да, сэр».
0: «Подъем!» — бросил он пилоту. Дэвису хорошо были видны машины, мчащиеся за краем крыши. «Я мог бы протянуть руку и дотронуться до них», — подумал он. «И руку мне оторвало бы со скоростью 100 миль в час». Дэвис закашлялся. Он всегда забывал надеть противогаз, когда бежал от лифта к вертолету, и это неизменно отзывалось на его легких. К счастью, смог в это утро не был густым, и он видел под собой серое пятно Манхэттена. На юге можно было различить шпиль Empire State Building, вознесшего свои 40 этажей над четырехлистной развязкой вокруг. А еще дальше виднелись башни Международного торгового центра и гигантская глыба гаража, рядом с которым они казались совсем небольшими. «Направо», — приказал он пилоту. «Идите вдоль реки и пониже». На перекрестке возле пирса 90 была пробка, и он увидел, как вертолет магнитом цепляет изуродованные машины и перебрасывает их через реку к перерабатывающему депо.

0: Увидев в депо груды обломков, которые громоздились перед тремя огромными дробилками, он позвонил директору. Изуродованные «Форды» и «Бьюики» на глазах превращались в трехфутовые металлические брикеты, которые машина выплевывала прямо на барже. Буксиры отводили баржи из пролива к новому ракетопорту, однако каждая дробилка перерабатывала в час только 200 машин, для часов пик этого было недостаточно.
1: «Да, Дэвис!»
0: — проскрипел голос директора.
2: «Не позвоните ли вы в сталелитейное объединение?» — спросил Дэвис. «Необходима еще одна дробилка».
1: «Не знаю, так ли уж она необходима, но позвоню».
0: Дэвис со злостью отключился. Опытным взглядом он оценил движение на мостах. Машины шли с интервалом 8 футов, и он приказал им сблизиться до 7,2, на 10% увеличив пропускную способность трасс. Это было почти эквивалентно созданию еще одного яруса. Проезжая часть над пирсами была забита. Самосвалы с грузами на мгновение задерживались на вершине эстакады, а потом стремительно кидались в поток машин. Дэвис увидел, как один самосвал, груженный стальными контейнерами, получил удар от «Кадиллака», потерял управление, перевалился через край полотна и рухнул с высоты 100 футов вниз, минуя 5 ярусов. Контейнеры разлетелись во все стороны, сталкиваясь с машинами на всех ярусах. Даже с 200-футовой высоты ему были слышны скрежет тормозов и грохот сталкивающихся машин. Он поспешил вызвать помощь. «Скорую помощь на причал 46 на все ярусы!» — приказал он. Он довольно улыбнулся. Всегда приятно первому сообщить об аварии. Это свидетельствует о том, что он не теряет формы. Как-то он сообщил в одно утро о 4 авариях. Это был рекорд. Но теперь за такие сообщения введены премии, и представителям службы движения редко удается оказаться на месте первыми. Раньше дорожными авариями занималась полиция, но сейчас она слишком занята вылавливанием грабителей. Авария опасна только в том случае, если нарушает нормальный поток движения. А движение было напряженным на всех ярусах. Он видел это, хотя с вертолета просматривались только 3 верхних яруса. Главная переходная полоса у Таймс-сквер работала хорошо, как и самая широкая на Манхэттене. Она протянулась от 42-й до 49-й улиц и от 5-й до 8-й авеню. Многие протестовали против ее строительства, особенно кинофанатики и библиотечные черви. Но теперь это была самая замечательная в мире эстакада шириной в 16 полос. «Притихли даже любители библиотек», — подумал он. Именно ему принадлежала мысль перенести фигуры львов со старого места к началу большого скоростного пути на Янки-стадион. Не вступись он, они были бы уничтожены вместе с прочими зданиями. Нырнув, вертолет направился вдоль паркировочных площадок Вестсайда к развязке у Статуи Свободы. Проектировщики поступили разумно, использовав основание статуи на острове Бедло как фундамент для развязки. Это сэкономило миллионы. Не пришлось вбивать сваи в дно залива, да и бронза пошла на слом по хорошей цене. Конечно, консерваторы, любители старины протестовали и здесь. Но их, как всегда, перекричали. «Дорогу транспорту!» Не так ли? Манхэттен внизу кишел массой мчащихся разноцветных машин. Аварийные вертолеты пикировали на них, спеша убирать искалеченные обломки, пока на дороге не образовалась пробка. На остров с севера на юг, над местами прежних улиц, в 40 футах друг от друга шли 200 полос. Они бежали над зданиями, под ними и даже сквозь них. Это был лучший в мире город, созданный машинами и для машин. А Дэвис по 8 часов в сутки управлял судьбами этого автомуравейника. И всегда, когда парил здесь на вертолете, он особенно остро ощущал свое могущество. «Сюда!» — бросил он пилоту, указывая на 5-ю полосу, ведущую к причалу. Темно-красный «Додж» шел со скоростью 65 миль в час, задерживая движение на миле позади. Места обойти его не было, пробка была неизбежна. «Вниз!» — снова скомандовал Дэвис, взял «Додж» на прицел и выстрелил. Заряд краски попал на капот машины. Водитель понял предупреждение и увеличил скорость до безопасной цифры 95 миль в час. Но метка осталась, водителя найдут по ней, краска смывается только спецрастворителем, принадлежащим службе движения, и накажут. За первую пробку штраф $200, а за последующие водители снимают с дорог на сроки от 5 до 100 дней. В
2: таком случае придется ездить городским транспортом. Дэвис содрогнулся при одной мысли об этом. На батарейном мысе и острове Бедло был порядок, и вертолет повернул назад. Дэвис взял бинокль, чтобы проверить Стейт-Айлендское шоссе, и увидел, что из 22 полос при входе в Нью-Йорк заняты только 16. Главный пик почти миновал. Можно начать готовиться к следующему, в часы ленча. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Вокруг международного торгового центра скопление машин не рассасывалось. То же самое наблюдалось и у громады гаража. Смог держался на уровне 79-го этажа. Дэвис увидел красные сигналы «заняты» на всех нижних 92 этажах и понял, что остальные 40 не смогут вместить всех машин, стремящихся сюда по 25 подъездным путям. Он вызвал контроль. Говорит Дэвис, дайте мне управление парков и площадок.
3: Парков и площадок?
2: Голос прозвучал недоверчиво.
3: Да.
2: Он подождал, и когда ему отозвались, заговорил быстро и напористо. Я управляющий движением Дэвис. Приказываю очистить батарейный парк. Я намерен через 5 минут перебросить туда 2000 машин.
3: Вы не можете...
2: К чертям, если не могу. Кто управляет движением? Очищайте парк. От центрального парка осталось только немного травы, задыхающейся в выхлопных газах, гибнущие в тени многоярусных путей под ногами миллионов горожан, которые устремлялись сюда, к единственному клочку зелени в радиусе 11 миль. Большая часть парка была погребена под огромным гаражом и 7 ярусами путей. В качестве уступки любителям прошлого на крыше гаража поставили клетки с животными. Они простояли там 2 недели, пока на них не наехал какой-то пьяный в Линкольне. Угоревшие животные разбежались по эстакадам, но тех, кто не погибли под колесами, скоро выловили.
3: «Как быть с людьми?» – спросил отдел парков.
2: «Сочувствую им. У них есть еще 4,5 минуты». Он выключился и вызвал отдел регулировки. «Говорит Дэвис», – сказал он. «Направьте 5-ю батарейную яруса 2-10 в центральный парк».
4: «Есть, сэр».
2: Потом он вызвал нижний город, приказал на протяжении 7 кварталов закрыть Уолл-стрит. Позже придется направлять транспорт в обход, это затянется 4 часа. Самая большая пробка была, как всегда, у Empire State Building, где северо-южная магистраль обходила огромное здание на 12 полос в сторону. На поворотах машины заносило, прижимая к ограждениям, и ежедневно здесь теряли управление и валились, разбиваясь о нижележащие ярусы, десятки машин. Это было своего рода зрелище, и служащие теснились у окон, чтобы видеть, как крутятся вышедшие из повиновения машины. Сейчас движение казалось почти нормальным, и Дэвис приказал держать скорость 110 миль на повороте и 115

0: Дэвис просмотрел сводки об авариях, подписал их. Выше нормы, а в секторе у Empire State на 6,2% выше, чем на прошлой неделе. Сам Дэвис был упомянут как сообщивший о пробке у причала. Была информация о том, что заполнен центральный парк, к тому же директор взбесился, узнав о переброске туда машин. «К чертям его», — подумал Дэвис. Была еще одна жалоба от фирмы Merrill Lynch, Pitts, Fenner и Agnew. Двое из членов ее правления застряли на Уолл-стрит и опоздали на совет. Он бросил жалобу в корзину. Снаружи или внутри это трудно определить, когда одной стены нет. Рабочие сбрасывали стальные плиты для дороги, выдергивая для экономии времени часть болтов. «Оставьте эти чертовы болты!» — прорычал Дэвис. «Эта штука все равно будет трястись!» Грохот был оглушительным даже сейчас, когда 7 транспортных полос находились в 30 футах отсюда, а когда ветка пройдет здесь, он станет еще сильнее. Дэвис надеялся, что стену поставят обратно. Он позвонил Смиту, спросил о показателях у Empire State Building. «С 9 утра 14 смертельных случаев». Это было на 10,07% выше нормы, а пик, связанный с Ленчем, должен был начаться через 4 минуты. «Проклятый Эмпайр», — проворчал Дэвис. На табло сектора штаб-квартиры ООН вспыхнул красный свет. Он включил видеофон и увидел нагромождение 12 машин на четвертом ярусе. Увидел, как сыплются тела и части тел, машины и части машин. Черт, теперь не миновать еще одного гневного звонка. Проклятые иностранцы, почему они думают, что их идиотские проблемы важнее транспортных? Зазвонил красный телефон директора, и он взял трубку. «Дэвис слушает».
1: «Показатели растут», —
0: проскрипел директор.
1: «В чем дело?»
0: «Сектор Empire State», — ответил Дэвис. «Это еще кое-какие здания».
1: «Сделайте что-нибудь. Я уполномачиваю вас».
0: «Нужно убрать Empire State», — сказал Дэвис. «И получить еще 40 ярусов в гараже центра».
1: «Это невозможно».
0: «Ничего нет невозможного», — подумал Дэвис. «Просто ты боишься консерваторов, трус».
1: «Сделайте что-нибудь», —
0: повторил директор. «Хорошо, сэр». Он подождал, пока в трубке щелкнуло, и бросил ее на рычаг. Он глубоко вдохнул воздух кабинета. Это было действеннее затяжки сигареты, и начал отдавать короткие приказания по общему каналу. «Пошлите еще 10 аварийных вертолетов», — бросил он. «Когда их в полтора раза больше, то и обломки убираются во столько же раз быстрее. Сократите сроки оповещения родных до 15 минут». Это было уж слишком, но явно ускорит обработку аварий в Бруклине и Нью-Джерси. Сейчас, когда один пик только что прошел, а другой начинается, обломки накапливаются вне приемных центров, и дробилки часто бездействуют. «Повысьте минимальную скорость на 5 миль в час. Это составит не меньше 100 миль на магистралях и 65 на ярусах». Он включил видеофон, проследил, как вводятся новые скорости, как начинают спешить машины. Отдел очистки сообщил о посылке 10 вертолетов. Он вздохнул свободнее, переключил видеофон на сектор Empire, увидел третье за этот день огромное нагромождение на третьем ярусе и чертыхнулся. Он закрыл проезд на 34-ю улицу, приказал трем бульдозерам сгонять туда все обломки, позвонил в отдел оповещения, чтобы срочно направили бригаду. К полуночи, когда движение уменьшится, можно будет отправить машины и трупы в Нью-Джерси. Красный телефон зазвонил трижды. Что-то сверхважное. Он схватил трубку, выкрикнул свое имя.
2: «Только что умер директор!» — прозвучал истерический голос. «Вы его заместитель!»
0: «Сейчас приду». «Заместитель, ладно. До конца дежурства остается 6 часов. За это время он успеет кое-что сделать». Он повернулся к Смиту. «Вы будете управляющим здесь», — сказал он. «Я сейчас получил повышение».
3: «Есть!»
0: Смит едва взглянул на него.
3: «Открыть полосы 1-9», — приказал он.
0: Переход от помощника к управляющему совершился мгновенно. «Вот что значит хорошая школа», — подумал Дэвис. Он поднялся.

0: Поднялся в кабинет директора. Сотрудники стояли молча, глядя на труп на полу. Светились четыре табло, звонила дюжина телефонов. Дэвис отдал короткие распоряжения. «Вы и вы отвечаете на звонки», — сказал он. «Вы и вы следите за табло. Вы вынесите труп. Вы», — указал он на секретаря, теперь его секретаря, — «созовите общее совещание. Срочно!» Он просмотрел табло, проверил отделы движения, регулировки, аварий, оплаты въезда, оповещения. Отдел смертности показал отличные цифры. Новым управляющим там стал Уилборн. Дробилки работали хорошо. Отдел аварий сообщал, что темпы уборки выше нормы. «Директор скончался», — сказал он сотрудникам. «Его место занимаю я». Все кивнули. «Большинство отделов работает хорошо», — он взглянул на Смита. «Но движение транспорта никудышное».
1: «Почему?»
0: «Эмпайр», — ответил Смит. «Мы теряем 20% только на том, чтобы обогнуть это чертово здание». «Как у вас с распределением работ по бригадам?» — обратился Дэвис к управляющему строительством.
2: «В порядке!»
0: — управляющий быстро перечислил с дюжину мелких работ. «Главное — Эмпайр!» — резко проговорил Дэвис. «Мы не можем вечно огибать его!» Он взглянул на управляющего строительством. «Уберите его!» — приказал он. «Совещание окончено!» Позже, когда он посмотрел с крыши в ту сторону, бригада разборщиков уже сняла верхние 10 этажей Empire State Building и срезала угол на 40-м ярусе путепровода, по которому уже мчались машины. Поток был ровным, и Дэвис улыбнулся. Он не помнил, чтобы принимал когда-либо более необходимые решения.

Рассказ, который вы только что услышали, написал У. Эрлс. Называется он «Транспортная проблема». Перевела его с английского Зинаида Бабырь. Покрывало королевы МЭП. Однажды колесница королевы МЭП, выточенная из цельной жемчужины, влекомая по солнечному лучу четверкой жуков с агатовыми крыльями и золотым панцирем, скользнула в окошко мансарды. Там четверо тощих бородачей с отчаянием во взоре и вызовом в голосе проклинали судьбу. К тому времени феи уже роздали свои дары смертным. Одним достались волшебные палочки, коснешься сейфа, и он уже полон, другим чудесные колосья, чтобы лущить из них бриллианты, третьим волшебные стекла, сквозь которые видны в недрах матери земли золото и самоцветы, иных феи одарили густой шевелюрой, иных голиафовой силой, кому достался молот плющить раскаленное железо, кому резвые ноги и крепкие пятки для бешеной скачки, когда вьются конские гривы и ветер сечет лицо. Эти четверо проклинали судьбу. Одному на роду была написана глина, другому — палитра, третьему — мелодия, четвертому — лазурь. Королева Мэп прислушалась. Заговорил первый. «Что за мука, единоборство замысла и мрамора? Передо мной глыба, а при мне лишь резец. У тебя есть гармония, у тебя свет, у тебя вдохновение, а у меня лишь мечта, божественная, дивная Венера, сияющая снежной наготой под лазурным куполом. Костной материи я жажду дать форму, пластичность, линию. Пусть потечет по жилам статуи прозрачная кровь богов. Я храню дух Эллады и люблю ее плоть, бегущую нимфу и фавна, простершего руки. О, Фидий! Властелин и полубог вечно прекрасного мира, под взглядом твоим красота сбрасывает роскошный хитон, являя белоснежное совершенство формы. Ты ранишь мрамор, укрощая его, но перестук твоего молотка ритмичен, как стих. Цикада, любимица солнца, скрытая молодыми виноградными лозами, славит тебя. Златокудрый бог, светоносный Аполлон, державно-величавая Минерва, они твои. Подобно магу, ты превращаешь камень в образ, слоновый бивень в пиршественную чашу.

Как нестерпимо ощущать свое ничтожество у подножия твоего величия! Где оно, достославное твое время? Больно жалят взгляды современников. Прекрасен идеал, открывшийся мне, но жалки мои силы. Беру резец и чувствую отчаяние. Заговорил другой. Сегодня же выброшу кисти. К чему радуга? К чему вся эта многоцветная палитра расцветшего поля, если в итоге картину не выставят в салоне? Чего я достигну? Я искушен во всех живописных школах, во всех манерах и направлениях. Я писал обнаженное тело Дианы и лик Мадонны. Поля и леса дарили мне свои цвета и оттенки. Как влюбленный я ловил каждое движение светотени, как любовник ласкал ее отцветы. Я молился обнаженной натуре во всем ее великолепии, ее чистейшей белизне и легким теням. Нимбы святых и крылья херувимов трепетали под моей кистью. Но тяжким было пробуждение. Завтрашний день. Продать за гроши Клеопатру, чтобы купить кусок хлеба. А ведь я мог бы в горячке вдохновения начать великую картину, которую ношу в себе. Заговорил третий. Давно прикована моя душа к миражу симфонии, и я боюсь очнуться. Мне внятна всякая гармония, от лиры Терпандра до мощного взлета оркестровой фантазии Вагнера. В мои пророческие минуты мне брезжил идеал. Как древний философ я слышал музыку сфер. Все шорохи созвучны, все отзвуки сливаются в аккорды. Весь мир способен вместить мои хроматические гаммы. Трепетание луча рождает гимн. Шелест леса будет в моей душе свой отклик, свою мелодию. И грохот бури, и птичье пение. Все сливает воедино бесконечная каденция. А оглянешься вокруг, ни души. И только глумится толпа, да маячит впереди решетка желтого дома. Заговорил последний. Все мы испили ионической влаги. Но, как и прежде, недосягаем идеал, недосягаема лазурь. А нам суждено вечно стремиться к вечному свету. Есть у меня стихи, как мед, и есть, как золото, и есть, как раскаленное железо. Я амфора с небесным бальзамом, любовью. Голубки, звезде, ветке и ирису, всем открыто мое сердце и жилище. Взмахнув орлиными крыльями, я взмываю ввысь и усмиряю бури. Сближаются губы и встречаются рифмы. Звучит поцелуй и рождается стих. И кто увидел мою душу, знает мою музу. Люблю эпос. Люблю его доблестное дыхание, колышущие стяги над войском и плюмажи. Люблю лирическую песнь, дар божеству или любимый. Люблю эклоги, где дышат верберы и тмины, божественные вол, увитые гирляндами роз. Бессмертно было бы произведение, которое я мог бы создать, но меня гнетет нищета и мучит голод. И королева Мэп, приподнявшись в колеснице, выточенной из цельной жемчужины, взмахнула покрывалом, едва ощутимым, словно сотканным из дыхания снов, сладких снов, и жизнь сквозь него виделась в розовом свете. Всех четверых, тощих, отчаявшихся и дерзких, укрыла она покрывалом. И печаль покинула их, ибо в груди поселилась надежда, а в голове веселое солнце и лукавый бесенок гордыни, который тешит бедных художников в минуту отчаяния. И с тех пор в мансардах блаженных неудачников царят лазурные сны, и день грядущий мнится лучезарным, и смех гонит печали, и кружится шальная фарандола перед белым Аполлоном, пестрым холстом, ветхой скрипкой и выцветшей рукописью. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

В одном из первых наших эфиров, читая сказки Оскара Уайльда, я прочел предисловие, точнее даже начало, по-моему, первой главы «Портрета Дориана Грея», где Оскар Уайльд высказал вслух самую страшную, пожалуй, тайну, которая до сих пор наверняка не дает покоя критикам всех мастей, о том, что всякое искусство совершенно бесполезно и создается только для удовольствия. Так вот, Хулио Тори, мексиканский писатель, была на свете одна ничем не примечательная страна. Даже если допустить, что история эта иногда не лжет, то все равно Кеннет Грэхам. Была на свете одна ничем не примечательная страна, из тех, о которых непоседа-путешественник с трудом может припомнить что-нибудь определенное. Верблюжья шерсть, глиняная посуда, картинки божественного содержания да карманные словари. Вот и все, чем ограничивался ее экспорт. Нетрудно себе представить, что жила она полностью за счет товаров и денежных средств, ввозимых из других стран. Все же, несмотря на такую свою бедность и скудость внутренних ресурсов, она вступила однажды в период духовного расцвета. Любой учитель литературы, думаю, объяснит вам лучше меня, почему так получилось. Появилось вдруг множество поэтов. Среди них выделились один автор стихов идиллического содержания с мягкой, тонко чувствующей природу душой, высоко ставивший, кроме того, свое призвание поэта и говоривший по этому поводу всяческие возвышенные слова, и другой поэт, слывший сатанистом, излюбленная мишень для ревнителей нравственности, у которого из-за этого не было отбоя от женского пола, хотя, впрочем, при ближайшем знакомстве он оказывался жалким и слегка тронутым субъектом. Исторических писателей тоже расплодилось невиданное количество. В эту компанию затесался даже один очень знающий ученый, специалист по средним векам, счастливо сочетавший безупречность исследователя с широтой обобщения большого мыслителя. Что до остальных, то они были либо людьми недалекими, хотя и добросовестными, либо не лишены были блеска, но увлекались идеями самого завирального свойства. Пышным цветом цвела литературная критика. За исключением 3-4 обломков древности, без которых нигде не обходится, костивших из принципа все, что не попадалось им под руку и до смерти всем надоевших своими вздохами о добрых старых временах, когда в чести была академическая посредственность, критики были умными и грамотными мастерами своего дела, умеющими обосновать в глазах читающей публики, круг которой с каждым днем становился все шире, право людей с тонким вкусом иметь свои причуды и странности. Роман, театр, эссеистика достигли невиданных высот. За действительными избранниками муз хлынула ватага разудалых молодцов, которые тоже вроде бы что-то там черкают, писатели, что говорится, от сахи, поэтов, которые идут в счет больше как читатели, всех тех, чьи имена, в памяти большинства из нас и так перегруженные бесполезными сведениями, путаются с именами, прочитанными в газете в разделе «Уличных происшествий». Иностранцы начали с интересом следить за этим литературным ренессансом, имея возможность получить о нем представление по многочисленным переводам, часто весьма далеким от оригинала, хотя и идущим по крайне низкой цене. Тогда-то и был впервые отмечен любопытный феномен, на который потом часто ссылались в научных трудах по политической экономии. Литературный подъем вызвал повышение национальных акций на иностранных рынках. Какой сюрприз для деловых людей! Кто бы мог подумать, что стишки и досужие выдумки разных бездельников могут обладать таким полезным свойством? Да что и говорить, экономика, наука темная. Вот ведь какую штуку она над нами сыграла. Ну да что там, коли денежки сами в руки текут, грех этим не попользоваться. Сразу был издан закон, отдающий литературу и другие виды искусств в ведение Министерства финансов. Деятельность салонов, куда, конечно, специально подбирали самых безудержных трещоток, академии литературных собраний, была упорядочена, взята под административный контроль и направлялась особыми чиновниками. Солидные люди, люди, которых нельзя было заподозрить в легкомыслии, без краски стыда покровительствовали искусству. На бирже только и разговоров было, что о реализме и идеализме, об изобразительных средствах, о мемуарах Гёте и путевых картинах Гейне. Министр финансов до начала рождественских каникул представлял в парламент сметный проект литературного производства на следующий год.
романов предполагается создать столько-то, стихотворений и поэм столько-то. Дефицит прозаического жанра будет покрыт путем дополнительного финансирования 100 исторических трудов. Правящее большинство горой стояло за прозу, в то время как представители левой оппозиции настойчиво добивались более широкого развития стихотворства. Акции и вклады Национального банка котировались все выше на иностранных биржах. Курс местной валюты превысил уже стоимость фунта стерлингов, хотя всего еще несколько лет назад она довольствовалась в коммерческих ведомостях соседством с португальским эскудо. Каждая новая книга вызывала повышение курса. Да что там книга? Каждая удачная фраза и стихотворная строчка. Стоило автору какого-нибудь научного труда или предисловия ошибиться в цитате, курс точно понижался на несколько пунктов. Уровень благосостояния возрос до такой степени, что дальше, кажется, некуда. Погреба и кладовые ломились от припасов. В сельских лачугах стоял запах вареной говядины. Тонкие вина весело бродили в бочках. Домашние хозяйки больше не жаловались на дороговизну, а наперебой похвалялись друг перед другом шкафами, набитыми голландскими простынями и парчевыми покрывалами, банками с разными соленьями и вареньями, шкатулками, полными блестящих колечек и сверкающих камешков. Но в один прекрасный день разразилась катастрофа. Без всякой видимой причины курс национальной валюты неожиданно сполз далеко вниз. Проходили недели, а падение все продолжалось. Речь шла таким образом не об обычном потрясении на бирже. Что же случилось? Никто не мог вразумительно ответить на этот вопрос. Домашние хозяйки сваливали вину на случившееся на необразованность низших классов, а также на чрезмерно открытые декольте, вошедшие в моду этой зимой. Истинные причины бедствия, если таковые имелись, должны были, разумеется, носить литературный характер. Между тем, академии и общество, весь сложный литературно-бюрократический механизм работал безупречно, все исправно катилось по своим рельсам. Было решено произвести тщательное расследование, порученное специально созданной комиссией, куда вошли лучшие критики. Надо сказать, что оно так и не дало никаких результатов. В заключении критиков говорилось, правда, что целый ряд писателей высказывает такие вывороченные мысли, их фантазия так необуздана, а мозги у их персонажей так вывихнуты и вытворяют эти персонажи такие безобразия, что вместо того, чтобы доставлять радость, книги этих авторов делают читателя еще более несчастным, заставляют его мрачно смотреть на мир, так что в конце концов читателям это надоело, и они не хотят больше видеть в книгах чудодейственный источник духовного очищения. Право же, искусство не может быть единственной опорой национального благосостояния. Итак, это был рассказ Хулио Тори «Была на свете одна ничем не примечательная страна». И на этом наше первое отделение, пожалуй, можно считать оконченным. Антракт!

0: «Юмитян! Ну где ты, Юмитян?»
1: Возглас, звонкий, как струна, Кото пролетел над развивающимися флагами карпами, бумажными змеями, трепетавшими в вышине, пробежался по зеленой лужайке, скользнул мимо говорливого ручья. Юмико убрала локти с перил мостика, обернулась. Опять Изуми ее ищет. Прямо нигде сегодня не спрятаться. Разве только под мостом? Юмико нагнулась и быстро нырнула за темные доски. Под мостом было сумрачно и тесно. Из-за влажной травы промокла юбка, зато здесь точно не увидят. Юмико уселась на корточки и стала смотреть на воду. Из ручейка на нее уставилась девочка лет 6, вряд ли старше. Просвечивающие в солнечном лучике розовые уши, черные волосы до плеч, длинная челка упала на большие, вытянутые, словно листья сакуры, глаза. Глаза были хмурыми, уголки карминных губ изогнутыми вниз. «День начался так хорошо! Зачем Кеншин все испортил?» «Праздник коренного дракона!» Повезло, на этот раз семья Такада точно знала, когда его устраивать. Вчера брата водили к стоматологу, и тот удалил Кеншину последний молочный зуб. А это значило лишь одно. Завтра, точнее уже сегодня, Кеншин проснется, и у кровати его будет ждать свернувшийся клубком дракон. Может быть, изумрудный, а то и пурпурно-шафранный, с твердыми, тверже гранита, чешуйками, изогнутыми рожками и длинными усами. Личный дракон Кеншина. Дух-хранитель в телесном обличье. Потому что теперь брат стал совсем взрослым, и у него во рту лишь коренные зубы. На самом деле дракон оказался дымчато-серым с благородным металлическим отливом. Он и сам был благороден и дивно прекрасен. Юмико первой прибежала в комнату брата, когда он, проснувшись, завопил от радости и разбудил всех в доме. Она застыла на пороге, не смея войти, во все глаза рассматривая нового дракона семьи. Остальных она знала с самого своего рождения. Папин — лимонно-желтый, ростом с небольшую собаку, мамин — нефритовый, изящный, будто лесная кошка, бабушкин — лиловый, старый, но еще держащийся бодрячком, как, впрочем, и сама бабушка. У Ичиро старшего брата был огромный дракон, не меньше полтора сяку в холке, невероятного антрацитового черного цвета. Всех Юмико знала, к любому могла подойти и даже погладить. Но, увы, ни один из них не был ее драконом. Ни с одним она не могла заговорить, ни один не ответил бы, ни один не помог бы ей, случись какая беда. Стоя у комнаты Кеншина, Юмико потрогала пальцем свои зубки и вздохнула. Ждать еще лет 6, не меньше, когда ей исполнится столько же, сколько сейчас Кеншину. В их семье молочные зубы почему-то у всех держались долго. Не то что у Изуми. Сама Изуми, конечно, маленькая, но у ее братьев и сестер зубы уже полностью поменялись, даже у 10-летней Кику. Долго ждать. А так хочется своего дракона. Очень-очень, сильно-сильно, больше, чем всех кукол и мультиков на свете. Юмико сжала в руках пухлого игрушечного дракончика, сшитого мамой из пестрой ткани и бисера. Сейчас он ей показался таким глупым, таким ненастоящим в сравнении с тем, какого получил брат. Родители бросились поздравлять Кеншина, а тот сидел на кровати довольный и гордый, положив руку на чешуйчатую холку серого ящера. А потом устроили праздник. Хорошо с вечера знали, что коренной дракон появится именно сегодня. Налепили рисовых лепешек, достали бумажных змеев-драконов, вывесили на шесте у дома флаги. Два карпа — это два сына семьи Такада, лепесток ириса — младшая дочь. Позвали друзей, соседей, детей, взрослых. Почти каждый, кроме малышей, пришел со своим драконом. Все разговаривали, ели, играли. Мальчишки гонялись друг за другом с изогнутыми деревянными мечами. Девчонки соревновались, у кого замысловатее выйдет Аятори. Было ужасно весело. Пока Кеншин, не ошалев от сыпавшихся на него поздравлений и раздувшийся до размеров исполинской саламандры гордости, не вздумал поддразнить Юмико. Девочка наклоняется над дымчатым драконом, робко прикасается к рожкам, гладит по невысокому гребню.
0: «Эй, не трогай!» — восклицает Кеншин. «Ты шоколад ела, заляпаешь! Руки грязные!»
2: Юмико отдергивает ладошку, поджимает губы. Но Кеншин не понимает. Его дракон слишком новый, слишком свой, чтобы делиться.
0: «А ты у нас последняя малявка осталась», — смеется брат. бездраконная!»
1: Его смех не злой, но бьет Юмико не хуже пощечины.
2: «Бездраконная! Слишком маленькая! Недостойная!»
1: Юмико выпрямляется, смотрит на Кеншина из-под лобья, разворачивается и уходит.
2: «Она не заплачет при нем, нет!» Маленькая или большая, но она дочь семьи Такада, за которой сквозь дымку времен внимательно наблюдают 37 поколений предков. 37 поколений воинов и самураев.
0: «Юмитян!»
1: — кричит ей вслед мгновенно раскаявшийся Кеншин, но она не оборачивается. Пальцы Юмико коснулись воды, создали крошечную воронку, утопили в ней жухлый лист с предательски капнувшей на него слезинкой. Девочка попыталась придумать какой-нибудь стих, чтобы, подобно великим поэтам прошлого, выразить свою грусть в хайку, но получалось не очень.
2: «Капля упала, вода возвратилась к воде. Ждет меня где-то дракон». «Нет, не то. Нельзя так сразу про дракона. Нужно...»
1: Она свела брови, вспоминая слово, которому их недавно научила воспитательница.
2: «Метафорично. Не дорога, а яшмовое копье, не Млечный Путь, а небесная река, не дракон, а...» «Капля упала, вода возвратилась к воде. Ждет меня где-то друг».
1: Так стихотворение понравилось ей гораздо больше. И Юмико даже немножко улыбнулась. Изуми давно перестала ее звать, убежав на другой конец поляны к сестре, и девочка рискнула вылезти из убежища. Возвращаться на праздник не хотелось. Юмико побрела вдоль ручья. Вода текла у подножия низенького холма, петляя меж соседских участков. По берегам густо рос тысячелистник, и девочка сорвала себе цветок. Далеко заходить было нельзя. Через 5 домов жила злая собака. Вернее, там жила Акава-сан. Толстая, вечно всклокоченная старуха, ругающаяся на детей, если те пробегали мимо ее участка.
0: А во дворе у старухи сидел на длинной цепи пес. Здоровенный, лохматый. Он был похож на бурого медведя, но все соседи могли поклясться, что характер у любого медведя в сотню раз покладистее, чем у зверя Акавы-сан.
1: Уж на что Юмико любила собак, но даже она не рисковала подходить близко к забору и даже не знала имени пса. Старуха звала его просто «пес» или чаще «гадкая псина». Девочка добралась до небольшой заводи. Ручеек здесь расширялся и заполнял глубокую яму, вырытую мальчишками в прошлом году. Там они плескались в жаркие дни, несмотря на то, что вода была чуть теплее растаявшего льда. Юмико посидела немного на берегу, кидая в заводь камушки, и, наконец, решила: пора домой. Бросив свой тысячелистник на тропинку, она поднялась. Пророкотала прямо над ухом.
2: Юмико дрогнула. Сердце облилось горячим и упало вниз.
1: Глухое и низкое ворчание повторилось. Юмико, едва в силах вздохнуть, чуть-чуть повернула голову.
2: В каких-то 10 сяку от нее стоял пес, которого она так боялась. Далеко за оградой своего дома и безо всякой цепи. Сорвался. Ух.
1: Пес был неподвижен, но шерсть на спине и загривке нехорошо дыбилась. Негромкий рык вырывался из груди. На морде собрались складки, обнажились клыки. Юмико тоже застыла, боясь шевельнуться или закричать. А вдруг он тогда прыгнет?
2: «Где же Акава-сан? Где другие соседи? Может, хоть кто-нибудь увидит ее?»
1: Собака качнулась и шагнула к девочке. Юмико инстинктивно отшатнулась назад, и сандалик на левой ноге мгновенно хлюпнул водой. Еще шаг зверя, и вторая ступня оказалась в яме вслед за первой. Холода от ручья Юмико не чувствовала, во все глаза глядя на пса.
3: «Песик»,
1: — отважилась она пробормотать.
3: «Не надо, я тебе ничего плохого не сделаю. Иди, иди, пожалуйста, домой. Домой, вон твой дом».
1: Пес придвинулся ближе, заставляя Юмико отступить в заводь уже по колено.
3: «Иди!»
1: — прошептала она.
3: «Иди! Не надо!»
2: «Где же люди? Где мама?» «Никого!»
1: Уши собаки выдвинулись вперед, Тело пригнулось к земле.
2: «Сейчас прыгнет», — поняла Юмико.
1: Пес взмыл вверх. Девочка заслонилась ладонями, наклоняясь и сжимаясь в комочек.
2: Почему-то последняя мысль была не о маме и папе, не о Кеншине Сычиро, а о драконе. Красивом, умным, самым лучшим драконе, которого она никогда не увидит.
1: Лязг челюстей
2: и оглушительный визг. Юмико вскрикнула и распахнула глаза.
1: Пес бился рядом, не в состоянии дотянуться до девочки. Он будто вообще о ней забыл. Взрыкивал, крутился на месте, пытался укусить себя за спину.
2: А над ним... Юмико так и стояла в ручье, не шевелясь, но на этот раз не от страха, от изумления.
1: Над спиной собаки, крепко вцепившись ей в шкуру, висел настоящий дракон.
2: Небольшой, лазурно-синий, с гибким телом и крепкими когтями на лапах, которыми он держал пса.
1: Несмотря на рост, дракон был грозен. Пасть, полная острых зубов, поднятые шипы гребни. Он терзал ошалевшую от напора дворнягу, шипя, будто разъяренный кот. И пес не выдержал, огрызнулся последний раз и рванул прочь, оставив в когтях ящера клочки своей шерсти. Дракон наподдал ему хвостом напоследок и плавно опустился на землю. Его желтые глаза с голубыми прожилками и черными зрачками уставились на Юмико.
3: «Здравствуй»,
1: — произнесла девочка робко и поклонилась. Тот поклонился в ответ.
4: «Здравствуй.
3: Ты чей?»
2: Это было в самом деле странно. Драконы никогда не вмешивались в жизнь других людей. Никогда, даже по приказу собственного хозяина. Связка простая. Один человек, один дракон. Никаких посторонних.
1: Дракон улыбнулся.
4: «Я твой. Вылезай из воды, простудишься».
1: И он протянул ей лапу. Они сидели на зеленом пригорке. Солнечные лучи сушили сандалии и согревали замерзшие пальцы на ногах девочки. В промокшем виде Юмико домой идти побоялась, заругают еще.
3: «Ты правда-правда мой дракон?»
1: Спросила она уже в третий раз и дотронулась до переливающейся чешуи на его спине.
3: «Честное слово?»
1: Тот развел лапами.
4: «Кажется, да. Я же пришел к тебе. Я и сам не знал, что такое бывает. Может быть, ты очень сильно меня звала, вот я и проснулся. И как проснулся, сразу увидел, что ты в беде».
3: «А ты спал?»
4: «Ну да, но я вообще плохо помню. Это как рождение. Ты же не помнишь, что делала, когда была у мамы в животе? Вот и я не помню, что было, когда я был в яйце. Я появился в день, когда у тебя прорезался первый зуб. Мы все так появляемся. А потом рос, спал и ждал».
3: Но у меня только молочные зубы».
1: Юмико непроизвольно дотронулась до губ.
3: «Получается, ты не коренной дракон? А какой же? Совсем запуталась».
1: Лазурно-синий ящер сел на задние лапы и подпер подбородок передними. Мордочка стала задумчивой.
4: «Не знаю», — наконец сказал он. «Наверное, я молочный дракон».
3: «Вместо коренного?» — удивилась Юмико. «Или где-то есть еще и мой коренной?»
1: Дракон пожал плечами. Выглядело это очень забавно.
4: «Не знаю».
1: Юмико посмотрела на него, потом схватила и крепко обняла.
3: «Ты ведь не уйдешь? Пожалуйста, не уходи!»
1: Дракон положил мордочку ей на плечо.
4: «Не уйду», — сказал он.
2: Юмико счастливо улыбнулась, отпустила нового друга и тут же спохватилась.
3: «Ой, совсем забыла! А как тебя зовут?»
1: Дракон будто бы замялся на пару секунд, почесал лапой нос.
4: «Тисай, да.
3: Тисай. Тисай»,
2: — повторила девочка.
3: «А меня Юмико».
4: «Вот уж это я знаю», — хмыкнул дракон.
3: «Пойдем, я покажу тебе всех!»
1: Девочка вскочила на ноги, забыв про мокрые сандалии.
3: «Маму, папу и Чиру Кеншина! А еще у нас есть рисовые лепешки, я тебе дам! И всем про тебя расскажу! Кеншин больше не будет меня дразнить!»
2: Тисай замер.
3: «Знаешь...»
1: — осторожно сказал он.
4: Думаю, мне не стоит появляться при всех.
3: Почему?
4: Ну, я же неправильный дракон, не коренной. У таких детей, как ты, не бывает драконов. Меня здесь не должно быть. Как бы не имею права, что ли?
1: Девочка остановилась.
3: Что же тогда делать?
1: Она почесала нос точно так же, как до этого Тиесай.
4: Слушай, а ты умеешь становиться невидимым?
1: Тот опять глубоко задумался и... исчез. Через 5 секунд возник на том же месте. Юмико даже испугаться не успела.
0: «Умею!»
1: — радостно сообщил он.
0: «Ура! Будешь моим невидимым драконом!» —
1: захлопала в ладоши Юмико.
3: «Только жаль, я так хотела тебя Кеншину показать!»
1: Она вздохнула.
3: «Ладно, пойдем. Наверное, меня все уже ищут».
1: Тиесай кивнул. Девочка с драконом побежали во двор, где звенела веселая музыка, а над домом парило не меньше 9 воздушных змеев с длинными хвостами и нарисованной чешуей.
0: «О, да это же наша Юмитян! Смотрите-ка, мамочка опять сделала ей бенто в виде дракона!»
1: Юмико не обернулась и без того сразу узнав противный голос Ватанабе Казуко.
2: «Гадкая девчонка пристала, целый год проходу не дает. Как столкнулись с ней на Кодома Нохи, так история и тянется до сих пор».
1: Юмико хорошо помнила тот день. На празднике Казуко пыталась заигрывать с Кеншином, но он ее даже не заметил. На 2 года младше, зачем ему такая?
2: Тогда Казуко решила подольститься к Юмико, чтобы хоть как-то привлечь внимание ее брата.
1: У Юмико были совершенно другие планы. Ей недавно исполнилось 8, и таскаться за 12-летней воображалой, которой она не нужна, девочка не собиралась. То ли дело поиграть в лошадок с Изуми или попрыгать на батуте, притащенном родителями одного первоклашки. Но нет, Казуко хватала ее за руки, кричала так, чтобы Кеншин непременно услышал.
0: «Ах, какое прелестное дитя!»
2: Спрашивала, не принести ли ей мороженого и не приведет ли Юмико за это своего брата сюда.
1: Юмико, готовая пристукнуть приставучую девчонку за дитя, терпела, вежливо просила отпустить и, наконец, улучив момент, вывернулась из цепкого кистевого захвата. Рывок оказался столь сильным, что Казуко, не удержавшись, полетела прямо в лужу. Кеншин повернулся, хихикнул. Все. Новая желтая юбка, заляпанная грязными пятнами, вознеслась на флагшток знаменем вечной вражды. Потом было много чего. Подножка во время школьного спектакля, коленка у Юмико болела еще долго. Учебник по математике, вышвырнутый в окно. Казуко безуспешно искала его в кустах шиповника. Отобранный пенал, сломанный, случайно, правда, веер. В довершение всего Юмико умудрилась выиграть конкурс скорочтения. Какая-то малявка из начальной школы обошла Казуко. В общем, война.
0: «Эй, Юмитян, я с тобой разговариваю».
1: В устах Казуко даже ласковое «тян» звучало оскорблением. Девочка сжала зубы, чтобы не ответить что-нибудь пообиднее, не время для перепалок. Изуми, подошедшая со своим бенто, коснулась ладони.
3: «Пересядем за другой столик».
1: Юмико бросила взгляд вокруг. Школьная столовая была переполнена. Одна надежда — Казуко надоест, и она сама от них отстанет. Но за плечами противной девчонки стояли подружки, эдкие девочки из манги про волшебниц в Серафуку, а сзади вертелись 4 их дракона, мелких, с чешуей, явственно отливающей розовым.
0: «Ну, конечно, Юмитян может заполучить дракона лишь в тарелке, она же бездраконная!»
1: Казуко подтолкнула локтем ближайшую матроску, та немедленно захихикала.
0: «Юмитян, ты попроси маму, чтобы она тебе в рис камней добавила, быстро зубы растеряешь!»
1: Тут уж захихикали все, кто случайно оказался рядом. Смоляная челка опустилась еще ниже, полностью занавесив лицо Юмико. Девочка сунула руку под стол. В ладони ей ткнулся теплый чешуйчатый лоб. Кажется, никто не видел, что за существо сидит возле ножки ее стула. Разве только другие драконы чувствовали собрата, но они ничего не скажут. Юмико улыбнулась.
0: «Казуко, ты есть не хочешь?»
1: — саркастически осведомилась Изуми.
0: «А я хочу, дай пройти».
1: Она протиснулась между старшеклассницами и грохнула поднос на стол. Казуко фыркнула, удаляясь прочь, матроски засеменили следом. Изуми проводила их неприязненным прищуром.
3: «Достали, правда?»
0: Эй, вылезай уже из-за своей челки.
1: Юмико, все еще ухмыляясь, откинула волосы назад и подтянула к себе коробочку с обедом. Изуми тут же переключилась на бенто и школьные дела.
3: Слушай.
1: Палочки опасно взметнулись перед лицом у Юмико.
3: Ты запомнила 503-ю канзи?
5: Слона, что ли? Шахматного. Запомнила.
3: В нем 11 черт или 12?
5: У нас 12.
3: Ага.
1: Изуми порылась в сумке, достала красный карандаш и, старательно выводя линии, нарисовала на салфетке иероглиф.
3: Так? Почти.
1: Юмико отобрала у подруги карандаш и пририсовала маленькую закорючку сверху.
3: Вот здесь должна выступать чуть-чуть.
1: Повертев иероглиф туда-сюда, Изуми, по-видимому, удовлетворилась каллиграфией и подвинула салфетку обратно к Юмико.
3: «Щелкни на мобильный», — попросила она. «А потом скинешь мне фотку. Я свой дом забыла».
5: «Возьми салфетку с собой. Размажется в сумке, наверное».
1: Изуми с сомнением покрутила мягкую бумагу.
5: «Тогда в учебнике посмотри то же самое».
3: «В учебнике я не понимаю, там по-другому».
1: За телефоном лезть не хотелось, но Изуми смотрела так жалостливо. Пришлось пересилить себя, сделать таки кадр и отправить подруге. Та сразу успокоилась. Обед почти закончился, когда у их столика вновь материализовалась Казуко со товарищем.
6: «О, миленькая кисерочка!»
1: Девчонка цапнула со стола телефон и принялась открывать и закрывать крышку, царапая ноготочками экран.
3: «Отдай!»
1: — напряглась Юмико.
6: «Зачем тебе? СМС-ки мальчикам посылать? Не рановато ли, малявка?»
3: «Казуко, отдай!»
1: Юмико протянула руку. Голос чуть дрогнул, и старшеклассница это заметила.
6: «Хороший телефончик. Оставлю себе.
7: Или... ладно, так уж и быть. Получишь его назад, если принесешь взамен нетбук Кеншена. Не бойся, я посмотрю в нем кое-что и верну».
1: Она подкинула сотовый вверх. Юмико вздрогнула, но телефон приземлился точно в ладони Казуко.
6: «Решайся, Юмитян, иначе не видать тебе твоей кисерочки».
1: Легонький аппарат вновь взмыл под потолок.
3: «Отдай, Казуко!»
1: Не выдержала Юмико и бросилась ловить мобильник.
3: «Он не мой, он...»
1: Казуко без труда опередила девочку, дразнясь, подняла телефон высоко на вытянутой руке.
6: «Не достанешь, не достанешь! Побежали, девчонки!»
1: Миг... И матроски во главе со своей предводительницей уже неслись к выходу, громко топая и хохоча над растерянной Юмико. Девочка сорвалась с места, но куда там, разве их догонишь?
2: А главное, на нее вся столовая смотрит. Нельзя терять лицо, ни в коем случае нельзя терять лицо.
1: Юмико остановилась, тяжело дыша и сжимая кулаки. Подбежала Изуми.
3: «Стащили!»
1: Прошептала она и виновато опустила глаза. Это из-за ее прихоти телефон оказался на столе. Юмико молча кивнула.
3: «А он? Он не мой. Он мамин». «Что?»
1: Девочка запрокинула голову, чтобы втянулась обратно предательская слезинка.
3: «Мой сломался, и мама свой дала», — сказала она. «А завтра я должна ей вернуть».
1: Изуми всплеснула ладошками.
3: «Что же делать?»
8: «Не знаю».
1: Девочка присела на стул, шмыгнула носом. Рядом почудилось шебуршание. Невидимая лапка легла на ее пальцы. Пока Изуми излагала неосуществимый план ворваться в кабинет чужого класса и отобрать телефон силой, Юмико с ужасом подумала, что выбора у нее нет.

0: После ужина сплошная лотерея. Спросит мама о телефоне, не спросит. Юмико сбежала в свою комнату и закрылась там, притворившись, будто спит.
1: «Понимаешь, я не могу рассказать родителям», — объясняла она Тиесаю, забравшись с ногами на постель. «Это наше с Казука дело. Если нажалуюсь, значит, я маленькая и слабая, надо мной все смеяться будут. А Казука ничего не сделают. Она скажет, что просто пошутила, ее даже ругать не станут, у нее мама такая, все позволяет. И прийти к ней в дом, чтобы поискать, где она спрятала мобильник, тоже нельзя, меня не пустят. А воровать ноутбук у Кеншина я ни за что не стану, он-то ни в чем не виноват».
0: Приютившийся на спинке кровати дракон покачал головой.
2: «Это неправильно».
1: «Что неправильно?»
2: «То, что Казуку не станут ругать, и то, что ты не можешь рассказать маме. И то, и другое неправильно. Ты можешь просить помощи».
0: Юмико вздохнула.
1: «Не могу, Тиетян. Ну не могу и все. Я должна разобраться сама, иначе это будет недостойно. Только не знаю как. Ты пойдешь со мной, если...»
0: Тут она понизила голос и зашептала, обмирая от собственной смелости.
1: «Если придется залезть Казука домой, в ее комнату».
0: Тиесай соскользнул вниз и свернулся клубком в ногах.
2: «Что за глупая затея?» — сказал он. «Но я нигде тебя не оставлю. Мы же договорились, помнишь?»
0: Юмико улеглась на живот, прижавшись щекой к лазурному боку дракона.
1: «Помню. Тогда пойдем прямо сегодня ночью. Потому что завтра мне отдавать телефон».
2: «И как ты собираешься к ней залезть?»
1: «Я не знаю. Я еще никому никогда не лазила».
0: Тиесай сосредоточенно пошевелил длинными усами.
2: «Тоже мне, синоби. Ладно, драконов я беру на себя. Договорюсь как-нибудь. Ее хранитель все видел, понимает, что Казуку взяла чужое. Иначе он нас не пустит».
1: «А окно? У них двухэтажный дом. Она на втором этаже живет. Там есть дерево, можно попробовать залезть, но как окошко открыть?»
2: «Так».
0: Дракон выбрался из-под девочкиной щеки.
2: «Собирайся. Устроим разведку боем».
0: Юмико снова села, скрестив ноги.
1: «А ты один без меня не можешь слетать?»
2: «Дракон-хранитель не имеет права», — нравоучительным тоном начал Тиесай.
1: «Оставлять своего человека, если только это не требуется для его спасения», — уныло закончила Юмико. «Я помню. Идем. Или нет? Погоди, светло еще».

0: Юстина Южная. Молочный дракон. Часть вторая. Окончание.
1: Дожидаясь ночи, Юмико задремала. Проснулась от прикосновения к плечу лапки с коготками. Позевала немного, но, вспомнив, зачем ее разбудили в два ночи, вскочила. «Так, где у нас штаны, где блузка, цвет?» «Конечно, черный. Ниндзя идут на дело. Ветровку тоже надо бы натянуть. Начало октября, холодно».
0: Через 15 минут маленький синоби с коротким черным хвостиком на затылке и изящный синий дракон скользили меж изгородей к дому Ватанабе. Искомая улочка оказалась пустынна. Невдалеке горел фонарь, но задние дворы не освещались. Тусклые садовые светильники не в счет. Хейсай перемахнул через невысокую ограду нужного дома, завис в воздухе, прислушиваясь. Затем тихонечко свистнул. Из окон раздалось ответное посвистывание. Три дракона, большой янтарный, главы семейства, терракотовый с длинным узким телом его жены и светло-коралловый дракончик Казуко высунули свои мордочки.
2: «Стой здесь!»
0: — шепнул Хейсай и подлетел поближе.
1: Как Юмико не напрягала слух, услышать, о чем договаривались драконы, не удалось. Однако ждать пришлось недолго. Хейсай кивнул янтарному и коралловому и вернулся к Юмико.
2: «В общем, тебе разрешили забрать телефон, если ты сама его достанешь. Никто из драконов вмешиваться не будет, но и помогать мы не должны, в том числе и я».
0: Юмико взглянула на дом, драконьи мордочки уже исчезли внутри. Второй этаж высился темный и недосягаемый.
1: Войти через двери думать нечего. Настоящий синоби справился бы с замком в два счета. Познания же Юмико в этом искусстве были исключительно книжными. В книжках и мультиках все просто. А что делать ей?
0: В саду недалеко от заднего входа росло то самое дерево, про которое она говорила Тейсаю. Старый бук. Ветви раскинулись во все стороны. Пара из них подходила к окну достаточно близко, чтобы можно было перебраться на подоконник.
1: Но окно... Окно! Не веря своим глазам, Юмико перелезла через заборчик, подкралась к буку.
2: Точно! Рама на втором этаже приоткрыта! Совсем немножко, но это шанс!
0: Девочка оглянулась на Тейсая. Тот подбодрил: «Не боись, мол, если что, прикрою». Глубокий вздох.
1: Юмико уцепилась за нижнюю ветку и подтянулась, ложась на нее пузом. Кряхтя забралась полностью... Уже что-то. Дальше проще, ветки растут часто, поставить ногу есть куда. Одна, вторая, третья. И вот Юмико уже на уровне форточки. А тут надо осторожней, как бы не навернуться с высоты.
0: Девочка поискала над головой опору, нашла прут, ухватилась и, двигаясь словно по канатной дороге, досеменила до подоконника.
1: Рама их прям приоткрыта. За стеклом видна комнатка с большим шкафом, зеркальным столиком и кроватью. Возле — коралловый дракон. Насторожен, но спокоен. На кровати, зарывшись в одеяло, дрыхнет Казуко. Кажется, дрыхнет. Юмико остановилась, переводя дыхание и прислушиваясь. Правда спит. Она протянула руку, бесшумно отодвинула раму. Та едва слышно щелкнула, девочка замерла. «Нет-нет, все хорошо». В комнате по-прежнему тишина.
0: Пальцы ухватились за деревянный козырек над окном. Юмико перешагнула с ветки на подоконник. Мороженой черепашкой сползла с окна на пол.

0: с рассыпающимися карандашами и помадами, розовый пенал с феечками на передней крышке, пушистый брелок, листок клена, надкусанная лепешка в бумажном пакете. Ой, шуршить-то как! И никакого сотового. Юмико в отчаянии закусила губу. Где искать? Не рыться же в шкафу, Казука точно проснется. За окном возникла мордочка Тиесая. Юмико развела руками. Безнадега. Дракон почесал нос, как всегда делал в минуту задумчивости. Потом ткнул лапой в направлении прикроватной тумбы.
1: «Чего?»
0: — беззвучно переспросила Юмико. Тиесай снова потыкал куда-то вниз. Девочка поднялась и на цыпочках прокралась к кровати. На тумбочке пусто. Внутри... Стараясь не дышать, она приоткрыла дверцу. Платки, свежее белье, всякие девчачьи нужности и больше ничего. А может, по какому-то наитию Юмико опустилась на колени и заглянула под кровать.
1: Ура! Спасена!
0: Слегка прикрытая журналом для девочек, на полу валялась серо-металлическая коробочка телефона. Юмико нырнула рыбкой, вытащила мобильный, прижала к себе, счастливо улыбнулась Тиесаю. И тут Казуко зашевелилась. Девочка окаменела. Казуко потянулась, переворачиваясь на другой бок. Ее лицо оказалось в одном сяку от лица Юмико. Правый глаз дернулся, приоткрываясь. Юмико умерла. Глаз моргнул и закрылся. Казуко вновь засопела. Юмико воскресла. Не вставая на карачках, она отползла к окну и забралась на подоконник. Уже с той стороны окна еще раз прошептала «Благодарю» драконам-хранителям семьи Ватанабе. Сунула мобильник в карман и принялась спускаться. На первой же ветке нога поскользнулась, девочка успела лишь охнуть и рухнула вниз. И зависла между небом и землей, пойманная за шкирку Тиесаем.
1: «Спасибо!»
0: Просипела она, пытаясь глотнуть воздуха в натянувшемся вороте.
2: «Не за что!»
0: Тиесай разжал когти, Юмико мягко приземлилась на траву.
1: «Фух!»
0: Оба плюхнулись под дерево, посмотрели друг на друга и прыснули со смеху. Давясь и зажимая себе рты, рванули к забору. Перевалившись за изгородь, Юмико сгребла дракона в охапку.
1: «Чтоб я еще раз куда-то! Ни за что! Никогда!» «Спасибо тебе, Тиетян! Спасибо!»
3: Ночью стрекозы кажутся больше. Они не страшны. Друга рука на плече.
0: Юмико отложила ручку, перечитала, поморщилась в нескладной второй строчке, решила, что переделает утром. «Сейчас спать!» Уже когда укладывалась, потрогала пальцем свои зубки. Передние, конечно, давно сменились, но задние еще держатся крепко.
3: Это хорошо. Это очень хорошо. Только кто-то Тиесай сегодня быстро устал, даже попросил посидеть отдохнуть на обратном пути. На него не похоже. И вообще, последнее время он часто сидит на месте, а не летает и не прыгает, как раньше.
0: Юмико собралась с ним об этом поговорить, зевнула и провалилась в глубокий сон. Are you?

0: Прекрати на него пялиться, Юмитян. Это неприлично.
1: Юмико промычала невразумительное, оторвала взгляд от Такеши, перевела на подругу. На физиономии, помимо ее воли, расплывалась блаженная улыбка.
2: «Ну какой же красавчик, Изутян, согласись!»
1: Изуми недовольно оглядела объект мечтаний Юмико, поморщилась.
0: «Так себе, красавчик! Ну, плечи широкие, волосы отрастил, прятит на макушке, в белый себя выкрасил, и что?»
2: «Эх, ничего ты не понимаешь!»
1: Юмико махнула рукой.
2: «Какие глаза! Посмотри!»
0: «Да он же тебя на 5 лет старше! Ему 17, он в следующем году школу закончит, на тебя даже не взглянет, ты для него малявка!»
2: «Я подрасту?»
0: «Да он себе за это время 100 девушек найдет!»
2: «А может, не найдет!»
0: «Таких, как я, больше нет!»
1: Юмико собралась была обидеться, но не смогла. Слишком благодушное настроение посещало ее при виде Сато Такеши.

0: Ну хорош же. Надо признать, втюрилась. Как многие-многие девочки из обеих школ, той, где училась Юмико, и соседней, где доучивался Такеши. Все бегали за красавчиком в черной кожанке. Говорили, правда, что характер у Такеши Куна не сахар, но уж с Юмико-то он точно будет мил и обходителен, так ведь? Девочка погрызла ноготь в раздумье.
1: Вот только не обращает он на нее внимания.
0: И не ладит с Кеншином, а то можно было бы ловить его хотя бы на братовом дне рождения. Как поспорили они когда-то из-за Мичи, смазливенькой девчонки-старшеклассницы, которая покрутила-покрутила и бросила обоих, так и ненавидят друг друга до сих пор. А ведь даже Юмико умудрилась помириться с Ватанабе Казуко. Правда, лишь когда та подросла и перестала заниматься этими детскими глупостями. Рядом кто-то тихо кашлянул. Девочка отвернулась от Изуми и, не скрываясь, озабоченно спросила:
1: «Титян?»
0: Подруга давно знала про дракона, более того, у нее уже пару лет жил свой, и они с Тейсаем дружили.
2: «Все в порядке», — отозвался ящер.
0: Юмико нахмурилась. В порядке все не было давно. Как она ни старалась, молочные зубы выпадали с неумолимостью надвигающегося учебного года. В последние месяцы она перестала есть конфеты, не щелкала, как раньше, орешки и вообще старалась не брать в рот ничего твердого. «Не дай небеса, отколется эмаль!» Но скоро ей исполнится 13. Ни у кого молочные зубы не держались так долго. Тейсай таял с каждым потерянным зубом. Он слабел, начал кашлять, все меньше летал и часто засыпал во время школьных занятий Юмико. А ведь раньше дремал только ночью, и то часа 2-3 ему хватало. В этом месяце дракон сильно сдал. Блестящая чешуя потускнела, местами появились проплешины, гребень покрылся масляной пленкой, которую приходилось каждый день стирать губкой, набрякли тяжестью веки. Но все же он держался. По-прежнему сопровождал Юмико, болтал, шутил, по-прежнему задорно сверкали желтые глазки с голубыми прожилками. Юмико поежилась, потуже завязала на шее платок. Весна задерживалась. Небо, затянутое серыми облаками, холодный северо-восточный ветер. Словно и не конец марта сейчас. Они с Изуми сидели на скамейке во дворе школы. Каникулы еще не кончились, но окрестные ребята часто прибегали сюда поиграть, покачаться на качелях и, если шел снег, покидаться снежками. Подростки и взрослые тусовались здесь же, прячась в укромных уголках, чтобы выпить пиво. Юмико ждала Кеншина. Он обещал отвезти их с Изуми в зоопарк. Договорились встретиться тут. Девочки уже попрыгали, повисели на турниках, повертели друг друга на карусели, а Кеншин все не появлялся. Хорошо заглянул Такеши, хоть есть чем заняться.
1: «Кстати, а где он?»
0: Юмико поискала юношу глазами.
1: «Испарился. Вот обида!» «Что там такое?»
0: Изуми вгляделась вдаль. На площадке за оградой школьного двора стояли двое — Такеши и Кеншин.
1: «О, пришел, оказывается!»
0: Они разговаривали, и, судя по жестам, совсем не мирно. Вокруг уже начала собираться толпа — школьники, ошивающиеся, как и Юмико с Изуми, на территории школы в преддверии начала учебного года.
1: «Пойдем к ним?» — спросила Изуми.
0: Юмико не ответила, соскочила с лавки, поспешила к брату. Спор тем временем разгорался. Такеши подтолкнул Кеншина не сильно, но Юмико поняла, что брат не спустит. И точно. Кеншин мгновенно ответил тем же. Такеши толкнул сильнее. В толпе закричали:
1: «Драка! Драка!» «С ума сошли, что ли?» — успела подумать Юмико. И случилось.
0: Кеншин не удержался первым, бросился на Такеши. Школьники взревели.
1: «Стойте!»
0: Юмико пробиралась вперед, распихивая народ.
1: «Что не поделили? Белого света им на двоих мало!»
0: Старшеклассники бились всерьез, не поддаваясь и не щадя. Мелькали кулаки, локти, коленки. Тут же, защищая своих хозяев, сцепились два дракона — серый Кеншина и бурый Такеши.
1: «Стойте! Прекратите!» — надрывалась Юмико.
0: Ее голос тонул в потоке всеобщего гамма. Вдруг на перчатку ей шлепнулась красная капля.
1: «Дождь? Почему красный? У Кеншина бровь разбита, и кровь заливает глаза!» А Такеши все молотит и молотит. «Придурок! Идиот! На год младше ее брата, но Кеншин поменьше ростом и слабее, он не выдержит долго!»
0: Словно в ответ на мысли Юмико, Кеншин упал. Такеши размахнулся и ударил ногой в живот. Юмика охнула. Серый дракон никак не мог спасти своего хозяина. Его самого терзал соперник, такой же мощный и безжалостный, как Сато Такеши.
2: «Я помогу», — шепнул на ухо девочке невидимый Тисай. «Нам не позволено, но иначе ты...»
1: «Нет!» — взвелась она. «Тебе нельзя! Я не разрешаю! Сиди тут! Ох, мамочки!»
0: Кеншин ухватил Такеши за колени. Тот свалился, но почти сразу же вывернулся из захвата и залепил Кеншину локтем в голову.
1: «Да что ж вы все стоите!» — в отчаянии закричала Юмико. «Остановите их!»
0: Мальчишки, наблюдающие за дракой, не шелохнулись. И девочка не выдержала, кинулась сама. Подскочила к Такеши, схватила за кичливую выбеленную прядь, рванула вверх.
1: «Прекрати! Не бей его!»
0: Такеши, не глядя, отмахнулся кулаком. Юмико отлетела в сторону, покатилась кубарем. Не успела ни осознать, ни почувствовать боль. Мимо пронеслась синяя хвостатая молния и вцепилась когтями в куртку Такеши.
1: «Титян, нет!»
0: Попыталась окликнуть девочка разбитыми губами, едва взгляд сфокусировался, но поздно. Такеши скинул с себя больного дракона, изо всех сил шмякнул о землю и занес ногу для удара.
1: «Титян!»
0: Юмико кинулась на перерез, обхватывая руками, закрывая собой обмякшее тельце Тиесая. Нога свистнула над ухом, зависла над спиной девочки. Такеши замер и, наконец, опомнился. Опомнились и ребята, бросились, схватили за плечи, оттащили. Юмико приподняла голову Тиесая. Злые слезы закапали на перчатки, на землю, на лазурную чешую дракона.
1: «Гад!»
0: — закричала Юмико Такеши.
1: «Придурок! Ненавижу! Что ты наделал?»
0: Подбежала Изуми. Вдвоем они попытались привести Тиесая в чувство. Недалеко топтались в замешательстве остальные школьники и их драконы. Но чем они могли помочь?
1: «Титян! Очнись, Титян!»
0: Рядом с тихим стоном приподнялся Кеншен, сел, держась за голову. Несколько секунд, потом он увидел Юмико, хромая побрел к ней. Девочка сидела, не двигаясь, только вздрагивала от всхлипывания ее спина. Подул ветер. Из серых туч, кружась, стали падать редкие белые крупинки. Последний снег этой зимы. Дернулся синий хвостик с костяным наконечником. Дракон вздохнул, открыл глаза. —

0: «Я его убью», — сказал Кеншин, сжимая кулаки. «За то, что он ударил тебя, убью! Давай сюда твоего дракона понесу!»
1: Юмико покачала головой.
0: «Я сама донесу. Такеши придурок, но Тиесаю и без него было плохо. Это ведь молочный дракон. Таких не бывает». «Знаю, но он есть. И никому о нем не говори. Титян, ну зачем ты полез драться?»
1: Обратилась она к маленькому ящеру.
0: «Я же сказала, нельзя! Смотри, что он с тобой сделал!»
1: Тиесай, лежащий на руках девочки, слабо махнул лапкой.
2: «Все драконы эмпаты», —
1: пробормотал он.
2: «Мы читаем чувства и эмоции хранимого человека, как книгу. Ты очень переживала за Кеншина. А потом тот мальчик ударил тебя. Я и полетел».
0: «Дурак, дурак!» — сердилась Юмико. «Сидела спокойно, а теперь вон что вышло!» «Юмитян, стой, у тебя кровь течет!»
1: Кеншин поймал девочку за рукав. Юмико отмахнулась. «Не сейчас!» Дома они проскользнули мимо родителей сразу в комнату Юмико, уложили Тиесая на подстилку. Девочка принесла теплый плед, накрыла дракона.
0: «Ничего, они быстро восстанавливаются», —
1: неуверенно протянул Кеншин, глядя, как сестра возится с гнездом.
0: «Коренные»,
1: — коротко бросила девочка. Кеншин смутился.
0: «Спасибо за помощь. Ты иди, наверное, я тут сама посижу. Ни слова родителям, договорились?»
1: Кеншин с минуту потоптался на пороге, затем вышел, аккуратно прикрыл за собой дверь. Юмико склонилась над драконом.
0: «Ты как?»
2: «Нормально», — Тиесай
1: улыбнулся.
2: «Посплю немного, ладно? Ты без меня тут не шали».
0: «Глупый Титян»,
1: — шепнула девочка, целуя его в нос.
0: «Спи».
1: Когда дракон задремал, Юмико наконец смогла заняться собой. Подошла к зеркалу, точно на щеке кровь. И болит. Пришлось идти умываться. Вернувшись, она потрогала щеку. Из уголка рта опять показалась красная струйка. Кольнула десну. Внутри захолонуло.
0: «Только не это! Только не...»
1: Девочка сунула указательный палец в рот, коснулась последнего молочного зуба.
0: «1000 сломанных мечей!» Зуб висел буквально на волоске и нещадно кровил. «Нет, ну нет же!»
1: Юмико закусила губу, чтобы не закричать и не расплакаться.
0: «Что ей делать? Что? Прилепить клеем? Жвачкой? Привязать?»
1: Девочка дернула ящичек с рукоделием.
0: «Иголки и пяльцы? Ага, вот!»
1: Она вытащила катушку с голубыми нитками, раскрутила, оторвала. Корячась перед зеркалом, примотала еле держащийся зуб к соседнему. Для верности сбегала, порылась у бабушки в лекарствах, нашла медицинский клей, капнула туда же. В груди все дрожало, но хоть какой-то шанс. На ужин она не спустилась, попросила Кеншина ее отмазать. Все равно ему за драку отдуваться. Чуть позже в комнату заглянула озабоченная мама, но Юмико сделала вид, что очень занята новой компьютерной игрушкой. Тиесая под пледом не было видно. Мама ушла.
0: «Ничего», —
1: думала Юмико, ложась спать.
0: «Ничего, завтра утром разберемся. Завтра Тиетян проснется отдохнувшим и восстановившимся, а с зубом... я что-нибудь придумаю. Может, вкрутить какой-нибудь штифт? Ну да, штифт! Почему мне раньше в голову не пришло? Но там уже лезет коренной. А я прямо в коренной. Бежать в клинику сейчас же! Ах, нет, она уже закрыта. Ладно, завтра. Тогда... завтра».

0: Солнце расстилало в комнате свои дорожки. Лучи бежали по светлым стенам, по деревянной кровати и подушкам в цветочек. Один из них набрался храбрости, погладил по волосам спящую девочку. Девочка зажмурилась, отворачиваясь. Но лучик был из озорных. Он скользнул поверх одеяла, пощекотал ее вновь. Юмико недовольно заворочилась и вдруг резко сдернула одеяло, поднимаясь.
1: «Титян!»
0: Тишина. Она наклонилась посмотреть под кроватью. В круглой подстилке Тиесая никого не было.
1: «Ты здесь? Титян, ты невидимый! Покажись!»
0: Завертела головой. Ни шороха, ни звука.
1: «Титян!»
0: Обмирая, прошептала девочка. Дернула болью в десне. Юмико машинально сунула палец в рот.
1: «Пусто! Пусто!»
0: Юмико бросилась к зеркалу. На месте молочного зуба зияла дыра с мягкими болючими краями, из которой проглядывал белый кончик нового коренного. С соседнего зуба свисала оборванная голубая ниточка.
1: «Нет!»
0: Юмико рванулась обратно к постели, лихорадочно перетряхнула одеяло, подушки и даже простыню. Наконец, что-то крошечное скатилось вниз и стукнулось об пол. Коршуном Юмико схватила предмет.
1: «Зуб!» «Ее молочный зубик белый с одной стороны и розовый от крови с другой!» «Нет, нет, нет! Титян!»
0: Юмико вскочила, заметалась по комнате. Из глаз непрошенные хлынули слезы. Она никак не могла их удержать.
1: «Титян, ну где же ты? Титян!»
0: Первой к ней в комнату вбежала мама.
1: «Юмитян, Мишенька, что с тобой?»
2: «Мама!»
0: — схлипнула девочка.
2: «У меня зуб! Вот!»
0: Она протянула зубик на раскрытой ладони.
1: «Ну так...»
0: Мама остановилась.
1: «Так это же здорово! Значит, завтра у тебя появится свой дракон. Мы устроим праздник, гостей соберем, мы...»
2: «Нет, мне не нужен дракон, мне не нужен коренной, мне нужен Тиесай!»
0: Юмико уронила зуб на пол, уткнулась носом в подушку и зарыдала. Мама присела рядом, неловко гладя дочь по спине.
1: «Юмитян, ну что ты, Юмитян? Что случилось? Почему ты не рада? Ты же всегда так хотела дракона. Что у тебя со щекой? Ты упала?»
0: В дверях возник Кеншин. Юмико повернулась к нему, зареванная, потерянная. Брат молча подошел, сел рядом. Девочка прижалась к его плечу, у нее тряслись руки. День прошел, как в тумане. Юмико куда-то ходила, что-то пила, пробовала есть, но есть не хотелось. Она все рассказала родителям. Те посочувствовали, поутешали, как могли, но никто ее не понял. «Подумаешь, молочный дракон, он же не настоящий, таких не бывает. Вот коренной — другое дело. Надо подождать, и завтра утром у Юмико появится личный хранитель, здоровый, сильный. Все будет хорошо». Каждый раз, когда ей это говорили, Юмико начинала плакать.
1: «Титян!»
0: — звала она. Под вечер, нарыдавшись, девочка заперлась у себя. Села, вперилась в потолок. На потолке легким узором велись по побелке трещинки.
3: «Я не хочу тебя видеть, коренной дракон!» — громко сказала она. «Не приходи! Не хочу!»
0: Залезла под одеяло с головой и пожелала себе никогда не просыпаться. Проснулась, конечно. Долго лежала с закрытыми глазами. Утро ждало. В комнате царило безмолвие. Может, небо услышало ее и не стало отправлять нового дракона? Девочка приоткрыла веки. Сделать это оказалось трудно, из-за вчерашнего они опухли, и глаза превратились в две узенькие щелочки.
3: В ногах никого. Под кроватью тоже. Ну вот и хорошо. Никто ей теперь не нужен.
0: Юмико повернулась, собираясь встать. Возле цветочной подушки сидел крупный дракон с волнообразными рожками, толстым хвостом и лазурно-синей чешуей. Мощный,
3: красивый и молодой.
4: «Извини, я все-таки не послушался и пришел», — улыбнулся он и почесал лапой нос.
2: «Титян! Титян!»
1: Юмико обхватила дракона, прижимая к себе изо всех сил. Почувствовала, что его лапки тоже обнимают ее, и завопила от радости.
4: «Тише!» — засмеялся он. «У меня уши в трубочку свернулись».
2: «Они у тебя и так трубочкой!»
1: Юмико захохотала и чмокнула дракона в лоб.
2: «Тисай!»
1: На ее крики сбежался весь дом.
2: «Вот он! Вот он, мой Тисай!» — говорила всем Юмико, не выпуская из объятий дракона. «Он мой! Он вернулся! Просто он раньше времени пришел, а теперь ему позволили родиться снова, и он вернулся!»
1: На щеке девочки красовался синяк, расплывшийся еще вчера вечером. По синяку ручьем текли слезы. Но это уже были совсем другие слезы.
0: 37 поколений самураев улыбались, глядя на нее с высоты. Они ни в чем не могли упрекнуть свою наследницу.
3: Последняя снежинка упала с неба. «Будет весна», — записала Юмико у себя в дневнике вечером того же дня, — «в праздник коренного дракона».

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Стеклянная, сияющая чистотой кабинка катилась вниз. Серафима Павловна подняла глаза к небу. Высоко в зените, под самыми животиками облаков, сиял большой голографический экран, на котором сменяли друг друга лица участников. Мелькнуло и ее лицо.
1: «Какая же я старая!» — с удивлением подумала Серафима Павловна. «И морщин сколько!»
0: Трибуны взорвались криками и аплодисментами. Видимо, пришел поболеть кто-то из ребят, может, даже и с семьями.
1: «Надежды там точно нет»,
0: — с тяжелым сердцем подумала Серафима Павловна.
1: «Она в больнице у Сережи».
0: Кабинка пронеслась над блестящими, словно после дождя, стенами живой изгороди, едва не задевая дном поднятые копья статуи и искристые верхушки фонтанов. Проплыл под ногами сложный иероглиф, посыпанных гравием дорожек.
1: «Серафима Павловна, алле!»
0: — ободряюще шепнул из наушников штурман Дима. Сима привычным величественным жестом подняла руки, приветствуя трибуны. Ювелирно отточенный жест, ограненный до совершенства 50 годами начальной школы. «Здравствуйте, дети! Алле!» И словно по мановению волшебной палочки, 30 человек вскакивают как один, выстраиваясь вдоль парк.
2: «Меня зовут Серафима Павловна».
3: «Бажонина Серафима Павловна!»
0: Сочно растягивая слова, зычно возвещает голос над трибунами. Знакомый голос. Костя умеет завести толпу. Многие вскакивают с мест, машут руками, когда Сима проходит по дорожке от стеклянной капсулы транспортера до своего места. И новые капсулы.
3: 50 лет в начальной школе, такое по силам далеко не каждому. Встречаем Серафиму Павловну, классную даму старой закалки.
0: Видимо, большинство из тех, кто пришел смотреть шоу, как-то иначе понимают эти слова. Они кричат «Классная дама!» и тычут в небо большими пальцами. Серафима Павловна благосклонно кивает трибунам, стараясь не смотреть на лица. Потому что сейчас, перед началом шоу, главное — сохранить достоинство. А какое может быть достоинство в том, что ты, старая ворона, идешь, встряхивая тщательно завитой сединой, подрев толпы, приготовившей мобильники, снимать и слать смс-ки? В крошечном наушнике пиликнул таймер. Пошел отщелкивать 10 секунд до прямого эфира. 10... 9, 8, 9, 10.
3: Горько!
0: Аллочка и Даня целуются. Серафима Павловна смотрит на сына, а Сергей на нее. Всегда только на нее. Может, в том с самого начала была вина Симы. Привыкла в школе первоклашками командовать и вместе со стопой тетрадей принесла командную манеру домой.
3: «Внимание!»
0: — громко провозглашает тамада, так торжественно поднимая бокал, что через хрустальный край выплескивается шампанское.
3: «К нам уже спешат поздравления от государства. В этот праздничный день наши молодые наконец смогут принять участие в социальной лотерее «Новая семья».
0: Гости аплодируют. И Серафима Павловна, и Сережа тоже. Аллочка прижимает пальчик к губам, обдумывая ответ. Даня, счастливо прислушиваясь к ее ласковому лепету, набирает на сенсорной панели «Лотерея мой малыш», «Девочка», 3,5 килограмма, 52 сантиметра.
4: «Принято»,
0: — отвечает механический голос.
3: «Принято», — вторят гости, сдвигая бокалы.
0: Молодые снова целуются, и Серафима Павловна с Сережей тоже. Потому что счастливы за сына, потому что любят друг друга уже 25 лет, как в день свадьбы. И шампанское ударяет в голову, и кажется, что все получится.

Надя родилась через 2 года. Первым девчачьим криком, подтвердив право папы и мамы на новенькую двушку улучшенной планировки в районе аэропорта. Честно вытянула 3,5 килограмма на первом взвешивании, оплатив себе детский сад и школу. А вот ростом Надюшка всегда была невелика, как бы не хотелось Аллочке, чтобы дочка пошла в отца. Недобор в 1,5 сантиметра означал лишь одно – учебу в ВУЗе семья будет оплачивать самостоятельно. Но таких денег в бюджетной сфере не заработаешь. Даня срочно ушел из поликлиники терапевтом в частную больницу. Аллочка отправилась за ним. По вечерам бегала по клиентам, хорошая массажистка всегда нужна. Сережа сменил проектное на стройку. Больше зарплата. А Серафима Павловна осталась в школе. Ни сын, ни невестка, ни муж, ни один не упрекнул, не обмолвился и словом. Но Сима чувствовал на себе тяжелые взгляды коллег. Мол, ради внучки могла бы и потерпеть. Устроиться в гимназию. 51 не возраст. Люди и постарше работу меняют. Но Сима осталась в старой школе. Сюда она пришла еще совсем девчонкой. Здесь, на родительском собрании, встретила Сережу. Здесь учился Данька. Здесь выучит и Надю. Серафима Павловна осталась. Осталась до самого последнего дня, когда классы перевели в новое здание, а старую школьную территорию обнесли забором, пригнали бульдозеры и краны. Нет, не новая жизнь, ненасытно требующая перемен, заставила Симу покинуть класс. Это были они, ее ребята. Дети, что 40 лет назад входили сюда под дребезжание первого звонка, умели любить. Они полюбили школу. Они запомнили школьный сад, утопающий в зелени корпуса, и, став взрослыми, решились признаться в этой любви единственным известным способом – дать родной школе денег. На новое здание поближе к центру района, на современную технику, компьютеры, тренажеры, а в знакомом с детства здании начали готовить приют для себя. И через 2 года вместо доски над входом в школьный сад появилась резная табличка «Дом престарелых. Старая школа».

0: «Старая школа». Два пожизненных места категории «Все включено» для финалистов шоу «Зажились»! Взвился над трибунами знакомый голос. «Еще раз повторим для вас имена и номера наших участников. 3001 – Лопатин Иван Александрович, слесарь-ремонтник с 30-летним стажем. Личное обаяние и монтировка. Иван Александрович Лопатин. 2000 ваших голосов на номер 30011 вложат заветную монтировку в руки этого игрока. Неужели вы оставите героя с пустыми руками?» На экранах появилась алая монтировка. Медленно вращаясь, подставила камере логотип фирмы-изготовителя. Рядом лот номер 30012, масляно-блестящий разводной ключ. Счетчик в углу экрана лихорадочно отсчитывал голоса. Стеклянная капсула на высокой серебристой ноге вознеслась над зелеными изгородями лабиринта. Иван Александрович замер в ней, как паук, в янтарные капли, подняв над головой сцепленные в замок руки. Серые со стрелками брюки, коричневые сандалии, клетчатая рубашка с коротким рукавом, полотняная шоферская кепка. На имидж своего парня ушла не одна неделя работы, а небрежную растрепанность молочно-белой седины создавали опытнейшие стилисты и лучшие парикмахеры. Он и вправду выглядел своим, смутно знакомым, так что Серафима Павловна даже прищурилась, стараясь разглядеть лицо слесаря, но случайный солнечный луч блеснул на стекле кабинки, заставив ее отвести взгляд. Лопатин держался молодцом. Под свободной рубашкой угадывался поддерживающий спину корсет. Игроку номер один везло меньше всех. Ему стоять еще минут 5-6 с поднятыми руками, пока не взмоют вверх все капсулы. Пока беснующиеся на трибунах и припавшие к экранам зрители не отголосуют за оружие и амуницию. «Поздравляем, Иван Александрович! В лабиринте вас ждет разводной ключ от нашего постоянного спонсора немецкой фирмы Kaiser K. А наш следующий игрок 3002 – Епифанова Агата Сергеевна, создатель приюта для домашних любимцев «Эйгата». 16 кошек Агаты Сергеевны сейчас болеют за нее у экрана телевизора. Как жаль, что эти крошки не могут проголосовать за свою хозяйку. Но вы можете. Электрошокер нового поколения от Anthony Di Arma или ножи для мяса «Элидженс». Агата Сергеевна замерла в стеклянном коконе, приложив руку к груди, всем своим видом показывая, что покорно принимает выбор зрителей. «Серафим Павловна», — ожил в наушнике голос Димы, — «все помните?»
1: «Да, Димочка», — терпеливо отозвалась Сима. «У слесаря старая травма колена и камни в почках. У кошатницы неправильно сросшийся перелом бедра, остеопороз. А у кого его нет?»
0: «И парик», — весело добавил Дима, подбадривая больше самого себя, чем подопечную.
2: «А у пары Семенчуков? У него астма и силикоз, у нее сердце слабое и один глаз стеклянный».
1: «Не переживайте так, дорогой мой, я все помню», — ответила Серафима Павловна, глядя, как над зеленью взмывают в сдвоенном стеклянном шаре супруги Семенчуки.
0: Екатерина Михайловна в цветастой, чуть расстегнутой на полной шее ситцевой блузе и плотных садоводческих шортах, и Аркадий Игнатьич, высокий, жилистый, в льдисто-сером рабочем комбинезоне и белый, слишком льнущий к сухопарому телу олимпийки. Этим компромиссов не нужно. Два места в старой школе, двое Семенчуков. Повезло. Одногодки. Сима была на 4 года старше Сережи. Хотя много лет они позволяли себе роскошь не думать об этом. Мол, до 70 далеко, может, не дотянем. Откажет сердце, вылетит из-за угла, потерявший управление такси. И не придется Сереже смотреть, как Сима глотает на исходе 70-го дня рождения желтую таблетку от Министерства социальной рациональности. Но нет.
1: Зажились.
0: Только вместо аккуратной дамы с форменным беретом на ровных кудряшках и чемоданчиком с таблетками, пристегнутым к запястью, на пороге появился Костя. «Серафима Павловна», — темноволосый молодой человек учтиво склонил голову, входя в переднюю. «Разрешите представиться?» «Константин. Можно просто Костя?» Сима посторонилась, позволяя гостю пройти в дом. Отметила неброский, но дорогой костюм, блеснувший сталью коллекционный хронометр. Однако молодой человек, будто бы и не заметил взгляда старой дамы, церемонно положил на стол кейс.
1: «Вы из министерства?»
0: Стараясь не выдать нервозности, спросила хозяйка.
1: «Мой юбилей в будущем месяце, и я полагала, таблетку принесут не раньше, чем за сутки».
0: «Что вы, Серафима Павловна!» Ласково улыбнулся Костя, щелкнув застежками кейса. «Разве я похож на живодеров из службы контроля сроков жизни? Обижаете, моя дорогая. Но у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться».
1: «А если все-таки попробую?»
0: Серафима Павловна холодно посмотрела на наглеца, мгновенно сбив тонкое напыление дорогой самонадеянности.
3: «Тогда...»
0: — быстро справился с собой молодой человек. «Через 3 недели вы получите свою таблетку и принесете пользу обществу, а я...» Костя легко вскинул движением головы длинную челку. Блеснул нестерпимый синевой острый взгляд.
1: «Я предлагаю вам надежду. А взамен я прошу лишь минуту вашего времени и чашечку чая». «Вы коммивояжер»,
0: — догадавшись, расслабилась Сима.
1: «Извините, молодой человек, но мне ничего не нужно».
3: «Нужно, Серафима Павловна!» —
0: взмолился Дима.
3: «Машите, потерпите еще 32 секунды, и вас опустят в лабиринт».
1: «Димочка, у меня уже вот-вот отвалится рука».
0: 10 секунд, моя дорогая Серафима Павловна», — клянился в разговор знакомый веселый голос Кости. «Начинаю отсчет». Кабинки опустились в зеленое море самшита. Серафима Павловна осторожно ступила на мелкий цветной гравий дорожки, вглядываясь в плотную стену листьев, где должен был ждать мизерикорд. Проклиная устроителей и их жажду изящного, Серафима Павловна слепо запустила руки в самшит прямо перед дверцей кабинки и тотчас наткнулась указательным пальцем на узкое лезвие.
3: «О, мой бог!»
0: Едва не вырвалась от боли, но Сима сдержала стон. С трудом выпутала клинок из листвы и сетки, поддерживающей живую изгородь. Справа над ее головой мигала красным глазком камера. Серафима Павловна торжественно показала ей обретенное оружие.
1: «А теперь побежали!» — напомнил внутренний голос. «И побежали быстро!»
0: Хотя какой может быть бег, когда за плечами 70? Но задерживаться не стоит. Серафима Павловна двинулась налево, слыша, как за ее спиной схлопывается коридор с хрустом, давя стеклянную капсулу. Как и предупреждали, отсидеться не получится. Только бежать. Дыхание сбилось быстро. Серафима Павловна вцепилась рукой в разболевшийся бок. Из стены резко вынырнули 3 лезвия, распоров воздух в паре ладоней от ее плеча. Сима дернулась к противоположной стене, едва не налетев на притаившиеся в ней длинные толстые иглы.
4: «Поддержим наших героев!»
0: — крикнул над ее головой невидимый Костя. Трибуны ответили воплями, улюлюканьем, нестроенными хлопками.
4: И пока наши участники ищут друг друга в лабиринте, напомню, что шоу «Зажились» проводится при поддержке Министерства социальной рациональности и Фонда общественной лотереи.
0: По экранам поплыли знакомые рекламные кадры. Молодой человек в синем берете с улыбкой обнимал другого со значком МГУ на лацкане студенческого пиджака.
1: «Лотерея призыв. Каждую весну и осень мы дарим вам возможность стать студентами лучших вузов страны».
0: Доверительно, с томной хрипотцой напомнил женский голос.
1: «Дважды в год
0: один из счастливчиков, заполнивших анкету на призывном пункте, получает из рук министра сертификат на 1 миллион рублей.
1: Еще 50 призывников ежегодно награждаются пожизненным освобождением от воинской повинности и сертификатами на обучение в любом вузе на бюджетной основе. Остальных участников ждет служба в интереснейших уголках Вселенной и достойная зарплата военнослужащего российской армии».
4: «Служу России!»
0: В один голос бодро гаркнули студенты-десантник, протягивая с экранов анкеты призывников, заполненные одинаковым размашистым патриотическим почерком.
1: «Ты уверена, Надя?»
0: Серафима Павловна не надеялась, что внучка передумает. Нужно было знать Надю. Если уж решила что-то, хоть кол на голове тиши.
1: Да и что могла ей предложить бабушка Сима?
5: Учительскую пенсию да инвалидность деда. Денег, оставшихся после Дани и Аллочки, хватило бы на какой-нибудь провинциальный истфак. Но Наде не было дела до раскопанных курганов, берестяных грамот и пыльных палеолитических венер, отлеживающих пышные бока в музейных запасниках. Надя хотела стать инженером-конструктором космических кораблей. Это стоило космически дорого.
6: Анкету призывника Надежда домой не принесла, заполнила в военкомате. Чтобы у бабушки и деда не было даже иллюзии, что можно что-то изменить. Через неделю застегнутая в синий комбинезон Надежда вылетела в учебный центр по подготовке летного состава. Повезло, что оказалась маленького роста. Высоких в летчики не берут. Они копают и стреляют 2 года. А летуны год учатся и только на второй получают разведывательный флайер или транспортник, набитый новобранцами, и назначение в один из интереснейших уголков Вселенной. Письма Наде писала вовсе неинтересные. Серафиму Павловну диву давалось. Всю жизнь учила, а собственную внучку не выучила. «Все хорошо, я жива и здорова, скучаю, Надя». И так в каждом письме. Больше сказали черные, мертвые глаза вернувшейся внучки. Слишком крепкие, слишком накачанные руки. Едва заметные следы обработанных на регенераторах шрамов.
7: «Ты извини, но я ненадолго, ба. Осенью снова попробую».
6: Серафима Павловна не нашлась, что ответить.
7: «Не повезет опять, так это не проблема», — ответила за нее Надя. «Я еще за 2 срока сама на конструкторский заработаю».
6: Через неделю у Сергея отказали почки. 66 лет. Терминал Министерства здравоохранения вежливо сообщил, что данные по пациенту Бажонин Сергей Евгеньевич переданы в службу контроля сроков жизни. Значит, не только для нее и для Сережи обратный отчет уже начался. Никакой лотереи донорская почка. Сима не раз читала выкладки Минсоцрац об экономическом и ресурсном обеспечении срока жизни россиян и, пожалуй, была согласна в свое время уступить место под солнцем молодым, способным в тяжелое время изо всех сил работать на благо страны, не требуя взамен бесплатного проезда и льготных лекарств. Но отпустить Сережу — это было другое. Совсем другое. В розыгрыше гемодиализных аппаратов не повезло. Хотя видит небо, Сима и Надя весь час, что длился розыгрыш, просидели у телевизора со скрещенными на удачу пальцами. Но удача делается не пальцем. Во всяком случае, пальцев должно быть значительно больше. Стеклянный потолок поехал вниз, пригибая Серафиму Павловну к земле. Замшитовый коридор резко повернул налево, сменившись блестящей стеной магонии. Отличный сортовой магонии. Серафима Павловна опаздывала. Колющая в боку боль перебралась по ребрам на спину. Сима тяжело привалилась к земле, прижав под вздошью крепко зажатый в кулаке мизерикорд. Хотелось выбросить глупый клинок, но зрители едва ли поймут, почему она так легко пожертвовала подарком, оплаченным 1500 СМС. Рассерженные зрители, случись что, редко голосуют за жизнь. Значит, придется двигаться.
7: «Направо, Серафима Ивановна!»
6: — подсказал в ухе заботливый Дима. Сима двинулась к развилке, пытаясь продемонстрировать зрачку камеры хоть какое-то подобие бега.
8: Кошатница появилась внезапно. Как будто одна из зеленых стен толкнула Агату Сергеевну прямо на соперницу. Серафима Павловна автоматически выставила вперед руку, защищаясь от нападения. Мизерикорд легко скользнул по щеке Агаты, оставив глубокую красную линию, от которой тотчас протянулся мелкий пунктир капель.
9: «Ах ты, старая гнида!»
6: взвизгнула Агата Сергеевна, отступая к противоположной стене. Тихо пощелкивал электрошокер.
10: «У нас первая кровь!»
6: — крикнул где-то над головой голос ведущего. Осторожно потрогав раненую щеку и увидев алые кончики пальцев, Агата выставила перед собой шокер и неловко ткнула им, надеясь достать соперницу.
5: Серафима Павловна пригнулась, стараясь избежать удара. Больные и без того ослабевшие от бега колени не выдержали. Сима плавно подалась вперед, подкатываясь под ноги Агате. Веером брызнул из-под рук гравий. Под шальным ударом плеча владелица приюта для домашних любимцев рухнула, как подкошенная, на лету теряя оружие.
9: «Ай да Серафима Павловна!»
5: На мгновение над головой Симы застыло на стоп-кадре ее собственное искаженное болью лицо в облаке летящего гравия, а еще выше — сухая ладонь соперницы и отлетающий в сторону электрошокер.
9: «Какой прием! Какая игра! Вот что значит хорошая школа! Похоже, у нас перелом шейки бедра! Проверьте ваши талоны! Что записано в графе «Первая победа»? Серафима Бажонина?» Тогда вы первый счастливчик на этом шоу. Если нет, не расстраивайтесь. Ваши добровольные пожертвования уходят в фонд детского дома номер 2 города Ярославля.
5: На экране появились счастливо машущие в камеру ярославские сироты. Директор пролопотала какие-то благодарственные слова. «Серафима Павловна, 30 секунд на коридор. Вам направо», — подсказал Дима.
11: «Вставай. Таймер полминуты», —
5: бросила Серафима Павловна, тяжело поднимаясь на ноги. Соперница только застонала, размазывая по морщинистым щекам злые слезы.
11: «Сука школьная!»
5: – прошипела она, пытаясь приподняться. В тишине послышался негромкий хруст. Кошатница завалилась на бок, воя от боли. Серафима Павловна попыталась поднять ее за руку.
11: «Вставай, бабуля!»
5: – прошипела она, стараясь взвалить соперницу на плечо.
11: «Сама бабуля!»
5: Огрызнулась та, но подтянулась, цепляясь за живую изгородь.
12: 20 секунд, встревоженно напомнил Дима.
11: «Без тебя знаю», —
5: бросила Агата Сергеевна своему штурману, который, видимо, шепнул ей в наушник то же самое.
9: «Но посмотрите, что происходит в нашем лабиринте!»
5: Голос ведущего изобразил искреннее удивление.
9: «Воистину, милосердие — особая жестокость победителя. Похоже, Агата Сергеевна не может идти. О чем думает ее соперница? Нет, уважаемый, срок истек. А не зажились ли вы, Агата Сергеевна?»
13: «Зажились!» —
5: воскликнули трибуны.
9: «Нет!» — ответили другие.
5: На экранах поползли вверх, то и дело обгоняя друг дружку, два столбика. Болельщики определяли судьбу проигравшей.
9: «Как не жаль, но зрители сделали свой выбор!» — воскликнул Костя. «Недаром наше шоу называется... «Зажились!» —
5: подхватили тысячи голосов. Гравийная дорожка под ногами Агаты Сергеевны провалилась. Серафима Павловна упала, чувствуя, как скользят по ее рукаву пальцы соперницы. Ухватилась за них и поехала по гравию к черной яме, в которой болталась, как тряпичная кукла, Агата Сергеевна.
11: «У меня дома кошки!» —
5: едва слышно прошептала она.
11: «Как же! У меня дома кошки!»
5: Серафима Павловна попыталась зацепиться ногами за гравийную дорожку, успевая воткнуть злосчастный мизерикорд в металлическую сетку под зеленой стеной лабиринта. Благодарение судьбе и швейцарским технологам Европейского союза оружия, тонкое лезвие выдержало обеих.
12: «Серафима Павловна, 12 секунд!» —
5: дрожащим голосом проблеял Дима.
12: «Бросайте бабку и на выход, ведь премию снимут!»
11: «Дмитрий!» —
5: прошипела Серафима Павловна, чувствуя, как начинают дрожать от напряжения пальцы.
11: «Я тоже бабка!»
9: «Бабка не бабка!» — ворвался в наушник раздраженный голос Кости.
12: «Тут большие бабки крутятся! Поверьте мне на слово, лучше слушаться! На вас ставки такие, что схлопнется коридор, серьезные люди деньги потеряют! И тогда не уверен, что они захотят заплатить за новую почку для вашего мужа! Зрители выбрали! Отпускайте!»
9: «А то...» —
5: едва выдохнула Сима. Удар током был не слишком сильным. Таким, что в другой ситуации боли не почувствуешь. Но пальцы разжались, словно сами собой. Неудачливая соперница полетела в сизые клубы искусственного тумана под лабиринтом. А пол поехал на место так быстро, что Серафима Павловна едва успела выдернуть руку.
9: 5 секунд,
5: ровно скомандовал Дима. Сима поднялась и побежала направо. Зацепила ногой отлетевший в сторону шокер. Смертельно надоевший Мизерикорд уже получил свою порцию крови и зрительского внимания, и Серафима Пауна разумно решила, что с Шокером будет сподручней. Все еще не решаясь выбросить осточертевший клинок, Сима сунула Шокер в карман кофты и едва успела проскочить в правый коридор, когда блестящая магониевая стена позади нее сошлась с пушистой самшитовой. Лязгнули скрытые в зелени зубцы. В руке, слегка онемевшая от удара током, покалывала, боль в боку сделалась почти нестерпимой. Над головой бойко мелькал очередной рекламный ролик.
12: «Камеры 3.6 на фонтан Б!» — прорезался в наушнике голос Кости. «Дмитрий, уводи свою на левый путь. Семенчуки сейчас Столивара рвать будут. А твоя в двух коридорах сунется, костей не соберешь. Женя, слесарю уводи на круг. Куда нам столько мяса в один кадр?»
13: «Я вас слышу»,
5: — пробормотала Серафима Пауна.
13: «Дима, микрофон!»
12: «Дмитрий!»
5: — рявкнул Костя. Все смолкло.
14: «У нас назревает новая схватка!»
5: Взвился над головой уже другой восторженный голос ведущего.
14: «Супруги Семенчуки против стальных кулаков Евгения Степановича Февралюшина! Вот-вот станет жарко, как в Мартене!»
13: «Серафима Павловна, ради всего, прошу, не суетесь!»
5: Грустно позвал Дима.
13: «Берите левые коридоры через арку, а то там у Столивара спонсор крутоват, не про нашу честь!» Родной сталелитейный ему бензопилу в игре проплатил. Дружбу. Может, Семенчуки вдвоем и прорвутся. А вас Февралюшин в оливье порубит. У него на кону младшая дочь наркоманка. На устранение уже ордер выписан».
14: «Принято!»
5: Оборвала его Серафима Павловна. Взяла влево. Вынула из кармана шокер и на ходу пощелкала для верности, работает ли.
14: «Сколько бегаем?»
5: 16 минут, двое выбыло. 8 в игре», — отрапортовал Дима.
13: 16 минут».
5: «Если продержаться 20, у Сережи будет почка. За полчаса обещали вузовский сертификат».
13: 4 минуты за любовь, еще 10 за надежду»,
5: усмехнулась сама себе Серафима Павловна.
13: «А потом можно и о дружбе подумать».

0: Ноги ступали все тяжелее, каждым шагом загребая гравий. Подумалось, что в юности все это было бы намного проще. Бегать, уворачиваться от ножей, выбираться из-под прижимающих к земле стеклянных потолков. Было бы, наверное, проще убивать, потому что себя жальче. А когда тебе 70, ты приготовился к таблетке, подвел итоги, подписал все бумаги и уверился, что прожил неплохую, относительно правильную жизнь, вдруг появляется какой-нибудь желторотый камевоежор Надежды Костя и обещает, что если ты продержишься еще чуть-чуть и не обязательно убивать, достаточно просто вовремя покидать коридоры и смотреть, чтобы что-нибудь не выскочило из стены.
1: «Баб, отказывайся», — тихо и серьезно проговорила Надя.
2: «Ну не твое это».
3: «Почему?»
0: — заупрямилась Серафима Павловна, раскладывая на кровати смертное платье.
4: «Все-таки жаль, что не придется надеть.
0: На игре наверняка подберут более подходящий костюм, чтобы на экране хорошо смотрелось».
3: «Думаешь, твоя бабушка старая, так уже и постоять за себя не сумеет?»
0: Серафима Павловна попыталась улыбнуться.
2: «Я просто хочу, когда ты будешь умирать...»
0: Голос Нади сорвался в глухую хрипотцу.
2: «Хочу держать тебя за руку, а не пялиться в телевизор, потому что даже проголосовать не могу, так как звонки от родственников игроков не принимаются к учету».
0: Серафима Павловна со стыдом вспомнила, как звонила друзьям, знакомым, ученикам, просила послать СМС за Сергея, когда того взяли на шоу «Я держусь». Зрители проголосовали за другого игрока, молодого еще парня с артрозом тазобедренного сустава. Солнечные кадры, где парнишка, прикованный к коляске, играл с двумя маленькими детьми и наяривал на балалайке Семеновну и «Малыш, я тебя люблю», ловко перемежались видами полутемной комнаты, где заплаканная жена колола ему бледному, покрытому холодным потом обезболивающее. Сергей не умел ни балагурить, ни петь. Он всегда был слишком серьезным и немногословным, чтобы нравиться незнакомым людям. Знакомые голосовали, звонили, сочувствовали. И от этого было особенно стыдно. Надюшка уверяла, что позаботится о нем, когда для Симы придет время. Казалось, и сам Сережа не хотел надолго задерживаться здесь без нее. Но как-то очень тяжело было думать, что он не доживет до своей таблетки. И в этот момент появился Костя.
2: «Отказывайся, баба Сим», —
0: повторила Надя.
2: «Ты не сможешь. Там нужно будет
3: просто пытаться бежать»,
0: — не уступала Сима, внутренне радуясь, что можно будет наконец оправдаться перед внучкой, перед смотрящими с небес Даней и Аллочкой, перед всеми за то, что не сумела оставить школу.
3: «Ты же помнишь притчу про лягушку, которая упала в молоко и била лапками?»
2: «Ба!»
0: — оборвала Надя.
2: «Из того, в чем тебя заставят барахтаться, масла не взобьешь. Там будут люди, которым есть что терять и есть за что драться».

0: Ты смотрела хоть одно шоу? Ты хоть знаешь, что такое «зажились»?»
1: Серафима Павловна покачала головой, то ли признаваясь в своем незнании, то ли отказываясь слушать. Наконец, потеряв терпение, Надя встала между бабушкой и кроватью, на которой лежало распластанное платье.
0: «Туда берут не просто стариков, только тех, кому очень нужно еще немного пожить. Или очень хочется.
2: Ведь кому-то на самом деле не хватает 70.
0: Хочется умереть в тепле и уюте
2: среди заботливых медсестер в каком-нибудь райском уголке вроде старой школы.
0: И в эту старую школу попадают либо очень богатые, либо очень злые. Они будут очень стараться тебя убить. И тебе нечем будет ответить, потому что ты другая. А если ты это ради нас, то отказывайся. Ни мне, ни деду такой жертвы не надо».

0: По бокам снизу тихо зашипело. Коридор начал медленно заполняться газом. Серафима Павловна закашлялась, сгибаясь.
1: «Время, Серафима Павловна, время!» — трещал в наушнике Дима. «Бегите!»
0: Легко сказать. Усталое тело отказывалось служить. Боль ледяным панцирем охватила бок, парализовала руку. Оставалось лишь ковылять, сильно припадая на левую ногу. Где-то в отдалении на трибунах взвыли зрители, приветствуя чью-то новую победу.
2: «Это они, герои 30-го выпуска шоу «Зажились», супруги Семенчуки!»
0: разносилось над головой.
2: «Крепкая семья – вот счастье человека и опора общества! Что такое дружба в сравнении с любовью? Ура победителям! Соболезнования зрителей, устроителей, семье и друзьям Евгения Степановича! Он заплатил высокую цену за свободу и лечение дочери!»
0: Сима подняла голову. На экранах мелькнуло лежащее вниз лицом тело Февралюшина, и теперь маячили счастливые Семенчуки. Белая олимпийка на плече Аркадия Игнатьича набухает красным, в руках его супруги трофейная «Дружба» и плоскорез Фокина.
3: «Хорошая штука. В огороде половину инвентаря заменяет», — подумала Серафима Павловна.
0: Голова нещадно кружилась, подсовывая странные, неуместные мысли.
2: «А Серафима Павловна Бажонина проходит газовый коридор. Она на полпути к центру лабиринта», — напомнил о ней ошалевшим от восторга зрителям Костя. «Ну же, поддержим классную даму!»
0: Над верхушками живых изгородей появилось изображение заполненного газом коридора. В нем скособоченные фигуры, едва ковыляющие в сторону развилки. Серафима Павловна попыталась выпрямиться, собирая остатки сил. Перешла на шаркающий бег. Кто-то из зрителей оценил ее усилия. Захлопали, засвистели.
2: «Не сдаваться судьбе, вы учили нас! Серафима Бажонина, первый класс!»
0: Принялись скандировать несколько десятков голосов.
1: «Ребята!»
0: — с удовольствием подумала Сима. Цепляясь за жесткие листья магонии, свернула в правый коридор. Кондиционер обдал зимним холодом, очищая воздух. Серафима прислонилась спиной к изгороди, стараясь отдышаться.
2: «Камера 5!»
0: Снова незваный гость в наушнике — Костя. Обормот Дмитрий опять напутал с пультом.
2: «Коридор 4В. Переключайте с Бажонина на Лопатина. Повторяю, Семен, переводи на слесаря. 3001. Кирилл, веди своего на Семенчуков. Дима, твоя сдает. Как биотелеметрия?»
4: «АД 190 на 110, пульс 130», — отрапортовал Дима.
2: «Дай доп. Выдержку на коридор секунд 5, отдышаться, а потом гони. Фонтан А через 6А. Семен, крупный план слесаря».
1: «Я вас снова слышу».
0: Восстановив дыхание, просипела Серафима Павловна. Усмехнулась.
1: «Повторяю, Бажонина на линии».
2: «Дима, твою...»
0: — в наушнике щелкнуло.
1: «Хорошо».
0: Лишних 5 секунд. Серафима Павловна закрыла глаза, сняла с ног туфли. Судя по звукам с экранов и трибун, камерам сейчас не до нее.

0: Вот ч...
1: Едва не выругалась она, когда во все стороны брызнули листья и клочки сетки основы. Прорубая тонкую стенку лабиринта, прямо на нее вывалилась Екатерина Михайловна Семенчук. В ее руке еще ворчала пила. В открывшуюся в стене рану хлынул яркий свет, звук и запах ледяной воды, бьющейся в фонтане. Середина лабиринта. Смерть. Здоровая базарная старуха с бензопилой в полной руке шагнула к Серафиме Павловне.
2: Та лишь беспомощно выставила перед собой тонкое лезвие милосердия, другой рукой нашаривая в кармане шокер.
1: Разводной ключ едва не проломил толстухе череп. Покачнувшись, Екатерина Михайловна повернулась к нападавшему.
0: «Аркаша!»
1: — крикнула она в прореху в живой изгороди, наступая на нового противника.
0: «Тут двое! Училка и след...»
1: Серафима Павловна поднялась, цепляясь за стену, и едва грозная старуха Семенчук снова обратила к ней взор, Сима ткнула шокером в красное от напряжения лицо соперницы. Лопатин действовал почти одновременно с нею. Разводной ключ, наконец, достиг цели. Из виска медленно заваливающейся навзничь Екатерины Михайловны брызнула темная кровь. Выскочил и влажно шлепнулся под ноги Симе искусственный глаз. На него мигом налип гравий.
3: «Катя!»
1: — крикнул из-за стены Семенчук.
2: «Серафима Павловна, держитесь! 26 минут!»
1: Голос Димы пробился через бьющийся в висках пульс и рев затихающей бензопилы.
2: «Направо, там еще один выход в центр! У вас хорошие шансы зайти в тыл обоим!»
1: Что-то крича на своем слесарском, Лопатин рвал из рук мертвой Екатерины Михайловны бензопилу. Над головой, ловко модулируя голосом, завывал Костя. Ему вторили зрители. От этой какофонии закладывало уши.
3: «Туда!»
1: Ивану Александровичу, наконец, удалось расцепить мертвые пальцы мадам Семенчук.
2: «Серафима Павловна, твою, вашу мать, у Семенчука оружие из трех игроков!»
0: «Бегите!»
1: – прошептала Сима, чувствуя, как отказывает левая нога. Одышка заставила опустить голову, чтобы протолкнуть в легкие хоть немного воздуха.
2: «Ну уж, дудки! Меня Сашка сожрет, если я вас тут кину!»
1: Лопатин подхватил Симу под руку и поволок по коридору.
0: «Саша Лопатин?»
1: – переспросила Серафима Павловна, запоздала, понимая, отчего старый слесарь казался ей смутно знакомым.
0: «Саша Лопатин, ваш внук?»
2: «Да!»
1: — огрызнулся слесарь. Его силы тоже были на исходе. Травма колена давала о себе знать. Лопатин тяжело припадал на правую ногу.
0: «Как он?»
1: Не удержалась Сима, понимая, что не время для светской беседы так же хорошо, как то, что скоро не будет времени ни для каких бесед.
2: «Лопух безмозглый, ёп!»
1: — отозвался Лопатин.
2: «Сядет, если мы с вами, Серафима Павловна, еще 4 минуты не протянем!» «В драку уличную за девчонку полез. Двоих убил. При свидетелях. Ладно, сразу под устранение не пошел. Повезло, что деду пара дней до таблетки».
3: «Твари!»
1: — донеслось сзади. Аркадий Семенчук не стал останавливаться над трупом жены, переступил через лежащее на дорожке тело и, почти не прицеливаясь, бросил в убийц топорик. Промахнулся. Лопатин втащил Симу за угол. Вновь потянуло влажной прохладой. Иван Александрович двинулся первым.
0: «Дима, где Семенчук?»
1: Шепотом спросила Серафима Павловна, не очень надеясь на штурмана. Шоу было в разгаре. Громовой рокот трибун, бесперебойная стрекотня Кости в динамиках и сотня софитов над площадкой с фонтаном резко били по чувствам. Кажется, Дима что-то кричал в ответ. Но Серафима Павловна, ослепленная и оглушенная, не расслышала. Видимо, штурман Лопатина оказался поопытнее. Слесарь резко обернулся, отталкивая в сторону Серафиму Павловну и принимая в грудь плоскорез. Чертова тяпка легко пробила клетчатую рубашку и грудину. На губах Лопатина выступила бурая кровь. Но Серафима Павловна не смотрела на него. Уже знакомым движением подкатилась под ноги Семенчуку, целясь левым плечом сопернику в бедро. Хрустнула чужая бедренная кость, отозвалась резкой болью в разрываемых мышцах собственная плечевая. Боль тотчас разлилась по спине, груди, ребрам. Но Серафима Павловна занесла вверх еще послушную правую руку и всадила мизерикорд под ребра падающему Семенчуку.
2: На что-то же должна была сгодиться проклятая железка.
1: Вытащить лезвие сил уже не осталось. Сима скорчилась на гравии, прижимая к животу мертвую левую руку.
4: «Серафима Павловна!»
1: — прорвался через пелену боли голос Димы.
4: «У вас инфаркт!»
5: «А у нас победитель! Ай да классная дама!» —
1: перекрыл все радостный голос Кости.
5: «Этот урок, Серафима Павловна, наши зрители запомнят надолго! Браво! Два места в старой школе, а также специальные призы от Министерства социальной рациональности достаются номеру 3008 Серафиме Павловне Бажониной!»
4: «Но что это?»
5: «Похоже, Серафима Павловна приняла свою победу слишком близко к сердцу. У нас инфаркт на финишной прямой. Похоже, еще немного, и переезжать в старую школу станет некому. Вы готовы спасти свою героиню? Всего 4000 СМС на номер 30083, и бригада экстренной помощи поспешит на выручку Серафиме Павловне!»
0: «Блин, не слышит же уже!»
1: — пробурчал в наушнике недовольный голос Димки.
0: «Помрет ведь!
4: Биотелеметрия фиговая, хоть самому голосуй!»
1: «Да что ты!» — ответили в рубке управления шоу. «Крепкая бабка! Такие просто так не помирают! Старая школа!»
0: «Я вас слышу!» —
1: хотела шепнуть Серафима Павловна и не смогла. Тяжелая железная рука сдавила сердце. На экране появилась готовая к броску бригада медиков. Белые халаты и синие робы эффектно льнут к литым мышцам, волевые подбородки устремлены вверх, глаза следят за цифрами на счетчике зрительских голосов.
5: 3970! 3985!
1: Радостно отсчитывает в небе невидимый Костя.

Этот выпуск подкаста «Модели для сборки» посвящен памяти Александра Бачила, писателя, человека, друга.

0: Сверху стена казалась не очень высокой, зато бесконечно длинной. Но кто ж доверяет глазомеру, когда речь идет о стене? В степи ее видно черт знает на каком расстоянии, с привычной гордостью подумал Ксей. Наверное, там в 2-3 днях пути от острова стена видна, как горная цепь, встающая над горизонтом. Жалко, что некому на нее посмотреть оттуда. Он лег грудью на прохладный камень парапета и глянул вниз. Ровные ряды многотонных гранитных блоков ближе к земле казались обыкновенной кирпичной кладкой, а затем и вовсе сливались в гладкую, блестящую, словно полированную поверхность. Да чего же красиво сделано! Ксей радовался и за первых строителей стены, и за себя. Ему было приятно, что он продолжает самую важную на свете работу и делает ее так же красиво и с душой, как старые мастера. Стена окружала остров по периметру и непрерывно надстраивалась. Все новые тысячи каменных блоков укладывались в нее ровными без оконниц и ворот рядами. А зачем ворота, если некого впускать? С тех пор, как первая волна притворения докатилась до подножия стены, в степях не осталось ничего живого. Трава и та помертвела. Она больше не колыхалась на ветру, а стояла неподвижно, ощетинившись каменными иглами. Продраться сквозь эти заросли было невозможно, если бы кому-то и пришла в голову такая глупость. И все же степь была полна движения. По ночам даже с невообразимой высоты смотровых площадок можно было слышать, как внизу трещит, хрустит и рассыпается твердое крошево. Черную гладь, уходящую к горизонту, время от времени неторопливо пересекали бледные световые пятна. Никто не знал, что это было, а гадать боялись. Ясно, что не живое, притворенное, а от притворенного добра не жди. Когда-то, все еще помнил те времена, вид со стены был другим. По левую руку за пенной полосой чернело море. По нему еще ходили корабли, добиравшиеся, говорят, до живых, настоящих островов. Но и море исчезло. Его вымокали, иссушили волны притворения. Теперь и там, в плоскодонной яме бывшего морского ложа, топорщились каменные леса. Как взбаламутил ил в свое время, так он вихрами и застыл. Ксей вернулся в центр площадки и сел поближе к факелу. Газовая горелка храпела от натуги, испуская синее пламя, но тепла не давала. Ксей придвинул к пламени калильню, массивную решетчатую конструкцию на колесах. Металл постепенно налился красным, оранжевым и, наконец, ярким белым сиянием. Пошел жар. Калильня засветилась нестерпимым блеском, а степь сразу потемнела, отступила в сумерки. Все видимое пространство ограничилось кругом смотровой площадки, с которой уже ничего нельзя было рассмотреть, если не встать у самого парапета, свесившись за край. «Зато огонь теперь видно издалека», — подумал Ксей. Он снова поймал себя на желании быть увиденным где-то там, внизу. Странная фантазия. Если бы даже кто-то там был, разве смог бы он отличить Ксеев огонь от тысячи других? Уж огней-то в небе, слава Водолею, хватает. Сейчас же, будто в подтверждение, облака, пеленой накрывавшие степь, полыхнули желтым. Ксей начал считать мгновения. И раз, и два, и три. Где-то на 40-м сияющая ударная волна упала на облака сверху и пробила в них круглую, быстро расширяющуюся брешь. Стал виден огненный шар, догорающий высоко в небе. «Водород», — сознанием дела сказал Ксей. «Мало и далеко». Однако вспышка достаточно осветила стену, чтобы он мог увидеть двигающихся к смотровой площадке людей. Это патруль шел его проверять. На всякий случай Ксей поднялся и еще разок взболтнул лопатой клейкую жижу в корыте. Пусть начальство видит, что он тут не вспышки считает, а трудится на благо, готовит раствор к утренней смене. Впрочем, раствор и без того был хорош. К утру он набухнет как следует, и можно будет класть.
1: Почет строителю стены.
0: При звуке мелодичного, но властного девичьего голоса Ксей вздрогнул, обернулся и поспешно поклонился не без гвардейской ловкости, только забыв от смущения положить лопату.
1: «Почет госпоже Мира!» Продолжай работу.
0: Княжна кивнула ему благосклонно. Ксей принялся бестолково тыкать лопатой в раствор, стараясь не поворачиваться спиной к важным персонам. Княжна пришла в сопровождении верховного наставника Фотия и команды сторожей из караула, дежурившего на стене. Собственно, по уставу Ксею следовало бы отдать рапорт старшему сторожу, начальнику караула, но он решил, что лучше будет промолчать. «Если уж сама Йена благословенная велела продолжать работу, знаешь, уруй. Кому надо, отрапортуют». Впрочем, начальнику караула тоже было не до уставов. Он тянул шею, пятил грудь, как на параде, старательно делал равнение направо и ел глазами начальства. Княжна подошла к залитому светом краю площадки, заглянула за парапет, долго всматривалась в мерцающую тьму внизу. Ксей, продолжая мутить раствор, осторожно стрельнул глазом в ее сторону. Йена была не только самой важной особой, но и самой красивой девушкой на острове.
1: «Давно ты здесь?»
0: — спросила она, не оборачиваясь. Ксей понял, что вопрос задан ему.
2: «С восьмого часу!»
0: — молодцевато доложил он, прижав черенок лопаты к плечу.
1: «Видел что-нибудь?»
0: Голос ее, всегда приятный, спокойный и уверенный, сегодня звучал необычно. В нем слышалась усталость и даже, кажется, страх. Но о чем она? Что тут можно увидеть нового? Разве что... «Водородная вспышка», — сказал он на всякий случай. «Слабая, но это было уже при вас, госпожа».
1: «А там, внизу?»
0: Княжна, не отрываясь, глядела в мертвую степь.
2: «Так а что там может быть?»
0: Ксей пожал плечами.
1: «Или опять притворение ожидается?»
2: «Вопросов не задавай!»
0: Наставник больно ткнул его в бок.
2: «Отвечай, что спрошено!»
1: «Оставь его, Фотий!»
0: Княжна нетерпеливо повела плечом.
1: «А ну, строитель, прибавь огня!»
0: Ксей кинулся к факелу, выкрутил задвижку на всю резьбу. Струя пламени потолстела, разревелась, ударила в щит, так что искры полетели в небо. Глазам стало больно смотреть на раскаленную решетку.
3: «Левее поверни!»
0: — крикнула княжна.
3: «Еще!»
0: Ксей, жмурясь, опаляя брови, метался вокруг калильни, хватался за горячие колеса дымящейся рукавицей, сдвигал с места неподатливый каркас. Для Йены он готов был ворочить это белое железо голыми руками. Но княжна стояла к нему спиной, следя за призрачными всполохами внизу, и рвения не замечала. Несколько минут прошли в молчании. Ксей тоже пытался рассмотреть что-нибудь необычное на равнине, но не преуспел.
1: «Хватит, гаси!»
0: Княжна, наконец, обернулась. Ксей испугался. По ее щекам текли слезы.
1: «Бесполезно»,
0: — сказала Йена.
1: «Они не придут».
4: «На все Водолеева воля», — прогудел наставник в седую бороду.
1: «Кто не придет?»
0: — вырвалось у Ксея. Он тут же прикусил язык, понимая, что за подобный вопрос можно и головы лишиться, но княжна вдруг посмотрела на него доверчиво и беззащитно, не дать не взять соседская девчонка, с которой все детство пробегали в одном дворе.
1: «Неделю назад сотник Гори ушел за стену».
0: Йена вытерла слезы, голос ее был почти спокоен.
1: «В отряде 15 человек. Они должны были добраться до острова Фео и разжечь маяк».
4: «Да Фео!»
0: Ксей чуть не свистнул от удивления.
4: «Через каменный-то лес? Да там шагу не ступишь!»
2: «Тебя не спросили», — буркнул наставник.
1: «У них пилы и дробильная машина».
0: Йена снова глядела вниз, склонившись над парапетом.
1: «Но не в этом дело. Если до Фео добраться невозможно, они должны были вернуться через 3 дня. Прошла неделя. Все кончено».
4: «Не нужно отчаиваться, госпожа. Поговорим об этом позже».
0: Фотий недовольно косился на Ксея, но барской напыщенности в его голосе поубавилось.
4: «У нас ведь есть запасной план».
1: «Какой план?»
0: Княжна досадливо усмехнулась.
1: «Воздушный шар?»
2: «Бесполезно!»
0: Снова не по чину вылез Ксей.
2: «Газовые фонтаны на каждом шагу. Так-то их не видно, а как пыхнет один другой, так ясно, лесом стоят по всей степи. Шар, надутый водородом, через такой столб не пролетит, упадет. А тепловой с горелкой и говорить нечего. Чик, и все.
4: Все-то он знает. Фотий покачал головой. Может, нам его в академию перевести из сторожей? Боюсь, президента подсидит.
0: Ксей позволил себе улыбнуться вслед за Еной. Наставник, как видно, всеми силами старался отвлечь княжну от мрачных мыслей. Оттого-то он и не прогнал до сих пор Ксея, не велел посадить его в холодную за излишнюю свободу обращения. Старик видел, что беседа с этим простоватым парнем сейчас нужнее Ене, чем его собственные высокомудрые увещевания. Ксей сам понял, что от него ждут ни гвардейских поклонов и ни уставных равнений. Он, простой строитель и по совместительству сторож, запросто беседовал с княжной и наставником, а начальник караула вместе с дежурной сменой стояли перед ними на вытяжку, боясь пошевелиться. Однако Ксея не слишком занимала плывущая в руки фортуна.
2: «Да», — сказал он, — «я простой строитель стены. Я не знаю, как пройти к островам, и я не знаю, зачем это нужно».
1: «Мы могли бы подать сигнал»,
0: — сказала Йена.
1: «Когда-то маяк острова Фео был виден с материка. И если на материке еще кто-то...»
2: «Вы в это верите? А я думаю, везде одно и то же. Притворение ходит по суше не хуже, чем по морю. Нам еще повезло, что вовремя начали строить стену».
0: Наставник возмущенно затряс бородой.
4: «Этот мальчишка совсем обнаглел. Он уже перебивает княжну». «Ну ты и строитель!»
0: — начал было Фотий, но Йена нетерпеливо отмахнулась от него, как от жука трещотки.
1: «Что же ты предлагаешь?»
0: — спросила она Ксея. «Нас все равно накроет рано или поздно. Волны притвора с каждым годом все выше, а стену нельзя надстраивать до бесконечности. У нас все меньше воды, несмотря на усердные молитвы Водолею».
4: «Молитвы не твоя забота!»
0: — сварливо вставил Фотий.
2: «Водолей милостив!»
3: «Воздух тоже уходит», — сказал Ксей. «Жизнь уходит с нашей земли, но ее можно сохранить».
1: «Как? Как?»
0: Йена схватила его за руку, будто хотела, чтобы он вот сейчас, сию минуту, спас ее и весь народ от притворения.
3: «Нужно строить не стену, а убежище», — сказал Ксей.
0: Пальцы княжны разжались, рука повисла без сил.
1: «На это нет времени. Мы не успеем создать убежище, в котором смогут жить 150 тысяч человек».
3: «Жить не смогут, но могут спать».
0: Ксей поймал на себе пронзительно сверкнувший взгляд наставника.
3: «Не правда ли, владыка? Слуги Водолея научились погружать человека в бездыханный сон».
4: «Кто тебе сказал?»
0: — глухо пророкотал Фотий.
3: «Слухом стена строится», — поговоркой ответил Ксей.
4: «Тише, Ари!»
0: Наставник с опаской покосился на караул.
4: «Это ж священный секрет!»
3: «Раз секрет, значит, правда!»
0: Ксей радостно потер ладони.
3: «Выроем убежище, укупорим как следует и пусть люди спят. Вот тогда кто-нибудь, не торопясь, построит дорогу к маяку и подаст сигнал».
1: «Кто же построит, если все будут спать?»
0: Княжна смотрела на Ксея большими, ожившими вдруг глазами.
3: «Я, благословенная госпожа!»

0: Пиропатроны отработали, спускаемый аппарат отделился штатно. Как слышите, титаны? Поехали! Подсвети к нам планетку, Игорек! Раскрытие отражателя через 112 секунд. Потерпите, титаны. Как самочувствие?
1: Как в лифте. Ты не знаешь, на каком этаже здесь буфет?
0: Отставить болтовню. Командир повернулся ко мне. Не можешь ты, Леха, без своих фантазий. Докладывай телеметрию. Докладываю. Снижение 200, орбитальное 40-308, склонение 6. Включение двигателей через 19, 18, 17. В иллюминаторе вспыхнула белая полоска горизонта. Приближалась освещенная сторона планеты.
1: «Есть визуальный контакт», — сказал Игорь. «Вон он, маячок».
0: 0.21. Начинаю корректирующий виток. Командир говорил сухо, как на тренировке. Она с Витькой, похоже, слегка колбасила.
1: Меня, во всяком случае. Все-таки тут вам не тренажер. Мы действительно садимся на эту мерзлую планетку, садимся первыми в мире и все такое. Как-то еще сядем.
0: Да как потом взлетим?
1: Господи, неужели когда-нибудь все это будет позади? Нет, я не трушу, просто есть у меня такая специальная мысленная фраза, которая приносит удачу. Кажется.
0: За иллюминатором медленно, пиксель за пикселем, проступала изрытая кратерами поверхность Марса. Луна и луна. Вылитые просто. Не балует нас солнечная система разнообразием ландшафтов. Садишься вечно, как на блин, круглые, будто по циркулю вычерченные кольцевые горы и пыльные равнины, похожие на провинциальный стадион «Локомотив», вытоптанный футболистами доскальных пород. Есть, правда, еще гиганты с богатой атмосферой, да Венера, но на них садиться дураков нет.
1: Эх, одна Земля-матушка радует глаз.
0: Леха, не спи. Проходим маяк.
1: Я спохватился и взял фотокамеру. Что тут поделаешь, если у меня характер несколько мечтательный, зато веселый.
0: Без такого человека в экипаже вы бы, товарищ полковник, сдохли с тоски за полгода-то полета.
1: А вот вам и подсветка, титаны.
0: Игорь у себя на орбитальном модуле распустил, наконец, перья отражателя и поймал скромное пятнышко, выползающего из-за горизонта Солнца. «Подсветку вижу», — сказал командир. По серой, неосвещенной еще поверхности планеты пополз бледный зайчик. Я нацелился на него фотокамерой.
1: «Хм, как интересно!» — прозудел в наушниках Игорь. «Вы маяк видите?»
0: «Нет, пока», — сказал я.
1: «От него примерно к северу идет какая-то белая полоса, русло, что ли?»
0: «Не похоже.
1: Зигзаг какой-то. Изгибается три раза под острым углом. В общем, такая буква «М».
0: От неожиданности я чуть не выронил камеру.
1: «Какая буква?» «М», —
0: внятно произнес Игорь.
1: «М! Не путать с Жо! Может, у них там метро?»
0: «Еще один шутник», — проворчал командир.
1: Я все еще пытался поймать в объектив солнечный зайчик, который Игорь должен был навести на маяк. Бывает же такое. Когда-то в детстве у меня был маяк, к которому вела дорога, изгибающаяся зигзагом в виде буквы «М». Она была нарисована на листе старой, стертой до дыр миллиметровки. Нарисована моей собственной рукой, как Бог на душу положит. Совпадение, не больше.
0: Там у меня было море и города на островах, а здесь минус 85, ни кислорода, ни воды, да и маяк-то не настоящий. Объект «Эпсилон» — неидентифицированный источник излучения в видимом спектре. Какой-нибудь недопотухший вулкан, что же еще? И тут я увидел его. Сердце остановилось, как бывает в первое мгновение невесомости.
1: Конечно, он не был похож на маяк в обычном понимании, но я узнал его. Это был мой маяк, и к нему вела моя дорога.
0: Транспортер медленно ковылял по дороге, с трудом находя торный путь среди щедро рассыпанных вокруг осколков породы.
1: «А если бы не дорога, — с затаённой гордостью сказал я, — мы бы вообще к маяку не подобрались».
0: «Ну и что?» — невозмутимо отозвался командир. «Стали бы там подальше. Наше дело маленькое — выставить приборы, произвести съемку и домой.
1: «Как домой?» — не понял я. «А на маяк не полезем?»
2: «Тебе дай волю, ты к черту в пекло полезешь!»
1: Витька врубил задний ход, чуть сдал назад и с разгону перебросил транспортер через осыпь.
3: «Но это же совершенно безопасно!» — сказал я. «Там вход есть... вернее, должен быть!»
1: «Ты-то откуда знаешь?»
4: «Ниоткуда, просто чувствую».
1: «Чувства отложим до земли». Командир водил лучом прожектора по обступившим дорогу скалам. «Будем действовать по программе. Затем белым камнем остановишь», — сказал он Витьке.
3: «Осторожно, там спуск крутой»,
1: — машинально заметил я, глядя по сторонам. Витька резко осадил транспортер у камня и повернулся ко мне. Из-за стекла его шлема на меня уставились два изумленных глаза.
3: «Как ты узнал?»
1: Дорога перед носом транспортера круто уходила вниз, туда, где должен был располагаться вход на маяк.
3: «Не знаю, дежавю одолевает».
1: «Выходим», — сказал командир. «И попридержи-ка пока свою дежавю». Иззубренные метеоритами вершина маяка действительно напоминала жерло небольшого вулкана. На остро сколотых зубцах играли отсветы внутреннего пламени, осыпавшиеся стены превратились в покрытые трещинами склоны. Я даже засомневался. Ничто не указывало на искусственное происхождение маяка. Вот только дорога, упирающаяся в глухую полукруглую арку у подножия горы. Но и это при желании можно было объяснить естественными причинами. Карабкаясь по обломкам, мы приближались к арке. Никаких следов каменных блоков, из которых должен быть выстроен маяк. Сплошная, облепленная спекшейся пылью порода да россыпь щебенки под ногами. Напрасно я размечтался. Рука словно по наитию поднялась и уперлась в свод арки. Странно. Камень под рукой оказался неожиданно податливым. Легко сдвинулся с места и ушел в скальную толщу. Почва под ногами дрогнула, в глубине скалы сдвинулась, провернулась, ударило что-то страшно массивное, и глухая стена перед нами вдруг расступилась. В клубах пыли открылся глубокий черный проход.
3: «Леха!» — крикнул Витька. «Это ты устроил?»
1: «Нет», — зачем-то соврал я.
3: «Оно само».
1: «Так, стоп!» Командир предостерегающе поднял руку. «Все туда не пойдут. Сначала Кузнецов».
2: «Если бы не 80-килограммовый скафандр, я бы подпрыгнул от радости!»
3: «Есть!»
1: «Поставишь камеру и счетчики и сразу назад, понял?» «Да не суетись там, а то еще в дыру какую-нибудь свалишься».
3: «Ничего», — сказал я, шагая в темноту. «Там ступеньки!»

0: Спустившись с маяка, я вернулся к ребятам и отвел командира в сторону.
1: «Гриш, мне нужно с тобой поговорить. Витька, отключись, пожалуйста».
2: «Что еще за фокусы?» — удивился командир. «Ты там что, бомбу нашел?»
1: «Да», — сказал я, — «кое-что нашел. Это очень важно, но я не хочу, чтобы все слышали. Не желаю прослыть психом».
2: «Ты мне друг?»
0: «Я тебе прежде всего командир».
1: «Ладно,
2: разрешаю. Витя, отключись, но из поля зрения не выходи». «Слушаю».
1: «Гриша, я в детстве с родителями каждый год ездил в Крым».
2: «Что-то ты уж больно издалека начинаешь».
1: «Подожди, не перебивай. Я там в поселке дружил с девочкой, с Леной, понимаешь?»
2: «Ну-ну, дальше». Я перевел дух.
1: «По-идиотски как-то получается. Мы играли в игру. Рисовали на карте острова, строили города. Воображаемые, конечно, но знаешь, как в детстве все это ярко представляется? В общем, у нас была целая страна на неизвестной планете. Мы плавали с острова на остров, торговали, воевали с пиратами.
2: Ленка была княжной, а я строителем. Все, что мы придумывали, я потом наносил на карту, строил замки, крепости, порты. Ей очень нравилось. На острове Фео у нас был маяк. А на самом большом острове, название ему мы так и не подобрали, находилась столица страны. Там был княжеский дворец.
1: Ну и что из этого?»
2: Командир нетерпеливо поглядывал на кислородные датчики. Пора было возвращаться.
1: «Гриша», — сказал я, — «мы на острове Фео».
2: «Чего?» Он придвинулся ко мне вплотную.
0: «Ну-ка, посмотри-ка на меня. Не нравятся мне твои глаза. Не хватанул ли ты, брат, дозу облучения?»
1: «Ты мне не веришь?» Я покивал. «Вполне понимаю, но хочешь, я сейчас выключу этот маяк, а потом опять включу. Я могу, я сам его строил».
0: «Да при чем тут маяк?» — оборвал командир. «Мы же не в Крыму, ты оглянись вокруг. По-моему, у тебя просто кислородное отравление, баллон не в порядке».
1: «Да слушай до конца! Мы играли так лет 5, пока не подросли, а потом случилось...»
2: Я остановился.
1: «Как расскажешь о таком?»
2: Ленка попала в беду. Просто возвращалась вечером домой, на нее напали и изнасиловали. Какие-то урки, так мимоходом, завершая крымскую гастроль. Их даже искать не стали. «Обычное дело», — пожимал плечами участковый.
1: «Для кого обычное?»
2: Она лежала в больнице, какая-то очень взрослая, даже постаревшая, никого не хотела видеть.
1: Но я все равно приходил каждый день, старался как мог развлечь, отвлечь.
2: Я притаскивал с собой карту, врал о новых приключениях, но она уже в них не верила. Однажды я пришел и увидел, как она резинкой стирает на карте море. Я спросил, зачем она это делает. Она сказала, что страна наша вымерла, море засохло, все стало серым и пыльным. Потому что только так и бывает в жизни. И если я снова нарисую море, оно уже будет не настоящим.
1: Я не отобрал у нее карту, но ввел в игру новое правило.
2: «Пожалуйста, стирай, что хочешь», — сказал я. «Но только не то, что обнесено стеной».
1: И я стал строить стену вокруг острова. Это была очень хорошая стена, Гриша.
2: Самая высокая в мире. Но она уже не могла спасти княжну.
0: «Почему?»
1: «Ну, как ему объяснить? Ленка уверяла меня, что с ней все в порядке, ничего страшного не произошло, она успокоилась и забыла. Просто начинается взрослая жизнь. С играми пора закругляться».
2: Она говорила это таким спокойным, взрослым голосом, что... Я поверил. Не то чтобы она меня убедила и не то чтобы обманула, но я, оказывается, и сам повзрослел. Моя планета, еще недавно такая голубая и зеленая, тускнела на глазах, становилась пыльно-серой со зловещим красноватым оттенком. Скоро я уехал из Крыма, а когда вернулся через год, Ленку было трудно узнать. Она дни и ночи пропадала в ялтинских кабаках, похоже, с теми самыми бандитами. Собственное княжество ее больше не интересовало.
0: «Давно это было?»
2: — спросил командир, когда я как мог с 5 на 10 пересказал ему эту историю.
1: «Очень давно».
0: «И ты ее с тех пор не видел?»
2: Нет. В позапрошлом году был там проездом, спрашивал у соседей. Говорят, умерла. Спилась. А что с картой? Потерялась? Не помню, может, валяется где-нибудь дома. Но игру ты так и забросил? Да, в общем, так и забросил. Но сначала не знаю, что уж мне вступило в голову. Сначала я придумал убежище. Тщательно вычертил планы залов, где спят жители, все до одного. Потом проложил вот эту дорогу, зигзагом минуя опасные места к острову Фио. А на острове зажег маяк. Да. Командир неопределенно потоптался на месте, снова взглянул на кислородный датчик. Трогательная история. Ладно, пойдем отдыхать. До старта у нас 5 часов, надо еще много чего успеть. Он махнул рукой Витьке. Пошли! Я не тронулся с места.
3: Гриша, я не могу улететь. Мы должны их спасти.
2: Командир остановился.
0: А вот это ты зря. Детство вспомнилось хорошо. Скучаешь по земле, бывает. Я на Фобосе тоже одно место видел. Точь-в-точь мраморный карьер под Искитимом. Чуть до слез не разобрало. Но в истерику впадать не моги. Мало ли что примерещится.
3: Ну так давай проверим, командир. Поедем по дороге на север. Там должен быть город.
0: Какой город, Леха? Ты что, картинку со спутника не видел? Там кратер здоровенный, и все.
3: Это не кратер, Гриша. Это стена вокруг острова.
0: Отставить лирику, Кузнецов. Мы на обычной, голой, как лысина, планете. Воды нет, растительности нет, кислорода, стен, островов, княжон. Ничего нет. Одни кратеры. Нормальная планета, как их большинство.
3: Может, потому мы и находим только голые, безжизненные планеты, что сами их забросили в детстве. Мы сами убили на них жизнь, Гриша. Мы выросли и перестали придумывать. Ничего, кроме лысины с кратерами, представить себе не можем. Вот и все наше терраформирование. Но меня это не устраивает. Я остаюсь.
0: «Где это ты остаешься?» – заорал командир. «Витька, а ну хватай его!»
2: Он не слышит. Я отступил в темноту под аркой и тронул бугорок под сводом. Между мной и землянами поднялась стена.

0: Пап! Папа!
1: Катюня настойчиво дергала меня за рукав. Да, доча?
0: Ну, чего ты замолчал? Что потом было?
1: Я смотрел в темноту.
0: Потом пора спать.
1: Завтра расскажу. Дочь разочарованно отвернулась, вздохнула, тронула пальчиком завиток света, падающего от ночника на обои.
0: Но ты добрался до города?
1: Добрался. Хотя это было трудновато, если честно. Она сейчас же повернулась ко мне.
0: Тебе, наверное, помогли другие космонавты?
1: Нет. Они меня не нашли. У них заканчивался кислород, и они улетели.
0: Улетели?
1: Катюнины глазища еще больше расширились, хотя эту историю она слышала, наверное, в сотый раз.
0: А как ты залез на стену?
2: Говорят, тебе все завтра. Спи.
1: Недолгое сосредоточенное сопение.
0: А в городе все спали?
2: Да, в городе все спали. Что им еще оставалось?
0: А принцессу ты нашел?
1: Княжну. Конечно, нашел. Это как раз было просто. Куда проще, чем верить, что не сходишь с ума. План убежища я помнил наизусть, но шел, задерживаясь перед каждой дверью на мгновение, чтобы представить, что именно увижу сейчас. Никак не хватало духу открыть дверь сразу, не задумываясь, а вдруг там ничего еще нет.
0: А как ты ее разбудил? Наверное, поцеловала, она и проснулась.
1: Вот видишь, ты и так все знаешь. Можешь сама себе рассказывать сказки. Но Катюню на грубую лесть не возьмешь. Не та порода.
0: А потом что?
2: Потом кому-то влетит от мамы за разговоры по ночам. Вон она уже идет.
1: Это, наконец, подействовало. Глазищи перестали мерцать в темноте.
0: Ну все, сплю.
1: В коридоре легко прошуршали шаги. Дверь приоткрылась.
0: Ну что, спит?
1: Спит, благословенная госпожа. Угомонилась.
0: Почет строителю стены. Пойдем ужинать.

0: Филипп Дик. Вера наших отцов. Выйдя на улицу, Чейн едва не споткнулся о безногого нищего торговца на деревянной тележке-платформе. Торговец оглашал улицу пронзительными воплями. Чейн замедлил шаг, но не остановился. Ему не давало покоя последнее дело, которым он занимался в Ханойском министерстве произведения искусства. Чейн был настолько поглощен мыслями, что обтекавший его поток велосипедов, мотороллеров и мотоциклов с реактивными моторчиками словно вообще не существовал. Равно как и безногий торговец.
1: «Товарищ!» — позвал калека, устремившись за Чейном в погоню.
0: Его тележка приводилась в движение гелиевой батареи, и калека весьма ловко управлялся с рычагами.
1: «У меня широкий выбор испытанных народных травяных средств. Есть юридически заверенный список лиц, испытавших благотворные воздействия этих лекарств. Если ты чем-то страдаешь, только назови свою болезнь, я помогу».
2: «Благодарю, я здоров».
0: Чейн остановился. Разве что, подумал он, мучает хронический недуг всех служащих Центрального комитета, карьеристский зуд, одолевающий всякого чиновника.
1: «Могу вылечить лучевую болезнь», — гнул свое торговец, «или усилить потенцию. Могу обратить вспять лечение раковых заболеваний, даже ужасной меланомы, которая зовется черным раком».
0: Калека показал подносик с набором разнообразных стеклянных бутылочек, алюминиевых баночек и пластиковых коробочек.
1: «Если у тебя есть соперник, который хочет занять твое уютное кресло, я снабжу тебя особым веществом, с виду похожим на крем для кожи, но на самом деле это очень сильный токсин. И цены, товарищ, у меня самые низкие, а в знак особого почтения к столь достойному товарищу я готов принять послевоенные бумажные доллары. Предполагается их свободное хождение повсюду, хотя на деле они едва ли дороже туалетной бумаги».
0: «Пошел ты к черту!» Чейн подал знак проплывавшему мимо аэротакси. Он и так опаздывал на 3,5 минуты. Предстояла важнейшая встреча, и все его толстозадые начальники с наслаждением отметят в уме его опоздание. Подчиненные сделают это с еще большим наслаждением.
1: Но коллега-торговец тихо добавил: «Товарищ, ты обязан купить что-нибудь».
0: «Да ты еще почему?» – негодующе поинтересовался Чейн.
1: «Потому что, товарищ, я ветеран войны. Я сражался в последней великой войне Объединенного Народного Демократического Фронта против презренных сил империалистов. Я потерял ноги в битве за национальное освобождение при Сан-Франциско».
0: Теперь калека не скрывал торжества.
1: «Если ты откажешься купить товар, предлагаемый ветеранам, то рискуешь уплатить штраф или даже оказаться в тюрьме. Так гласит закон. Подумай о своей репутации, товарищ».
0: Чейн устало кивнул, отпуская аэротакси. «Так и быть», — сдался он.
1: «Я куплю что-нибудь».
0: Он окинул взглядом жалкий набор знахарских средств и наугад взял бумажный пакетик.
1: «Вот это».
0: Калека за

0: рассмеялся.
1: «Товарищ, это сперматоцит. Его покупают женщины, которые не имеют политического права на таблетки. Мужчине он едва ли пригодится».
0: «Закон, торжествующий, изрек Чень, не требует покупать полезное. Я просто должен купить что-нибудь. Я беру этот пакет». Он полез за бумажником, разбухшим от обесценившихся послевоенных долларов. Будучи слугой государства, Чень получал эти доллары 4 раза в неделю.
1: «Поведай мне свои проблемы», — предложил коллега.
0: Чень ошеломленно уставился на него. Такое вторжение в личную жизнь, да еще со стороны неофициального лица.
1: «Ладно, товарищ», — быстро сказал коллега, видя реакцию Ченя. «Не буду настаивать. Как врач-народный целитель... ограничусь тем, что мне знать полагается».
0: Он задумался. Изможденное лицо стало серьезным.
1: «Ты много смотришь телевизор?» – неожиданно спросил он.
0: Захваченный врасплох, Чень ответил: «Каждый вечер, кроме пятницы. По пятницам я хожу в клуб упражняться в завезенном с побежденного Запада эзотерическом искусстве партийного рулевого». Это было единственным хобби Ченя. Все остальное время он посвящал партийной работе. Калека выбрал серый пакетик.
1: $60, объявил он. «Гарантия полная. В случае, если не подействует согласно инструкции, прошу вернуть для полного возмещения убытков».
0: «А как оно должно подействовать?» – ехидно осведомился Чень.
1: «Снимет усталость глаз после долгих и утомительных официальных речей. Это... успокаивающий порошок. Прими его перед длинной вечерней официальной телепроповедью, которая...»
0: Чень заплатил и забрал пакетик. «Фигу тебе», — подумал он. «Все-таки это грабеж среди бела дня. Сделали ветеранов привилегированным классом. Теперь они кормятся за счет нас, молодого поколения». Забытый серый пакетик остался в кармане пиджака. Чень вошел в величественное здание Министерства произведения искусства, где его ждал собственный солидный кабинет. Начинался рабочий день. В приемной находился плотного сложения смуглолицый мужчина в коричневой шелковой двубортной тройке гонконгского производства. Рядом с незнакомцем стоял непосредственный начальник Ченя Сыма Цзопинь. Цзопинь представлял их друг другу на кантонском диалекте, хотя сам владел им довольно слабо.
2: «Товарищ Тун Чень, познакомьтесь с товарищем Дариусом Петелем. Товарищ Петель представляет новое учебно-идеологическое учреждение, открывающееся в калифорнийском городе Сан-Фернандо».
0: Он сделал паузу и добавил:
2: «Всю энергию своей жизни товарищ Петель посвятил идеологической борьбе со странами империалистического блока, поэтому он назначен на столь высокий пост».
0: Они обменялись рукопожатием.
1: «Чаю?» — предложил гостям Чень.
0: Он нажал кнопку инфракрасного хибачи, и мгновение спустя в японском керамическом сосуде с орнаментом забулькала вода. Усевшись за стол, Чень обнаружил, что его преданная секретарша Си уже тайком положила на стол листок папиросной бумаги с секретным досье на товарища Петеля.
1: «Абсолютный благодетель народа», — заговорил Цзопинь, — «лично принял товарища Петеля. Абсолютный благодетель доверяет товарищу Петелю. Это большая честь. Его школа в Сан-Фернандо будет преподавать обычную философию Дао, по сути, являясь нашим каналом общения с либеральной интеллектуальной молодежью на западе США. Ее довольно много, уцелело в районе между Сан-Диего и Сакраменто. По нашим предварительным данным, около 10 тысяч. Школа примет 2 тысячи. Обучение будет обязательным для всех отобранных нами».
2: «Кажется, вода уже кипит».
0: «Благодарю», — пробормотал Чень, опуская в керамический чайник пакетик чая «Липтон». Цзопинь продолжал:
1: «Все экзаменационные работы будут направляться в ваш кабинет, дабы вы могли тщательно оценить идеологическую благонадежность студентов школы. Другими словами, вы, товарищ Чень, будете определять, кто из 2000 студентов действительно искренне реагирует на наши учебные программы, а кто нет».
0: «Я разолью чай», — объявил Чень, хорошо владевший тонкостями церемонии.
1: «Мы должны понять одну вещь», — встрял Петель,
0: чей кантонский был еще хуже, чем у Цзопиня.
2: Проиграв мировую войну, американцы и их молодежь научились маскировать свои истинные чувства и убеждения.
1: Слово «маскировать» он произнес по-английски. Не поняв, Чень вопросительно взглянул на начальника.
2: «Лгать», — перевел Цзопинь.
1: Они послушно повторяют партийные лозунги, но внутренне уверены в их ошибочности. Экзаменационные работы этой группы будут очень похожи на работы искренне убежденных студентов.
3: «Простите, если я правильно понял, 2000 сочинений должны пройти через мои руки?»
1: Чень пришел в ужас, он не верил своим ушам.
3: «Это задание для целого отдела. У меня и так забот по горло». Он покачал головой.
1: «Я не могу дать официальное заключение о работах данной группы коварных идеологических диверсантов, упомянутых вами выше».
2: «What the fuck?» —
1: добавил он в завершение по-английски. Цзопинь сморгнул, услышав крепкое западное ругательство, и сказал:
2: «У вас есть люди. Можете привлечь еще несколько сотрудников. Бюджет министерства в этом году позволяет. И помните, абсолютный благодетель народа лично выбрал товарища Петеля для этой работы».
1: В его тоне появились угрожающие нотки. Почти незаметные. Только чтобы упредить истерику Ченя и вернуть последнего в русло субординации. Для пущего эффекта Цзопинь перешел в другой конец кабинета к трехмерному портрету абсолютного благодетеля в полный рост. Через несколько секунд его присутствие заставило сработать датчик автоматического магнитофона. Знакомый голос затянул привычную проповедь.
4: «Сражайтесь ради мира, сыны мои!» — твердо и проникновенно произнес голос.
1: «Ну хорошо, Чен немного успокоился. Возможно, удастся запрограммировать один из министерских компьютеров. Если использовать структуру ответов типа «да-нет» на базе предварительного идейно-семантического анализа идеологической верности, неверности, разработать стандартную процедуру, а возможно...»
2: «У меня с собой один интересный материал», — сказал Дариус Петель. «Не могли бы вы, товарищ Чень, ознакомиться с ним?»
1: Он затрещал молнией старомодного пластикового портфеля.
2: «Вот два сочинения».
1: Он передал бумаги Ченю.
2: «Ваш ответ покажет вашу компетентность».
1: Его взгляд встретился со взглядом Цзопиня.
2: «Как я понимаю, если вы справитесь, то будете назначены заместителем советника министерства, и абсолютный благодетель народа лично пожалует вам медаль Кистеригана».
1: Оба, Петель и Цзопинь, одновременно и настороженно улыбнулись. «Медаль Кистеригана», — эхом повторил Ченни, взял сочинение, стараясь выглядеть беззаботно и уверенно, но сердце тревожно ёкало. «Почему именно эти работы? Я имею в виду, что именно я должен выяснить».
2: «Одна из них принадлежит преданному, прогрессивному члену партии, чья верность и убежденность тщательно и неоднократно проверены. Вторая написана юнцом, неким стилягой, который, как подозревается, стремится скрыть свои презренные мелочные буржуазные идейки. Вам предстоит определить, какая работа кому принадлежит».
1: «Вот спасибо вам огромное», — подумал Чень. Но, кивнув, прочел заголовок первой работы. «Предвосхищение доктрин абсолютного благодетеля в поэзии Бахаддинзуяра. Аравия, 13 век». На первой странице Чень увидел четверостишие, хорошо ему знакомые. Оно называлось «Смерть», и он знал его с детства. «Еще не пробил час. Свежи следы весны. Но у него ошибок не бывает. Нет для него ни высоты, ни глубины, а только сад, где нас он, как цветы, срывает». «Да, сильное стихотворение», — согласился Чень. Глядя на шевелящиеся губы Ченя, Петель пояснил:
2: «Эпиграф здесь указывает на древнюю мудрость, заключенную в идее абсолютного благодетеля, о том, что отдельная личность смертна, что смерть неотвратима, обживает лишь надличное, коллективное дело. Как тому и надлежит быть».
1: «Вы с ним согласны?»
2: «С этим студентом?»
1: Петель сделал паузу.
2: «Или это скрытая сатира на пропаганду великих идей абсолютного благодетеля?»
1: «Хотелось бы взглянуть на вторую работу», — попросил Чень, чтобы выиграть время.
2: Решайте прямо сейчас. Дополнительная информация вам не нужна.
3: Но, признаться, я никогда не рассматривал это стихотворение с точки зрения... Он почувствовал раздражение. К тому же это не Бах ад-Дин-Зуяр. Это четверостишие из «Тысячи и одной ночи». Действительно, 13 век. Он быстро пробежал текст сочинения. Монотонный, тусклый пересказ стертых партийных лозунгов клише. Штампы, знакомые Ченю с колыбели. Безгласый империалистический монстр, вынюхивающий, смешная метафора, следы истинного вдохновения. Антипартийные группировки в восточных районах США, все еще плетущие сети заговора. Сочинение навевало зевоту. Настойчивость и бдительность, подчеркивал автор.
2: Стереть с лица земли недобитков Пентагона, подавить упрямый штат Теннесси, особенно важно разделаться с болезнетворным очагом реакции в Красных холмах Оклахомы.
3: Чень вздохнул.
2: «Наверное, мы должны дать товарищу Ченю возможность подумать над этой сложной проблемой на досуге», — заметил Цзопин. «Вам разрешается взять сочинение домой на сегодняшний вечер. Составьте собственное мнение и доложите нам завтра».
3: Начальник кивнул. То ли насмешливо, то ли одобряюще. По крайней мере, он выручил Ченя из трудного положения, и уже за это тот был ему благодарен. «Вы крайне любезны, позволив мне выполнить столь важное задание за счет моего личного свободного времени. Великий Микоян, будь он жив, одобрил бы ваше решение», — пробормотал Чень, а про себя подумал. «Подонки, подложили мне такую свинью, да еще за счет моего же отдыха. Да, коммунистическая партия США явно в трудном положении. Академии перевоспитания не справляются с обработкой упрямых и своенравных ямки. И ты вешал эту собаку с одного функционера на другого, пока не добрался до меня. Спасибо вам огромное». Вечером в своей небольшой, но уютно обставленной квартирке он прочел второе сочинение, принадлежащее перу некой Марион Калпер, и обнаружил еще одно стихотворение. Да, явно в этом классе любили поэзию. Честно говоря, Ченю не нравилось, когда поэзию или любой другой вид искусства использовали как идеологический инструмент. Но что поделаешь? Он устроился поудобнее в любимом кресле с суперполезной формой спинки, исправляющей осанку. Закурил громадную сигару «Корона номер один» и углубился в чтение.

0: Эпиграфом мисс Каупер взяла отрывок из поэмы Джона Драйдена, английского поэта 17 века. Это были заключительные строки из песни «На день святой Цицилии». «Когда последний час отпущенный поглотит жалкий хоровод, зов трубный загремит с небес, восстанут мертвые окрест, и сфер небесный встанет ход». «Черт бы вас всех подрал», — мысленно выругался Чейн. «Драйден, надо полагать, предвосхищает здесь падение капитализма. Жалкий хоровод означает капитализм. Боже!» Он потянулся к сигаре и обнаружил, что она погасла. Сунув руку в карман за любимой японской зажигалкой, он приподнялся с кресла. Заверещал телевизор в противоположном конце комнаты. «Так. Сейчас мы услышим обращение нашего любимого вождя, абсолютного благодетеля народа. Он зовет к нам прямо из Пекина, где живет уже 90 лет. Или 100. Сейчас с нами заговорит, как мы его ласково называем, «Великая задница». «Да расцветут в вашем духовном саду 10 000 цветов осознанной скромности и аскетизма», — сказал телеведущий. Чень, внутренне застонав, поднялся и поклонился экрану, как и надлежало. Каждый телевизор имел встроенную камеру, передававшую в службу безопасности информацию о реакции зрителей. На экране появился яркий цветущий лик 120-летнего вождя Восточной Компартии, правителя многих, слишком многих, подумал Чень, людей. «Хрен тебе», — мысленно сказал он, усаживаясь обратно в суперудобное кресло, но уже лицом к экрану. «Мысли мои», — начал вечно юный благодетель, как всегда, глубоким и проникновенным голосом, «полны забот о вас, дети мои. И в особенности озабочен я товарищем Тун Ченем из Ханоя. Перед ним стоит нелегкая задача, решив которую он сможет обогатить духовную сокровищницу народов Востока, а заодно и западного побережья Америки. Пожелаем же удачи этому благородному и преданному человеку. Я решил выделить несколько минут, чтобы поддержать и ободрить его. Вы слушаете, товарищ Чень?» «Да, великий вождь», — пробормотал Чень. «Господи, какова вероятность того, что партийный лидер действительно выделил его из миллионов именно в этот вечер?» Ответ заставил Ченя злорадно усмехнуться про себя. Скорее всего, передача идет только на его многоквартирный дом или, по крайней мере, микрорайон. А может, текст наложен методом синхронного дубляжа на телестудии Ханоя. В любом случае, от Ченя требовалось смотреть, слушать и внимать. Что он и делал, имея за спиной годы тренировок. Внешне он являл образец напряженного внимания. Внутренне продолжал размышлять о тех двух сочинениях. Кто есть кто? Где кончался всепоглощающий партийный энтузиазм и начиналась злая сатира? Трудно сказать. Потому они и подложили ему эту свинью. Он опять полез в карман за зажигалкой и наткнулся на серый конвертик, проданный ветераном калекой. О, боже, деньги выброшены на ветер, а ради чего? Перевернув пакетик, он увидел на обороте текст. Интересно. Он начал разворачивать. Текст привлек его внимание, на что и был рассчитан. «Вы не справляетесь с задачами как член партии и просто человек? Боитесь отстать от времени и оказаться на свалке истории?» Чень быстро пробежал текст глазами, пытаясь уловить суть, что именно он купил. Абсолютный благодетель продолжал монотонную проповедь. Порошок. В конвертике был нюхательный порошок. Крошечные темные крупинки, издававшие приятный дразнящий аромат, внешне напоминающий порох. В Пекине, будучи еще студентом, он нюхал табак. Курить тогда было запрещено. Самопальные смеси, их изготавливали в Нанкине, бог знает из чего. К смеси добавлялся любой ароматизатор, от апельсиновой цедры до детского кала. Особенно это касалось смеси под названием «сухой тост». Именно после него Чень бросил нюхать табак. Под монотонное жужжание абсолютного благодетеля Чень осторожно понюхал порошок, перечитал показания. Как утверждалось, порошок вылечивал все. От привычки опаздывать на работу до любви к женщине с сомнительным политическим прошлым. Заманчиво, но уже набило оскомину. В дверь позвонили. Чень подошел и распахнул дверь, заранее зная, что его ждет. На пороге, конечно, стоял управдом Мацы в металлической каске и с обязательной нарукавной повязкой. Вид у него был деловой и решительный.
1: «Товарищ Чень, мой партийный соратник, мне позвонили из телестудии. Вместо того, чтобы отдавать все внимание передаче, вы возитесь с пакетом сомнительного содержания».
0: Ма извлек блокнот и шариковую ручку.
1: «Две красные отметки. С сего момента вам предписывается занять удобное положение перед экраном и всецело погрузиться в речь великого вождя. Его слова обращены непосредственно к вам».
0: «Сомневаюсь», — услышал Чень собственный голос. Ма ошарашенно моргнул.
1: «Как это понимать?»
0: «Вождь правит 8 миллиардами товарищей. Он не станет выделять именно меня». Чень с трудом сдерживался.
1: «Но я слышал собственными ушами. Он упомянул ваше имя».
0: С доводящим до безумия рвением настаивал управдом. Подойдя к телевизору, Чень прибавил звук. «Слышите? Он говорит о трудностях товарищей в инородной Индии. Меня это не касается».
1: «Все, что сообщает вождь, касается каждого».
0: Ма поставил закорючку в блокноте, сдержанно поклонился и собрался уходить.
1: «Мне звонили из центральной студии. Ваше внимание к передаче – важный фактор. Обязываю включить автоматический записывающий контур телевизора и заново просмотреть предыдущий фрагмент выступления вождя».
0: Чень громко пукнул и захлопнул дверь. «К телевизору!» – приказал он себе. «К алтарю нашего свободного времени!» И два сочинения, как два камня на шее. «Все это вместо нормального отдыха после напряженного трудового дня. Круто, ничего не скажешь. Провались!» Он подошел к телевизору и хотел его выключить. Тут же загорелся красный предупредительный сигнал. Чень еще не имел права выключать приемник. Хотя бы на миг освободиться от треска штампованных проповедей, от лая партийных гонщик, выслеживающих наше... По крайней мере, он имел право нюхать порошок.
1: Не было закона, запрещающего нюхать табак или его аналоги во время речей вождя.
0: Поэтому, высыпав из конвертика горстку мелких черных гранул на тыльную сторону ладони, Чень профессионально ловким движением поднес руку к носу и глубоко вдохнул. Когда-то считалось, что носовые полости напрямую соединяются с головным мозгом, и нюхательная смесь непосредственно воздействует на кору, подкорку и прочее. Он снисходительно улыбнулся, уселся и сфокусировал взгляд на беспечно знакомой физиономии абсолютного благодетеля. Изображение мелькнуло и исчезло. Пропал звук. Чень смотрел в пустоту, в вакуум. Экран мерцал белым прямоугольником. Из динамика доносился ровный шипящий свист.

0: «Не слабая штука», — подумал он и жадно вдохнул остаток порошка, стараясь загнать гранулы поглубже в носовые полости. «Может, они в самом деле соединяются с мозгом?» Несколько секунд экран оставался пустым, потом медленно появилось изображение. Но это был не вождь. Не абсолютный благодетель народа. По сути, это даже не было человеческим существом. Перед Ченем материализовалась механическая конструкция из печатных плат, линз, шлангов, щупалец, коробок с раструбами. Из раструбов слышался угрожающий монотонный звон. Чен не мог оторвать взгляды от механического чудовища.
1: Что это?
0: Реальность? Галлюцинация, решил он. Торговец наткнулся на забытый секретный склад с психоделиками времен войны за освобождение.
1: И я принял громадную порцию этой гадости.
0: На ватных ногах Чен добрался до видеофона и вызвал ближайший участок Слубеза.
2: «Я случайно обнаружил торговца психоделическими наркотиками», – пробормотал он в трубку. «Ваше имя и адрес?» – рявкнул деловой энергичный голос дежурного офицера.
0: Чен сообщил нужные сведения, потом с трудом вернулся в кресло и снова оказался лицом к лицу с чудовищным видением на телеэкране. «Это смертельно», – решил он. «Наверное, какой-то супернаркотик, синтезированный в тайных лабораториях Вашингтона или Лондона. Во много раз сильнее ЛСД-26, который сбрасывали в наши резервуары. Я собирался отдохнуть от речей вождя. Дурак! Этот электронный, пластиковый, звонящий, машущий щупальцами монстр гораздо хуже. Мне душа уходит в пятки. Жить так до самого конца». Через 10 минут в дверь забарабанили сотрудники Слубеза. К этому времени знакомый образ вождя постепенно вернулся на экран, заменив нереального робота со щупальцами и визгливыми раструбами. «Психоделический токсин», — объяснил Чен, проведя двух слубезовцев к столу, где лежал конвертик. «Короткодействующий. Абсорбируется непосредственно в кровь через носовые полости. Я сообщу подробности об обстоятельствах его приобретения. Где, у кого, все приметы». Чен с трудом вздохнул. От сотрясения голос у него стал хриплым. Слубезовцы ждали, приготовив шариковые ручки. И где-то на заднем плане дребезжал неутомимый абсолютный благодетель. Как 1000 вечеров до этого. «Хотя теперь все будет по-другому», — подумал Чен. «Я уже не смогу воспринимать его, как всегда. Может, они этого и добивались?» Странно, что он подумал так. Они. Но почему-то это казалось правильным. На миг он засомневался, выдать ли слубезовцам точные приметы калеки-торговца. «Уличный торговец», — сказал он. «Где? Не помню». Хотя прекрасно помнил тот перекресток. В конце концов, преодолевая непонятную нерешительность, он выложил все.
2: «Спасибо, товарищ Чен!»
0: Начальник патруля собрал остатки порошка и убрал в карман своей красивой рукой аккуратной формы. «Мы сделаем анализ как можно быстрее и сообщим случай, если вам потребуется медицинская помощь.
2: Некоторые военные психоделики смертельно опасны, как вы, несомненно, читали».
0: «Читал», — согласился Чен. Именно этого он и боялся.
2: «Всего хорошего и спасибо за звонок».
0: Слубезовцы удалились. Похоже, они были не слишком удивлены. Очевидно, подобные инциденты случались нередко. Лабораторный анализ был произведен на удивление быстро, учитывая разветвленность бюрократического аппарата. Видеофон зазвонил, когда вождь еще не окончил речи.
2: «Это не галлюциноген», — сообщил Ченю работник Слубезовской лаборатории.
0: «Разве? Странно. Но он не испытывал облегчения ни в малейшей степени.
2: «Даже наоборот. Это фенотиазин. Как вам, наверное, известно, это Антигаллюциногенный препарат. Доза на грамм смеси довольно сильная, но безвредная. Возможно, понизится давление, вы почувствуете сонливость. Скорее всего, препарат украден из тайного военного склада, брошенного отступающими варварами, так что не волнуйтесь.
0: Чен медленно опустил трубку. Раздался звонок. Словно во сне он пошел открывать. На пороге стояла девушка в плаще. Голова повязана платком, частично скрывающим длинные темные волосы. Она сказала тихим, кротким голосом:
3: «Товарищ Чень?» Тун Чень из министерства чисто машинально впустил ее в прихожую и запер дверь.
2: «Вы подключились к моему видеофону», — сказал он. Это был выстрел наугад, но что-то подсказывало Ченю, что он прав.
3: «Они забрали препарат?»
2: Девушка огляделась.
3: «Хорошо, если нет. Сейчас так трудно его доставать».
2: «Фенотиазин доставать труднее, чем нюхательный табак. Так вас нужно понимать».
0: Девушка пристально посмотрела на него большими загадочными глазами.
3: «Да, товарищ Чень».
0: Она помолчала.
3: «Что вы видели на экране? Скажите. Это очень важно, мы должны знать».
0: «Разные люди видят разные?»
3: «Да».
0: «Это избивает с толку. Мы не можем понять.
3: Это ни в какую схему, ни в какую теорию не укладывается».
0: Ее глаза стали еще темнее и глубже.
3: «Морской дракон? С чешуей, клыками, плавниками? Или инопланетное чудовище, покрытое слизью, да? Пожалуйста, расскажите, мы должны знать».
0: Ее плащ поднимался в такт неровному, взволнованному дыханию. Чень вдруг обнаружил, что наблюдает за ритмом. «Я видел машину. Что-то вроде робота».
3: «Ага».
0: Она кивнула.
3: «Понятно. Механическое существо. Абсолютно нечеловеческое. Не андроид, а нечто на человека не похожее».
2: «Совершенно не похожее».
0: «И разговаривать по-человечески оно тоже не умеет», — добавил он про себя.
3: «Вы ведь понимаете, это была не галлюцинация».
2: «Мне сообщили, препарат оказался фенотиазином. Больше ничего не знаю».
0: Чейн старался говорить как можно меньше. Ему хотелось услышать, что скажет девушка.
3: «Так, товарищ Чейн?»
0: Она глубоко вздохнула.
3: «Если это не галлюцинация, то что? Может, то, что называется сверхсознанием?»
0: Чейн не ответил. Он взял со стола сочинение, повертел в руках, бросил обратно. Он ждал продолжения. Девушка стояла рядом, словно возникнув из весеннего дождя. Она пахла дождем. Он чувствовал ее волнение, и она была прекрасна в своей взволнованности, в том, как пахла, как выглядела и говорила –

0: Но варианты ограничены. Их можно собрать в характерные группы. Одни видят то же, что и вы. Мы называем этот феномен «железяка». Другие что-то вроде морского чудовища. Это пасть. Есть еще птица, заоблачная труба, и она запнулась. Остальные реакции говорят нам еще меньше. Теперь, товарищ Чень, вы тоже видели это. Мы бы хотели, чтобы и вы участвовали в наших собраниях. В группе наблюдателей, которые видели то же, что и вы. Это так называемая «красная группа». Мы стремимся выяснить, что это на самом деле. Она пошевелила гладкими, словно вылепленными из матового воска пальцами. Не может же оно быть всем одновременно? В тоне девушки слышалось недоумение, какое-то детское удивление. Ее настороженность явно ослабла. А что видите вы? Лично вы. Я в желтой группе. Я вижу бурю. Воющий смерч. Вырывающий с корнем деревья, разносящий в пыль здания. Она грустно улыбнулась. Это разрушитель. Всего 12 групп, товарищ Чень. 12 совершенно разных восприятий одного и того же телеобраза вождя под воздействием одного и того же препарата. Она снова улыбнулась. Теперь она смотрела на него с доверием и ожиданием, как будто он мог помочь. «Вообще-то я должен вас арестовать», — сказал Чень. «Произвести гражданский арест». «Нет статьи в законе». Прежде чем организовать распространение стилозина, мы тщательно изучили Советский кодекс. Запас у нас небольшой, и мы не раздаем его, кому попало. Вы нам показались подходящей кандидатурой. Известный и пользующийся доверием молодой чиновник послевоенного типа, уверенно поднимающийся по ступенькам карьеры. Она взяла сочинение. «А, вас просчитывают, да?» «Что делают?» — не понял он. «Дают изучить какой-нибудь документ и проверяют, соответствует ли ваша реакция текущему взгляду партии». Она улыбнулась. «Когда вы подниметесь на ступеньку выше, то узнаете это выражение. Поднимитесь к товарищам Дзопиню и Петелю», — добавила она уже серьезно. «Товарищ Петель — очень крупная фигура. Никакой школы в Сан-Фернандо нет. Эти сочинения сфабрикованы специально, чтобы проверить вашу идейную надежность, товарищ Чень. Кстати, вы уже определили, где ересь?» Она произнесла эти слова тоненьким, как у гнома, голосом с ноткой насмешливой угрозы. «Один неверный шаг, неверный выбор, и ваша расцветающая карьера увянет в зародыше. Но если вы угадаете...» «А вы-то знаете, где какое сочинение?» — возмутился он. «Да?» Она серьезно кивнула. «У нас есть микрофоны в кабинете в Сопине. Мы подслушали его беседу с товарищем Петелем. На самом деле его зовут Джуд Кейн. Он старший инспектор высшего отдела СЕСЛУЖа, секретной службы. Наверное, вы слышали это имя. Он был главным ассистентом судьи Варлавского на послевоенном процессе 1998 года в Цюрихе». «Я понимаю», — с трудом выдавил Чень. Теперь многое становилось ясным. «Меня зовут Таня Ли», — представилась девушка. Он молча кивнул. Потрясение было еще сильно, и ошарашенный Чень никак не мог собраться с мыслями. «Вообще-то я мелкий служащий вашего министерства», — продолжала Ли. «Но, насколько я помню, мы с вами никогда не встречались, разве случайно? Мы стараемся пробраться на самые разные посты государственной машины. Мой начальник...»
1: «Может, не стоит все рассказывать?» Он показал на включенный телевизор.
0: «Они могут подслушать. Мы заблокировали прием и передачу по каналу вашей квартиры. Повысили уровень помех. Им требуется не менее часа, чтобы отыскать экран. У нас осталось...» Она посмотрела на тонкое запястье с крошечными часиками. 15 минут. Пока мы в безопасности».
1: «Скажите, какое сочинение искреннее?» — спросил он.
0: «Вас волнует только это?
1: А что еще должно меня волновать?»
0: «Разве вы еще не поняли? Вы узнали такое? Вождь на самом деле не вождь. Он нечто другое, хотя мы пока не можем выяснить, что. Пока. Товарищ Чень, вы когда-нибудь делали анализ вашей питьевой воды? Я знаю, это похоже на манию преследования, но все же.
1: Конечно, нет. Он уже знал, что она скажет.
0: Анализы показывают, что питьевая вода насыщена галлюциногенами. Была, есть и будет. Но это не те галлюциногены, которыми пользовались во время войны. Это новое квазиэрготическое соединение Датрокс-3. Вы его пьете дома, в ресторанах, у друзей. Вы пьете его на работе. «Вся вода в городе отравляется из одного источника», — гневно сказала она. «Мы раскусили эту загадку и поняли, что фенотиазин нейтрализует действие наркотика. Но чего мы не предполагали, так это целого букета, целого веера реакций. Ведь галлюцинации могут отличаться, но реальность должна восприниматься однозначно. Все получилось наоборот, перевернулось с ног на голову. Мы даже не смогли прийти к какой-нибудь теории, объясняющей этот феномен». 12 видов галлюцинаций, это понять несложно. Но одна галлюцинация и 12 реальностей.
1: Она замолчала. Наморщив лоб, посмотрела на сочинение.
0: А вот это с арабскими стихотворениями правильная работа. Если вы укажете на нее, то получите повышение. Поднимитесь еще на одну ступеньку в партийной иерархии.
1: Улыбнувшись, у нее были красивые белые зубы, она добавила...
0: Сегодня утром вы совершили выгодное вложение капитала. Теперь в вашей карьере некоторое время ничего не грозит. Благодаря нам.
1: Я не верю вам. Им руководила инстинктивная осторожность, выработанная долгой жизнью среди головорезов ханойского отделения Восточной Компартии. Они владели мириадом способов вырубить соперника. Некоторыми из них Чень сам пользовался за годы карьеры. Возможно, сейчас он имеет дело с новым, еще незнакомым ему способом. Всегда остается такая вероятность.
0: «В сегодняшней речи вождь упомянул вас», — сказала Таня. «Вам это не показалось странным? Вас, мелкого кабинетного служащего за штатного министерства».
1: «Согласен», — признал он. «Меня это поразило».
0: «Это логично. Великий вождь сейчас формирует новую элиту из молодых энергичных функционеров послевоенного поколения. Вождь выделил вас по той же причине, что и мы. Ваша карьера, по крайней мере пока, если к ней подойти правильно, способна вознести вас на самый верх. Вот такие дела».
1: «Интересно», — подумал он. «Все в меня верят, кроме меня самого. Особенно теперь, после опыта с антигаллюциногеном. Убеждения, сформировавшиеся годами, дали трещину. Неудивительно.
0: Но постепенно он приходил в себя, и былая уверенность преуспевающего чиновника давала себя знать.
1: Подойдя к видеофону, он снял трубку и начал набирать номер ханойского слубеза второй раз за вечер.
0: «Я скажу, что вы заманили меня в квартиру и пытались дать взятку, предполагая, что я знаю, какое сочинение искреннее, благодаря своему посту в министерстве».
1: «А что было моей первой фатальной ошибкой?»
0: «То, что вы не приняли дополнительную дозу фенотиазина», — спокойно сказала Таня.
1: Тун Чень положил трубку.
0: «Не понимаю, что со мной творится. Две силы.
1: С одной стороны, партия и великий вождь. С другой, это девушка и некая конспиративная организация за ее спиной. Одна сила хочет, чтобы я поднимался выше в иерархии партии. Вторая...
0: Чего хочет Таня Ли?»
1: Внутри, под прикрытием слов и тривиального презрения к партии, вождю и моральным принципам Объединенного Народно-Демократического фронта. «Что ей надо от меня?»
0: «Вы антипартиец?» — спросил он с любопытством.
1: «Нет». «Но», — он развел руками, —
0: «третьего не дано.
1: Партия и антипартия. Тогда вы должны быть партийцем». Он изумленно посмотрел на нее. Таня спокойно выдержала его взгляд. «Тайные организации. Против чего вы боретесь? Против государства? Вроде тех студентов в Америке, которые во время войны во Вьетнаме останавливали военные эшелоны, выходили на демонстрации?»
0: «Все совсем не так», — устало сказала Таня. Но это не важно. Оставим. Мы хотим знать, кто или что нами управляет. Нам нужен такой член организации, который имеет шанс лично встретиться с вождем лицом к лицу. Тет-а-тет. Вы понимаете... Она повысила голос, потом взглянула на часы, явно опасаясь, что не успеет скрыться. «Очень немногим удается увидеть вождя. Я имею в виду, на самом деле увидеть».
1: «Он ведет уединенный образ жизни. Преклонный возраст все-таки».
0: «Мы надеемся», — продолжала Таня, — «что, пройдя испытания, а с моей помощью вы практически его прошли, вас пригласят на одну из вечеринок только для мужчин. Вождь устраивает их время от времени, газеты о них, естественно, не сообщают. Теперь, понимаете...» Она перешла на горячий, быстрый шепот. «И тогда мы узнаем. Вы пойдете туда, приняв препарат, и тогда увидите его лицом к лицу».
1: «Что станет концом моей карьеры, если не жизнь?» – подхватил он.
0: «Вы нам кое-что должны», – напомнила Таня Ли, лицо ее побелело. «Если бы не подсказки, вы бы наверняка выбрали неправильное сочинение, и вашей карьере преданного слуги общества пришел бы конец. Вы провалили бы испытание, даже не подозревая, что вас испытывают».
1: «У меня был один шанс из двух», — примирительно сказал он.
0: «Нет», — отрезала она. «Фальшивка набита ловко подобранными партийными лозунгами. Они намеренно устроили вам ловушку. Они хотели, чтобы вы провалились».
1: Сбитый с толку, Чень опять взглянул на сочинение.
0: «Правду ли она говорит?»
1: «Возможно. Вероятно. Очень похоже на правду. Кто-кто, а он хорошо знал партийных функционеров. Особенно своего непосредственного начальничка Дзупиня. Он вдруг почувствовал усталость и безразличие. Значит, услуга за услугу. Вы это требуете. Вы услугу мне оказали. Да были, надеюсь, верный ответ на этот вот партест. Но вы свой ход сделали. Что помешает мне вышвырнуть вас вон? Как захочу, так и поступлю. Я себя ничем не связывал». Он слышал свой голос как будто со стороны. Монотонный, бездушный, типичный голос партийного функционера.
0: «По мере продвижения наверх вы столкнетесь с новыми проверками. И мы постараемся, чтобы вы эти проверки и прошли».
1: Таня была совершенно спокойна, очевидно, предвидела его реакцию. «Сколько у меня времени на раздумье?»
0: «Спешить некуда. Вы получите приглашение на личную виллу вождя у Желтой реки не раньше следующей недели. И даже в следующем месяце».
1: Она остановилась на пороге.
0: «Если вам будут грозить новые проверки, мы предупредим. Так что вы еще встретитесь со мной или с кем-нибудь из наших. Возможно, с тем ветераном коллегой». На этот раз он продаст вам листок с правильным ответом. Она улыбнулась, но улыбка тут же погасла, как задутая свеча. «И однажды вы получите торжественное официальное приглашение на виллу вождя. Очень красивый план. Вы пойдете туда, предварительно приняв большую дозу стилозина. Возможно, весь остаток нашего быстро тающего запаса. Спокойной ночи».
1: Дверь закрылась. Она ушла.
0: «Бог мой», — подумал Чень, — «они ведь могут теперь шантажировать меня. Она даже не упомянула об этом». «Не стоит тратить время, их намерения гораздо серьезнее».
1: С другой стороны, он ведь сообщил слугес. Наркотик оказался фенотиазином, значит, они следят. В сущности, он не нарушал законно, но они будут тщательно за ним наблюдать. Впрочем, как и всегда, он уже привык за прошедшие годы. Привык.

встретить вождя и, возможно, умереть. На что он похож? Какому подклассу негаллюцинации будет принадлежать? Какой-нибудь новый неизвестный тип? Нечто грозящее перевернуть мой мир? Как я выдержу эту встречу? Как сохраню внешнее спокойствие после того, что видел по телевизору? Железяка, пасть, разрушитель, труба или что-нибудь похуже? Потом он перестал ломать голову. Гадать было бесполезно.

0: Станция 106.8 FM.
1: Лишних слов вручил им экзаменационное сочинение с арабским стихотворением. «Вот это, — сказал он звенящим голосом, — работа преданного члена партии или, возможно, кандидата в члены. Это же, — он хлопнул по второй пачке листов, — реакционный мусор». Он почувствовал злость. Несмотря на внешне ортодоксальную... «Прекрасно, товарищ Чейн, — кивнул Петель. Не будем вдаваться в подробности. Ваш анализ дал верный результат. Вы слышали, вождь вчера упомянул ваше имя в вечернем телевыступлении?» «Конечно, слышал». «Не сомневаюсь, вы сделали соответствующий вывод, что мы все вовлечены в дело особой важности. Вождь выделяет вас, это ясно. Собственно, он связался со мной лично и...» Петель порылся в своем пухлом портфеле. «Черт, кажется, потерял. Ну ладно». Он посмотрел на Цупиня, тот едва уловимо кивнул. «Великий вождь хотел бы видеть вас на обеде в своем загородном доме у реки Янцзы вечером следующего четверга. Миссис Флетчер особо ценит...» «Кто такая миссис Флетчер?» Цупинь сухо пояснил. «Жена абсолютного благодетеля. Его самого зовут, вы не сомневаюсь, никогда об этом не слышали, его зовут Томас Флетчер». «Он европеец», — пояснил Петель. «Работал в новозеландской компартии, принимал участие в захвате власти. Это было нелегко, как вы помните. Данная информация не является секретной в строгом понимании, но, с другой стороны, не стоит слишком распространяться». Он помолчал, играя цепочкой часов. «Наверное, будет лучше, если вы вообще забудете об этом. Конечно, встретив его, вы сразу поймете по лицу, что он европеец, как я, как и многие из нас». «Национальность, — назидательно заметил Цупинь, — не влияет на верность вождю или партии. Яркий тому пример — товарищ Петель, стоящий перед вами».
2: «Но на экране, — начал Чень, — вождь...»
1: «Изображение подвергается специальным видеокоррекциям, — перебил Цупинь. Из идейных соображений. Большая часть товарищей на высоких постах знает об этом».
2: Он с осуждением посмотрел на Ченя. «Значит, они знают и молча соглашаются. Все, что мы видим каждый вечер, — иллюзия». «Вопрос, до какой степени иллюзия? Частично или полностью?»
1: «Понимаю», — сухо сказал он и подумал. «Где-то вышла промашка. Они, те, кто стоит за спиной Тани Ли, не предполагали, что я так быстро получу приглашение. Где препарат? Успеют они связаться со мной или нет?»
2: «Скорее всего, нет».
1: Странно, но он испытывал облегчение. Он будет допущен к великому вождю, увидит его таким же, каким видел на экране. Будет очень приятный, поощряющий партийную энергию обед в компании наиболее влиятельных партийцев Азии. «Уверен, мы обойдемся и без фенотиазина», — подумал Чень. Чувство облегчения становилось все сильнее.
3: «А вот он!» — вдруг сказал Петель и выудил на свет божий белый конверт.
1: «Ваш пригласительный билет. Утром в четверг ракета компании «Сина Рокет» доставит вас на виллу вождя. Офицер, отвечающий за соблюдение протокола, проведет с вами беседу. Форма одежды парадная, фрак и галстук, но атмосфера будет в высшей степени теплая, сердечная и, как всегда, много тостов. Я побывал на двух таких мальчишниках, товарищ Цупинь», — Петель изобразил улыбку, «пока не достоился такой чести, но, как сказано, ищущий да обрящет». Это сказал Бен Франклин.
4: «К товарищу Ченю должен отметить, эта честь пришла несколько преждевременно».
1: Цупинь с видом философа пожал плечами.
4: «Но моего мнения не спрашивают».
1: «И еще одно», — Петель посерьезнел. «Возможно, лично встретившись с вождем, вы будете несколько разочарованы. Даже если так, будьте внимательны и ни в коем случае не показывайте своих истинных чувств. Мы привыкли, нас даже приучили видеть в вожде не просто человека, а нечто большее. Но за столом он...» Петель пошевелил пальцами. «Во многих отношениях не отличается от нас, грешных. Он может рассказать анекдот с бородой или выпить лишнего. Откровенно говоря, заранее никогда не известно, как пройдет вечер, хотя, как правило, такие обеды кончаются не раньше следующего утра. И потому будьте внимательны и примите дозу амфетамина. Офицер, отвечающий за протокол, снабдит вас таблетками».
2: Вот как. Довольно неожиданно интересная новость, отметил про себя Чень.
1: «Для внутренней крепости. И чтобы, как говорится, пужирь хорошо держался. Вождь отличается большой выносливостью. Очень часто он все еще свеж и полон сил, в то время как остальные участники застолья давно свалились под стол».
2: «Вы «Выдающаяся личность», — наш вождь сладко пропел Цзопинь.
4: «Я считаю, его некоторые неумеренность только доказывают, что он славный парень. Плоть от плоти народной. Настоящий человек возрождения, гармоничный во всех отношениях, как, например, Лоренцо Медичи».
2: «Очень верные и удачные замечания», — согласился Петель.
1: Он так пристально наблюдал за Ченем, что тому опять стало неуютно. Вернулось зябкое ощущение страха, как вчера вечером. «Не попаду ли я из огня да в полымя? Вчерашняя девица, вдруг она агент Сеслужа?» Он решил, что всеми правдами и неправдами постарается уклониться от встречи с безногим торговцем. «Будет ходить домой другой дорогой».

0: общего с обычным нытьем уличных торговцев, особенно коллег. Именно тон подействовал на Ченя. Чувствовался командирский голос, как говорили офицеры марионеточных империалистических войск много лет тому назад. «Я сам знаю, что было в вашем пакетике», — огрызнулся Чень. «И с меня довольно. Если я передумаю, то куплю это вещество в нормальной аптеке. Большое спасибо».
1: «Со мной говорила товарищ Ли», — громко сказал коллега.
0: «Правда?» — Чень прибавил шагу. Он заметил свободное аэротакси и отчаянно замахал рукой.
1: «Сегодня вечером вы будете на вилле у реки Янзы. Возьмите приворот немедленно!»
0: Коллега, пыхтя от усталости, протянул конверт.
1: «Прошу вас, партиец Чень! Ради вас и нас всех! Мы должны выяснить, что это! Видит Бог! Возможно, это даже не человек, а инопланетное существо! Это было бы самое страшное, вы понимаете? Ваша ничтожная карьера — пустое место, если только представить, если мы не сможем выяснить!»
0: Такси остановилось у обочины, дверца плавно отъехала. Чень полез в кабину.
1: «Пожалуйста», — просил калека. «И бесплатно, ничего не будет вам стоить. Примите перед началом обеда и не глотайте амфетаминов. Они из группы таламостимуляторов, афенотиазин, антисуподепрессант. Они взаимно противопоказаны».
0: Дверь плавно скользнула на место. Чень откинулся на спинку.
1: «Господи, таламостимуляторы, адреносупрессанты.
0: Куда едем, товарищ?» — спросил рабоводитель. Чень назвал номер своего жилого корпуса.
1: «Полоумный коллега-торговец ухитрился протиснуть образец своего сомнительного товара в мою стерильную кабину», — заметил таксист. «Обратите внимание, товарищ, у вашей ноги».
0: Чень увидел конверт, обычный с виду конверт. «Вот так становишься наркоманом», — подумал он. «Откуда ни возьмись, лежит рядом с тобой пакетик». Поколебавшись, он поднял конверт. На конверте опять была надпись, на этот раз сделанная от руки. Женский почерк. «Наверное, Таня Ли». События застали нас врасплох. Но, слава богу, мы успели. Где вы были во вторник и среду, неважно. Вот препарат и удачи. Не пытайтесь со мной связаться, я найду вас сама. Он сжег конверт в автоматической пепельнице такси, но темные гранулы оставил у себя. Галлюциногены все это время, все годы в воде, в пище, десятилетиями. Не во время войны, в мирное время и не в лагере врагов у себя дома. Сволочи, подумал он. Наверное, нужно принять гранулы. Выяснить, наконец, что он собой представляет. Я так и сделаю.
2: Он почувствовал, что ему интересно.
0: Это плохо, он понимал. Любопытство противопоказано для партийной карьеры. Тем не менее, он был охвачен нетерпением. Надолго ли его хватит? Хватит ли смелости принять вещество? Время покажет. «Мыть цветы», — подумал он. «В саду, где он срывает нас, как в том арабском стихотворении». Чень хотел вспомнить, что в нем еще говорилось, но не смог. Наверное, это не важно. Офицер протокола, высокий мускулистый японец по имени Кимо Окубара, в прошлом явно борец, осмотрел Ченя со скрытой враждебностью, хотя тот предъявил тисненную карточку приглашения и удостоверение личности.
3: «Не стоило вам сюда тащиться», — проворчал японец. «Смотрели бы лучше телевизор дома. Мы тут и без вас прекрасно обходились».
0: «Телевизор я уже смотрел», — сухо ответил Чень. «К тому же обеда на вилле не транслируются», — добавил он про себя, по соображениям пристойности. Ребята Окубары опускали Ченя с ног до головы, включая анальные отверстия на предмет оружия. Потом ему вернули одежду. Фенотиазин они не нашли, потому что он его уже принял. Подобные препараты действуют часа 4. Этого вполне хватит. Таня сказала, что доза была сверхбольшой. Он испытывал слабость, головокружение, спазмы, симптомы псевдопаркинсоновой болезни. Все это были побочные эффекты. Мимо прошла девушка, до пояса обнаженная, с длинными медно-рыжими, как хвост кометы, волосами. Интересно. С другой стороны показалась еще одна девушка. Эта тоже была обнажена до пояса, но в нижней части. Еще интереснее. Обе девицы имели вид отсутствующий и скучающий.